0: домой, кормить грудь нечем. Извините, что я перебил.
1: Нет, нет, это очень важное дополнение. Конечно. К тому, что это тоже признак, я думаю, действия вирусов, только это вирусы психологического, психологической природы, психологической структуры. Вот. Вообще, например, есть такой всемирно известный вирус бешенства. Мне однажды пришло в голову, что вирус бешенства – это на биологическом уровне. А на социальном уровне, скажем, Россия сейчас поражена вирусом беженства. Вот, вот это не менее опасно.
0: То есть, по идее, вот, вот я об этом и хотел поговорить. Вот давайте представим себе, то есть вернемся туда, вернемся к первоисточнику, да? Когда человек, попросту говоря, со своей самкой поедал алчно падаль, и, ну, конечно, ни за какими мамонтами он не охотился, полный идиотизм, это думать, что он был охотник и герой.
1: Представляешь, вот тогда вот слово падаль, да, наверное, не звучало оскорбительным там.
0: Ну,
1: ах ты падаль, то есть ах ты мой деликатный. Деликатес.
0: Вот деликатес,
1: да,
0: вот,
1: да,
0: это,
1: да,
0: типа,
1: да,
0: даже
1: да.
0: Так, ты моя вкуснятина, вот. Ой. Когда вот она ему говорит, ты моя вкуснятина, это совершенно, ну, насколько, да, все исказилось в понимании, вот, в сознании людей с того времени.
1: Но, с другой стороны, это обещание того, что ах, ты моя вкуснятина, говорил там муж жене, и, пардон, самец самки, вот, и, то есть следующим за этим шагом, за комплиментом должно было воплощение комплимента в жизнь, то есть он просто ее съест.
0: И это вполне возможно было в том случае, причем если падучая идет, на самок нападала или на самцов, это с ними случалось. Да. Вот о падучей, да. До того, как они стали есть жареное мясо, попросту говоря, наверняка было, ну, может быть, по пальцам пересчитать 5-6 вирусов в то время. Ну, то есть экология была относительно чистая, да. Хотя, с другой стороны, не было такого мощного вот озонового слоя, который защищал бы Землю от проникновения.
1: Тогда были жареное мясо, а сейчас едят жареные факты. Видишь? Вот. Да. Все равно жарить надо.
0: Да, да, вот. Да. Но в дальнейшем, начиная с какого-то момента, когда человек вступил, так сказать, на тропу, ведущую его к городу по кличке цивилизация, откуда-то стало плодиться огромное число этих вирусов. Я не говорю, опять же, и не хочу даже думать о том, что их выдумали вот вы, вирусологи, вы ученые, да, но все-таки...
1: Мы только придумали им название. Да, вирус, да, буквально, вот... по латыни означает яд, отрава.
0: Отрава. Угу. Но, может быть, многие вот из этих отрав появились в обиходе и стали окружать человека именно с развитием цивилизации. Может быть, самое простое средство борьбы с ними – это отказаться от потребления того, что, скажем так, чрезмерно навязывает цивилизацию.
1: Вкусной нездоровой пищи, да?
0: Ну, да, даже, к примеру, вот... Что есть, например, самым последним абсурдным изобретением цивилизации? Ну, вот на мой взгляд, да, это, видимо, 600-й Мерседес. Вот не дает мне покоя, как можно было целому, так сказать, сообществу людей тратить столько энергии, ресурсов, да, на то, чтобы изобрести этого монстра с дикой скоростью. Кстати, не придумав, куда потом утилизировать это все, куда утилизировать его резину, его колодки толком, да, которые засирают атмосферу, так, в
1: общем-то. Конструирование Мерседеса 666-го, наверное.
0: Да, да. Вот. То есть хотя бы начать с того, чтобы отказаться от пользования, скажем так, излишками цивилизации.
1: Угу.
0: Вполне возможно, что... Ну, ведь известно же хорошо. Давайте посмотрим. Люди, которые, значит, возят свои изнеженные задницы, в общем-то, вот, в дорогих автомобилях, да, и пользуются всеми благами цивилизации, как правило, и более... подвержены каким-то вирусным заболеваниям. Согласитесь, что человек, который вот работяга, у него запорожца нет, он вот сейчас выйдет вот так вот с работы, и по этому снегу в летних ботинках дойдет домой. И не надо говорить, что там он хлопнет стакан водки, съест пельмени, что его не берет. Если его и берет болезнь, ну это простуда, да? Вот. Но вирусы к нему цепляются меньше.
1: Вернее, он берет простуду, да, и делает ее непременным атрибутом своей повседневности, скажем так.
0: Да, так вот, может быть, каким-то образом в лечении, ну, даже не в лечении, а в борьбе с этими все более и более появляющимися вирусами имеет смысл пойти не от научной точки зрения, не смотреть на них в микроскоп, а оттолкнуться все-таки от социального, вот, от общественного. И понять, что как бы на любую там хитрую дырку найдется своя резьба. Да.
1: Ну, да-да-да, ну, к любой бочке, конечно, можно подобрать затычку.
0: Да,
1: да.
0: Любой пеликан достоин своей трески.
1: Да-да. Любая цапля достойна своего болота.
0: У каждой девки должен быть кушак.
1: Ой, да. Любые волосы достойны своих мозгов.
0: Каждый казак без сабли, как лошадь без ноги.
1: Ой, не говорите. Любая могила достойна намерения поставить на ней крест.
0: Любая прорубь без рыбака просто дырка во льду.
1: Да, прорубь рыбака видит издалека.
0: Да, баба с возу, кобыла на бок. Так вот, как же быть?
1: Ну, как быть? Нужно, как нас учили в свое время в моем вузе, а я в свое время заканчивал не что-нибудь, а Московскую ветеринарную академию, что стоит на опушке Кузьминского леса. Это было давно, очень давно, 16 лет назад, даже больше. Так вот, нас там учили о комплексном подходе к наступлению на какую-то инфекцию, там, вирусную и прочее. Но в данном случае вирусную.
0: Это вот а в чем, да, комплексный?
1: Комплексный – это иммунопрофилактическая схема превозможения различных недугов и недругов и недугов. Вот. Именно по принципу, что болезнь лучше профилактировать, чем лечить, то комплексный подход, он в конечном счете был первейшим противоядием от симплексов. Комплекс – это, как известно, по латыни сложный, симплекс – простой. Вот получается. Вот. Главное – иммунопрофилактика, как нас учили. Вот жаль, что в политике и в других областях, очень далеких от биологии и от различных ниш медицины, практически не вспоминают о том, что там тоже можно применять иммунопрофилактические, не столько именно вот иммунопрофилактические подходы к излечению различных там, социальной, психологической и прочих болезней, экономической болезни. Именно иммунопрофилактический подход. А когда уже болезнь какая-то налицо, особенно в политике и экономике, начинаются попытки ее излечить, которые крайне редко бывают успешными.
0: То есть, в принципе, вы сторонник таких, скорее, профилактических мер, нежели вот мер потом от оперативного.
1: Ну, конечно, по первоначальному. Потом меня в гуманитарные какие-то области занесла жизнь. А первоначально-то я по изначальному воспитанию, я представитель естественных и точных наук. Поэтому по воспитанию мысли я врач не только ветеринарной армии, там и в последующем война сделала из меня врача еще и медицинского. Поэтому я точно знаю, что болезнь гораздо легче предсказать и сделать ее профилактику, чем лечить потом. Потом бывает уже просто поздно.
0: Ну, давайте сейчас буквально на пару минут прервемся, а затем после музыкальной паузы продолжим нашу беседу.
1: Отлично.
0: Да, и, соответственно, мы закончили вот перед этим. Как, кстати, красиво, ведь танцуют девки у нас, да?
1: Которые?
0: Ну, вот...
1: На Тверской?
0: Нет.
1: Не очень.
0: Вот эти, которые в студии сейчас были. Дело в том, что я ввел новые...
1: Вот эта рыженькая особенно.
0: Рыженькая, да, мне тоже понравилось. Я просто ввел новые правила приема на работу референток, потому что они должны двигаться пластично, у нас тут ломится, просто лом всяких политических деятелей и других, которые вершат, понимаешь, приходят сюда важные, все толстые, большие, полные, так сказать, чувство собственного достоинства, и девочки вот между ними...
1: Ой, погоди, она мне на физиономию блузку сбросила. Возьми обратно.
0: Возьми блузку, не надо. Все. Иди теперь.
1: Хоть и не телевидение, но все-таки как-то...
0: Ну, в принципе, вот гибкости, они должны как бы вот референе танцевать, называю я это, то есть, да. Вот, ну так что касается, опять же, вот вирусов, их проникновения в общество. Вот вы, как вирусолог, не проводили ли такую статистику, какие, ну, может быть, социальные, да, группы людей страдают наиболее часто от определенного типа вируса? Я там, ну, не беру, там, скажем, грипп, поскольку он поражает всех, и даже вот мы его, в общем-то, пуделя тоже сразил наглухо. А вот пудель, называя своего помощника, он сейчас внизу машину моет, А вот что касается именно социальных групп, да, то есть, ну, возьмем...
1: Группы риска, да, ты имеешь?
0: Да, что является группами риска? Например, олигархи, они банкиры, часто ездят на встречи, тусовки, вот эти все, да, например...
1: У них профессиональный, на мой взгляд, вирус, у них вирус, вызывающий такую болезнь, как мания преследования, они...
0: А это тоже все-таки вирусные ситуации?
1: Ну, психологический вирус, я думаю, причем осложненный, видимо, какими-то другими вполне психосоматическими внутренними передрягами. Тут,
0: а простите, тут сразу многие наши радиослушатели задают такой резонный вопрос. А можно ли как-то в искусственных условиях создать вот этот вирус, стимулирующий вот это... Вот этот психоз такой, психоз мании преследования, реально. То есть ввести человеку лекарство, чтобы он...
1: Знаешь, если все вот эти вот условия, в которых взращиваются вот такие вот, говоря по-маринковски, големы, такие вот как гомо-банкирус, гомо-олигархус и еще всякие прочие гомо, чуть не сказал речи, вот, то в этом смысле что же удивляться, что сами условия, в которых выращиваются вот такие вот искусственные биоманекены, биороботы, я не говорю, не хочу сказать, обозвать их биороботами всех подряд, но есть, безусловно, есть, и, к сожалению, они определяют в этих нишах обитания погоду. Но если сами условия созданы искусственно, ну что же говорить о том, что в искусственных условиях может разве вырасти что-то естественное?
0: Ну почему? Вот, к примеру, мы все помним, это вот огурцы длинные, вот потом искусственные яблоки.
1: Длинные батоны.
0: Батоны французские.
1: И они же тоже были выращены, собственно.
0: Да, вот. То есть, по идее, куры, бройлеры.
1: Длинные?
0: Длинные, вот у которых много ног, способных реинкарнироваться при отрезании, ну, то есть, в момент разреза. То есть, вы же видите, какая там ширина. Естественно, это обычных кур быть не может.
1: Так вот это главный селекционер-то, по-моему, птицевод, его звали Буш, по-моему, ножки Буша вот еще, да?
0: Ну, он как бы, да, торговал, но да, вот да. Был у нас ученый из этого центра, который занимается разведением именно вот этой палки. Это куры только называется. На самом деле такая длинная гусеница с огромным количеством ног, даже печаталась фотографию, если помните.
1: Да. Гусеница Буша, наверное.
0: Типа того,
1: Буш это сокращенно от бушмена, вот африканские бушмены, вот карликовый народ такой африканский.
0: Да.
1: У них очень прикольный язык и потрясающий язык. Удивительно многомер. Слов немного, но какие из них комбинации, как писал один пародист. Вот. Потрясающе.
0: А вот скажите, скажем, можем ли мы считать вирусами, да, неологизма? Ну, понятно, что вообще-то изначально неологизмы несли в себе очень такую благородную миссию, потому что мы, ученые, не стоим, не топчемся на месте, как, скажем, там, радио и тележурналисты. Постоянно что-то создается, несмотря на какие-то нищенские условия, порой на то, что лабораторию, я вот недавно тут одну поджег за него плату, и все такое, тем не менее, постоянно что-то движется, постоянно происходят какие-то открытия. И если это открытие теоретическое, здесь проще. А если, к примеру, мы изобретаем какой-то общественно полезный предмет, да, то ему необходимо дать имя. Ну, такой, как суболг, юшурба, уже всем известные, в общем-то, вещи своего рода. И суболг, и юшурба есть не что иное, как неологизмы, которые, в общем-то, на пользу идут и обществу, чтобы, так сказать, визуализировать эти объекты. Но, с другой стороны, не внесем ли мы с такими технологическими неологизмами вирус именно в наш вот русский язык, да и не только в русский? Готов ли мозг обывателя к принятию, восприятию? И, кстати, способен ли он пользоваться вот этим большим достаточно количеством неологизмов? Потому что ведь что такое вирус, да? Для кого-то, например, это вот. Вот выпил человек водки, ему хорошо. То есть он принял вирус и понял вирус. Да? Для кого-то это, например, раз, и он и харчи пробил и кидать. То есть, да, два блага. Это все идет, все зависит от того, насколько человеческий мозг восприимчив к этому вирусу, насколько он может с ним дружить или не дружить, ну, видимо.
1: Вирус, собственно, всякую вирусную болезнь, всякую вирусную инфекцию можно воспринимать...
0: двояко.
1: Прежде всего, да, если не трояко и так
0: но
1: далее.
0: Можно даже пятеряко, но тут дело в том, что это уже зависит от...
1: от самого яка, собственно. А яка, овца, быка и прочее.
0: Да, да, да.
1: Вот, собственно, ну да. И поэтому любая вирусная инфекция может быть определена как очередная, неудачная и неадекватно воспринятая человеком попытка вируса подружиться с ним. Вот, а вирус, вот, ну вот так он понимает дружбу. То есть он владеет, он проникает в разные ткани, в кровоток, проникает в различные вот то, что называется паранхематозными органами, то есть вот печень, легкие, там, сердце и прочее. Он овладевает этими органами, и для вируса самого это такой огромный так засосно-затяжной поцелуй человека, в котором он влюбился, и которого, как человек говорит, такое, извините за матерное слово, инфицировал.
0: Да.
1: Ужас, ужас, кошмар.
0: А вот ведь здесь есть еще...
1: А для вируса это от дружбы, от любви к нему. Человек не понимает, от непонимания гибнет, а не от вирусной инфекции, понимаешь?
0: Да, да, да, я целиком согласен с вами. Есть ведь еще один аспект. То есть, когда, к примеру, у человека там вот заводятся в волосах насекомые, да, вот, или там, ну, всякие там, например, клоп, ногтевик, и так далее, да, то мало кто из людей, стремящихся, если с первой реакции какая, вывести это, уберите это с меня, кричат они, приходя сюда, да, они не понимают, что на самом деле в данный момент они являются мамой землей для целой цивилизации вот этих насекомых.
1: Тем более вот эти насекомые и вирусы, они на десятки и сотни миллионов лет старше человечества, и человек еще называет их братья наши меньшие.
0: Да, даже это... еще ладно бы, если брать, да. А то он их называет заразу подхватил. Ужас, хотя ужас, на самом деле ноги этой заразы топили, топтали, так сказать, парк юрского периода. А теперь топчет вот кожицу вот, в общем-то, данного современного индивидуума. Он осмеливается называть это заразой, совершенно не догоняет, что является мамой землей для целой цивилизации, да, и не понимает, какие последствия жуткие для этой цивилизации вот понесут экстремальные меры по уничтожению, как-то, в общем-то, налысо сбривание, полив ДДТ и так далее. Правильно?
1: Ну да, да. То есть, по идее, вируса, в отношении вируса, вообще, как врач-вирусолог,
0: да,
1: могу сказать, что в отношении вирусов медицина проводит абсолютно такую концлагерную политику геноцида, я бы сказал. Вирусоцида. Вот.
0: Да, да, да, да.
1: И это зачастую совершенно несправедливо с точки зрения вирусов, конечно. Они пытаются это доказать, уничтожая все большее и большее число людей. То есть не уничтожать, с точки зрения человека уничтожать. А вообще-то это просто попытка защититься и найти общий язык. Ну, вирусы не виноваты, что они биохимически устроены таким образом, что их белки мало совместимы с таковыми у человека. И вот здесь вот, на мой взгляд, ситуация абсолютно родственная даже отношений между разными отдельными людьми. То есть зачастую один человек становится для другого вирусом.
0: Хотя... А вот как какие-нибудь примеры вы не могли бы привести более понятные такие для, ну, скажем, пример какой-нибудь общежития или, скажем, там, коммунальной квартиры, или просто, например, внутри одного подразделения госавтоинспекции, я знаю, это часто вот бывает.
1: Да, ну, в пределах одного общежития я могу смотреть... Вспомните наши студенческие общежития, когда я был студентом тоже, хотя, в общем-то, москвичи, в общежитиях не жил, но зачастую как-то там тоже и квартировал у своих приятелей. И в данном случае именно зачастую люди, говорившие на одном языке, то есть вот наши советские студенты, находили язык между собой с гораздо меньшим успехом, чем человек одной вирусной природы с человеком другой вирусной природы, то есть люди, говорящие на разных языках. Скажем, наши ребята и африканские студенты, mm-hmm. или западноевропейские. Был даже у нас аргентинский студент, который был душой компании.
0: Аргентинский студент?
1: Да.
0: Да, я помню.
1: Вот был, помню. Да, был. И такой Уго Рикардо. Mm-hmm. Правда, он после первого курса уехал обратно в Аргентину и не вернулся. Непонятно, что с ним-то случилось. Уже mm-hmm. 20 лет для меня это загадка. Вот. А тогда, и поэтому вот это вот ненахождение, вирус ненахождения общего языка друг между другом, это mm-hmm. совершенно опасно. И, как говорим мы вирусологи, контагиозно. То есть от слова легко передается контактом. Контагиозно, легко заразительно.
0: А вот скажите, то есть действительно ужасная ситуация. Наши радиослушатели, конечно же...
1: Извини, что перебиваю, Саша. Да, вспомнить даже казарму вот на войне, то есть вот в армии, mm-hmm. поскольку она в конечном счете для меня обернулась войной самой настоящей, mm-hmm. вот, то, если будет интересно, я расскажу вам. Но вот в пределах казармы там совершенно некуда друг от друга деться, абсолютно. Там все расписано по уставу, и даже то, что в уставе обозначено как свободное время, это свободное время обычно проводили либо на плацу, mm-hmm. вот, либо в компании по принципу там отсюда и до ужина, вот на этом уровне. Там просто вот эта самая вирусемия, она была просто неизбежна, и приходилось, как говорят в иммунологии, волей-неволей придумывать и вырабатывать к ней какие-то антитела. То есть противостоять, выживать, наконец. Да и чтобы, главные вирусы выжили в условиях, в которые их ставят люди.
0: Ну, а вот, Вилли, тут же сразу встает такой вопрос. То есть антитела... Можем ли мы антитела считать тоже вирусом? Ну, так вот.
1: Ну, антитела это вообще-то не вирус. Антиген – это вирус. Вот антитела – это такой вид белка, который вырабатывает иммунная система организма, в данном случае человека, чтобы поглотить и уничтожить вторгшийся антиген, то есть вирус. Вот это есть антитела. Но для вируса, да, это вирус. Это антивирус.
0: Антивирус. Да. А можно ли, например, каким-то образом стимулировать появление вот антигенов в здоровом организме? И если можно, то каков риск, что это...
1: Антител?
0: Да. Ну, попросту говоря, вот если, например, вируса определенного в человеческом организме нет, но его антитела искусственно культивированы. Нанесут ли они столь же ощутимый вред, как сам вирус, вот, либо, может быть, даже больше. Я просто к чему хочу сказать, что и то, безусловно, и вирус, да, и вот антитела, это есть, так сказать, производство рук человеческих, да. Вот. Но когда человек, скажем так, по глупости создает что-то, это что-то получается страшное, это одно. А когда человек создает что-то, пытаясь бороться вот с результатом предыдущей глупости, это, мне кажется, еще страшнее, особенно если потом вот сама глупость резко исчезает.
1: Ой, не говори. Вот тут уже на слуху у всех весьма надоевшие вот ВИЧ, вирус иммунодефицит человека. Да. Человека. Я про себя придумал такой термин. Вирус иммунодефицита человечности. Угу. Вот если бы это пустить в обиход, может быть, очень многое не только в медицине бы, но и в других областях нашего обитания, ну, сдвинулось бы. Mm-hmm. Извини, Саш, просто я вчера и первую половину дня сегодня говорил не по-русски, на разных языках, поэтому я сейчас с трудом перехожу на русский.
0: Да, нет,
1: прошу простить.
0: Совершенно
1: это тоже
0: страшного.
1: Вирус. Это лингвистический вирус, можно так сказать.
0: Да, это...
1: Вот. Так что вот если бы вирус иммунодефицита человечности был как-то обдуман, само вот это вот mm-hmm. понятие и явление, которое за ним может скрываться, то, может быть, человек действительно и в психологическом, а вслед за ним и в биологическом отношении, mm-hmm. в физиологическом отношении, был бы просто, ну, ходячим таким, ходячим парником состоящим из многих грядок для выращивания вот этих самых антител, как будто вот одна грядка огурцы, на другой помидоры, на третьем баклажаны, да?
0: Баклажаны,
1: вот,
0: да.
1: Совсем помидор, да, уже. Вот. И на четвертом там фазаны, на третьем такие овощи, там, как кабаны, рябчики, и прочее. Угу. Колосят, созреваются там. Вот,
0: общаются тоже.
1: Да, общаются, расцветают, кабанчики расцветают розовыми, там, соцветиями пятачков, там, пестики, тычинки и прочее, там, опыляют друг друга, производя там новые виды, мутанты, сколь причудливые, столь и вкусные. Вот тогда каждый человек стал бы такой вот многогрядочным парником, и такое понятие, такая наука, как вирусология и микробиология, просто бы ушли в прошлое.
0: Ну, то есть, вы считаете, то есть, придерживаетесь той точки зрения, что в первую очередь, конечно, любой вирус, который способен как-то, ну, нанести человеку там определенный урон, здоровье там или нет, это неважно, да, он порожден взаимоотношениями людей, да, между собой, а не вот... не чисто химической какой-то там...
1: Нет. И взаимоотношениями между вирусами, mm-hmm. и во многом взаимоотношениями между вирусами, которые вызывают разных семейств. Уже много семейств. Mm-hmm. Очень много семейств. И одно круче другого по тому, как захватывает изучение этого семейства еще задолго до того, как сами эти семейства начинают захватывать организмы людей. Вот. И в этом отношении взаимоотношения между различными вирусами гораздо сложнее подчас. Вот что такое вирус? Это всего лишь РНК или ДНК, ну, всем известная спиралька, да, РНК или ДНК, одетая в различные конфигурации, белковый, одно или двух, или в редких случаях трехслойный белковый чехольчик. Вот что такое вирус. И вот эта самая такая шапочка, иногда шарик, иногда гантелька, иногда такая, что ли, комета. Вот вирус похоже, большинство вирус похоже на фауст-патрон. Вот, вот, например, вирус, вызывающий СПИД, например, ВИЧ, ретровирусы вообще другие, они подобны совершенно таким инопланетным шарам, искусственным спутникам, вот. То есть такой шарик, из которого торчат во все стороны антенны. Дико красивый, если на него смотреть в электронный микроскоп.
0: Я тоже наблюдал.
1: Честно говоря,
0: наблюдал вирус.
1: Вот в этом смысле, да. И, собственно, вот против такой красоты, по идее,
0: не
1: человек...
0: Не попрешь.
1: Пруд. Человек прет против такой красоты.
0: И мы продолжаем нашу беседу с вирусологом Вилли Мельником Старквистом.
1: Старквистом,
0: извините.
1: Шведская гласная О. Старквист,
0: да.
1: Да.
0: Так вот, Вилли, действительно, может быть, вся проблема просто в том, что люди не могут найти элементарно общего языка с, ну, именно вот с вирусом, то есть как-то договориться.
1: Да.
0: Ну уж не знаю, как.
1: Да.
0: Да, то есть вот, может быть, стоит, например, людей, ну не то, что заставить, это грубое слово, а просто постараться убедить в том, что это не так страшно. Например, путем наглядной агитации, как-то показа вот этих замечательных фотографий, сказать, посмотри, вот это вирус такой-то. Даже если он в тебе поселится, то есть человек не будет относиться агрессивно к, так сказать, к жильцу, к новому постояльцу своей тушки, тот со своей стороны, не чувствуя такого агрессивного отпора, вполне вероятно, не будет производить разрушающие действия, а скорее даже наоборот будет зашишать.
1: Да.
0: Есть в этом доля истины?
1: Да, не станет таким, скажем, на муфталингве агрессивный мерин.
0: Да,
1: он не станет таким агрессивным мерином. Да, конечно. Думаю, что с вирусами найти общий язык гораздо проще, чем с другими людьми, потому что никто, я думаю, не только в галактике, но и во всей видимой и еще невидимой вселенной не обладает такой неспособностью договариваться с себе подобным, как человек. Вот. Мне как-то даже, знаешь, пришло в голову, что давняя довольно мысль, но поскольку мысли иногда приходят. Кстати, вот мысли, это, кстати, одни из самых потрясающих видов вирусов. Вот, вот они плодятся, множатся. И единственный способ, кстати, вылечиться, правда, временно, до следующего рецидива мыслей инфекции, это вот стрясти их на бумагу.
0: Вот. Наш... То есть трясти мысли.
1: Да, тут же легчает и человеку, и даже бумаге, и самим вирусом. То есть они начинают вот жить там.
0: Здесь, кстати, тут можно с этим и согласиться, но, знаете, можно и нет. Потому что известно, что очень большое количество пишущих братьев, ну, я, опять же, не имею в виду журналюка, а людей имею в виду серьезных, да, к примеру, там, Лев Николаевич Толстой, и же с ними, они как-то сохраняют внутри себя эдакой, ну, какой-то покой, внутреннюю умиротворенность. Все-таки, пожалуйста, вот их собрат, он корешок, в общем-то, Достоевский, совершенно противоположность. То есть вполне возможно, что либо этого вируса слишком много, либо, когда он выбрасывается на бумагу, он как-то множится, идет вот этот эффект отражения.
1: Да, да.
0: И в результате... так сказать, вирусы, интоксикация виду, двойная.
1: Да. Да, я вот согласен с тобой.
0: Мне так кажется, что вот есть в этом что-то.
1: Ну, тут, как гласит элементарная физика, угол отражения равен углу нападения.
0: Да.
1: Вот, поэтому, если особенно слово «отражение» прочесть как «отражение», то тут, естественно, того... Тот луч, который упал на что-то, также и отразился, вот так да
0: вот,
1: не так.
0: Безусловно. Вот. То есть, может быть, действительно есть смысл тогда, скажем, написал вирус, слил и сразу убрал. То есть ведь есть же, к примеру, многие артисты, да, которые записали пластинку и только ее слушают, сняли клип и только его и смотрят, не понимая, что происходит. Вот, так
1: у меня есть такие знакомые, да, у меня есть приятель, очень талантливый художник, вот, но который просто до помрачения, впрочем, помрачение у него при этом, скорее всего, просто не может наступить, он снимает различные свои перформы, увлекается в последнее время очень интересно, несколько видео фильмов игровых снял, но так, главный герой в них, конечно, он сам, но и я в некоторых из них тоже как-то сыграл самого себя, такого, скажем так, такого древнегреческого шпиона, как он меня называет. Вот, и, да, и в этом смысле, но он может смотреть видеоматериал своим участием просто бесконечно, те же самые, по много раз, и представляешь, у него никакого вирусного передоза, передозняка, суперинфекции, как говорят в вирусологии, не возникает. То есть потрясающе.
0: Ну, а может ли это быть связано с, ну, как бы это понятнее сказать, просто с профессиональным, ну, с профессиональным иммунитетом? Ведь известно, что человек, который ездит по полям все время на УАЗе, да, он никогда не наживет геморроя. Попробуй пересади, например, какого-нибудь, так сказать, человека, всю жизнь ездившего, да, вот на поджерике, к примеру, на этот УАЗ, два дня, и потом уже бежит к нам, говорит, зашитить, вставьте, говорит. Понимаете?
1: Да.
0: Вот, может быть, зависит от начальных условий, от того момента, когда, скажем так, то есть, где человек родился. Если он родился там, у телевизора, попросту говоря, или, например, если... Ведь неизвестно, если, например, человека вот, новорожденного взять и сразу положить в корыто с туберкулезной водой, есть... Конечно, так делать никто не будет, скажут безумцы, скажут все женщины, но где доказательства, что это не будет лучшей прививкой, что вот когда его оттуда вынут, он попросту может там, я не знаю, ну, просто забыть в своей жизни, что такое туберкулез.
1: Ну, может быть, но...
0: Или вряд ли. Я не настаиваю так, на
1: может
0: этом.
1: Может, с тем же успехом взять и попробовать вот знаменитые, все больше входящие как-то в модность и стильность.
0: Да.
1: Терпеть не могу оба этих слова, но они, тем не менее, всегда на языке у всех.
0: Стильность.
1: Да, да, да. Модно и стильно вот рожать под водой. Если вот в этой самой, как ты говоришь, туберкулезной воде попробовать кого-то родить.
0: Да, вот Да. Ну, а как вы считаете?
1: Ну, здесь уже нужно будет договариваться с микобактериум туберкулезис, возбудителем туберкулеза, угу. что, собственно, делить с ней авторство данного ребенка. То есть непонятно, кто родил этого ребенка, женщина или родили микобактерии туберкулеза. Понимаешь?
0: То есть получится, что... то есть, ну, я понял. То есть в некотором роде... непричастность к какому-то, скажем так, физиологическому, физическому лицу будет иметь место быть, да?
1: Безусловно, да. Они, эти микобактерии, там, или если вода заражена вирусом mm-hmm. гриппа, то вирусы гриппа, естественно, будут иметь полное юридическое право оспаривать свой авторский вот, копирайт на произведенного ребенка. Это же было произведено в их атмосфере и на их территории. Почему нет?
0: А вот скажите, Вилли, вот многие ведь сейчас наши радиослушатели думают, что мы как-то шутим и так далее.
1: Если бы.
0: Тут нужно сразу сказать, что, конечно же, речь идет не о вирусах, а да. о их создателях. Ведь в большинстве...
1: И воспитателях.
0: Да.
1: И переносчиках.
0: И переносчиках,
1: и
0: да.
1: И культивировщиках, и... как бы это покультурнее выразиться, и... в инициаторах передачи от одного к другому.
0: Да,
1: и более
0: да.
1: того, даже у меня по моей официальной специальности вирусологии даже есть один германский коллега, его так и зовут Ханс Йоахим Вирус. Фамилия такая.
0: Да, я наслышан. Вот, наслышан. Вот, дело в том, что ведь действительно огромное количество вирусов, которые вот сейчас так сказать, окружают нас с вами, были разработаны либо в военных лабораториях, либо безумными учеными-одиночками, либо были бы вполне безобидны, если бы человек, который их внезапно для себя открыл, то есть попросту сказал, да тут маленькая козявка, из которой в дальнейшем вырастет большой слон, сказал этот человек. И из своего, то есть он не хотел человечеству зла никакого, но из-за своих вот этих... побуждений, что да. ли, каких-то, да? да? Может быть, из любопытства, которое свойственно всем нам, ученым мужам, он попросту культивировал, кормил его, и получилось так, что стал папой данного вируса, сокращенно ПВ. Можно ли угу. тут говорить о том, что он совершил преступление, или нельзя?
1: Или это научный подвиг?
0: Или это научный подвиг?
1: Да.
0: Это, конечно, уже решат в суде. Но сейчас мы снова ненадолго прервемся, и да, затем помню. Продолжим нашу беседу с вирусологом Вилли Мельниковым. Сторквистом.
1: Да, теперь правильно. Ура.
0: И мы продолжаем нашу беседу с Вилли Мельниковым, Сторквистом, вирусологом. Ну, я вижу, что вот смесь практически готова. Соответственно, я думаю, что да. с утра мы добавим ее в кофе и чай. И проверим, каким образом это окажет свое воздействие на дневную смену.
1: Я почти уже трезвый.
0: А вот, значит, соответственно, следующая тема, которую хотел затронуть, это все-таки вот эти вот неологизмы. И я знаю, что вы один из тех немногих людей, которые... не только глубоко понимают силу слова, да, но и могут, скажем так, вот те эмоции, которые заложены в интонационном произношении того или иного слова, так сказать, изобразить графически. То есть у нас в Японии это называется иероглиф. Во многих других странах, например, на Украине, ватрушка, унгалушка и так далее. Вот что бы вы могли рассказать по этому поводу? Что для вас вот из этого, вот в этом понятии все-таки главнее? Это эмоция, это само слово, это энергия, которая в него вложена, или, попросту говоря, вот обычный формальный смысл, цель которого дойти до собеседника.
1: Угу.
0: Ведь бывают люди, которые очень ловко, и это, кстати, великий дар, умеют отсеивать эмоции со стороны вот скажем так, предполагаемого собеседника, да? И выцеживать оттуда только нужную им информацию. Это учат в специальных, в общем-то, школах.
1: Это такой психологический фильтр ставить.
0: Да, конечно.
1: Да, это великое искусство.
0: Да, вот как у вас обстоит с этим дело?
1: У меня с этим обстоит дело, ну, довольно... довольно обжито, скажем так, поскольку если бы я в свое время, ну, в разные периоды своей жизни, и в основном в не самых светлых, нежно выражаясь, этапах этой моей жизни, не ставил бы определенные такие детекторы громкости, что ли, такие регуляторы доходимости и проходимости, то есть те эмоции, которые доходят иногда, тех назовем доходягами, да. А те, которые проходят все, назовем проходимцами.
0: Согласен.
1: Так, да, так вот, вот эти, чтобы доходяги и проходимцы не очень навязывали мне свое...
0: А извините, пожалуйста, ага. А те вот, которые, так сказать, не достучатся?
1: Не достукачи.
0: Нет, ну надо как-то более вот...
1: Тем, которым не достучатся?
0: Да, ну, которые вот не смогли, так сказать, внедриться.
1: Стученики.
0: Стученики пишем.
1: Да. Стученики. Это на муфталингве. Это вот только что в голову пришло.
0: А вот, скажем, эти стученики, они могут делиться на две категории. Первая – это которая несет все благую весть, позитивную. И, может быть, вы каким бы вы умным, образованным человеком не были, просто вот форма их подачи этого вида стучеников такова, что вы, ну, не верите им и превращаете их, в общем-то, в стучеников. Да? А могут быть такие, которые, ну, конкретно конченые дебилы, то есть в буклях и так далее, и общение с которыми неприятно. Вот как распознать? Да. То есть где вот этот внутренний цензор? Что есть благо, что есть вред? У вас есть какая-то технология?
1: Ну вот технология распознания, или как привыкли говорить в различных естественных науках дифференцировки, вот таких вот стучеников... вечных, причем стучеников, хотя эти стученики подчас обрастают различными связями, положениями в обществе, как вирусном, так и человеческом, и обладают известным коэффициентом, ну, как говорят в той же вирусологии, вирулентностью, то есть способностью инфицированию и размножению в данном зараженном организме. Вот такие вот стученики все равно остаются стучениками. И еще почти тысячелетия назад Амархаян писал, что до седин я у жизни хожу в подмастерьях, все еще не зачислен в разряд мастеров. То есть человек прекрасно понимал, хотя он был один из мудрейших людей в истории человечества вообще, но его мудрость выше заключалась в том, что он считал себя вечным учеником. А именно вот эти стученики, они даже когда обрастают степенями, связями и влиянием вирусным или человеческим, что зачастую являются синонимами, в сообществах, все равно остаются вот эти сами стучениками по простейшей причине. Они не могут достучаться до самих себя настоящих. Один только вот имидж есть, но он за собой ничего, кроме вот красивого, мармеладного, такого марципанутого фасада не таит.
0: Но, Вилли, тут вот можно как-то не согласиться в том плане, да, что...
1: Такой вид клинического нарциссизма.
0: Понятно, но вы не думали, что... им, вот именно вот стученикам, которые несут такую вот информацию, это просто и не нужно. То есть это их, ну, скажем, мало кому приятно общаться со следователем, который пришел, в общем-то, вас колоть, да. Также эти стученики, они не должны быть добры и нести в себе, скажем так, вот какой-то заряд положительных эмоций. При виде их у людей не должно подниматься настроение, как обычно оно поднимается у людей при виде меня. И это правильно, потому что, например, я прихожу куда-то, да, там, куда бы я ни пришел, либо там в свой банк, да, либо в казино, либо в стоматологическую клинику, везде у людей поднимается настроение. А что толку-то? Я пришел, порадовал, да, ушел, не поделившись информацией. А мрачный стученик, при виде которого как-то люди интуитивно, может быть, зажимаются, они думают о том, как бы нам поставить мощные блоки вот от этого чисто внешне неприятного такого визуального объекта, и тем самым все свои ресурсы организма пускают на, так сказать, включение механизмов этих защитных блоков, ослабляя какие-то места на подкорке, через которые вот стученик может донести информацию. Это неблагородная, конечно, миссия, в смысле неблагодарная, да, но, согласитесь, благородная. То есть через ненависть к себе давать людям добро.
1: Да, я согласен, но вот эти стученики, они яро считают себя учителями, и они, ну, назовем их учителя-то, вот, да. Учителя-то, да, скажем, да, так. И они как раз действительно обладают потенциалом давать что-то, ну, сокращенно, скажем так, РДВ, то есть разумное, доброе, вечное. РДВ, да, будем, да, говорить. Разумное, с помощью ВМПС. Великого, могучего, правдивого, свободного.
0: Да,
1: то вот есть РДВ через ВМПС.
0: Да,
1: вот,
0: да,
1: да. И поэтому как раз вот это самое РДВ через ВМПС они могут нести, но именно когда специально этого делать не собираются. А вот как только постараются, ну, как говорится, вот хотели как лучше, а вышло как будто лучше и совсем ничего. После нас хоть потом, скажем так. Вот. Даже не потоп, а именно потом. После нас хоть потом. Вот, вот такая логика. Не знаю, очень ли я понятно выразился.
0: Но... По-моему, совершенно. Совершенно понятно, но опять же, я вот считаю, что из всего вышесказанного мы, попросту говоря, рискуем получить сокращение популяции вот этих самых стученников. И также мы рискуем поиметь между ними какие-то неприятные разборки, что тоже не будет невыгодно никому.
1: Так они, мы их давно уже получили, и уже трудно вспомнить время, когда их не было. Фактически они были всегда, эти разборки, но чем больше разборок, как гласит вот одно из правил Мёрфи, да, и закона, да, Паркинсона, вот, чем больше разборок, количество, как же они там пишут, сейчас попробую сделать просто дословный перевод, что эта часть книги не переводилась на русский, количество разборок в чем-то обычно прямо пропорционально степени возможности, обратно пропорционально степени возможности их них разобраться и прямо пропорционально числу людей, надеющихся в них разобраться.
0: Вот
1: один из законов Мёрфи, да.
0: Понятно, понятно. А вот скажите, пожалуйста, как вы не разрабатывали ли вы, скажем так, вот такие, ну, теории, это сложно сказать, но не пытались ли вы каким-то образом помогать людям, вот, запутавшимся в этих вирусах? Ой. Например, на простых примере, на общении, например, с растениями. Вот не выставили их к деревьям, потому что очень много прошлым летом у деревьев вот стояло. Или, например, с домашними животными, там, ну, как-то с братьями нашими меньшими. Потому что, в принципе, как ни странно, вот идеальные стученики – это, видимо, все-таки домашние животные. Причем абсолютно лишенные, ну, скажем так, интеллекта наглухо. Ну, это могут быть микроптицы, в общем-то, размером чуть меньше синицы. Вот. Либо обычные дождевые черви, слегка подогретые.
1: Или которые... калибри ростом со страусом.
0: Да, вот. То есть вот какие-то такие вот вещи, от которых идет, безусловно, жизненная какая-то энергия. Да?
1: А иногда и жизненная.
0: То! Но она совершенно, заметьте, не агрессивна. То есть агрессии вот и то есть там нет.
1: Агрессию навязывает как раз всем им человек.
0: Безусловно.
1: И у меня дома живут, ну вот кроме меня и моей матушки, вот, дома живут еще два очаровательных существа. Это мой кот Ньюри.
0: Как, извините?
1: Ньюри.
0: То есть не Юрий?
1: Ньюри.
0: Хорошее
1: вот,
0: имя.
1: Он как-то мяукал сначала, вот, когда 9,5 лет назад его с лестницы мой отец принес его. Он вышел в комнату, на середину комнаты, и издал звук, похожий на нюр. Вот. Отец говорит, прекрасно, пусть будет нюром. Я посмотрел, пап, вообще-то это кот. Да. Хорошо, будет не нюр, а нюр. Хороший. А потом я так прикинул, вспомнил, и нюр, ньюри. То есть он, котик, когда ты, если ты меня сейчас слышишь по радио, пожалуйста, отзовись.
0: Да, вот. Что-нибудь уже нам это скажет.
1: Да, ньюри. Вот. Это в американском военном сленге означает new ranger, сокращенно ньюри, то есть новобранец морской пехоте, ньюри. Ну вот, мой кот по характеру абсолютный рейнджер в этом плане, калифорнийский. Такой матерый. И второе очаровательное существо — это лимонное дерево, которое у меня растет рядом с балконом.
0: Да.
1: Да. Вот я с ним прекрасно общаюсь. Это мои самые, может быть, за исключением одного, двух, ну, от силы трех мне бесподобных, скажем так, то есть человекообразных. Вот. Это мои самые благодарные партнеры по общению, по установлению каких-то контактов не только с ними, но и с какими-то другими перпендикулярными мирами, которые они здесь у меня представляют в этом банальном трехмерии. В этом смысле это полнейшие резиденты из соседних пространственно-временных застенков.
0: Ну, а скажите, а вот такое, ну, скажем так, искусственное ограничение круга общения. Вот многие, кстати, наши радиослушатели пытаются, так сказать, таким образом себя повести, рассчитывая на то, что там пройдет время, все устаканится, и, в общем-то, да, все станет, как они говорят, на места свои. Насколько все-таки это средство действительно эффективно?
1: Я думаю, что вот насчет устаканивания, тут можно сказать, что то, насколько что-то устаканивается, очень зависит напрямую от того, что именно наливают в этот стакан. Вот. Например, если нальют кошкины слезки в стакан... Вот,
0: то... А что это такое поподробнее? Если
1: кошкины слезки, ну, в отличие от мышиных слезок, которые обычно, согласно поговорке, вот, отольются кошки и мышкины слезки. Вот, как
0: известно.
1: Кошкины слезки — это то, что обычно мышка, способная при желании загрызть любую кошку, вот, обычно мышка этого не замечает. Особенно, если она серая, а не вот привычная больше мне лабораторная белая.
0: Ну, мне тоже как-то, потому что мы, как правило, над ними проводили все эксперименты.
1: Вот именно. Вот, так что вот кошкины слезки как раз никто не замечает. Ни мышка, которая меньше ее, ни человек, который больше нее. Вот. Еще вот помню в одни из финальных строк вот, «Мастера и Маргариты», там Булгаков делает такое замечание, что вот вы все укоряете котов за то, что у них такой вороватый вид. А вороватый вид у котов всех потому, что они попросту боятся, что их обидят те, кто сильнее их, то есть собака или человек. Вот, но, вот это вот есть кошкины слезки, открытые Булгаковым, он сам от этого не знал.
0: Ну вот, извините, я тут тоже, может быть, тоже немножечко вот, не согласился бы. Дело в том, что мне так кажется, что, как правило, хозяйки своих домашних любимцев, четырехлапых, двух, в общем-то, ногих, двукрылых, клювастых тварей, как правило, имеют такое, ну, печальное свойство это очеловечивать, скажем так, любые действия своих питомцев.
1: Тем хуже для питомцев.
0: Для питомцев это однозначно, в общем-то, ни в какие ворота не лезет. Вот. Но, может быть, здесь же так же. То есть кот, он и ничего не боится. Для него это ну, скажем так, естественное поведение.
1: Безусловно.
0: Ну, естественная моторика его организма даже. Вот я не побоюсь этого слова. А люди думают, что он боится. Так же, как многие считают, что, например, птицы чирикают, это они общаются. Хотя уже давно нами, орнитологами, доказано, что поскольку у них сразу от клюва до задницы идет одна прямая общем-то, кишка, то это попросту в них свистит ветер, как бы это ни казалось многим вот, смешно и так далее.
1: Продувание вот это.
0: Продувание,
1: туннели,
0: да.
1: Туннели.
0: Да, да. А общение у них само по себе происходит именно движением. То есть вот они летят, то есть, например, летят с севера на юг, это значит одна фраза, с юга на север, это там, к примеру, там другая фраза. Вот не более того. Так же и с рыбами, кстати.
1: Ну да, да, да. Никто не молчит громче, чем рыбы.
0: Это конечно, понятно. Конечно.
1: Это понятно.
0: Я предлагаю, если вы не против, сегодня не забыть все-таки про наших радиослушателей. Я напоминаю, номер телефона. Да.
1: Да.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Вы можете звонить по данному номеру и спрашивать у Вилли Мельникова, в общем-то, любые вещи, которые касаются нашей темы. Напоминаю, что Вилли Мельников Сторквист есть вирусолог, поэт и муфтолингвист. Кстати, о муфтолингвистике мы поговорим несколько позже, но поговорим обязательно, да? Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, говорите. Здравствуйте.
3: Уважаемый Вилли, это Харис говорит.
0: Добрый день, Харис.
3: Здравствуйте. Привет. Вот у меня вопрос такой к Вилли. Дело в том, что я вообще с вирусами совершенно как-то не особо контактирую. Я занимаюсь собиранием, коллекционированием пузырьков различных лекарств. Вот. И поэтому, поскольку я мало чего знаю о вирусах, у меня такой к Вилли вопрос. Вот мы рассматриваем, вот ученые, вирусы, как вот с точки зрения человека, да? То есть как вот вирус воздействует на человека. А если мы будем смотреть на все глазами вируса и щупать все ложноножкой вируса, то вот есть ли аналог для нас вирусов, вот аналог вирусов для человека, то есть такое же существо, которое воздействует на вирус, так же, как воздействует вирус на человека.
0: Понятно, спасибо.
1: То есть, если, конечно, я понял вопрос.
0: А это даже не важно, да.
1: На вирус, да, есть такое существо. И тут очень, кстати, хороший вопрос.
0: Хороший, мне тоже.
1: Очень хороший, грамотный вопрос.
0: Но я могу сказать вам, что я его формулировал почти неделю, и потом вот он шел в записи вот с этого магнитофона, который...

0: Это, то есть люди, желающие посмотреть что-либо, они могут вот подойти сюда к окну и подзорные трубы мы будем периодически прислонять.
1: Приложу к стеклу,
0: И, кстати, я могу сказать, что наши девки, которые тут тоже согласились присутствовать, разденутся и ближе к 4 утра будут показывать стриптиз вот в окне 14 этажа для всех
1: проезжающих. А или вот на балкончик муж. Вот там ваш выйти?
0: Там холодно, прям... Нет, здесь.
1: Но это тепло почему?
0: Да.
1: Хотя я очень люблю холод.
0: Да, я тоже, вы знаете, Яна.
1: Хорошо.
0: Кстати, когда я буду уходить, извините, что первое, Вилли, не забудьте мне напомнить, чтобы я холодец для утренней смены поставил на балкон, пожалуйста, ладно?
1: А, холодец для утренней смены.
0: Спасибо.
1: Хорошо, это холодец из одной из этих девиц будет сделан. Понятно. Так вот, я все-таки попробую ответить на вопрос господина Харриса.
0: Да.
1: Да. Полная аналогия, вот эта фрактальная такая аналогия взаимоотношений. Да, действительно, как вирус воздействует на человека, так же и в мире вирусов есть другие вирусы. Мы их называем бактериофаги.
0: То есть это уже не антитела, а это нечто другое,
1: это,
0: да?
1: Это именно это вирусы. Бактериофаги – это род вирусов, которые, правда, воздействуют не на вирусов, а уничтожают бактерии. Вот меня часто спрашивают, а вот... у тебя официальная, по крайней мере, специальность – вирусолог. Это микробиология, да? Вот я тут же говорю, что, ребята, поймите все это правильно. Дело в том, что разница между... бактерий и микробом, то есть, и вирусом гораздо больше, чем, скажем, между животным и растением. И тот, и другой состоят из клеток. А бактерия – это отдельная взятая клетка, обретшая активность и такое революционное самосознание. Понимаете? А вирус – это вообще внеклеточная структура.
0: То есть бактерия, она вот, кстати, еще один момент. Все-таки она же является, ну, давайте назовем ее так, ну, чтобы было понятнее, хоть это и неправильно, назовем ее животным.
1: Животное.
0: Вот это, бактерии есть по сути свои коллективные все-таки животные.
1: Это одноклеточное животное.
0: Ну, коллективное. Или это животное может, скажем так, жить вообще отдельно, вот как индивидуум, то есть там, ну, в какой-то пробирке. Или все-таки ему нужны там друзья, товарищи, чтобы было с кем тусоваться.
1: Бактерия не может жить отдельно, то есть, безусловно, это отшельник. Но отшельник, который не может усидеть на одном месте, скажем, на одном квадратном ангстреме, вот, а не может усидеть на одном месте, чтобы не начать воспроизводить себе подобных. Причем на редкость невидного в мире людей целомудренным способом бактерия как бы начинает вступать в интимный контакт с самой собой.
0: То
1: и
0: есть
1: начинает
0: это
1: делиться,
0: какой-то
1: делиться.
0: Гермафродитизм, что ли? Или
1: нет, как, нет.
0: Или аналог гриба. Вот.
1: Делиться. Вот, взаимная конъюгация. Вот, и также, или деление. Митоз и мейоз, это называется в биологии.
0: Вообще, действительно, метод очень такой хороший, но с другой стороны, как же ласки, как же тепло женских рук. Он-то...
1: Ласкают друг друга, и внутреннюю стенку мембраны этой бактерии ее органеллы.
0: Ага.
1: Митохондрии, комплекс Гольджи, вакуоли, ядро, цитоплазма. Вот все это, видимо, я так предполагаю, не доказано, но я так предполагаю, что с точки зрения двуногого и двурукого и одноголового вируса, вот, в данном случае меня, они должны как друг друга ласкать и побуждать, скажем, ядро, уговаривать ядро разделиться. Деление же начинается с ядра, с того, что на две фракции, не путать с думскими фракциями, лучше подчас иметь дело с бактериальными ядерными фракциями, чем с думскими. Вот. Но это другая область. И они уговаривают, органохором уговаривают ядро разделись. Скучно нашей бактерии, скучно. И вот тогда ядро соблаговоляет разделиться. С этого начинается вот это самое размножение и воспроизведение потомства этой бактерии.
0: Ну, давайте сейчас снова ненадолго прервемся.
1: Да.
0: Пойдем, я вам покажу, где у нас произрастает другое растение. Кактусик, из которого мы делаем сами текилку.
1: Потрясающе.
0: И мы продолжаем беседу с вирусологом, поэтом Вилли Мельником Сторквистом. Соответственно, давайте примем еще один телефонный звонок.

0: сказать, в силу давней традиции. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
1: Саня, я пьяный внизу.
0: Да, да, алло. Да, но это, ну, это...
2: Явная вирусная передозировка.
0: Редактор звонил и сообщал, да. Ну, ничего страшного, можешь домой идти, да. Ой. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
3: Я бы хотел бы затронуть такую проблему,
0: да,
3: как проникновение на нашу общую маму-землю, иной жизни извне.
0: Ведь
3: большая вероятность встретиться с низкоорганизованной жизнью, ну, вот такой, как, например, те же вирусы, чем с более развитой, ну, например, как зеленые человечки и так далее. Но проникновение может произойти при помощи каких-нибудь, ну, падающих астероидов. Или, например, как обычно наши скинут какую-нибудь байду в мировой океан, а вместе с ней приедут иноземные природы. Так что стоит задуматься об исследовании всех сваливаемых на нас объектов на предмет иной жизни.
0: Понятно, спасибо, спасибо. Действительно, недавно, кстати, вот в телевизионной программе «Совершенно секретно» проходил сюжет, который снимал мой корешок Андрей Егоршев. В общем-то,
2: Пацифик.
0: Да, съемки происходили в в Горном Алтае, в большинстве своем, куда в большом количестве падают вот эти вот отходы от ракет, запускаемых нами. Конечно, без всякого злого умысла они падают, но скажите, Вилли, где гарантии, что за тот момент, когда вот они проходят, пусть даже прохождение плотных слоев атмосферы, тыр-пыр, 8 дыр, высокие температуры, но почему слабый мозг человека предполагает думать, что, так сказать, термическая обработка убивает все живое и ему, человеку, вредное? Где гарантия, как вот позвонил наш радиослушатель, что там реально вот на ржавчине, обгоревшей вот этой вот ступени упавшей, не конкретно сидит новая какая-то жизнь.
2: Угу, вирус. То есть,
0: ну, не обязательно вирус. Это может быть, так сказать, искра, из которой в дальнейшем разгорится пламя. То есть, ну, вы, кстати, вот... Обратите внимание, что еще лет 5 назад такого демонизма, который царит сейчас, не было. То есть у людей были попроще лица. Те, кто выступает в диапроект, редикторы, вели себя скромнее. Сейчас вот действительно реально ощущение, что это быстро подросшие, наглые, глупые дети. То есть явно новая форма жизни. Да. Где гарантия, что это вот не эти самые...
2: Дело в том, что эволюция, да, это... Я понял, кажется. Дело в том, что вся эволюция, она же как склоняется к этому большинство ученых сейчас во всем мире, она, вся эволюция, вся ткань эволюции состоит из отдельных революций.
0: Угу.
2: Революций. То есть имеет мутационную природу, природу таких мутационных скачков, и поэтому, возможно, и дикторы, и подобные им братья и сестры по разуму, а может быть, почему-то обратному ему, просто, ну, может быть, не жертвы, им-то самим хорошо, им невозможно сказать, что они жертвы. Вот. Вспоминается данное Джорджем Бернардом Шоу определение ереси вообще. Что он считает ересью? Ересь — это попытка доказать помидору, что красное — это красное, а огурцу, что зеленое — это зеленое. Вот никто не согласится, что он такого цвета.
0: Иначе, но тут опять, простите, я прекрасно понимаю, то есть, да, что вы это сказали. Ну так, ради вот, ну как говорится, ради того, чтобы провести сравнительную характеристику.
2: Ну, да, да, да, да.
0: Но я вот, к примеру, не сторонник вот аргументировать, ну, скажем так, визуализации чего бы то ни было. Потому что, скажем, для меня помидор может визуализироваться вообще как дыня желтая. Я буду считать, что я прав. То есть, ну, по
2: когда сути... он спелый, уже семенной, конечно, он желтый.
0: Я бы, безусловно, лучше вот аргументировал так. То есть, например, даже не запах, а твердость и мягкость.
2: А,
0: то есть,
2: возможно,
0: вот, скажем, да, вот не...
2: Ну,
0: мне кажется, это было бы доступней.
2: Джорджу Бернарду Шоу просто на стол не попадали ни желтые помидоры,
0: да,
2: ни фиолетовые огурцы, вот, что у нас, в общем, вполне возможно.
0: Угу.
2: Именно поэтому это сравнение выглядит в нашей ситуации довольно архаичным, устаревшим. Вот. А что до попадания к нам различной другой жизни, то, ну, во-первых, как сказал наш слушатель, если это этим заносчиком был астероид, то прежде всего от Земли бы тогда уже мало что осталось, и некуда было бы эту жизнь заносить. А еще раз, во-первых, кто сказал, что непременно этот вирус должен быть непременно вот такой протеиновой, белковой природы, боящейся температуры? Совсем не обязательно. Жизнь может базироваться как на углероде, кислороде, азоте, легко распадающихся при высоких температурах, так и, скажем, на основе силициума, скажем, силиконовая форма жизни, на основе кремния.
0: Скажем, да, это может быть вообще, скажем
2: или,
0: так,
2: какая-то... Или нейтринная природа, вообще никакого нейтринная, в виде энергии, в виде каких-то полей, полевая структура жизни. Она в воде не горит и в огне не тонет, как известно. Вот. То это будет совершенно не обязательно белковая природа.
0: А может быть, это будет нечто, что человек не просто будет не способен описать, да, вот, да, а просто не способен будет это даже заметить. Ну, как, к примеру, вот раковая опухоль, с которой можно жить там десятки лет. И не, то есть вполне возможно, что они уже сейчас здесь.
2: Кстати, вот, кстати, да, Саша, да, с точки... Извини, что опять я перебиваю.
0: Это я извиняюсь, я перебил, я знаю.
2: Нет, с точки зрения, опять же, эволюционных установок во многом, именно то, что мы сейчас привыкли называть человеческим головным мозгом, есть не что иное, как разновидность опухоли. Это именно опухоль, которая...
0: То есть головной мозг сам.
2: Головной мозг, да, это просто вид опухоли с точки зрения гистолога. То есть...
0: Кстати, я целиком, наверное, здесь с вами соглашусь.
2: Эта опухоль сотворила и творит, и еще сотворит столько различных лесопилен и засек в истории планеты Земля.
0: А также вырубок.
2: Да, вырубок, пропилок, проплешин, просеков и прочих...
0: А еще про полет.
2: Да, и прочих сельхозугодий.
0: Да,
2: вот,
0: да.
2: Вернее, леспромугодий. Так что здесь настолько зыбка вот эта вот грань, что как, чем называть, достаточно вспомнить вообще теорию панспермии, согласно которой сама человеческая цивилизация была занесена просто из космоса. Так простите, кто же в таком случае инфекция?
0: Ну вот тут есть еще несколько, ну, скажем так, мнений, что ли, да, я вот хотел одно из них сказать. То есть, представьте себе, что наши далекие предки, да, вот те, которые жили еще в пещерах, у них было монозрение, то есть зрение было, конечно, стерео, но внутри
2: мозга
0: сводилось, да, как в моно. Да, так же и слух, то есть вполне функционально они могли слушать стерео, но мозг не тратил просто свои функции на вот воспроизведение, скажем так, и улавливание стереозвуков. Жили они, естественно, в пещерах. Да? Да.
2: Аппаратура тогда в Кроманьоне была еще некачественная.
0: Примитивная.
2: Да, абсолютно.
0: Вот, то есть люди, живя в этих, скажем так, горах,
2: да,
0: в скалах, они подчистую, так сказать, не подозревали, что вот место их обитания, среда их обитания, попросту говоря, является рассадником радиоактивности. То есть, например, могли жить в какой-то горе, где там попросту лежало энное количество здоровых глыб радия, ну и так далее.
2: Безусловно.
0: Вот. И опять же, как выше нами было сказано, планета не была столь мощно зашишена озоновым слоем,
2: да,
0: и
2: да,
0: проникали метеориты, все вот это, короче, летело, да, и люди чувствовали себя, хоть и жили недолго, но опять же, это говорят наши, так сказать, современники, а я все-таки склонен верить документальным кадрам тех лет.
2: Да, да, в общем, хотя вот воспроизведение ужасное, но все равно.
0: Безусловно. Так вот, вполне возможно, что все болезни у современного человечества начались после того, как люди стали бороться с радиацией. А поскольку эта самая радиация являлась в то время неотъемлемой частью
2: То есть, по идее...
0: То есть, просто ее мало. Ну, к примеру, для нас мало, и мы, как птицы, которые постоянно несут яйца, но при этом не получают кальция, сохнем, помираем. Вот, если ее немножко, да, то это все равно, что, знаете, ну, как не допить, тоже можно сдохнуть. А вот если, например, взять и всех людей переселить прямо вот в самый реактор, сделать там рестораны и посадить их там навечно, да, то есть где-то недели через две они дико загореют, вот, будут, конечно, все признаки облучения, но потом есть вероятность, что оттуда выйдут бодрые здоровяки.
2: Они будут, кстати, в буквальном, а не переносном смысле светиться от счастья.
0: Конечно. Да. Да. Вот где гарантия, что вот сама радиация это и не есть форма жизни, еще одна параллельная форма жизни. Угу. Да. Как вы думаете?
2: Радиация, ну, иногда даже кое-кто, какие самые горячие, отчаянные головы в среде атомных ядерных физиков, квантовых механиков, они даже выдвигают предположение, что частицы подчас, вот в ускорителе, да, они себя очень странно, как-то стадно,
0: ведут,
2: и, да, стадно да. И, или индивидуально себя ведут, а не существует ли в микромире вот этих частиц свой разум.
0: Потому... Я, кстати, сегодня, извините, что перебиваю вас, обязательно мы с вами подойдем к нашему радиостанционному реактору, и я покажу вам некоторые особенности его работы. Мы тут экспериментируем немножко. Простите, что перебил, просто интересно, это действительно очень будет интересно.
2: Да. И вот. И именно поэтому разум, по идее, возможен на различных уровнях обитания, даже в самых, казалось бы, необитаемых, наполненных, как это не парадоксально прозвучит, но тем не менее, наполненных вакуумом пространствах, тоже, на мой взгляд, и, кстати, не только мой, тоже есть свой разум. Потому что вакуум, он произвел из себя Вселенную и в то же время остался самим собой, остался вакуумом. А не проявление ли это высшей фазы разумности, как произведя что-то колоссальное, ну, такое колоссальное, как мироздание, ну, остаться самим собой при этом, то есть не опустошиться, остаться вакуумом, наконец. И в то же время дело неблагодарное, поскольку раз ты вакуум, вакуум стал почему-то синоним пустоты.
0: Да,
2: это
0: вот
2: совершенно разные
0: абсолютно
2: вещи.
0: Абсолютно разные.
2: Вакуум настолько населен, но если мы не видим этой населенности, почему мы должны считать это пустотой? Пустота зачастую бывает вот в этих самых так называемых мозгах, которые мы с вами теперь условились считать одной из наиболее опаснейших раковых опухолей.
0: Ну что, я предлагаю снова буквально ненадолго отвлечься. Все-таки мне хочется сводить вас... Вилли к реактору.
2: Там окошечко есть, да, чтобы посмотреть, как они частицы, как они вот...
0: Ну, там выбили его недавно, но нам это не помешает.
2: А, ну ничего.
0: Так что, да. Сейчас, так что, пойдемте, а сейчас пока музыка будет тут озвучена. Да, девки станцуют.
2: Да, у них подчили, получается, хорошо.
0: И, соответственно, мы продолжаем беседу с вирусологом, поэтом Вилли Мельниковым Двум Сторквистом. Вы можете звонить и задавать ему ваши вопросы по телефону, номер которого мы неоднократно напоминали. И я думаю, что, может быть, обратимся сейчас к телефонному звонку, если вы, конечно, не против. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Алло, говорите, пожалуйста.
4: Алло.
0: Да.
4: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
4: Это Вася Солнцевский. У меня вопрос к господину Вилли.
0: Да.
4: Его личное мнение о возникновении жизни на Земле. Либо это какая-то инопланетная теория, либо это эволюция, либо это какое-то божественное. Вот. А второй вопрос. Как он относится к расширению фауны за счет каких-то таких мифических животных, там, лохнесское чудовище и так далее.
0: Понятно, спасибо.
2: Очень интересный Незаурядный вопрос.
0: Да.
2: Да. И, ну, относительно происхождения земной жизни, тут я не специалист, а, наверное, такой же, как вы, интересующийся дилетант, и не мне здесь, может быть, квалифицированно судить. Конечно, могу я предполагать. Но частично я об этом сказал, вот, на, отвечая на вопрос предыдущего, позвонившего слушателя. Вот, но... Я думаю, что все-таки нечто подобное, человекообразное существовало. Другое дело, что это человекообразное кто-то вполне, вероятно, мог просто вот изнасиловать снаружи, придя снаружи. И...
0: Простите. То есть,
2: снаружи, извне, извне, как говорят, очень емкое есть такое английское выражение, from beyond, вот, извне, извне над, если, вот по-русски нет, а в английском есть такое понятие, вот, извне над, вот, и кто-то пришедший и мог просто вот действительно учинить насилие над вот этими гоминидами, как принято называть.
0: Как?
2: Гоминиды. Угу. Гоминиды. Не гуманоиды еще, а еще их предшественники гоминиды.
0: Понятно, да.
2: Вот.
0: Да.
2: И навязать им превращение в нечто, ну, то, что мы привыкли называть разумной жизнью.
0: Угу.
2: Вот.
0: Угу.
2: Ну вот, хотя разумность разумности рознь. И, например, когда, скажем, человека называют, ух, свинья, мне становится обидно, что... Мне становится обидно не за человека, а за свинью. Мне кажется, подчас свинью, ну, просто оскорбляют таким сравнением. Если, скажем, мой кот не Юрий что-то начинает вести себя как-то вот потакая своей кошачьей природе,
0: да,
2: что-то там пометит, ну, редко с ним бывает, но все-таки иногда вот эта кошность, она бывает слишком уж роскошностью. И я ему говорю: Юрий, вспомни, ты же кот, кот.
0: Ты же, да, не...
2: Это звучит гордо, что ты ведешь себя как человек.
0: Да.
2: Вот
0: да.
2: Он задумывается на меня, долго пристально смотрит и очень надолго перестает это делать. Вот. Так же и здесь. Что касается там происхождения жизни, я еще раз говорю, что, скорее всего, это просто в процессе эволюции есть несколько узелков, каких-то вот осевых точек, то, что, вот, например, философ Карл Ясперс назвал осевыми временами, и каких-то мутаций, другое дело, были ли они направленными, или они могли быть случайными. Вполне вероятно и то, и другое. Но были какие-то, видимо, революционные пункты, которые давали ответвление, направление. Ответвлений было множество, кстати. Многие из них просто не дотянули до нынешних дней. Кстати, ответвления есть и сейчас. Они сосуществуют. Есть разные люди, скажем, с нетрадиционными ориентациями, как мы принято их называть в разных смыслах. То есть люди с нетрадиционными ориентациями, они, скажем, в интимном плане, они, конечно, могут брать и воспитывать, растить какого-то ребенка, но сами воспроизводить потомство жить они уже не могут.
0: Но,
2: вот, это еще одни тупиковые ветви эволюции.
0: Да, вот не считаете ли вы как раз, что именно то, что, о чем вы выше сказали, является, так сказать, делом не отдельных субъектов, как-то вот это же принято так говорить.
2: Да,
0: ну а
2: да.
0: Что они тебя трогают? Они что тебя трогают? Это их личное дело.
2: Вот именно.
0: Вот. Но поскольку я являюсь, скажем так, представителем данной популяции, это, безусловно, мое личное дело.
2: И увы, я тоже.
0: Да, я могу, так сказать, одобрять или не одобрять, скажем так, высказывать свою точку зрения, как минимум, на эти действия. Вот, почему-то вот эти игры в демократию довели до того уже общества, что эти люди, ну, не просто как какая-то экзотическая новинка, да, а попросту, ну, как, короче, с... говорят, обычные люди. Да не обычные они люди, а пидоры они. Вот надо своими словами называть это, эти явления. Иначе мы никогда от этого не избавимся. Иначе наши дети, которые должны будут так или иначе, на них ляжет вот эта нагрузка по продолжению популяции, да, они просто станут заниматься тем же только из-за того, что это модно, только из-за того, что это показали по телевизору. Вот в чем серьезная проблема.
2: Да.
0: Поэтому я считаю, что мы должны, просто обязаны говорить свое мнение в резких даже тонах, и имеем право. этого.
2: Да, конечно. Независимо от того, да. На любительском уровне или профессиональном мы этим занимаемся.
0: Да, вообще независимо, я бы сказал, даже ни от чего.
2: Да.
0: Вот, ну что, есть следующий телефонный звонок. Сейчас я напомню еще номер.
5: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло, алло. Вас очень плохо слышно. Алло, да. Плохо вас слышно, извините. А вторая линия у нас вообще сломалась. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи вам.
0: И вам также.
6: А вот скажите, пожалуйста, вот вопрос к вашему гостю.
0: Да.
6: Вот только что вы, на мой взгляд, затронули одну из важнейших тем жизни человечества, а именно, так называемой популяции видов вроде бы человеческих. Кстати, прошу прощения, меня так же, как и вас, зовут Александр.
0: Угу.
6: Вот.
0: Это так, ничего страшного, это ничего страшного, мне это даже льстит.
2: Это проходит даже.
6: И вот что, Александр, меня волнует. Ведь понимаете, вот эти, как вы их прямо назвали, пидоры,
0: да.
6: Они ведь активно размножаются. И вот вы правильно заметили, что они размножаются.
0: Но тут, простите.
6: Не делением, а методом вовлечения, вовлекая наших детей в свои гнусные, я так прямо скажу, игрища через экраны телевизора. Ну, телевизор — это, конечно, вообще бич нашей цивилизации.
0: Ну, это, извините, Александр, я бы не назвал это, конечно, размножением, да. Вот. Это скорее всего,
2: это что-то вроде такого психологического клонирования.
0: Ну да, то есть даже знаете, что это рекруты. Вот что страшно, рекруты.
6: Вот,
0: да.
6: Все правильно, но ведь да. В том-то и дело, что, понимаете, как бы там ни происходило, размножение, оно может быть как? Либо половым путем, либо делением клеток, либо, извините, черенкованием. Вот как гидра размножается, ее рубишь, да. Она разбрасывает свои листочки, и из них вырастают новые гидрочки.
0: Да,
6: и вдруг, понимаете, эти, вот наши эти, друзья меньшие, пенкины все эти, потом вот этот, знаете, который без зубов.
0: Нет, ну фамилии давайте мы не будем называть, потому что, к сожалению, ну, да, это, вы знаете, Саш, тут есть еще один момент, да, есть еще один момент, к сожалению, многие артисты, неплохие артисты, да, вот, например, упомянутый вами Пенкин, на мой взгляд, обладает очень хорошим голосом в плане вокала, у него все на месте.
6: Нет,
0: также что касается...
6: вполне нормально.
0: Что касается Беззубова, здесь тоже, я считаю его таким ярким весьма исполнителем, причем кроме шуток, да, и, скажем так, эти люди вынуждены, они поставлены в такие условия, что если, в общем-то, ты не пидор, то должен, скажем, играть роль такового. Вот. Мы берем именно неприкрытую братву вот эту, то есть именно тех, кто конкретно вредит популяции. Причем не популяции даже в всего человечества, заметьте, а популяции нас, вот россиян, понимаете? То есть мне уже абсолютно искренне безразлично, я даже дико радуюсь, когда в каком-нибудь Бруклине там весь Бруклин будет голубого цвета. Я счастлив буду. Но вот у нас это нам не надо. Нам нужны здоровые, мощные дети, которые затем будут, так сказать...
6: Правильно,
0: да.
6: Ведь вы поймите, что к чему сейчас идет дело. Вот они нам вбросили эту заразу.
0: Правильно.
6: Эту заразу бросили.
0: Вернее, так, извините, Саш, снова перебиваю.
6: А папа наших пытается утащить себе, чтобы они им рожали, англичан, французов, американцев.
0: Саш, секунду. Во-первых, они ее не то, что бросили, эта зараза была всегда. Вот, и в партийных кругах в 70-е годы. Вот, и даже во время сталинского правления все это было. Другое дело, что они бросили нам не заразу, да, скажем так, они ее смогли оккультивировать и внести в массовое сознание на таком блюдечке именно с голубой каемочкой. Вот, да, что. А девок наших действительно конкретно воруют. Вот. Но здесь я опять же хочу сказать, что, во-первых, стыдно быть таким мужиком, если у тебя из-под бок, если твою соседку, да, вот, украл какой-то англосакс. Значит, дебил ты, а не соседка. Вот. И соседка, она, кстати, тоже... В общем-то, в данном случае не жертва, понимаете? Она не жертва. Просто вот этот вот...
6: Александр, да. Вот в этом отношении я что хотел бы вам сказать еще одну какую вещь. Вот смотрите, ведь когда я сказал, что они вбросили нам эту заразу, я не в том смысле, что они вбросили нам всех этих пидоров. Слава богу, у нас и своих хватало.
0: Нет, вот. Ну это не слава богу.
6: Нет, я, ну, конечно, далеко не слава богу, но история Древней Руси знает такие примеры. Но вы понимаете, вот смотрите, я хочу вам сказать такую вещь. Гей-культура, особенно голливудская гей-культура, ведь она нам дала столько вот этих примеров, достаточно отвратительных, и там продюсеры, которые сняли, нашлись, это ладно. Но вот те люди, которые у нас это закупали, которые это привозили...
0: Транслировали, давали прайс под рекламу.
6: Да.
0: Но, кстати, вы знаете, Саша, вот тут есть еще один момент, вот, что мне немножечко меня насторожило. Вы сказали, вот это ваши слова, вы сказали такое выражение «гей-культура». Исходя из этого, вот это слово «культура» применить к чему угодно. Например, киберкультура, да?
6: Они себя уже так называют.
0: Да. Нет, так,
6: они же именно этим лейблом, именно этим, что у нас гей-культура.
0: Так правильно.
6: Лейблом они берут, молодежь-то.
0: А вы вот, например, сейчас, да, помогаете им. То есть вы сказали слово «гей-культура» не с той интонацией. Понимаете? Либо не надо говорить вообще их язык. Я же никогда, например, в эфире не упоминаю названия таких групп, как «Безделки», «Унта», «Дрестящие», собственно, и «Ижи с ними», то есть тех, которые наносят конкретный вред разуму, да, вот, так же и здесь. Вот вы назвали это, я говорю, давайте назовем «киллер-культура», да, или там «культура убийства ребенка», например, да, и так далее. Безусловно, это на то и рассчитано, звучит красиво, пишется через дефис.
6: Да. В этом отношении я честно скажу вам, что мне кажется, что прежде всего с этим должна бороться творческая интеллигенция.
0: А я считаю, что с этим должны бороться спецслужбы вначале. Вот, потому что...
2: Творческие спецслужбы.
0: Да, потому что дело в том, что хотим...
6: Ну, может быть, задача спецслужб побудить творческую интеллигенцию.
0: Признаем мы это или нет... Признаем мы это или нет, но, к сожалению, в рядах творческой интеллигенции
6: Этого добра хватает.
0: Мало того, в общем-то, уже и, так сказать, и в соответствующих органах, то есть вот когда, например, вас позовут в тюрьму, надеюсь, этого не случится, вы не сможете дать стопроцентную гарантию, что у вас следак вот именно не пидор, именно по своему половому признаку, понимаете? Этой гарантии уже никто не даст. Представляете, какой ужас?
6: Вот, а вы знаете, вот еще что я хочу сказать вам по этому поводу. Вот мне кажется, что, ну, вот привыкли все ругать проституток. А я считаю, что проституток нужно призывать в армию. Именно создавать отдельные женские батальоны.
0: Согласен.
6: Которые будут, извините, обеспечивать быт офицеров и солдат главных.
0: Это так называемые окопные массажистки у них должность. Кстати, знаете, я же выходил с предложением на мэра. Говорю, Юр, давай поставим, закажем великому русскому скульптору Церетели, в общем-то, монумент, фигуру московской проститутки, поставим ее по ту сторону Петра Первого.
2: Без весла?
0: Без весла, просто вот она будет стоять, и так будет у нас памятник московской проститутки, потому что и труд у них...
6: Из резины.
0: Да, из каучука. Но согласитесь, что труд наших российских проституток...
2: Из жвачки.
0: Самый тяжелый труд, практически так же, как и труд автослесарей, да, вот, есть такой, да, то есть, в принципе, Понятно. Да. Понятно, понятно, Саша. Если у вас есть какой-то вот еще вопрос к Вилли Мельникову, он с радостью выслушает.
6: И вот вы знаете, я еще хотел бы спросить господина Мельникова вот еще о чем. Вот смотрите, появился компьютер, почти сразу же появился вирус, который уничтожает софт, программы компьютерные. А вам не кажется, что мы стоим на пороге энцефаловируса?
0: Какого?
6: Энцефаловируса. Ну, вирус, который будет поражать человеческий мозг.
0: Ну, они... есть же уже там энцефалит, это безусловно.
6: Нет, это, извините, это биологическая природа. А я имею в виду, что у нас ученые есть, и у нас, и за рубежом, которые очень много занимались психолингвистическим зомбированием. И не кажется вам все-таки, что вот та же самая эта контркультура, которую мы не будем называть культурой, и не будем называть чья она, своего рода разновидность этого вируса, потому что она поражает в первую очередь мозг.
0: Понятен, понятен вопрос.
6: Вот, понимаете, вот не пора ли вирусологам заинтересоваться вот этим? Потому что далеко не все вирусы имеют вот биологическую природу, ее легко понять. Вот на этот вопрос как вы могли бы ответить, сформулировать основные положения?
0: Понятно, спасибо, Александр, спасибо. Ну, да, ну, что, Вилли, ну, добавите вот что-нибудь?
2: Я думаю, здесь не стоит просто путать слишком контрастные, взаимоконтрастные области нашего мира, вот, и не путать немножко Божий дар с яичницей все-таки, вот, поскольку, хотя эта идиома немножко устарела, на мой взгляд, поскольку в России сейчас все больше и больше увеличивается с все большей скоростью число людей, для которых яичница бывает просто Божьим даром.
0: Да, да, да, да,
2: да,
0: да,
2: да.
0: Я тут недавно, вот, понимаете ли, ну, думаю, дай проеду одну остановку на автобусе, оставил водителя охрану, они сзади едут, зашел, значит, в автобус, и слышу такой разговор между двумя тетками, одна другой говорит, вот, ну что, вот селедочка у меня дома есть, сейчас сварим картошечки и сытненько поужинаем. Вот. А я, ну, только что, как всегда, не буду называть кабак, вы знаете откуда, да? То есть у меня тут креветки из усов торчат, я там в бороде где-то там застряла ножка, перепила, и я такой думаю, ой, какие мы разные люди. Позвонил в тревогу, значит, говорю, там, типа, шеф, выпускай, дескать, бонзай на двери, а то сейчас, говорю, харчи сметну, быстрее вышел. Жалко стало теток.
2: Да, да, это была бы травма для них такая, если бы...
0: Конечно, если бы они увидели, чем человек, извиняюсь, чем человека рвет.
2: Чем человек жив.
0: Ну, давайте сейчас прервемся еще буквально на пару минут.
2: Да, хорошо.
7: Птицей быть — мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
0: Ну и поскольку темы все-таки наши достаточно так безграничные, блуждая, так скажем, по коридорам теории, мы заходим то в ту, то в иную комнату, где, в общем-то, нас ждут совершенно разные люди с разными вкусами, пристрастиями, размерами тушки. Поэтому сейчас я хотел бы вас все-таки попросить рассказать им поподробнее о муфтолингвистике, что это такое есть, потому что я ну, так приблизительно наслышан, но поскольку именно это приблизительно, не есть ли это всего лишь такая разновидность вот там этих многочисленных языков, которые пытались внедрять уже до вас. Я в том числе тоже вот постоянно, скажем так, в целях, так сказать, экономии энергии пытаюсь пользоваться аббревиатурами все чаще вместо каких-то длинных терминов и так далее. Ну, вам слово, конечно.
2: Да-да-да. Что до муфтолингвы, термин это мой авторский. Недавно я был очень польщен, когда узнал, что он входит даже в обиход профессиональных лингвистов, даже в РГГУ студентам-филологам, читая лекции, преподаватели даже говорят, вот есть такой стиль современной поэзии, как стихи, написанные на муфтолингве, и причем даже называют меня как автора, что ли. Конечно, я не претендую здесь на какое-то пионерство. Этим занимались и футуристы начала века. Бурлюк, Каменский, юный Маяковский. Ну, опять же, тот же Велимир Хлебников, с которым меня так-то, ну, не сравнивают, но реминисцируют так. Воспоминанчески так. Да-да-да. Он Хлебников, а ты Мельников. А, понятно, хлеб настало время молоть. Но нет, Хлебников все-таки, я его очень чту, но непосредственно своим предшественником не считаю, поскольку у него была больше такая эпатажно-формальная игра со словами, и подчас неологизмы, ничего кроме такой сонорной игры звуков для усиления эффекта более понятной части текста не означали. А более в этом смысле мой непосредственный такой браток-предшественник это, как ни странно, Джон Леннон, который мне, например, гораздо более интересен, пусть меня простят ортодоксальные битломаны, но он мне гораздо более интересен именно как писатель и как поэт, нежели как вот рок-музыкант, и тем более один из Битлз. Вот поэтому Джон Леннон в 64-65 годах выпустил две книги «Spanish in the Wheel» и «Lennon in His Own Right», которые он написал, ну, конечно, на своем родном английском, но не обычном английском, а на том английском, который я как раз называю муфтолинговой. То есть, что такое муфта? Это всем известный такой тип соединений, вот, муфта. Ну, наверчивается муфта в виде гайки, наверчивается на трубы, чтобы их соединить. Дамы когда-то прятали свои нежные ладошки, пальчики в муфту, меховые муфточки такие. Вот именно такой муфтой...
0: А полярники вот на севере одевали прям на руки через задние проходные отверстия живых птиц. Пингвинов, ну, чтобы дать...
2: Ну, это тоже были муфты. Тоже вот. Муфты по принуждению такого.
0: Да, ну, а куда денешься? Куда тут деваться?
2: А муфчиные пингвины, да.
0: Да, это
2: ужас.
0: Пингвинам муфты. Да,
2: а муфчиные и замученные. Очень созвучные слова, кстати. Вот. И поэтому в данном случае тот язык, которым я привык думать и которым я привык писать, ну, практически все свои поэтические тексты, я называю муфтолингвой, написанным на муфтолингве. Это не самоцель, это приемчик. Потому что здесь в качестве слова кентавры, слова неологизма, они образуются путем слияния двух и более слов, где муфтами, такими соединительными, служат один и более общих слогов и один и более общих смыслов. И идет такое омногомеривание вот внутреннего смыслового пространства высказывания, его цветности, колористики, иначе говоря. Ну, все, как известно, легче всего постигается на примерах. Например, да. Скажем, обычная русская поговорка «долг платежом красен», угу, на муфтолингве звучит так: «задолжадность возвращедростью красна». Вот. Или, например, семейная идиллия: «я рукоприкладам, когда ты надоева». Или бизнес: «мне деньги концентратить разбавлень». Или предупреждение: «не всякая загля девушка сможет стать головокруженщиной». Вот это и есть муфтолингва. Вот.
0: Ну, здесь, конечно, я могу сказать, что для, скажем так, ну, человека нового, да, как-то это может показаться с правонабором каких-то не связанных попросту, да.
2: Это на первый взгляд.
0: Но только на первый. Но вот
2: вдумайтесь.
0: Или даже, может быть, тут как раз хитрость в том, что не нужно вдумываться, а нужно принять это как, ну, как инъекцию с информацией, причем очень сжатую, в то же время яркую и, может быть, несколько резкую, но, однако, весьма действенную.
2: Да. Да, видимо, да.
0: Может быть, что-то еще, вот, Виль, вы прочитаете из своих произведений?
2: Да, сейчас, ну, поскольку я в плане текстов миниатюрист и, в принципе, не пишу каких-то длинных стихов, то, да, конечно, одна из самых моих таких любимых, я считаю, это отдельные циклы поэтические. Я и называю тоже на муфтолингве. Например, один называется «Ясновидеокассета из Вавилондона», скажем. Вот. Другие «Определезвия» и «Ощущепки». По-моему, здесь все достаточно понятно. Это просто на первый взгляд может оскакивать из-за того, что только непривычно. А так это такое многомерное высказывание получается. На мой взгляд, довольно все понятно. Непривычно, да, но это еще не значит непонятно.
0: А вот, скажем так, если вы найдете так, ну, большое число сторонников, учеников в этом смысле. Да, как вы считаете, вот овладевание?
2: А мне уже пишут в разных странах, вот где, да, поскольку я как-то нахожу больше отклик на то, что я делаю в дальних странах, чем в своем родном отечестве.
0: Это, кстати,
2: отечестве,
0: еще один показатель. То есть дело в том, что и им-то весьма далеко до этого. Их примитивный язык, что английский, вот, что немецкий, он просто... Из него такого не слепишь. А это чувство зависти.
2: Но я же пишу на муфталингве именно этих языков, поскольку прежде всего...
0: Ну... А можете вот какое-нибудь стихотворение, ну, к примеру, были ли такие опыты, прочитать нам сейчас, ну, вот на немецком языке, или чтобы его понял англичанин?
2: Ну, вот на муфталингве я просто по-немецки могу прочитать какие свои стихи, вот, но там, например, о том же ночном городе, который сейчас за окном, но вкупе вот вплавленном в такой языковой гобелен. То есть в режиме нон-стоп, когда мне приходится выступать в различных там арт-поэзо-салонах, я вывешиваю лингвистический гобелен. То есть я в режиме нон-стоп, минут так 10, читаю на разных языках написанные стихи без пауз между ними. И люди видят такой узор. Я даже как-то вот этим летом выступал в одном ночном клубе, просто выступал, читая свои стихи. Mm-hmm. Люди первые несколько минут просто ошалело смотрели на меня, а затем это была лучшая награда, лучшая реакция на мои стихи, на их чтение. Стихи, которые я написал на разных языках. Вот. А поскольку для меня критерий знания языка — это способность думать о нем и писать на нем стихи в зависимости от твоего текущего настроя. Люди стали танцевать просто. Они воспринимали вот эти непонятные языки просто как музыка. Просто стали танцевать. И потом говорили еще, и еще, и еще. То есть мне пришлось читать вместо запланированных минут 15-20 час-20 эти стихи. Я немножко подустал, но это было для меня великое награда в ночном клубе, казалось бы. Больше меня как-то вот те, кто знает меня, те больше меня знают именно вот как такого поэта-полиглота, который думает и пишет на вот тех нескольких десятках современных и древних языков, которыми я владею. Точнее сказать, они владеют мной. Вот. Но поневоле вот так вот я стал невольным заложником собственного полиглотства. То есть люди не воспринимают больше всего как эпатаж вот это мое полиглотство, и остается в стороне все то, все те мои занятия в жизни, там, история архитектуры Москвы, прикладная математика, художественная фотография, без которых полиглотство не случилось бы. Вот, вот такая особенность.
0: Ну да, все это звенья одной, скажем так, цепочки.
2: Одного моего арт-космоса, как я говорил.
0: При этом ведь находятся наверняка у вас такие персонажи, которые говорят, ну, это, ну, повезло ему так вот, типа, вот он, да, там, типа, вот, да.
2: Ну вот и причем более, скажу больше, вот это самое полиглотство, не представляешь, аж какое отторжение у многих людей оно вызывает, вот, дикое отторжение. То есть люди этого не прощают, очень многие. Кто-то восторгается, а кто-то не прощает. Вот, и очень много людей, я даже нескольких друзей за последние несколько лет потерял именно из-за этого, что, о, полиглот, ну, с нечистой силой связался. Вот.
0: То есть, типа,
2: уровне,
0: типа,
2: да,
0: думают, что, как бы, человек просто выёшкивается немножко, да?
2: Ну, да, нет, ну, причем мы думали, что мистификация, там, даже книга, из книги Гиннесса ребята приходили, проверяли. Недавно вот из-за редакции «Огонька» приходили, тоже проверяли. Все, возили меня в Институт стран Азии и Африки. Там сначала пошли на одну кафедру, там, ирановедение, потом на кафедру африканистики. Все удостоверились. Но все равно, вот, у некоторой части людей недоброжелательство остается все равно. И все равно к тебе относятся как к такой интеллектуальной опухоли, а не как к живому человеку. Вот. Это, конечно, удручает.
0: Ну, может быть, предоставим нашим радиослушателям возможность вот послушать все-таки ваши,
2: да,
0: стихи какие-то.
2: Ну, вот я сначала
0: если
2: на русской.
0: Музыка, если мешает, вы скажите,
2: нет.
0: Моцартом быстро сейчас отломаю все скрипки. Нет,
2: а нет, Моцарта... Это...
0: Пусть играют. Типа,
2: это, там, да, одна из моих любимых музык.
0: Да.
2: Это Моцарт. Да. Сейчас я вспомню. Вот на русскоязычной муфталингве я уж не буду... Потом, если кто-то попросит, может быть, я вывешу свой многоязычный языковой гобелен.
0: Это уже вот в окно, да, будет?
2: Это, ну, и в окно...
0: Чтобы люди подходили, уже подтягивались.
2: Это к утру. В данном случае окно под названием «Микрофон».
0: Да.
2: Ну, вот, например, из книги... Борт-журнал штурмана железнодорожного плавания. Есть такой у меня цикл стихов. Я их объединяю мысленно в книги. Ни одна из них пока не издана, но я надеюсь, что, может быть, доживу до чего-то подобного. Грёзно горек на горе Кармель, недозревший плод самообманго. Посадил ковчег на карамель капитан второго бумеранга. Раздробилье неделишних глав и строй цели, бат почти у цели. И в утопке не горит фрилав, если макер рвал Макиавелли. Год кобылы любит ход конем, ветер бург, надменная колонна. Что в гостеприимени моем, раз пророчеств отчество бездомно? И на оза ревности скачок, подсознахарь не дает отсрочки. В оболочке радужный зрачок, радуга ж не знает оболочки. Из вержерла вырвало слегка пики из-под облачной опеки. Эпизод чий строит на века плоско-пластилиповые мекки. Вот, вот это вот стихи на Муфталинге. Здесь я стараюсь уже не читать их быстро. Или вот другое программное, mm-hmm. большой очень цикл, поэтому я прочту лишь довольно краткий фрагмент. И как раз из ясновидеокассеты из Вавилондона. «Спороты порталы, в залы бьет со сцен взор, стих суфлер устало, и время драгоцензор, брагопенны цены песен, пенелопы, пытки мизансцены, прытки мизантропы. Ни единой строчкой строят мудрецы дом, озабочен бочкой, диагеноцидом, билетер без театра, бель-этаж без стен, но термы терминатора остывают бренно, впился в пьесах сведущ занавес заноза, в склепа слепо немощь поз апофеоза, свежий фарш из фарса в водевильной пудре, ловля в свете фарсов, ночь утра премудрей, рыбам плакать пресно, коль рыбак не слышит, неопределестно, откровензель вышит, безответер дул с оскалистых воль, средь слепых акул, акулист король». Кровопифий дрожь, ресторакул пьян, в запредельфы вхож, из яснов изъян, в преисподнебесье райские скептицы, прорицапля спесье, пёсьи пси-ресницы, обессилен синтез симметризный мозга, с тонкий кожи спин срез, гумелилась розга, крот не зря не зряч, не погнать пером, кали-юнгу вскачь в архетипа дром. Ночь речиста, день нем, под посевы манны, страус покоением, вспахивай барханы, птеродактиль, распишись получение неба, оперившись, опершись крылом жирпотреба, а в сакраленный в алтарь приторный конфетиш. Сном по радуге ударь, вряд ли явь расцветишь. Руслом высохшей струны свяжем хрусткий наст мы. Сны ветхозаветренные от экклезиастмы. Сухостойко нескосим слог заветно едкий. Шерстикрылый херосим делает заметки. Это фрагмент. Вот это муфталингово.
0: Ну, действительно, хотелось сказать, вот я так, конечно же, не специалист, да, но тем не менее, будучи несколько при музыке, да, состоя, то есть, ну, как-то, в общем-то, начищая флейта знатным музыкантом, вот, да, хочу сказать, что есть в этом определенный такой ритм затаенный, учитывая, что это издается человеческим голосом, плюс выхватываются какие-то вначале обрывки смысла, а затем складывается, в общем, достаточно такая мощная, яркая картинка, да, то вот вы, так сказать, рисуете свои холсты очень, так сказать, хорошими, яркими красками. При этом,
2: спасибо.
0: Ну, это как не похвала даже, mm-hmm. а скорее вот то, что я вот чувствую.
2: Диагноз.
0: Да. Mm-hmm. Давайте послушаем мнение наших уважаемых, да?
2: Я даже боюсь, но все равно давайте послушаем.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто. Алло. Алло, алло.
8: Здравствуйте, Александр, ваш гость.
0: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
8: Вы знаете, слушал сейчас стихи.
0: Да.
8: И даже чуть не забыл тот вопрос, который хотел задать.
0: Угу.
8: Это стихи чрезвычайно для меня занятны, если их, ну, правильно называют стихами. Это потому, что я спешу. А вопрос мой вот какой. Я звонила в предыдущий эфир, но мой вопрос не был понят. А вообще вопрос как к вирусологу. Вот есть такое занятное явление — функциональная неграмотность. Вы, может, помните, я спрашивала. Вот. Так не может ли это быть не следствие идиотского способа обучения, а некоторые инфекции или, что еще приятнее, вирус? Понимаете, что произойдет? Это будет дописьменное общество. Вот, понимаете, жалко, конечно, России и другие страны, а если это глобально, как это интересно, исчезнет интернет, понимаете, мы получим какие-нибудь счета за что-то, за разговоры, там, газеты, а нам это все непонятно.
0: Угу.
8: А нам будут бесконечно объяснять тогда только как по радио и по телевизору все время говорить, говорить, говорить, а мы же не будем запоминать. Смотрите, какая картина будет.
0: При этом все это не так мрачно, поскольку именно в моменты, когда, так скажем, обширные центральные средства массовой информации накрываются медным тазом, то у людей просыпается, скажем так, прежде всего самоосознание. Во-вторых, исходя из этого, их начинают, так сказать, переть со страшной силой на, скажем так, генерации собственных мыслей, что в конце концов самое главное — на воплощение этих мыслей в какой-то визуальный объект.
8: А вы надеетесь, что это может когда-то обратиться опять? Возврат к письменности может быть возможен, а может, он вообще невозможен. Полное дурение. Такое полное глобальное дурение навсегда.
0: Ну, давайте послушаем мнение.
8: Да, вот мне хотелось послушать мнение вашего специалиста, очень интересного человека.
0: Спасибо. Спасибо. До свидания.
2: Спасибо. Ой, ну что, да, мнение, что-то мое мнение относительно одурения, вот, то одуреть, собственно, можно и по принципу... Одуреть можно... И вот от совершенно непрошибаемого непонимания, скажем, тебя теми людьми, которых ты считал на редкость как-то адекватными себе, на редкость близкими, и вдруг они тебе преподносят такой пирожок, посыпанный сверху марципаном, содержащий горчичную начинку,
0: да.
2: Что оказывается... Ты, те люди, от которых ты меньше всего этого ожидал, если ожидал вообще, оказывается, тебя не понимают. Вот, вот тут есть
0: самое,
2: от чего одуреть.
0: Извините, что перебиваю, как, например, прийти в музыкальный магазин и купить, соответственно, одновременно два компакта диска из серии «Воровской» и последнюю пластинку «Шаде».
2: Да, да, да, да, да. Да, именно да. Так. Или купить какой-нибудь сборник блатных песен на фене.
0: Да, да.
2: Вот. Кстати, это еще один из языков, который, в общем-то, я неплохо владею. Спасибо в школе молодого бойца, которая у нас была в Кушке, тогдашней южнейшей точке Советского Союза. Там всем заправляли выпущенные дослуживать из зоны уголовники. Вот они меня научили. И физически, и умственно этой фене. Вот. Также, да, сборник какой-нибудь фени стихов и, скажем, сборник поэзии Артюра Рембо. Да еще и в оригинале.
0: Да,
2: ну
0: да.
2: Вот то же самое, да. Вот. Но что до одурения до такой степени, чтобы, как говорится, назад в пещеры, назад к бесписьменным или дописьменным формам, то я думаю, что сейчас это каждый решает индивидуально. Жаль только, что все больше и больше людей как-то решают это индивидуально для себя в сторону, ну, позитивную, положительную по отношению к именно того, что вот обычно один журналист как-то назвал плюс люмпенизация всей страны. Люмпенизация не только имущественная, но и психологическая, ментальная, вот, мыслительная люмпенизация. Вот это, поскольку буквально люмпен, всем слово и люмпен буквально по-немецки означает лохмотья. Вот это олохмочивание разума Это гораздо более страшно, чем одурение. Одуреть можно, скажем, от бессонницы, от работы очень любимой.
0: От большого невозможно... количества, скажем, креветок съеденных.
2: Вот, да-да-да. Или от сознания того, что ты, скажем, куда-то там, понимаешь ли, при переводе твоих денег на какой-нибудь швейцарский счет, да, куда-то запропастились проклятые $1.5 миллиона. Вот от этого, конечно, можно удуреть.
0: А откуда вы знаете?
2: Одуреть, а?
0: Откуда вы знаете?
2: Ты же мне в гостевой комнате недавно говорил. Ну, извини, что я не додумал. Это я в качестве примера. Ну, пусть все воспринимают, пусть как-то все воспринимает, ну, фигурально выражаясь. Вот. Ну, хорошо, я хотел сказать не долларов, я хотел сказать копеек.
0: А, да,
2: полутора миллионов копеек.
0: Ради в качестве вот эксперимента были пересланы и пропали. Да, да.
2: Это я так ласкательно их назвал. Доллары, да, да,
0: да.
2: Вот. И вот от этого действительно есть что одуреть, есть от чего одуреть. Но другое дело, иногда одурение бывает очень терапевтическим.

0: Хотя всего лишь призраки. Вот. А защитная реакция все, всего лишь действует. Вот такое вот, вот мания преследования. Это, скажем, тоже профессиональное одурение некоторых, некоторых слоев нашего сообщества. Я как-то проходил, мне случилось проходить, ну, просто шел по улице мимо проходной некоего банка по одному из московских переулков. Ну, я не мог обойти, потому что мне нужно было достичь некого места, пройдя именно по переулку, поэтому... Издалека я заметил, что у одного из подъездов, ну, я знал, что там какой-то банк существует, столпились только что вышедшие, еще не севшие свои роскошные лимузины, видимо, те или сотрудники этого банка, или те, кто имеет в нем счета. Вот. И вот я просто проходил мимо, бодрым шагом спешащий куда-то по делам пешеход. Какая их реакция на меня? Они говорили. За 5 примерно шагов, как к ним приблизился, они резко умолкли, резко, как по команде какой-то, развернулись в мою сторону своими фасадами в темных очках и малиновых кепках.
1: Это что ж такое за люди?
0: Вот-вот-вот-вот. Повернулись ко мне. Именно так фасадами вот проводили, как будто я некий магнит с одним полюсом, а они имели в своих нагрудных карманах мощные магниты с противоположным полюсом. И как будто я их отмагнитил и вел. И отвернули, я потом оглянулся, интересно. Они меня проводили взглядами и своими фасадами, повернулись по мере моего прохождения мимо них. Я обернулся, они отчитали примерно, ну, где-то 10 шагов я от них удалился. И только тогда они снова обернулись друг к другу и продолжали что-то обсуждать. То есть вот это, я считаю, очень опасная психогенная форма одурения. Одурение от переизбытка самих себя, от соуса, в котором эти самые тефтели привыкли вариться. Вот это тоже одурение. Вот. Есть такое одурение, которое еще почти 2 века назад великий классик назвал «горем от ума».
1: Да.
0: Вот. Да. Это тоже, наверное, одурение. Вот. Но у всех на языке «горе от ума», и почему-то никто не заикается о горе от неимения такового. Вот это действительно одурение. Когда патология становится нормой жизни, вот это действительно одурение. Ну, я так на это смотрю.
1: Ну, давайте еще, может быть, телефонный звонок, если вы не против. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Вася Солнцевский. И у нас традиционно 2 вопроса. Вот первый вопрос вы не ответили так. Существует ли вероятность возникновения каких-то новых видов таких экзотических животных и записания их в фауну? Потому что я знаю, в 1819 году была окончательно современована фауна, и думали, что больше нет животных. Вот. Но постепенно открывались какие-то новые виды животных. Существует ли вероятность возникновения занесения в фауну каких-то экзотических видов животных, там, лохнесское чудовище и так далее? Это первый вопрос. А второй вопрос. Как вы отнеслись к резкому колебанию популяционных волн в Северной Африке относительно кроликов? Спасибо.
1: Спасибо. Ну, второй вопрос я с трудом понял. Дело в том, что у нас в последнее время некоторые проблемы с этой лабораторией.
0: Кроликов, да?
1: Да, расположены там, потому что, ну, кто-то в партию, то есть в вагоны, которые вот мы, так сказать, перевозили уже готовые к продаже тушки, просто покидал, заменил ее на кошачьи тушки. Вы владелец кота, это жестоко, но тем не менее. И в результате была дискредитирована наша торговля, поэтому сейчас идут разбирательства. А насчет первой части вопроса, если вам не сложно, ответьте, пожалуйста.
0: Но я еще раз повторяю, что я считаю себя не настолько специалистом в этой области, чтобы попытаться авторитетно на него ответить. Вот, я только, пожалуй, скажу, что, по-моему, постоянно возникает.

0: возникают какие-то новые виды наравне с одновременным, синхронным вымиранием каких-то видов прежних. А что до снежного человека, лохнесского чудовища, саморазмножающихся летающих блюдечков, то и других всяких прочих лиц нейтринной национальности, вот, то здесь, я думаю, можно сказать, что, возможно, какие-то мутации как происходили, так и происходят сейчас. И вот эти еще неклассифицированные зверушки, они подчас убеждаются, что им просто опасно для жизни существовать в образе лохнесских чудовищ, снежных человеков, каких-то русалок, кикимор или какого-нибудь там деда Яги. Или Змея Горыныча. Просто небезопасно для жизни. Поэтому они попросту принимают все чаще и чаще обычный, привычный всей гуманоидный облик. И если даже более того, если даже они примут этот облик, все равно им трудно себя не выдать. А они что-нибудь периодически выплескивают, независимо от своей воли, из себя такое, поскольку они этим дышат, но и для них все равно как дышать. А они стремятся, как только можно, держать себя в руках, в ногах и прочих щупальцах, которыми их наделила их странная и противоправная с точки зрения вот обычных людей природа, но так или иначе эти щупальца не всегда наготове, и они все равно не всегда могут контролировать вот эти выплески и выдают себя, в общем, с ног до головы или с того, что у них вместо головы, до того, что у них вместо ног. Вот. И, ну, собственно, по себе знаю. То есть меня с детства называли мутантом. То же самое. Тоже. И как меня только не кликали. И котом бегемотом, и шпионом лохнесского чудовища, кстати. Так что я получил такой кумулятивный заряд подозрений. И в армии вообще в шпионаже на 6 разведок меня обвинили. Собственно, почему я, как я потом в Афганистане-то и оказался. Вот именно из-за этого. Вот. И получил я за всех них, вот этих братьев наших, только, извините, не меньших, а старших братьев по разуму, кумулятивный заряд за всех. Поэтому мне они все очень близки, собственно, ежедневные тяготы и тревоги того же лохнесского чудовища, этого недобитого плезиозавра, если говорить языком палеонтологии, или снежного человека, это реликтовые гоминиды, вот. Более того, живущие в одном из параллельных миров, и иногда имеющим глупость. Снежные люди тоже иногда допускают глупости. В связи с глобальным потеплением на планете снежный человек, в общем, появляется здесь все меньше и меньше.
1: Да,
0: Вот и поэтому я его здесь очень понимаю, поскольку и я во многом сам снежный человек, поскольку терпеть не могу солнца, тепла и вообще лета, и вообще теплого времени года. Терпеть их ненавижу совсем, да. Вот. Я в силу моего нордического по отцовской линии, отец мой был родом из Скандинавии, хотя мама русская, он мне передал любовь к именно зимним, заснеженным, заледенелым широтам. Поэтому я так не люблю лето, солнце, и они меня с детства не любили. Поэтому я прекрасно понимаю всю трудность. И больше всего голова у меня начинает трещать и за себя, и за всех моих старших братьев по разуму, вышеперечисленных тогда, когда нас пытаются классифицировать. Вот. Иногда
1: кстати, вот,
0: меня...
1: когда происходит такая вот, да, как бы классификация, да, да, да, то волей-поневоле начинаешь подстраиваться под то, что тебя ждут. Если твоему классу, твоей подгруппе соответствует определенный тип поведения, ты, чтобы, так, в общем-то, этих добрых людей не огорчить, ведешь себя так, как они того от тебя ожидают.
0: Поэтому... Именно. Да. Поэтому мне периодически, вот по себе знаю, опять же, поскольку на своей там шкуре, а точнее вот чешуе, да, и когда что на мне бывает, в зависимости от обстоятельств, я испытываю вот те воздействие вот такого вот банального, обыденного сознания на себе. Поэтому я иногда забываюсь, я выхватываю там одну из своих щупалец из кармана, скажем. Ой, извините, я понимаю, ой, извините, это просто была очень немодная перчатка, я просто ее перепутал там. Или, скажем, копыто спешу спрятать в ботинок, скорее одеть, оно слетает, и мне приходится срочно доращивать его до обычной ступни. Бывает. Ну, бывает, да, действительно. Пятый глаз прятать в один из клапанов ушей, чтобы его не было так откровенно видно. Я уже не говоря о четвертом и третьем.
1: Да, да.
0: Доводя число своих глаз там, с 5-7 до привычных всем двум. Привычных, то есть я на себе это знаю. Это очень трудно. И вот говорю вам, как мутант мутантам, вот, что действительно очень трудно быть каким-нибудь Несси. Вот, и,
1: в этом сложном, и прагматичном мире.
0: И постоянно искать вот эту самую бедную Несси. Это как у нее же есть даже латинское название Nesciterus rhamboptericus. Вот постоянно искать свою вот эту вот возлюбленную, которая одиноко плещется в шотландском озере Лох-Несс, что, кстати, на гельском языке буквально означает «ворота в небеса», кстати, не что иное как. Плещется там одиноко, ждет меня, а у меня до сих пор нет английской визы в паспорте. Понимаете? Это очень трудно.
1: Понятно. Ну что же, Вилли, я думаю, что на этой замечательной ноте мы поставим точку в нашей сегодняшней беседе.
0: Да, спасибо, Саша, огромное.
1: Спасибо, что вы нашли время посетить нашу программу. Напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» был вирусолог, поэт Вилли Мельников-Сторквист. Правильно. Удачи.
0: Спасибо, доброго утра.
2: Комментарий опоссума.
3: Если чё, то в основном да.
4: Что фыркнул? Пью.
1: И мы начинаем встречу с нашими сегодняшними гостями. Я рад представить нашего сегодняшнего гостя. Это уже достаточно известный вам человек. Он часто у нас бывает. Кирилл Непоняев. Здравствуй, дорогой Кирилл. Я рад тебя приветствовать в этой студии снова и снова.
5: Здравствуй, Саша. Я прошу прощения, что несколько опоздал на эфир.
1: Ничего страшного. Вот. Это вполне простительно людям творческим. Даже если бы ты пришел за 2 минуты до конца эфира, даже такое опоздание все равно бы пошло тебе на пользу.
5: Вот это интересное очень мнение. Я думаю, что мы в ближайшем эфире, наверное, опробируем этот вариант.
1: Да, и я хочу сказать специально для наших уважаемых, что вся наша сегодняшняя программа пойдет под эгидой известного певца, хореографа, композитора, кинотелеактера Вахтанга Кикабидзе. Мы будем слушать сегодня только его песни, общаться на самые разные темы. Вы можете тут о многом нас спрашивать. Вот, во-первых, спрашивают, взял ли ты свой пейджер?
5: Да, есть такой инструмент, находится в непосредственной близости, и, в принципе, я могу его
1: излучать. Далее вот у меня спрашивают, почему моего фото нет на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Кирилл, ответь, пожалуйста, ты.
5: Но дело в том, что так получилось, что мне было поручено поместить фото Александра на сайт радиостанции «Эхо Москвы», и я вот должен это сделать буквально вот в ближайшие дни. Я это не сделал уже в течение 4 лет, и, видимо, пришло время некой расплаты, и я сейчас просто каюсь, что я не поместил. Дело в том, что как бы твой образ же постоянно меняется,
1: да.
5: И мне хотелось вычленить наиболее удачные
1: ракурсы,
5: совершенно справедливо, вот снять с этих ракурсов, потому что фотографией я занимаюсь всего как бы 9 лет, это недостаточный стаж, и разместить вот на волнах радиостанции вот этот прекрасный портрет. И я думаю, что, может быть, ну, не завтра утром, но где-то там во второй половине дня
1: появится,
5: можно будет это уже увидеть.
1: Безусловно. Вот такой вопрос. Александр Феофанович, это к тебе тоже, видимо. Слышал, что с февраля этого года в компакт-диски некоторых музыкантов будут вложены призы и пищевые продукты. Вот. И какие, в частности, компакты будете выпускать вы?
5: Ну, мы будем выпускать несколько сразу компактов самых различных, а вкладывать в них мы будем вместо компакта будет вложен специальный блин, как бы такой несколько жирный, видимо. Его можно будет прокручивать на компакте, но только на определенных компактах. И
1: это
5: будет...
1: что такое? Моя сигнализация.
5: Да, это наша сигнализация.
1: А ну уйди от машины!
0: Давай,
1: Оль! Отсюда!
5: И, естественно, мы будем вкладывать гематоген.
1: Безусловно.
5: Мы будем вкладывать детский гематоген, потому что это не портящийся продукт. И, как показали опыты, даже если его хранить в сухом месте в течение 14 лет, то он от этого только как бы...
1: Добреет и
5: богатеет. И набирается витаминами.
1: Ну вот ты знаешь, вот еще тут спрашивает Ольга такой вопрос, это она мне его задает. Александр, не подвела ли я вас во время социологического опроса на «Серебряном дожде»? А теперь я понял, откуда все мои неприятности. Оль, ну ты чего? Ну вот ты вот взрослая женщина, да? Вот ты вот, когда социологические опросы проходят всякие, да, ты думай, что говоришь. Думаю о том, что ты бродишь тут, как это... Бегает, как лисица, знаешь, вот в клетке лисицы такие. Это Оль, не про тебя, Оль.
5: Он сейчас пойдет спать.
1: Да, Оль, ты это самое, вот когда звонишь куда-то в общественное место, да, ты, ну, вот думай о том, какие последствия для людей, о которых ты говоришь, это можешь иметь. То есть вот Кирилл говорит про фотографии, да? Вот, а как мне теперь вот показаться вот на людях даже? Так что труба, безусловно, принесли.
5: Есть несколько вот у меня даже сообщений, совершенно непонятно, каким образом пришедших.
1: Да, ну правильно. Видимо, какие-то твои дружки. Так, что тут дальше? Да, ты знаешь, что нам же необходимо сейчас по новому расписанию обязательно говорить о новейших политических решениях. То есть мы должны с тобой сегодня обсудить евровалюту по плану. И о том, что был отклонен проект президентский о пчеловодстве. Это все-таки мы...
5: Ну, во-первых, он еще не отклонен.
1: Как?
5: Я, насколько знаю, что он был, может быть, отклонен в третьем чтении, а пока как бы еще до этого дела не дошло, поэтому все очень серьезно, и мне кажется, мы еще не вправе как бы так вот безапелляционно говорить, что этот проект уже не утвержден, а как бы, то есть, ну, понимаешь ты, да?
1: Ну, мне почему-то казалось, что его уже отклонили.
5: Ну, может быть, у меня несколько, мне как бы сведения не самые свежие.
1: Ну, в общем, вот тут такой вопрос тут от людей приходит, что касается разведения пчел на антресолях и других деревянных ящиках в домашних условиях. То есть реально мед – это же достаточно высококалорийная такая продукция. Я хочу официально заявить, что поскольку все мы сейчас находимся снова в 92-м где-то году, когда все доллары, значит, стоили очень дорого, денег у людей, в общем-то, особо не было, и кругом продавались дешевые китайские кожаные куртки, то вот в магазине, где вот они продавались, был кафетерий такой совершенно мерзотный, и в нем в такое в поносное кофе вот вместо сахара клали мед тоже какого-то непонятного производства, вот, и люди этим питались. Это, поэтому вот в данном вопросе есть, согласись, все-таки рациональное зерно. То есть, представляешь, ты открываешь там эти соты всякие и все эти прочие пробамазы. Плюс я хочу сказать, что ведь не секрет, что, например, ну, помнишь, Машу, да, вот? Бабушка у нее, она же растила поросенка на антресолях.
5: Не, но здесь, понимаешь, здесь очень сложно говорить. Если брать вверх, то это, безусловно, антресоль. Если брать низ, то, мне кажется, разведение пчел вот под батареей, вот, допустим, тоже. То есть на первом этапе это достаточно интересный вариант, потому что, как известно, пчелы, они в тепле очень быстро размножаются.
1: Да, ну, они типа любят тепло, потому что на холоде у них слипаются вот эти пчелиные чешуйки, и насекомые
5: просто дохнут. Кстати, если говорить о холоде, мне кажется, что мы можем сегодня поговорить о такой важной проблеме, как поведение домашних животных в условиях вечной мерзлоты. Это очень интересная проблема, и она как бы на контрасте с пчелами, которые, естественно, чувствуют себя вольготно в условиях нешуточного тепла, соответственно, как бы под батареей, или вот если мы ставим какой-либо кипятильник или обогреватель на антресоль, то мы знаем, что достаточно быстро можно добиться самых, ну, скажем так, впечатляющих результатов.
1: Ты знаешь, кстати, только сегодня мне рассказали демонические анекдоты. Я не люблю анекдоты вообще, но, тем не менее, этот можно рассказать про верблюдов. Может, ты слышал?
5: Нет, я не слышал, но я с удовольствием послушал. Про верблюжью блоху?
1: Нет. Про верблюдов. Я же тебе говорю. Я так сказал про верблюжью блоху. Это же разные вещи. Вот, Кирилл, подожди, вот, выслушай внимательно. Хорошо. Подожди, есть верблюд, так. Есть блоха. Это одно и то же. Ты хочешь сказать, что это одно и то же, да?
5: Нет, я...
1: то есть я дебил, Нет, ты прямо скажи, я дебил, да? То есть...
5: Хорошо, я говорю, я дебил.
1: Вот. Люблю самокритичных.
5: Ты вот видишь, я как пошел на какие жертвы.
1: На какие уступки, да. Так вот, про верблюдов, значит, анекдот. Сын подходит к папе верблюду и спрашивает: слушай, папа, почему у нас такие вот неудобные какие-то копыта вот эти дурацкие? Ну, для чего? Он говорит: ну, сын, мы корабли пустыни, и вот чтобы у нас копыта не вязли в песке, собственно, вот они у нас такую имеют форму. Сын так, да, отошел, сел снова в уголке, посидел, потом опять подходит: папа, а почему у нас тут вот на морде вот такие, да, мудацкие вот эти губы такие вот, для чего-то вот, вот это вот такие вот, ну уж зачем нам это нужно? Ну, сын, ну, глупый вопрос. Мы же вот когда идем, да, мы же корабль пустыни, видим верблюжью колючку и по пути ее вот хватаем. Мы только вот с помощью таких вот жутких вот этих наших губ можем схватить по пути, не увязая вот в песке эту верблюжью колючку. Сын тогда, ну ладно, опять отошел, значит, сел, сидит. Потом опять подходит к папе: пап, а зачем нам вот сзади тут эти горбы-то вот эти два, я не понимаю. Слушай, сын, я тебе уже замучился объяснять. Я тебе говорю, мы корабли пустыни, вот мы идем, не увязаем, сожрали эту верблюжью колючку, а пить нам негде. Мы туда-то воду накапливаем, мы можем не пить там месяцами. Сын так: все, папа понял. Отошел, сел, посидел такой опять. Говорит: слушай, папа, ну я не пойму, ну зачем нам в зоопарке-то все эти навороты?
5: Хороший.
1: Ну а теперь про мерзлоту.
5: Я думаю, что вот о мерзлоте мы должны спросить поклонников, что у тебя происходит, какой-то у себя рушится здание какое-то. Потому что манипуляции диджея, я вот хочу сообщить нашим радиослушателям, так как лет 5 назад тоже за пультом вот сидел и пытался вставлять в различные пазы предметы, будь то компактные круглые диски, либо виниловые гигантские пластинки, либо аудиокассеты, и всегда путаешь, потому что если ты вставляешь, допустим, аудиокассету на компакт-проигрыватель, то происходят проблемы. Вот Саша, я сейчас вот признаюсь...
1: Лихорадочно производил потыки,
5: поскольку у нас есть творчество, представлено творчество Вахтанга Кикабидзе на 11 носителях самых разных. Поэтому, чтобы как бы грамотно построить эфир, приходится постоянно менять, что-то перетыкать. Вот сейчас следующая песня стоит на гигантской катушке, я так понимаю, да?
1: Да, но сейчас мы пока не о песне, значит, у нас еще тут приходят люди и задают вопросы. Вот от Иры вопрос. Мой муж Александр Захаров, так она и говорит, после каждой поездки в театр приезжает пьяным. Александр, подскажите, куда ему надо ездить, чтобы не приезжать в доску пьяным? Ну, Кирилл, у тебя есть какие-нибудь соображения? После каждой поездки в театр он приезжает пьяным.
5: Потому что ему просто не стоит приезжать, вот в общем, никуда ездить, а ему не надо приезжать. Вот какой может быть выход из ситуации.
1: То есть, ну, по крайней мере, тут ситуация такая.
5: Или, может, ему нужно куда-то в другое место приезжать, а Ире там его ждать. Может быть, просто дело в...
1: Поменять место.
5: Да.
1: Безусловно.
5: Потому что мы же знаем, энергетические поля, они совершенно иначе воздействуют на природу человека, если... Многим же советуют, нужно менять место жительства. Допустим, ты живешь в Москве, и у тебя дела не ладятся.
1: Не ладится.
5: Ясно же, что явно это надо просто переезжать куда-то.
1: И, ну, как говорится, бечь.
5: Да,
1: отсюда.
5: Своеобразный, да. И вот плохо, что если приходится бечь в провинцию, допустим, вот ты понимаешь, что тебе нельзя бечь, допустим, я не знаю, за границу, а приходится бечь куда-то, допустим, вот в Моршанск. Вот это, конечно, трагедия всей жизни. Поэтому в данной ситуации речь идет не о том, что ему не надо ходить в театр, а ему нужно просто возвращаться в другое место. Вот и все.
1: Да, хороший.
5: А, элементарное объяснение просто. Александр Захаров, поэтому я думаю, что уже теперь...
1: Далее, ну, если ты не против, потому что очень много вопросов, одному мне сложно на них отвечать. Александр вот спрашивает, ну, я как-то на тебя тоже перекладываю часть ответственности. Моя теща запрещает мне слушать твою программу. Как только пробьет 12, она велит мне идти спать. Посоветуй, что мне придумать. Это как раз Александр Захаров сам вот и спрашивает, да.
5: Ну, естественно, в такое время в театр идти уже поздно. Поэтому мне кажется, что нужно просто, опять же, сменить место. Если приезжать в другое место, там просто нету тещи, и, соответственно, она не может заставить идти спать. То есть все место расположения. Нет, второй вариант, можно засыпать в 12, а в час уже просыпаться.
1: Да, прикидываться. Как... Это... Третий вариант, это измазать зеленкой ее шубу любимую. А где-то без 15-12. Может. Эффект потрясающий. По крайней мере, ей не будет уже ни до чего.
5: Нет, можно поставить кипятить молоко, как бы, и оповестить ее уже в последний момент. А
1: уже этом... когда вот-вот она.
5: Да, да, да.
1: Саша, моя жена всегда моет руки перед едой, а я этого делать не люблю. Она меня дразнит свиньей. Как мне поступить? Спрашивает Андрей Рыжий. Я думаю, что здесь, Андрей, тебе нужно, как бы, чтобы вот она не голословила, потому что это же галимая болтовня. То есть, когда человеку говорит, что он свинья, то есть это же неправда, ну, логично. То есть тебе нужно, в общем-то, уподобиться этому образу. То есть как внушить самому себе, что ты свин полный, конченый, и, в общем-то, хрюкая, как-то обгадясь хорошо, вот ползать на карачках, там, и вообще...
5: А свиньи же, они, знаешь, что кушают? Они же кушают, как бы...
1: Все подряд.
5: В основном фекалии.
1: Все подряд
5: и
1: вообще.
5: Поэтому вот тут...
1: Даже ты знаешь, я помню, забавный был случай у нас в деревне. Хряка выпустили, ты представляешь? Ну, как выпустили, случайно выбежал. Он сожрал стадо индоуток, собственно. Ну, прям вот тут вот. А, ты не знаешь такой индоутки?
5: Нет, я совершенно...
1: Ну, это
5: не
1: такая
5: знаю.
1: Смесь, в общем-то, утки и индюшки.
5: Индуса.
1: Индусы, да. Далее, сейчас еще тут очень много всяческих было, да, значит, про свинью мы ответили. А, да, жена на контрасте поймет, что такое есть настоящая свинья. Кстати, вот ты знаешь насчет животных, чау-чау, знаешь?
5: Ну...
1: Ну, приблизительно. В общем, чау-чау, собака такая. На мясо ее китайцы разные там позят.
5: Мы можем, кстати, вернуться к теме бритые обезьянки читы.
1: Так, так, так, так.
5: Это интересно. Ведь очень интересно.
1: Бритые читы,
5: если
1: да.
5: мы разговариваем о творчестве Вахтанга Кикабидзе, то, наверное, каждый радиослушатель ассоциирует да. его именно
1: извините,
5: с песней
1: кстати, я совершенно
5: о бритой обезьянке.
1: Нужно, да, извините, дорогие радиослушатели, сегодняшняя наша программа, которую вот мы с Кириллом Немоляевым, он помогает мне очень, посвящена творчеству замечательного писателя Вахтанга Кикабидзе. Да, извини, я просто, чтобы напомнить. Ну, профессионализм.
5: Но, если у нас в космос запускали собак, то есть белка, стрелка, уголек, ветерок, то ведь у американцев запускались обезьянки. Одна обезьянка была огромная, это была Кинг-Конг.
1: Ну, очень большая. Она погоняла у тебя было, естественно, она не то, что... Ну, большая, то есть человека где-то.
5: Ну, где-то да, вот такая.
1: Чуть-чуть меньше, но она уже сутулилась. Ну, если бы выпрямилась, она прям вот как человек.
5: И, соответственно, чита. И вот Кинг-Конг, он просто в какой-то степени издевался и постоянно ее брил.
1: Ну, он брил ее когтями. То есть даже было это не то, что вот такой процесс, а просто, ну, скажем так, сексуальные заигрывания в космосе. Вот. А поскольку там была невесомость, то в момент, когда вот в момент особого возбуждения, значит, Кинг-Конга на читу вот эту самую...
5: Во-первых, в этот момент, я извиняюсь, что тебя перебил, да, Александр, он называл ее всегда Маргаритой.
1: Ну, в мозгу мысленно, там же работали подсоединенные датчики всяческие. Но он, короче, цеплялся за нее и производился выщип вот этого и пуха, и всего, что-то росло на тушке.
5: Эпиляция своеобразная такая.
1: А мало ведь кто об этом знает. Ведь люди вот думают, что мы их обманываем как-то, да. Вот они не знают, что когда они приземлились, то, в общем-то, чита, она была лысая. Вот, ну, вообще наглухо лысая и сексуально неудовлетворенная. Вот, а уж мы не будем говорить, в общем, что там творилось
5: не,
1: внутри корабля.
5: Потому что... Мне известно, что это был практически первый такой единственный полет, поскольку в дальнейшем уже как бы был изменен членский состав американской вот этой программы животноводческой, космической. Соответственно, был единственный уникальный полет, вот это чита-брита, чита-маргарита. То есть проблема, она... Даже это не проблема, а просто некий фактор истории, которым хочется все-таки рассказать, поскольку мне кажется, что немногие наши радиослушатели осведомлены о вот таком жестоком полете.
1: Ну, а ты дальше-то рассказывай. Ты на самом интересном прервал.
5: Ты считаешь, что стоит?
1: Да, конечно, безусловно. Люди уже заинтересованы просто и... уже приникли, я бы сказал.
5: Ну, если честно говорить, я не совсем уполномочен говорить об этом. Это очень, очень личное.
1: То есть, а, ну я понял. Да, так вот, значит, вернемся к чау-чау тогда. И вот непосредственно к пищевой собаке, которую разводят в Китае. А тут ее принято покупать вот, и, в общем-то, держать дома. И хвалить за спокойный нрав, отсутствие вони. И, в общем-то, ну, такая, дескать, плюшевая игрушка по типу левретки, только больше места занимает.
5: Дело в том, что как бы чау-чау — это единственное животное, которое от которого не бывает аллергии просто никакой.
1: Да, аллергии не бывает, потому что она съедобна.
5: Да, и она совершенно не пахнет.
1: Вот, да. Так вот, ну, ты знаешь, что это кормовая собака, да, что ее едят. Вот, представьте себе, что вы, например, приезжаете в Китай куда-нибудь, да, заходите в дом, ну, там, нового китайца, который весь там в соплях, на хорошем автомобиле, и видите, что у него дома живет наша вот русская свинья, к примеру, да, вот это то же самое, понимаете, и вот мода, она все-таки должна как-то, ну, фильтровать вот свои проблемы, ну, я так считаю, хотя я могу ошибаться. Что тут еще у нас тут? О, сколько... Вот, моя девушка, тут зашел человек, спрашивает, в общем, девушка его хлебом не корми, любит получать сексуальное удовлетворение перед уходом на работу, и он просто измучился. Помоги, просто... говорит, добрым советом Антоха. То есть, ну, непонятно, хлебом, перед чьим, мне кажется, вот нет, перед чьим уходом, перед уходом Антохи на работу или бабы его, если... перед бабой, а он остается, тогда это говорит о наступлении импотенции у него, потому что...
5: А мне кажется, нужно поговорить о проблеме «хлебом не корми». Что это значит? Это очень сложно.
1: Вот это интересно, «хлебом не корми».
5: «Хлебом не корми». То есть, может быть, если...
1: Еще выражение хорошее — «с топором не вырубишь». Вот эти вот такие вот...
5: Да, вот это вот. То есть, если покормить хлебом, может, просто вот так нужно как-то поступить, может быть? Может быть, удовлетворение... происходит от получения какого-то злаков, вот, зерен вот этих вот.
1: Ну, злаки. Да, можете попробовать. А так вы бы все-таки уточнили, кто из вас это самое. А, Саша, блюзовая программа будет выходить в это время каждую субботу или это досадное исключение, спрашивает Денис. Денис, в ближайшее время мы планируем каждый час вот ночи, субботы на воскресенье постепенно вытеснять блюзовыми программами. Это же так замечательно, когда вот...
5: Причем, что интересно, что... Я извиняюсь, Александр, что я тебя перебиваю. Что каждая программа будет немножко длиннее, чем предыдущая.
1: Да, да.
5: То
1: да.
5: есть это будет час блюзовой музыки, но на самом деле он будет идти, то есть как бы не час, а значительно больше.
1: Сначала час три, час пять.
5: Да.
1: То есть небольшие такие увеличения, чтобы вы привыкли попросту.
5: Потому что если сразу вот взять программу «Максимум» и 11 часов блюза, это просто какое-то чудовищное.
1: Да, не 11, ты перепутал, 24. Ну, да, формат-то 20... надо соблюдать.
5: Да, 24, но сначала-то нужно как бы, ну, не 11-12, потому что половина, понимаешь, то есть нельзя же сразу 24 часа блюза. Мы все знаем, что блюз, по сути своей, это одна и та же песня, только переработанная в различных вариантах. То есть это... совершенно бессмысленный набор звуков, а тоскливейший и совершенно невозможно, который слушать больше там 10-15 минут. Как бы своего рода пытка бессмысленная.
1: То же самое, что, например, авангардная музыка джазовая, которую, в общем-то, играют пузатые дядьки в очках, почему-то считая, что это умно. Вот играть тебе, конечно, приятно очень, действительно приятно. Ну, я сам известный авангардный музыкант. Но слушать, я тебе скажу, невозможно. Мы, кстати, тут предложили вот собрать всех авангардных джазовых, не только, но вообще авангардных музыкантов, так называемых авангардистов, и... в общем, послать их в тюрьму. Ну, в смысле, для того, чтобы они там вот особо опасным преступникам давали свои концерты, а тем за это будут скрашивать срок просто. Ну, то есть, получается, что мы что делаем? То есть, те испытывают мучения, тем самым идут на исправление, правильно? Вот. А эти вроде бы как тоже свои какие-то чакры вот эти творческие освобождают, значит, на людях, которые, ну, вынуждены их слушать. По-моему, это гуманно, Кирилл.
5: Ну... это ведь оптимальный слушатель для любителя авангарда. Просто каждая музыка должна найти своего слушателя. И подчас приходится вот идти на такие чудовищные, казалось бы,
1: меры, но необходимые. Вот очень хороший вот тут
5: Саша, вообще это проблема — найти своего слушателя. Это же очень сложно, он где-то же есть. Как бы каждый вот исполнитель должен найти своего слушателя.
1: И каждый, в общем-то, слушатель, он должен тоже найти своего исполнителя. Это же очень важно, потому что ведь все же в мире парно. Вот весь мир должен быть вообще поделен. Знаешь, 50% населения поют, а 50% слушают. Потом причем, через если, месяц
5: понимаешь,
1: меняются.
5: Понимаешь, здесь еще какой есть момент, что для того, чтобы все было...
1: Чики-чики?
5: Да, чики-чики, чтобы было равно. Чтобы никому не было завидно, но необходимо, чтобы у каждого исполнителя был один, но очень верный слушатель.
1: Да, да.
5: Потому что получается совершеннейший абсурд, когда у кого-то на концертах, понимаешь, стадионы, а кто-то рубится, а никто к нему не приходит.
1: Никто не приходит.
5: Никого.
1: Но мы, кстати, вот тоже пытаемся сейчас направить в Думу запросы, чтобы приходили на разные вот фирмы, на государственные предприятия разнарядки. В общем-то, вот как раньше на субботнике или на встречу кубинской делегации. Помнишь, наверное, сам ходил, небось. То есть тебе говорят, сейчас приезжает кубинская, значит, делегация, тебе давали флажок. И тогда он должен был стоять на Ленинском проспекте, махать, изображать массовку.
5: Я сидел в УАЗике и объявлял вот в рупор, что на первомайской демонстрации, у меня же был очень хороший голос, я объявлял, а вот, то есть там рядом со мной стоял человек, который видел и узнавал в лицо ударников того или иного района. То есть
1: труда,
5: вот,
1: то есть детство.
5: Труда. То есть вот показалось на марше, допустим, дважды краснознаменная духовная семинария. И он мне тычет пальцем, что я должен это сказать очень пафосно и закричать неистово «Ура!». Но в то же время... держать себя в руках, то есть, чтобы не заводиться и не выскочить неожиданно из рафика, просто не вывалиться.
1: Потому что у тебя могло, то есть, тебе могло так аккумулятор заклинить по мощному внутренний, что ты там начал бы от себя тяну пороть.
5: Ну, нет, просто может неожиданно перепутать. Ну, как да, бы сказать, не дважды краснознаменный, там, а трижды, там, это уже...
1: Это уже все, политический криминал.
5: Да, это иные деньги.
1: А, да, ну так вот, далее, насчет слушателей, сейчас я быстренько, насчет найти своего слушателя. Вот Александр, очень нравится ваша передача, ждала сегодняшнюю ночь. Спасибо вам за эти передачи, женщина средних лет.
5: Ну вот просто нужно постоянно давать какие-то передачи людям.
1: Передачи. А, кстати, люди, пожалуйста, не пересылайте, то есть это приветы. Я, хотя, с другой стороны, может, и буду передавать. Как ты относишься к танкистам?
5: Ну, прекрасно.
1: Подожди, а на чем мы остановились-то про эту... А, да, значит, вот про флажки.
5: Кубинские.
1: Короче, их всех, ну, то он едет, к примеру, да, и, значит, нужно проявить интернациональную дружбу. Там мы всяческую грудникам всем выдавали флажки дебильные, выставляли их, типа, там, ну, например, там, третий там класс стоит вот от этого дерева до этого, и, как, знаешь, появляется машина, все машем, ну, изображаем восторг. Ну, такая вот байда. Вот, в принципе, это работало, и кубинский гость, он ему в голову не приходило, что это все такое.
5: Гость, в принципе, был всего один, в общем.
1: Безусловно, все время, он и сейчас тот же самый ездит, я вот смотрю, вот сколько лет у них.
5: Ведь известно, что с 58 года он не бреет бороду. Ты знаешь об этом факте?
1: Да, потому что сказал, что пока не построит у себя коммунизм,
5: да, не бреет бороду.
1: То есть он скоро будет, что вот этот твой, этот самый индусский мудрец, у которого тут такая байда, длинная борода, завязана мощно.
5: Рабиндранат.
1: Да, именно так его зовут. Ну так вот, и то есть такая же, такие же разнарядки мы собираемся присылать, вот чтобы на концерты каждого исполнителя популярного ходило определенное число. Например, устраивает концерт там, это, там, наверное, Федот Киркорин, да, то есть вот там 500 человек на разнарядку, не больше. Там устраивает концерт, там, ну, к примеру...
5: Это билеты в нагрузку своеобразные. Если
1: да,
5: ты помнишь,
1: да, да.
5: Это же была практика. Вы не можете купить билет на Федорина. Соответственно, если вы вам в нагрузку не... то есть, если вы не покупаете также билет на другого исполнителя, которого, казалось бы, вы не знаете, а подчас, если вы приходите на концерт исполнителя, которого вы не знаете, вы уже купили билеты, то он вам значительно больше нравится, чем какой-то, допустим, известный вам Федорин. То есть, здесь как бы идет популяризация и... достаточно справедливая раскрутка тех людей, которые, может быть, никому не известны, может быть, даже совершенно тупоголовы.
1: Ну, в принципе, да, но тут дело в том, что сейчас многие наши радиослушатели хлопнули себя ладонями по ляжкам. в недоумении, сказав, что зачем нам, типа, на тупоголовых ходить и смотреть, а вот вы подойдите тут с другого хода, скажем так, да? То есть представьте себе, что, значит, этот вот он тупоголовый, но из него прет энергия. То есть так он ее выплеснет на вас со сцены, вы сделаете вид, что, дескать, восторг, или, может быть, правда, вам что-то понравится. И он уйдет оттуда опустошенный, хорошенько пропотевший, и ляжет спать. А иначе он что может делать?
5: На улице, да?
1: На улице буянить, рубить деревья, отрывать значки у мерседесов и заниматься прочей пошлостью, собственно.
5: На лицо плюсы, как бы, здесь... Я смотрю, интересные какие-то, да, вопросы?
1: Да, тут, знаешь, великий медитатор спрашивает, великий медитатор.
5: А что он может спрашивать?
1: Он слушай, уже... у меня есть один великий магистр, вот теперь еще великий медитатор появился. Да.
5: Может, Александр, надо спросить,
1: скажи, как ты относишься к воздействиям космической энергии на твой мозг и твое сознание? По последним данным, оно особенно влиятельно и проявляет излишнюю эмоциональность. Да, он прав. Такое есть. То есть где-то, скажем, числа с 7 января почти что по 13 или 14 января над нашей территорией, ну, я имею в виду над территорией, по крайней мере, Москвы, за остальное не могу ручаться, достаточно была плохая в этом смысле. В смысле энергетики.
5: Я слышал, что было даже некое такое озоновое, даже вот не дыра, а наоборот, то есть заполонение озоновое какое-то, вот такое облако какое-то.
1: И вот ты знаешь, что очень многие люди, вот они, ну, люди, которые восприимчивые и умные, они, естественно, восприняли это, ну, как личную трагедию, у них были всяческие протурбации, их колбасило.
5: Протуберанцы,
1: по-моему. Протуберанцы, в общем, с ними творилось что-то несуразное, там, кто в больницу попадал, кто еще там. В общем, ну, страшные вещи происходили. А вот тупоголовые, они даже ничего не почувствовали. У них вот эти вот с 7 по 14, у них жизнь текла обычно. Поэтому вот если у вас жизнь текла с 7 по 14 обычно, то есть вот вы займитесь, пожалуйста, самовоспитанием, потому что это должно как-то насторожить вас. Кстати, совершенно серьезное заявление, я считаю, да.
5: Ну, что интересно, что есть тупоголовый человек? То есть, видимо, человек с тупой головой. Это не говорит о том, что...
1: А голова, кстати, вот, кстати, выражение тоже, да,
5: тупоголовый,
1: из серии,
5: да?
1: Вот, типа из серии «Не вырубишь топором», тупоголовый. А что, голова на острый, что ли, бред?
5: Вот,
1: как?
5: Вот.
1: Черепом. Кто может нарезать своей головой колбасу? Не, ну батон, зубами только,
5: батон,
1: если
5: колбасы.
1: Батон колбасы нарежет. Никто не сможет. Бред какой-то. Кирилл, перестаньте устраивать гадкие вечеринки в 3 ночи. Я ваш сосед с нижнего этажа, не могу никак к вам дозвониться. Это к тебе сообщение такое. Александр, скоро надо будет читать новости. Прочтите их сами с Кириллом. Обязательно. Но нам за это не платят. Мы делаем теперь с Кириллом только то, за что нам платят.
5: И вот как раз один из этих, одна из оплат происходит вот в 3 часа ночи, вот гадкая вечеринка. Почему как бы приходится ее терпеть? Потому что это, ну, это не то, что единственный заработок, но это один из способов как-то несколько подняться, может быть, приобрести себе какой-то автомобиль. Это приходится вот в 3 часа ночи вот совершать некие вот такие жуткие акты.
1: Ну и плюс это тоже раздражающий фактор для окружающей среды, а иначе она вообще превратится в болотце. Ну что, сейчас послушаем.
5: Да, мне кажется, песню. Пора сделать некую музыкальную паузу и послушать песенку.

0: деревне, за комнатка в кассе. Тогда мы садимся к столу, по традиции четким словесным указом назначить себе тамаду. Тамада — это главная личность за большим и за малым столом. И от выбора нашего очень зависит, как вечер мы тот проведем. Пей до дна, пей до дна, если просит тебя тамада. Пей до дна, пей до дна, если просит тебя тамада. Первый тост он поднимет за встречу, еще чтоб друг друга обнять. Ведь видит он просто за милых хозяев, что рады нас в доме принять. И потом уж за нашим застольем хвалу Господу вместе споем. И поднимем за родину рог мы прекрасный, наполненный красным вином.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Маранси» Кирилл Немоляев. Вот тут все какие-то, кстати, это извини, тут я о своем немножко сообщение приходит, касающееся того, что у меня появился свой сайт, и почему там не грузится файлы в формате MP3. Для меня это пока загадка, я пока не заходил, но я даже не могу ответить, я зайду туда и посмотрю. Да, ну а сейчас мы ответим на вопросы, которых тут собралось огромное количество. Вот на один из них, поскольку я напоминаю, что вся сегодняшняя наша программа посвящена творчеству замечательного певца господина Кикабидзе. Уважаемый... Извини, я болею. Правда ли, что Вахтанг Георгиевич раньше работал... на таможне, не пропускал на территорию нашего отечества птиц, похищенных из зоопарков запредельных стран, спрашивает Виталий Бабарыкин. Для меня это новость, конечно, но ты же более у нас опытный в плане истории коллектива и вот не коллектива, а автора, исполнителя нашего.
2: Ну, с одной стороны, более опытен, но с другой стороны, то есть этот период в жизни Вахтанга Кикабидзе был, это был достаточно кратковременный, очень неудачный опыт. То есть,
1: неудачный.
2: Опыт был очень неудачный.
1: Из серии «Швейцара», который грозно стоит и всех пропускает. Дело в том, что за время, пока вот он там работал, то столько привезли контрабандных животных в Москву, что, ну, даже говорить страшно. Далее, тоже все про животных, поскольку наша тема сегодня о животных, также еще вся программа посвящена животным параллельно.
2: Особенно поведение домашних животных в условиях вечной мерзлоты.
1: Ну, она красной нитью, эта тема проходит попросту по нашей программе. Вот тут просят, чтобы я у тебя спросил, испытываешь ли ты жалость при виде животного, попавшего в капкан? Ну, вот я тебе сейчас покажу, посмотри.
2: Спрашивай.
1: Вот смотри, вот. Видишь, это мышь в капкане, видишь, зажата. Ну, как у тебя? Кстати, лицо у Кирилла не изменилось вообще, он разглядывает.
2: Ну, просто дело в том, что как бы...
1: Ну, дохлая мышь в капкане.
2: Ну, здесь же такая атмосфера и такая обстановка, вот что, собственно, говорит, не новость, да. Поэтому, если бы это случилось прямо сейчас, а как бы... оповестил меня еще прям в самом начале нашей беседы.
1: Не, можно вот я скажу просто следующую фразу, что... следующую.
2: Да. Нет, подожди. Ну, сейчас скажи вот эту.
1: Нет,
2: это, скажи вот эту, да, скажи.
1: А, да, вот ее. Вот,
2: вот эту.
1: Да, ну вот,
2: сказал?
1: Ее, да.
2: Теперь давай
1: следующую. Нет, еще сейчас не сказал, сейчас сперва
2: давай,
1: я скажу.
2: Да, скажи
1: о животных. Так. Вот это сказал,
2: да, тебе следующее.
1: Да, значит, насчет животных, попавших в капкан, она же только дура животное в капкан попадет. Умное животное, она, понимаешь, хитрыми тайными тропами, она, понимаешь...
2: Вот, допустим, в условиях вечной мерзлоты ни одно животное не может попасть, допустим, в капкан.
1: Почему?
2: Ну,
1: оно может зато попасть, это, собственно, в прорубь, в общем-то, в снежную бурю, быть также сожратым росомахой. Знаешь, что такое животное росомаха? Ну, знаешь, что пролегает от Москвы до Хабаровска, там растет тундра, знаешь, и в ней водятся медведи и росомахи. И лучшее наказание это выгнать туда, вот, и сказать, выгнать из Москвы и сказать, что пешком, чтобы пришел в Хабаровск.
2: Вот. Дело в том, что как бы сейчас же в Москве организовалось общество как бы противников домашних животных, и эти люди борются за то, чтобы,
1: свободу,
2: да, чтобы каждый, в каждой семье максимально приручить домашнее животное, а потом его выгнать для того, чтобы как бы любить
1: все-таки
2: человека.
1: Ну, не выгнать, а первое выпустить на свободу.
2: На свободу, да. А для того, чтобы все-таки человек любил человека, а не животное. Потому что, ну, как бы, когда мы любим животное, мы тем самым отдаем тепло как бы существу, которое, в общем-то, ничего не соображает, если говорить серьезно, а близкому тебе человеку уделяем меньше времени. То есть, как бы, в принципе... Это достаточно гуманный акт, потому что животные, они издревле жили как бы на свободе и никогда не были домашними до той поры, пока не образовались дома. Соответственно, если их выпустить на свободу, они там будут себя чувствовать более органично.
1: Что рыба в воде.
2: Ну, в общем, да, определенные аналогии можно провести.
1: Да, ну что же, вот дальше, значит, дальше займемся. Саша, я занимаюсь написанием полотна «Комсомолец, пожуривший...» Ну что вы тут перебиваете? А давайте не присылайте пока ничего, пока ни за что, ничего не заходите, никто сюда. Саша, я занимаюсь написанием полотна «Комсомолец, пожуривший мародера». Согласитесь ли вы мне попозировать? Хочу писать с вас комсомольца, заставшего врасплох мародера, снимавшего с трупа с сапоги. Илья Репин тут спрашивает. Илья, я согласен, но ведь дело в том, что издревле у нас художников повелось, что вот роль натурщика и вообще эта работа натурщика, натурщица очень высоко должна быть оплачиваемой. Это, во-первых. Во-вторых, естественно, я не буду голый, потому что я комсомолец. И вот супертупею, маузер, вот все это навороты все.
2: Приблуды.
1: Я приблуды, я с собой забираю в качестве тоже гонорар, плюс, значит, трехразовое питание в течение часа и выпивку бесплатную.
2: Вот. Опять же, в течение часа.
1: Да. Безусловно, в неограниченном количестве. Вот, в этом случае...
2: Но здесь зависит еще, на самом деле, я бы предусмотрел транспортировку в нужное место по окончании позирования.
1: А, да, и, конечно, доставку тушки вот в место позирования само.
2: И с места позирования обратно.
1: Нет, потому ну это само собой.
2: Здесь уже ведь по мере принятия, как бы, по мере результата. Потом здесь можно бороться за качество. Если не нравится качество, то можно заставить перерисовать, соответственно, с вытекающими отсюда халявными как бы продуктами питания и выпивки. То есть можно рубиться вообще и стать иждивенцем в какой-то степени.
1: Слушай,
2: на шею.
1: Извини, что я перебил. Меня тут сволочью какая-то гнида обозвала. Ну вот слушай, дословно, прям читаю письмо прям. Кирилл, я вас так люблю, а сволочь Лаэртский все время обрубает мои сообщения. Скажите, пожалуйста, да отстаньте вы тут, что же вы шлете-то, дайте дочитать. Как вы выглядите, где вас можно увидеть в ближайшее время, Женя? Ну я надеюсь, что Женя мужчина, Кирилл, скажи нам правду.
2: Как я выгляжу?
1: Нет, ты про Женю, то есть... Да сволочь обозвали. Женя, я тебе могу сказать совершенно искренне и честно, что это первая вот телега, которая пришла вот под твоей подписью. Вот по крайней мере, это совершенно четко. Так что я не сволочь, я друг.
2: Друг.
1: Да, ну так чего?
2: Ну, выгляжу как все диджеи, как бы, как все люди, работающие на радио. Известно, что как бы, в отличие от телеведущих, люди, которые выступают на радио, должны выглядеть одинаково. Потому что, ну, как бы, ты выходишь в эфир, и ты своеобразный как бы робот. Ведь диджеи — это некие машины практически. То есть, когда диджей выходит в эфир, он же что говорит обычно? Название песни, время. То есть, можно дать какую-то справку, допустим, либо время, либо сколько людей в Москве живет, либо, допустим, какое...
1: Не, еще знаешь, как обычно у них происходит, вот коронные диджейсковые такие штуки, это типа, если перед этим тоже ведь какая-то песня у него была, естественно, да, и вот сейчас песня следующая будет. Вот он, когда, значит, та прошла, вот это идет, и следующий, вот, и вот в промежутке между вот этой и следующей он обычно говорит, ну что же, а вот и называет, значит, имя там, ну, предположим, там это там, ну, неважно, там, а там Гулькавич какой-нибудь там.
2: Вот,
1: да?
2: Кстати, да, Гулькавич.
1: Вот, да, вот, а сейчас, значит, чешской певице Надежде Гулькавич отвечает там какой-нибудь там Псыч, вот,
2: но,
1: с песней, что любовь — это все-таки прекрасное чувство.
2: Но, Александр, здесь нужно подчеркнуть следующий момент, что
1: он должен...
2: после Гулькавич нужно сказать, в Москве 24 часа 15 минут.
1: нельзя говорить, понимаешь, часто-то
2: нельзя. Часто нельзя говорить, но, в принципе, диджей обязан...
1: Ну, раз в пять песен.
2: Да, они обязаны какую-то дать информационную справку вот между песнями. Ну, вот я говорю, сколько людей в Москве живет, или какая погода, а потом сказать, то есть здесь должна быть такая непроизвольная какая-то вот историческая справка. Вообще, и почему вот мы говорим о том, что диджеи выглядят одинаково? Потому что если вот взять всех, как бы, диджеев, работающих на различных московских станциях, то, в принципе, они все очень похожи друг на друга. Здесь же не надо, как... Диджея же практически никто не видит.
1: Они, кстати, от этого страдают. Так же, как, например, профессиональные актеры, озвучивающие вот ролики рекламные. Они...
2: Ведь их никто не узнает в транспорте общественном.
1: Страшно, страшно.
2: А как бы, когда тебя не узнают в общественном транспорте, это, ну, как
1: очень
2: бы...
1: неприятно.
2: Это очень неприятно.
1: Неприятно.
2: И, соответственно, если человек... работаешь на телевидении, едет бок о бок с человеком, работающим на радио.
1: Они вроде как и равня,
2: да,
1: а
2: вроде
1: тот
2: как
1: его узнает,
2: а этот
1: тот
2: на него не может узнать никак.
1: А даже ведь бывает как, что тот, который вот работает на телевидении, он, ну, типа, у него и программу меньше. И там, может быть, его голову покажут где-нибудь, да, в уголке минут пять там по телевизору. Да. Он вроде уж звезда.
2: И все к нему подходят сразу в метро.
1: Да. А этот, например, он там, типа, известнейший там какой-нибудь диджей.
2: Да, его никто совершенно не может узнать.
1: Знаешь, как, какая несправедливость. Поэтому мы предлагаем вот что отныне. Вот телевизор, да? Вот там новости идут. Четыре угла у телевизора есть, да? Ну, у экрана. Вот в каждом углу по рамочке такой, где будут еженедельно выставляться все диджея всех вот московских радиостанций, чтобы их рожиться тоже постоянно как-то. Ну, потому что, ну, это называется прорыв по-другому.
2: Допустим, не может же девушка... Вот почему, допустим, диджеи и диджейки как бы... Они же очень несчастны в личной жизни.
1: Жутко. И, ну, диджеи еще так, они, конечно, несчастны, но диджейки плюс к этому еще все сексуально озабочены. Знаешь, они постоянно делают вид, что их кто-то ждет по выходу у радиостанции, вот, что это их пугает, хотя с надеждой, конечно, ожидают, что кто-нибудь будет ждать, какие-нибудь поклонники. И ты знаешь, как правило, ждут какие-то полные ублюдки.
2: Да, и совершенно... Они очень часто путают, потому что бывают случаи, что некоторые... женщины, просто зная, что сейчас должна выйти какая-то известная диджейка, они как бы заходят на радио и выходят вместо диджейки.
1: Да,
2: вместо и тут же уже вот эти
1: Цопова,
2: мужчины,
1: да,
2: они цопают и уходят уже. А диджейка выходит и видит только вот спины.
1: Вот эти спины. Это такой, в общем-то, самый алчный вид мошенничества. Мошенничество на чувствах, а не на деньгах. Мы, кстати, против этого. Совершенно.
2: Да.

Сладкий сон, вы сладкий сон, виденьями любовного дурмана. Я опьянен, я опьянен, венец творенья дивная Диана. Вы существо, в котором нет ни одного изъяна. Ни одного, ни одного, ни одного. Венец творенья дивная Диана. Я вам оплот, любимую соперник в сеть обмана не завлечет, не завлечет. Венец творенья дивная Диана. В любом бою, я докажу вам преданно и рья. Любовь мою, любовь мою, любовь мою.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. Наша сегодняшняя программа посвящена творчеству великого русского композитора Вахтанга Георгиевича Кикабидзе. Соответственно, также этим... Как их?
1: Ну, честно говоря, если внимательно наши радиослушатели слушают программу «Монморанси», то излишне, наверное, напоминать.
0: Да, о чем даже идет речь. Значит, далее. Хотелось бы тут по... Во как! Злобное сообщение. Вот все наши, скажем так, с тобой жалостливые рассказы, в общем-то, которые...
1: О спинах.
0: О спинах и, в общем-то, незавидной жизни диджеев вот приводят к чему? Немедленно прекратите пропаганду уродцев диджеев, которые в большинстве своем маразматики. Пусть идут на скотный двор и там диджействуют. Подпись Васи, видишь, то есть вызвала в людях жестокость наша с тобой.
1: Ну, а какая пропаганда? Мы просто говорим, что это несчастные люди.
0: Безусловно, не пропаганда никакой тут нет. Далее, у меня спрашивают, правда ли, что мой младший брат владеет модным автосалоном в районе станции метро «Проспект Мира»? Нет, у меня сестра младшая, она владеет большим очень автосалоном, но в районе Троице-Лыковского проезда.
1: Подземным.
0: Подземным, мощным подземным, да, автосалоном. Далее, вот сообщение такое было. У меня тоже с 7 по 14... Сейчас, извиняюсь, тут что-то...
1: Ну и все, мне кажется, уже
0: хорошо. В общем, короче...
1: У меня тоже 7 по 14.
0: В общем, некий Тимур Мамедов хочет с тебя денег срубить, Кирилл. Предупреждаю. Сейчас.
1: Тимур Мамедов?
0: Тимур Мамедов вот хочет денежную компенсацию с тебя.
1: Ну, сколько?
0: Ну, он не пишет здесь, он просто вот говорит, что куда обратиться ему за денежной компенсацией, поскольку с 7 по 14 у него все текло в нормальном русле. Ну, то есть, в общем, грустно ему сейчас от этого. А, да ладно, забудь. Далее. Уважаемый тут Ёж, этот второй насекомый, это, да, не грузите тут это самое вашими дебильными. Не будет ничего для вас.
1: Достаточно безапелляционно.
0: Саша, как ты и твой гость относитесь к осторожности?

0: то как бы она получила одобрение во всех инстанциях, и даже в программе «Время» стали говорить про, ртутный столб, пока не произошло разоблачение вот этого псевдоисследователя.
1: А видишь, тут, видимо, с чем связано, я так могу вот, попытаться высказать предположение даже, что вот как, скажем, столбик ваших ртутных термометров поднимется там, ну, да тут столбик, да, ты вроде как чувствуешь автоматически свое такое величие и мощь. А когда говорят ртутный столб или там атмосферное давление, то, соответственно, тебя вот данной терминологии душат, показывая, что, в общем-то, в любой момент могут навести в твоей тушке панику, и она попросту лопнет, посинеет и умрет. Ну, то есть контроля таки над мозгом. Не, ну, особенно, не в тему я сейчас, да?
0: Нет, нормально. Как всегда, совершенно не туда. Но дело в том, что как бы вот водители, будьте осторожны. Вот-вот, как бы изначально, о чем мы хотели поговорить, об осторожности водителя, но как практика показывает, если чем более осторожен водитель, тем больше шансов, что именно в его машину въедут другие неосторожные водители. То есть здесь как бы никак не решает проблему дорожных происшествий.
1: Ну, в общем, даже мало того, что когда человек сам про себя говорит «я осторожный водитель», то сразу следует каким-то образом пытаться не допустить его за руль. Потом есть еще очень хорошее выражение. Вот мой дядя блестяще водит машину. Как тебя? Кирилл, выгляни, пожалуйста, в окно. Я только что спер магнитолу из припаркованного под вашим окном твоего автомобиля, Кирилл.
0: Сейчас.
1: Угу. Твоего новенького автомобиля. У тебя новенький, да? Уже взял?
0: Да, как вот да. Взял вот тут новенький автомобиль. Кстати, совершенно
1: дебильная фраза
0: абсолютно.
1: Да, так вот, слушай, опять тут частного плана сообщения. Тебе. Кирилл, я правда в вас влюблен. Буду ждать вас на выходе с радио. Есть ли у меня шанс, Женя? Все-таки Женя...
0: Мужчина.
1: Ну нет, ну я бы так не сказал, скажем так.
0: Это, наверное, женщина и просто как бы вот...
1: Нет, подожди, или я что-то неправильно понимаю. Если ты назвал Женю мужчиной, то тогда кто ты у нас?
0: Нет, подожди, вот. Подожди, я что-то не понимаю. Какие-то у вас сложные с Женей отношения, интересные как-то. Мы же говорили о диджейках, понимаешь?
1: Так ты же с радио выходишь-то.
0: Согласен. Тут сложно, тут все совсем по-другому. Когда выходишь с радио, это... Да вообще вот проблема выйти с радио. Выйти из эфира — это не проблема, а вот выйти из здания. Что такое?
1: Не, ну тут просто смешные письма приходят. А думаешь, я над тобой, что ли, смеюсь?
0: Нет,
1: я очень тактичен. Значит, проводитель осторожных ответил. Вот вопрос следующий. А Кикабидзе, это вот Ёж Димон спрашивает такой вопрос. Кикабидзе использует ненормативную лексику?
0: Ну, вот из тех произведений, которые мы прослушали, там два слова.
1: Да, было.
0: Вот одно из них слово «жопа».
1: Да, было. Да.
0: Как бы оно повторяется много достаточно раз, а еще вот другое слово не хотелось бы говорить.
1: Наверное, я его там тоже про это самое... хорошо оно было прослышано, да.
0: Ну, просто надо, вот как бы слово вот, «попа», как бы, ну...
1: Да.
0: Оно ведь по-грузински означает совсем не то, что мы привыкли... подразумевать в свое время, оно означало не то, и только теперь начинает означать то, что мы под чем мы это привыкли как бы понимать, ну, вот, в русском языке.
1: Да, безусловно. Значит, тут опять, ну, тут, кстати, очень много интересных вопросов. Вот каким образом, Махлин спрашивает, выиграть на скачках? Вообще есть право, такое правило, что на скачках новичкам вся везет. Приходите, сразу ставьте, как там, тройной экспресс денег там, или как у них-то, я помню, я в последний раз ходил тоже вроде там.
0: Нет, просто на скачки нужно приходить один раз, и все, выигрывать самую максимальную сумму и уходить. Поэтому...
1: Далее. Александр, большое спасибо вам за передачу. Стою голый на кухне, ем холодец. Какая все-таки у меня жена умница. А вы любите холодец? Роберт Аполлонович спрашивает. Роберт Аполлонович, безумно, я обожаю холодец. Причем вот я еще хочу сказать, что не следует путать машину грабят опять. Что не следует путать холодец со студнем. пожалуйста. Вот студень и холодец — это разные вещи. Это во-первых. Во-вторых, то, что сейчас мы все подразумеваем под холодцом, ну, вот то, что подается под видом холодца,

0: в общем-то, жалкой подделкой из серии китайских магнитол, там типа Kensonic или адидасовских бутс, которые мы потом уничтожаем на специальном полигоне. Вот поддельных бутс, я имею в виду, тоже китайских.
1: Но ведь,
0: потому что настоящий холодец... Это
1: настоящий
0: просто...
1: холодец — это противопоставление жаркое.
0: Это просто мясо, ничем не залитое.
1: Совершенно справедливо. Потому что, как бы, если мы заливаем мясо, то непонятно, почему, собственно говоря, это получается холодец.
0: Слушай, вот
1: посмотрите, холодец и жаркое, это, кстати, тоже отдельная тема, это очень интересно. Это, как бы, слова антонимы.
0: Вообще, жаркое.
1: Жаркое,
0: и
1: да,
0: холодец.
1: И холодец, видишь? То есть, как бы...
0: Ты знаешь, вот люди некоторые любят контрастный душ, а мы будем, значит, лупить, значит, их по спине по очереди то жарким, то холодцом. Это будет массаж этакий. Ну а чего? Классно.
1: Нет, можно, можно, можно.
0: Да. Далее. Значит, про голову, значит, который холодец ест, мы рассказали всем. Далее. Саша, нравится ли вам иногда дразнить животных? Спрашивает Пупс. А как ты узнал? Да, ну ладно. Про водителей мы рассказали. А, вот. Хотелось бы услышать о таком предмете, который мы, ботаники, называем левретки в цветоводстве, а именно бонсаи, карликовые баобабы размером не более 10 сантиметров. Евгений Карлович интересуется. Но такие продают в Европе повсюду, повсеместно. Что ты про это можешь сказать?
1: Я вот тут увидел очень интересное объявление, что вместо музыкального альманаха Варгафтика будет выходить музейно-галерейный. Ответственная Татьяна Невская.
0: А,
1: это объявление...
0: Висит здесь уже 4 года, ты
1: балетный
0: знаешь.
1: Балетный альманах заменяется на театральный, который будет выходить еженедельно. Ответственная Алена Карась.
0: По-моему, ты все выдумываешь. Я отсюда вижу и...
1: Это совершеннейшая правда. А главный директор Венедиктов. Так что я думаю, что на самом деле не придраться. Просто я немножко не в тему, может быть, и прослушал.
0: Нет,
1: твой
0: почему?
1: Вопрос.
0: Совершенно, совершенно. То есть я тебя именно и это и просил.
1: Нет,
0: просил
1: все к этому зачем? Подходило, но я, может, чуть-чуть опередил все-таки. Нет?
0: А, ну мы бы так и так бы мимо этого не прошли, безусловно. А знаете ли вы, что запретные зоны для полета ВВС Ирака установлены американцами без согласия ООН? Ты знаешь это?
1: Я знаю, что на Кубе... Существует город Гуантанамо. Это город, где до сих пор сохранена американская военная база. Я думаю, что это даже более, скажем так, страшно и более актуально сейчас.
0: Нет, ну я просто...
1: Или я ошибаюсь?
0: Ну, я просто хочу к тому сказать, ну не то, что нет, ты, конечно, безусловно в этом прав, но вот эта вот напористость, с которой окорочковая, так скажем, нация начинает сейчас действовать на международном рынке, она как-то настораживает. Ну, ты вот как-то зацени. Ну вот что они творят-то вообще-то?
1: Окорочка
0: что творят-то?
1: Ну это же как бы...
0: А эти-то что отвечают? Ну они типа говорят, да нет, мы тоже еще влиятельны. Вот сейчас переговоры по Ближнему Востоку, они, дескать, покажут, какие мы влиятельны. Но мы не будем им диктовать условия, говорят они, мы будем их упрашивать.
1: Все правильно, не надо ничего никому диктовать.
0: Никому ничего, надо сразу по морде бац ему и все.
1: Окорочком.
0: Да. Далее... Евгений. Так слушай, это опять тот Евгений, тот же самый. Значит, все, Евгений, до свидания, спокойной ночи. Так, что тут? О, слушай, ну тут опять что-то это, по твою тушку, я бы даже сказал, тут такие домогательства идут, что я даже не буду просто...
1: Опять от Евгения?
0: Да, то есть там уже все, то есть тебя... Скоро что-то с тобой может произойти, так что готовься. Да. Господи, шелудивый. Ну что ж ты со своим этим лезешь, с этой? Ну ты же, ну, 10 раз одно и то же. Нельзя. Дальше. Кирилл, расскажите, пожалуйста, поподробнее о вашем совместном пикетировании клуба любителей левреток, который вызвал ноту протеста французского посольства, в которой утверждалось, что вы сорвали им презентацию.
1: Очень накручено.
0: Накручено, я тоже ничего не понял. Не будем отвечать на этот вопрос. Далее. Мой друг Коля Комендровский, когда нажрется, настоящее животное. Рост он высокого, волосы длинные. Представляете, на что он может быть похож? Шурин. Шурина, значит, если это Шурин вот этого персонажа с длинными волосами, то кто тут у нас? Племянник, что ли? Нет, не племянник.
1: Брат друга.
0: Нет.
1: Не. Ну, это на самом деле, вот это как бы даже люди, которые вот знают вот эту систему свекор, там тесть, племянник. То есть, на самом деле, это все очень запутано.
0: Ну, и даже и не стоит в это влезать.
1: Да, это даже не стоит влезать, потому что совершенно не обязательно так кого-то звать. Можно сказать, там, допустим, Анатолий. И не надо говорить, там, брат, тесть, свекра. Это же глупость.
0: Глупость полная. Господа, как вы относитесь к хорошим манерам и чистоплотности? Знакомо ли вам данное ощущение, спрашивает Алексей Сафронов. Алексей, господа все в Париже.
1: Лаконично.
0: Не исчерпывающе. Далее, сейчас. Ну, я уж на все сразу хочу тут. Что такое? Господи. Какой-то луноход тут какой-то. Да чего все-таки действует?
1: Кочубей. Первый луноход атомный.
0: Угу. Ну, вот про советских певцов тут тебя хотят спросить. Я думаю, не будем отвечать.
1: Смотря какие певцы.
0: Александр, почему вы так часто используете батхетовскую лексику? Правда, да? Нет, скажи, я что-то за собой...
1: Батхетовскую?
0: Да, ну, в смысле, батхетовскую лексику.
1: Да нет, мне кажется.
0: Да мне тоже так кажется. Это просто у меня дыхание такое. Так, сейчас, подожди. Да отстаньте вы с вашим Лениным.
1: Ну, в принципе, уже это произошло.
0: Вот, интересный вопрос, очень-очень интересный вопрос. Почему кефир одной и той же марки в один день продается жидким, как молоко, а в другой день густым, как сметана?
1: А потому что известно, что от запоров лучше всего помогает трехдневный кефир.
0: То есть, это... Да, то есть, который отстоялся три дня.
1: Да.
0: Угу. Нет, а, скажем, вот смотри, пиво как ценится. Оно может быть, ну, даже плохое, да? Ну, к примеру, просто, ну, не дорогого сорта. Угу. Но оно ценится за постоянство вкуса. Такое есть характеристика ПВ у нас, у пивоваров. Постоянство вкуса. То есть, когда ты покупаешь бутылку пива и ожидаешь от него определенного вот привкуса, его, и ты его получаешь.
1: Ну, вот мы знаем, безалкогольное пиво тоже ведь оно...
0: Ну, безалкогольное, да, вот некоторые... Вот. А с кефиром, то есть постоянство консистенции не наблюдается. И опять же, ты знаешь, в сметану в 200-граммовой банке стали снова меньше класть.
1: Но ведь с кефирами, здесь в кефире мы всегда можем увидеть число. Соответственно, когда кефир выпущен. И фанатик того или иного сорта кефира должен знать, что если... То есть он должен математически высчитать, когда он покупает пакет кефира, и знать, какой у него будет привкус, потому что который ежедневно практически меняет свой вкус. Причем меняет свой вкус порой кардинально. И как бы в определенный момент он переходит в пахту. Вот ты знаешь, вот эта пахта?
0: Пахта, безусловно.
1: Да. Но... Вот как бы мало кто же знает, что это на самом деле как бы кефир.
0: Ну,
1: ну практически.
0: Ну, то есть это где-то близкие они, конечно, по консистенции просто... Ну, по идее, даже по эффекту на желудочный мешочек, по вот, расслабляемости где-то одинаково. Но, в принципе, здесь мы можем также сказать, что, например, минеральная вода, она тоже, по идее, кефир, только прозрачный.
1: Ну,
0: безусловно.
1: Ну, здесь... Наверное, ну, все-таки мы можем говорить, что минеральная вода без газа.
0: Без газа.
1: Без газа.
0: Да. Ну, или слабо газированная, которая, то есть вот она.
1: Ну, то есть как бы боржоми, допустим, тоже, да?
0: Да. Ну чего? Сейчас, я тут это самое. Сейчас, дальше тут что-то прям... Нет, все, я пока вот это отложу, все. Песенку.
1: Да, я думаю, ну, что песен... стоит послушать. Песенку.
0: Сейчас что-то... Я только хотел официально, да. Знаешь, в гостях у нас Кирилл Немоляев. Давняя поклонница твоя Вика спрашивает, какие тебе женщины нравятся.
1: Я вот, честно говоря, очень люблю героев сказок. Допустим, интересная совершенно дама, вот Сватьи Бабы и Бабариха. Вот совершенно...
0: Баба-Яга тоже.
1: Непонятная абсолютно. Не могу сказать, что она мне нравится, но интересно. Вообще мне полные женщины еще нравятся.
0: Полные нравятся?
1: Да.
0: У меня есть тут для тебя пара.
1: Где они?
0: Ну, я пока познакомлю тебя.
1: Отлично.
0: Так, что такое? В Австралии ты был?
1: Да, один раз.
0: Расскажите, пожалуйста, о вашем путешествии в Австралию. Говорят, все очень смеялись, когда вы вышли из самолета в коротких штанах, летней рубашке, забыв по невнимательности, что... Ой, господи, что...
1: Ну что?
0: Ну что там, холодно, в общем, или тепло, в общем, как бред. В Австралии тепло, а в чем должен быть? В шубе, чтобы вышли выйти?
1: Непонятно.
0: Непонятный всегда. Вопрос, не будем отвечать. Так, Саш, ты меня просто обижаешь. Я не Женя, а скромная девушка Вика. Спроси, пожалуйста, у Кирилла, какие женщины ему нравятся? Кирилл, какие женщины тебе нравятся?
1: Ну, мне очень нравятся персонажи русских народных сказок. Особенности вот свати Бабы Бабариха. Очень интересно. Немножко, что мне нравится, но как бы персонаж интересен. А вообще мне нравятся полные женщины.
0: Вообще есть Баба-Яга такая. У меня, кстати, насчет полных есть там какое, кого там могу познакомить.
1: Да, где это?
0: Познакомлюсь.
1: Хорошо.
0: Хочу представить на ваш суд, не я хочу, там они, знаешь, что-то, на ваш суд отрывок из моей книги «Кактусы, короли подоконников». Хорошо.
1: Да.
0: У меня же книга тоже выходила, ты знаешь, «Кактусы и кошки». Читал ты, я подарил, да, тебе?
1: Ну.
0: С чертежами с моими.
1: Спорная книга.
0: Спорная, но какая интересная.
1: Ну, а любой предмет должен быть правильно. Если он спорный, значит, он интересный. Потому что он вызывает какой-то спор. Уже столкновенное мнение, значит, он не
0: безразличный. Осторожнее. Тебе не больно?
1: Нет, нет.
0: Хорошо. Ты же, видишь, говорил, что голова, она не твердая. А то ты сейчас прорубил бы стенку, и все. А так, видишь...
1: Тупоголовый.
0: Так, значит, на это мы отвечали. Все, насчет дуэтов мы планируем с Кириллом. Будет обязательно у нас такой творческий тандем.
1: Вопросы про MTV я вижу какие-то.
0: Да, сейчас, ну, да, сейчас про кактусы. Про MTV тут масса вопросов, да. Ну вот сейчас про кактус, знаешь, кактус она хочет представить, значит, отрывок из книги ее «Кактусы, короли подоконников». Вспыхнул угольками скромный огонек, весь под волосками кактуса пенек. Анжела Бражникова. Ну, это явно сексуальные какие-то у Анжелы стихи. У тебя какие-то есть комментарии?
1: Мне просто понравилось.
0: Ну, там про пенек, там про все. Да, естественно, вот тут очень все-таки нас много спрашивают. Я просто в кучу я эти вопросы все сложил, и письма, и надписи со стен ободрал. Насчет нашего отношения вообще к российскому MTV.
1: Да, ведь...
0: Ну, ты там внутри вращался, то есть ты знаешь внутреннюю кухню, может быть, как-то.
1: Ну да, как бы.
0: Можно тебе задать вопрос?
1: Да, пожалуйста. Да,
0: вот скажи, вот почему...
1: По поводу внутренней кухни.
0: Ну, даже вот скорее по поводу редакторских, скажем так, вот прибамбасов, да? Ну, вот почему они всегда вот одевают всех артистов в меховые шапки, то есть, ну, вот в такие...
1: Ну, здесь все зависит от обстановки в помещении. Во-первых, ведь известно, что в российском MTV нету, как бы не отапливается помещение.
0: Соответственно, но мне кажется, что это связано с желанием просто представить русских перед своими вот буржуйскими вот этими вот, ну там же босс это все равно все иностранные,
1: ну,
0: как, чтобы все американцы и прочие грильевые думали о нас, что мы вот ходим тут в таких ушанках дебильных, в валенках и еще с медведями. Ну то есть попытка восстановить вот традиционность, а-ля там парк Горького, гитара под балалайку и прочее, то срамоту.
1: Дело
0: вот
1: в том, что нами был предложен глобальнейший проект введения некоего, понимаешь, генотипа вот этого MTV. То есть этот был Витя М. То есть, понимаешь, путем переставления букв, то есть MTV Витя М, то есть Витя Малеев. Это такой несколько дебиловатый подросток, который должен был олицетворять вот этого усредненного зрителя телеканала MTV. То есть вот это... И вот этот проект был зарублен, то есть на корню, потому что... Ну, не хотелось бы на самом деле сейчас говорить, но на самом деле интересная мысль. То есть вот ни в одном MTV ведь не существует вот как бы перефразировки, переставления букв. То есть MTV, Витя, М. То есть Витя Малеев, понимаешь? Наш, ты помнишь эту книжку «Витя Малеев в школе и дома»?
0: Нет, к сожалению, я...
1: Ну, это ужасно, на самом деле. А не, Баранкин будь человеком.
0: А, вот эту фразу я слышал.
1: Это из, вот, ну, это практически то же самое.
0: Ну, я понял. В общем, ну, может быть, тут составила такую конъюнктуру как раз вот Бивис с этим, с Батхитом.
1: Ну, это все равно это два человека.
0: Ну, их два, но они как один. Бы все равно, то есть, воспринимаются как один уже. То есть, вот, они также смотрят как телевизор, реагируют. Кстати, очень многие вот дебилы, они как бы говорят как, что это, дескать, вот пародия на двух американских типичных там подростков, да. На самом деле, это просто даже не пародия, а реальное отображение действительно вот их образа жизни. И образ жизни всей нации их, то есть, ну, как же это непонятно? Неужели это не видно и не очевидно? А неужели такое слабоумие у наших этих, которые вот пишут обо всем? Ну, вообще, конечно, чего же... Так, вот это я сейчас пока тут вот это самое... Да, ну ты говори что-нибудь, что ты на меня смотришь?
1: Я говорю.
0: В эфире тишина.
1: Ну, я говорю. Я, кстати, здесь... процентное соотношение постоянно приходится говорить, потому что ты нажимаешь на кнопки, тебе необходимо жестикулировать вот какие-то, вот видишь, что вот эта черненькая это коробочка.
0: Все, я ее откладываю, давай послушаем звонки.
1: Давай.
0: Значит так, 203-19-22, мы будем отслушивать ваши телефонные звонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Не хотите, как хотите. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Дебильные беседы по ночам. Что-то вообще такую бредятину несете. Вам самим вообще не то, что...
0: А как вы себя чувствуете, вот чувствовали с 7 по 14?
2: Я себя всегда замечательно чувствую.
0: Беда. Я советую вам, дорогой, насторожиться каким-то образом. Вот у американцев, у тех, у них есть единственный плюс, огромный, большой. У них есть свои собственные частные психотерапевты. Вот,
1: между прочим, такого, вот у нас такого нет.
0: Человек, да. Который чувствует себя всегда хорошо, естественно...
1: Заканчивает плохо. Вот что
0: сделаем. Заканчивает плохо.
1: Потому что ведь интересно, как закончишь, а не как себя чувствуешь. То есть можешь себя чувствовать очень хорошо, потом заканчиваешь плохо, и все. А может быть, имеет смысл чувствовать себя неважно, а закончить хорошо и, соответственно, получить настоящее наслаждение, такое, которое, может быть, за всю жизнь не получал.
0: Это, во-первых. А во-вторых, абсурд попросту. Человек, который чувствует всегда себя хорошо, это растение, собственно. Да и то надо поливать. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Да, здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте,
3: вот, у нас мест в Кащенке еще несколько штук осталось.
0: Да.
3: Вот, штучек 5. Это Саша меня зовут.
0: Угу.
3: Вот, но вы меня знаете, помните.
0: Конечно.
3: Вот, я у вас что хочу спросить, Кирилл.
1: Это хороший, кстати, подход был.
3: Да, да я вообще хороший. Вот, я что хочу спросить. Вот сейчас вот вообще, например, я наш телевидение вообще смотреть не могу. Как включаю телеканал, вот, например, Муз ТВ, там разные туфту, вот эта группа Сделки, разные Дрестящие.
1: Нет, есть группа Стрелки. Мы уже говорили о том, что есть группа Стрелки.
3: Мышанки, вот эти там всякие
0: Мышанки
3: вот Омега там. Вот, Кирилл, вот действительно вопрос серьезный. Как вы считаете, возможно ли вообще у нас, ну, нормальный какой-то канал в плане музыкальный или хотя бы не телевизионный отдельно вот канал, вот такие сейчас вот эти бадедовые действительно, вот как, возможно ли какая-то телепередача музыкальная, нормальная, и есть ли на телевидении... Вот как вы вообще относитесь вот к музыкальным программам? Я не имею в виду MTV, у нас же много, там «Акула пера».
0: Да вы так не волнуйтесь, вы что хотите узнать, собственно?
3: Вот, я хочу узнать, возможно ли программа, которая будет отражать не только творчество вот таких исполнителей, о которых мы все знаем, а творчество еще и других исполнителей, вот как ваши, Кирилл, например, то, что ваши песни... Предположим, я просто пробовал звонить на другие радиостанции, как так, кто это такое, а мы вообще не знаем, кто это. А он что делает, поет или танцует?
1: Вот. Так. Вот главный вопрос.
0: Ну, понятно. Спасибо вам за...
1: Вопрос, поешь или танцуешь? Это же, а если то и то?
0: Нет, ну, в принципе, я считаю, что ничего этого невозможно, потому что вообще вот как средство массовой информации, телевидение, это самое, как, ну, на мой взгляд, самое безобразное, в общем-то, потому что люди, которые приходят туда работать с благими намерениями, вроде и полный энтузиазма, где-то спустя там уже там месяца три становятся полными, вот, ну, полным, всегда счастлив, то есть, как я всегда себя, то есть, всегда себя чувствую хорошо и всегда счастливы. И, конечно же, человек, находясь в таком бесспорно постоянно таком приподнятом настроении, то есть он...
1: В определенной степени становится все равно.
0: Да, что, о чем передавать, как передавать и так далее.
1: Поэтому... Просто это же колоссальный способ заработать деньги.
0: Да, да.
1: То есть у нас в стране это же, наверное, один из очень верных и прямых способов нешуточно обогатиться, поэтому, соответственно, все на потребу, и значительно проще потакать дурному вкусу, чем воспитывать хороший, очень серьезный и приятный помответ на вопрос.
0: Да, да. Это, ну, не буду тоже, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредел.
4: Алло, здравствуйте,
0: да.
4: Александр.
0: Здравствуйте.
4: К вам звонят вас лично достающий еж Димон из Марина.
0: А вы что, вдвоем живете, что ли?
4: Нет, он просто комиссия пришел в гости. Впервые ему вашу программу слушал.
0: Это вот в 3 часа ночи к вам вот там вот пришел.
4: А у меня все спокойно с этим делом.
0: Нет, а как вот человек шел ночью, вот прям вот в 3 часа ночи к вам домой?
4: А он не в 3, он пришел, конечно, раньше. Мы пивка попиваем, так, короче, расслабляемся.
0: А, понятно. Да,
4: вот.
0: Да, да.
4: Вот, я хотел такой вопрос задать. Мой вопрос такой, по поводу, ну, вопрос по поводу того, что вот, вот мне не дам познакомиться с одним...
0: Поближе, поближе к трубочке, не слышно у вас, да.
4: Не слышно?
0: Да, плохо слышно. Вот так вот нормально, да.
4: А, ну ладно. Скажу, вот. Просто здесь ежик тоже на телефоне поднял трубку.
0: Ну пусть положит.
4: Вот, вопрос такой. Дело в том, что вот есть ребята какие-то знакомства. Вот я почему-то вот у них ваше имя, удивление.
1: Филипп,
4: даже,
1: да?
4: Они даже вас не знают, но заинтересовались.
0: Угу.
4: Понимаете? И вот после прослушивания вашего искусства... Прям ровно поделились, вот их там чек, наверное, 20 было-то, поделились ровно 50.
1: Здесь... На первый и второй рассчитались.
4: Ну да, вот так, короче, одним понравилось, вторым вообще нет. И вообще замечаю, с кем, кому кого не знаком с вашим искусством, все время делится. Вот так, почему вот одна половина так? А вот я же хотел вопрос задать. Можешь, если ему передам трубочку?
0: Ну, давайте, ну, все-таки передам трубку дочке, передам эстафету.
4: Да, Александр.
0: Да. Да.
4: Я вот очень сильный фанат кактусов.
0: Угу.
4: Я их очень люблю разводить, а у меня их очень много, полный подоконник. Я вот хотел узнать, где можно приобрести вашу книжку по поводу кактусов и кошек, если не ошибаюсь.
0: Понятно, вот это хороший вопрос. Спасибо вам. Сейчас мы по порядку на все ответим. Значит, можно я сразу нашу книжку «Кактусы и кошки»? Вы знаете, вы можете книгу «Кактусы и кошки» спрашивать в любом, в общем-то, ресторане, у бармена вместе с меню. То есть вот сели и говорите, а дайте мне также книжку Лаэрского «Кактусы и кошки». Он просто обязан вам ее принести, потому что мы распространяем вот данную литературу только таким способом, потому что эту книжку невозможно читать на голодный желудок, я хочу вам сказать. Плюс там масса чертежей, как я уже говорил, рисунков, иллюстраций, букв тоже очень много, если вот вы возьмете ее.
1: Но здесь может, извиняюсь, Александр...
0: Я уже перешел грани, да? Вот.
1: Нет, просто
0: это говорить прямо. Если я как-то
1: я
0: что-то
1: хотел добавить,
0: этом,
1: что ведь здесь, если вам приносят при этом книгу жалоб и предложений, то нужно сказать, что это не то.
0: Да, безусловно. Потому что стукнуть кулаком по столу так, чтобы вилки дрябзнули.
1: То есть, как бы, потому что могут подсунуть, что называется. Подсунут. Да. А вы прочтете и подумаете, что это Александр. А это на самом деле писали какие-то люди непонятные, предлагали, жаловались.
0: Даже бывали случаи, что сами официанты пописывали, и вот, чтобы хоть кто-то как-то прочел. То есть мы это все отслеживаем, безусловно, но трудно бороться очень. Ну, ты понимаешь, что. И на первый вопрос-то почему же они делятся так вот.
1: Вот что значит делятся?
0: Ну, вот, дескать, на первую и вторую они.
1: Рассчитайся.
0: Да, вот.
1: Ну, так прекрасно. Лучше, когда, понимаешь, если было единое мнение, это уже признак какого-то идиотизма. Ведь мы знаем, что в Корее голосует 100% за, допустим, Ким Чен Ира. И это же ненормально.
0: Ненормально.
1: Соответственно, нужно всегда, чтобы было разделение. Единодушие, оно тогда как бы плохо, когда, ну, допустим, вот, там, всем безразлично, допустим. Тоже самое плохое, да? Все за, там, все против. А когда делятся, это прекрасно, потому что, как да. бы, значит, это произведение достойно, прежде всего, внимания. Соответственно, человек может составить свое мнение. Не то, что там, да, мне все равно. То есть, как бы, значит, удалось достичь какого-то такого результата, удалось вписать свое имя в какую-то небольшую историю.
0: Это хороший, это исчерпывающий ответ.
1: Да?
0: Хороший,
1: вот, хороший вот так ответ. Вот.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно к вам. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, погромче.
5: Скажите, а где учатся таких дебилов, как вы, а?
1: Мы... Ой, да, кстати, это, вот, а это
0: почему,
1: очень интересно.
0: А скажите, пожалуйста, а почему вы решили, что мы дебилы? Вот можно
5: узнать. Что же вы занимаетесь такой чепухой?
0: Совершенно верно, спасибо. Реакция, спасибо. Действительно, данный радиослушатель прав. Кирилл, вместо того, чтобы рассекать на мощных джипах, понимаешь, где-нибудь по Калифорнии с девками, с сиськами, мы тут сидим в заснеженной Москве. Да, уважаемый наш радиослушатель, вы совершенно правы. Безусловно, с этой точки зрения мы дебилы. Но мы делаем все возможное, поверьте, чтобы исправиться.
1: Нет, на самом деле, ведь, как бы, заведение учебное, вот это, оно же колоссальное. Туда же невозможно попасть, и окончить его еще более сложно. То есть, как бы, вопрос затронут уже философский, нет, риторический.
0: Вопрос серьезный. И...
1: То есть, где учат? То есть, ведь, в принципе, это очень сложно научиться, ведь это как бы дар некий.
0: Да.
1: Очень сложно научиться. То есть, это прием где-то по 200-300 человек на место.
0: Нет, ну ведь вот на самом деле вот человек спросил, то есть, если так кроме шуток, вот, где учат таких дебилов, как вот сидите, задевайте, действительно, взрослые люди, вот сидим, вот ты вдумайся, сам, ты вдумайся, да, вот сейчас в это время вот наши с тобой сверстники, то есть где-то там, ну, я не знаю, там на Ямайке,
1: ну, там
0: в бассейне, там, понимаешь, слушают там ямайское регги, у них постоянное тепло, понимаешь, а ты вот это самое, небось, антикоррозийку еще не делал.
1: Нет, не делал.
0: Вот поэтому мы и дебилы, понимаешь, то есть вот что.
1: Но вопрос не в том, вопрос где учат, понимаешь, то есть человек, может быть, хочет.
0: Это умничает просто, ну, конечно.
1: Так вот, да.
0: Да, решил мудрого дать, а так, безусловно, вопрос-то был совершенно о другом. То есть это как рэп, знаешь, музыка рэп, который говорит тебе, иди вперед, всегда иди только вперед. Вот это наш с тобой рэп, человек кнут, я бы сказал, который говорит, вы дебилы, вы должны зарабатывать деньги, быть богатыми, и чтобы у вас ростки из пальцев росли мощные в перстнях. Вот о чем речь, понимаешь? Ну что, я вижу, ты взгрустнул, да?
1: Ну, конечно, а как ты хотел?
0: Ну, ладно, отслушаем песню.
1: Да.

кажется, жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует.

0: Декоративные собачки и космонавтика. Быстрое приготовление ужина и чумка у кошечек. Тактика ведения деловых переговоров и различные виды катышков. Женщины и годы. Экология и бальные танцы. Векселя и клювы. Присыпки для грудничков и высокая мода. Орнитология, позитизм, яровые, секс и немного музыки. Каждое воскресенье в 23:00 в программе Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, отважные геройские друзья, и хочу напомнить вам, что сегодня, в общем-то, свершилось, настало-таки 14 февраля. Соответственно, те, кто умеет 7 прибавить к 7, или, в общем-то, разделить 28 на 2, поймут, что это за дата, да, поскольку на 3 никуда, соответственно, этого мы и не позвали, по причине, в общем-то, дискомфорта и отсутствия сухости в такие вот дни, да, но поскольку четные дни наиболее близки для того, чтобы вот как-то общаться, мы сегодня и будем производить всякие действия, связанные непосредственно с музыкой. Как вы уже, наверное, заметили, у нас постоянно в программе, в последние, вот особенно в последних ее выпусках, присутствуют люди, которые в прямом эфире в основном исполняют свои песни. В общем-то, артисты самых разных жанров. И немножко я устал от них. Я, конечно, очень рад, что вы так вот проявили такой серьезный музыкальный вкус. Я имею в виду ваши некоторые критические, скажем так, заметки. И, в общем-то, положительные отзывы о наших гостях. И сегодня я решил сделать программу, посвященную, в общем-то, музыке этнической. С этой целью я пригласил в гости человека, которого вы уже знаете. Он придет попозже, я уже тогда его представлю. Мы сегодня не будем мудровать, беседовать о, в общем-то, пропавших там, о найденных, а будем заниматься делом. Мы будем сегодня слушать хорошую музыку, общаться с вами по телефону. Музыка действительно будет хорошая, это я обещаю, потому что если она будет плохая, я все выключу. Вот, и пойду, в общем-то, искать брошенные автомобили, брошенные в переулках хозяевами модные автомобили, дабы, в общем-то, переть оттуда магнитолу и прочие вещи, которые потом можно продать на вырученные деньги, купить, в общем-то, спиртных напитков и распить их с женщинами, с прекрасными женщинами из ближайшего, в общем-то, заведения. Ну и пока, соответственно, наш гость добирается тут по предусмотрительно смазанным рыбьим жиром мною, да, ступеням, проявляя чудеса, в общем-то, акробатики. Но это у нас такой тренинг, вы знаете об этих приятных мелочах, да. Вот, исходя из этого, у нас есть время тут поотвечать-то, наконец, на пейджер. Ну и, соответственно, начнем сразу. Уважаемый Харрис, меня совершенно, простите, не интересует творчество упомянутого вами человека. Это то же самое, что если бы вы меня спросили, к примеру, о Spacing Girls там, и о прочих таких вещах. Прошу прощения, я не в состоянии ответить на него. А, Саша, пока музыка не важна, и лирика тоже, пишет Люда. Люда, я еще очень молодой диджей. И я надеюсь, что где-то года через два, наконец-то, я смогу вот как-то доставлять вам удовольствие. Ну, в смысле, вот, пора. Ну, в смысле, да. Извините, вы меня смутили очень. Александр, твой Андрей Орлов тупой, как американский космонавт, так как он уходит с эфира, никого не предупреждая, и долго не заявляется, не понимая своего счастья, пишет Савелий. Вот с последней вашей формулировкой, Савелий, я целиком согласен, да? Вот, а так, ну опять же, почему мой? Не мой он вовсе, он это, Катькин. Женя, вот, представляете сообщение, Александр, срочно перезвони мне домой по телефону. Далее идет номер телефона, подпись Жени. Я звоню. Говорю, здравствуйте, Женю можно, а мне Женю по пельменю, и, в общем-то, куча грубости. Я понимаю, что вам очень, так сказать, приятно издеваться надо мной, простым парнем, присылать ему вот телефон, а затем глумиться. Но ведь должен быть какой-то предел. Нельзя же, так сказать, пользоваться моей доверчивостью, да, беспредельно. Я скоро перестану вам звонить. Александр, в вашем ящике, да, спасибо, Владислав. Я получил, кстати, совершенно мощный подарок в виде книжки. Это было очень приятно, особенно в том контексте, что сам я не пользуюсь вот этим новомодным устройством под именем интернет, как-то в домашних условиях. К тому же вы знаете, что они не самые лучшие. В последний момент вот мы сейчас переехали в полуразрушенное здание одно. Но надеемся справиться с этими трудностями, захватить его целиком, поэтому не пользуюсь. И вот такой как бы конспект всего, что находится вот на странице, вам известный, мне очень приятен. Спасибо большое. Это был хороший действительно подарок. Ну и, соответственно, я вижу, тут еще звонки поступают. Пока нашего гостя нет, давайте пообщаемся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, внимание беспредельно.
2: Алло.
1: Да.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Это я могу объяснить, почему Андрюха тупой, как американский астронавт.
1: Давайте, да.
2: Вот. Потому что только тупари могут с утра до вечера тренажерами заниматься и лететь неизвестно куда.
1: Ну, в общем, да. Еще я хочу, вот, спасибо.
2: И потом надо быть таким тупым, чтобы выдержать такие стрессы.
1: Ну, тут я с вами не совсем согласен. Спасибо большое. На самом деле, мы тут недавно беседовали с американскими астронавтами, и дело в том, что эти люди всю свою жизнь готовятся к одному полету, к одному единственному полету. Это как, в общем-то, презерватив, да, вот он использованный и в дальнейшем выкинут, но только вот не на помойку, а в мощную, жирную такую американскую жизнь. То есть человек совершил такое вот действие, все, он обеспечен на всю жизнь. Естественно, что вот до вот этого полет, он весь целиком, как правильно сказал, видимо, Савелий это позвонил, занят целиком тренажерами, прочей байдой, как говорится, не курить, не пить, не там, да, вот. А после этого, соответственно, предается мощным излишествам, ходит по этим, как их, ну, по студентам разным и рассказывает о своих модных подвигах. Вот. Некоторые говорят о том, что видели даже инопланетных существ. И, в общем-то, живут такой жизнью добропорядочных американских, собственно, бюргеров, да. Вот. У нас совсем другое дело. У нас космонавты еще платят деньги. Вот я знаю, один тут летал, еще и платил, чтобы как-то вот... Ну, вы понимаете, да? Кстати, вот насчет вообще космоса, да? Практически вот, как мне рассказал один очень важный человек, в общем-то, работающий в данной индустрии, вот засылка одной тушки в космос, да, стоит столько же, ну, в килограммах, да, вот столько килограмм золота, сколько весит данная тушка. К примеру, если вот, например, люди весят 50 килограмм, то вот 50 килограмм золота вынь да положь, чтобы ее тушку так вот целиком отправить, да. Так, далее, вот еще тут, да, пейджер, тут есть у нас два пейджера, один я вам сейчас напомню, один пейджер для всех, а другой для избранных, сейчас я вот его напомню вам.
0: Вы можете присылать ваше сообщение на пейджер 913-29-29, абонент Монморанси.
1: Саша, волнуйся побольше, у тебя приятно дрожит голос, пишет Таня. Нет, Таня, это от дикого кайфа. Дело в том, что у нас на «Эхо Москвы» приятное, очень приятное нововведение. Меня оно тоже удивило. Заключается оно в следующем, что, в общем-то, две пойманные нашими доблестными ОМОНовцами, в общем-то, выходки из Вьетнама, нелегалки, они, в общем-то, отданы нам в рабство. И тут, значит, одна еще обстирывает сотрудников, а другая в момент вот этой всей эфира, так называемого, в общем, парит нам ноги и делает массаж пяток. Соответственно, вот сейчас Линя, это вот это ее кличка такая, Линя, имя, извините, вот она сейчас и непосредственно этим занимается, и, ну, сами понимаете, Таня, да, как это сложно, как очаровательно, в общем-то, она вьетнамка, да. Валер, да успокойся ты, ну, дело прошлое, это я на пейджер отвечаю, да. Сейчас мы послушаем песню. Кстати, я сегодня слушал одну коллегу, вот, ну, не коллегу, конечно, мне она не коллега, с другой радиостанции, и она такая говорит, вот, я там, типа, дескать, всю жизнь там вот тут работаю, значит, прихожу вместе с песнями. Так вот она и сказала. А ухожу одна. И фамилия моя всю жизнь будет. Ну и там фамилия типа Пупкина. Вот такое у нее совершенно, скажем так, грустное было состояние. Да, замуж хочет. Не интересует, например, музыка народов Севера. Нет, ну, конечно, интересует, но, тем не менее, у тебя другой уклон. Вы разделили все это с Григорием на сектора. То есть он отвечает за Север, ты за Юг. Это совершенно правильно. Вовсе, кстати, не значит, что вот, раз поскольку пришел Назин, что мы как-то будем говорить только там о музыке. Если у вас будут какие-то вопросы, мы на них с радостью ответим. Ну, хотелось бы сегодня послушать побольше именно хорошей музыки. Да. И слово тебе, о чем мы сейчас будем тут отслушивать.
3: Ваше слово, товарищ Маузер. Добрый вечер, Саша. Добрый вечер, дорогие слушатели. Нет, ну почему ты так, Саш, сразу отмел Север из моих провинций? Во-первых, готовится, и, возможно, я выпущу и диск Этельмена, с Этельменской музыкой. Это индейцы России. Так что, возможно, выйдет и музыка северная. Ненцев каких-нибудь выпущу, может быть, Ханты-Манси. Ханты-Манси рэп, например, диджей Кавун из Бремена подготовил альбом с ремиксами. Называется Ханты-Манси рэп. Вот, это ханты-мансийская музыка, там сэмплерная использованная. И такой вот сделаны интересные там всякие штучки, ремиксы. Это к вопросу народов Севера.
1: Ну, дело в том, что и до Севера все-таки сейчас потихонечку доходит вот эта вот зараза, называемая сэмплы. Вот. Я, честно говоря, не очень это одобряю, поскольку, ну, в общем-то, конечно, мозг так и нужен для их использования, но, с другой стороны, пошел, купил ящик вот там в Сакаевской библиотеке, любой даун, по сути, и куда ни ткни, звучит красиво, а дальше уж составляй как хочешь. И ты знаешь, вот был-то этот ансамбль-то какой, стоит этот.
3: Да, Хунхурту он есть.
1: Нет.
3: Ядха.
1: Да, вот конкретный пример, насколько... Ну, ты понимаешь, о чем я.
3: Да. Ну, Кувейзин сейчас, да, солист, если мы о том же говорим, Альберт Кувейзин сейчас сидит в Лондоне, я недавно видел в Берлине на Всемирном музыкальном конгрессе, и очень хорошо себя чувствует. Это прекрасная, конечно, музыка, это сложное пение горловое, тувинское, но меня всегда пугает тот факт, когда это становится модой. Вот я говорю, что тувинское горловое пение — это Алла Пугачева, как вот Алла Пугачева на советской поп-эстраде, так и тувинское горловое пение в этнике. То есть нет ни одного альбома, тут же нашлось куча джазистов, которые почему-то решили вообще там использовать в своих там джазовых импровизациях, обязательно на фоне должно звучать какое-то горловое пение. И трудно найти вообще ремикс, только ленивые эти диджеи на Западе не использовали тувинское горло. Самые ленивые, которые лень было вообще пойти на концерт и записать тувинцев. Остальные все как могли сбоку и не сбоку, и к месту, и не к месту используют тувинское горловое пение, но я думаю, что время его тоже уходит, и придет время другой музыки.
1: Кстати, я вот хочу так, пользуясь случаем, сказать, что есть очень большая вероятность, что я, уважаемый радиослушатель, где-то, наверное, на месяц, может, даже больше, исчезну в ближайшее время с вашего горизонта. Я пока не буду говорить о цели своей поездки, но, в общем-то, вернувшись, надеюсь, вас это
3: упустит. О цели, в смысле, пространства?
1: О цели, в смысле, да, пространства, дабы, в общем-то, не создавать, как это сказать, вокруг себя нездорового ажиотажа.
3: Учитывая предмет нашего разговора до сели, я так понимаю, у тебя такая ассоциация родилась в связи с предыдущей темой, местом нашего разговора. То есть ты в Туву поедешь.
1: Ты очень близок к этому, да.
3: Хорошо.
1: Вот тут вопрос пришел, если ты позволишь, я отвечу на пейджер. Да, Александр, помогает или мешает в повседневной жизни то слабоумие, о котором вы постоянно твердите по поводу и без повода, пишет Генрих Канц... Ну, фамилия не ясна. Генрих, дело в том, что о слабоумии нельзя говорить без повода. То есть я всегда говорю о нем, потому что всегда ощущаю его. Если бы я не был слабоумным, то я бы сейчас был бы президентом всей земли, понимаете? Вот. И вы бы стояли у меня за спиной с мощным опахалом. Также бы...
3: А я думал наоборот, да. Саша.
1: В смысле?
3: Если бы ты был слабоумным, ты бы был президентом.
1: Ну что, о музыке теперь?
3: Да, и поскольку формальным поводом того, что я напросился к Саше сегодня покататься с ним в эфире, это... было то, что группа «Ашхабад» — это легенда мировой музыки, и мой первый проект вашего покорного слуги, который я сделал лет 10 назад, наконец-то эта волна докатилась и до России, и теперь вы в Москве просили меня привезти эту группу, наконец, в Москву, после того, как она объехала с Питером Габриэлом весь мир. Ну, долго объяснять не буду, просто это один из последних дисков, который группа записала в Греции с известной певицей Милиной Каной.

0: Да, ну вот такого плана и не только будет сегодня звучать музыка. То есть решили мы дать вам, дескать, чуть-чуть расслабиться. Вы, кстати, можете еще и звонить. Вот тут звонят периодически. Прежде чем трубу поднимем, давай посмотрим, о чем тут вообще речь идет. Давай, на пейджере. Вот тут спрашивают, не давал ли ты... Сейчас, извини.
1: Кому?
0: Не давал. Да. Немцам, да.
1: Чего?
0: Немецкой волне чего-то не давал ты?
1: Давал.
0: Давал.
1: Недавно вот немецкая волна, кстати, ой... Не похвалюсь, ведь не усну после эфира. Выдвинула меня на World Music Award как лучшая радиопрограмма об этнической музыке. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Так, ну тут хвалят музыку, но это такое, да, дело.
1: Спасибо,
0: дело.
1: Друзья.
0: Да. А, ну я предлагаю там уже поднять трубу, наконец-то. Сейчас я напомню на всякий случай номер.
1: А я напомню, что это был Гасан Мамедов и группа Ашхабад.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно просто. Ну, говорите уже, да. Ну, как хотите. Дело в том, что у нас дико мало времени, всего одна
1: это
0: ночь.
1: Это был точно скромный да. человек, Саша, ну что ж ты, не понял. Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Да.
3: Доброй ночи, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вы не волнуетесь, а то как-то
3: нет,
0: у вас...
3: я не волнуюсь.
0: Вы уверены?
3: Потому
0: просто...
3: что я не волнуюсь, я не буду представляться, поскольку мое имя и так всем известно.
0: Да.
3: Вот, я скажу единственное, что помимо всех тех занятий, которыми я занимаюсь, и которых я уже вещал не раз у вас в эфире, скажу, что занимаюсь на данный момент, вот непосредственно сейчас, изучением горлового пения. Да, и есть одно очень дельное замечание. Вот, даже не замечание, а дополнение к эфиру.
1: Да.
3: Вот как бы женское горловое пение очень сильно отличается от мужского. Возникает вопрос, почему? Вот я тоже задался этим вопросом и поэтому... решил изучить непосредственно горло мужчины и горло женщины.
0: Вы имеете в виду именно горло в целом или вот, так скажем, сочетание кадык горла? Это важный момент. Это... То есть, ну, как бы, или горло в сборе уже тогда.
1: Или функции
3: горло. Горло в сборе.
0: Горло понял.
3: Только
0: да.
3: в сборе.
0: Да.
1: К чему, вот. Какому выводу вы пришли?
0: Да.
3: Я пришел к выводу, что мужское горловое пение очень сильно отличается от женского, или женское очень сильно отличается от мужского, только потому что, вот, так сказать, мужскому организму присуще такое явление, как адамово яблоко.
1: Ну, слава богу, а то у меня уже начали отсыпать.
3: Да, это вот, понимаете, такая камера создается на пути воздуха, который идет из легких, и... Там все вот это вот резонирует.
1: А вы изобразить можете?
0: Ну, в принципе, тут есть еще, знаете, один такой момент, то есть... Вот,
3: голосовые вот, связки, точно.
0: Да, да. Дело в том, что природа, так скажем, вот этого... горлового пения, да, тувинского, а также некоторых вот германских народов, вот это улю-лю-лю-лю, ля-ля, ля-ля, ну, типа, да.
1: Да.
0: А она, в общем-то, связана... Да.
3: Вот как бы наиболее опытные тирольцы, вы знаете, что они делали?
0: Нет.
3: Я тоже не знал, пока не задался этим вопросом, пока не изучил его. Они вживляли...
1: Что делали?
3: В адамовое яблоко колокольчики.
0: Ну, это не совсем, конечно, правильно. Это вы немножко...
1: Колокольчики, которые коровы на шее носят?
0: Это вы, конечно, фантазируете. Дело в том, что известно, что раньше, до того, как, в общем-то, человечество

0: к тому, что мы говорили, да, два тирольца, раз вы уже сказали, что там да, колокольчики и Тироль, и их зовут, например, Вернер Эгер, но вообще это не важно, они там
1: все равно
0: в
1: Тироле, никто не
0: да,
1: запомнит.
0: Все равно никто не запомнит, я их сам никогда не запомню. И вот к сэмплерным я решил тебе такой антиподарок сделать, Саша, раз ты не любишь сэмплерный этот, вот они взяли грузинское пение, оно совершенно не горловое, зато полифоническое, и сделали вот такую композицию, которую они назвали «Тамар», ну, «Царица Тамар» посвящено. Ну, довольно занятно.
1: Слушаем.

0: Вот замечательный инструмент еще сейчас играет у нас на заднем плане. Очевидно, в общем-то, что это водит мощным смычком по жиле какого-либо животного, да, убиенного.
1: Это кеманча, это вот на фоне у нас будет звучать, поскольку не одну минуту, это ансамбль «Газаль». Саша, это на данный момент, считаю, самая гениальная группа, которую мне удалось встретить в жизни. Они выступали на Всемирном музыкальном конгрессе в Берлине. Это персы, индусы, пакистанец, живущие в Америке. Ансамбль называется «Газаль» по литературной форме, также и музыкальная форма. Вот Шоба Джоша исполняла у нас, помнишь, из Индии. Была певица в гостях Шоба Джоша, она как раз пела «Газали». Это североиндийская, пакистанская такая, персидская традиция. И на кеманча, ситар и таблы здесь вот. Это будет наш фон.
0: Да, хотя, в принципе, это несколько несправедливо, да, потому несправедливо. Что мы должны быть фоном. Да.
1: Ну, там композиция по 20 минут, тут уж, знаешь, такой формат, ничего не поделаешь.
0: Вот только что на пейджер для всех пришло такое сообщение. Включила радио и услышала концовку какой-то арабской музыки. Это и был Ашхабад, подпись «Ценительница Востока». Видишь, то есть люди, в общем-то, да, как-то ты несешь им это, ну, знание, да.
1: Я рад прогрессу, потому что первый эфир Ашхабада, когда начал в 90-м году,

0: играет группа «Ашхабад». Музыкантов 20 свадебных Туркмения сменил, прежде чем образовал состав «Ашхабада». И просто, я не знаю, но, может, Саша даже не рассказывал. И когда я жил в Черемушках, снимал там квартиру, условие моих друзей было: пожалуйста, не включай этих туркменов, когда мы приедем к тебе в гости. Только туркменов не включай, пожалуйста. Я их возил все на запад, там пытался выпускать диски, а все смеялись. А вот и говорили, вообще, кому эти туркмены нужны, если наша попса не нужна, если наша попса, их логика была, то кому же нужны туркмены свадебные? Но я рад этому прогрессу. За 10 лет прошло, диски их, они вошли в антологии всей их мировой музыки, сборники, которые выпускает Real World, крупнейшая это фирма грамзаписи Virgin Records. Везде обязательно есть хотя бы одна композиция Ашхабада. В антологиях World Music из СНГ упоминается только одна группа, Ашхабад из Туркмении. Ну и вот прошло 10 лет, и вот как раз концерт в Москве должен был и называться, видимо, он отменится. Ашхабад 10 лет спустя.
1: А вот хорошо ли это, что вот только о музыке целого народа, вот они там, эти, ну, в общем, достаточно зажравшиеся, в общем-то, люди, ну, вот, судят только по одной группе. Ну,
0: о целой стране. Саша, о целой стране они судят. Они не знают, что такое Туркменистан.
1: Ты представляешь, как другие вот свадебные музыканты, наверное, за это ненавидят вот ашхабадцев этих?
0: Может быть.
1: Конечно.
0: Но это самые лучшие музыканты. Они вместе не... Это экспортный вариант, такая туркменская матрешка. Они вместе не выступали до того, как их собрал в одну группу. Они никогда не выступали вместе. И сейчас не выступают. Поэтому, конечно, большой конфуз для тех, кто стадами едет с запада. В Туркмению, да, есть такие туристы, чтобы специально послушать Ашхабад. И они недоумение, естественно, крутятся по городу, там, по республике, не могут найти эту группу, потому что они существуют в природе. На гастроли собираются все в аэропорту, и там же и расходятся после гастроли, естественно. И каждый выступает из них на разных свадьбах по отдельности. Вот. Ну, я думаю, справедливо, потому что они действительно самые лучшие, Саша. А потом о целой стране судят. Я буклет подготовил все, кроме вступительной статьи. Вот как, откуда, ну, с какой стороны музыка и так далее, то, что Питер Гэбриэл пишет. И там они умудрились написать, что эти теплые ритмы и мелодии из холодной страны Туркменистан, да, где они там. Или вот с Юлдуз Усмановой, когда работали. Многие не знали, что такое Узбекистан вообще. Там написано «Queen of Uzbekian Music», «Королева узбекской музыки». И многие подходили и там говорили, что Узбекистан – это провинция Пакистана. То есть я считаю, Каримов должен вообще там молиться на Юлдуз Усманову, что он просто прославила имя его страны.
1: Но, мне кажется, он не врубастый в этом смысле.
0: Да, нет, он наоборот запрещал ее. Ну, арестовывали, да, в аэропорту, сажали в подвалы всякие, там не выпускали на запад и так далее. Ну, все по плану, как и должно быть, собственно.
1: Ну что, может быть, сразу перейдем к следующей пьесе.
0: А мы...
1: А, нет.
0: Не перейдем. Не перейдем.
1: Да, звонок послушай.
0: Давай.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Александр, Назим, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Сергей Александрович Знач. Я звоню вот в каком поводу. Дело в том, что окна моей квартиры находятся прямо напротив окон, так называемой студии, в которой вы находитесь.
1: Вы, извините, я сразу хочу сказать, что как в прошлый раз, не будет. Дело в том, что тот человек был пьяный, мы больше ему винтовку не дадим. Я обещаю, что все так горшки у вас и гости ваши будут целы, хорошо?
2: Хорошо, но только, Александр, имейте в виду, что это повторится?
1: Нет, нет, что?
2: Милиция об этом уже известна.
1: Нет, не все.
0: А я в бронежилете.
1: Извините, нет, нет, нет, это не вы. Да, действительно, в прошлый раз вышла, так скажем...
0: Осечка.
1: Да, скажем так, небольшая неурядица. Вот, и один наш гость, в общем-то, неверной рукой тут, да... Так, что тут еще? Вот на пейджер пришло сообщение. Почему, спрашивают, группа Ашхабад поет на греческом языке?
0: Нет, это группа Ашхабад не пела на греческом языке. Это певица Мелина Кана, очень известная в Греции. Бедная девушка 4 года ждала. Она еще в 94-м, по-моему, дала запрос. И хотела записать, отказывалась, топала ножкой, говорила, не буду записывать диск, только с группой Ашхабад. Ну, дождалась она, и, наконец, вот в 98-м году ребята поехали в Афины и записали с ней альбом. То есть всю музыку играет группа Ашхабад, а вокал принадлежал как раз певице по имени Мелина Кана. И диск называется «Лут» Мелина Кана and Ашхабад.
1: Ну, сейчас вот практически вот-вот придет, в общем-то, человек, который пишет книгу, вечную книгу под названием «Новости». Мне вот интересно, что будут делать все вот информационные службы и журналисты, когда я, наконец, добьюсь, чтобы в мире не происходило никаких событий.
0: Я буду рад. Я думал, ты скажешь, человек с винтовкой придет.
1: Нет, но я же с ним уладил отношения. А,

0: прослушивания также музыки продолжаем. И вот сейчас мы тут поговорили, пришли к выводу. Но хотя, ты знаешь, тоже вот о Западе, как там говорить, дескать, вот, ну, Запад, как будто это какая-то прям... Вот, ну, весь Запад сейчас прется, скажем, от Spice Girls, там, от каких-то, в общем, даже писек-сисек, и дело в том, что, ну, как-то не очень приятно, например, было бы нормально, мне кажется, артисту, да, если бы сказали, он признан на Западе, это же...
1: Саша, ну, самая загадка, что диски невозможно, допустим, сделать человека популярным здесь, в каких-то, ну, не имею в виду поп, конечно, мы об этом вообще молчим, если человек не будет популярным на Западе. Вот я, в частности, этникой занимаюсь, поэтому я гарантирую, вот отвечаю за свои слова. А пока моих артистов, с кем я работал, тот же Ашхабад, 10 лет назад уже были гастроли по Германии, только сейчас предложили первый концерт в Москве. Юлдуз Усманова, выпущенный в 93-м году «Алма-Алма», в Германии диск. Олег Фезер в 93-м году в Германии. И те же люди, которым я предлагал здесь идти, ну, на кассетах, на демо, естественно, пока еще диски на Западе не вышло. Просто, ну, смеялись, мягко выражаясь, сам понимаешь, что они делали. И только после того, как на Горбушке появлялись там немецкие диски или там BMG-вские, потом люди звонили: «Старик, а касты эти твои, таджики, узбеки, круто, BMG их выпустил, или Virgin, вообще, ну давай вот мы тоже что-нибудь». То есть пока они не видят марку Virgin, BMG или что-нибудь, это выпущено на Западе и на Горбушке продается, совершенно бесполезно, вот что касается этники, по крайней мере.
0: Это же плохая практика, согласись.
1: А Фунхоту мы последними, вот они сейчас там в каких-то любимых наших телевизионных программах, не будем говорить каких, появлялись тувинцы. Но это же уже с 94-го, это мой знакомый делал Тед Левин в Америке, с 93-го года гастроли, и на несколько лет вперед проданы гастроли Кунг-Фу-Ту в Америке. А Чаноч или Шанач, эта фирма, это уже 3 альбома сольных издал, может, даже 4 уже последние, я не знаю. И то есть это как у нас, я не знаю, как поп-певцы. И только сейчас в наших программах, после того, как уже весь Запад наизусть знает все тайтлы, все наименования песен Кунг-Фу-Ту, мы удивляемся, что у нас на телевидении первый эфир появился с тувинской группой там.
0: Да, но с другой стороны, вот огромное количество так называемых артистов первого эшелона, наших российских артистов, вот собирающих стадионы, в общем, как, например, Ящер и компания, они вот утверждают, что, дескать, вот какая-то мафия не пускает их на западный рынок.
1: Да. Вот, то есть, ну, свои провалы на всяких международных фестивалях они объясняют тем, что на Западе мафия и вообще не пускают наших русских, не пускают. Ну, комментировать это, по-моему, ниже вообще своего достоинства, комментировать их высказывания, потому что понятно. Во-первых, то, что исполняет этот... Я не знаю, кого ты имел в виду, но я догадываюсь, наверное. А вот что... ведь он не исполняет свои песни. Это же уровень кабака. Понимаете, чем отличается кабак, правильно? Или мюзикл, там, мюзик-холл, или какой-нибудь там кабаре, от того, что исполняются не авторские песни. Я так, это вот основное отличие для меня личное. Правильно, Саш? То есть люди поют то, что раскручено какую-то песню, там, эскадрон, вот они в гостинице «Минка», например, там, или в ресторане его исполняют. Но когда это делает самый популярный поп-певец страны, он берет просто хиты всех западных артистов, там, израильских в том числе, и арабских, и турецких, и начинает это петь по-русски, то, по-моему, это... Ну, мне кажется, это просто оскорбительно.
0: Ну, тут еще есть еще один момент. То есть, ладно, можно там, там петь, скажем так, эти хиты, там хиты данные International, да? Угу. Вот, потом вот этого человека, ну, все понимают, о ком речь идет.
1: Таракана.
0: Таракан, да, таракан, точно, приезжал таракан, я удивился, это погонял таракан, то есть висит. Ну, суть не в этом. Это ладно, а петь можешь, да, там, ну, если нравится, можешь выпустить альбом «Мои любимые песни», исполнить там любую, извиняюсь, срань, да, но ты заметил, что они же передирают и имидж у них.
1: Да, вот это.
0: То есть тот же оттопыр попочный, то есть те же сальные глазки, которые от природы у него быть не могут, поскольку он ящер, он конкретный ящер. Откуда у него... То есть, ладно, это Рики Мартин, в общем-то, порочный выкидыш, да? Вот. Но он порочный выкидыш все-таки ну, из относительно сытых территорий. Вот. А здесь, то есть, как происходит не просто копирование...
1: Он гармоничен, пока Рики Мартин, он там... Улыбка, все гармонично, он, так сказать, отражает
0: полный
1: темперамент своих, да, своей широты и своего народа.
0: То есть такой, как бы вот хомячок. Да. Ну, он, по крайней мере, хомячок такой, ну, своего рода искренний. А здесь получается, да,
1: какой-то... Он надел, недавно оскорбил Вертинского, да, одел его наряд и пел какую-то его песню, я не помню. Да. И было ужасно. Конечно, было... То есть я все должен признать. Все было сделано профессионально. И грим, и макияж, и песня была выбрана. Но... И Вертинского я люблю. Но мне было, не знаю, может быть, я немножко того, но мне было ужасно обидно за Вертинского. Мне кажется, он бы возмутился и запретил бы этому человеку делать так, надругиваться над его творчеством.
0: Ну, вы, мафия, не даст нам, так сказать, запретить ящеру надругиваться, да. Я вот предлагаю все-таки послушать, может быть, телефонный звонок, да, может,
1: давай.
0: Какие-то есть там вопросы и так далее. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло.
0: Алло.
2: Доброй ночи, уважаемый.
0: Рассказывайте, уважаемый, здравствуйте.
2: Вот, во-первых, кто из российских исполнителей, кроме Инны Желанной, и, ну, работающих в жанре фолк-мьюзик, как вы говорите, признан на Западе, вот именно эти выражения.
1: И на Желанной.
2: У нас в России фолк эксплуатирует в основном масса каких-то жутких базедов. В лучшем случае там Иван Купала, в худшем там какой-нибудь страны «Золотое кольцо».
0: Там еще есть четыре вот эти, четыре девки.
2: Да,
0: вот,
2: какие-то девки нелепые. Там.
0: Да,
2: это вообще это?
0: Они поют там на лодке. На лодке. Да, вот эти. Да. Спасибо за вопрос. Да.
1: Ну, Инна Желанна была последней. Я к ней нормально отношусь, она последняя в этом списке. Ну, из России, может быть, она и первая, да. Но из СНГ первыми был Ашхабад, это первый гастроль в 91-м году, в 93-м году диск «Ашхабад. Город любви» на Railroad Virgin, изданный. В 93-м первый альбом выпустила, вошла в десятку в Европе уже Юлдус Усманова, королева узбекской музыки. В итоге она, по-моему, три или четыре уже альбома. Второй был, третий был Бенавша, второй Джанона. Более-менее популярный Олег Фезов из Таджикистана. Ну, тувинцы очень популярны. И вот Инна Желанна была одной из последних. Ну, мне кажется, благодаря очень продуманной тоже компании, там, по-моему, огромную роль играет участие Сергея Старостина в этом проекте. Farlanders называется этот проект. И он действительно сейчас она объезжает там всякий фестиваль на Западе, и в одном из буклетов было написано даже «Инна Желанная, поп-звезда номер один России». Теперь вот приехала на Запад. Ну вот.
0: Есть еще такой ансамбль, называется «Кукурузина». Ну что, сейчас, наверное, послушаем песню.
1: Кукуруза. Попкорн, короче, давай попкорн есть.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире и так далее.
2: Алло.
1: Да-да-да.
2: Здравствуйте, Назим, здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте.
2: Вот вы тут давеча говорили про таракана, ящера, да?
1: Про таракана мы не говорили.
2: Извините, ну...
1: А про ящера?
2: Насекомые,
1: да.
3: Они,
1: да.
3: Они бегали здесь просто.
1: Да.
2: А что вы можете сказать по поводу появления на сцене некого грудичка по имени Децл?
1: Кого?
2: Ну, грудичок такой.
3: Как зовут?
2: Децл.
1: Ну, знаете,
2: маленький такой, в шапочке такой, ходит вечно натянутый на глаза и в каких-то штанах широких.
1: Я понял. Спасибо за звонок, но...
2: Да!
1: Да, но ни я, ни мой гость совершенно не в курсе, о чем вы говорите. Дело в том, что это, видимо, какое-то явление, скорее, совсем...
3: Тараканы бегали тут, а тут этот не бегал, товарищ.
1: Для юношества, может быть, для там программы там до 16 и старше, что-нибудь из этого. Дело в том, что ни я, ни мой гость телевизор, так сказать, редко смотрим. Ну, кроме, в общем-то, жестокой немецкой порнухи, безвкусной. Вот подводку и с девками, да, взятыми нами где-то у ларьков. Вот, а так телевизор-то мы и не включаем. Вот, и не можем комментировать человека, которого не знаем. Вот я кукурузину прокомментирую, а Аркадий рассердился, понимаете, вот так. Так что не надо нас провоцировать.
3: Воздержание у нас.
1: Может быть, это Дуцел или как там. Вот он, может быть, на самом деле придет сейчас вот такой Дуцел, оторвет нам руки и задушит их же локтевыми суставами. Поэтому мы уже будем дико осторожны. А вообще, знаешь, что подумал? Давай всех хвалить, собственно.
3: Давай.
1: Да, все. Хороший. Хороший.
3: Это Дуцел у вас вообще замечательный.
1: Дуцел крутой.
3: Мне особенно его... Этот басист у него нравится.
1: Басист такой серьгой, танцует там. И девки на подпевках.
3: Да. Саксофонист у него там. Да.
1: Профессиональный музыкант, ты понимаешь? А перкуссия какая, а?
3: Ой, это вообще утонченная там.
1: Утонченная.
3: Михаил Жуков вообще там рядом лежал. Да.
1: Да. Ну что, еще телефонный звонок?
3: Ну, давайте.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто. А, говорите, пожалуйста, чуть-чуть громче, вас дико...
4: Спасибо за внимание, добрый вечер.
3: Добрый.
4: Скажите, пожалуйста, что за вещь восточная звучала, это все-таки из передачи непонятно.
3: Какая из них, которая?
4: Вот, сейчас последняя такая.
3: А, сейчас я вам объясню.
4: И где это можно вообще как-то купить, послушать? Диск,
3: вот последнюю вещь нигде вы не купите.
1: Спасибо, да.
3: Ее прислали из Сан-Франциско мне, значит, это... Такой человек, которым, ну, может, я произношение где-то ошибусь, наверное, Уалли Бриль, наверное, или Вейли Бриль. Вот, и он взял пластинки, 78-я скорость, это еще 20-40-х годов, с канторским пением, это еврейское литургическое пение. Вот, и сделал из этого то, что вы слышали. Вот.
1: А купить, то есть вообще, в принципе, давайте договоримся так, чтобы вот не было у нас этих, ну, мы же не справочник вся Москва, да, и не желтые страницы, чтобы там называть адреса точек каких-то.
3: Желтая программа.
1: Да, да. Дело в том, что... Как говорится, спрашивайте в торговых точках, но, естественно, не в пиратских. Но все равно спрашивайте. Если будете спрашивать, то она и появится, как говорится. Спрос рождает это предложение.
3: Кстати, да, вот, а следующий, кого мы потом, я забегаю вперед, кого мы будем слушать, он с того же сборника, который сейчас мы крутим, да, это мой Кент, диджей Шеби Сабах. Да, он алжирец и сделал такой диск, Шридуга называется, он богиня индийской посвятил, и там задействованы индийские, пакистанские лучшие музыканты, мусульмане и индусы. И вот он посвятил кого-то дружбе. Он впервые по-другому сделал эти ремиксы, сделал. Он сначала задал ритм, а потом уже посадил лучших музыкантов индийских и пакистанских в студию, и вот они сделали потрясающий, по-моему, альбом Шридуга. И, как ни странно, он уже его крутил, вот, крутил, и через неделю-две уже в Москве появились пиратские альбомы. Сейчас, говорят, вообще пользуются страшной популярностью. Это не в качестве рекламы пиратам, потому что они в рекламе не нуждаются. По-моему. Но просто интересно, что и этнические ремиксы могут быть очень популярными в Москве и в довольно больших объемах могут продаваться.
1: Ну вот еще пришло сообщение на пейджер. Все, ребята, договорились. 5 машин, полные люди уже на пути к вам. Подпись Децил. Ну, я просто хочу сказать, что не обязательно посылать столько много народу. Достаточно послать 2, я думаю. И либо он присылает нам очень много денег просто и уже приезжает, как бы, чтобы как-то, ну, чтобы по пути их не ограбили. Но, в принципе, мы не жадные. Достаточно было передать там 15 грена с 2 людьми, плюс, ну, желательно, чтобы были девки, да.
3: Вот я уже вижу, 3 подъехали.
1: машина. Пойдем быстрее.
3: Быстрее бежим.

0: наш пейджер. В основном они касаются таких технических моментов, как-то стоит ли, как вы считаете, стоит ли, дескать, вставлять электронные навороты в этническую музыку. Понимаете, дело в том, что мы с Назимом не композитора, мы от создания музыки далеко очень, мы в основном, так скажем,
1: навариваем. Ты ближе, по-моему, все-таки, Саша.
0: Да. Я только хотел бы это самое сказать. Увильнуть. Что циничный такой, да, чтобы меня еще больше людей ненавидело. А ты как-то, да, зашутил. На самом деле разговоры о том, что имеет смысл делать в искусстве, что не имеет смысла, лишены всякого смысла по той просто причине, да, что это дело непосредственно художника, дело автора. Если мы скажем, что да, там не имеет смысла эти все дела...
1: Мы можем сказать, имеет ли смысл слушать или не слушать.
0: Да, вот мы можем сказать, опять же, да, с добавкой, что это делать, типа, конечно, на наш взгляд. Да?
1: На наш слух, на наше ухо.
0: Да, далее, Василий, я не имею ничего против черной хип-хоп культуры в целом, так скажем. Просто вот опять же тут все упоминают как вот странного персонажа. Василий, если ты любишь хип-хоп культуру, да, послушай, ну, хотя бы классику там ICT, да, и сравни как-то вот, ну, там, с кем, с Богданом Титамиром, потом с этим попрыгунчиком из ансамбля Карамель или как он, и ты поймешь, о чем речь, да, то есть настоящая хип-хоп культура — это мощнейший энергетический поток, сметающий все вообще на своем пути, так же, как белая, кстати, аналогичная культура. Это то, что называется heavy metal. Негры не играют heavy metal, да? Ну, вот с одной стороны это, с другой стороны круто, я ответил.
1: Энциклопедист просто.
0: Да.
1: Энциклопедист.
0: Вот интересный вопрос от Дениса. Это вот уже к тебе, Назим, как да, к искусствоведу.
1: Ну, вот ты, Саня, оскорблять. Я тебе композитором назвал, теперь меня искусствоведом в отместку.
0: Какие тенденции развития этнической музыки? О, как?
1: Не понял. Тенденции хорошие.
0: Да, правда, ну, хороший ответ.
1: Денис, ну, тенденции какие? Везде разные тенденции. Если вы говорите о регионах, которые, то, конечно, я считаю, я об этом, я так считал еще 10 лет назад, и мое считание, точка зрения, все ближе и ближе к истине становится с годами. Я надеюсь, она будет просто в эпицентре. Ой, как я загнул. Дело в том, что я считаю, что единственный регион, который еще не как табула раса является, так сказать, незнаком всему миру, и он претендует быть очень известным, популярным во всем мире, это музыка Центральной Азии, в частности, Таджикистана и Узбекистана. Это мое личное наблюдение, потому что все остальное, Индия, там, Рави Шанкар, по-моему, 49-го года, этот институт традиционной музыки в 49-м году, по-моему, первую встречу сделал в Берлине ему. Индийская музыка уже давно, и через Англию выходцы сейчас уже, да, и там и Шейла Чадра, ну, много было всяких проектов. Латинская, латиноамериканская уже, само собой, уже приелась, афро-кубинская, африканская, уже дальше некуда. Вот мне приходит много дисков, как члену panel list, ну, жюри World Music Charts, его хит-листа европейская. Я скажу, что я никогда не думал, что прослушивание музыки может быть таким тягостным занятием. Вот я недавно пришел по кругу, когда в день иногда приходит по 4-5 кубинских дисков, ну, музыка, ну, вот, диск с кубинской музыкой. Ну, это просто невозможно.
0: Ну, ты хотя бы, так скажем, признай, что ты слушаешь хотя бы все-таки музыку, да, и то тебе тяжело, представляешь, когда присылают, тебе на дисках присылают, а нам вот все на радио молодые исполнители на кассетах, запиленных, все это шипит, запись сделана в домашних условиях, помнится, Инна как-то сказал, что говорит, вот чем мне нравится эта запись, тем, что они как музыка совершенно неинтересны, но они живые, я согласен, ну, слишком много жизни. Да любой Инна, неважно. А. Да, вот, ну, смысл в том, что когда слишком много этой жизни, то уже не катит. Вот, поэтому нет, ты еще раз находишься в выигрышном положении, понимаешь?
1: Нет,
0: да.
1: Лучше бы я на кассетах что-нибудь, ты знаешь, бывает действительно интересно, там, с Таджикистана или там Чимкента, Газалкента пришлют какую-нибудь кассету, или из Владимирской области узбеки, которые там живут, и интересно послушать, действительно, там видно, что качество, ну, слышно, ужасное качество, но какая-то там мысль брежет где-то там в этом шорохе каком-то, скрежете. Но когда хорошо записано, просто жалко денег. Ты представляешь, какие огромные деньги крупнейшие компании, менеджеры мира выдают на вот издание. И в неделю там по 100 дисков кубинской музыки. Мне кажется, уже дисков с кубинской музыки выпущено больше, чем население Кубы раза в 3. Понимаешь?
0: Ну, это таким образом они, в общем-то, мстят за свое мощное колониальное, да, прошлое.
1: Нет, то есть Денису отвечаем, что явно не кубинское уже, а вот И китайское, японское навряд ли может быть популярно во всем мире. Это может, так сказать, вызывать интерес, но навряд ли, конечно, люди будут толпами ходить на концерты там японской, например, сякухати или там китайской музыки. Так что остается Центральная Азия.
0: Или, к примеру, вряд ли люди пойдут на спектакль вот японского театра. То есть, а если и пойдут, то будут там дико шуршать этой...
1: Ну, я так. Ходил.
0: Ну, вот это...
1: Александр. Было, типа, не помню, кукурузина называлась. Вот, кабуки. Вот, и мне очень понравилось. Я думаю, может быть, вот через несколько лет мне уйти в театр.
0: То есть играть в театр ты хочешь?
1: В кабуки, знаешь, как хорошо. Там морда намазана белым, значит, не отличишь там мужчины или женщины. И вот...
0: И при этом, вот заметь, как японцы все-таки, ну, как сказать... уживчиво, что ли, насколько вот у них происходит быстро трансформация сознания вот в зависимости от окружения, вот от изменения окружающей обстановки. То есть, если раньше они были замкнутые, ну, действительно, как остров и так далее, и артисты, вот именно артисты считались у них, ну, как бы сарматой реально, то есть, дескать, а там артист, то есть, какое-то там существо второго сорта, то в дальнейшем они как-то научились не просто ценить своих артистов, а у них даже существует такое понятие, как национальное достояние.
1: Человек,
0: да?
1: Национальное сокровище.
0: Да. То есть, насколько люди гибкие, это, кстати, то же самое, что пираты компакт-дисков, да, или какие-то вот, то есть, люди, занимающиеся вот такими неофициальными релизами, то есть, или просто какие-то контрабандисты, реагирующие очень живо на изменения рынка. А эти очень круто вот реагируют на изменения вообще общественных струй, понимаешь, и вентиляторов.
1: Мне очень симпатизирует это японское, вот это их звание, которое дается артистам, человек национальное сокровище. В основном, да, деятелям классического японского искусства, там, в театре кабуки или других. Вот. Я считаю, это одновременно ему дается быть и открытыми, и закрытыми. Как бывает, человек, который много плачет, он много же и смеется, и наоборот, да? Также японцы, они одновременно замкнуты, у них мир свой, и одновременно они открыты. Они самые путешествующие нации после немцев, по-моему, во всем мире. Так что...
0: Ну, это тоже, знаешь, на мой взгляд, могу ошибаться, но это, опять же, попытка компенсировать вот свою долгую такую изоляцию от мира.
1: Потому, или внутреннюю изоляцию, что касается, Саша, почему немцы много путешествуют, я считаю, или больше всех ходят в кабаки немцы. Они же дома не сидят, тут к любому приходишь, там, Штефан, моим друзьям, не хочу обидеть, у меня очень много немецких друзей. Для них каторга, для меня, например, каторга выйти. Вот я сижу на кухне у себя на Тимирязевке, правильно, а что мне еще надо? У меня лес виден Тимирязевке, сидим на столе, все, что надо у нас есть. И вроде бы, казалось, беседую себе и беседую раз в несколько лет. Немцу наказание сидеть вот на кухне где-то или там даже, ну, в комнате, в гостиной, вон цена, где хочешь. Им нужно обязательно пойти в кнайпы. Я очень долго, я с 81 года езжу в Германию, очень долго изучал этот феномен или феномен. Вот. И думаю, ну что ж такое-то? И вот, по-моему, несколько лет назад до меня наконец дошло. Свою внутреннюю замкнутость, знаешь, они компенсируют кажущейся раскованностью, общительностью. А чем дается эта общительность? Это кажущейся тем, что они находятся в обществе. Ну, формально, если ты сидишь не на кухне,
0: ты вроде бы как коммуникабель.
1: Вот на кухне мы с тобой, да, и вроде получается, ну какие коммуникации, мы вдвоем вроде бы. Но мне этого достаточно, правда? Ты скажешь мне то, что хочешь, я скажу, что тебе, что хочу. И все вроде бы для меня процесс коммуникации состоялся. Для немца нет. Поскольку они не коммуникабельные, не очень, по крайней мере, ну, замкнутые, по крайней мере, они годами могут общаться, быть на одних вечеринках, не подойти друг другу, например, не узнать, как зовут, например. Вот, и я выполняю функцию там, знаешь, это...
0: Слушай-ка, не может быть так, что просто, ну, им необходима, скажем, ну, какая-то яркая смена вокруг себя, там, красок людей, то есть, ведь вот в кабак зачем еще ходят, да, там, как говорится, себя там показать, людей посмотреть, ну, для многих это прежде всего людей посмотреть, ты сидишь, пьешь пиво, перед тобой какие-то, знаешь, демоны танцуют с девками, там, да, и вроде бы получается, если ты из-за столика не встаешь, ты там квасишь, также можешь беседовать, и они тебя развлекают, то есть то, что, все, что творится вокруг, это своего рода бесплатное шоу, вот круто.
1: Что хочешь сказать, что в Германии тебе будут развлекать кто-то, ты думаешь, что там...
0: Ну, они пляшут вот.
1: Ну, что, размечтался. Кто будет плясать? Они, кажется, и друг с другом беседуют. Или один приходит, достает пачку Мальборо, садится за стойкой, будет 4 часа, можно сказать, курить свою пачку Мальборо и пить там бия. Ну, хайн пельс бите. И дальше сидит. Но дело не в этом. Вот когда вдвоем, даже если с кем-то беседуешь, ну, в кнайпе, значит, получается, это общение. Потому что кругом, ну, хотя бы человек 50-100, да, вокруг тебя общество. И каждый mm-hmm. беседует с тобой, и по их мнению, мне так кажется, получается, что ты побывал в обществе, понимаешь, что ты пообщался. Ну, другие общались же между собой, а ты был в их обществе. И получается, ты тоже со всеми общался. Не замкнутость, как на кухне, например. И это, получается, лжеобщение, мне так кажется. И мне это не нравится, поэтому я вот я избегаю всячески всех. Меня раздражает, когда там человека год не видишь, приезжаешь в Гамбург, он тебя тащит сразу в кнайпы. Там тебя все обкурят, ну вот, обдышат вообще всем. И зачем, непонятно.
0: Ну а вот еще расскажи вот про эту, про их утреннюю жуткую привычку, вот это пожирание, вот это вот. Это очень был такой рассказ. Я просто поясню нашим уважаемым. Дело в том, что когда мы встречались здесь в эфире с Найзом последний раз, это когда там было, ну, может, полгода назад.
1: Когда шоу Баджоши
0: приехал. Да, да. Ну, не помню уже.
1: В октябре.
0: В октябре, да. Я, в общем-то, был, как водится, нездоров после, ну, в общем, так скажем, дико праздновал очередную финансовую победу свою, вот, и был нездоров.
1: На зиму тогда три грузовика, правда, приехало, а не пять, как в этот раз.
0: При этом мы даже, заметь, половину грузовика просто отдали, мы ему весь.
1: Уже некуда было.
0: Ну, а растаможку прошли, первый раз прошли, а?
1: Ну, ладно, не будем,
0: да, не будем, да.
1: Сейчас все.
0: Вот.
1: Нас местят, завтра другие сядут и будут считать грузовики тут.
0: Вот расскажи про это их вот.
1: В 7 утра завтра?
0: Да.
1: Нет, мне, во-первых, классно они. Во-первых, в любой ситуации, если нужно спать, они ложатся в любой ситуации. Там, так, в том же Туркменистане я был другом, и мы вот сидели с музыкантами последнюю ночь, это был 91-92 год. Конечно, было страшно интересно, потому что там какие-то майоры ФСС, там КГБ, какие-то туркменские признавались в любви, музыканты сидели, мы пили коньяк. А вот, и мой друг немецкий посмотрел ровно в 10, посмотрел на часы, сказал, что ему нужно шлафом спать. Ну вот. Потому что рано там вставать всем, ну, понятно, я последней ночи никогда не спал в Средней Азии, потому что совсем праздновал. И ровно в 10 вот он просто повернулся, лег на подушку тут же в комнате там, и вот, и лег спать.
0: То есть, ему, может, действительно прибило, или это все-таки такая вот американская...
1: Не, ну, нужно спать.
0: Не было подруга, нет. Немецкий аккуратизм. Хваленый немецкий аккуратизм.
1: Нет. Например, певица, у меня была подруга немка, она джазовая певица, была и на органе играла. И вот с тем же Ашхабадом, когда еще не были известными на Западе Ашхабад, в 91-м году мы были в Фирузе под Ашхабадом, там дом отдыха. По иронии судьбы, конечно, ну это не для эфира, это был дом отдыха Министерства обороны тогда, и это закрытая зона пограничная, там уже без прописки туркменской нельзя находиться, не то что уже иностранцы, но поскольку меня все знали там, то мы вот с немкой там отдыхали в доме Министерства обороны в погранпункте. Вот. И она в половине десятого приезжали. Вот Гасан Мамедов, скрипач, один из, я считаю, самых гениальных в мире скрипачей, и потрясающий музыкант. И начиналось самое интересное, естественно. Мы там сауна, бассейны, мы плавали, купались вообще. Нам подавали пловы, мы пили коньяк, музыканты лучше играли. И ровно в 11:30 Петра говорила, что ей нужно спать, потому что у нее будет несмыкание голосовых связок. На что, естественно, отвечал, ну зачем тебе смыкание, потому что завтра же нет концерта, тебе незачем вообще. Нет, нет, нужно спать. И вот 11:30 он заставлял отвезти ее в отель там, и там, ну, вот такие случаи.
0: Ну, а
1: самое интересное завтрак, да. В 7 утра нужно встать и обязательно съесть там вурстхен, сыр. Ну, это просто с какой силой поедается. Самое главное в жизни, я считаю, что завтрак в Германии. Вот. Все остальное может быть, может не быть, но обязательно нужно плотно завтракать с колбасками, сырами в большом количестве. Это все. В любой ситуации, если даже в 6 легли по поводу прибытия русского гостя из Москвы, все равно в 7 будет подъем, и будет очень обильный и плотный завтрак. В конце будут мармелады такие, типа джема, это самое. И обязательно нужно делать урлауп, то есть делать отпуск. Потому что если ты не делаешь отпуск, как они говорят, то ты уже вообще ниже, ты бомж просто с метро там какой-нибудь вот чеховский там. Потому что обязательно нужно сделать отпуск, а отпуск делать не для того, чтобы посмотреть каких-то красот и чему-то научиться, а чтобы сделать диез, слайды. Ты делаешь слайды, потом созываешь друзей, все сидят, попивают пивка, вот, очень мирно, тихо смотрят на твои слайды про Таиланд там или там Турцию, не знаю что. Колумбию. И все говорят, ну вот, мол, не лыком я шитый, вот съездил в Колумбию, вот как минимум 5000 марок отдал. Вот, через 2 недели идем там к Матиасу, он за это время съездит там в Перу, и будет тоже слайды показывать, и все будут терпеливо сидеть, смотреть 1.5 часа его слайды. А если ты раз в год хотя бы не съездил там, ни на какие острова и не в Перу, ты вообще считаешь, что...
0: Ну, как бы
1: асоциальный тип такой, ну просто это все равно, что вот как... в анекдотах грузинских, на Запорожце, если ездить, тут туда-сюда, туда-сюда.
0: А вот как у них интересно с театрами? Вот у нас же есть целая плеяда людей, так называемых театралов, которые вот посещают данные учреждения, просто, ну, чтобы сказать, я была сегодня...
1: Это ужасно, да, моя однокурсница ходит постоянно в театр, да.
0: Да, нас, потом, кстати, постоянно на эту тему...
1: Ты же интеллигентный, да, наша любимая тема, Саша, ну что такое? Потом все мне постоянно в нос тычут и говорят, ну ты же интеллигентный человек.
0: И так, дескать, плохо об этом.
1: Да, я псевдоинтеллигентный, потому что никаких театров я не люблю, терпеть не могу. Вот. Ну, известно, русские классики еще писали. Я немцам это люблю повторять, немцам при удобном и неудобном случае, что хуже немецкого театра быть ничего не может, по-моему, уже. Вот, поэтому... Ну, это вообще очень страшное что-то.
0: Ну, то есть ты даже не хочешь рассказывать.
1: Нет, очень страшно. То есть люди ходят по сцене, ну это вообще ужасно. И говорят, какие-то тексты кошмарные, просто зрелище. Это невозможно. Даже когда музыкальный театр, он часто бывал в России, ансамбль «Модерн». И он выступал во Франкфуртской опере, и меня затащили друзья-музыканты, значит, посадили в первый ряд. И они начали играть такие композиции, там, для скрипки, оркестра, раскладушки, утюга и унитаза, там что-то, я не знаю. Публика такой Бетховен-зал, этого Франкфуртской оперы, ну, такие там билеты по 200 марок, чуть ли не там меня провели, посадили. Это было ужасно просто, я не знаю. Это было кошмарно. Я там при первом удобном случае, после первой или второй композиции, вылетел как пуля, сел там.
0: Буфет, наверное.
1: Буфет, и я куда же еще?
0: А понимаешь, а уйти-то неудобно. Потому что скажут, дескать, а я обычно, знаешь, ссылаюсь на что? Что что-то у меня сейчас очень голова кружит. Сейчас могу упасть, потерять сознание. И в буфет тоже, вот, да. Да, я так понял, что немецкий театр, это, конечно, грустно. Но, с другой стороны, надо отдать все-таки должное этой нации. У них хорошие пиво и автомобили.
1: Пиво,
0: поэтому пусть они будут.
1: Автобаны хорошие.
0: Да.
1: Вот, и...
0: А вот женщины не все все-таки хорошие.
1: Само собой, да.
0: То есть, да. Ну, я не говорю, что там у всех, а там у других народностей. Но все-таки вот в процентном соотношении как-то они неудачные. Вот. Не то я сказал, да?
1: Удачные, в смысле?
0: Нет, я сказал неудачные. Да, удачные. Извините, конечно, что да.
1: Что ты ненавистником, ты же...
0: Какой-то нацизм развел.
1: А я еле пробрался тут этот... Еле пустили мне к тебе. Тут стояли толпы немок, между прочим. Твоих поклонниц.
0: Это я поэтому опоздал. Это не немки, наверное. Это отовсюду, со всей России съехались. Я просто кинул объяву в одной из газет, что, в общем-то, набираются девки для съемки в новом порнофильме.
1: Почему они говорили не по-русски?
0: Старались. Я сказал, что с немецкой внешностью они отрабатывали, в общем-то, домой. То есть стоят еще, да, они?
1: Я говорю, meine liebe Frau, lassen Sie bitte mich durch. Они, значит, nein, там херлоэртки. Или пробился. Ты же видишь, пуговицы тебе порваны, все это ужас.
0: Ну, сейчас, мы знаешь, что сейчас, пока мы
1: не послушаем, говорить.
0: Там возьми винтовку тоже, вот. Какая тебе лучше, вот этот самый... С ночной это или так? Не, ну там освещение нормально.
1: Нет, двухстолка подойдет, погоди.
0: Двухстолка шумная, слушай, у нее глушак нету. Давай,
1: давай эту музыку включим, потом
0: Да, ну что же, да.

0: приходит также наш пейджер, всякие сообщения. Вот такой вопрос тебе. Сколько машин ты перегнал с Германии, начиная с 81 года? Ну, может быть, я отвечу. Тут дело в том, что вы имеете в виду под машинами. Если фуры, вот... Ну, то там...
1: С вообще... ножками Буша потом...
0: Да вряд ли, сейчас сосчитаешь. Но я так полагаю, что...
1: Мимо это... твоей... Я же мимо твоих окон проезжаю.
0: Ну, проезжаешь, да, да. Ну...
1: Остановку делаю там, дозаправляю.
0: Ну, я тебе надо из таможни, помню, тоже помогал. Вот, если речь идет именно о каких-то трейлерах или вот о грунте, то, наверное, побольше.
1: Да.
0: Вот. А девок и нелегальных иммигрантов я не считаю.
1: В обратной, когда они же не порожнее идут.
0: Конечно, это просто невыгодно.
1: На Франкфурт такие публичные дома, и на Риппербан в Гамбурге отправляем девиц.
0: Вот сообщение от моего личного врача по кличке Васька. Лаверский, ты снова ведешь себя непристойно. Сейчас, извините. Да, тут перебивают. Ага.
1: Почему снова ты? Было время, когда ты тебя пристойно вел?
0: Ну, тоже я не понимаю. Но он новенький еще. Придется опять назначить тебе... Что ж такое? Тут прям перебивают у нас как. Придется опять назначить тебе курс галоперидола и новолептива, пишет Василий. Василий, ну, вот вы тем самым выдали, скажем так, ваш главный секрет, да? Вот. Теперь все, я в том числе, знаю о ваших, скажем так, личных переживаниях, да? Вы хотя бы лекарства не пишите или просто название, да? А то...
1: Латинское название.
0: Да, чтобы как-то, да. Так, вот, смотри, от немецких друзей твоих пришло сообщение на зиму. Как тебе не стыдно? Видишь, нас начали с тобой валить конкретно. Как тебе не стыдно?
1: Мы
0: старались, добывали для тебя билеты на первый ряд. А ты так неуважительно отнесся к немецкому театру. Больше нет в наших душах тебе благодетелей. Твои бывшие немецкие друзья. Ну, так что, если чего, ты прям врывайся в квартиру, ногой выбивай дверь, как тогда это в Балашихе, и говори «на пол все».
1: Бывшие немецкие друзья, я вам сразу же после постановки в джаз-кафе еще сказал во Франкфурте все, что о вас думаю, и о вашей постановке. Так вы, наверное, забыли. Вы теперь вспомнили опять спустя энное количество лет.
0: А как звали алжирского диджея, чья музыка звучала ранее?
1: Ну, это мой бразер, как он мне пишет, Диабразер Назим, Шеб Назим. Я ему пишу Диабразер Шеби Сабах.
0: Шеби... Круто как.
1: Да, диджей Шеби, Чеби, если по-английски, Чеби Сабах, но вообще Шеби Сабах. И он тут у Сан-Франциско, альбом называется его «Шри Дурга». Он есть в Москве.
0: То есть наличный, это пиратский, да?
1: Ну, если в магазинах, там, типа, в Пурпурном или в Трансильвании, то не пиратский, а там, где пиратский, там пиратский.
0: Ну что, я предлагаю сейчас послушать еще пьесу.
1: Да, вот как раз наши подруги, общей, да. Саши, вот была одна из лучших классических певиц Индии, Шоба Джоши, она была также в эфире вот у Саши. И Саша приходил на концерт, ее помнишь, в один из клубов.
0: Да, очень хорошая и добрая женщина.
1: Кстати. Да, добрая женщина. И ее «Газаль», которую мы записали во время ее концерта, живое исполнение в Москве. «Газаль» в исполнении Шоба Джоши.

0: Я сегодня смотрел телепередатчик, вот, и в нем такая, ну, шла программа, касаемая Алтая. Вот, мне этот край очень близок, ты знаешь, что я часто бываю, там по делу о кедраче, ну и вообще по любому делу.
1: На уикенде, да,
0: там. Да, то есть я частенько, в общем, туда. Ну, что меня в этой программе немножко так удивило, то есть, оказывается, вот сейчас даже в официальных, так скажем, сводках людей, то есть местных там проживающих, называют как бы одним словом алтайцы. То есть образовав такую новую какую-то этническую группу, которая на самом деле реально состоит из многих подгрупп, из многих народов. То есть вроде бы для статистики так, конечно, проще. Вот. Им самим, я тебе честно скажу, по крайней мере, большинству совершенно безразлично, как их называют. Но я вот считаю, что это не совсем правильно, потому что если я, например, единственный представитель своей там нации, меня там зовут, там, ну, к примеру, там, да как угодно, носок, там, неважно, да, вот, я имею право называться вот вроде бы.
1: Да. Ну, с другой стороны, это, Саш, может, это комплекс. И когда я вот первые, опять же, эти поездки на Запад, мне в Москве никто не мог запомнить, что я курты говорил, или какой турк там, или кто-то называли. Тогда я очень обижался, когда будучи молодой. Я говорю, я же не турк, а наоборот, курд. Mm. Вот, потом на Запад, когда я ездил, говорил, курда, не, да, там, русы без труса, там, да, русские. Я говорю, нет, bin ich kein Russ, ich bin Kurde, Kurde, повторял на каждом повороте, где нужно и не нужно. И года уже 3-4, ты знаешь, я прекратил это делать. Не знаю, не думаю, что я стал менее там патриотом или так привержен к своей национальности. Как-то надоело. Ну и какая разница, в принципе? Из Москвы, рус и рус. Ну, я же россиянин, в принципе. Живу в Москве. Ну и что я буду на каждом повороте кричать? Ну не русский я, ну объяснять всем. Ну, зачем, кому это нужно? Какая разница?
0: Ну есть же, например, даже у каждой вот такой народности, алтайской, пусть небольшой, есть свои привычки национальные. Скажем, один там в сакле так дрова кладет, другой так. Вот, и... Чем меньше народ, тем больше, скажем так, возможностей глобальных выжать из него даже генетическую память, понимаешь? Вот. Ну, да. Но меня, короче, это встревожило.
1: Ну, бывает некоторые...
0: Это, понимаешь, это все равно, что, например, всех птиц называть вот птицами, да? Там,
1: что
0: они
1: я и делаю,
0: там,
1: да.
0: Синица, там,
1: я деревья, например, не отличаю. Если груша висит на дереве, я... хоть и 17 лет в деревне прожил первый.
0: А я, кстати, тоже тополь там от клена никак.
1: Ну, вот если яблоко висит, я вот догадываюсь, что это вроде бы яблоня, наверное. То есть логически там. Если груша ярко выраженная. Иногда я груши путаю там с айвой.
0: Айва, похоже, да.
1: Похоже. Я начинаю, ой, какая там груша. Говорит, это не груша, это айва, например, там на Востоке где-нибудь. А если нет плодов, так я вообще отличить не могу. Там не говорят, там трилистник, знаешь, бывают такие дезвязки по лесу идут. Ой, это трилистник, это подорожник.
0: Золотистая.
1: Вот их, наверное, тоже оскорбляет то, что мы не отличаем там ни виды деревьев.
0: То есть, имеешь в виду, деревья оскорбляются.
1: Или птички там бывают по лесу идешь, там, да.
0: Ну,
1: там поет какой-то там грач. Или там, ну, как отличить грача, например, от дрозда. Или там
0: ну, а? Один стучит, а другой кричит. Ну что, еще музыку-то послушаем.
1: А что нам эти...
0: Дин, дай по музыке чуть-чуть.
1: Ладно, тут... Это женщина, которая объявляла в это время номер телефона, она рвалась к тебе, поэтому я...
2: Телефон прямого эфира.

0: много очень приходит, опять же, просьб поставить еще какую-нибудь композицию группы «Ашхабад». Я ничего против данной группы не имею.
1: Неужели знают?
0: Мне знаешь, что кажется, что именно поскольку это просто запоминается. Например, если бы ты среди прочих прекрасных музык сегодня поставил бы группу «Тбилиси», да, то просили бы «Тбилиси». Я никого не хочу обидеть, но
1: прошу
0: есть...
1: Прошу не оскорблять мою группу «Ашхабад», пожалуйста.
0: Извини, пожалуйста, да. Но мы обязательно, безусловно...
1: Мы поставили группу «Тбилиси».

0: куда, потому что очень, очень многое зависит от того, где вот происходит взятие анализов. Вы
1: анализ
0: лучше к нам,
1: происходил в мощнейшей компьютерной сети, вот локальная сеть, вот и Pentium, и всякие там Макинтоши.
0: Это вы знаете, к сожалению, не к нам, мы в этих тонкостях не разбираемся.
1: Да, но вот как бы сам вывод интересен, результат.
0: Да вы так не волнуйтесь, вы все-таки как-то в волнении, вот мне кажется.
1: Естественно, потому что это очень важно.
0: А может быть, вы так как-то соберетесь, вот и перезвоните?
1: Или нет, я лучше прямо сейчас это скажу.
0: Ну, давайте. Да.
1: Так вот, вывод такой, что вот как бы вот это всякое грудничковое покрякивание и грудное стенание маленьких младенцев, вот всяческих этнических народностей и групп национальных очень разнично. То есть они вот изначально, начиная с рождения, и тут я еще не знаю, пока это на генетическом уровне или еще как-либо, но очень по-разному у них звучат.
0: Да, да.
1: Всякие их музыки.
0: Вы очень наблюдательны.
2: Да, да, это вам нужна музыкальная премия ЮНЕСКО. Вручить.
1: Я рад, что мои труды уже признаны, хотя
2: надо
1: бы на таком начальном уровне, как я их провожу.
2: Уважаемые слушатели, нужно спорить задним числом мнения жюри. 19 ноября прошлого года в городе Аахен была вручена Нобелевская премия в музыке. Это музыкальная премия ЮНЕСКО Алима Касымову, которая весь мир, кроме России, знает. И его называют лучшим голосом, лучшим живущим певцом мира Алим Касымов. Он исполняет Мугамы. Но вот если бы вы до этого позвонили, мы бы оспорили и вручили вам музыкальную премию.
0: Я уже, к сожалению, выключил нашего радиослушателя, но согласись, что наблюдательный молодой человек. Ну, что-то тут что-то к нам пришло, кстати, на пейджер. Посмотрим.
2: Так искусствовед это он, Саша, а не я. Ты меня обозвал искусствоведом.
0: Ты искусствовед.
2: Нет, вот искусствовед позвонил.
0: Извини, да.
2: Это я искусствовед.
0: Вот опять же, смотри, интересная формулировка вопроса. Наш с тобой любимый вопрос, да? Как Назим относится к твоему что Брайна Ина. Отвечай, ну что? Марину все-таки, дама, ты должен уважить, да. Да. Я думаю, что от того, как ты сейчас ответишь, сильно изменится отношение, во-первых, Марины к Брайну.
2: К тебе.
0: Ко мне и
2: вообще. И гостям, которых ты приглашаешь.
0: Да, да.
2: Марина, к Брайну Ина отношусь очень хорошо. Я его не знаю, хотя с ним был на многих фестивалях. Вот, он был в жюри, мы были постоянно как-то мы как не пересекающиеся линии. Где бы я ни был, постоянно где-то ходит рядом Брайан Ина, и все вздыхают, ох, и ты говоришь, Брайан Ина. И он даже какую-то премию вручал при мне кому-то. Вот как он выглядит внешне, я запомнил. Нет, если серьезно, на самом деле мне очень жаль, но я не знаю, что он делает. Но я знаю, что это очень достойный. И это, я говорю, совершенно серьезно, это очень уважаемый человек, и он делает очень хорошие проекты, которые хвалят мои, то есть несколько людей, друзей, которым я очень доверяю. Но, к сожалению, я до сих пор не удосужился их послушать. И вот, значит, в следующее время обязательно это сделаю. Я же очень ограниченный человек и только слушаю только то, что приносит мне.
0: Безусловно.
2: Вот.
0: То есть,
2: а самому
0: это,
2: пойти куда-то, да,
0: послушать. Это немножко неправильно. Не то, что ограниченность, это называется мудрость. Это раньше, когда мы были молоды, мы взвали Ростов за спину, ехали там в Перово переписывать новую пластинку какую-то. Сейчас...
2: Кто ехал, а кто нет. Я вообще не слушал музыку.
0: Ну, я как образно говорю-то, ну что ж.
2: А мы, в смысле, да.
0: Да, мы, да. А сейчас то, что нам приносят, то мы, что губка твоя, впитываем.
2: Да.
0: Вот такая вот вещь. Ну что, может быть, сразу пьесу?
2: Давайте послушаем. И есть такая девушка, которую зовут Наташа Атлас.
0: Атлас?
2: Да. И она, ну, понятно, видимо, это псевдоним. Она из Северной Африки, где-то из Туниса или Алжира, где есть горы Атлас. В этом летом я там побывал. И вот и тогда мне дошло, что, видимо, все-таки у Наташи где-то девушки это псевдоним. Она сама, видимо, есть еврейский кровь. Родилась она в арабском пригороде Брюсселя. Живет она в Лондоне, работает очень интересными проектами, такие как Transglobal Underground и так далее. А вот диск вышел Груф а-ля Турк. Его наш коллега выпустил, ведущий радиопрограмм там Ачик Радио в Стамбуле. Там лучший перкуссионист Турции задействован, Бурхан Оджал, который выпустил прекрасные диски, они известны московским слушателям. «Секретная дверь султана», музыка гаремов, османских императоров и так далее. В общем, все вместе Бурхан Оджал, вокал Наташи Атлас из диска «Груф а-ля Турка».

0: замечательные, модные нынче сухие барабаны были и красивая дудка живая. Это говорит о европейском вот, таки, внедрении вот, в данную культуру. Что хорошо, поскольку происходит смык. Модный смык, да.
1: Этот диск сейчас на втором месте. Я его, по-моему, первый поставил на первое место в декабре, по-моему, в Европе. И вот он сейчас поднимается. Сейчас, по-моему, на втором общеевропейском хит-параде World Music. И, по-моему, наверное, поднимется и до первого.
0: Ты знаешь, вот сразу два интересных вопроса на пейджер, да. Первый. Ну, это скорее даже такой сентенция. На зиму, услышав слова «узбекская музыка», вряд ли можно кого-то вспомнить, кроме Юлдуз Усмановой, поскольку кроме нее на Западе мало кто известен. Опять же, видишь, Запад, Запад, да. А если среднестатистический немецкий бюргер услышит словосочетание «русская музыка», что ему скорее придет на ум? И дальше он начнет прочитать «Примадонна», «Ящер», «Шуфутинский» или все же «Инна Желанная», да.
1: Что касается Юлдуз Усмановой, видимо, на Западе вы правы, да, хотя у нас известна и Кумуш, я считаю, замечательная певица из Кумуш там, и лейбл, который выпускался Юлдуз Усмановой, я с ним разошелся чуть раньше, чем сама певица, и, видимо, певица тоже разошлась, и они взяли сейчас молодую певицу, которую они усиленно выдают за такой же талант, как Юлдуз Усманова, какие-то там... Альбом ее называется «Янги-Янги», по-моему. Ну, совершенно, конечно, не та. То есть, мягко выражаясь, даже не хочу обидеть эту молодую певицу. Но там рядом талант Юлдуз Усманова не лежал, и, соответственно, успеха такого же нет. С Юлдуз это так. Что касается русского пения, что когда западные товарищи слушают, ну, немцы в частности, первое, что им приходит... в голову, это, конечно, Дон Казакн Кор, так называемый. Это вот там, типа, или Дон Казакн ансамбль. А, Большой Дон Казакн. Вот непонятно, что это должно значить, но типа большой, с большим должно ассоциироваться.
0: Большие донские казаки.
1: Ну да, большой это сразу же мифическое такое и, да, а не сразу большой театр. Дон Казакн, донские казаки. Это ансамбль, гнездующийся в Вене, в Австрии, во всяком случае, в составе которого болгарские еврейские мигранты, которые совершенно не говорят.
2: На волнах радиостанции и в самых... Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси. На волнах радиостанции и в самых... Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси.

0: И сегодня этот замечательный день, вернее, этот день закончился, но, так сказать, от него остался яркий, блистающий бриллиантами, что от твоей, в общем-то, кометы хвост. Это День Матери. Именно этому дню и посвящена сегодняшняя наша встреча. Не случайно сегодня здесь, в студии «Эхо Москвы», помимо меня, дико очаровательного, в общем-то, парня, находятся еще две совершенно очаровательные женщины. Такое трио здесь вообще редкость, потому что, как правило, сюда приходят либо дико сублимирующиеся политики, либо, что еще хуже, музыкальные журналисты. Я рад представить сегодня в нашей студии двух наших очаровательных гостей. Я все-таки скажу гостей, а не гости, потому что вы будете нести людям знания. Вы будете нести людям знания и, соответственно, я все-таки, если позволите, немножко нарушу, так скажем, этикет и начну с человека, которого я хорошо знаю, с моей старой, хорошей знакомой. Это Дора Меламед, тележурналист. Практически полтора года назад разродилась она от бремени. И, в общем-то, бремя это было в некотором роде неожиданным, поскольку родились... Извините, я очень волнуюсь. Разнояйцевые близнецы, соответственно... Мальчик и девочка, то есть они не похожи друг на друга, хотя и близнецы. Мальчика, насколько я знаю, у тебя, Дора, зовут Гена, просто в семье Гек, а девочка Лада, правильно? Ладушка.
1: Да, все правильно. Я хочу поздороваться с нашими радиослушателями, потому что, Саш, пока ты так долго говорил, мы даже здрасте не успели сказать. Вот всем говорю здрасте.
0: Да, ну и, соответственно, также у нас в гостях актриса Виктория Григорьевна Островская. На данный момент за плечами у Виктория Григорьевна действительно большая, бурная жизнь, и у нее уже двое внуков. Вот посмотрите ситуацию. Две русские женщины, которые могли бы жить уже на Кипре, да, могли бы, скажем, рожать детей на Пятой Авенюшке, да, или, в общем-то, прогуливаться с колясками на Трафальгарской площади. Но нет, зима на улице, выпала перхоть, автомобили скользят, злые менты, понимаете, кругом бомбежка, взрываются. Эти замечательные женщины здесь, с нами. Они не уезжали в тяжелые, так скажем, постперестроечные времена в Израиль или Америку, не возвращались потом, чтобы руководить политической партией или петь хриплым голосом песни. Они всегда были здесь, всегда были с нами. Ну, соответственно, о Доре Меламед я могу рассказать и сам. Но вот, Дора, я попрошу тебя, так сказать, поподробнее рассказать о Виктории Григорьевне Островской, поскольку я знаю, что ты являешься тележурналистом, автором многочисленных документальных фильмов. В одном из них как раз снимала длительный сюжет у Виктории Островской.
1: Да-да, хотя мне Виктория Островская сейчас машет руками и показывает, чтобы я ей дала слово, но я, как обычно, как все тележурналисты...
0: Нет, это просто дело в том, что я развожу тут...
1: Мух.
0: Не мух. Ну, как ты называешь? Мух — это маленькая винная мушка. У меня тут брашка стоит. У нас праздник скоро, Новый год. И прям мух развожу.
1: Так вот, я, как любой тележурналист или даже тележурналистка, сначала всех перебью и расскажу про Викторию Григорьевну то, чего вы не знаете, и тем более не знают наши радиослушатели. На самом деле, можете мне не верить, но вот с нами сейчас в студии сидит легендарная совершенно личность. Это дама, лицо которой, вот если встретишь ее на улице, покажется всем, ну, как бы никто ее не вспомнит, вот именно глядя на ее лицо. Но она первой и последней произнесла замечательную и знаменитую фразу «Цигель-цигеля-люлю». Виктория Островская — это та самая жрица любви из «Бриллиантовой руки». Вот честно совершенно, Саша. И совершенно вот не нужно опять махать руками и разгонять мушек. Это действительно так.
0: Я совершенно искренне тебе верю, во-первых. А во-вторых, это действительно, как ни странно, магическая фраза, поскольку недавно я проводил очередную лекцию в одном из университетов, где, в общем-то, совершенно случайно сказал «Цигель-цигель». Ну, у меня пистолет. Лет упал я. Цигель-цигель, а все студенты ай-лю-лю. То есть практически они, может, даже и фильм не смотрели, но это уже стала народная фраза. Ну, сразу же такой вопрос, Виктория Григорьевна, вот скажите, вот, скажем, есть ведь музыканты, одной песни. Ну, таких сейчас большинство, то есть достаточно посмотреть дебильное MTV, сразу становится все понятно. Одни конченые, одни бедняги, они там, ну, то есть люди и какие-то ежесекундные, да. Вот как-то хорошо ли это, что именно вот вас знают по одной этой фразе? Именно люди, скажем так, которые смотрят фильмы. Вот, ну, не обидно? Или все-таки это такой единственный, но очень меткий бросок прямо в центр дартса? Вот?
2: Ну, прежде всего, я хочу поздороваться с нами, с нашими дорогими радиослушателями, те, которые еще не спят в это позднее время. И передать всем привет и моим близким, кто слушает меня. А, Сашенька, насчет вашего вопроса, ну что вам сказать? Советский народ меня знает не только и любит за это, потому что у меня еще, ну так сказать, я не только в этой ипостаси известна народу. Очень много людей знает меня как тренера, как инструктора, который приходит и к нам в центр кинезитерапии, к Бубновскому и лечится у нас. Потом я работаю все-таки в библиотеке Ленина, и там тоже немаленькое количество людей, да и просто так знакомых, и у меня много, поскольку я человек общительный и веселый.
0: Вот, кстати, меня, честно скажу, очень радует и удивляет в хорошем смысле вот такое разнообразие ваших, скажем так, торпедных ударов по общественности. То есть, первое, это все-таки кинофильм замечательный, действительно замечательный. Роль. Яркая. Она маленькая, но яркая по-настоящему, да? А затем вдруг неожиданно это физкультура. Вы помогаете людям, в общем-то, как-то исправить их проблемы, решить эти проблемы, да? То есть это такой совершенно полярная какая-то вещь, да? А далее вдруг неожиданно библиотека, да? Вот, например, как правило, люди, ну, такого немножко более скудного умостроения, они предпочитают свои все вот эти вот дары, ну так они считают, направлять в одну область. То есть, к примеру, я сейчас играю там музыку, но я еще пишу песни для такого-то. Типа, а кто вам пишет песни? А мне пишет такой-то. Ну и в самом уже таком лучшем случае они еще рисуют картины. То есть все это как-то близко. Вот изобразительное искусство и музычка, да? Если, например, человек работает в автослесаре, то где он еще? Вот давайте вот подумаем. Вот работает мужчина в автослесаре, да? А где он может еще, в какой области, помимо этой, параллельно с ней себя приложить? Вот я знаю.
2: Ну, водителем, наверное.
0: Правильно, еще охранником.
2: Да,
0: вот.
2: Да, да.
1: Ну, в казино иногда может сыгрануть, так фишечки бросить. Нет,
0: я имею в виду работу. Да, работу. Долго. Я имею в виду работу. Да, вот. У вас же действительно вот такие совершенно полярные занятия. А вот
2: нет, это да. Не совсем полярные занятия. Дело в том, что я ведь училась в театральном институте. И там мы и у нас мы танцевали, и спортом занимались, и потом вот у нас там был такой предмет — сценическое фехтование. А поскольку я так проявила свои способности, у нас был такой тренер, заслуженный тренер Украины. Я Киевский институт заканчивала. Элькис Григорий Яковлевич, он так посмотрел, сказал: «О, Викуля, у тебя есть хорошие данные». Я пошла, значит, в спортивное фехтование. И тоже добилась результата. В общем-то, у меня было личное первенство среди художественных вузов Украины по рапире. Так что спорт мне был всегда близок. В школе я занималась художественной гимнастикой. А вообще, когда-то я начинала с того, что мамочка за ручку привела меня в хореографическое училище. И я до 5 класса училась в хореографическом училище. А потом, ну, пришлось оттуда уйти, поскольку я была сорвиголова и очень такая девочка непоследливая. Как-то так вот села на перила, решила прокатиться вниз и перевернулась, ударилась головой со второго этажа. И у меня сотрясение мозга случилось. И мне врачи посоветовали, ну, не делать таких вот там прыжки. В общем, физическую нагрузку ограничить. Но все равно спорт любила всегда.
0: Вот, кстати, это еще то, что выгодно отличает все-таки вот ваше поколение, да, вот поколение Дойного, вот Дора. Вот скажите, пожалуйста, вот вы же, ну, если уж так честно, да, вот вы снимаете фильмы, но это все благодаря тому, что вы, так сказать, успешная женщина. То есть у вас есть обеспеченный муж, то есть два мобильных телефона, шикарный, хоть и корейский, но автомобиль, джип и все такое, да, но тем не менее, вы же когда последний раз, например, вы поднимали гирю?
1: Да, гирь я вообще на самом деле никогда не поднимала. А последнее мое занятие виртуальной физкультурой случилось тогда, как раз когда я снимала Викторию Григорьевну за работой. И она мне все время кричала: «Дора, Дора, давай с нами!» Оператору кричала: «Давай с нами!» Оператор стеснялся, потому что был в рваных носках, и камеру некуда было деть.
0: Вот еще один такой момент. Я прошу прощения у тебя, что перебиваю. Вот скажите, вот, Виктория Григорьевна, когда вы вот снимались в фильме у Гайдая, да?
2: Да-да.
0: «В бриллиантовой руке», совершенно... допустимо ли было, вообще, можно ли было себе представить, чтобы оператор снял, так сказать, меж, а у него там рваные носки? Ну, вот я... Для меня это дикость какая-то. Что сейчас творится на нашем телевидении? Что за бардак? Рваные носки телеоператора. Это говорит о чем? О низком уровне жизни. Так может, у него еще сырники пахнут небе лежачего? Ну что же? Что творит? Да? А раньше дикторы, вот смотришь, раньше дикторы, в те так называемые тоталитарные, социалистические времена. Он сидит, у него лицо не трогнет, ни пудринки не упадет. А сейчас мало того, что он начинает высказывать собственное мнение, так он еще поясничает, ерничает и ерзает, кстати, на стуле. А все это из-за чего? Потому что у операторов рваные носки. Я бы вообще на входе в Останкино первым делом вот этих ментов, которые там стоят, заставлял бы снимать мёшь-то всех и смотреть, не рваные ли носки у посетителя Останкино. Рваные? Пошел отсюда вон! Не рваные, заходи, правильно?
2: Да, я понимаю, но тогда, когда мы снимали «Бриллиантовую руку», тогда было жарко, мы снимали фильм в Баку, и тогда вообще ходили босиком операторы, так вот, в босоножках. И тогда этой проблемы не стояло так остро.
1: Я хотела бы еще добавить, вот поскольку Вика стала рассказывать про свое детство, может быть, еще про более раннее рассказать, потому что Вика очень интересно рассказывает. Вот, знаете, дорогие друзья...
0: А можно сейчас, Дорочка, да. Дорочка, простите, просто один вопрос. Тут сейчас вот мне заходили женщины и, в общем, подсовывали дикое количество писем, бумаг, вот, и баллонами исписали все стены с одним вопросом. Вот все-таки это вопросы к Виктории Григорьевне, а не к тебе, ты не обижайся.
1: Так, да, хотела задать вопрос.
0: Так нет, ты хотела другой задать, а я тот, который люди прислали. Я же для людей все делаю, стараюсь. Я-то для людей стараюсь, понимаешь? Я-то тут... А ты видел то, что тебе интересно. О людях-то вот подумала. Молодое поколение.
1: А потому что мы схлестнулись с тобой, два журналиста. Ты радиожурналист, а я теле.
0: Слушай, а тебе кормить не пора?
1: А они тут лежат на лавочке.
0: Да, ну я знаю, оператор наш Антипов за ними бережно уходит.
2: Да, очаровательные дети, просто прелесть. Один, правда, ушел куда-то.
1: Ну, полтора лежат на лавочке.
2: Полтора, уже ходит. По-моему, он пошел куда-то там.
0: Вниз, я думаю.
2: Да, он, по-моему, покурить пошел.
0: А скажите, пожалуйста, вот, Виктория Григорьевна, что вообще... Вернее, даже не так. Какой род занятий мужчины раздражает вас больше всего? Только давайте опустим два самых первых, естественно. Это музыкальная, политическая журналистика, да? Вот эти два сразу опускаем.
2: Вот легче сказать, что не раздражает.
0: Не, ну, скажем, вот мужчина-визажист или модельер высокой моды. Вот какие еще профессии-то я могу вспомнить?
1: Массажист.
0: Да! Ой, извините, я волнуюсь.
2: Массажист? Ну что же, если он хорошо делает массаж, почему бы нет?
1: Ой, вы знаете, у меня 2 года назад был один массажист. Так вот, я просто удивилась его профессионализму, потому что я-то там лежала голенькая, ну и вроде как... Ну, я понимаю, что он очень много народу...
0: 2 года назад?
1: 2 года назад, да-да-да.
0: То есть, подожди, ты была 2 года назад...
2: На сносях.
0: Почти.
1: Нет-нет-нет.
0: Два года назад ты была на шестом месяце.
1: Нет, этого еще не было видно так сильно. Ну, короче, неважно. Мне прописали делать массажи, чтобы так тельце расслаблялось, кожа, чтобы оставалась в порядке. И вот, его профессионализм меня просто поразил. Несмотря на то, что много очень проходит через его руки и мужчин, и женщин. Вот, и все там голенькие валяются. Вот просто ни намека, ни какого-то вот какого-то интимного прикасания, конечно, не было. Ну, может быть, это было обусловлено вот моим там 6-м месяцем, но дело не в этом. Так вот сейчас, прошло 2 года. Представляете, вспомнил меня, звонит и постоянно требует встречи.
0: А что говорит наш муж?
1: А он не знает.
0: Ну, вообще, вот я просто советую, ведь узнает он, парень горячий, восточный, зарыжет сущий.
1: Так нет, но я же
0: скажи,
1: не про него думал. Мне
0: скажи,
1: просто интересно. Вот
0: скажи, пожалуйста,
1: я
0: нет, подожди, это не уворачивай.
1: Почему через 2 года только люди...
0: Я о другом хотел спросить. Скажи, почему вот у всех тележурналисток мужья, как правило, либо чечены, либо вот какие-то восточные люди? А?
1: Ну, Саша, у меня
0: нет,
1: на самом
0: говори,
1: деле...
0: Как
1: нет,
0: есть.
1: На самом деле у меня он туркмен.
0: Будьте здоровы.
1: Да, так. И это на самом деле нет, ну, я не знаю. На самом деле он туркмен, и зовут его очень красиво. Бабрак Кармаль.
2: А я думала, он эфиоп.
1: Нет, нет, нет, ну как же эфиоп? Эфиоп черный. Нет, он очень красивый, такой, да, из старинного красивый, туркменского красивый. Племени. Ну, у них там много племен на самом деле.
0: А он из старинного.
1: А он из старинного, да. Я забыла, как оно называется. Но дело в том, что там же все даже должности получают в зависимости от того, из какого ты племени. Так вот, мама у него работала секретарем обкома. Больше. Поэтому это еще больше. Это, то есть это племя еще более возвысилось.
0: То есть, по сути, это бай. Ну, вот.
1: Да, да, да, да, да, да. Ему здесь очень тяжело живется.
0: Ну, понятно, холодно. Я сам тут страдаю. Но давайте сейчас чуть-чуть прервемся, хорошо, а затем продолжим нашу беседу. И мы продолжаем беседу с двумя очаровательными гостями нашего сегодняшнего эфира. Это Виктория Григорьевна Островская, уже бабушка, но тем не менее, так сказать, спортивный тренер, актриса. И также
2: сотрудница библиотеки Ленина.
0: Да, безусловно, причем не рядовая сотрудница. Не просто так вот там перила протирает, как, к примеру, я иногда в кабаках, чтобы как-то подзаработать. И также моя старая добрая знакомая, Дорка, Дорка Меломец, с которой мы столько объездили капустников, столько объездили КСП, столько спели под гитару около костров с другими девками и туристками. Соответственно, тележурналистка, которая снимает документальные фильмы. Один из них сюжетом одного из этих фильмов и послужила вот такая... Судьба, да. Ну, судьба — это так немножко трагическое слово, да. Но, тем не менее, жизнь, продолжающаяся и бурлящая жизнь Виктории Григорьевны. И, соответственно, вот Дорка хочет задать вопрос нашей гости Виктории Григорьевне Островской. Пожалуйста, Дора.
1: Ну, это не совсем вопрос, а мы просто сейчас вот выходили, освободив место для новостей, потому что студия-то тут, видите,
0: много народа сейчас на новости заходит,
1: да.
0: Конечно. Дело в том, я объясню, почему это так происходит. Происходит, и если вдруг основной ведущий новостей там случайно подается, ну, мост вылетит, еще что-то, то сразу другой его заменяет. Если с тем что-то случится, то третий. Это, по-моему, вполне оправданные меры предосторожности. На такой серьезной, уважаемой радиостанции.
1: Да-да-да. Так вот, мы тут заговорили о своем, о женском, и
0: да.
1: Я бы даже сказала, глубоко интимном. И хотим тебя, Саша, вовлечь в эти же разговоры. Ну, поскольку ты мужчина, то есть как бы другая сторона тоже должна быть представлена.
0: Спасибо,
1: и вот
0: спасибо,
1: я, да, я вот спросила у Вики, как у человека более опытного. Вот, например, что нужно делать? Вот искра такая промелькнула вот между мужчиной и женщиной. И то ли нужно ханжествовать, и вот первый раз вот как бы не идти на близкую связь сразу, хотя ты чувствуешь, что этого хочешь ты и хочет мужчина. Или вот как-то нужно поупорствовать для того, чтобы сильнее и крепче его привязать. Вот, Вика, как ты думаешь?
2: Мне кажется, что надо быть всегда искренним и поддаваться первому, так сказать, вот порыву, вот как сразу ты решишь, так и должно быть. А вообще, мне бы интересно узнать было бы у Саши, вот как он считает, как мужчина. Может оттолкнуть его та женщина, которая вот сразу будет так доступна легко и сразу так раскроется?
0: Такой вопрос очень, ну, я бы сказал, действительно интимный.
2: Ну, не смущайтесь.
0: Я могу прямо сказать, что мужчина чем отличается от женщин, да, что, ну, вы уж, если такой пошел откровенный, как говорится, разговор, да, то мужчина хочет всегда. И поэтому вряд ли нормальный мужчина, да, оттолкнет женщину в том случае, если он, так сказать, первым эту икру возжег. Да.
2: Другое... Нет, я не говорю оттолкнет. В дальнейшем, вот в дальнейшем.
1: Можно ли рассчитывать на серьезную связь?
2: Да, да, да.
0: Ой, сложно. Все зависит от того, не, скажем так, переборщит ли женщина с вот активностью разведения пламени. То есть тут не будет ли она чересчур настойчива, скажем так, в своих. Вот не отпугнет ли, попросту говоря, мужчину, да? Потому что ведь настоящий мужчина — это что? По идее, это дико трусливое существо. Почему некоторые из них так хамски ведут себя с женщинами, с официантками, там, типа, там, поди сюда, дай то-то, сё. Это не потому, что они такие самцы, у него золотая цепь, которая может встать вот на мой джип, собственно говоря, на колесо и ездить зимой. Не поэтому, потому что он серенькая трусливая мышка, он боится женщин.
2: Это защитная реакция.
0: Конечно, конечно. И многие из них с пьяных глаз, вот у нас тут сидячи, признавались, говорят, боюсь, я, говорит Саня. Вот. Исходя из этого, женщина должна это понимать и не быть, попросту говоря, настойчивой. Тогда вполне вероятно, что что-то и получится. Вот мое мнение таково.
1: Так, а если мужчина труслив, то тогда в следующий раз, встретив следующую женщину, ну вот как бы та первая будет для него отработанным материалом, и он опять захочет, ты говоришь, что мужчина всегда хочет, и получается, что это какая-то беспрерывная мозаика. И если кто-то из этой мозаики не будет выделяться, не будет форсировать события и не возьмет мужчину, ну так грубо скажем, сразу за...
0: Понятно.
1: Вот. Ну, ей ничего и не светит.
0: Ну, тут есть еще один момент, что, скажем так, вот эта хватка, она же тоже может быть разная. К примеру, есть у женщин, да, у многих определенный набор взглядов, определенный набор символов, которыми они сопровождают свои, скажем так, ухаживания. Или даже, может быть, это не ухаживание, а просто, скажем так, они показывают, что, дескать, мы вот не против, да, то есть ты вот сам что-нибудь сделай, и мы не против, да. И вот этот набор, к сожалению, на мой взгляд, я очень долго живу на этой планете, вот, он, в общем, дико сокращается. То есть, если раньше она, например, могла выйти перед тобой голая с арфой, спеть прекрасную песню на стихи, к примеру, Лермонтова, да, вот, из белой лилии, да, то сейчас она может там вульгарно отодвинуть юбку, закинуть там ногу на ногу, то есть то, что она видела в голливудских фильмах. То есть сами приемы обольщения, они нормального половозрелого самца как бы должны отталкивать, по идее. И мне более чем странно, почему многие, например, на это западают, на голливудскую улыбку, на какую-то такую вот броскую внешность, на откровенно скопированную какую-то клишированную вот, систему вот этих взаимоотношений. Да.
1: Но дело в том, что, Саш, конечно, твои советы, я думаю, кто-то будет успешно применять, но мне кажется, вот даже если взять примеры из классики, вот, например, доктор Чехов.
0: Да.
1: Любил Лику Мизинову, и такой роман был. В конце концов, не делал он никаких шагов. И она не делала. Это, знаешь, вот из серии есть такой анекдот. Я хочу, а девочка говорит, а я не могу. А он говорит, а я хочу. Она говорит, а я не могу. А потом, в конце концов, она ему говорит, ты так же хочешь, как я не могу.
0: Ну, то же самое, что со Штраусом, Унтольгой.
1: Вот, да, так вот Лика Мизинова ничего не предпринимала. Чехов тоже, поскольку он был такой слабенький совсем, в пенсне, такой в очочках.
0: Но зато писал, но зато как Дорочка.
1: Да, но зато
0: Дорочка, да Чехов, извини, тут я буду биться, как удав. Чехов,
1: так он... я сейчас его не ругаю, Чехова. Я просто говорю, что появилась Книпер, потом, которая стала тире Чеховой. Да. Так она его сразу вот за это самое взяла, вот что я не хочу произносить в эфире. И все, и стала женой, и все было отлично. А Лика Мизинова...
2: А почему, собственно, вас так волнует эта тема?
0: Да,
2: вот
0: скажите.
2: У вас двое детей, очаровательных, у вас прекрасный муж, очень активный и такой дееспособный.
0: Автомобиль у него тоже хороший.
1: Вы знаете, я просто собираю материал на следующий фильм, понимаете? Поэтому вот я сейчас, где бы я ни бывала, я задаю этот вопрос, другие, которые я еще пока не задала, достаточно такого интимного плана. То есть фильм будет посвящен психологии мужчины и женщины, психологии, так сказать, первого шага.
0: Ну, в принципе, идея хорошая. Кстати, мне вот кажется, вот Виктория Григорьевна очень так скромно, тем не менее правильно сказала, что нужно вести себя естественно, да, в любой ситуации.
2: Да, естественно.
0: Если, к примеру, женщина, да, которая вот опять же, значит, положила глаз на мужчину, да, начинает как-то думать, вот для того, чтобы он обратил на меня внимание, мне нужно сделать. Тут у нее компьютер закрутился, там винчестер там со страшной силой свистит. Что сделать? Соответственно, в мозгу вот эти образы, о которых я сказал, всплывают, определенная улыбка, определенный наклон головы и так далее. Да, в принципе, вот то, что я сейчас рассказал, в ее мозгу может промелькнуть за доли секунды. Да? Но если это промелькнет, это уже не есть естественная манера поведения. Вот в чем дело.
1: Но у меня есть... вот моя будущая героиня будущего фильма, это как раз есть такой пример. Вот она работала в каком-то научно-исследовательском институте. Ну, понимаете, да?
0: Да.
1: И там в лаборатории, ну, на 30 женщин было, допустим, 15 девушек, и один только мужчина. Вот. Причем красив был как бог. И девушки друг от друга как бы совершенно не отличались, потому что вот тут же брали его, вот как я не хочу опять же выражаться, и прям тянули в постель. Угу. А она от всех выгодно отличилась только тем, что когда она вот осталась единственно неохваченная вот этим вот персонажем, она очень долго вот...
0: Сопротивлялась.
1: Сопротивлялась, да. И в конце концов вышла за него замуж. Вот тем самым она отличилась. Но правда, Саша...
0: Дорочка, вот... это еще один из способов обольщения, на самом деле, долго отказывать, согласись. Особенно а все кругом, как говорится, этого не
2: работа
0: делают.
2: Работа на контрастах. Да,
0: да.
2: И тут все в этом самом, и тут я выскакиваю в белом.
0: Да.
1: Но,
0: да,
1: понимаете,
0: да, да.
1: Тут еще связано, опять же, с психологией не только первой встречи, но дело в том, что, Саша, это случилось в городе Ленинграде. Тебе это о чем-то говорит? Вот психология ленинградцев, понимаешь?
0: Ну, мне сложно сказать. Я в последнее время там был по делам одного банка, и психология банкиров везде одинакова.
1: Нет, ну я сейчас не... Я говорю просто про обычных людей.
0: Ну, мне сложно сказать, я не хожу по улицам, не езжу в метро, вот. Но, тем не менее, мои воспоминания об обычных людях как раз, они вот несколько все-таки другие. То есть, что у них это происходит весьма естественно. Вот, по крайней мере, как я в молодости, да, ежели мне нравилась какая-нибудь красавица, я не думал о том, как будет происходить покорение ее сердца, унтушки, да. Я просто заведомо где-то внутри знал, что вот эта тетка конкретная будет моей. И так чаще всего случалось. То есть не было каких-то скоротечных атак, но не было и какого-то игнорирования специального с моей стороны.
1: А не было вообще вот так, чтобы ты добивался девушку и все-таки не добился бы?
0: Ну, если я сейчас тебе скажу, что так было, значит, это срам получится. Что же, я полный даун. Конечно, посылались. Но я могу сказать другое, что сейчас пославшие, они же дико жалеют. Потому что... Вот, хотя бы потому, что слышат нас сейчас. Вот, ну, например, я сижу в обществе двух прекрасных дам, а они с кем сидят? Они сидят с каким-то перцем, у которого усы под носом, извиняюсь, П под носом, да, тельняшка там, и он там на шаховской гитаре поет эту самую песню это... «Избора при свечке».
2: Это еще хорошо, лесные. Если они сидят с таким перцем,
0: да.
2: А они могут вообще сидеть в одиночестве.
0: Вот, пожалуйста. Так что, Дорочка, ты же меня знаешь.
1: Саш, я хотела бы все-таки узнать, а что было вот несколько десятилетий назад, и спросить у Вики вот про ее студенческую жизнь, про нравы студенческие, кстати, что тоже вот интересно.
0: Того
1: очень.
0: Времени.
1: Того
0: да.
1: времени. И хочу напомнить Вике просто, чтобы она рассказала, за что ее выгнали из института.
2: Да, был такой случай. Меня исключили из института, из комсомола. И послали проникаться идеологией рабочего класса. И я работала слесарем на заводе.
1: Одну минуточку, а за что?
2: Ой, за что? Сейчас это смешно звучит, но в то время...
1: Это было чревато ведь даже тюрьмой.
2: Ну,
0: могли позвать в тюрьму, конечно.
2: Ну, естественно, нас в КГБ всех вызвали. И за мной приехали. Как раз бабушка. У меня бабушка вообще была, это что-то. Я считаю, что вот очень многим я обязана своей бабушке. Приехал молодой человек, светлые пронзительные глаза. И, значит, сказал, что он вот такой-то и такой-то. Лейтенант Давиденко. Это было в Киеве. И вот просит меня проехать с ними как свидетеля. Ну, в общем, короче, я говорю, а если я не поеду, так что? Говорит, все равно придется. Ну, придется, так придется. Я поехала. Ну, и оказывается, это был 58-й. Когда у нас был первый фестиваль?
1: 57-й.
2: 57-й год, да-да-да.
1: Молодежи УН студентов.
2: Да-да-да, который...
0: Я помню, это нес большой транспарант с дикого бодуна. И очень мне было плохо, но вот организм все-таки выдержал. Сейчас бы я боже, да, не вынес.
2: Вот. И я приехала, меня посадили там в кабинет. Ну и стали меня расспрашивать, да. А как получилось? Мой первый муж, он был москвич, а я киевлянка. Я училась в Киевском театральном институте имени Карпенко-Карова. И на фестиваль я поехала в Москву с Игорем. Ну, мы там гуляли, естественно, все было замечательно, все было, это тогда было все вновь, мы там ходили, общались, знакомились.
1: С потом иностранцами?
2: Да, естественно, ну, братались, а как же. Вот, потом я приехала в Киеве тоже появились ребята, в общем, мы собирались, пели песни, мы им показывали Киев. И тут вдруг меня вот вызвали в эту самую замечательную организацию. Значит, говорят, вот так-то и так-то. Я говорю, а в чем, собственно, дело? Вот говорят, что вы в компании. У нас была такая хорошая компания. Ребята не только из театрального вуза. Разные. Вот вы там себе позволяли высказывания, какие-то антисоветские анекдоты.
0: Я, кто-то вложил.
2: Смеялись над советским искусством. Я говорю, что... Нет, ну самое интересное, что это было неправда, потому что я была продуктом того времени. Я была такая пионерка, я была завзятая комсомолка. Это что время было сталинское? И, в общем-то, я была воспитана иначе. Мы ж не было такого количества литературы, не было этого диссидентства. Мы все думали, что мы делаем правильно. Причем такая я была очень активная. В общем, так-то и так-то. Я говорю, глупости, ерунда. Нет, вот так-то, так-то. Ну, в общем, короче, я говорю, я вам не поверю, мало ли что. Может, вы мне скажете, что я ограбила Софиевский собор. Почему я вам должна верить? Вот, ну, сейчас привели какую-то кошелку с толстым задом, которая еле на стул села, размалеванная, как индеец на тропе войны. Я даже ее не узнала. А вот когда-то мы там собирались в Киеве в компании, и у нас был такой мальчик Юзик, и он привел вот эту вот лушпайку туда в компанию. Причем она так не гармонировала с нашими ребятами и девочками, что я так посмотрела на нее, ну, может быть, это я не права была, я говорю, Юзик, что такое вообще? Откуда? Откуда вот это убожество? Он говорит, да, она там в комиссионке работает, рыпыра, что-то ему там надо было. Ну и все. И когда она говорит, вот, да, я подтверждаю. Я на нее посмотрела, я говорю, я с тобой говорила об искусстве. Что ты в этом смыслишь? Я тебе рассказывала какие-то антисоветские анекдоты. Я говорю, да ты кроме вообще, ты только по ширинкам можешь лазить. Ну, такой уровень был. И я, конечно, поскольку я всегда была очень такая вспыльчивая, эмоциональная, я тут же схватила там такой у него письменный прибор, пресс-папье. И отоварила ей, в общем, в роговой отсек я ей так вот засадила, хорошо. Ну, тут же он встал и сказал, так, нам хорошо известно, что вы себя представляете, как вы ругаетесь матом, как вы танцуете рок-н-ролл, как вы пьете стаканами водку. В общем, стал такую пургу гнать. В общем, короче, меня там продержали в этом КГБ где-то до ночи. Ну, потом я пришла домой, естественно, все материалы передали в институт, и компания. Ну и вот, раз такое случилось, уже все ж наделали в штаны, поэтому ходили и обрабатывали всех. Вот будет комсомольское собрание, будет то-то, то-то, будем исключать ее из института, из комсомола, вначале из комсомола надо было исключить. Вот, вот вы не должны ничего говорить такого-то, там нашли. Вот Света Кобылянская, нам известно, что вы спите женатым мужчинам. А вот Майя Вовк, значит, у нас такой парторг был, Токаренко Яков Павлович. который, значит, говорит: «А маю вовк бачили у 2 часа ночи раскрашену, як обезьяна, около гостиницы». Значит, всем позатыкали рты, чтобы никто, так сказать, не вступался за меня. Ну и все это было, так сказать, сфабриковано. И когда вот было это комсомольское собрание, там один мудила, пардон, решил прыгнуть выше собственной задницы и сказать, что вот, мы ее хорошо знаем, она такая-сякая, она носит, по-украински он говорил, колеса в ушах, это, значит, такие вот большие серьги, в ней декольте до задницы, там, веек малює, ресницы красит. Вообще студентка театрального института. Ну короче, тогда была установка такая, да, что принимали национальные кадры где-то из деревни, все. А вот.
0: Ну, сейчас, общем... Виктория Григорьевна, прошу прощения, просто тут сейчас ко мне пришли, надо разгрузить, я быстренько спущусь, хорошо?
2: Хорошо.
0: Затем продолжим.
2: Да-да-да.
0: Вот, собственно, конечно, это трудно заниматься разгрузкой, погрузкой на морозе, к тому же ремонтом. Извините, пожалуйста, что я вас прервал, Виктория Григорьевна. Пожалуйста, если вам не сложно.
3: Вот про собрание мы.
0: Да, вот на собрании.
2: Нет, нет.
0: Кстати, я хотел немножко сразу сказать, что вот Юзик-то тоже, в общем-то, достаточно западло сделал, поскольку есть определенные правила не приводить в свою компанию, в общем-то, лишних людей, да. Ну, к примеру...
3: Ведь это я привел его тогда...
0: Вот.
3: И вы его отдайте мне, ребята.
0: Вот, совершенно верно. Так что да. Юзик тоже еще тот.
2: Да, еще тот.
0: Вот.
2: Ну, я ему сказала все, что я о нем думала.
0: Надо было еще тоже приложить ему как следует по черепу.
2: Этот Юзик тоже пострадал, потому что эта кошелка заложила всех вообще. Не только меня, но и очень многих.
0: А вот извините, прежде чем мы дальше прослушаем ваш рассказ, вот сейчас, спустя такое количество лет, вы не пытались проанализировать вообще вот мотивацию ее, то есть за прайс какой-то, почему, зачем человек пошел и вложил людей не повинен?
2: Ну, я думаю, что это была не ее инициатива.
3: А я думаю, что это была классическая такая ненависть классовая. Вот.
0: Комплекс у нее был.
2: Это комплекс. Я не думаю, что она сама пошла. Я думаю, что ее нашли.
0: А, она же в комиссионке работала.
2: Да, я думаю, что ее нашли, и просто компания тогда была такая. Потом статья появилась в «Киевской газете», которая называлась «Коли в бычків режутся зубы». Значит, когда у бычков режутся зубки. И потом тут же в Москве тоже была компания. Очень многие ребята полетели из ВГИКа. В Харькове какая-то была «Белая лошадь». Вот тогда вот этот стиляк всех брали за задницу. Вот это было то время, когда там эти брюки рвали узкие. Вот это
3: то
2: вот
3: есть
2: была...
3: искореняли последствия того самого фестиваля молодежи и студентов, когда люди там чуть-чуть открылись, а их нужно было опять закрыть. А потом эта тетка из комиссионки наверняка где-то нагадила, ее тоже поймали,
0: зажат,
3: она говорит,
2: конечно,
3: а вот вы меня отпустите,
2: конечно.
3: Я вам тогда вот про этих расскажу.
2: Не, а может быть, это не ее инициатива, потому что мы были такие достаточно яркие, заметные вообще вот в Киеве люди. Там не только я, там были очень многие, я там не хочу называть, очень сейчас даже известные люди, которые, в общем-то, пострадали.
0: Ну, вероятно, да, что она еще просто, так сказать, работала внештатником, как вот один известный телеведущий, скрывающий свое прошлое тщательно. То есть попросту стукачила за, может быть, и за идеи, может, и за деньги.
2: Может быть.
0: И за то, и за другое.
2: Да.
0: Ну, так вот собрание, да.
2: Ну, и когда он говорит, и вообще, говорят, у нее и мать такая, значит, на мать он на мою попер, а маму я свою обожала. У меня мама была вообще уникальная, изумительная женщина, полная мне противоположность. Очень такая деликатная, очень выдержанная. Это я такая была пиратка, борец за правду, сорвиголова, а мама нет. И очень красивая женщина. Ну, я тут уже, хотя меня все держали, говорят, Вика, ты давай, ты помолчи, только там резко не выступай. Ну и я тут вскочила на сцену, схватила, ему в горло вцепилась.
0: В кадык.
2: Да, кадык, именно кадык.
0: За кадычину.
2: Да, и, конечно, била и мотивировала, как говорится. Так-то и так-то и так-то. Не хочу загрязнять эфир.
0: Ну, понятно, Виктория, вот. Виктория Григорьевна, извините, что опять перебиваю. Ведь на самом деле, вот то, что вы сейчас рассказываете, вот когда он сказал, что там такую-то, такую-то видели у гостиницы накрашенную, там так-то, да, что вот, к примеру, это носит вот такие серьги, там, декольте, да.
2: Это я ношу.
0: Да, это про вас. Да, про вас он сказал. Значит, эти вещи, его, вот, скажем так, вот этот вот хохлядский ум оценивал в том смысле, что это были какие-то раздражающие его символы. Вот не думаете ли вы о том, что в то время, во времена вот вашей молодости, вот, скажем так, тайная сексуальная жизнь была не менее активна, чем сейчас? То есть вполне возможно, что он, попросту говоря, был даже, скажем так, диким анонистом каким-то, что фетишистом был. И именно исходя... То есть они не знали этих определений, не знали того, что вот сейчас, например, мы делаем в интернете. Кстати, зайдите на наш сайт, там отличная коллекция порно-картинок, я только сегодня не выплеснул, да. А тем не менее, вот это в мозгу у тамошних людей сидело не менее крепко, чем у нынешних.
2: Безусловно, тем более сейчас хоть есть какой-то, можно выплеснуться, можно это... А тогда это все было зажато, придавлено.
3: А тогда
2: по
3: только
2: Фрейду.
3: Можно выплеснуться в уголок было.
0: Да. Он же дико хотел эту женщину, он же дико хотел вас. Но прекрасно понимал, что...
3: Он же комсомолец.
0: Даже не в этом дело.
2: Да не хотел он.
0: Ну, то есть просто... А мне вот думается, что именно такое проявление любви... Знаете, почему мальчик дергает девочку за косичку в школе? Почему, например, поклонник там застреливает там своего любимого музыканта или там рассылает какие-то ругательские письма там по интернету, подписываясь именно вот именем своего любимца?
2: Мне кажется, к нему это не относится, потому что это была такая деревня какая-то... Ну, я не знаю, мне кажется, что у него даже мозги не ворочались в эту сторону. Вот такой
3: Саш,
2: вот.
3: Ну, если следовать твоей теории, тогда Вике он нравился, потому что она же ему потом по черепу дала. Понимаешь?
2: Нет, он мне не нравился и не мог мне нравиться.
3: Ну, короче,
2: ну, вот так вот, в общем, короче, меня из института исключили и послали вот в Москву. Я поехала проникаться идеологией рабочего класса на Бескудниковский керамический завод. У меня муж был москвич, и я ездила.
3: Причем?
0: Вот
2: да,
0: наверное,
2: я слесарем, да, контрольно-измеренных приборов.
0: С кого Сорокин брал
2: я
0: свои, так сказать, идеи?
2: Вкалывала, да. Ходила и заходила в эти все цеха, снимала показания.
0: А я тоже, между прочим, я не то что хвастаюсь, я работал на Красном Пролетарии, на Московском заводе шлифовольных станков, и стоял за станком, так сказать, стружку подметал, он трясцы ставил, честно говорю. То есть для меня эта тема очень близкая. Я вот... И женщины у нас тоже работали, причем многие тоже были, так сказать, сосланы вот за какие-то нарушения, но при этом мы не унывали, вот делали достойно брак, делали.
2: Нет, я тоже не унывала. Меня, кстати, на заводе восстановили в комсомоле, и я уже приехала в институт и восстановилась на последнем курсе.
3: А вдруг бы они сказали, не восстановим, и все?
0: Ну, вдруг бы.
2: Как это? Я же проникла идеологией, мне ждали характеристику, что я вся из себя такая растакая.
0: А что к тому времени вот стало с вот этим хорьком, этим, вот, который привел эту вот задницу, и вот с этим вот...
2: С этим юзиком?
0: Да, с юзиком, и с этим вот, который...
2: Юзик тоже, по-моему, пострадал. Что-то такое ему сделали. Приятельница моя, Мэда Бабицкая. Ее вообще, она в строительном институте училась. Ее вытурили из института, и она работала на стройке у Дуньки в Заду, где-то в Темиртау, на морозе. Все отваливалось, бедненькая. Но ее почему-то там в комсомоле не восстановили.
3: Вика,
2: но
3: вот
2: она
3: это...
2: приехала, но она, хотя она вообще девка умная, прекрасная такая, хваткая, проферансистка такая классная.
0: Вот, да, это
2: да. И вот, ну вот всегда, понимаете, вот почему настолько много вот так посмотришь, и, в общем-то, люди не очень-то, ну не хочу выражаться, Потому что мне кажется, что во всех передрягах погибают лучшие. И во время войны, и в революцию погибли. Они как-то идут первым, они не прячутся за чужую спину. Вот их всегда видно, они яркие личности, у них полно, видимо, недоброжелателей. И поэтому их всегда как-то или уничтожают, или они погибают, или вот они первые идут на защиту Отечества, они свою грудь поставляют. А всякая шушера, сирятина, она где-то прячется за чужие спины, где-то сидит там в туалете и кричит «занято». Вот. А потом вот эти недоумки, они плодятся. Вот. Они размножаются.
0: Скажите, пожалуйста, Виктория Григорьевна, как вы относитесь к такой идее? То есть ситуация, описанная вами, она имеет место быть. То есть действительно так и есть. И сформулировано очень точно, точнее не скажешь, но эту ситуацию надо как-то менять. К примеру, как ее пытаются изменить наши друзья японцы. Почему наши? Потому что они мне последнюю Тойотку прислали. Вот. Да, то есть у них есть такое понятие, как-то, как же это называется-то...
3: Японского не знаю.
0: Да я тоже забыл. Но неважно. В общем, смысл в том, что нужно, может быть, культивировать у людей сознание того, что определенные люди, лучшие люди, передовые люди, вот которых вы имели в виду, это даже не люди, а это игрушка общества. Игрушка, к которой нужно относиться очень бережно. То есть эксперименты над ними можно ставить, делать им какие-то там подлянки, да, там шильца в жопку и все такое. Можно, но не ломать окончательно, потому что иначе общество лишится игрушек, иначе останутся одни, скажем так, шариковые. То есть, и батхиды, да.
2: По сценарии.
0: Вот, в принципе, может быть, таким образом начать какое-то действие.
2: Ой, ну, хорошо. Это надо, чтобы общество было согласно, и чтобы оно доросло до этого, а потом... А если, допустим, война, не дай бог, вот, или революция... Ведь гибли, выбивали лучший цвет нации. Это же, кто же будет наоборот, как раз вот была охота, мне кажется, на таких людей.
3: А давайте у зрителей спросим что-нибудь.
0: Давай. А только вот не у тех, которые за окном с этим, потому что это
3: они
0: извращенцы.
3: Они с биноклями.
0: А вот у тех, кто по радио слушает. Да, кстати, тогда напомним и телефонный номер. Кстати, сразу хочу сказать, что одна из линий у нас не работает в телефонах, поэтому сегодня вам будет сложнее дозвониться. Спрашивают люди, естественно, почему не работает линия? Потому что я сдал ее в аренду. На сегодняшнюю ночь знакомому коммерсанту ему нужно переслать дикое количество факсов в Америку. Напоминаем.
4: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Саша.
0: Здравствуйте,
5: уважаемые гости.
3: Здравствуйте.
5: Хотелось бы, Саша, у вас спросить вот такой вопрос, задать вам точнее. Как вы уже говорили, вот, будучи попав в компанию, и завидев там девицу, вот между вами пролетает искра, как вы сказали, либо какой-то импульс идет, и вы сидите уверены, что, дескать, все будет нормально. А вы, может быть, замечали, что искра касается не только вас. Появляется какой-то третий персонаж, например.
0: Я понял.
5: Он начинает сыпать умными фразами, порой не означающими, что они...

0: есть. Есть.
1: И, как правило, искру нельзя разрушить.
0: Вот нельзя. Пульс. Абсолютно нельзя.
1: Процентов 98. Либо если ты напьешься, упадешь только. Вот
0: если сам, так сказать, поведешься на его провокацию. Потому что появление такого перца, вот это провокация по отношению к искре. Да? То есть он ждет, напьешься и полеешь бить ему репу. Вполне естественное поведение. Тут-то ты облажался.
1: Я хотел вот что спросить, Александр. А значит, его тоже преследует какой-то импульс, раз он чувствует это и пытается помешать? Он же не высасывает это из пальца.
0: Я могу объяснить. Дело в том, что когда появляется начитавшийся Мандельштам Мондбродского перец в такой компании, он первым делом оценивает ситуашку. А ситуация следующая. Он видит, значит, девку, у которой пробила искрой все банки. Он понимает, что она отстраненная сидит, да? Вот. А все остальные, их не пробило. Все остальные, они общаются там. Как вам сегодня холодец? Как вам печенье? Откушайте-ка выпечки, да? А что ты мне не позвонил в прошлый раз? То есть до него никому нет дела, кроме вот этой пробитой. Естественно, он инстинктивно начинает переливать свою вот эту базитическую энергию в пустую банку, каковой вот пробитой является, только и всего. То есть это вовсе не осознанно, а вполне естественный рефлекс его стороны.
2: Вот знаете, я хочу сказать тоже женские впечатления. Иногда так обидно бывает. Искра промелькнет, и так что-то меня торкнет, и его торкнет. И вдруг раз он напивается, и уже такой валяется, и все, и вечер закончился. Это даже смешно.
1: Это все приходит с опытом. Вот мою искру сейчас не задушить. Правда, их давно не было, я не хожу никуда. А когда есть опыт и искра, это 100%.
2: Ну зачем же напиваться?
0: Конечно. Спасибо вам за звонок. И что-то я хотел сказать. Ты, Дорочка, не забывай, что ты мать очаровательного Гекунд-Ладушки. А ты все вот это сам. Ну, я понял, что Афилия, но почему глаза так у тебя блестят?
3: А, извини, да, вот если твой бабрак-кармалец слушает, ты понимаешь... Он
0: тебя на шомпур насадит.
2: Нет, да. Вы знаете, он поехал сейчас в Эмираты выбирать там какие-то товары для своего магазина.
0: Магазин у него, кстати, торгует запчастями для американских автомобилей. Родными запчастями для американских автомобилей. Да. Следующий звонок, может быть, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
0: И вам также.
2: Доброй ночи.
4: Я что-то плохо понял, Виктория Георгиевна, она кого имела в виду, когда назвала мудилы, ее или его? И потом все-таки дети тоже вас слушают, ребята.
3: Спасибо, а почему у вас дети не спят в такое время?
0: Нет, не обращайте внимания, дело в том, что...
3: Это же плохо для грудничков.
0: Виктория Григорьевна, это позвонил наш постоянный радиослушатель, подгонял его мудрый. То есть он прекрасно оценивает сложившуюся ситуацию в Москве и... Честно говоря, это был программный звонок. А в основном ему хотелось, так сказать, пояснить, кого вы действительно назвали мудилой. Я поясню того перца, который встал и начал, скажем так, вести себя по-хамски вот на этом самом собрании. Вот. И еще раз хотел сказать, да, что вот это слово, которое вы назвали, кстати, тоже в эфире, слово мудила, это именно то слово, которым можно охарактеризовать предмет, посланный в космос, предмет человеческого происхождения, который олицетворяет собой именно все вот те качества, которые вот это слово описывает. Это может быть, кстати, быть и женщина, и мужчина. Это просто мудила. Вот послали. Есть, например, дурень, да, послали в космос дурня. Это может быть женщина и мужчина, это дурень.
3: А может быть даже неодушевленный предмет.
0: Конечно, да, конечно. Да, главное, что от него прет энергетика, да, в которую...
3: Да, естественно. Вот есть такой вот глагол, вот куздрять.
0: Да.
3: Вот есть такой, вот это, я спрашиваю, что, я часто это говорю, вот, я иду, и вдруг куздряет она мне навстречу, или он, или захожу в помещение, говорю, ой, тут так накуздрено, и вот меня спрашивают, что это такое, а я говорю, это глагол. То есть можно все, что угодно этим словом назвать. Вот, куздрять и вегереснировать.
0: Вегереснировать.
3: Да, вегереснировать. Очень хорошо. Я всегда этим пользуюсь.
0: Ну, вы знаете, чем еще хорошо с точки зрения нас, профессиональных филологов, вот, скажем так, неологизма, особенно в плане глаголов, да, поскольку, например, вот вы скажете куздрять, да, в зависимости от интонации, в зависимости от той энергии, которую ваш мозг пошлет вот вашим исполнительным органам, в данном случае вот, так сказать, голосовым связкам он и же с ними, да, зависит и энергетика этого слова. То есть вы можете сказать, типа, это, дескать, куздряй отсюда, да?
3: Да,
0: можете сказать, слушай, прикуздряй ко мне сейчас, там мне очень плохо. Да. Это как и рок.

0: Некоторые японские иероглифы, а также слова других бедных на язык наций, обозначают одно и то же, скажем так, слово. При этом в зависимости от ситуации это слово имеет разные значения.
1: Разные, да, совершенно верно.
0: Еще звонок нет, но, может быть, все-таки Дорочка. Послушаем дальше рассказ вот Виктории Григорьевны о дальнейшей ее судьбе, если ты не против.
2: Да, тем более, что у Вики, кроме одной профессии, вот все-таки она закончила у нее высшее образование, она актриса. Очень много других было. Вот в частности, она сейчас расскажет. Я всегда, вот знаете, как в фильмах закадровый текст. Все расскажет про человека, а потом раз так человека, и он же вынужден второй раз все повторять.
1: Дорочка, что ты имеешь в виду?
2: Ну, я так уже предвосхитила вторую профессию. Первая, значит, это слесарная, а вот вторая – это диспетчер на автобазе.
1: Да. У меня было такое время, я работала диспетчером на автобазе.
0: В Москве уже?
1: Да, в Москве. Министерство приборостроения. Вот. Ну что, вы знаете, я с большой теплотой вспоминаю эту работу. Хотя мне физически трудно приходилось, мне надо было встать в 5 утра для того, чтобы в 7 утра выпустить машины на линию. И в это время у меня мама тяжело болела. И я, ну, во всяком случае, я зарабатывала деньги. Так получилось, что я переехала в Москву. Я вышла замуж и переехала в Москву. И так получилось, у меня погиб муж. Несчастный случай. В общем, короче, я осталась без работы, без ничего, без поддержки. И надо было как-то существовать. А поскольку я человек активный, в театр трудно было устроиться. Но я приехала из Днепропетровска. Я до этого работала в театре в Днепропетровске. Кто меня тут знает? Провинциальную актрису. Связей нет никаких. В общем-то, надо было как-то выживать. И мой приятель, вот, говорит, давай, там требуется диспетчер.
2: Ну, а публика там какая была?
1: Ну как, нормальные ребята. Я, правда, когда пришла туда, у меня вид был такой живописный, такая ярко-рыжая. Я тогда косметикой пользовалась. Да, модно было вот так вот глаза подводить, такие железные дороги, знаете, вот так вот под глазами. Накрашенные ресницы, прители. И я иду на работу, я смотрю, стоит стайка ребят около ларька с пивом. Так вот они увидели меня, у них челюсти отвисли. И, значит, один накладывает, видимо, там они ругались, там что-то такое, выражались. И один так увидел меня и так вот громко, чтобы слышали все, говорит, так, о, ни слова. Но я не хочу выражаться в эфире.
2: Ну, короче, об этом ни слова.
1: Да. Раз там у какого-то радиослушателя груднички еще не спят.
0: Мудрый, его фамилия Мудрый. Это.
1: Ага, понятно. Ну, в общем, и что ж, я там работала, служила. Ко мне очень хорошо все ребята относились. Но как-то так вот случилось. У нас был параллельный телефон со строительно-монтажным управлением. А у меня мама очень болела. И вот я и накануне вызвала скорую помощь, но мне надо было идти на работу. Я ночью была скорая помощь, я ушла и выпустила машину на линию. И звоню маме, я говорю, мамочка, ну как ты себя чувствуешь? И она говорит, да так, ничего. В общем, укол подействовал. В это время кто-то снимает параллельную трубку, говорит, положить трубку. Я вообще не врубилась вначале. Я говорю, вы же слышите, я разговариваю. Я сказал, трубку положи. Я говорю, а кто вам разрешает со мной таким тоном разговаривать? Uh-huh. А он говорит, вот Б! И бросил трубку. Да, он говорит, это Мишуев! И вот Б! Ну, поскольку я человек такой, воспитанный так вот,
2: Вика
1: закаленный
2: Мишуева
1: в боях так. В общем, короче, я выскочила, и уже кто такой этот Мишуев за лупой? Мне говорят, да это начальник, главный инженер, это СМУ.
0: Вот извините, я немножко перебью, да, вот давайте вспомним, вот какие вообще странные происходят вот все-таки мутации вот в обществе, да, вот вспомните. Тут недавно я бродил по одному кладбищу, ну, надо было там найти место, куда скинуть груз, и стоит типа памятник, написано «Инженер Степанов», там, да, или там «Инженер Мышкин». То есть это считались люди, ну, практически как преподаватель гимназии, как профессура на этом уровне, да. И вдруг вот этот Мишуев, этот какой-то демонический инженер, начальник управления. Или,
1: главный инженер.
0: Тем более.
1: Да.
0: Вот, вот именно такие люди, как данный Мишуев, они всю профессуру своим присутствием на этом свете, так же, как и всю инженер-туру, они, в общем-то, дико совершенно дискредитируют ведь, а? И мысли о том, что они это делают, у них нет.
1: У них вообще нету мысли.
0: Да.
1: Да. Потому что у них нет головы,
2: в которой бы эти мысли...
1: Ну, в общем, короче, я... стала его искать, бегу, и такой раз такой, и опять-таки на все буквы алфавита. И в это время, а этот вот, опять-таки, мудила уж успел уже нажаловаться нашему там начальнику, и вот он идет, а я к нему, я говорю, кто такой этот, раз такой, пере такой, это так-то, трам-тарарам, и танки наши быстрые. Он говорит, Вика, прекратите, прекратите. Я говорю, вы мне скажите, я ему сейчас пасть порву, в общем... Он, а тот молчит, сволочь стоит рядом и не признается, потому что он это весь белый.
0: Это говоря к моему, помните, первоначальному выступлению, да. Что на самом деле реально они бздят.
1: О, и вегереснируют.
0: Безусловно, да.
1: Он весь обкуздренный стоял. В общем, короче, я там... Говорю, он мне, интеллигентной женщине, трам-тарарам, будет говорить, да он такой раз такой, да он пусть он меня туда раз туда-то не достоин целовать. В общем, этот наш завгар говорит, Вика, прекратите, прекратите ругаться, прекратите, как вы можете. В общем, короче, все. Я говорю, он говорит, завтра же даю приказ, что вас за грубость уволили с автобазы.
2: За
1: в общем, да,
2: автобаз.
1: Меня за грубость
0: за автобазы.
1: Автобазы,
0: да, да.
1: Правда, наши водители там все попадали. И потом ходили, просили, чтобы я им слова списала. Ну, я повернулась и ушла. Но, правда, через 3 дня они устроили... Они вообще, они так возмущались, они устроили забастовку. И мне звонил этот самый начальник. Нет, этот уже боялся меня как огня. И просил, чтобы я возвратилась и извинялся. В общем, короче, за мной приехали, я продолжала работать. А когда приехал директор автобазы... И он, значит, вдруг он меня вызывает в кабинет, и там сидит какой-то мужик. А я же не знала, кто такой Мишуев. Тот же обосрался, и он не признался. Вот. И он говорит, что «Викуся, ну как тут дела?» Я говорю, «Да ничего». А потом он обращается к нему, говорит, «Ну что ж ты моих лучших кадров обижаешь? Что ж ты мне девочку обидел?» А я так и говорю, это кто? А он так забился в угол, да что ты, да я только слово сказал, но я от нее такое услышал, что я от своих строительных рабочих не слышал.
0: А вот можно, если все-таки позволите, попросить вас описать внешность этого человека, Мишуева? У него были усы под носом?
1: Ой, да и, по-моему, он какая-то инфузория туфелька. Да никакой.
0: Понятно, это исчерпывающий.
1: Никакой.
0: Исчерпывающий ответ. Ну, пришло время, наверное, теперь к телефонному звонку обратиться после вот одного из эпизодов жизни Виктории Островской. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите.
3: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Здравствуйте.
3: А у меня вот вопрос к уважаемой актрисе.
0: Да.
3: Немножко специфически, но если позвольте, я два, конечно.
0: Давайте, давайте.
3: Значит, вот первый такой. Вот, допустим, кино, да, значит, показывают главную. Ну, как это называется, главный ракурс, что ли. То есть героини, герои, значит, оживлённые, беседуют, идет текст, а на заднем, значит, плане, так сказать, массовка там. Тоже оживленно очень беседуют, что-то говорят. Ну, к примеру, застолье, опять же, там герой, значит, сидит. И вот о чем-то, значит, беседуют. Вот что говорят эти люди? Значит, заученный текст какой-то, либо какой-то бессмысленный набор фраз. Ну, губы что-то шевелили, понимаете, да? Это первый вопрос. А второй вопрос. Приходилось ли вам, значит, вот в своей жизни встречать такое явление, как актер пришел на съемки совершенно пьяный, не знает свой текст?
0: Понятно, спасибо.
1: Алло, да. Ну, это вы имеете в виду, о чем говорит массовка? Если текст слышен, так у них, наверное, есть какие-то реплики написаны. А вообще, когда надо сделать шум за сценой, обычно в театре это делается так. Они все говорят, о чем говорить, когда не о чем говорить. О чем говорить, когда не о чем говорить. И вот такой вот фон создается, и получается такое шумовое оформление. А когда приходит на съемки актер пьяный, ну, съемки отменяются. Ну, я работала в театре, у нас был такой случай потрясающий в театре. У нас был замечательный актер Вадик Успенский, прекрасный актер, но любил выпить, любил, да. Но я не могу сказать, чтобы он был горьким пьяницей, но просто, знаете, жизнь у актера, у провинциального, очень такая тяжелая, напряженная, выездные спектакли. Это не то, что в столичном театре он там ждет, когда его выпустят на сцену. А там иногда, особенно вот в каникулы, надо по 3 спектакля в день шарашить. Это же вообще можно одуреть. И, конечно, чтобы как-то себя поддержать, вот он принял на грудь и шел спектакль, по-моему, Арбузова «Иркутская история». А он играл Виктора. И вот там есть такой текст, трезвому даже трудно сказать, ведь наш экскаватор наивысочайший цикл экскавации дает. Представляете, это вот как... Ну вот он как-то так напрягся, вот первые несколько слов он произнес, он был, конечно, так вот хорошо. Он говорит, ведь наш экскаватор наивысочайший, это он выговорил, цикл экска... Блин, и забыл, что надо сказать. Экскалупции. Нет, говорит, экскадрупции. Экскамуции дает. Ну, мы все повалились, конечно. Был дикий хохот. А его, бедного, на 3 месяца разжаловали в рабочие сцены. Так что вот такие случаи бывают иногда.
2: А вот еще Вика рассказывала про условия обитания провинциальных актеров. Я просто ей напомню, что иногда, когда не было времени или не было воды в общежитии, они прям из батареи наливали в чайников, и там прям из батареи чай заваривали.
0: Да. Я, кстати, тоже до сих
1: это
0: пор...
1: Это было в городе Сызрань. Да.
0: Иногда до сих пор тоже так делаю, потому что все-таки она там заведомо гоняется по циклу, а что подают в определенном городе из речки, непонятно. То есть, например, я читаю сообщение, что в такой-то речке произошел слив такой-то жижки химической. Да? Зачем я буду пить эту воду из водопровода? И курочим батареи на гастролях. И уж лучше так. Ну, давайте сейчас прервемся, опять же, ненадолго, да, если вы не против. А затем, после сказки, которую нам тут дяденька сейчас пропоет, продолжим общение.
1: Хорошо.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня две замечательные женщины. Программа наша сегодняшняя посвящена Дню Матери, прошедшему уже. Это Виктория Григорьевна Островская, актриса, спортсменка, работница Ленинской библиотеки и, соответственно, уже бабушка 2 внуков. И, соответственно, Дорка. Дорка Меломед, моя старая замечательная подруга, еще по туризму, сколько мы прошли, сколько перешли, сколько кет стоптали. Дорка уже тоже, так сказать, мамка. Уже вот 1.5 года, как она родила разнояйцевых близнецов Гека, Генку и Ладушку. Ладу. Вот, соответственно, в данном случае у нас в эфире представлены, скажем так, разные поколения людей, которые которые, сказать, ни разу не покидая эту страну, живя постоянно здесь, преодолевают все сложности этой страны вместе с остальным ее населением. Ну и, соответственно, Дора, я знаю, ты хотела о чем-то попросить рассказать Викторию Григорьевну Островскую. Да.
2: Да, я думаю, что это будет интересно нашим слушателям, потому что мы как-то все-таки забыли, что Вика актриса, и вот тут мы на автобазе закончили. Интересно, как она попала в бриллиантовую эту руку?
1: Это, вы знаете, дело случая. Простите.
0: Будьте здоровы.
1: Это не то, что... Нет, я кашлянула, а не чихнула. Но все равно приятно. Я тоже как-то шла по улице, и ко мне подошла женщина, очень милая, и спросила у меня: «Девушка, вы случайно не актриса?» Я сказала: «Случайно, да». А в это время
2: глаз
1: я работала...
2: Глаз такой был у тетки, которая подошла, да?
1: Да. А в это время я работала на автобазе диспетчером. Вот. Я говорю: «Да, актриса, временно работающая на автобазе». Она говорит: «Как удачно. Вы знаете такого режиссера Гайдая Леонида Иовича?» Я говорю: «Естественно». Mm-hmm. Вот он сейчас запускает фильм. И мне бы... Мне кажется, что вы бы очень подошли. Она взяла мои координаты, взяла мой телефон, говорит: «Я вам позвоню». И действительно позвонила. Я пришла на киностудию, и Гайдай меня увидел. Мне сделали только фотопробы, а кинопробы не стали делать. Он говорит: «Она мне подходит». Вот так вот я попала в эту группу.
0: А вот, скажем так, ведь в этот момент... Ну, какая-то вот у вас, как-то у нас тут принято говорить, факел зажегся. То есть вы осознали, что это реально может переломить вашу жизнь, да? Или все-таки вы уже к тому моменту были, так сказать, достаточно умудренные опытом, чтобы вот не поддаваться на такие вот ловушки, да, прикормки судьбы?
1: В общем-то, я... рационалистка. Я понимала, что, ну, во-первых, я не была уверена, возьмут меня или нет. А во-вторых, я знаю, сколько актеров и без работы, и даже снявшись, известных довольно в каком-нибудь фильме, они сидят и годами ждут чего-то интересного и хорошего. Поэтому я объявила на автобазе, что я ухожу на съемки. И они меня очень просили, они мне там, ко мне очень хорошо относились, эти люди, и сказали: «Викуля, ну, может быть, ты не будешь уходить от нас? Ну, что ты? Мы тебя повысим в должности».
0: Дескать, мы дадим даже тебе просто отпуск, наконец, творческий.
1: Нет, это понятно. Это уже, кстати, после съемок. В общем, они были очень расстроены, потому что там, в общем-то, неплохие люди были. Простые, хорошие люди, бесхитростные, без интриг. И... В общем, нормальные люди. Вот. Но после этого я уже пошла в библиотеку Ленина работать. Вот отснявшись там, я пошла. Там был такой сектор искусства, научный отдел по проблемам искусства. Это сейчас он называется. Научно-исследовательский отдел по проблемам культуры и искусства. Вот тогда это был библиографический отдел. Мы тогда выпускали такой сборник ежемесячный. И вот я там так и осталась работать. Я работаю там уже более 30 лет.
2: Но что самое интересное, внук сейчас повторяет судьбу бабушки. К нему тоже случайно подошли на улице.
0: Ну, вообще, тут я сразу хочу сказать, что ну, это мое очень, так скажем, глубоко субъективное такое чувство, да, и оно ничего не значит, но, тем не менее, самое нелюбимое, скажем так, мое выражение, это когда, вот, скажем, актриса говорит: «На мои дети, да, вот они пошли по моим стопам». То есть, когда дети идут по стопам родителей в плане актерской или, не дай бог, журналистской профессии, это совсем печально, если только, если действия только. Это не как раз вот такая случайность, когда человек, подошедший на улице к вашему, в общем-то, внуку, ну, не знал, кто, в общем-то, является бабушкой.
1: Да. Он...
0: Это прощается.
1: Нет, это тоже все дело случая. Он сидел там где-то, ждал девочку, и к нему тоже подошли, спросили, кто ты такой, что ты тут делаешь. В общем, короче, его пригласили сниматься. И вот в сериале, который идет по России, «Простые истины». Вот сейчас вот он снимается, ему это нравится, он очень увлечен. Ну, дай бог. Вообще он такой мальчик у меня красивый, фактурный, большой очень. Ему 15 лет, но он такой очень крупный. Я его очень люблю.
2: А давайте послушаем, что наши слушатели-то, о чем они хотят вообще поговорить.
0: Безусловно, сейчас только я напомню телефонный номер. Это так положено.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Алло, доброй ночи.
0: И вам также. Здравствуйте.
5: Господа, это Карина вам звонит.
0: Да, здравствуйте, Карина.
1: Доброй ночи.
5: Александр, спасибо вам большое, что вы пригласили в студию таких, ну, в общем-то, феерических дам, Дору и Викторию.
0: Да уж, ну что ж, не за что, да.
5: А скажите, пожалуйста, а можно Виктории вопрос задать?
1: Конечно, я слушаю вас внимательно.
5: Виктория, скажите, пожалуйста, вот такой коротенький вопрос. Что бы вы посоветовали вот сейчас время, ну, не очень простое, я имею в виду, ну, относительно выживания, относительно работы. Вот что бы вы посоветовали для того, чтобы, ну, как-то... вертеться в этой жизни получше, и чтобы не падать духом, и чтобы, ну, когда вот есть возможность, чувствуешь какие-то потенциальные возможности, чтобы найти работу получше. Ну, что вы могли посоветовать?
0: Вас именно работа все-таки интересует, да, вот, Кристина?
5: Ну, работа, в общем-то...
1: Это Карина.
0: Да, извините. Да. Нет, просто меня немножко выше было из колеи. Почему вы, вот, простите, Карина, считаете, что вот улучшение своего положения именно связано все-таки вот с работой? Откуда так такой рационализм, вот мне непонятно. Вот мы буквально в прошлый раз тут беседовали с господином Дугиным. Угу. Целые 5 часов мы обсуждали эту тему. И вдруг я опять слышу это слово «работа». Может быть, вам завести птиц? И это изменит вашу судьбу.
5: А вы знаете,
0: судьбу.
5: У меня есть собака дома.
0: А вот птиц заведите. Ну ладно, извините, я вклинился. Да, давайте. Да. Спасибо, Карина, за звонок.
1: Единственное, что я вам могу сказать, надо очень хотеть. Очень хотеть и не сидеть, потому что под сидячий камень вода не течет. Надо действовать. Значит, надо как-то расставить приоритеты, смотря что вы хотите. Не стесняться, предлагать себя и не тушеваться, надо верить в собственные силы. Вы знаете, я вот как-то у меня никогда не стояла такой проблемы, потому что, во-первых, я считаю, что любая работа хорошая. Стыдно воровать, а вот работать не стыдно. И если вы очень захотите, вы добьетесь своего. А для того, чтобы не раскисать, я вам советую заниматься спортом, себя любить, но не настолько, чтобы там целовать себя в одно место. Для этого надо быть акробаткой.
0: Да.
1: А надо совершенствоваться, там надо закаляться, надо... И все делать для того, чтобы не уставать, надо все делать с удовольствием, чтобы это не было влом. Вот когда влом, тогда устанешь от элементарной работы. Ведь я могу, я не знаю, я очень загружена. У меня каждый день тренировка, у меня работа, у меня 2 собаки. Я ношусь как ненормальная. Вообще мне уже 180 лет, столько не живут. Понимаете? И... главное себе вот в компьютер, в голову не вкладывать, не жалеть себя. Ах, я бедная и несчастная. А наоборот, подходить к зеркалу, говорить, ты молодец, так держать, и все будет хорошо. И всегда улыбаться.
2: Самое главное — это холодная вода.
1: Обливаться надо. Нет, я вообще с утра опускаюсь в ванну с холодной водой. Это очень способствует.
0: И еще вот я, так я от себя могу добавить, да, что, к примеру, я вот очень люблю женщин. Вот бывало, что едешь на задание, да, автомобиль-то у меня большой, вы видели, из окна все видать. На светофоре останавливаешься, смотришь, сидит в соседнем автомобиле, ну, в какой-нибудь Тойотке, да, там, или там в Чирочке, девонька, магнитола у нее там нет, а она сидит и просто поет сама себе. Вот попробуйте вот спеть сами себе песню, например, с утра, да, вот просыпаетесь, настроение дурное, вы так подумайте, а что бы мне сделать, чтобы его повысить? Спойте сами себе песню, любую, да, или станцуйте сами для себя. Вот, и наоборот, если настроение чересчур хорошее, это, кстати, тоже не очень добрый знак, то тут я как раз вот, Виктория Григорьевна, сторонник подойти к зеркалу и наоборот сказать, что ж ты радуешься, даун, посмотри, ну, на себя. Дело в том, что любые крайности плохи. Чрезмерная жизнерадостность в наше время, в нашу эпоху ослабляет иммунитет. А так же, как, в общем-то, чрезмерное уныние, попросту говоря, подавляет иммунитет.
1: Нет, я не согласна. Она спросила, что делать, чтобы вот так вот не потерять себя.
0: Я просто предвидел. Что следующий позвонивший скажет, как бы мне вот, да, испортить, например, себе настроение. Всякое может быть. Знаете, у нас же программа рассчитана на людей.
1: А зачем ему портить себе настроение? Пускай выйдет на улицу, ему тут же испортят настроение. Боже мой. Было бы желание. Нет. И потом, для того, чтобы не просыпаться в плохом настроении, надо себе с вечеру, вечером составлять программу. То есть я должен или должна проснуться в хорошем настроении, все будет хорошо, пофантазировать, помечтать и все. Потому что с какими мыслями заснешь, с такими и встанешь.
2: А вот еще можно, кстати, поанонировать. Тоже разрядка такая хорошая. Вечером.
0: А вот я только и хотел спросить, что вот этот рецепт вот ваш, он для и мужчин, и женщин подходит одинаково, и для любого возраста, или все-таки, к примеру, для мужской части населения есть какие-то свои специфические моменты, вот, о которых упомянула вот Дорочка?
1: Ну, это он с вечеру, если вот у него проблема, так сказать, в этом плане, он может себе там текст написать, что бы он хотел.
2: Зачем текст?
1: Нет, ну, не написал, он должен проговорить себе мысленно, понимаешь, и вот утром встанет, и все в порядке. Да.
0: А для детей, вот дети, они, ну, как правило, все существа жизнерадостные, но бывает, что... Иногда на них, скажем так, нападает какое-то вот облако их прошлых жизней и перевоплощений. То есть, ну, пока взрослые, так сказать, вот вы, мама и бабушки, не до конца выбили из них, так сказать, великое знание прошлых жизней, да, вот что-то на них в такой форме дежавю наползет, смотришь на него, а он прям вот, ну, какой-то не в себе. Вот. Детям очень сложно бороться с этим состоянием, на самом деле. А взрослые только орут: быстрее давай жри там сэндвичи, иди в школу там и так далее. Им сложно понять, что в этот момент чувствует, скажем, их чадо. Там, может быть, есть какой-то вот у вас рецепт, как вот, да?
1: Ну, я считаю, что если взрослый плохо чувствует свое чадо, тогда нечего делать детей.
0: Чадо нечего делать, да?
1: Да.
0: А вот вопрос к Дорочке. Вот, Дорочка, вот как ты считаешь, вот твои Гекунд, Ладушка, они как вот, ну, не чувствуешь ли ты иногда, значит, подходя, он перепеленовывая их, вот какую-то потребность погасить идущую из их маленьких лобиков, в общем-то, энергетику веков. Но все-таки, если я знаю, ты человек верующий, веришь в реинкарнацию, соответственно, вот это знание, которое в них еще сейчас, в их полтора года, присутствует великое, оно, согласись, значительно больше того, что знаешь ты там и я, вообще мы все вместе взятые, да. Вот это ощущение дискомфорта часто ли тебя преследует в момент перепеленаливания мне?
2: Ну, меня часто посещает не ощущение дискомфорта, а прямо-таки стыда.
0: Сарматы,
2: то есть? Сарматы, потому что я очень плохая мать, я все время занята на работе, у меня постоянно какие-то мысли в голове не о детях, Вот. И чаще всего вот эту их выход их реинкарнации наблюдает нянька. Так она уж посидела.
0: Ну, да, да, я...
2: Вот, поэтому, ну, ты понимаешь, Саша, о чем я говорю. Вот она все это наблюдает, и, с одной стороны, я плохая мать, что этого всего не замечаю, не наблюдаю, а с другой стороны, ну, если бы я наблюдала, я бы, наверное, тоже сошла с ума и не занималась бы творчеством.
0: Ну, кстати, я могу сказать, что, видимо, вот появление вот такой моды, опять же, на нянек, да, ну, согласитесь, что это, по идее, все-таки, опять же, ну, такой есть в этом, ну, некоторый нездоровый рационализм, да, то есть ребенок должен быть, по идее, с мамой, да, вот, а если мама, как говорится, бизнес-вумен, постоянно при двухсотовых соплях, ездит туда-сюда, куда ни попадя, а грудник вот там.
2: Ну, Саш, ну их много просто, много, на самом деле. Много. Я-то ожидала одного, а их много родилось.
0: Их много. Уже, у тебя, да, конечно, подстава была дикая.
2: Да.
0: Я помню это. То есть я помню, как Дорочка одновременно плакала и от радости, и от горя. Это, кстати, смешанные чувства. Вот как ты себя в этот момент ощущал? Ведь мало... Вот заметьте, да, бывает, люди плачут от радости, бывает, плачут от горя. А Дорочка от смешанных чувств. Вот, наверное, единственный человек, ну не единственный, но один из, по крайней мере, миллиона, может быть, испытывал это чувство. Вот можно его так описать?
2: Да, я испытывала такое чувство, на самом деле, ну, юморное, потому что мне как сказали, что они разнояйцевые.
0: Да.
2: Я стала так сразу думать, а что же это такое, как это могло получиться, и вот это меня очень смешило.
0: Ну, в общем,
2: то есть,
0: да,
2: мне потом сказали, что это был такой послеродовой шок. Но вот у одной моей подруги был шок еще похлеще. Я пришла такая прям с букетом цветов, с тортиком, буквально вот вечером того дня, когда она родила. Она такая вышла, ну, аки привидение, такое еле ходящее, ножки там не сгибаются, все болит. И
0: ну,
2: сказала
0: мне... Печальный вид.
2: Да-да-да. Мало того, что она сама рыжая была вся в веснушках, она как-то пожелтела вся и тихо-тихо мне сказала: я не знаю, зачем я это сделала. Ну, то есть родила, да-да.
1: Ну, это бывает такой послеродовой шок, бывает, это даже в медицине зафиксировано, некоторые даже начинают ненавидеть своих детей, но потом
0: это проходит. Это редко, и все-таки на самом деле, как вот мы, медики, считаем, что это несколько аномально, потому что...
1: Ну, естественно.
2: Ну, Саш, сейчас-то у нее все прошло, но дело в том, что она дико поглупела.
0: Послушай, а вдруг опять неожиданно это вот возобновится? В какой-то такой момент, понимаешь, если хоть однажды кого-то ненавидел, то это чувство, оно может совершенно неожиданно вернуться, причем быть настолько импульсивным, что, да, я даже не хочу пугать никого, но это действительно так.
2: Ну, сейчас она говорит, что она больше детей не будет рожать, но все, что у нее было в голове, она была таким, ну, замечательным и достаточно серьезным банковским работником, не буду называть ее имя и название банка, но из головы куда-то все вылетело, и когда сейчас ее встречаю случайно, или она мне звонит, она все время говорит: вот, Саш, ты мне еще тогда, когда я вот в такую, ну, попала, ну, грубо говоря, вот в такой залет.
0: Да, да.
2: Да. И ты меня предостерегал. Так вот, я действительно на ее примере сейчас вижу. Она все время говорит: мы пописали, мы покакали,
0: вот
2: и все
0: она.
2: Мы. То есть... И ее больше ничего
1: не... И разучилась
2: не...
1: считать, да?
2: Да, да, да.
1: Ее,
2: да,
1: уволили из банка.
2: Ну, да.
1: Бедная.
2: Да, да.
0: А сколько ее дочери сейчас?
2: Да вот, ну, года три, наверное.
0: Ну, то есть, может быть, что
2: такое?
0: Ну,
2: это такой рыжий бутуз такой, да.
0: Да, длительный выход из токсикоза.
2: Да.
0: Ну, давайте послушаем телефонный все-таки звонок опять, если вы не против, конечно. А, доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
6: Ленин, мудак, нахуй, ебаный, вот козел, блядь, сука.
0: Вот это звонит один и тот же, кстати, человек. Уважаемый, давайте договоримся все-таки с вами еще раз, да? То есть, поймите правильно, ни меня, ни присутствующих здесь очаровательных дам вы совершенно никак не трогаете. Ну вот, говорю вам совершенно искренне, то есть вы нам совершенно по барабану, хоть вы сейчас вот там в окно прыгаете, хоть просто ваша вот эта вот подростковая, так сказать, сублимация, она тревожит людей посторонних, может быть, ваших соседей, понимаете? Вот, то есть вы выглядите очень глупо. Ну, как же вам объяснить, что вы не нас ставите в глупое положение, а вы выглядите как мудак. Вот давайте, ну, возьмите уже себя в руки, наконец. Вы же, судя по голосу, уже оперились, ножки овласились у вас. Уже все там, ну, как бы нормально в штанишках. Что же вы так себя унижаете? Фу.
1: Нет, там, наверное, в штанишках ненормально. Потому
0: ну,
1: что когда
0: мне
1: такая патологическая злость, вот так вот он напрягается, может, он уже как раз обосрался, потому что когда вот так вот человек напрягается, вот может случиться такое несчастье. И вот он весь сидит обосранный.
0: И колбасит его.
1: Да,
0: у меня вот иногда бывает дико стыдно за каких-то людей. Ну, как, к примеру, стыдно за человека, изобретшего программу от вымечка с ласкательным. Вот как вижу, мне прям стыдно за него. Так же и здесь. Вот, не надо пользоваться.
1: Ну, Сашенька, ты же только что сказал, что тебе по барабану. Нет, по барабану. Нам по барабану.
0: Да, ну ладно. Ну, давайте следующий звонок.
1: Да, следующий.
0: Здравствуйте. Да. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
7: Алло.
0: Да-да-да.
7: Николечка.
1: Да.
7: Приветики, моя хорошая. Твой внучок тебе звонит. О,
1: Никита, привет, мой сладкий. Привет. Ты меня слышишь, да?
7: Да, я отлично слышу.
0: Вот, Никита, сколько лет тебе, еще раз скажи?
7: Мне 15 лет.
0: Ну вот, давай вот просто. Вот ты человек со стороны, да, у нас?
7: Ну да.
0: Вот, ты вот слушаешь со стороны эфир.
7: Да.
0: А вот женщина, которая позвонила перед тобой и так вот выражалась в эфире, какое она произвела на тебя впечатление, пожалуйста, скажи.
7: Да.
0: Ну, то есть она тебя травмировала или как-то вот впечатление твое от этого.
7: А это была женщина?
0: Ну, это не важно.
1: Это не женщина, это какой-то как раз...
7: Ну, если это парень, то на самом деле, по-моему, какой-то придурковатый шизоид вообще непонятный какой-то. По ходу дела двинутый в 5-летнем возрасте обгосяк обеими полушариями мозга.
0: Нет, ну сейчас речь идет о том, что он с удовольствием слушает это. Я имею в виду не, скажем так, твое мнение о его физическом состоянии, а воздействие его реплик, которые становятся достаточно частыми в наших программах, да, на вас, радиослушателей. Просто мне это интересно, потому что мне действительно он как-то безразличен глубоко, как и нашим гостям, да.
7: Меня тоже вообще-то, если честно, не очень это колышет.
0: Понятно. Ну, что ты хотел еще нам сказать?
1: Что ты еще хотел сказать, сынок?
7: Знаете, вот у моей любимой бабушки была такая история замечательная. Юкочка, если ты помнишь, там упоминалось про двух каких-то отморозков и предмет, так сказать, одежда антилопы. Ты бы не могла бы рассказать.
0: Спасибо.
1: Это, Никитушка, я целую тебя. Мама слушает, да?
0: А я уже...
1: Значит, это я работала в Днепропетровске в театре и шла поздно, как-то после спектакля, естественно. Но я уже была на сносях. И поскольку мое пальто было вот так вот в талию, а я уже была, так сказать, где-то... У меня было месяцев 5 или 6. Я не могла в него влезть. И у нас была одна актриса. Ей очень нравилось мое пальто. Она говорит: «Викуля, давай я его поношу. Ты все равно уже там, не влезаешь». Я говорю: «А я в чем буду ходить?» Говорит: «Я тебе отдам мою шубу». Ну, вы же понимаете, шуба – это только
0: это
1: так.
0: Круче.
1: Это круче. Да нет, это вообще, это бывший куни-мех. Но это даже не то. Это уже, можно было ее побрить и сделать кожаное пальто. Там она сплошных залысинок, какие-то лапки, каракуля, в общем,
0: а
1: кошмар.
0: Вот, извините, что я перебиваю. Вот вы знаете, одно время это была хорошая тенденция. Мы, так сказать, в законопроекте предусмотрели вот людей, торгующих пушниной, да, для подтверждения. Ну, как, знаете, как кроликов продают, у них должны быть лапки не отрезаны, чтобы было видно, что это не кошка. Также мы производителей пушнины обязывали в розничную торговлю, да, поставлять мех с какой-то частью тела животного. К примеру, если это шуба, там, то на ней пятак должен висеть, там, или там коготь какой-то. Одно время, целый год это практиковалось, если помните. Потом сами вот потребители сказали: «Ну что это такое у вас тут на меху?» Даже я помню кожаное сиденье, знаете, кожа, обивка,
1: да.
0: В Мерседесах везде вот там делали, тоже там кожа свиная хорошая, и пятачок ему приделали, родной пятак, там вырезки для глаз, то есть, что, дескать, из настоящей свиньи, что это нет, уберите это, сделали ему кожезамку. Теперь ездит, у него вся задница в прыщах. Сам виноват. Пожалуйста.
1: Естественно. Конечно, так вот,
0: извините,
1: я просто хочу сказать, что это была очень старая шуба, и вот я иду, это было дело в Днепропетровске, и поздно, и холодно, и я слышу, поскольку нет людей, и вот эхо, там стоят каких-то два чувака, и, видимо, они ждали кого-нибудь, чтобы там раздеть или ограбить, время такое было, говорит: «Вон идет одна в шубе, чешет». Говорит, сейчас мы ее. А я уже подобралась. У меня всегда очень быстрая реакция. Очень быстрая. Поэтому у меня так фехтование хорошо шло. И вот, значит, я подхожу, они так обступают меня с двух сторон, эти два амбала. Угу. И один, значит, так говорит: девушка, из чего у тебя эта шубка? Я не знаю, чего так, я так быстро. Я говорю: из жопы старой антилопы. Он говорит: а? Я ему говорю: на. В общем, короче, он не успел открыть рот. Я повернулась и пошла. Они так и присели. Вот. А потом оказалось, что Днепропетровск город не такой уж большой, не такой мегаполис, как Москва. Тем более они там около театра стояли. И они... А у нас наш маэстро
2: после
1: Саша Родинский, да,
0: после спектакля, да,
1: да. Саша Родинский, он у нас вот такой, он как картежник, он, помню, он как-то играл всю ночь в карты, потом пришел, значит, взял палочку дирижерскую, так, говорит, на четыре червы вместо того, чтобы... Вот, это, видимо, или с его двора, или что, говорит: слушаю, у вас там какая-то актриса чокнутая, говорит, так нас перепугала, я же еще их там напугала, говорит: кто это такая? Говорит: о, говорит, это наша Викуля. Так вот, так вот. Так вот меня неудачно хотели ограбить.
0: Это говорит о том, что ваше вот сознание в момент выхода, скажем так, в данной вот одежде, оно было совершенно не спутано вот, ну, скажем так, бытовыми узами. Вот, и именно поэтому такой ответ был. Вот же был не отрепетирован.
1: Нет, если это спрон был чистейшей воды. А потом я вообще как-то так... У меня вот редко бывает, чтобы я растерялась или чтобы я испугалась. Я не пугаюсь, я не боюсь.
2: А потом
1: вот я не знаю.
2: Да?
1: Нет, нет. Вот у меня даже этого нет. Вот, я бы ему сказала или ей бы сказала, я могла бы так. Нет, я отвечаю всегда так и так. Вот, ну, я не знаю, может, я какая-то дегенератка, может, это как раз неправильно, может, надо сначала... А я вот как-то моментально концентрируюсь, и вот у меня все моментально происходит.
0: А вот хотелось немножечко вернуться все-таки к вашей работе вот в «Бриллиантовой руке», да?
1: Да.
0: Вот когда смотришь этот фильм, а вот буквально мы на прошлой неделе говорили, я так вообще телевизор не смотрю, и смотрю исключительно этот фильм. То есть я ищу его, меня не интересует он на видео, интересует, чтобы со мной его смотрело большое количество людей. И если не идет «Бриллиантовая рука», я, в общем-то, кидаю пульт, выключаю телевизор, потому что все одно и то же показывают. Вот. И ощущение такое, вот когда смотришь этот фильм, что практически все люди, которые, вот образы которых мы видим на экране, они дико добрые. Даже вот Миронов там отрицательный, да, вот там его герой. И все-таки вот эти какие-то... Да, все-таки теплые краски, все это. И, соответственно, когда своим уже взрослым мозгом, то есть бывалого актера, уже матерого зверя, начинаешь думать о том, какова была атмосфера вот на съемочной площадке, то...
1: Прелестная была
0: вот,
1: атмосфера.
0: Да, вот хотел...
1: Прелестная.
0: Как вас встретили? Вот не было ли такого, что ну там у нее маленькая роль одна, что с ней?
1: Нет, нет, нет. Все очень замечательно. И, к сожалению, уже многих нет. Но там такие звезды. Ведь такое соцветие.
0: Да, да, да.
1: Папанов, Миронов, Никулин. Все абсолютно. И вы знаете, вот они все такие творческие. Ведь вот как вот я смотрела, как работал Миронов. Это вообще это брызги шампанского. Это сплошная импровизация. В общем-то, Гайдай вот из тех режиссеров, он как-то вот он не давил, вот он не был таким жестким, вот там то-то, то-то. А он давал полную свободу актерам. Полную
0: то есть,
1: свободу.
0: Если, к примеру, какая-то была, да, вот вариация там у Миронова или у Папанова, они могли себе вот это...
1: Ради бога, ради
0: А вот
1: бога.
0: Вам, как вы...
1: У меня был текст...
0: Пожестче, наверное, да?
2: Да, текст,
1: нет, нет,
2: писал,
1: нет, нет, нет. Ой, я не помню. Ну, во всяком случае, как-то так это все, это быстро произошло, и даже практически без лишних дублей.
0: То есть вот сняли быстро?
1: Ну, легко, да. Легко. Все снималось в Баку. Но у меня там были сложности с местным населением.
0: Ну, понятно.
1: Потому что все это снималось в старом городе, во дворце Шерваншаха, вот все вот эти закоулочки. И вот местные люди, да, довольно темпераментные, вот там даже норовили кто ущипнуть там, кто потрогать, кто еще что. Вот я когда приходила в гостиницу, я быстро-быстро запиралась на ключ, потому что это было чревато.
0: Ну, еще, видимо, телефонные звонки. Я снова по традиции напоминаю номер.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно просто.
8: Алло?
0: Да,
8: доброй ночи.
0: Здравствуйте.
8: Саша, это я в эфире, да?
0: Да.
8: Это вас беспокоит тезка первого и последнего президента Горбачева. Михаил меня зовут.
0: Здравствуйте, Михаил.
8: Так, значит, Саш, я хотел бы у вас спросить такую вещь. Я, короче, сам инвалид первой группы по зрению, но студент МКУКа. Короче говоря, я учусь на академический вокал. В данном периоде учусь сейчас речитатив и балладу Томского. Но дело не в этом. Меня вот хотел бы спросить у Виктории Григорьевны. То есть мы почти синонимы, я имею в виду тоже актеры. У меня вот, кроме всего прочего, способности есть пародировать. Но чтобы в эфире не озвучивать, не могла ли Виктория Григорьевна оставить телефон, чтобы, допустим, Саш, с вами я мог потом как-то связаться. Вот, в общем, я хотел бы пообщаться с Викторией Григорьевной, но желающих, конечно, много, я понимаю. Но все-таки, вот, учитывая состояние моего здоровья, вот...
0: Понятно, Михаил. Тут, значит, совершенно искренне я могу сказать, да, что вряд ли это будет возможно, ага, по причине того, что у Виктории Григорьевны нет, попросту говоря, телефона. Это действительно так.
8: И в Ленинской библиотеке нигде нет, да? Совершенно.
2: А вы оставьте сейчас свой телефон.
0: Нет, ну в прямом эфире телефоны нельзя оставлять.
2: Не в прямом, а ты выведи и запиши.
8: А можно? Вы позвоните тогда?
0: Ну давайте, подождите, пожалуйста, не кладите трубку,
8: да,
0: хорошо? Да. А мы сейчас тогда прервемся, чтобы записать телефончик, да? И я напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, что в гостях у нашей сегодняшней программы Виктория Григорьевна Островская, актриса, работник Ленинской библиотеки, соответственно, также преподаватель физкультуры.
1: Нет, какой физкультуры? Инструктор.
0: Да.
1: Инструктор.
0: Прошу прощения. Ну, я просто, чтобы было доступнее людям как-то, потому что слово «инструктор» у многих ассоциируется как бы с такими, ну, несколько...
1: Доктор райкома партии.
0: Вот, совершенно верно.
1: Да.
0: Поэтому я так вот. И, соответственно, Дора Меломета, женщина, которую я знаю уже тысячу лет, мы огромное количество с ней оплавали на байдарках подмосковных унткарельских рек. Чего только не видели, да, Дорг? И причина нашей сегодняшней встречи с двумя такими очаровательными женщинами – это прошедший вчера День Матери. Мало кто, кстати, знает об этом празднике, согласитесь, да? Я думаю, что и вы не знали, если бы я вам не сказал. Да, вот. Но тем не менее, вот такой праздник есть. Я считаю, что этот праздник очень хороший, он нужен. Да, и, соответственно, поскольку все-таки время у нас не безгранично, вы можете звонить и задавать вопросы нашим гостям. Но прежде всего я вот что хотел спросить все-таки у Виктории Григорьевны. Виктория Григорьевна, вот глядя сейчас, да, то есть мы поговорили о той доброй атмосфере, которая царила на съемочной площадке «Бриллиантовой руки».
1: Да.
0: Действительно, я вот к счастью отношусь все-таки к той эпохе, когда вот эти люди, ну, были неотъемлемой частью, в общем-то, жизни, да, то есть Никулин, ну, и понятно, о ком мы говорим. Вот сейчас они ушли, их попросту нет уже, да. Лично я, может быть, конечно, я скептик и так далее, но я... Ну, знаю только двух людей, которые, может быть, достойны как-то занять их место. То есть, или можно сказать, что это некая преемственность. Я их даже называть не буду. А реально я вижу вокруг пустоту. Вот какое у вас чувство в этом плане? Да.
1: Ой, Саша, я не соглашусь. У нас очень много хороших актеров, изумительных. Вот ты это имел в виду, да?
0: Да, безусловно, да.
1: Ой, ну что ты, у нас замечательные есть актеры, просто потрясающие. И совершенно не должен никто ничего места занимать. Я этого тоже не люблю, когда вот это так, вот...
0: Не имеется в виду место, а да. Все-таки есть преемственность. То есть, например, актер – это профессия, да, прежде всего?
1: Да, конечно. И актер – это призвание, это и характер, это все что угодно.
0: Да, да, но тем не менее характер формируется, так сказать, некими внешними причинами. Это может быть политические причины, экономические и так далее. Да, вот характер, к примеру,
1: Игоря Владимировича... Мне кажется, это
0: гены. Ну, и генетически тоже в какой-то степени. Это, конечно, тоже влияет. Но, тем не менее, характер тех людей формировался там, в определенных условиях. Характер нынешних формируется в условиях, когда вот на Арбате продают поддельные шинели, к примеру, и слушают русскоязычный брит поп-группы, к примеру, да, это действительно страшно, это разруха. Что может сформировать такое вот окружение, какой характер может в нем сформироваться? И, то есть я действительно дико опасаюсь за российскую актерскую школу.
2: Саша имеет школу. В виду, наверное, что у этих да. актеров нет харизмы.
0: О, точно.
1: Нет, я не согласна. Нет, ну у нас же так, ну, Меньшиков Олег, какие актеры-то.
0: Ну вот...
1: Не хочу там сейчас перечислять, потому что это будет очень долго, но у нас есть замечательные актеры и великолепные, просто великолепные.
2: Не знаю, тут я недавно стала что-то тоже в памяти перебирать и поняла, что, ну нет, а все актеры-то плохие на самом деле.
0: Вот тоже самое.
2: И тот же Меньшиков, это же кошмар, он везде один и тот же.
0: К сожалению, с трудом представляю себе, о ком ты говоришь. Нет. То есть я могу назвать только одного актера, я, к сожалению, не помню его фамилии совершенно. Он чем-то похож на молодого Леонова. Вот. Такой небольшой, такой чуть-чуть такой плешивенький. Он играл в каком-то фильме молодого совершенно защитника, адвоката, который защитил девку, которую подставили мажор насчет того, что он какое-то кольцо своровал. Фамилию не помню.
1: Это я знаю.
2: Ильин, что ли?
1: Нет. Мне кажется, что что-то у него неблагоприятно со здоровьем. Вот проходил такой, я не знаю вообще даже. Я знаю, кого ты имеешь в виду.
0: Вот прекрасный, видите, кстати, опять же, извините, что перебиваю, как мы выше сказали, что лучших людей вышибает. Вот я, так скажем, не искушен вообще в актерах, вообще в этих всех делах.
1: А молодой Миронов, вот...
0: не знаком с работами.
2: Который «Мусульманин» играл.
0: Вижу вот такие фильмы из серии «Новое русское кино», я быстрее хочу либо напиться, либо расстрелять из своего, кстати, залицензированного нарезного оружия вообще всю эту телекоммуникацию. У меня башня из окна видна. У меня прицел оптический, знаешь, какой?
1: Нет, он не только там.
0: У меня прицел еще... больше, чем твоя квартира. Это я к Доре обращаюсь.
2: Да, которая у меня очень маленькая.
0: Да, я эту башню расстреляю когда-нибудь, если мне еще раз покажут «Новое русское кино» с участием кого бы то ни было вообще-то.
2: Не, ну, Саш, ну, да, это не да, русское, Дора, это старое русское кино.
1: Это не новое русское
2: это
1: кино.
2: Нас он
1: это да, да.
0: Ну, ладно, не буду на неприятные вакцины.
2: Мне было страшно? Мне нужно было идти в Останкино 28 августа, а башенка-то горела, и вот сижу, да, я милый. Тебя слушаю прям ночью уже боюсь и так. Вот, и ты тут тоже про башню.
0: Ну, я
1: давайте
0: тут...
1: на ночь глядя о страшном
0: не говорить.
1: Да, я тоже.
0: Или, по крайней мере, не будем действительно вспоминать, как бы, ну, какие-то надежды, все-таки эти надежды были.
2: Я призываю поговорить. Поговорить в 3:15 уже можно, как раз вот, может быть, такой телефон доверия, опять же, это будет. Извините, что я на своего конька села. Но, может быть, это будет как раз вот тема, о которой я вначале говорила. Я же собираю материалы для фильма. Может быть, кто-то захочет поговорить об интимном. Или задать тебе вопрос какой-то интимный, или рассказать про свое интимное.
0: Я целиком с тобой согласен, но просто, может быть, как-то мы его сперва. Еще бы выслушали какую-нибудь из, так сказать, пролистали бы какую-нибудь страницу из жизни Виктории Григорьевны, если ты не против. Дорочка, ты еще молода, твои дети, они, так сказать, я их буду за ухо в школу водить, может быть, это. Вот. Виктория Григорьевна,
1: да,
0: что еще запомнилось вам вот из вот такой долгой, но, безусловно, интересной жизни. У меня, например, такое ощущение складывается, что вас все-таки постоянно преследовали какие-то, ну, не совсем хорошие люди. То есть вы, например, вернее, вы, скажем так, вычленяете их из общей реки жизни. То есть, к примеру, вот, например, про коллектив автобусного парка, да, вы говорите, они вот были как бы хорошие люди. Но, так, понятно, хорошие люди, они, но опять же, они. А вот, к примеру, каких-то персонажей ярко вами выделенных нельзя охарактеризовать как положительными. Вот. А я, например, могу сказать, что вот в моей жизни было вот очень много именно людей положительных. Конечно, дерьмеца тоже хватало, и дерьмецо знает, что я так про это дерьмецо думаю, но и хороших людей я могу также...
1: Саша, да, ты меня неправильно понял. Мне... Я считаю, что я очень счастливый человек. Очень счастливый, потому что в основном мне и окружали меня люди очень хорошие. Вот театр, да, такой, в общем-то, сложный коллектив, правильно? Никогда у меня... Только с директором был конфликт, когда я на него замахнулась.
0: В смысле, предметом каким-то? Или
1: рукой, как? Рукой, да. Ну, он был такой противный, но в основном я... У нас были замечательные ребята, и не только актеры, но и все цеха наши. И со всеми у меня были хорошие отношения. И сейчас вот я работаю в библиотеке, у нас тоже изумительный сектор, прекрасные люди. Вот... Ну, мы столько уже вместе, мы уже как родственники стали, мы просто родные друг другу.
0: Вот скажите, Виктория Григорьевна, ведь это же достаточно серьезная, на мой взгляд, область, да, и опыт вот в данной области, о которой я сейчас хочу поговорить, он уже великий, очень большой, но при этом почему-то как-то им никто не руководствуется, да. Вот вы там замахнулись на директора. Директор, это что есть директор? Это административный работник, да, суть которого, значит, смотреть. Ну, я выражаюсь очень образно и условно, но тем не менее, да, чтобы, значит, лампочка светила, чтобы обшивка в диване не была порезана, да, чтобы у актера, в общем-то, в джипе работал кондиционер и так далее, да? Не более. То есть это функционер, прежде всего. Но если директор начинает сам выходить на сцену, сам участвовать в творческом, скажем так, процессе, то здесь вот и получается некоторая несоответствие.

0: с двумя карманами из-за бугра, когда мы тут на электроне как 302-х записывались.
1: А может, Вика расскажет про свои красивые романы?
0: Вот, да, вот это будет очень хорошо.
2: Романы. Романы
1: были
2: красивые.
1: Может, какое-то безумство?
2: А у меня всегда было безумство. И, в общем-то, вот все мои увлечения, все были достаточно бурные. Но вы знаете, я вам должна сказать, что вот я со всеми своими мужчинами, кто не умер, царствие им небесное, осталась в хороших отношениях. У нас...
1: Это прям как я.
0: Да и я так же.
1: Ты с мужчинами?
0: Нет, я вообще практически...
2: Ну вот так вот получилось, что первый муж умер, второй и третий. Вот. Ну и... Так случилось. Но это, конечно, без моей помощи, не приведи Господь.
1: Ну а безумства-то какие были? То есть, может быть, кто-то очень красиво ухаживал? Может, сейчас вот тебя послушают и воспользуются
2: советом? Нет, я всегда влюблялась, сделала... Что значит ухаживал? Ну, может быть, и ухаживал. Ну вот у меня такая натура дурная. Вот вы знаете, я все время выбирала самое... несчастное создание.
0: А почему же дурная натура? Я прошу прощения, на мой взгляд, это достаточно естественно. Во-первых, для личности сильной. Не потому, что она сильная личность как-то еще более становится сильной, когда рядом с ней слабое существо. Нет, попросту говоря, сильная личность, духовно богатая, которая видит, что вот из этого хомячка ободранного можно, в общем-то, вырастить львенка. И это, попросту говоря, с вашей стороны был акт, ну, скажем так, дарения, что ли, да? То есть вы облагодетельствовали вот этих
2: вот...
0: Я
2: не думала об этом. Мне всегда было жалко. И вот когда вот за мной ухаживал такой более респектабельный молодой человек и какой-нибудь несчастный, я думала, а у этого и так все устроится. Вот я очень жалостливая, понимаете? Вот. А вот этот вот... А вот этому надо помочь. Ну, просто я как-то так вот и... Я всегда была хорошей женой, всегда очень хорошо относилась, но, наверное, это плохо, потому что мужчины любят садиться на голову. Ну, я так вот смотрела, но в один прекрасный момент это мне надоедало, и я его спускала с лестницы.
0: Ну, то есть уже состоявшегося как-то...
2: Да, безусловно, да.
1: А кому он потом доставался?
2: Ну, неважно.
0: А во всяком
2: случае,
0: разница
2: он на меня...
0: Уже?
2: Нет,
0: ну,
2: во всяком случае, никаких обид не было. Никаких обид. И даже если вот потом этот мужчина, допустим, с кем-то встречался или что, очень часто так бывало, что он даже и мне представлял, и советовался со мной, Викуля, как ты считаешь, и то, и все, и другое, и третье. Но чтобы когда-то были какие-то разборки, это мое, это твое, Господи, упаси Боже.
0: Ну, вообще, вот хотелось сказать вот еще вот о том способе расхождения с определенным человеком, когда ты оставляешь, так сказать, за ним и за собой право в любой момент как-то созвониться, перетусоваться. И, то есть это же совершенно естественно. То есть, например, я про себя могу сказать, что я вот так по жизни конкретно порвал не более чем с 5 людьми, которых я считаю, в общем-то, подонками, о чем, как правило, в лицо и говорю, я говорю, там, дружище, ты подонок по причине, а там, да, мне не в кайф с этими людьми общаться, вот все. Все остальные, с которыми были, ну, какие-то конфликты по жизни, это все улаживается, да, тем более по работе. То есть я до сих пор общаюсь с людьми, с которыми мы еще вот вместе служили на границе, на подводной лодке. Черт, где только мы не служили с ними, я общаюсь, хотя многие из них уже совсем другие. То есть кто-то там, скажем, уже, как их сейчас называют, олигарх, да, кто-то на Курском бомжует. Я к тому и к другому я захожу, открываю дверь ногой, понимаешь? Это хорошо.
2: Естественно.
0: Безусловно.
2: Да.
0: Ну вот, может быть, опять же мы обратим наши взоры к телефонным звонкам, да?
2: Да, к слушателям.
0: Да.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите.
4: Здравствуйте. Можно вам задать такой почтительной форме, корректной?
0: Да.
4: Один вопрос. Вы только не думайте, что этот вопрос такой... является колкостью.
0: Да нам, собственно, все
4: вот
0: равно.
4: Скажите, пожалуйста, нет, ну, чтобы, так сказать, не нарушать.
0: Да, давайте. Значит,
4: вот, судя по некоторым таким отметинам хронологическим,

0: весьма зрелого возраста человек.
1: Угу. Это и... вы про меня?
0: Да, наверное. Да, да. Раз вы уже в 57-м году участвовали в фестивале студентов.
1: Да.
0: Вот скажите, это что, шутка, что вы распространяете порнографические вот сайты?
1: А я понял ваш вопрос.
0: Это, наверное, такая просто эпатаж, что ли?
1: Спасибо, спасибо.
0: И второй вопрос да, у да, меня да. вот к вашей гости. Более... Она более молодая, но, видимо, тоже уже почтенная Матрона. И вот такая вот рекомендация людям, у которых какие-то тяжелые душевные состояния, заниматься на ночь анонизмом. Это тоже такая плоская шутка, что ли?
1: Понятен.
0: Тем
1: вопрос...
0: более День матери. Странно даже себе представить людей такого возраста, которые говорят такие...
1: Ну, вы правы,
2: да, так... вы сами попробуйте, знаете, как отлично.
1: Вы правы, так не волнуйтесь.
0: Это старый анекдот про Ленина и Дзержинского. Вы... Я говорю, что это шутка плоская.
1: Понятно. Вы правы, так уж не волнуйтесь. Уж вы так...
0: Нет, я очень...
1: Да. А? Давайте все-таки по порядку начнем.
0: Нет,
1: да.
0: вы по порядку ответьте мне.
1: Вы не волнуйтесь, ну, пожалуйста.
0: Спасибо
1: сейчас,
0: за невропатологические советы. Но вы
1: да,
0: ответили.
1: Спасибо за звонок. Насчет порно-сайтов. Да, я подумал. Почему бы не подзаработать? У меня есть огромное количество моих хороших знакомых, в общем-то, женщин, которые обязаны мне вообще не только жизнью, собственно говоря, но и своим благосостоянием, и которые, ну, так сложилось, не смогли реализовать себя в каких-то, скажем так, ну, художественных там каких-то моментах, да. Вот, я пришел, я говорю, друзья, обратился я к своим знакомым. Женщинам. Давайте, дескать, вот то и все, говорю, позирование, да, вот.
2: И творчество одновременно,
1: и творчество,
2: да?
1: И творчество, искусство, и да, бабки, да, самое да, главное, да. Самое главное – лаве. Ты же меня, Дорг, понимаешь? Бабульки. Это как еще ты? Лавандос.
2: Зелень.
1: Зелень, да, вот.
2: А, цыгане-то как говорят?
3: Капуста, извини,
2: нет, цыгане говорят лаве. А, так мы уже сказали.
1: Это я уже сказал, да, это уже перечислил. Вот, мало того, я даже вышел на руководство нашей радиостанции, чтобы, так сказать, сделать порно-страничку вот прям-таки под, на сайте «Эхо Москвы». И, вы знаете, ведутся переговоры, и я думаю, в ближайшее время вы это увидите. Вот это арестовывать меня пришли, не волнуйтесь, это часто происходит, да. Что касается вот совета Доры, касаемого, конечно, самоудовлетворения, вполне возможно, я могу предоставить, Дора, тебе право отмазываться, в общем-то, от наезда, который был, но... И почему вы так близко приняли к сердцу, уважаемый позвонивший, этот совет? Вот что
2: ну,
1: меня интересует.
2: Им же можно и не пользоваться.
1: Безусловно. Хороший ответ был. Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
2: Доброй ночи.
4: Меня зовут Павел.
1: Здравствуй, Павел.
4: У меня вопрос очень такой простой, краткий, но емкий.
1: Ну, давайте.
4: Как так лучше сказать?
1: Да, говорите, как считаете нужным. Главное, чтобы вопрос был действительно понятно сформулирован. Иначе мы не гарантируем, что сможем на него ответить.
4: Нет, это скорее будет не вопрос, а комментарий, который я хотел бы, чтобы вы прокомментировали.
1: Хорошо. Давайте.
4: Мне слушать вас очень приятно одновременно и очень противно.
1: Понятно.
4: Пожалуйста, прокомментируйте.
1: Понятно, спасибо. Да. Спасибо. Сложно.
2: Он закрутил, да?
1: Нет, лично я прекрасно
2: красиво,
1: понимаю
2: красиво.
1: Чувство вот данного позвонившего. Я могу сказать только одно, что все новое и все, скажем так, естественное. То, что, кстати, некоторые журналисты по своей, скажем так, неопытности или просто от небольшого ума называют неформальностью. На самом деле неформальность это, попросту говоря, естественность. Вот то, что мы сейчас тут делаем, мы, в общем-то, так ведем себя и в жизни. И, видимо, для вас, уважаемый позвонивший, эта форма несколько непривычна. Вы привыкли так называемому официозу в радийных, тем более в телевизионных эфирах. То есть вот от этого клише вам, вероятно, надо избавляться, надо наконец начать понимать, что вот многие телезвезды и многие радиоведущие, чьи голоса вы слышите, да, они не должны, так скажем, априори являться авторитетом для вас, поскольку, выходя из своей радиостанции или из телецентра, они давят червей дождевых ногами, могут даже сожрать живьем птицу. И тем более неизвестно, что делают новостные ведущие, скажем, телеканала НТВ под столом. Вот обратите внимание на их лица, когда они передают новости. Вполне возможно, что они именно вот занимаются тем, о чем сказала Дора. Посмотрите на их мимику. И не нужно замыкать себя вот в такие рамки. Вам противно, вот состояние противности возникает от того, что это происходит, так сказать, в средствах массовой информации. Если бы это происходило в жизни, вы бы дико кайфовали. Это ваш внутренний барьер, ваша внутренняя там стенка, которую в Германии мы сломали, как она? Бранденбургская. Да, по-моему.
2: Нет, а еще противно, наверное, потому что непонятно, действительно.
1: Да, видимо. Что, следующий звонок?
2: Да, да, или... очень интересно.
1: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, доброй ночи, Александр.
1: И вам также здравствуйте.
3: Доброй ночи, уважаемые гости.
5: Доброй ночи.
3: А вы знаете, вот я тоже ваша тезка, Александр. Uh-huh. Вот я что хочу сказать, я вот, например, некоторые фильмы не смотрю, только потому, что сейчас такие уважаемые актрисы, актеры, я просто не буду их называть, но это очень известные люди, рекламируют какие-то, извиняюсь, сраные тренажеры, вот, мороженое, вот, то есть...
1: Или, например, знаете, что еще, извините, что перебиваю, да, вот средства против похмелья.
3: Да, да, да, да. Вот, но это все-таки артисты больше всего. Вот да, у меня вопрос и к вам, Александр, и вот хотелось бы, чтобы ваши гости тоже ответили. Может ли уважаемые актрисы, которые действительно снималась там, я не знаю, в 40 фильмах, рекламировать вот эту всю срань, вот, что с этим делать, и вот психотипы этого человека, то есть это что, зарабатывание денег, звездная болезнь?
1: Саш, понятен, вопрос понятен, спасибо. Я могу сказать следующее, это бабки, попросту говоря, и да, это заработок, действительно заработок за рекламу.
2: Да, что там такое?
5: Это работа. Это просто работа, это труд.
1: Да,
2: но другое дело, что вот иногда даже бабки перевешивают на что-то такое, вот какую-то даже мужскую стыдливость, я бы сказала.
5: Нет, но когда такой... срань, вот стыдно рекламировать срань. А если вещь хорошая, почему бы не довести до сведения населения?
2: Ну, правильно. А когда дядя Пуговкин, допустим, рекламирует золотого конька и говорит, что
1: какого
2: у него раньше
1: конька?
2: Не... средства от импотенции.
1: Я,
2: он просто говорит конкретно, что у него раньше не стояло, а теперь он пьет золотого конька, и у него стоит. Ну, это даже за деньги как-то, по-моему, стыдно говорить. Нет, серьезно? Серьезно?
1: Я этого не знаю.
5: Я не видел этого.
1: Я тоже не видел. Но, опять же, Александр, он все другие, вот кто нас сейчас слушает, поймите, да, поймите, что актерская судьба, вот, к счастью, может быть, вот Виктория Григорьевна Островская избежала вот данной участи, я не имею в виду участи вот вышеупомянутого артиста, а вообще, то есть она побывала в кино, причем в большом кино, сыграла маленькую, но дико популярную роль, сказала коронную фразу, которую сейчас вся Россия знает, и тихонечко дальше пошла по ступенькам, то есть, скажем так, жизни, причем по ступенькам, которые спиралью идут, и он расширяется, да. А вот эти люди, они так и остались в своем замкнутом кругу, вот в замкнутом кругу актеров, вот актрисулик, и сейчас им живется дико нелегко. Представьте себе, что значит для культового человека, да, вдруг оказаться невостребованным. Тут уж пойдешь на любое. Так что мы не должны, скажем так, даже осуждать этих людей, на мой взгляд, вот, а должны, ну, относиться с пониманием, в конце концов. Вот тот же господин Пуговкин, да, стоит у него там или не стоит, это не наше дело. Он заслужил право вести себя сейчас так, как вот он себя ведет. И мы должны сказать, да, да, Пуговкин заслужил, даже если он будет там что угодно рекламировать. Я считаю, что, наверное, такой подход.
5: Нет, ну, этот Александр сказал, что вот из-за этого он не смотрит, вообще не ходит в кино, не смотрит фильм.
1: Ну, это радикализм. Вот это, да, я считаю, это чрезмерный радикализм.
5: Да, он молодой еще.
1: Да!
5: Еще молодой.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
6: Алло, доброй ночи.
1: И вам также.
6: Дмитрий, слушатель из Тушина звонит.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
6: Значит, Я не буду критиковать ваших женщин, они молодцы, говорят то, что думают, и правильно. И если кому-то не нравится, могут не слушать.
5: Спасибо.
6: Я хочу вернуться только к одному вопросу, который прозвучал минут 15-20 назад.
1: Угу.
6: Не могу промолчать, я, в общем-то, и звонить не собирался. Просто хотел только слушать. Вы вспомнили об актере, о молодом, который похож на Евгения Леонова, на молодого.
1: Да.
6: Это Геннадий Назаров, я так понял.
5: Да, да, да, да, да.
6: Вот, вы знаете, он играл во многих фильмах.
5: Да.
6: Ну, штук 10, наверное. Но лучший фильм у него был «Солдат Иван Чонкин».
5: Да.
6: Вот, он играл в театре на Малой Бронной. Там где-то 5 спектаклей у него было.
1: А как вот этот фильм называется, вот, о котором я вот говорю?
6: Вы знаете, я точно название не назову, там он адвокат играл.
1: Да-да-да, то есть это... Вот классный парень, вот он мне нравится, как
6: играет. Это супер парень, это на мой вкус.
1: И на мой тоже, видите.
2: А Чонкина только у нас не показывали, к сожалению, еще. Вот
6: Чонкин был по первой программе один раз. Он у меня даже на видео записан, я его записал и всем раздаю эту кассету. Ну, вот. А он, у него вот год назад была о нем передача по телевизору, у него там что-то с почкой, одну почку отрезали, в общем, дай бог ему здоровья.
5: Да-да-да.
6: Не знаю, сейчас он в театре, конечно, не играет. И я попал на один его спектакль, «Ночь перед Рождеством», он там играл весь спектакль ведущего. Я ходил с дочкой, которой 11 лет, и, в общем, она визжала от удовольствия там. И, в общем, там все прекрасный спектакль, прекрасный актер. Единственное, чтобы люди знали его фамилию, имя, ну, надо посмотреть его фильмы.
1: Понятно, спасибо вам.
5: Спасибо большое, спасибо.
1: Спасибо, спасибо за звонок. Еще остается время у вас, уважаемые, для общения с двумя замечательными женщинами, которые сегодня находятся в студии. Еще раз напоминаю, это тележурналист Дора Маламед и актриса Виктория Григорьевна Островская. Ну, не только актриса, я уже даже и не буду перечислять, потому что вы, в общем-то, всеобъемлюще, скажем так, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Ну, видимо, кто-то задумался или пошел переворачивать курушку. Мы, к сожалению, не можем ждать. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
7: Алло.
1: Да-да-да.
7: Добрый вечер.
1: И вам аналогично.
7: Приятно с вами встретиться, особенно с прекрасными дамами.
5: И нам приятно.
2: Спасибо.
7: Да. Спасибо взаимно. Я немножко поздно подключился к вашей передаче и хотел бы, чтобы... Уважаемая Виктория напомнила ту сценку, где она играет в этом великолепном кино.
1: Понятно, спасибо.
5: В «Бриллиантовой руке»?
1: Да, я уже убрал, к сожалению, звонящего. А-а-а. Но это и я могу сделать. Это как раз вот женщина, которая...
2: Жрица любви.
1: Жрица любви, да.
5: На улицах восточного города...
1: которая произнесла такую замечательную фразу «Цигель, цигель, ай, лю-лю». Напомнили, да?
2: А Вика, может быть, сама хотела напомнить?
1: Да, Виктория, извините, пожалуйста.
5: Андрей Миронов сказал Никулину «Руси-шатуристу облика морали».
1: Да, да.
5: Что-то ей нужно, говорит, что ей нужно.
2: Я тебе потом расскажу.
5: Я тебе потом скажу.
1: Да, да. А следующий звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
8: Алло. Доброй ночи. Это беспокойство Софья Павловна. Я хотела обратиться к Виктории Григорьевне.
1: Угу.
8: Я в 70-е годы тоже работала в библиотеке Ленина в информцентре по культуре.
5: Да.
8: Во времена Багровой.
5: Да, да, да.
8: Виктория.
5: Да.
8: В один год летом я была вожатой в пионерском лагере, где был ваш сын.
5: Да.
8: Его в отряде как раз. И мне просто интересно, как дальше сложилась его судьба, потому что был очаровательный такой молодой человек, необыкновенно красивый, с вьющимися волосами.
5: Да.
8: Вот хотел бы услышать ответ на этот вопрос.
1: Спасибо.
5: Спасибо большое. Приятно, что вы в такое время не спите и слушаете «Эхо Москвы». Ну как, у Кирилла сейчас все нормально. Он пошел в армию, окончил школу, пошел в армию. После армии он поступил в высшую школу милиции, окончил ее.
1: Почти как я.
5: Да. И одно время работал, потом ушел оттуда. И сейчас он работает в фирме, он юрист. по образованию у него еще правоведческий факультет. Вот, работает успешно. Так что у него все в порядке. Он такой же красивый. Волосы пока еще остались. Высокий. И так все у него нормально.
1: Ну и, видимо, мы еще успеем послушать один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Внимание наше к вам попросту беспредельно. Говорите, пожалуйста.
9: Доброй ночи.
1: Говорите, пожалуйста, погромче, да, вас плохо слышно.
9: Павел беспокоит еще раз.
1: Здравствуйте, Павел.
9: Еще раз доброй ночи.
1: Да, да, конечно, да.
9: Очень приятно, что я еще раз звонился.
1: Да.
9: Дело в том, что вот у меня такое впечатление возникло. Я сегодня вечером возвращался подробно, когда вот последний заезд 150 рублей отбил свои, которые...
1: То есть вы играете в ипподроме, да?
9: Да-да.
1: Нет, знакомы, почему вы смеетесь? Это я там частенько тусуюсь там и все такое.
9: О, а на какой трибуне?
1: Да я, знаете, прям как войдешь около кассы вот напротив обычно, я, так сказать, далеко не хожу. Плюс у меня свой подпольный там тотализатор, скажу честно. Да, чтобы не...
9: Валера, знаете?
1: Нет, так мелко я не плаваю.
9: Да. Ясно.
1: Давайте ваш вопрос.
9: Не суть в этом дело.
1: Да.
9: Я возвращался обратно, встречаем белорусском Семену Фраду.
1: Известный
9: актер. Он в небольшом, мне так казалось, чтобы он не обиделся. Вот, в небольшом состоянии подпития. Не дай бог, чтобы он не услышал. И я подумал, что мне хорошо было взять автограф. А потом я просто посещал к нему подойти.
1: Какая интересная история. Павел, вот это вот все, что вы хотели нам рассказать?
9: Нет, вот какое ваше мнение? Вот если вы на улице встречаете известного человека...
1: Который просто лыка не вяжет.
9: Нет, ну что?
1: Понял. Вопрос, который находится в интересном положении.
9: Да он нормальным был совершенно положение. Абсолютно нормально. Просто подойти на улице к известному человеку и попросить автограф.
1: Знаете, честно скажу...
9: Насколько вот я постеснялся.
1: Павел, совершенно правильно сделали. Я тоже никогда вот так не делаю. То есть, к примеру, вот иду по улице один раз. Да, вижу, идет Григорий Новоженов, который вымечка ведет. Думаю, дай подойду. А потом застеснялся. Тоже не взял. Спасибо. Да.
2: Григорий.
1: А мне не важно. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Последний уже звонок, да. Алло.
2: Это ну, видно, он Григорий Новоженов звонит.
1: Да. Ну, судя по всему, звонок Павла все-таки, так сказать, подвел логическую черту под нашей сегодняшней беседой. Дорогие Виктория Григорьевна и Дорочка, я поздравляю вас вот с праздником прошедшим.
2: Спасибо. Вот.
1: Соответственно, надеюсь, что вот наша такая встреча не последняя. Я это всем говорю, но не со всеми. Она действительно бывает не последней. С вами, я надеюсь, действительно она будет не последней. Мы еще увидимся. Хотя бы вот в лесу. Вот, ну,
2: у костра
1: споем.
2: И там лыжи еще будут стоять.
1: Да. И, соответственно, удачи вам в вашей, так сказать, нелегкой судьбе. Надеюсь, что ваши чада будут воспитаны достаточно хорошо. И,
2: спасибо.
1: Да.
5: Сашенька, спасибо. Все алаверды. Очень было приятно.
2: И вкусно.
5: Да
1: это вот да, благодаря нашим референткам. Да. Вот, а сейчас мы, пока тут будет всякая музычка, пойдем пожарим для утренней смены бифштексики и
2: рыбки. Лучше, да.
1: Да. Спасибо.
2: До свидания.
5: Всего хорошего.
10: Из дневников опоссума.
11: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети –

0: Эхо Москвы.
1: 73,82 МГц.
2: И в гостях у меня сегодня отец Агафон в миру, Яков Мартынович Кидало. Здравствуйте. Я даже не знаю, как вас назвать, поскольку мы давно, собственно, знакомы, я-то могу вас называть, ну, так, откроем радиослушателям маленький секрет, просто Яша. Ну,
3: да, добрый вечер.
2: Поскольку все-таки сегодня такой светлый действительно праздник, давайте будем все-таки общаться. Вы будете отец Агафон, поскольку это как бы служебное такое ваше
3: мероприятие.
2: Да, и скажите, пожалуйста, речь у нас пойдет в основном о специфике вашей службы. Дело в том, что как бы... Ну, принято считать, что священнослужители, вот он священнослужитель, то есть он ходит там в свой приход, в хорошем смысле этого слова, там иногда, ну, поскольку я не искушен в этих обрядах, там, ну, кадилом помахать, что-то такое, там, спеть басом, там, да, все это красиво, все это на уровне каких-то песнопений, и, типа, ходят люди там туда, в общем-то, но у вас своя, очень своя специфика, вы армейский священник.
3: Да, я хочу в первую очередь, конечно, поздравить наших радиослушателей с праздником Святой Пасхи Господней. Вот. А что касается вопросов, которые вы передо мной сейчас поставили, да, специфика моей работы, она как бы мне очень близка, и, собственно, поэтому я этим и занимаюсь, поскольку всем нам известно, что наша российская армия сейчас находится в таком, как бы, не очень хорошем состоянии, поэтому мой долг, как проповедника, доносить до солдат Слово Божие и тем самым поднимать их духовный уровень.
2: Скажите, отец Агафон, собственно, ну, понятное дело, что церковь и все вот, все связанное с ней, это своего рода такой отдельный мир, мир со своим языком, со своими, так сказать, атрибутами, такое государство, да, со своими древними очень традициями. Эти традиции, этот язык, он, может быть, не вполне понятен, вот, так сказать, военнослужащим, особенно молодым. Может быть, а вы несете, доносите до них, так сказать, вот этот свет каким-то им языком, таким, скорее, более миссионерским, что ли, какой-то более современным. Как-то, может быть, у вас служба связана не с чисто, так сказать, исполнением обрядов, но вот
3: конечно.
2: С популяризацией, я бы сказал.
3: Вы очень точно это заметили, потому что, действительно, специфика работы... Она ведь, сами понимаете, контингент, так сказать, моих прихожан, он, в общем, весьма своеобразен, поскольку сюда входят и молодые, так сказать, попросту зеленые ребята.
2: Солдатики.
3: Да. И в то же время уже закоренелые, так скажем, огрубевшие военные в офицерских, в общем-то, большей погонах. Частью званий, да, и погонах. Поэтому, естественно, приходится своеобразно подходить к проблеме донесение до душ моих прихожан вот тех идей, которые записаны в Священном Писании.
2: То есть адаптация.
3: Адаптация, да. Поэтому, естественно, приходится применять не только те термины, те обычаи, те традиции, которые как бы нашли отражение в религиозной литературе, а приходится, ну, подчас даже и самому что-то вносить.
2: Ну,
3: да,
2: в хорошем
3: да,
2: смысле.
3: Да, конечно,
2: слова.
3: Конечно. То есть, естественно, следуя определенным богословным традициям, привносить что-то новое, поскольку специфика действительно очень сложная. Ведь, сами понимаете, молодой удмуртский парень, он, в общем-то, как сказать, приходит в армию не то, что не подготовлен, он подчас даже, особенно в последнее время, он подчас даже не умеет читать. То есть, конечно, органам министерства...
2: Будьте здоровы.
3: Спасибо. Органам Министерства обороны, в свою очередь, конечно, облегчена работа наличием вот такой новой службы в лице меня, поскольку я беру часть работы по политическому воспитанию и по вот таким по просветительским функциям на себя. Вот. А что касается офицерского состава, тут ситуация совсем другая. Это подчас люди образованные, но они ведь были всю жизнь воспитаны в атеистических, как бы, так сказать, традициях. И приходится примером, кое-где словом.
2: Кое-где, кстати, я знаю, даже и действием.
3: Ну, это как бы...
2: Ну, отдельно, бывает, отдельная бывает, статья бывает, нашего, да, разговора. Бывает. Да.
3: Вот. И приходится, так сказать... Слово Господне доносить до них.
2: Отец Агафон, я знаю, что вы пока на сегодняшний день единственный, так сказать, штатный,
3: да, да,
2: штатный,
3: да,
2: вот, отец.
3: В общем-то, да, поскольку тут... это, в общем-то, инициатива, конечно, моя была. В прошлом я был политработником, который, ну, сами понимаете, приходится переквалифицироваться. Я постригся в монахи. Вот. И с тех пор, в общем-то, поскольку как бы моя жизнь была отдана армии, я решил и продолжать вот сегодняшнюю мою деятельность как бы на этом же поприще, поскольку я считаю, что мои, как бы, мои действия, они могут чем-то помочь людям.
2: Я знаю, что ваша популярность и имя отца Агафона постепенно достигает каких-то невероятных, я бы сказал, космических масштабов в рядах нашей армии. То,
3: да,
2: есть,
3: да.
2: Скажите, пожалуйста, связано ли это вот с такими скандалами вокруг вашего имени? Вот совершенно недавний скандал, когда вот этот тощий дяденька, который постоянно по утрам на телеканале «Дважды два» вещает, читает проповеди, американский, да, дяденька, знаете, приехал с лекцию в одну из частей...
3: Отдельная тема была.
2: То есть вроде бы вы его вывели прям за ухо оттуда буквально.
3: Да, да, пришлось так действовать, потому что, понимаете... Так,
2: я хотел построить вопрос следующего. Да. Ваше отношение к своего рода вот этим миссионерам заграничным, то есть насколько, как вы цените их? Это все-таки ваши коллеги своего рода, если это вас не обидит.
3: Вы понимаете, вот немножечко задело, так скажем, задело. Потому что, значит, ну, наверное, наши радиослушатели все-таки... западной пропаганды, до них тоже дошла. Наверняка многие видели эти проповеди. То есть...
2: Да, даже некоторые на видео пишут.
3: Да, вы знаете, это, ну, это богатые.
2: Очень, конечно.
3: Да. Вот, дело в том, что вот эти вот, как назовем так их, импортные проповедники...
2: Они как импортные куриные окорочка.
3: Да, да, то есть тут даже параллель-то другая. Они... Конечно, они образованы, у них хорошо подвешен язык, поэтому действительно вот тот случай с выведением за ухо, они просто... Ну, я ведь один, а их приехало сразу трое, понимаете? И они втроем как бы устроили мне такой
2: перекрестный... Ну, тут еще ведь есть... нужно сказать прямо, что вот у этих троих своего рода шведская семья. Да, это тоже они, да, не скрывают.
3: Да, да, да. Это очень, кстати, верно заметили. Хотя моя аргументация на эту тему почему-то не произвела никакого, так сказать, впечатления на офицерский состав. То есть рядовые-то поняли, а офицерский состав как-то даже, я бы так сказал, ну, мило улыбался.
2: То есть как бы одобрительно. Этому, как...
3: Одобрительно.
2: Но никто не помогал, никто и не вмешивался.
3: Нет, то есть смотрели как сторонний наблюдатель, им интересно было, кто победит, поскольку я был в облачении, то есть я был в рясе, вот, как положено, с кадилом, и пришлось просто, ну, в конце концов, как говорят сейчас спортсмены, это модный такой термин, применить прессинг. Вот, поскольку, ну, действительно, мне сложно было против троих. То есть мои аргументы, они просто сразу с трех сторон забрасывали.
2: Ну, то есть вы как бы все-таки вот считаете их каким-то...
3: Нет, дело в том, что они несут ведь свою как бы теорию, понимаете? Ведь она нам не близка, они не знают наши специфики, корней нашей вот страны, корней. Да, потому что, понимаете, у них, конечно, тоже есть эскимосы, понимаете? Но ведь этот эскимос, он же живет в какой стране? На какой машине он ездит? А, простите, на какой машине может ездить наш советский вот чукча, как бы брат эскимоса, понимаете? Поэтому, естественно, они подходят со своих позиций и несут нам вот эту вот пропаганду своего образа жизни.
2: А скажите, отец Агафон, вот встречали ли вы резкое, так сказать, сопротивление со стороны каких-либо начальников, каких-либо воинских частей вот насчет того, чтобы вы там читали ваши проповеди, просто, так сказать,
3: вели службу? Вы знаете, встречал, но это вот в тех частях, частях, которые до недавнего времени принадлежали к западной группе войск. Понимаете, поскольку это, в общем-то, эта группа войск, она была подвержена влиянию западных средств массовой информации. Ведь всем известно, что рации военные настраивались на волну вражеских, ну, теперь-то они дружественные, радиостанции, вот, на каналы эротического телевидения, что, в общем-то, считается по канонам православной церкви откровенно бесовским занятием. Вот, а так вот эти вот священники... то есть, прошу прощения, проповедники вот этого, как бы, образа жизни импортного, они ведь не, они же действуют скрыто, понимаете, они только по утрам открыто действуют.
2: Когда то человек когда проснулся, спят,
3: он еще у него девственное сознание, да. То есть ума он еще не готов к
2: тому. Иммунитет не выработался, да, к восприятию информации.
3: Да. И понимаете, происходит то, что они его с утра начинают оболванивать. Причем по выходным дням, когда человек, он должен быть расслаблен, он должен пойти в церковь. Вместо этого он включает телевизор и слушает просто, ну, я, ну, как сказать, откровенные, грязные вот эти вот измышления.
2: А вот и очень мне понравилась ваша статья в журнале «Наука и религия», вот да-да, недавняя, которая называется «Священные массажные окорочка», где вы провели интересную аналогию между, так сказать, ну, это такое молодежное, есть слово «втюхивание», между втюхиванием с экрана телевизора одновременно, вот этих проповедей одновременно, скажем, окорочков, ну, образно назовем, да, так вообще все вот эти товары, одновременно, вот какая-то такая, извините за такое выражение, может быть, какая-то задница, которую массирует какое-то устройство сложное, и все это идет как бы в одинаковом свете, с одинаковым оформлением, одинаковые метки ставят экрана, вы вот разнесли это в пух и прах, да, но просто немногие наши радиослушатели умеют читать и хотят читать, и времени не у всех достаточно. Может быть, вы вкратце расскажете концепцию.
3: С удовольствием. Ведь все дело в том, что еще древние замечали, что врага надо бить комплексно. Естественно, наши, так сказать, оппоненты с Запада, они тоже прекрасно знакомы, они подкованы теоретически, о чем, в общем-то, было. Что, в общем-то, я увидел на собственном примере, вот при диспуте, если так можно выразиться, с этими тремя моими оппонентами. Вот. Поэтому действительно действует и на подсознание, действует и на желудок, ведь, как известно, путь к сердцу мужчины лежит через желудок, действует и на зрительные центры, и даже подчас на обонятельные. То есть в моей статье действительно нашло отражение то, что на нас действует, на наше вот сознание российского человека, действует изо всех доступных средств воздействия на ум. То есть телевидение, радио, газеты, все средства массовой информации. Вы посмотрите, открывайте сейчас газету. Постоянно реклама западного товара. Ведь нигде нет рекламы советского приемника «Спидола».
2: Кстати, я помню, буквально еще в 75-м году попадались такие, да, рекламные, да, объявления, да, как, и вы, да, знаете, покупайте валенки производства, да, скажем, Тамбовской,
3: да. И вы знаете, и вот, и даже, как сейчас модно говорить, новые русские, они признают, что действительно тамбовские валенки, они намного лучше, чем канадские ботинки.
2: А скажите, вы вот по роду вашей службы наверняка сталкиваетесь действительно с людьми разных национальностей, да, разных вероисповеданий. Ну, например, вы приходите в какую-то часть, где стройбат. Естественно, там люди, так сказать, подобраны очень из определенных регионов.
3: Южных.
2: И, да, вот. И, ну, может быть, один какой-нибудь там парнишка там из Рязани какой-нибудь, да?
3: Да.
2: Вот.
3: Да.
2: Понятное дело, что для него появление целого отца Агафона — это большой праздник. Вы ему как отец родной. А скажем, вот что скажет Махмуд?
3: Понимаете, ведь моя задача, как я ее сам для себя определил, состоит в том, чтобы, вот как вы правильно заметили, дух миссионерства внести в мою деятельность, поскольку я как бы для себя поставил задачу объединения многонационального состава советской армии под единым знаменем православной веры.
2: То есть это не получится какой-то орден такой, типа вот, как были крестоносцы?
3: Нет,
2: вот
3: потому это... что я как бы подбираю здесь людей, которые представляют собой такое девственное понимание мира. Естественно, если закоренелый мусульманин, естественно, я, вот как вы сказали, Махмуд, естественно, я его не смогу, так сказать, обратить в православную веру, да он и сам не хочет, потому что принцип православия — это добровольность.
2: Не, ну, однако, я вот смотрю, что вы с ним так лаете, он так сидит и слушает нас с удовольствием, хотя хотя и молчаливо.
3: Ну, вы понимаете, как бы я не пытаюсь его склонить в свою веру, но элементарным правилам приличия на примере меня он научился за эти полтора года, что он служит в армии, в общем-то, да. А что касается таких вот девственных народов, как сибирские народы, такие коренные, как то селькупы, ханты, манси. Вот. Они действительно, ведь это в большинстве своем это языческие.
2: То есть практически дикие люди.
3: Ну, в общем, да. И как бы, не знаете, с успехом. С успехом удается их цивилизовать в таком хорошем смысле этого слова. То есть в том плане, что объяснить им, вот что бывает, такие элементарные, как казалось бы, для нас вещи, как вот водопровод, поскольку ну, они не готовы просто.
2: И вы, то есть вы практически вот... несете, как я понял, такую скорее образовательную функцию, нежели...
3: Культурализация, как бы, ага. В первую очередь. Потом, естественно, путь долгий. Ведь приход, обращение человека в веру – это путь долгий. То есть я на конкретных примерах, которые довожу до ихнего, так сказать, сознания, я им показываю, что вот разницу между тем, как человек жил до и как человек жил, стал жить после обращения веры. Поэтому, естественно, приходится не только вот так вот, не только следовать церковным вот книгам, церковным канонам, приходится людям вот показывать на таких примерах из жизни, современных примеров.
2: Вы вот как бы конкретный пример вашей заботы о конкретном человеке, это вот сидящий рядом сержант Махмуд.
3: Да.
2: Вот, кстати, у него и замечательная фамилия, тоже точно-точно такая же, как у одного из замечательных танцоров, который постоянно вот сейчас появляется на экране телевизора. Ну, это такое совпадение.
3: Просто. Да, ну просто да, потому что он даже совсем другой, в общем-то, и совсем не оттуда.
2: И по виду совсем другой.
3: Да, да.
2: И, по-моему, он такой покрупнее. Моложе. Моложе на несколько.
3: Да. Ну вот недавно его, значит, поощрили. Поощрили почему? Потому что наконец-то за полтора года службы человек начал успешно попадать в цель.
2: В смысле, вы имеете в виду какой?
3: В смысле, ну, стрелять стал успешно. То есть из 10 стал выбивать 9. То есть, понимаете, с 5 метров.
2: А это, до того как-то он...
3: Нет, до того были сложности вообще. То есть человек, ну, так прямо скажем, ну, Махмуд, прости меня, пожалуйста.
2: Человек капкан.
3: Человек капкан, да. То есть он на зверя ходил с силками.
2: Или с ножиком.
3: Да, да. Понятно. То есть и знать не знал, откуда, в общем-то, пуля вылетает.
2: То есть вы, в принципе, вот конкретно на примере Махмуда видно ваша забота, как я начал.
3: Вот, говорить, вот о конкретном человеке. Бритый сейчас, бритый.
2: Бритый, да. Да.
3: Вот, как было сложно довести до сознания Махмуда, что по уставу солдат должен быть без бороды. Понимаете, у него все были с бородой. Дедушка был с бородой.
2: А кстати, вот как бы ваш он пример, у вас вот борода такая, она очень большая.
3: Ну, понимаете, я же как бы представитель духовного мира. И потом, видите, у меня борода с проседью, а у Махмуда была борода такая,
2: как вот
3: сине-черная.
2: Как вот у этого парня в фильме, вот, где жены как несколько вот, сухов там.
3: Вот на Кубе, который парень.
2: А, понял. Я хотел сейчас поговорить с вами о, так сказать, глобальной заботе,
3: да,
2: о человечестве, о человечестве в погонах. Назовем их так, люди. Вот знаете, люди в белых халатах. Есть песни, есть песни,
3: люди в зеленых, погонах.
2: Беретах. Да, в погонах. Да, ну, масса песен.
3: Да.
2: Вы, именно вам, вернее, принадлежит замечательная, на мой взгляд, идея. И вы ее вот выносили на обсуждение в Думе буквально на прошлой неделе.
3: Да, там еще драка произошла.
2: Ну да, кстати, опять же, не вы без, знаете, вашего как, участия
3: как,
2: вы...
3: Вот я как куда ни приду, что-то все вот, понимаете, но я это,
2: видимо... Кидаются на вас.
3: Да, поскольку, ну, действительно один, ну, тяжело просто, вот, товарищи, поймите, тяжело одному быть.
2: Речь шла в вашем, так сказать, предложении о создании подводной лодки-церкви.
3: Да, и к этому я шел, в общем-то, долго, поскольку в прошлые времена и подводных лодок свободных лишних не было. А сейчас, в общем-то, благодаря подписанию договоров между великими державами, флот подводный наш атомный, он как бы уменьшился и высвободилась свободная единица техники. Если так можно выразить, это чисто такой армейский термин, ну, поскольку, сами понимаете. Да, и как бы возникла идея о создании, ну, что ли, если так можно выразиться, плавучего храма. Ведь мы, наша эпоха войдет в историю созданием, массовым созданием и возрождением храмов. Вот вы видите, в Москве происходят очень такие отрадные вещи. В областных центрах, да даже подчас и в деревнях на какие-то вот сборы прихожан восстанавливаются храмы, которые были разрушены много лет. Вот. И, естественно, я как бы поставил вопрос перед командованием о том, что неплохо бы было и, так сказать, в вооруженных силах эту традицию,
2: кстати, как бы соблюдать. Я еще хочу сказать, что вот вы с собой принесли, так сказать, проект на чертежах, да, вот этой подводной, да, да, лодки. Я
3: вижу, видите, тут, вот там рубка три... совсем, она куполообразная.
2: Да, но тут вообще я вижу три купола.
3: Да, то есть три купола.
2: Да, причем...
3: То есть, можно даже сказать, что она вся в куполах.
2: И она, кстати, еще нужно сказать, что я вижу, она комбинированная. То есть тут вот на одном куполе, так сказать, я вижу... собственно, какой-то месяц, на другом, да, православный, да, да, крест. То есть,
3: а на бы, третьем, это обратите
2: такой
3: внимание,
2: комбинированный передвижной храм.
3: Обратите,
2: да,
3: внимание, пальма на третьем такая позолоченная.
2: Но это, а, это, видимо, какое-то растаманское что-то
3: сейчас,
2: может
3: быть. Да-да-да, вот объясню. Дело в том, что этот храм, он будет как бы единственным в мире плавучим храмом, поскольку до сих пор, ну, если не будем брать Венецию, как бы...
2: Нет, ну даже, может быть, неправильно вы выразились, не плавучим, а подводным. А, ну хотя плавучим, он может плавучим, и так, и
3: ведь рыба, она как бы и на глубине ходит, плавает.
2: Нет, плавает. Кстати, существует вот рыба-ползун.
3: Нет,
2: вот это.
3: Между прочим, в военной терминологии существует термин «подплав», что расшифровывается как «подводное плавание». Кстати, то есть все равно плавание. Понимаете? Да, я прорабатывал этот вопрос. Угу. Вот, консультировался у специалистов, вот, по атомному флоту. Так вот, все-таки к делу. Что касается моей идеи. Значит, высвободилась подводная лодка. Мне дали знать, поскольку друзья у меня есть во многих частях. И я, значит, вместо того, чтобы ее пускать на слом, потому что представьте, какие затраты. Это же огромные деньги, чтобы ее разрезать на куски и потом продать в Японию. Это же дорого.
2: Дорого, вот, дорого.
3: Не окупает себя. И я как бы предложил о том, вот внес эту идею на рассмотрение заседания Генерального штаба о том, чтобы атомную подводную лодку К-218 именно непосредственно превратить
2: в малейшую.
3: Да, плавучую. Да, поскольку, как бы вы сами понимаете, хотя есть понятие территориальных вод, но океан-то он един.
2: И, кстати, я еще хочу уже так обратиться к нашим радиослушателям. Может быть, вы не совсем сейчас, так сказать, поняли, что такое и кто такой отец Агафон. В принципе, его можно назвать, с вашего позволения, уважаемый Агафон Мартынович, интернациональным священником,
3: да,
2: то,
3: да,
2: есть,
3: да,
2: который, да, объединяет, но, людей, но, всех вер, и всех вероисповеданий.
3: Согласен с вами. Но дело все в том, кашель, простите, весна загриповал, в Москву приехал, вот со службы сейчас вернулся.
2: Окно, к сожалению, нельзя закрыть, это в прошлый, да, раз сверху он упал и разбил ногой.
3: Распустит гимнастерку, он подклеит тут у вас.
2: А, да, кстати, пусть мастеровитый парень, смотрите.
3: Вот, так что касается, значит, моих, как бы, моей ориентации.
2: В смысле, какой ориентации?
3: Ну, конечно, духовный.
2: Извините.
3: Вот. Что касается, значит, этого вопроса. Действительно, поскольку армия многонациональна, то я имею дело представить... Я уже говорил, что я имею дело с представителями разных конфессий. Есть, и вы знаете, я так немножечко, конечно, чистолюбив, поэтому я хочу быть как бы главным настоятелем вот этого плавающего храма, и поэтому объединить в своем лице дух миссионерства с основными, в общем-то, канонами православия. Но в то же время как бы привлекать к своей, в свой приход все новые и новые группы людей, которые, возможно, будут иметь разные вероисповедания. И, собственно, мои коллеги, муфтий, и, значит, вот не буду фамилию называть, он тоже будет как бы моим заместителем на подводной лодке, он будет представлять как бы мусульманскую веру.
2: Кстати, это получается, что у вас получится такое подобие вот описанного Жюлем Верном.
3: Да-да-да,
2: Наутилус. То есть, да, практически, но он будет такой вроде,
3: да,
2: бы как в законе.
3: И третий будет мама значит, один из духовных наставителей угандийского племени, значит, Мамаду Сигале, вот, он будет моим вторым, в общем-то, так сказать, заместителем, уже договоренность существует. Вот теперь мы только ждем одобрения нашего генерального штаба на выделение этой подводной лодки. То
2: есть... А нет ли у вас опасений, что могут быть какие-то такие серьезные религиозные конфликты на территории подводной лодки в связи? Ну, например...
3: Вы знаете, нет, поскольку мы с ними в очень таких приятельских отношениях находимся. Вот, а потом ведь все же сейчас идет к объединению. Вы же сами понимаете.
2: Простите, а смысл, вот, скажем, угандийскую делать общину там, если в Уганде, насколько я знаю, нет вообще подводных лодок, вы же делаете это для...
3: Да-да-да, но дело в том, что, понимаете, он как бы популярен. Вот Мамаду, он не только в Уганде, он как бы в свое время состоял в партии МПЛА, если помните, такая была.
2: Да, конечно.
3: Эфиопская. Конечно. Да, вот, он был один из лидеров.
2: В свое время она спонсировала наши концерты.
3: Да, да. Вот. И поэтому он, в общем-то, личность в Африке известна, ему доверяют. Понимаете,
2: поскольку... то есть здесь скорее политический
3: ход. Да, конечно, ход. Конечно. Да не политический, а как бы примирительный такой ход.
2: То есть вы как бы, так если описать этот процесс физиологически, такое слово несколько нехорошее, но тем не менее.
3: Да.
2: Как себе это вы представляете? Плывет, значит, вот эта подводная церковь со всеми там колокола, я знаю, вы даже уже начали отливать.
3: Да, но только там подводные колокола, ведь вы сами понимаете, в воде звук распространяется по-другому.
2: И, кстати, рыба из-за этого может пострадать. Ну, вибрации.
3: Ну, мы будем использовать колокола пластмассовые.
2: Ну, с напылением.
3: То есть, вот так, у них будет именно для подводного, в общем-то.
2: Ну, тогда тут придется каким-то образом производить частые очищения и от этих колоколов, от морских ежей, они же любят.
3: Да, да, ну, мы понимаете, мы с собой на борт как бы возьмем часть экипажа.
2: Кстати, есть... экипаж это будет своего рода как вот монахи.
3: Он будет, наверное, да, именно. Но в то же время часть технического персонала останется именно непосредственно с боевой. Вот с боевого экипажа, с той части будут отобраны симпатизирующие нам, да, добровольцы, поскольку, в общем-то, ведь вы сами понимаете, на берегу сейчас жизнь тяжелая.
2: Тяжелая. А отец Агафон, то есть получается такая картинка, плывет эта церковь,
3: да, да.
2: Где-то, значит, бороздят просторы океана миллионы подводных лодок разных стран и государств,
3: да.
2: Поскольку церковь
3: одинаковая. И надводные корабли.
2: Например, на какой-то американской подводной лодке умирает капитан от старости. Это
3: да,
2: с капитанами,
3: да,
2: подводных лодок.
3: Да,
2: часто,
3: да,
2: случается, его нужно отпеть. Они связываются по связи с церковью,
3: да,
2: и весь этот процесс, то есть когда проходит стыковка этих кораблей, да, под водой или над водой, целиком происходит служба по каким-то праздникам, чтобы то есть эта лодка, она где-то, видимо, встает на пересечении курсов всех кораблей, вычисленных в этот момент в какие-то праздники, видимо, так это будет происходить.
3: Да, даже она будет дрейфовать, так сказать, по наиболее оживленным морским магистралям. А что касается подводных лодок, то ведь вы сами понимаете, они подолгу не всплывают, поэтому, в общем-то, мной проработан вопрос отпевания под водой на глубине, ну, правда, порядка до 200 метров, поскольку глубже водолазные современные костюмы не выдерживают. То есть они будут, естественно, выполнены с учетом традиционных христианских правил, эти подводные костюмы.
2: Ну, не обязательно христианских, интернациональные.
3: Ну, я сейчас говорю про себя. Вот мой приятель Муфти, он, значит, ну, он разрабатывает свою концепцию. Там я что-то слышал о медной челме, какой-то разговор.
2: Ятаган наверняка должен присутствовать.
3: Да, да. Вот. Потом, опять же, для него найдется работенка по обрезанию экипажей.
2: Поскольку наверняка...
3: Да, потому что, значит, крещение для православного человека и, в общем-то, обрезание для мусульман, по сути своей, это, значит, обычай посвящения в религию. Поэтому ведь, ну, бывает так, что на борту судна происходит неожиданное желание человека под...
2: А скажите, а вот такой процесс, как, например, венчание, ну, например...
3: Да, конечно,
2: ведь
3: конечно,
2: известно,
3: будет.
2: Что, да,
3: только
2: что сейчас...
3: единственное, что, значит, свечи будут заменены вот для подводных лодок на так называемый подводный факел, вот что в фильмах мы видим.
2: То есть фосфорные такая.
3: Да. Вот, и, ну, все будет обряд соблюдаться, так сказать, который был описан в церковной литературе, также будет и у нас происходить.
2: Скажите, а такие вот, как бы, атрибуты церковные, как иконы, лампадки, кадила, опять же, они будут иметь место? И
3: будут,
2: какова будет внутренность? Потому что здесь вот по этим чертежам мне очень сложно представить себе вот именно интерьер внутренний.
3: Не показал, да, и внутренний интерьер.
2: Я прошу прощения, человек, когда заходишь в церковь, даже человек, не имеющий, так сказать, какой-то глубокой, может быть, веры, да, но тем не менее он заходит, и им овладевает какой-то покой, это большое помещение, все это соответствующий запах, это атмосфера, понимаете? Вот удастся ли вам создать такую же ауру?
3: Да, вы знаете, я уже, в общем-то, имею договоренность с крупными художниками, которые будут расписывать мою носовую часть подводной лодки. Ну, как бы православная часть на нашей лодке будет носовая, поскольку я как бы руководитель.
2: Кстати, знаю, что один из этих художников — это Сергей Пресейкин, очень известный.
3: Да, конечно. Вот. А что касается, значит, росписи, там, ну, как обычно это и бывает, значит, по потолку, ну, поскольку подводная лодка, одна имеет как бы многоэтажное строение, то, значит, на каждом уровне будет своя роспись, допустим, значит, нижний уровень — это как бы церковная живопись, описывающая, значит, момент рождения Христа, средняя часть — это момент жизни недолгой Христа на земле, вот, а уже верхняя часть, которая ближе, так сказать, к палубе, к рубке, там уже будет непосредственно вот воскресенье.
2: А скажите,
3: праздник, которого мы сегодня празднуем.
2: Да, скажите, пожалуйста, отец Агафон, то есть все понятно с православной частью, то есть, в принципе, вы собираетесь сохранить интерьер?
3: Да, конечно, конечно. Более... То есть там будут и свечки, поскольку закуплено оборудование для кондиционирования воздуха, то есть там...
2: А вот выпекание вот этих...
3: Будет, просвирочки будут обязательно.
2: То есть там же будет заводик,
3: поскольку на подводной лодке есть же пекарня. Uh-huh. Маленькая. Поэтому, так сказать, здесь проблем как раз не будет. Вот проблема в том, что Мамаду Сигали, вот ему мы отвели центральную часть, где реактор, поскольку, так сказать, ну, многие, наверное, знают о том, что африканские племена всю жизнь жили, и, в общем-то, ну,
2: а исторически, они живут около урановых.
3: Нет, они просто жили вблизи урановых месторождений, хотя не догадывались об этом. Поэтому организм африканского негра, он, в общем-то, больше приспособлен к воздействию жизнь, радиации. Да, поэтому мы решили ему этот центральный отсек, так сказать, его отвести в видение, поскольку даже сам вид реактора производит вот впечатление на... Да, и потом, так сказать, когда зеленый такой, девственно чистый негритенок попадает на борт, вот представьте себе, попадает на борт этого подводной лодки и заходит в центральную часть, где он видит пышущий жаром реактор.
2: То есть практически...
3: Приборы зашкалены все.
2: А ведь у них, насколько я знаю, идолопоклонничество.
3: Вот,
2: да?
3: Понимаете?
2: То есть они,
3: вот
2: это их
3: расчу.
2: Идолы будет, конечно, как бы, получается.
3: Конечно,
2: их бог такой.
3: Там же существует громкоговорящая связь. Понимаете? Ведь они будут думать, что вот, он говорит.
2: Вот это, кстати, и следующая тема. Я знаю, да, что также у вас на борту будет, так сказать, отделение мечети.
3: Да,
2: а насколько знаю,
3: это хвостовая часть.
2: Да. Хвостовая.
3: Передняя часть христианства, среднее язычество, задняя часть мусульманства.
2: Вот, насколько я знаю, я тут недавно побывал с командировкой. Меня послали в Египет, где я должен был наладить контакты с тамошними орнитологическими организациями.
3: Да.
2: И я обратил внимание, что у них, не знаю, регулярность я этого не знаю, но достаточно часто происходит такой процесс, как, по-моему, намаз. Или
3: намаз,
2: или памаз, ну, неважно. Смысл в том, что в этот момент очень громко на всю улицу происходит транслирование вот их священнослужителя, который поет вот... Если не будет ли это травмировать как-то других, либо будут выдаваться другим наушники...
3: Во-первых, все будет эквивалентно. А потом узнать о обычаи сторонников другой религии, это как бы, в общем-то, и приятно, и даже интересно. А что касается непосредственно мусульманских обычаев, то я вам хочу сказать, что они без громкоговорящей связи имеют очень сильный голос, именно те, которые поутру возвещают о том, что солнце встает, и вечером говорят о том, что солнце село.
2: А как же будет решаться...
3: Мы планируем в мусульманской части громкоговорящую связь не ставить.
2: Угу. А как будет решаться тогда вопрос такой? Насколько я знаю, в момент вот намаза они все стелят зеленые такие штучки, и на них практически они будут не способны в данный момент нести службу по обеспечению движения церкви куда-то.
3: Я же уже говорил о том, что часть технического персонала... Часть технического персонала. Такая, да, она будет непосредственно, потому что, сами понимаете, командиром БЧ-5 не поставишь. Прошу прощения, язычника из племени, который, в общем-то, не видел никогда не то, что там подводные лодки, он, в общем-то, не видел никогда даже и носового платка. Вот. Поэтому, естественно, будет специально подготовленный персонал, кстати говоря, с довольно приличными окладами, так что вот если кто слушает из подводников, сейчас меня бывших...
2: Вы приготовьте, пожалуйста, ручки, да, бумажки, в конце программы дадим адреса и телефоны.
3: Вот. Поэтому вот так будет это обстоять, поскольку я считаю, что это наиболее рациональный вариант. То есть, как бы ведь сами понимаете, любой храм, он держится не только на священном служителе, но и вот вы заходите в храм, там, помните, всегда бабушки такие ходят.
2: Да.
3: Вот-вот. Они, кстати, живут при храме. Бабушек
2: не будет ли сиротливо ощущаться?
3: Вы знаете, мы проработали уже и этот вопрос, и будут бабушки, причем даже бабушки разных национальностей. Угу. Будет, у нас уже несколько бабушек отобрано по Москве. Вот одну вы можете видеть. Она стоит на Пушкинской площади с плакатиком «Помогите маме одинокой». Вот. Но дело в том, что мы уже с ней договорились, теперь она уже держит другой плакатик, там написано «Помогите устроиться на подготовительные курсы подводника». Вот. Ну, и, в общем, как выяснилось, даже мы вот с ней недавно встречались, обговаривали, ее, знаете, больше подают.
2: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» отец Агафон, военный священник, ну и, мало того, как бы интернациональный, да, скажем так, священник. Мы уже рассказали нашим радиослушателям о том, что вы и ваше стремление, так сказать, объединить как бы всех...
3: Под одной подводной крышей.
2: Оно не просто такая идея, витающая в воздухе, но такой же вполне создавшийся, технически оформившийся процесс. И он, так сказать, уже ход, я знаю, какой-то.
3: Да,

0: Кстати, вот здесь и хотелось задать вам такой, может быть, несколько неожиданный вопрос. В свое время, я помню, в 60-е годы мы, будучи тогда пацанами лет по 15, очень любили, как сейчас модно у молодежи выражаться, тусоваться в районе Шаболовского комиссионного магазина.
1: Было.
0: И там стоял такой человек, очень похож на вас внешностью. У него прозвище у него было Жоржик.
1: Жоржик?
0: Да, он занимался, в то время говорили, спекуляцией коврами. Его имя с отчеством я не знаю, но фамилия, вот он был вашим однофамильцем.
1: Да нет, я бы не сказал.
0: Кидало его фамилия была.
1: Я бы не сказал, что он уж был моим однофамильцем, это был, в общем-то, мой дедушка.
0: Дедушка был, вот я...
1: Да, ведь Жоржик, его прозвали за то, что, в общем-то, его звали... Настоящее его имя было Жора, то есть Георгий. Это, ну, помните то время, когда к нам проникало все лучшее с Запада.
0: То есть, значит, ваш отец, это Мартын Георгиевич Кидало.
1: Да. Вот, а я внук того самого Жоржика.
0: Известная легендарная личность. Причем нужно рассказать, наверное, нашим радиослушателям, как это все происходило. Просто нужно было подойти к Жоржику и спросить, скажите, а когда вот ожидается завоз ковров или другого какого-то изделия?
1: Да.
0: И уже как был спрос.
1: Вы понимаете, он был человек, так сказать, свободной профессии. Он был художник. Тогда это никто не понимал. Поэтому ему приходилось зарабатывать на жизнь несколько нестандартным по тем временам способом.
0: Но я могу сказать, как бы вот...
1: Он помогал людям.
0: Да, даже бывало, что-то малышне, ребятне там.
1: Да.
0: Нет, мороженого купят. Всегда давал.
1: Я помню, даже и мне давал.
0: Даже вот, а я к нему подходил, говорил, дедуля, дергал его за бороду, и говорю, ну я маленький тогда еще совсем был, и говорил, дедуля,
1: гони бабки.
0: Дай на бутылку. Он чего, портвейна? Я говорю, да нет,
1: лимонадик.
0: Да.
1: Но вы-то старше меня все-таки. Я-то был в 60-е. Это как раз, я помню, был 59-й год. Я был помоложе, помоложе вас.
0: В основном тогда и появился в прессе как Жоржик.
1: Да.
0: Тогда были разгромные статьи относительно, как тогда говорилось в прессе о присосавшихся к телу советского общества отщепенцах, спекулянтах.
1: Ну, кстати, видите, в то время было не совсем лестное, так сказать, мнение вот
0: в
1: масс-медиа и о, извините, священниках тоже.
0: Да, вы знаете, и, в общем-то, я вам так хочу сказать, что по наследству ко мне передалось, то есть начал-то я заниматься такой вот богоугодной деятельностью еще в те времена, когда вот, в общем-то, я был стал неугодным как политработник. И я решил...
1: Так, простите, вот давайте по порядку все-таки. Ваша, давайте, так сказать, карьера. Как получилось, что вы вот от внука Жоржика вдруг стали вот отцом Агафоном таким солидным, как вот сейчас? Как этот путь? И, понимаете, в чем дело? Просто если говорить, вернуться опять к этим же вот телевизионным, так сказать...
0: Войнам.
1: Да, ну, к телевизионным...
0: Я могу назвать это войны. Это же открытый удар по незащищенному разуму.
1: Ну, у них же там это очень модно. У них очень модно говорить, что вот, например, Рокфеллер прошел путь от чистильщика ботинок до Рокфеллера. Как вы, внук Жоржика, стали отцом Агафона?
0: Дело в том, что...
1: Я не говорю, что ваш дедушка недостоин.
0: Нет,
1: конечно.
0: Потому что я вижу, вы сразу начали доставать вот бумажник и раскладывать фотографии. Вы мне их уже показывали, так что
1: да, семейные фотографии. Кстати, эта фотография, она первая на полироиде в России.
0: Вот да, так, то есть это
1: да,
0: вот...
1: Да, вот это вот,
0: это вот видите, вы с дедушкой. Вот с дедушкой,
1: но
0: да,
1: это как раз уже после того, как дедушка вот вышел из заключения.
0: Да, конечно. Видите, он в куполах весь, вот как моя подводная лодка.
1: Да, кстати, это где-то, видимо, в Ярославле снято.
0: Вот. Дело все в том, что путь мой вот к сегодняшнему моему состоянию души лежал через такие тяжелые тернии, если можно так выразиться. В семье были деньги уже в те времена. Поэтому я мог позволить себе не трудиться в таком советском понимании этого вопроса. Поэтому я избрал службу в вооруженных силах.
1: Кстати, тогда это было, в общем-то, престижно.
0: Да. То есть... Потом, опять же, внук художника. Вы понимаете, поэтому...
1: Кстати, мы-то с вами, как ни странно, вот хотя и принадлежим к разному поколению,
0: да,
1: вот вы все-таки постарше, но мы застали еще тот период, когда как таковой дедовщины не было. Мы-то служили,
0: в застойные... Кстати, вот корни дедовщины так вскользь. Ведь слово «дед» — это, значит, отец. Это же все, так сказать, шло от... То есть церковные каноны перешли как бы на армейскую. То есть существует...

0: Привычки.
1: Да, то есть
0: дискредитация понятия произошла.
1: Да, дискредитация понятия. Нам, служителям культа, это особенно вдвойне обидно. Понимаете? То есть откровенный мордобой называют, в общем-то, такими близкими каждого человека понятиями.
0: Хотя ведь раньше, давайте вспомним, вот вернемся в историю. Вот слово дедовщина, это было, что есть дедовщина, это значит, ну, практически отслышишь, как дедушка, мол, у тебя как Илья Муромец, собственной грудью кормил, собственным мечом воспитал.
1: Хотя 70 лет нам говорили о том, что у всех у нас был один и тот же дедушка. И имя вот не помню, но отчество Ильич.
0: Да, вот.
1: Да, вот, да, и брови.
0: Вот, да.
1: Так вот, что касается моего пути. Я решил пойти служить в вооруженные силы, ну и немножечко по корыстным целям, все-таки в чине офицера служить лучше, чем в чине рядового. И как-то с молоду выдвинулся на такую политическую работу. Но со временем я стал понимать, что та пропаганда, которую я веду, она не отвечает моим духовным запросам. И стал вносить в свои лекции политические просветительские труды, стал вносить мысли, которые не вписывались в общепринятую теорию. Поэтому, естественно, был в свое время подвергнут гонениям и нашел истину в Боге.
0: Хотел сказать, что вы, насколько я знаю, вот в момент гоняний трудились на лесосеке.
1: Да, и да. Вот, я там отрабатывал свою теорию, теорию вихря, которую я, в общем-то, еще в молодости заложил. И, в общем-то, решил, обкатать ее именно на практике своими, в общем-то, на своем собственном опыте.
0: Кстати, в следующем часе я предлагаю поговорить об этой теории. К тому же вы уже под другим именем, под, так сказать, как это называется, имя мирское.
1: Мирское,
0: да?
1: В миру. Мы говорим в миру.
0: Да, Яков Мардынович Кидало, я знаю, вы являетесь автором сенсационной статьи, опровергающей теорию, которая
1: гласит... Дарвинизма, в частности.
0: Да, что можно узнать возраст дерева по количеству колец.
1: Совершенно не поэтому узнается возраст дерева, но давайте мы об этом в следующем часе.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Ну что же, мы остановились с вами, уважаемый отец Агафон.
2: Сейчас, пожалуйста, меня называйте по мирскому имени, поскольку тема у нас уже...
1: Тогда просто я буду тогда по-простому Яша. Яша,
2: да.
1: Яша, скажи, пожалуйста, как получилось серьезный вопрос, как получилось, что ты начал увлекаться теорией вихрей и постепенно выработал свою собственную теорию, которая, кстати, имеет достаточно серьезный, высокий авторитет, так сказать, среди
2: иных теорий.
1: Да. Как это получилось?
2: Все дело в том, что моя мама, она уже будучи в зрелом возрасте, начала страдать так называемым излишним весом, что, в общем-то, свойственно всем советским женщинам, да и постсоветским. Вот. Она связывала это с годами, как она говорила. Она связывала это с плохим питанием, хотя, помните моего дедушку?
1: Да,
2: питались мы хорошо.
1: Ничего, да.
2: Вот. Поэтому, естественно, меня как бы стало заботить, ведь судьба близкого тебе человека, она как бы всегда дорога тебе.
1: Кстати, Яша, дело в том, что я еще хочу сказать нашим радиослушателям, и главным образом, может быть, радиослушательницам, потому что эта тема, так сказать, обрыдлых ног, она...
2: Ну, да, она на женщин направлена.
1: Да, она до сих пор вот злободневна.
2: Да, да, да,
1: то есть сейчас ведь изобрели вот эти, знаешь, утягивающие бинты, чтобы они там утягивали под штанами, казались худее, а ведь это кровостек, ступни становятся здоровые, расперды увеличиваются, беда. Да.
2: Дело все в том, что, правильно вы это заметили, но об этом чуть позже, мы подойдем к этому. Вот. Дело все в том, что мама болела. Ведь помните, даже в том мультфильме, когда у тигренка отняли полоски, в общем-то, он был снят еще во времена моего
1: чайнике,
2: детства.
1: По-моему.
2: Да-да-да, там была такая фраза, ведь мама больная. В общем-то, это не... меня тоже это задело. Я стал смотреть в корень. В чем же, собственно... причина.
1: В смысле, в корень уметь...
2: Как бы в корень заболевания. Вам, как медику, это должно быть близко.
1: Все, да, замечательно. Да, я просто знаю, это такое понятие в свое время очень...
2: Да, это как раз в те годы. Вот, и, понимаете, я подошел не с той стороны, не с того, если так можно даже сказать, конца, с которого обычно подходит. Я посмотрел на проблему шире. И поскольку служил я политработником в частях ВВС, среди авиаторов, поэтому, естественно, мне как-то в голову пришла идея о том, а не связать ли мне воедино
1: даже можно не говорить, что, и так понятно, просто не связать ли воедино.
2: Да, вот, и, вы знаете, путем экспериментов, путем... с чтением соответствующей литературы, я все-таки пришел к выводу, что я был прав. Угу. Ведь что мы имеем? Моя мама регулярно 4 раза в год делала химическую завивку.
1: 4 раза в год?
2: Да, но она шестимесячная, но она как бы обновляла заранее.
1: То есть она держится длительно.
2: Да, но она делала это более регулярно, как, знаете, вот некоторые автолюбители меняют масло чаще, чем это положено.
1: А, кстати, это, мне кажется, такой синдром, вот немножко, как сказать, мандража. Еще есть же такие, которые, например, смазывают тормозной жидкостью замки.
2: Если возвращаться к моей сегодняшней профессии, моему сегодняшнему образу жизни, я бы назвал это даже демонизмом. Но вернемся к моему мирскому труду. Значит, что же я, в общем-то, проанализировал?
1: Кстати, извините, я хочу сразу сказать, что Яков, он даже принес с собой такое, ну, небольшое количество каких-то подручных приборов, в частности, вот там и пробирки какие-то, чтобы показать здесь
2: эксперимент.
1: Но пожарник, кстати, у нас замечательный на радиостанции, это женщина-пожарник.
2: Вы знаете, у нее такая каска, как она носит, женщина.
1: Но у нее фамилия еще более замечательная, зовут Тамара Прокофьевна Брови. То есть она, кстати, полковник француженка. Пожарных войск. Ну, вообще, судя Бабушка. По походке, такая старушка, в общем-то, из аристократок. Вот она, к сожалению, запретила Яку Мартыновичу производить здесь какие-то неполовихревые эксперименты, но, тем не менее...
2: Я попытаюсь описать это своим языком. Значит, что же я установил в результате своих умозаключений и опытов? Перманент мамы держался долго. И диаметр кудря был стабилен из месяца в месяц, поскольку она обновляла.
1: А, кстати, как вы считаете, это зависит от диаметра вот, да, бигудевой вкладки? Или
2: нет,
1: это...
2: химическая завивка, она же основана на воздействии химических средств. Бигуди — это как бы отдельная тема, мы ее коснемся чуть позже. Я все-таки о химической завивке. Угу. Значит, диаметр вот этого витка, он приближается к критическому уровню, что, в общем-то, подтверждается теорией и уравнением Бернулли.
1: А он потом, значит, сжимается вот от времени, он происходит сжим витка или происходит сжим, раскрут наоборот?
2: Сжим, а раскрут, они добиваются раскрута путем обновления вот этого перманента. Да. Угу. Так вот, что происходит в результате закручивания этого волосяного
1: вихра?
2: Да. При движении по улице на человека, естественно, все, да и все мы, в общем-то, и дома, мы находимся в воздушной среде, все это знают. Но дома как бы ветра нам недоступно, если, конечно, дома у вас не установлен, кстати говоря, как сейчас это модно в домах, новых русских кондиционер или мощный японский вентилятор.
1: На ноге на такой обычно
2: делают. Да, да, да. Вот, так что происходит в результате воздействия этого ветра на человека, в данном случае на женщину с химической завивкой на голове? Отдельные молекулы воздуха, ударяясь о вот эти вот завитки волос, разгоняются до сверхзвуковых скоростей. Происходит, во-первых, микрозвуковой удар. Все, вот все мы знаем, когда реактивный истребитель пролетает над нами, преодолевает звуковой барьер, страшный грохот стоит.
1: Да, ужасно,
2: так вот, такой микрогрохот постоянно воздействует на... значит, на голову женщины.
1: Ну, на голову или на, собственно, на...
2: Ну, вообще, на организм даже, я бы так сказал, поскольку звуковая волна, она, в общем, пагубно влияет на состояние человека, вызывает у него мигрени. Ведь все женщины в возрасте, они жалуются на головные боли.
1: А учитывая, что, кстати, женщинам колбоизм, он более свойственный.
2: Да, а им ведь достаточно всего-навсего побрить голову наголо. Или распрямить волосы. То есть не делать химическую завивку, оставить все, как оно, да. То есть это, значит, звуковое воздействие — это один из аспектов. Второй аспект — это то, что при определенной скорости ветра, что, кстати, сейчас вот по весне очень актуально, мы можем видеть что? Что женщина может практически оторваться от земли на небольшое расстояние при очень великой силе ветра и при... неблагоприятном стечении вот этих вот завитков на голове.
1: Происходит аэродинамический отрыв.
2: Да, происходит задув. Вот. И женщина может действительно оторваться от земли.
1: Не намного.
2: Да. Естественно, организм с этим борется. Подсознательно. Человек даже не готов к этой борьбе. Он даже не подозревает о ней. Но организм каким образом борется?
1: Да.
2: Организм борется путем увеличения веса самого организма.
1: Ага.
2: Так вот, я и вывел, так сказать, я сказал маме: мама, ну, побрей голову под ноль. Естественно, сковородка на кухне обрушилась на мою голову со страшной силой. Потому что, представьте, вот эта ситуация нестандартная, да. Тем не менее, я настоял.
1: Ну, даже, давай скажем так, что ты сам это сделал ночью.
2: Да.
1: Но только из любви к маме родной, то есть, да.
2: Вы знаете, похудела.
1: Сразу.
2: В течение 2 месяцев.
1: То есть вот все-таки...
2: Без всякого Гербалайфа.
1: Поддув все-таки.
2: Да. И порекомендовал ей меньше быть на улице, а сидеть дома, на диване. Ну, поскольку диван, он представляет собой очень такую крайне неудачную форму для какого-то аэродинамического объекта. То есть он крайне, в общем-то, непригоден для, допустим, полетов.
1: Ага.
2: То есть воздух его обтекает очень так вяло. Да, и поэтому на нем наиболее безопасно. Хотя, в общем-то, все врачи говорят о том, что вот, надо заниматься спортом, бегать, прыгать, чтобы быть стройным и здоровым. Нет.
1: Понимаете? Достаточно просто не выходить
2: из дома и как можно меньше иметь волос на голове.
1: А простите, а вот, скажем, безветрие, если безветрие, химическая завивка, или тут даже какие-то микро...
2: Вы понимаете, человек, ему свойственно движение. Мы всегда к чему-то движемся. Если бы мы стояли на улице, ну, может быть. Может быть, хотя не думаю. И, значит, второй придя к этому выводу, я начал думать о волосах, прошу прощения, которые у нас у человека находятся на других участках тела. Uh-huh. То есть всем известно, что даже микроскопические волоски есть на любой части тела. Также вредно избавляться от них. Вот здесь ситуация другая. Здесь вредно избавляться от них, да, потому что эти волоски, они как раз, в общем-то, природа их наделила нами.
1: Во-первых, они даже вес имеют.
2: Да, это уже раз. Потом она наделила нас ими для того, чтобы человек мог более легко преодолевать вот сопротивление этой среды, в которой мы находимся.
1: То есть это своего рода так озоновый слой тушки.
2: Да. То есть вот эти вот волоски, они предохраняют от беззащитную кожу от зверских ударов молекул кислорода, азота и всего того, что содержится в воздухе. А представьте себе воздух города Москвы, там же молекулы тяжелых металлов. Понимаете, ведь она в десятки раз тяжелее молекулы кислорода.
1: То есть может получиться просто внедрение
2: ногой ударяем, когда идем. Потому что, естественно, человек идет, и как ни крути, а сопротивление воздушное на границе вот.
1: Но можно ведь, вы помните, было такое как бы одно время распространенное явление, когда крепились на пояс, на ботинки микровентиляторы для отдува встречного воздуха, чтобы, так сказать, компенсировать вот этот встречный поток воздуха.
2: Вы знаете,
1: здесь получалось механическое воздействие, магнитные вот эти микробури вентиляторы.
2: Статическое электричество. Это, конечно, ведь природа все-таки, человек живет не 10 лет, не 10 тысяч лет. Как по последним данным, свыше 5 миллионов лет. Естественно, за 5 миллионов лет человечество выработало какие-то, сбросило с себя лишние волосы, оставило лишь то, что необходимо. Поэтому то, что мы сейчас видим на телеэкранах, когда рекламируют эпиляторы для женщин, это же... Ведь что происходит? Женщин призывают к тому, чтобы они удаляли с себя ту защитную пленку, так может быть, тот защитный слой, который предохраняет их от наивреднейшего воздействия окружающей среды.
1: То есть то же самое, что вот если по нашему земному шару показывали...
2: Это практически спит. То есть и отсутствует иммунитет у человека. То есть этот иммунитет, он на уровне генетики, в плане ВИЧа, а в плане, так сказать, эпилирования волос, это тот же самый иммунитет от воздействия внешней среды. Вот представьте себе человека без ресниц, у него же глаза слезятся. Вот представьте свои ноги без волос. А если бы у них были слезы, они бы плакали.
1: Кстати, вот, как правило, уже доказано учеными, что наиболее потливые ноги — это ноги лысые.
2: Да, конечно.
1: То есть вот стоит женщине поврить ноги и приучить эпилировать.
2: Это просто она плачет, нога. И напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях сегодня у программы «Монмаранси» отец Агафон, в миру Яков Мартынович Кидало. Так вот, Яша, ну уж прости, пожалуйста, что я так тебя называю.
1: Да ничего.
2: Давай все-таки вернемся к древесине, с которой, в общем-то, мы и начали этот час. Так расскажи нам о своей теории, вот, которая опровергает, в общем-то, установившееся веками понятие о том, что количество лет, которое прожило это дерево, можно определить по так называемым кольцам.
1: Да, ну, вы видите ли, как раз в тот момент, когда мне, ну, в тот период, скажем так, политических репрессий, направленных против меня, пришлось побывать на лесосеке, я, поскольку был очень любознательным человеком и сейчас сохранил это качество очень полезное,
2: да,
1: я не мог просто заниматься там распилкой, спилкой, я стал изучать нашего зеленого друга, то есть лес, изучать во всех подробностях, так сказать, от корней до шишки.
2: Но все-таки это, наверное, как-то согласовывалось с вашей теорией о вихре?
1: Да, да. Дело в том, что тут нужно пойти по порядку. Считается, что количество лет, которое простояло дерево,
2: да,
1: можно определить по количеству вот этих вот линий на его спиле. Но мы там, валя лес, обратили внимание и узнали, что не обязательно раз в год или два раза в год дерево меняет кожу. Ну, так мы, лесосеки, называли любя кожу. Никто не говорил, кора — это обидно,
2: да,
1: кожа.
2: Шорстка еще.
1: Шорстка, да, ну, шорстка — это... Вот вы тоже, Саша, знаете.
2: Веточки, да.
1: Веточки, да.
2: Просто тоже...
1: Бывали деревья, которые меняли... Раз по 8 в году. понимаете? А так вот ты его срубил, посмотрел, и типа там 58 колец.
3: И сказал, ну, 58 метра, да?
1: Да, то есть совершенно нереально.
3: Да, да. А вот скажите, бывали же и такие случаи, что на срезе дерева вот этот вот так называемый кольца, они были и треугольной формы, и подчас даже... Я даже одно дерево у меня дома, вот спила лежит, вот, кстати, вы же были.
1: Да, ну, я, кстати, вам его Саша и привез.
3: Звездообразный вот спил. Как по нему, собственно, определить?
1: Да вообще нереально. Ведь дело в том, что у деревьев...
3: То есть это вас и натолкнуло?
1: Да, да. У деревьев, как и у людей, случаются мутанты. Вот если посмотреть... Ну, то есть определенная категория людей больных.
3: Да вот даже та вот...
1: Ну, наша Прохор.
3: Женщина, которую вы говорили, вот на Пушкинской, по-моему.
1: Да, да, пожалуйста, да, да. Она совершенно безвозрастное какое-то существо. Да. Так же и деревья. Вот
3: но
1: дерево...
3: на вашей лодке ей место все-таки найдет.
1: Это еще часть программы, понимаете ли, Саша, часть программы гуманитарной. Мы должны помогать.
3: То есть
1: помогать.
3: Не утверждено?
1: Пока не утверждено. Я думаю, что все-таки это все утрясется.
3: Да, но
1: так, вот что касается деревьев. Чтобы точно установить возраст дерева, необходимо использовать аэродинамическую теорию, так называемый, называется, древесный продув. Для этого, ну, тут очень сложно вдаваться в подробности.
3: Да нет, да я думаю, это и не стоит. Тут достаточно на пальцах, поскольку я думаю, что к такому ради нашего уважаемого радиослушателя пока не готовы.
1: Просто очень мощная струя, ну, я так по-простому, да, очень мощная струя воздуха направляется на срез шорстки дерева. То есть срез происходит шорстки дерева, кожица практически до голой.
3: В какой именно части?
1: Вы знаете, это зависит от соотношения диаметра тушки. Ну, мы тоже называем, да, вот, да, как и вы называете, тельце тушкой. Ни в коем случае нельзя говорить ствол. Ну, ни в коем случае.
3: Да, потому лесосеки
1: это не любят.
3: У нас у медиков это тоже.
1: Не принято. Нет, у вас, конечно, я знаю. Конечно. Тушка так любя, это да, между собойчик, да, да, такой, да. Так вот, это зависит от соотношения вот диаметра дерева и прямо от... ну,
3: и высоты, наверное, да?
1: Нет, не высоты, а длины самой длинной ветки этого дерева, понимаете, самой
3: длинной
1: ветки.
3: Да, поскольку ведь она же от рождения дана была.
1: То есть, в принципе, тут еще ведь, вы знаете, сейчас серьезные споры происходят. Считать ли вот то, что общепринято макушку дерева, реальной макушкой? Может быть, макушкой нужно считать одну из веток?
3: Ну, в общем, это даже это правильно. Причем ветку, которая как раз была на противоположной, наверное, стороне той, которая от рождения.
1: Конечно, конечно. Безусловно, вы правильно понимаете. Вы правильно мысль понимаете.
3: Ну, все
1: так вот, в этой точке, которую мы определяем вот, путем соотношения, тоже сложная существует формула, я не буду сейчас ее говорить,
3: да,
1: делается срез кожицы, и прямо напротив нее делается еще один срез кожицы. В это место под сильным давлением вдувается огромная сила струя воздуха. То есть я скажу так, что ей еще этой струей можно буравить здесь землю.
3: Простите, даже, да, не происходит ли сдува пограничного слоя?
1: Вы знаете, ради науки приходится с этим мириться. Вы правильно
3: поняли.
1: Сдув происходит. Причем он же не восстанавливается.
3: Да, да. То есть, да, то есть это даже вот из-за чего, собственно, самолеты-то падают. Ну, сдуло, и все.
1: Да, да, да, да. Вот совершенно правильно понимаете. И, так сказать, падение давления этой струи на том конце тушки дерева,
3: так,
1: вот это падение, так, оно так и составляет эквивалент, так сказать, возрасту дерева.
3: Причем в месяцах, насколько я знаю.
1: Да, да, вы правы, в месяцах.
3: То есть все-таки это точно наиболее точный подсчет, поскольку, как раньше говорили, ведь не обозначены же месячные вот этот вот звезда вот на срезе.
1: Да.
3: А тут, то есть, непосредственно можно сразу в компьютер вложить, то есть удобно.
1: Удобно. Но вы знаете, Саша, дело в том, что этот метод, он, в принципе, как сейчас модно говорить, стоит денег. И это нужна специальная лаборатория, и причем передвижная.
3: И вот, кстати, отец Агафон, скажите мне, пожалуйста.
1: Ну, я просто Яков. Мы же говорим о моей мирской.
3: Я путаюсь просто.
1: Ничего, Саша.
3: Просто опоздал немного сегодня. Так что я хотел вас спросить, а как же вы, на какие, вернее, средства существовала ли тогда ваша опытная база, вот в те времена?
1: Понимаете, в чем дело? Нам для того, чтобы как бы заниматься вот этой лесосекой, ведь нужны были площадки еще для вывоза заготовленной древесины.
3: Угу.
1: И поэтому нам поставляли вот те компрессоры передвижные, которые часто видно для работы отбойными молотками.
3: А, вот те, которые сейчас по всей Москве, да, шуруют?
1: Да, да. И тут же, кстати, я могу вам сказать, что их всегда не хватало, этих компрессоров. Но их, да. Да, но у меня был замечательный дедушка, о котором мы сегодня говорили, Жоржик, так любя его называли.
3: Вот он, значит, так сказать, днем на Шаболовке, а вечером?
1: А вечером он, так сказать, оформлял документы, чтобы отправить нам лишнюю вот эту компрессорную станцию туда, которая была переделана силами вот заключенных.
3: Вы знаете, это очень такой хороший. Я вам хочу сказать, что вы, в общем-то, приспособились к тому, к тем условиям. Вот я просто хочу сказать, что многие ученые, ведь многие труды ученых, они как бы, ну, пропадали безвозвратно.
1: Ну, вы знаете, Саша, вся сложность в том, что действительно, это очень дорогостоящий был эксперимент, я бы сказал. Вот определить возраст дерева, ведь его нужно как определить? Вот, чтобы дерево дальше продолжало расти.
3: Да, естественно, чтобы, так сказать, не повредить.
1: То есть это и есть вот достоинство моего метода.
3: Да,
1: но
3: да,
1: существуют и другие методы, так сказать, методы народные. Для этого, ну, как бы вам это сказать, существует специальный человек. Вот у нас там был такой дед Витебск.
3: Угу.
1: Его звали тоже, так сказать, из нашей партии.
3: Но он
1: партии,
3: вот целинник, первый целинник был.
1: Да, да.
3: Там же ведь модно, по-моему, так было. Откуда приехал, так и зовут.
1: Да, да. Он мог, кстати, определить и определял, прям вот мы проверяли на нашей компрессорной установке аэродинамические и его выводы. Для этого нужно было выкопать дерево, вот, счистить землю со всех корней, и он знал какие-то участки корней.
3: Ну, это, видимо, какой-то от природы у него, конечно.
1: От природы. Да. Производился полис. Им. Ну, он лизал эти корни и по их вкусу, по их шероховатости, по их
3: там,
1: практически...
3: Видимо, совокупность факторов, видимо,
1: да,
3: была.
1: Может быть, запах еще.
3: Да.
1: Может быть,
3: да,
1: запах. Определял возраст дерева практически точка в точку с нашей аэродинамической
3: установкой.
1: То есть
3: у вас был, так сказать, всегда авторитетный источник, на котором вы могли, так сказать, обкатать и притереть все свои нюансы в вашей научной деятельности.
1: Да, ну, единственное, вот... с этим народным, как бы, целителем неувязка была только в том, понимаете, что после вот выкопа дерева, выколупливания, вот этой назад его закапывать, то есть редко когда оно приживалось, то есть дерево, как правило, погибало, к тому же у него были очень странные свойства.
3: У него, видимо, шершавый язык очень.
1: Язык, то есть происходил слиз полный. Вот,
3: да, той вот нежной природной ткани, которая, собственно...
1: Шерстки, корневой шерстки, так мы ее называем. Вот, и опять же этот метод был не очень хорош, потому что одно дело дерево спилить, Саша,
3: да,
1: вы понимаете, а другое
3: это
1: дело
3: это
1: выкопать.
3: Откровенно грубо.
1: Да, причем выкопать нужно было так, чтобы не повредить ни одного корня, потому
3: да,
1: что корневая система
3: знаете,
1: должна была быть целой.
3: Я просто преклоняюсь перед вашими, так сказать, методами научного изыскания. Это, в общем, очень так, знаете, произвело на меня впечатление.
1: Ну, с вашей теорией насчет древесины действительно это очень сильно. А я хотел... узнать, вернуться немножко к теме вихрей, если вы позволите.
3: Да, с удовольствием.
1: Вот скажите, Яков, как понимать, то есть вы говорите, что если, значит, человек имеет какое-то количество, так сказать, волос на голове, естественно, у него есть риск быть полным, если он еще и не завиваются.
3: Да, да.
1: Вот,
3: да.
1: Но есть как бы одно но, даже два но. Давайте возьмем известного поэта Александра Сергеевича Пушкина. Он был кучеряв, но был худ. И возьмем, например, кого? Ну, не будем называть его имя. Совершенно лысый человек, но очень толстый. Как это объяснить?
3: Все объясняется очень просто. Изначально кудрявый человек, каким и был уважаемый поэт, он имеет в своем резерве, организм имеет в своем резерве природные защитные эффекты, которые уже предрасположены к ним, он генетический. То есть на этого человека не оказывают влияние те вот... то есть, вернее, они оказывают на него влияние, но он уже к ним как бы изначально приспособлен. То есть ведь вы сами понимаете, что ни один, допустим, житель... Южной республики не выдержал бы якутского мороза. В то же время, так сказать, коми-пермяки, они запросто, в общем-то, выдерживают 50-градусный мороз, а в то же время не могут жить на юге нашей страны необъятной. Также и здесь, то есть человек, который не приспособлен, то есть который имеет прямые, обыкновенные прямые волосы, он не приспособлен к каким-либо перегрузкам, что касаемых... вихревого течения. Поэтому, когда этот человек применяет на своей голове какие-либо способы изменить форму волос, будь то бигуди, либо же химическая завивка, он ставит себя просто на грань, ну, жизни и смерти. То есть постепенное увеличение веса, что касается эпиляции, это расширение варикозных вен, и, так сказать, человек просто, ну,
1: разрушается на глазах.
3: Да. Что же касается лысых людей? Тут ситуация несколько другая. Ведь уже, в общем-то, не секрет, что 95% случаев облысения — это предрасположенность от природы человека к этому. То есть тут есть, как это распространяется как на женщин, так и на мужчин. Встречаются даже и груднички, в общем-то, облысевшие. Кстати, ведь они даже знаете... и рождаются облысевшими. А вот знаете, что на меня, что меня навело, на какие мысли на меня, навело меня вот это вот явление? Ведь человек... Он рождается из водяной среды, то есть появляется из воды.
1: Ну, ну да,
3: грубо там говоря, же... там же жидкость.
1: Причем доказано, что около ведра.
3: Да, да. А в некоторых случаях и до бидона. Вот. Поэтому, значит, естественно, что возьмите любого морского млекопитающего.
1: То есть, практически ихтиандр такой.
3: Да, да, да, да. Понимаете, все морские млекопитающие, за исключением котика, они не обладают волосяным покровом. Любую рыбу возьмите. Вы когда-нибудь видели у рыбы хоть один волосок?
1: Ну, если не считать... Вот...
3: Усы — это не волос. Это, в общем-то...
1: А вот эти вот плавники, это не считается.
3: Это тоже... Это
1: скорее перьевое что-то.
3: Да, конечно. Это ближе к перьям. Да. Поэтому, значит, я сделал такой вывод, что водяная среда, это, она требует полного отсутствия волос. Среда воздушная требует их умеренного присутствия. Поэтому человек, который лысеет, он изначально предрасположен природой к жизни в водяной среде. Либо это будет море. Это, значит, море почему? Это для... Море — это для людей, которые не полностью облысели, которых, вот знаете, обычно сзади сохраняется небольшая такая шерстка. Вот... Это, значит, для того, что... Вернее, происходит от того, что вода в море соленая, поскольку соль, она... разъедает вот теменные
1: придатки.
3: Вот. Да. А что касается людей, которые полностью облысели, либо стремятся к этому, вот, то для них я бы рекомендовал пресный водоем. То есть, если человек полный и толстеет, грубо говоря, так вот конкретно, то ему необходимо большую часть времени проводить в водяной среде, то есть жить в ванне.
1: Не будет ли опасений, что у него потом появится чешуя,
3: если он природа,
1: жаберная этому, щель?
3: Если, там... если человек, простите, к этому природа предназначен, ну зачем же мы будем нарушать естественный ход?
1: А скажите, Яков, как тогда, вот есть еще такой сорт лысых людей, у которых спереди есть чуб, а сзади все лысые. Они это, вот...
3: это в горных реках.
1: А, то есть проточный.
3: То есть насыщенный кислородом, в первую очередь.
1: Скажите, пожалуйста, отец Яков.
3: Отец Агафон.
1: Да, я просто в некотором недоумении. Вот все вами сейчас только что сказанное, оно как воспринимается
3: на первый взгляд. Но ведь вы посмотрите, в моей теории настолько все устроено, что она выдерживает любую критику.
1: Любую, да. А как вот быть с людьми определенных, так сказать, слоев населения, которые страдают излишне наоборот, заволошенностью? Ведь бывает в меру там...
3: Простите, заволошенностью чего?
1: Всей тушки. Ну вот, например, там Махмуд, вот посмотреть.
3: А, в смысле? Махмуд — человек дождя. То есть оптимальным условием его жизни, согласно, опять же, моей теории, было бы обитание в среде со воздушной среде со 100% влажностью. То есть, что, ну, грубо говоря, простыми словами, туман. Густой-густой туман.
1: Ага.
3: То есть я бы даже, можно сказать, человек такой тумана. Человек дождя.
1: Угу. Вы знаете, Яков, я предлагаю послушать звонки наших радиослушателей, потому что, может быть, кто-то серьезно заинтересован этой темой, вашими исследованиями, вообще вашей деятельностью. Такой необычный вы человек, прямо. 203-19-22. Если у вас появились какие-то вопросы к нашему гостю, вы можете позвонить и задать их. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Здравствуйте, Саша.
1: Здравствуйте.
4: Христос воскресе.
3: Воистину воскресе,
4: это
3: сестра моя.
4: Это ку-ку.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. А я вот волоса-то, волосы-то волосы, а я вот насчет перьев.
3: Ага.
4: Можно рассказать анекдот?
1: Конечно.
4: Я его вот на прошлой неделе придумала, друзьям рассказала, а теперь пускаю. Значит, рассказываю.
1: Давайте.
4: Новой русской на Пасху подарили индюка.
3: Простите, русской?
4: Да.
3: Сестре?
4: Сестре, новой русской.
1: Угу.
4: Индюка живого. Ну, день прошел, он бегает по квартире второй. Она звонит мужу на работу и говорит, как с ним быть-то? Его же надо приготовить. Он говорит, ну, не волнуйся, через 15 минут откроешь дверь. Открывает. Стоит такой с бицепсами, бритый там...
1: Дяденька.
4: Дяденька, да. И говорит, где объект? Она говорит, да вот бегает. Он как-то удивился так. Она говорит, хорошо бы его потом и попалить. Ну, идите погуляйте с собачкой. Она пошла с собачкой. Вдруг бегут. Пожар, пожар у вас в квартире. Пожар. Пришли на пожар. Вызвали пожарную, все. Лежит на кухне индюк. Две пули в живот, одна контрольная в голову, гильзы, там пистолет валяется, и квартира вся горит.
3: Хороший анекдот у вас.
1: Хороший анекдот у вас. Спасибо, спасибо. Празднуйте праздник.
4: Будьте здоровы.
3: Христос воскресе.
4: Воистину воскресе.
1: Следующий звонок нашего радиослушателя по телефону 203-19-22. И вопросы к отцу Агафону в миру Яков Мартынович
3: Кидало.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
5: Алло.
1: Да-да-да.
5: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
5: Христос воскресе.
3: Воистину воскресе, брат
5: мой. Я хотел бы задать вопрос Якову Мартыновичу.
3: Да-да.
5: В связи вот... с оволосением поверхности тела.
3: С заволошенностью?
5: Да, не считает ли Яков Мартынович, что вот, так сказать, приспосабливаясь к изменению окружающей среды, есть такая тенденция к увеличению волосатости?
1: Угу.
5: Вот, и к чему это может привести в дальнейшем?
3: Спасибо, спасибо.
1: Спасибо за вопрос. Кстати, извините, пожалуйста, отец Агафон, я хотел, так сказать, еще подкорректировать вопрос нашего радиослушателя. Бытует мнение, что, так сказать, люди, лишенные полностью волосяного покрова, это люди будущего, суперлюди, поскольку у них кожа уже сама по себе так адаптирована к окружающей среде, что волосы — это рудиментарные такие уже части, как вот вы считаете.
3: Вы понимаете, моя теория опровергает это в корне. Люди будущего — это люди с небольшим волосяным покровом. То есть,
1: ну, то есть как вот сейчас не... наш современник.
3: Да, да, но не совсем, не совсем. У нашего современника все-таки еще встречаются так называемые остевые волосы. То есть они как бы такие грубые такие. А в будущем это будет мягкий пушок. Что же касается вот вопроса радиослушателя о том, что якобы, значит, нынешнее поколение заволашивается. Не совсем так. То есть происходит на самом деле процесс обратный. Отдельные индивидуумы, да, им свойственно это заволошенность. Как я уже говорил, это люди, которые, в общем-то, природа как бы больше их предопределила в каком-то водяной среде обитания. Ну, понимаете, не все мы властны над собой, к сожалению. Так что вот так вот.
1: Ну что же, следующий звонок. 203-19-22. Набирайте этот номер и ваши вопросы отцу Агафону. Он же Яков Мартынович. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Вы знаете, вот я бы хотел вернуться к началу вашей беседы.
3: С удовольствием.
6: Когда вы коснулись, значит, темы создания подводной лодки, вот, да?
3: Да.
6: Подводной церкви.
3: Подводная церковь, да. Я бы назвал ее плавучим храмом все-таки.
6: Ну хорошо, значит, вот вы сказали, что вы служили как бы в воздушных силах, да? Там вы...
3: Одно время, да.
6: Вот, но вы как бы, получается, их как-то обидели, потому что...
3: Нет, почему?
6: Ну, я имею в виду, может быть, стоит создать как бы летающую такую церковь, она будет как бы ближе Господу там, наверное, чем выше, тем ближе.
1: Спасибо, вот, вообще резонный вопрос, потому что тогда можно создать и танк, часовню, например,
3: да, ну,
1: для танка. Спасибо, спасибо за вопрос.
3: Хорошо.
1: Что
3: спасибо
1: вы скажете, отец
3: Агафон? Спасибо большое за вопрос, да. Скажу я по этому поводу следующее. Что касается ближе к Богу, так ведь, понимаете, так нельзя сказать, потому что человек человек близок к Богу в первую очередь душой. А что касается непосредственно авиации, тут, значит, нами прорабатывается этот вопрос. Очень хорошо, что вы задали эту, вернее, подняли эту тему. Действительно, прорабатывается вопрос о создании дополнительного места члена экипажа на тяжелых стратегических бомбардировщиков для того, чтобы на боевых дежурствах среди экипажа мог находиться и священнослужитель, так сказать, дабы удовлетворить желание экипажа, а также для поддержания его морального духа. Вот. А создание летающих храмов, оно просто нецелесообразно, поскольку, ну, как бы у нас не все члены общества и обладают собственными средствами, собственными летательными аппаратами, поэтому просто это... Ну, на сегодняшний еще, день это не актуально. Возможно, еще,
1: видимо,
3: в будущем.
1: Знаете, что нужно тут сказать, что, как бы, так сказать, необходимые атрибуты церкви, они мешают аэродинамическому
3: свойству самолета. Потому что, понимаете, на подводной лодке, во-первых, это большой объект, то есть там может и много народу поместиться, а вы понимаете, боевые самолеты, они, в общем-то, тесновато там.
1: Ну что же, следующий звонок нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: С праздничком вас.
1: Вас также.
3: Взаимно.
7: Наступившим уже. Вот, у меня такой вопрос к отцу Агафону. Скажите, а приходилось ли вам когда-нибудь исповедовать смертельно раненых солдат или что-то в этом роде?
1: Угу. Знаете, спасибо.
7: Нет, секундочку, а можно вот еще к Александру вопрос?
1: Да.
7: Александр, вот я слышал, что, так сказать, при вашей программке организована такая контора, так скажем, которая занимается вот разгрызанием арахиса.
1: Ну, это, вы знаете, это метод самоокупаемости одного из научно-исследовательских институтов, который занимается фисташек конкретно. То есть фисташки, вот они же все лупленные.
7: Ну да. Ну,
1: вот
7: да.
1: Их лупят конкретно сотрудники этого института. Причем все фисташки приходят сюда к нам в страну импортные, так сказать, в виде таких целочек.
7: А у меня к вам такое предложение. Угу. Почему бы не организовать вам контору по высиживанию шоколадных яиц киндер-сюрприз?
1: Угу. Ну, понимаете, в чем дело? Это же не живой объект. То есть вот такие мы, кстати, проводили эксперименты над птицами, которым подкладывали эти яйца. Потому что запах этих яиц очень сродни, например, запаху вот только что снесенных яиц городских птиц, как ни странно. Вот это я вам заверяю, как...
7: Так немножко помоечкой.
1: Нет, скорее так, знаете, ну как, ну скажем, вот корова, она же пахнет навозом, но это приятный
3: тяжелыми
1: запах.
3: Тяжелыми металлами пахнет.
1: Да, тяжелыми металлами запах да, так вот. Да. Потому что она же в фольге завернута. И птица вот сидела на этом яйце там по 3 года, она не понимала, почему оттуда ничего не вылезает. Так что мы же несколько умнее птицы, не будем этим заниматься.
7: Сейчас еще, Александр, да. Вот концерт у вас будет, да?
1: Да, концерт.
7: А, так сказать, он не будет таким вот, каким, так сказать, он был в табулерасе, то бишь по времени, то есть был хороший концерт, но вот последний, вот 22 февраля.
1: Нет, концерт будет.
7: Длиннее будет, да?
1: Да, конечно, конечно.
7: Вот, то, так сказать, очень коротко все было.
1: Дело в том, что практика клубных концертов показывает, что нельзя слишком быть долго на сцене, иначе это навязчиво.
3: Иначе вихри в зале, просто, понимаете, согласно моей теории, вихри, они могут перевозбудить публику, и в конце концов вы уйдете оттуда с выпавшими бровями и ресницами. Это никому не нужно.
7: Да, иначе бить стекла в метро, так
1: сказать. Спасибо за звонок.
3: А что касается ответа на первый вопрос относительно так сказать, исповеди смертельно раненого бойца, да, был такой случай, причем это было, когда еще я был политработником. Собственно, это даже в какой-то степени подтолкнуло меня к нынешним моим занятиям. Дело было так, в общем-то, самолет, на котором летел пилот, он загорелся неожиданно из-за неисправности двигателя. Пилот катапультировался, но дело в том, что дело происходило над озером, и вот он приводнился, а плавать он не умел. Снаряжение тяжелое.
1: Плюс тяжелый,
3: да.
1: Парашют его накрыл.
3: Да, то есть его вытащили, он уже практически был бездыханный, ну, а я как замполит, в общем-то, тогда не принято было.
1: Он такого кита давал, у него прям из ноздри, я знаю, это может быть сейчас так звучит.
3: Да, но тем не менее, то есть и мне как бы вот, знаете, как бывает, полицейский или пожарный принимает роды, так, в общем-то, и мне, собственно, это не входило в мои обязанности, но это меня натолкнуло, вот именно поставил он, как говорят, на путь истины, и, в общем-то, и поэтому я и занимаюсь сейчас душами людей.
1: Кстати, еще тут нужно сказать, что он-то вам как раз вот в своей исповеди рассказал истинную причину авиакатастрофы.
3: Да.
1: Ну что же, последний телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире? Нет, не получилось, сорвалась плохая связь с Прохором. Я благодарю вас, отец Агафон, за то, что вы нашли все-таки время после, так сказать, тяжелой службы. Вот вы же объехали практически
3: да,
1: все подмосковные
3: воинских частей, представьте.
1: 7 воинских частей. Я желаю вам осуществить вот вашу замечательную идею насчет создания подводной церкви.
3: Я приложу все усилия.
1: И надеюсь, что мы еще неоднократно с вами увидимся здесь, в нашей студии. Спасибо, кстати, за эту замечательную икону.
3: Не за что.
1: Это действительно прекрасный подарок.
3: Кстати, знаете, художник, который делает эту икону, он как бы писал ее с вашей фотографии. Вот вы не заметили?
8: ...73,82 МГц.

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Кроме капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят Советской Рабочей и Крестьянской Республике за то, что она свергла власть помещиков и капиталистов и дала тем пример для всех народов Земли. Капиталисты Англии, Франции, Америки помогают деньгами и военными припасами русским помещикам, которые ведут против советской власти войска из Сибири, с Дона, Северного Кавказа, желая восстановить власть царя, власть помещиков, власть капиталистов. Нет, этому не бывать. Красная армия сплотилась, поднялась, погнала помещичьи войска и белогвардейских офицеров от Волги, отвоевала Ригу, отвоевала почти всю Украину, подходит к Одессе и к Ростову. Еще немного усилий, еще немного месяцев борьбы с врагом, и победа будет за нами. Красная армия сильна тем, что сознательно и единодушно идет в бой за крестьянскую землю, за власть рабочих и крестьян, за советскую власть. Красная армия непобедима, ибо она объединила миллионы трудовых крестьян с рабочими, которые научились теперь бороться, научились товарищеской дисциплине, не падают духом, закаляются после небольших поражений, смелее и смелее идут на врага, зная, что близко полное его поражение. Товарищи красноармейцы, союз рабочих и крестьян Красной армии прочен, тесен, нерасторжим. Кулаки и очень богатые крестьяне пытаются устраивать восстание против советской власти, но их ничтожное меньшинство. Ненадолго и редко удается им обмануть крестьян. Крестьяне знают, что только в союзе с рабочими одолеют они помещиков. Иногда называют себя коммунистами в деревнях, худшие враги рабочего народа, насильники, прилипшие к власти ради корыстных целей и действующие обманом, позволяющие себе несправедливости и обиды против среднего крестьянина. Рабоче-крестьянское правительство твердо решило бороться с такими людьми и очистить от них деревню. Средний крестьянин не враг, а друг рабочего, друг советской власти. Среднему крестьянину сознательные рабочие и действительно советские люди относятся как к товарищу. Средний крестьянин не грабит чужого труда, не наживается на чужой счет, как кулаки. Средний крестьянин трудится сам, берет своим трудом. Советская власть подарит кулаков, очистит деревню от тех, кто несправедливо относится к средним крестьянам, проведет во что бы то ни стало союз рабочих со всем трудящимся крестьянством и с беднейшим и средним. Этот союз растет во всем мире. Революция близится, нарастает везде. На днях она победила Венгрии. В Венгрии установлена советская власть, рабочее правительство. К этому неминуемо придут все народы. Товарищи красноармейцы, стойте крепко, стойко, дружно. Дело вперед против врага. За нами будет победа, власть помещиков и капиталистов, сломленная в России, будет побеждена во всем мире.

0: должны вырастить смену крепкую, смену сильную, физически сильную, чтобы гемоглобину, я не знаю, сколько у них в крови было, чтобы легкие были настоящие, дышать всей грудью, как можно было. Должны ребят вырастить таких, которые бы, знаете, и радостно жить могли, впитывать в себя всю радость жизни, и которые в то же время были бы и людьми, интересующимися наукой, двигающими ее вперед, и организаторами этой новой жизни, и которые умели бы свои знания передавать самым широким массам. Чтобы вырастить таких ребят, надо и самим расти.
1: Другой отрывок из этого же выступления –

0: показывает, как Надежда Константиновна умела беседовать даже с самой большой аудиторией. Как, казалось бы, незначительные факты служили основанием для большого и серьезного разговора.
1: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
2: И я думаю, нам не стоит рассказывать про то, как в армии намазывают гуталин на хлеб и все такое прочее, дабы возместить нехватку микроэлементов в организме. Это все и так без нас знают.
3: Что ты говоришь, прости, я просто отходил и как бы немножко не в курсе, что сейчас происходит.
2: Ну, ты тоже про это знаешь, поэтому я не буду повторяться.
3: Нет, дело в том, что как бы никогда не нужно путать два понятия, значит, понятие армии и флота. Поскольку ты сапог, а я как бы все-таки вот морской волк, вот, то у вас, конечно, намазывали гуталин. И что у тебя сегодня за штаны, я не понял. Треск какой стоит ужасно. А, ну да, ты же только что с мороза. Так вот, собственно, у нас на подводной лодке торпедным маслом смазывалось. Но я тебе могу сказать, что торпедные шахты, они, чтобы торпеды выскальзывали плавнее, так сказать, в пучины волн, да, вот смазывали специальным таким маслом. Ну, то есть, вот как ты думаешь, чем, например, смазывают презервативы? Ну, вот обычный презерватив.
2: Откуда я знаю?
3: Ну, вот ты поэтому и не знаешь, чем смазывают торпеды перед тем, как загнать их в шахту. Поэтому, собственно, вот нам приходилось пользоваться вот этим. Хотя кормили, ты знаешь, очень неплохо. И даже лучше, чем как бы жителей на воле. Вот там компоты были всякие маринованные, абрикосовые кости. Капитан там лично колол и так далее, и тому подобное. Ну, а теперь давай дальше про гутали.
2: Только мы условились как раз про нее не рассказывать, потому что обилие импортного товара спутало немножко отточенность наших народных чисто армейских рецептов, которыми пользовались мы и, в общем-то, наши предки. И я тут думаю, все карты в руки последующим поколениям, которые должны освоить вот это изобилие импортного товара и найти им применение, дабы не повредить здоровью служащих.
3: Ну, понятно, понятно, да, действительно, как бы хотелось вот еще о чем сказать, что чтобы наши радиослушатели немножко представляли себе, какая сейчас обстановка в студии, вот, а, собственно, ты пришел в той форме, в которой служил ты, я пришел в той форме, в которой служил я, если я иногда буду закусывать ленточки от бескозырки в зубы, то ты не пугайся, я не буду, так сказать, рвать тебя на части, это просто, как бы, чтобы казаться мужественным и поддерживать себя в глазах вот тех людей, которые собрались сейчас на улице и смотрят на нас, и смотрят на нашего сурбопереводчика. То есть я иногда буду делать такое шоу с закусом, значит, ленточек.
2: А я должен сказать, что интересную такую традицию... Ну, я просто открою маленький секрет студийный. Интересную традицию ты мне рассказал на диване этих бескозырок с помощью рожка для обуви. Вот, потому что не просто это сделать на качающемся судне или на подводной лодке, которая идет ко дну.
3: Причем тут еще ведь нужно сказать, что как бы обычно этот головной убор одевается с помощью там кого-то. Ну, типа как вот автомобиль казадом в гараж загоняешь, кто-то должен помогать. Только очень опытные морские волки могут как бы так нацепить это все дело. Вот поэтому, если никого нет поблизости, то действительно приходилось делать так, потому что этот блинок все время соскакивает. Вот, а он должен быть натянут очень хорошо на голову. И это действительно приходилось делать с помощью вот той самой штуки, о которой ты говорил, у каждого настоящего моряка, по крайней мере, в те времена, была вот такая ложечка как бы для надевания бескозырки.
2: Ну, она же помогала вот эту...
3: В борьбе с тараканами, которых, кстати, у нас на лодке было немеренное количество. И я помню, мичман у нас такой был, фамилия его была Пилипейка. Он, значит, постоянно заставлял всех по ночам пробуждал, когда она пьется пьяный спирта, прям говорил, давайте все за тараканами, и прям на всей подводной лодке включал свет, естественно, насекомые разбегались по щелям, и все вот этими вот ложками их там гасили за трубы. Я одного прям током убило.
2: Слушай, а это правда, что, например, ну, я должен тебя спросить, как опытного пловца, на многопалубных так называемых авианосцах типа «Минск» Там служба проходила так, что люди, служащие где-то там в недрах, почти не выходили, например, наверх. Вот. И за... было, естественно, крыс еще больше, чем тараканов. И за какое-то количество убиенных крыс предоставлялся просто отпуск. И военнослужащие постарше выращивали этих крыс чуть ли не в клетках. И когда, значит... ты лучше ты расскажи, Саша, потому что...
3: Мне кажется, что про крыс это немножко слухи. Насчет того, что действительно Минск это был совершенно здоровый такой судно. Ну, хотя я-то, понимаешь, все больше по сбиванию таких надводных. Мы-то подводники плавали снизу.
2: Тем более ты должен знать его структуру.
3: Да, в принципе, действительно, те, кто находился там, скажем, в помещении, в машинном и так далее, они очень редко поднимались на поверхность. Во-первых, не было особой нужды, потому что у них там было все, даже своя гауптвахта, вот так на третьем уровне внизу вот этого миноносца была там у них своя гауптвахта, где гноились в заключении, так сказать, те, кто вот только приходил на службу, потому что, была такая прописка у них там. Вот, но у нас, у подводников-то этого не было, поэтому ты зря так морщишься и роняешься. Утрись слезу. Да. А чем меня всегда очень радует, когда человек, который всю жизнь прослужил на земле, да, он начинает рыдать о судьбе моряков. Какая-то фальшивая слеза. Вот, да, подниматься ему незачем было то наверх.
2: Только что в увольнение, насколько я знаю.
3: Дело в том, что когда происходило увольнение, то в предвкушении этого увольнения там... отпуска так называемого, да, все очень сильно напивались. И подъем по этим узким лестницам был затруднен. Поэтому они пока добирались до второго уровня, час скатывался назад, значит, с травмами всяческой степени. Вот. А другая часть говорила так, да ладно, мы уже напились, завтра точно выйдем. И зависала где-то на полпути. Вот. А потом те, кто возвращался, в основном же в порту были вот эти.
2: Ты мне лучше расскажи, можно ли считать мужчиной
3: человека, ни в коем случае, не служил, ни в коем случае. Если мужчина не служил во флоте, нельзя считать.
2: Нет.
3: Что ты спрашиваешь, какие-то у меня прям глупости. Давай лучше послушаем умных людей. Вот умные люди тебе расскажут все.
4: Первые записи выступления Михаила Ивановича Калинина на грампластинке были сделаны в 1919 году. Среди них обращение к раненым на фронтах гражданской войны. Эта речь получила название «О нас будут петь песни».
5: Объезжая...
6: I love you, honey bunny.
7: Everybody be cool, this is a robbery!
8: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!

крестьян, от насильствия поместников и буржуазии. Красная армия выполняет самый благородный долг. Ведею великие трудности, в руках врагов знания, техника, иностранное золото. И все же убежден. Идем потому, что наши войска идут с сознанием, что в случае нашего поражения поместники и буржуазия будут высасывать кровь из нас и из нашего потомства. Призываю вас всех не терять бодрости, и когда есть время, учиться и учиться, чтобы потом делиться знаниями в земле и деревне, чтобы учиться управлять самим вместо чиновников, среди которых много наших врагов. Трудное время мы переживаем, но это время геройское. Кто спокойно прожил жизнь, потом после без поляны. А о нашем времени, о наших подвигах будут всегда помнить люди. Пройдут столетия, и наши правнуки будут рассказывать, как геройски мы боролись, как умели умирать за свободу, за благо народа. А нас будут петь песни, прославляя нашу борьбу. Забудут отдельных лиц Калинина, Петрова, Иванова. Но все вместе будут вспоминать с благоговением и гордостью. И в числе всех будет каждый из вас.

0: Вы знаете, что 25-й съезд Коммунистической партии Советского Союза выдвинул программу дальнейшей борьбы за мир и международное сотрудничество, за свободу и независимость народов. Уже сейчас можно сказать, что эта программа горячо поддержана и в нашей стране, и за рубежом. Теперь важно неустанно подкреплять ее конкретными делами, добиваться решения поставленных в ней задач. Ее реализация будет способствовать укреплению основ справедливого мира и надежной безопасности народов. Укрепление международных позиций страны Советов – это дело не только политиков и дипломатов. Это дело всей партии, всего советского народа.
1: Loving dude like you. Sweet talking a man's old lady while you're beating an old man out of his paycheck in the back room of a horse parlor. Feeding his kid shit to shoot in his arm. Who could hit you, Bumpy?

И если нам удалось отодвинуть опасность войны, если международное положение нашей страны сегодня прочно, как никогда, то за этим стоят ее огромный моральный и политический авторитет, ее экономическая и военная мощь, созданная трудом рабочего класса, колхозного крестьянства, интеллигенции.

от звонка до звонка. Был ранен в боях под Орлом и Варшавой. 2000 верст на победном

этот труд находит горячую признательность и социалистической Родины, и всего прогрессивного человечества. Таких благоприятных условий для мирного труда, как сейчас, наша страна еще не знала. Дело за тем, чтобы в максимальной степени использовать их для дальнейшего продвижения вперед коммунизма. Как подчеркнул 25-й съезд партии, главная задача новой пятилетки – это последовательное повышение материального и культурного уровня жизни народа на основе динамичного и пропорционального развития общественного производства, повышение его эффективности, ускорение научно-технического прогресса, роста производительности труда, всемерного улучшения качества работы во всех звеньях нашего народного хозяйства. Я хочу еще раз повторить. Всемерное улучшение качества работы во всех звеньях. Это, товарищи, имеет ключевое значение.

0: Спасибо всех вас еще раз, конечно же, с восьмым. Ты знаешь, я хотел спросить, вот пока мы выполняли свой долг, патрулировали, охраняли границы, буравя ноздрями наших подводных монстров, в хорошем смысле этого слова, воды океанов, и рискуя нарваться на здоровые бомбы, подвешенные на тросах злыми врагами. Вот ты, я знаю, отработал тут 5 парадов на Красной площади в тылу, то есть ты кадровый, скажем так, тыловик. Ну, попросту так мы говорили, пехотная тыловая крыса. Поэтому ты задал мне ведь тот вопрос о крысах на корабле. Неспроста я это сразу почувствовал. Вот. Скажи-ка мне, пока мы, значит, там бороздили, вот что вы ощущали, играя на параде? Вот. Еще хочу сказать, что в той пьесе, которую мы только что прослушали, гораздо более, по-моему, выразительно звучала медь, нежели в тех пьесах, которые написал уважаемый вот там имя.
1: Это вопрос-то в чем?
0: Вот там имя, вот прочтите.
1: Вот этот, что ли?
0: Да-да-да-да.
1: Давай не будем его упоминать, потому что он как бы уже не пишет, не может он.
0: Хороший ответ, спасибо.

0: Меня почему-то не покидает ощущение, что именно вот этим же голосом пелась такая пьеса «Носики, курносики сопят». Что может знать о войне человек, который «Носики, курносики сопят»? Ответь мне, пехотинец, не молчи. Кстати, я хочу сказать, что мы бороздили и флаг не спускали. У нас из будки флаг торчал, развивался в волнах, и прожектор светил. Мы плыли на глубине большой, со страшной силой, винт рыбы попадали. Сзади только хвосты летали, и торчал этот флаг такой, и развивался, у меня съемка есть. И прям плыли. Что вот, расскажи все-таки мне о параде, о том, у кого у них сопит, поскольку пока мы там бороздили, вы сопели.
1: Мы хоронили.
0: А, да.
1: И при том вот там, вот где ты имел в виду. То есть очень многие выдающиеся деятели были при мне зарыты.
0: А вот. То есть как бы все-таки ты больше на похоронах промышлял?
1: Ну а куда же деваться? Вот, потому что когда у них типа свадьба, да, вот они обычно нас не зовут. Вот, ну, потому что это как бы накладно.
0: Это, во-первых, а во-вторых, они обычно зовут абхазских исполнителей, которые в чешках таких танцуют и бьют в бубны.
1: Вот, ну что должен заметить,
0: да-да-да.
1: Чем ниже званием, значит, клиент,
0: покойник,
1: тем да, его муторнее хоронить, потому что слишком любят его родственники.
0: Кстати, я вот заметил. Вот
1: хоронить капитанов, человек, вот просто замучаешься.
0: Тяжело уже.
1: Да.
0: Я хочу сказать, что вот еще такое выражение есть. Ну, когда, например, один человек сделал другому что-то такое нелепое, нелогичное и плохое, тот ему говорит, ну ты вообще типа кончина наглухо. Вот так ему. Вот. И заметь, вот это выражение типа «в связи с кончиной», вот оно как бы не младше полковника. То есть, например, Мичман у нас кинулся, никто не сказал, что в связи с кончиной Мичмана. Сказали, умер Мичман-то. Вот. А вот если полковник бумер, сказали, в связи с кончиной, понимаешь, полковника. Мерзкое выражение, в связи с кончиной.
1: Да, он убыл.
0: Убыл.
1: Это у них практикуется, кстати.
0: Ну и что насчет вот этого капитана? Хороший был мужик-то?
1: Ну, судя по...
0: А, ну я понял, по шрамам на твоем лице, естественно, любить вот тебе нет резона. Да, ну так что значит на похоронах на Красной площади? Что читалось в глазах народа? Вот, как бы строй защитников Родины тут же стоит в ушах.
1: Кстати, да. Вот надо нам вспомнить, что сказал знаменитый философ Альфред Загу в своих исторических заметках. Дело в том, что у него же он оканчивал много факультетов,
0: да.
1: И у него был исторический, так сказать, период изысканий.
0: Это даже скорее такие у него были изыскания, это были путевые заметки на историческую тему.
1: Да, это как бы вот «Кого считать защитником Родины» было такое эссе.
0: Да.
1: И там он прямо говорит, что для него человек, заботящийся о чистоте Ниагарского водопада, является большим защитником Родины, чем вот эти пузатые дяденьки вот с погонцами.
0: Да, или, например, вот у нас в Сибири, ну, я же сам из Сибири родом, я родом из Сибири, вот у нас там заповедник сделан, где специально сохраняются барсуки. Там такой Матвей Тихонович Колыма, кстати, тут, понимаешь, фамилия у человека такая, еще дедовская старая, вот он этот заповедник содержит. То есть просто человек сохраняет поголовье барсуков
1: вот
0: в Сибири.
1: Вот он и защитник Родины.
0: Вот он настоящий защитник Родины. Потом еще я вот тут подумал, нонсенс, понимаешь, такой обнаружил я. Ведь в каком-то очень любимом всеми базитическими фильме один мудрый пузатый в Буденовке с большой такой звездой как бы говорит другому тощему, типа дарит ему красные штаны и говорит, есть, сынок, такая профессия, защищать Родину. Правильно, в принципе, если там это такая профессия, но ведь вот я, например, сейчас вот вышел, там говорю, помойте, там мне там полы, все там быстренько, они так это, ну, типа чайники, все быстро там раз-раз моют, ну вот новобранцы только набрали, лысые, еще уши топорщатся, им же за это деньги не платят. А за профессию, если у тебя профессия защищать Родину, что это за профессию на 2 года?
1: Нет,
0: ну, ладно, у меня-то 3. Надо это я на тебя намекаю.
1: Ну, почему денег не платят?
0: Не платят.
1: Не платят. Да платят.
0: Да не платят. Нам нравятся деньги. Слушай, ты купишь на эти деньги 600-й Мерседес?
1: А зачем он в армии? Он там не проедет. Там танки вязнут.
0: Танки?
1: Да, потом что ты будешь по палубе на нем разъезжать? когда бороздит. Во-первых, он съезжает просто при качке с борта
0: на борту. Есть ли у воинов личный счет, куда им перечисляют деньги, чтобы, прибыв после отслужки, они могли купить себе и своей маме халат, например?
1: Но это же не общак все-таки, это же не тюрьма.
0: Ну вот поэтому гость, значит, не платит. Так вот, насчет похорон.
1: А что ты так интересуешься? Есть клиент?
0: Даже если бы он был, это за любую, так сказать, коммерческую сделку посредник должен получать деньги.
1: Ну,
0: вообще, если хочешь, клиент будет. Клиента сделать можно всегда. Это к нашему Прохору. Клиентов полон вагон.
1: Просто те люди, которые этим занимаются, я отвечаю за их квалификацию.
0: Угу.
1: Вот, вполне. То есть слезу выдавят.
0: Ну, все-таки о профессии вот хотелось бы узнать.
1: Защитник Родины.
0: Да, профессии защитника Родины. Вот есть такая профессия, сынок, защищает свою Родину, сказал вот тот тому. Вот, прокомментируй.
1: А от кого защищать?
0: Ну, вот это вот я и хотел услышать. Ага. Ну, татары монголы давно сгинули, они, вернее, так сказать, вошли в генетическую уже агрессию.
1: С татарами тут вообще сложно. Вот, да, вот они набегают, типа, жгут все селения.
0: Девок насилуют.
1: Люди прямо от них защищают, эти рыцари.
0: Да ничего они не защищают. Но они пытались там, и какие рыцари там, они косами бились в белых рубахах.
1: Правильно.
0: И косами. Ну, имеется в виду этими самыми, которыми косят. А девки, у них уже татары наматывали на свои, значит, жилистые кулачки белокурые косы и прям тащили в сарай. Ну, что ты морщишься? Это же было правда. То есть он так ведет себя, кого-то я что-то говорю, неправду какую-то. Ты, наверное, кино не смотришь. У нас вот был там телевизор и масса видеофильмов.
1: В том-то и
0: дело,
1: что ты воспитан на советских этих фильмах. На самом деле все было по-другому.
0: Нет, ну как же, подожди, а вот мне интересно. Вот ты отыграл на похоронах, вернулся в казарму. Понимаешь, как стадо гнали в казарму. У нас у каждого хоть была своя там на подводной лодке кибитка, там заходишь, как нормально. Да. Вот. Нет, вот скажи, и что ты хочешь сказать, что тебя там давали тебе кино Феллини, что ли, смотреть, или что?
1: Кстати, да, у нас уже это была такая традиция. Вот, то есть специально взяли человека, у которого, ну это было давно, ну, много лет назад, взяли человека, у которого был дома видюшник.
0: Вот.
1: И он был обязан, значит, при каких-то обстоятельствах, при отсутствии там очень строгого начальства, приносить его в армию.
0: Ой.
1: Вот. И делались прозвоны вообще всем, кому можно, отслужившим дедушкам, там, каким-то пенсионерам, старичкам, сверхсрочникам, которые были как бы симпатичны молодому поколению. Все съезжались смотреть вот эти фильмы.
0: То есть устраивали, скажем так, антисоветские посиделки.
1: В общем-то...
0: То есть это у тебя была, ты хочешь сказать, воинская часть продвинутая?
1: Ну, с этого все и началось.
0: Так.
1: А что так?
0: Началось дальше. Дальше мне интересно.
1: Ну, я тебе могу, конечно, рассказать содержание.
0: Так нет, ну, ты нашим радиослушателям расскажи.
1: Не, ну все же видели «Остров дракона». Кстати, здорово там вот, когда он это самое на гвоздике, потом в кислоту его раз, да?
0: Так.
1: И потом вот, то есть все прям переживали.
0: Какие вот, ужасные.
1: А вы говорите, что у нас расистов много. Любят негров и жалеют их. Вот это был один из самых
0: печальных эпизодов. Не знаю, у нас вот на, как бы на подводной лодке такого никак не было, чтобы на гвоздик в кислоту так пару раз морду набьют кому-то. Негров тоже не служил, цыган один служил. Цыган служил, нормальный такой, в общем-то, парень был. Вот, а в кислоту никого не совали. К тому же, вроде как, я представляю, что же творится в стройбате, если как бы у вас там как бы вообще человек с кличкой «Остров дракона». Что за буго? Это ты в армии был или в тюрьме сидел? Я что-то не понял.
1: А какая разница? Вот давай, кстати, выясним.
0: Философ,
1: какая разница? Понял. Нет, давай это выясним. Какая разница между армией и тюрьмой? Только там блестящих таких штучек на тебе побольше, вот и все.
0: В смысле, где?
1: Ну, где у вас это все вешается?
0: В тюрьме ты имеешь в виду блестящих штучек побольше? Конечно, там браслеты разные, там еще, смотря где там. Если там, например, заставят...
1: Ну, ты как устроишься, ты даже не все тоже сразу. Вот, ты как себя поставишь.
0: Хорошо, в таком случае как бы губа, по-твоему, это как бы карцер.
1: Губа — это квинтэссенция всего.
0: Понятно. Значит, в следующий раз, когда, например, я приказываю там, ну, в хорошем смысле этого слова, девушке Прохор, говорю, выведи его за губу. То есть я скажу, выведи его за квинтэссенцию.
1: Нет, за губу. А, это еще круче. То есть это уже губа, и потом откуда не возвращаются.
0: Послушай, на тебя бывало. Пришел, тут и с испугом смотрит человек, давай дадим ему слово, он что-то сказать хочет, исполнить нам. Не против ты? Но даже если против, как...
2: Что такое за звуки, а?
3: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
4: Толстяка и Синикина, хотя им помогали капиталисты всего мира. Почему мы уверены, что победим теперь разруху, восстановим промышленность и земледелие? Мы победили помещиков и капиталистов потому, что красноармейцы, рабочие и крестьяне знали, что они борются за свое кровное дело. Мы победили потому, что лучшие люди всего рабочего класса, всего крестьянства проявили невиданный героизм в этой войне с эксплуататорами, совершали чудеса храбрости, переносили неслыханные лишения, жертвовали собой, сгоняли беспощадных бурников и трусов. Теперь мы уверены, что победим разруху, потому что лучшие люди всего рабочего класса и всего крестьянства так же сознательно, такой же гордостью, таким же героизмом поднимаются на борьбу. А когда миллионы трудящихся объединяются, как один человек, идя за лучшими людьми своего класса, тогда победа обеспечена. Когда мы прогнали шкурников, все мы скажем себе, долой шкурников, долой тех, кто думает о своей выгоде, о спекуляции, о подклинивании от работы, кто боится необходимых для победы жертв. Да здравствует трудовая дисциплина, рвение в труде, преданность рабочему и крестьянскому делу. Вечная слава тем, кто погиб в первых рядах Красной Армии. Вечная слава тем, кто ведет за собой теперь миллионы трудящихся, я с наибольшим рвением в первых рядах армии труда.
1: Ну, в общем-то, не такая уж хорошая у тебя копия, у меня, в общем, почище. Скажи, пожалуйста...
0: Просто я чаще слушаю уже затёры.
1: А как вот обстоят дела вот на подводном флоте вот с таким явлением, как расстрелы? Потому что ведь в военное время бывает всякое, иногда приходится это применять. Вот. А известно, что учения, маневры и всяческое такое прочее приравниваются к военному времени, и поэтому расстрелы являются просто необходимость. Как это происходит?
0: Ну, я понял твой вопрос, только он немножко изначально неправильно сформулирован. Подводный флот, как бы, просто во флоте. За весь флот я, конечно, сказать не могу, но могу сказать так, что каждая подводная лодка в данном случае, это является совершенно отдельной такой индивидуальностью, как сказать, боевой единицы. То есть не то, что у вас там, например, там полк, да, там в полку кто там рота и так далее делится. Там, например, по связи полка можно было взять любого там из отделения.
1: Нет,
0: там,
1: ну ты не прав, подожди, потому что на похоронах не бывает полков и рот. Там
0: ну,
1: бывает...
0: квартет, квинтет. Вот. То есть, например, ваш главный капельтмейстер, или как его, мог сказать, уволить вторую флейту, и всех увольняли. То есть, а подводная лодка, это как бы одна. Это
1: запас
0: как бы...
1: при том, кстати. Это...
0: В запас. Да. Или в карцер. Там чистить ну, а что, музыкальные инструменты лодки-то? Других музыкантов, например.
1: А это почетно, между прочим.
0: Да?
1: Да, потому хорошо. Что...
0: Так вот, на подводной лодке-то, значит. Ну, да. Значит, на подводной лодке, то есть это как бы государство отдельное, которое уходит в рейд и плывет, там является самым главным командир подводной лодки. Как он решит, так и будет. С расстрелами, значит, могу сказать сразу, что... не применялись расстрелы в силу того, что некуда потом девать тушку было. Это совершенно серьезно. Не в холодильник же, где хранятся продукты, там анчоусы и так далее. Естественно, как бы вот. Поэтому применялось, как правило, либо торпедирование. Это неоднократно показывали в кино. Ну, перед этим, конечно, гуманное как бы убиение.
1: Или просто под винт, видимо.
0: Нет, не бывает. Под винтом,
1: почему, кстати, под винтом, это эффектно.
0: Под винтом что... рыба. Там же рыба, да. И под винт как бы совершенно неудобно подсовывать. В торпедные как бы аппарат и пошел. Причем хочу еще сказать, что был промежуточный этап. То есть, например, когда у нас вот тот самый цыган, о котором я рассказывал, замечательный человек, он решил пожарить шашлык. Значит, оторвал от обивки там подводной лодки лист такого алюминия, положил его прямо посредине коридора. Ну, то ли там он, я не знаю, что-то... Ну, не в себе, бывает давление там. Вот. И прям там дровишки какие-то разложил, и шашлычок начал там готовить. Вот. Его, значит, словили за это дело. И как карцер он просто неделю жил вот в торпедном аппарате. Вот, то есть, а потом там, ну, все, там же все продукты жизнедеятельности, то есть, как бы это карцер такой самый строгий был, вот, потому что на подводной лодке, как такового карцера, вот, его не существует, как он запихивает в торпедный аппарат, вот, а если уж совсем себя плохо ведешь, то и полетело.
1: Угу.
0: Да. Вот, вообще, на самом деле, выстрелы внутри подводной лодки могут...
1: Ну, не чревато, потому что да. Самолете
0: да,
1: там
0: да,
1: полетит.
0: Да, совершенно правильно.
1: Поэтому, когда вот угоняют самолет, да, в воздухе и грозятся из автоматов начать стрелять, то есть вы прям не верьте этим террористам, ну, не бывает такого.
0: Нет, ну, если они, например, эти террористы, как бы какого-нибудь героина много там уже попробовали или еще что-то,
1: то есть ему не втолкуешь, конечно.
0: Не втолкуешь, он может начать стрелять, потому что головы уже нет на месте никакой.
1: Ну, лучше, в общем, тогда не спорить.
0: Ну, а как вот, мне хотелось знать, вот в музыкальных войсках каким образом проводились экзекуции расстрелы, еще что-то. Ну, например, вот известный же был случай, когда на параде Красной Армии один, кстати, вот твой коллега, тоже на флейте играл, вдруг неожиданно сыграл, значит, посредине какого-то там красноармейского марша какой-то там кусочек похоронной сюиты просто. Это так всех расстроило вроде бы, но...
1: Нет,
0: но да какие-то...
1: Нет, блин, это не так было. В общем,
0: да. Ну, я не в подробностях.
1: Был один марш, и там... просто люди как бы договорились, и они пели в одном месте просто «Йо-хо-хо».
0: Ага, ага.
1: Все тысячи почти человек, ну, за исключением самых стойких ветеранов, они пели «Йо-хо-хо». И, ну, весь, конечно, оркестр расстреливать никто не будет, потому что некому будет просто сыграть это.
0: Угу.
1: Просто заменили марш.
0: То есть вот, изменили.
1: Ну, другой был случай. Человек во время речи министра обороны.
0: Да-да-да. Был такой Грачев, вот, я помню.
1: Да. Нет, да какой Грачев? Там не было еще Грачева.
0: Нет, и...
1: Да, там не
0: а
1: было.
0: Я сказал,
1: да, не
0: Грачев
1: было.
0: Сейчас, да?
1: Да, Грачев вообще это не...
0: А, подожди, Грачев это у нас на подводной лодке был один такой.
1: Ну вот.
0: Что-то Грачев... я просто в воспоминаниях. Ну, сегодня
1: нет,
0: такой день, сам
1: нет,
0: понимаешь.
1: Там было кино такое, Грачев
0: ну,
1: называлось.
0: Не
1: там они всех убивали, так, и так, играл так. Артист Филатов. Вот. Ну, а случай был такой, что просто вот он заслушался, речь министра.
0: Даже такой с усами, да?
1: Да, вот этот хороший человек. Вот. И он просто...
0: Говорят, кстати, он денег не берет.
1: Он просто вообще тромбон уронил, представляешь? Вот перед мавзолеем...
0: Подожди, ты что-то там... путаешься немножко. Давай так, по порядку. Во-первых, артист Филатов — это киноартист. Что тут тромбон? Ты давай... То есть понятно, что как
1: а
0: бы,
1: что, думаешь,
0: когда играешь на духовых инструментах,
1: нет,
0: очень давление.
1: А ты не знаешь, где он?
0: Ты успокойся, успокойся, успокойся. Давай по порядку.
1: Так.
0: Значит, тромбон.
1: Да, вот.
0: И мавзолей. И артист Филатов. Связь. Теперь.
1: Нет,
0: а,
1: да,
0: то
1: нет,
0: есть,
1: да
0: ты,
1: нет.
0: Ты как бы немножко...
1: С чего ты взял, что он, чего ты взял, что он служил в музыкальных войсках Филатов-то?
0: Ну ты же сказал, что он тромбон напротив мавзолея уронил. Только что вот. Прям это прозвучало.
1: Ну и что, это же не значит, что он там был.
0: Ну, то есть, как же он, что же там вышел, извиняюсь, погулять, что ли, просто?
1: А что, сколько людей гуляет возле мавзолея, хоть глазком взглянуть?
0: Ага, ну ладно, хорошо.
1: Вот.
0: А, ну и что там про экзекуции?
1: Ну все.
0: Ну вот они, значит, покричали «Ого-го», «Ого-го», и полк расстреливать не стали, не расформировали. Вот представь себе, кстати, ведь есть же такое наказание — полк расформировать. То есть это самое, кстати, серьезное наказание для полка, и все, значит, посрамлены должны быть. Вот, если бы,
1: ну,
0: значит,
1: на самом
0: это...
1: деле это большая радость людям.
0: Ну, в принципе, да. Вот я только об этом и хотел сказать, что если бы это было в те времена, когда была еще белая армия, то все бы... а вся бы офицерская часть просто порубилась бы шашками, сделала психоракию.
1: Ничего подобного.
0: Да сделали бы, да.
1: Дело в том, что люди очень быстро поняли ситуацию, моменты, и они просто ждали, когда сформируют полк, чтобы отправиться в эмиграцию.
0: Ну, это было уже гораздо позже, а представь себе, что...
1: первые годы гражданской войны, конечно, там было повальное самоэкзекутирование белых офицеров, что, кстати, и позволило победить во многих битвах вот этим красным разутым войскам.
0: А вообще, вот я сейчас еще понял нонсенс 23-го, это такой же нонсенс, как 8-е. Вот, например, 8-е, первый день весны, да? Вот, а если выглянуть в окошко 8-го и посмотреть, то есть какая весна, все та же белая перхоть, валяется гадость, какая-то, в общем-то, и бабам самим не радостно, никому не радостно, всем плохо. Также и 23-й, значит, день создания Красной армии. Но причем тут, получается, ведь тогда была Красная армия и Белая. То есть Белая армия всегда существовала. Значит, нужно, по идее, это праздновать день рождения Русской армии. То есть если какая-то, значит, стайка оборванцев вдруг объявила себя армией, вот давайте мы тут сейчас, ты, я и Прохор втроем объявим себя армией.
1: Но для этого ты должен сочинить легенду, которая вот была вот насчет 23 февраля.
0: А, ну вот можно поподробнее легенде?
1: Ну, нельзя, потому что я пытался
0: выяснить... Ну и правильно, не нужно.
1: Я пытался выяснить вот в Институте военной истории, есть такой специальный, у студентов, которые там учатся, вернее, как они, курсанты называются, вот, им... про этот день вообще ничего не рассказывают. То есть им говорят, вы в школе проходили в 4-м классе, у вас была линейка. Вот вспомните, что вам там говорили учителя, и все. Вот. То есть это очень таинственный был день. Там вообще, может быть, ничего не было.
0: Не, ну как? Вообще изначально ведь... Вот знаешь, почему комиссары ходили в кожаных всех этих вот таких штуках? Ну, там кожаные там у них были штанцы, там трусцы там и всякие кожаные.
1: Можно стирать, потому что не нужно.
0: Нет, совершенно неправильно. То есть эта униформа появилась из-за того, что как бы посылали для именно летчиков, англичане послали вагон как бы для летчиков вот этих одежд.
1: Рождающейся Красной армии.
0: Нет, это было гораздо...

0: Потом в деревню приходит, говорит, типа, нам сегодня вот там Ленин сказал, что Красная Армия, типа, так уже имеет место, дескать, быть.
1: Так
0: вот,
1: что вы скидываетесь?
0: Типа, нет, он не так. А те говорят, да нам, типа, пахать надо и сеять. Он говорит, а у нас сейчас там зерно собирается в фонд там наших голодающих, значит, детей. Значит, зерно забирают, те говорят, ой, а как же мы без зерна? А говорит, а чтоб без зерна, вот, то давай в Красную Армию иди. И тот прям берет и идет в Красную Армию тогда.
1: Ну да, вот она...
0: То есть ставили перед фактом,
1: понимаешь? Конечно.
0: Да. А другие, а там потом белые придут. То есть ведь известен факт, что где-то одна треть вообще крестьянства в целом, она служила в армии и постоянно мигрировала из белой, значит, в красную, из красной в белую. А знаешь почему? Вот это же даже показывали какие-то моменты, опять же, в тех же исторических фильмах, когда там погоны он сейчас то снимет, то наденет, то снимет, то наденет. Потому что главная идея все равно для умного человека была идея выжить, а не идеология.
1: Да, в армии тогда было выжить легче, чем, в общем-то, в тылу. Вот, потому что меньше, как бы, было расстрелов, опять же. Расстрелы проводились в основном среди мирного населения.
0: Правильно.
1: Вот, дабы высвободить. Ну, например, ну, приходит там вот конница, да?
0: Не, нас прискачет.
1: Прискачет, да. Прискачет, вот да. В поселение. Ну, да, где да, вот да. Ночевать, да? Вот
0: все-таки
1: приходится.
0: Как коней надо еще кормить.
1: Вот, коней тоже. Кормить приходится, вот выводит за околицу. И...
0: Ну, это как бы один из аспектов. А другой аспект, вот представь себе, то есть, знаешь, комиссар пришел в этих там без крак, ну, в кожу. Типа, говорит, так, зерно отобрал, говорит, ступай в армию. Тот, знаешь, говорит, ну, ладно, я пойду в армию. Типа, а у него там жена осталась, там дети малые там в хате сидят. И он, типа, как он себя будет в армии чувствовать? Да, отвратительно. Там на него белые какие-то прут, которых он же не разбирается. Белые это красные ему. То есть, ну, если такие он да, же, нормально, да. Да, такие же, как бы типа из соседнего села Миколка, там какой-то ему по барабану. Вот он типа еще думает, вот жинка моя там сидит. Вот. А тут, знаешь, как комиссар придет, после этого возьмет жинку, его раз покоцает и скажет: это дело рук там вот твоих классовых врагов. И тот уже мало того, что он возвращаться не к кому, плюс он еще и озлобленный,
1: дескать. Ну, там да, были просто наглядные уроки. Вот он берет Капенсанову жену, раз там. Да, и говорит, вот так с ней сделают твои классовые враги.
0: Да, или вот такие моменты проводились, типа, да, там из парабеллума шлеп.
1: Вот а, так кстати, вот, да. Знаешь, какие,
0: а тот мы, же доверчивый, как,
1: да. Какие мы письма слали девушкам, то есть, ну, не мы, а вот люди, которые...
0: Дедушкам?
1: Девушкам. Ага. Значит, берешь гуталин, опять так, же, так. Мажешь сапог, и вот к чистому, значит, пишешь письмо там, да, и вот так, раз, значит,
0: ой, сапог, тише,
1: отпечаток, вот, и пишешь стихотворение.
0: На сапоге, правда?
1: Нет, на вот
0: ну, на
1: ободке, да.
0: Это.
1: Не знаешь, какой?
0: Давай, нет,
1: когда
0: у нас бы, сапог сейчас, не было
1: вот во флоте. Когда да. Бы не сапог советского солдата, тебя бы сейчас имел солдат из блока НАТО.
0: Хорошие какие стихи, действительно ведь хорошие, да. Хотя я думаю, что ей бы было это приятнее. Ну да ладно.
1: А никто не пишет, тут без комментариев. То есть, если ты комментировал, это письмо, все же письма в армии читаются, есть целые специальные батальоны, перлюстрированные. То есть там вот эти бойцы занимаются тем, что они читают письма, которые идут вот из армии. И есть специальный особый такой батальон, который читает письма этого батальона.
0: Да, естественно, как бы контроль такой. А вот моряки обычно пишут письма на своих воротниках поношенных, вот этих. Запечатывают в конверты, в форме бандероли посылают. Девчонки просто усыхали, потому что, ну, представь себе, приходит там не на бумаге написано, там, да, из сапога никого нет, а конкретная неотъемлемая часть, на которой там чернилами написано. Я тут служу, там,
1: а около курил, плаваю, дескать. А потом удивлялись, что какие голубенькие занавески по всей деревне.
0: Да, кстати, типа, какая праздничная эта деревенька. А ведь понятно, там из этой деревеньки пришла разнарядка всех во флот взять. Причем, кстати, вот ты смотришь на меня, да? Я же парень видный, меня же по ошибке во флот взяли. Обычно туда берут маленьких во флот. Почему, ты спросишь? Вот, понимаешь, вот я здоровый парень, видишь, какой? Ну, сутулый. Потому что все время боялся головой об балки удариться. А маленьких там четко по размеру. Меня же должны были в десант сперва взять.
1: Зато вот, я сейчас удобнее, только рад. Кстати, с якоря было вот этих ракушек счищать. Ты прям нагибался, я знаю.
0: Никто где. Никого не счищал.
1: Ну, я видел эту фотографию, ладно. Ты
0: прям
1: такой в аксельбантах весь морских.
0: А, вот на что имеешь в виду. Так это же мидии. Их сейчас в ресторанах подают вам, дурачкам, миди? Тут нет, за деньги, ну, большие.
1: Мидии — это вот когда пишешь, да, вот на компьютере. У тебя такой такой прямо это процессор, да, угу. и MIDI-контроллер. Вот, так. Вот. Так. А что ты это сам, у не меня... заговаривайся. У а у тебя нет этого ничего.
0: У меня,
1: ничего.
0: Да, у меня нет, обычные вообще. Ракушки MIDI, чертовски вкусные, которые мы-то ожарили. Действительно, кстати,
1: а вот ракушки, это... кстати, вот ты...
0: Подожди, ты сказал Ariac.

0: То есть, действительно, шутки такие были. Типа, дескать, давай якорь точи напильником, да. Но
1: да нет.
0: Это же изначально, подожди, изначально. Ты знаешь вообще, что вот подводная лодка приходит из рейда? Даже песня такая есть. Подводная лодка приходит из рейда. Короче, пришла она, ты ей под брюхо лазил.
1: Подводной лодки же нет якорей.
0: Подводной лодке.
1: Там поплавки.
0: Вот какой глупый человек. В подводной лодке нет якорей.
1: Там поплавок специальный.
0: Хорошо, поплавок это...
1: Зачем ей якорь, когда она сама на дне лежит?
0: Подводная лодка на дне не лежит. Попробуй, вот автомобиль сам стоит, а попробуй на ручной тормоз не поставить, а?
1: А я не ставлю никогда. Ты что?
0: Ну, вот поэтому как... столько много ты... травм.
1: Правильно, ты да. По книжке учился эту машину водить и в ГАИ сдавать. На самом деле никто не ставит на ручной тормоз, потому что тросик он растягивает, а тросик полезная вещь в хозяйстве.
0: Ну хорошо, на скорость ставят. Какая разница? Вот. Также подводная лодка скидывает.
1: Лучше
0: причем
1: на 4 заднюю.
0: Якоря у нее. Вот выслушай.
1: А зачем 4?
0: Зачем 4? Потому что вот, если она будет лежать на дне, у нее будет один только якорь. Вот представь себе, ее вокруг этого якоря будет болтать. Ну, задница, почему какие слова? Задница у тебя, у подводной лодки. Подводной лодки корма.
1: Да нет.
0: Да.
1: Ну, корма, кстати, нехорошо сейчас вот употреблять при людях это слово.
0: Так вешают.
1: Короче, скажи, виляй кормой.
0: Тебе я скажу, так эфир закончишь, скажу, виляй отсюда кормой. А сейчас я хочу сказать, что 4 якоря, потому что если один, то она болтается. Вот знаешь, как...
1: Правильно,
0: как
1: и была пословица, когда... подводной лодки 5-й якорь.
0: Вот, ведь ты же все знаешь, как у подводной лодки 5-й. А 4, они лежат,
1: нет,
0: одна
1: просто
0: на дне.
1: Мы же с тобой, ну, не будем скрывать, я же все вот эти письма, которые ты мне присылал...
0: Подожди, я тебе должен еще
1: с
0: сказать.
1: С этими, с Бакинами, я же сохранил, потому что это... Ну,
0: с чертежами,
1: не уже,
0: сохранил
1: конечно,
0: чертежи
1: это...
0: все, кальки тоже.
1: Нет, чертежи уже все там.
0: Ну, правильно, как я тебя и просил, молодец. Вот проверку, как я устроил. Так вот, ошибочное мнение, что она лежит на брюхе. Типа, легли на грунт. Полная глупость. Если, например, тебя сейчас положить на грунт, у тебя вся спина будет в подтеках. И подводная лодка, она тоже на грунте не лежит. Ну, она может прилечь тогда там, ну, на полчасика. Понимаешь? Ну, не больше. Вот. А так она, как обычно, ищет 4 подводных валуна. На каждый кидает по якорю и зависает на них. Понимаешь, дурилка? Потому что на пузе лежать, у нее же винт тоже. То есть, ну, как же
1: ну,
0: она...
1: Ладно, а поплавки зачем?
0: А поплавки
1: тогда?
0: За тем, чтобы на плаву держаться. Когда она вверх всплыла, вот типа там воздухом подышать, моряки вышли, флаг почистить, понимаешь? А тогда одевают акваланги и спускают всех вниз чистить пузо ей. А вот на пузе это фотографии, это не аксельбанды нам не были, это шланги от акваланга разные. Это я счищал с пуза мидий на
1: ну,
0: ужин.
1: Кстати,
0: да.
1: Я должен тоже рассказать о традиции вот именно перед дембелем золотить эти шланги или там никелировать, то есть кому как повезет. Вот, специальная была, кстати, ртуть вот у людей, да? Вот почему
0: ну,
1: погибла...
0: не ртуть уж совсем.
1: Нет, почему погибла вот лодка «Комсомолец»? Там, потому что какой-то
0: ну, дембель вылил
1: химик,
0: химик
1: да, вот да. Он набрал ртути, и все, все задохнулись прямо.
0: Ну, он
1: у
0: просто
1: всех
0: слил,
1: забило,
0: слил, слил ее не
1: и
0: туда немножко.
1: И шланги просто позабивало. Вот
0: да
1: эти.
0: Нет, ну не так это все было. Он просто слил остатки ртути там в какой-то там в сортир в обычный, и там задержалось в этом в клапане немножко. Это все часто бывает, понимаешь? Вот. А что касается как бы дембель, да, для моряка,
1: а
0: подводника лучше дембель. Дембельский костюм, это акваланг.
1: А что вы делаете, кстати, вот когда вот ртуть, вот вы как?
0: Ну, это же не каждый раз это такое бывает. Как бы это один раз какой-то нашелся там.
1: Ну, ты же тоже сказал, что это часто бывает.
0: Ну, почему я сказал, что это часто бывает?
1: Ну, и изредка.
0: Ну, а как думаешь, может быть на подводной лодке с названием «Комсомолец»? Вот ты вот подумай, вот ты взрослый парень сидишь.
1: Ну, и что?
0: Ну, у нас-то лодка подводная называлась «Кировец».
1: А с кировцем-то...
0: Ну, у вас
1: всегда было.
0: С кировцем все нормально. Кстати, это единственная подводная
1: ничего
0: лодка.
1: Ничего подобного. Не
0: ну
1: может
0: что,
1: ваша
0: ее продали, ее сейчас продали
1: она
0: в Японию
1: может...
0: на металлолом.
1: Не может
0: и
1: называться
0: деньги.
1: Кировец, потому что...
0: Ну, она называлась, я-то служил-то уже 15 лет назад.
1: Как она называлась, когда это трактор? Это же постоянное судилово было бы между армией
0: да
1: и
0: не
1: заводом.
0: Не было судилово. Просто...
1: Ну, нельзя, чтобы одним названием называлось...
0: Слушай, кто вот тогда
1: назовешь,
0: собирал?
1: Назовешь
0: я понял,
1: альбом
0: понял.
1: Там, например, это самое, I'm Bad, да, или как у Майкла Джексона, и тебе сразу придется с ним судиться.
0: Да, а была такая традиция очень хорошая в те времена, когда, например, творческий коллектив одного завода, он переписывался, скажем, с воинской частью определенной. А-а-а. Также у нас подводная лодка, она была подшефной от Кировского завода. И на Кировском заводе работали-то так называемые девушки из окрестных деревень.
1: Они монтировали эти
0: монтировали,
1: трактора, да?
0: Да, там красили в покраске. Вот они переписывались с нами. То есть мы как придем из рейда, они нам слать давай. Мы в каком-нибудь Северодвинске всплывем, вот. А они нам прям слать, а мы им слать. Поэтому кировец так и назвали. И, кстати, между прочим...
1: А почему же тогда не Кировка? Потому что они же в благодарность назывались кировец, да?
0: Ну ты что? Вот. Кировка, Кировка это как бы...
1: Это то, что вы готовили.
0: Ну, конечно, вот, конечно. Это фирменное блюдо было, и нельзя было. Все равно, что там солянка назвать подводную лодку.
1: Да, кто так делает.
0: Да.
1: Слушай, а какие вы пели вот песни?
0: Песни?
1: Да. Потому что есть вот фольклор там артиллеристов, да?
0: Ну, есть, вот. Есть.
1: Они, кстати, вот как бы иногда делятся своими текстами с танкистами. Вот, потому что у тех не хватает, у них шумно все время, да?
0: Шумно.
1: И вот они просто, ну, просто не напишешь, там трясет все время, не запишешь, да? И вот приходится как-то делиться.
0: Ну, вот, в принципе, песня, я сейчас вспомнил, вот такая подводная. Вот, как бы, пойду-ка смажу я торпедный аппарат, не хочешь ли со мной пойти ты, брат, ну и так далее. То есть песен очень много было фольклорных.
1: То есть у вас все-таки братство вот считалось, да?
0: Ну, как...
1: Или это было только внешне, официально такая
0: конечно,
1: оболочка?
0: Конечно, конечно. А так, на самом деле, как бы любви взаимной не было.
1: Ненавидели, наверное, друг
0: друга. Представь себе, уходишь в рейд на полгода. Полгода ты вот... Ну вот представь все, вот, например, мне из-за полгода видеть тебя. Да, вообще, то есть не из-за денег, не из-за чего плывешь там. А вот ни иллюминатора, ни ничего там. Один там раз, может быть, в месяц плывешь там кислорода, там рогушек похавать. Все. Вот, и одни и те же рожи, конечно, там не особой, особой любви не было. Ну, так же, как у тебя, я думаю, тоже вас же загоняли вот в барак там, и вы флейты там дули в эти, тоже ужасно, конечно. Да.
1: Ну, а вот было ли уединенное одиночество на лодке, чтобы там можно было вот отдохнуть?
0: Конечно. Для этого нужно было вот лист отодрать, шашлык пожарить, и тебя вот в торпедный аппарат на 3 дня там поселили. И вот
1: то есть некоторые... не каждый удостаивался это?
0: Ну, почему? Каждый, кто догадывался как-нибудь выступить грамотно. Вот. Ты мне лучше расскажи, вот почему сорвалась та вот уникальная затея взять с собой на подводную лодку, на как бы один из симфонических оркестров, чтобы, так сказать, была музыкальная подводная лодка.
1: Почему сорвалась?
0: Сорвалась.
1: Мы купили просто другую лодку, и все, я весь оркестр там плавал. Всплывающий, так сказать, симфони назывался. Вот. В самых неожиданных местах. Вот. Но об этом уже, кстати, говорилось.
0: Ну, я помню, то есть, как бы, по-моему, около Нидерландов она всплыла, все вышли и как начали там дуть во всякую медь. Ну, это да. Было такое.
1: Ну, правда, бывали казусы, то есть они не распознавали, там же ноты не нарисованы на лодке.
0: Вообще никаких.
1: Вот. И поэтому, когда она всплывает, то тут же ультиматум прям этих рогатых понавешивают на тросах, да, и прям играть боялись, потому что они же не только, они же от резонанса взрываются.
0: Да вообще, конечно. Кстати, вот я хочу сказать, что вот блатной ты.
1: Ну,
0: не, ну в том смысле, что вот смотри, вот ты по профессии военный музыкант.
1: Здрасте.
0: Ну, здрасте.
1: Ты скажешь, ты
0: защитник. Ты еще скажешь, здрасте, посрамши.
1: Чего это взял-то?
0: Как что взял? А куда ты выходил сейчас? Мне тут приходилось тут песни как долго ставить. Я вот что хочу. Вот что хочу тебе сказать, ты исполнить. То есть ты, короче, военный музыкант. Ты, значит, до армии занимался музыкой, в армии занимался музыкой, так сказать, повышал квалификацию, вернулся, тоже занимаешься музыкой. То есть ты как бы обрел широту какую-то, наоборот, взглядов на музыку. Так, военный шофер, предположим, он до армии на тракторе работал, там, в армии он там водил грузовик, вернулся сюда, стал там каким-то шофером, он там ездит, работает в такси, ну и так далее, да, даже там танкист и тот имеет навыки какого-то механизатора. Вот, поэтому получается, что вы таким образом служили в армии, продолжали тем самым набираться опыта в дальнейшей мирной профессии. А вот скажи, у меня что, своей подводной лодки нет? Где мне из торпеды сейчас стрелять? Вот я вот тут вот что, куда мне приложить? То есть, получается, 3 года я занимался тем, что в мирное время не могу. Понимаешь? Ладно, хорошо. Если бы меня научили хоть стрелять там из Калашникова, я бы мог тут чем-то заняться. А где торпеду я тут? Что? То есть, поэтому я сказал тебе, что вот Ты блатной получается.
1: Ну да, тебе приходится только это самое, утешать себя воспоминаниями, как ты круто смазывал торпеду, да еще и самому оставалось. Вот.
0: Вот, вот видишь?
1: Единственное, да, ну я тебе сочувствую, кстати.
0: И не только торпеду, а стенки вот этой самой.
1: Это тоже важно.
0: Тоже важно.
1: Вот, потому что разной густоты смазка, она может ведь затормозить. Вот как вот когда складывают кларнет, да, там же тоже смазывают эти цапфы, которые соединяющиеся части.
0: То есть, вот. Как бы, чтобы...
1: Да. Да. И вот прям знаю кларнетисты вот этих же, как собак нерезанных обычно в армию, вот они прям собираются и говорят, ты какой мазью смазываешь? А ты какой? А густота? А, вот за... а дай понюхать. И прямо вот они это самое делятся опытом.
0: То есть,
1: это очень важно, кстати, чтобы кларнет не распался на морозе.
0: А вот я, кстати, знаю, что самая универсальная — это лыжная мазь для всех вот таких средств. Даже некоторые автолюбители сейчас вот в масло добавляют лыжную мазь. Просто ее растапливают специально в ложечке, доливают в масло, там, в тосол. В общем, в любую, можно в любое место, там, в бензобак, вот я что-то слышал, вот, говорит, очень помогает.
1: Ну и что, а ты тут меня спрашиваешь?
0: Да.
1: А у меня машины нет, я же не знаю.
0: А, ну да, да, я что-то забыл. Ну вот, так что мы пришли к выводу, что, короче, в самом незавидном положении находятся те, кто... Там пехотинцы гуляют, так?
1: Да, они, кстати, хорошо учатся этому.
0: Да, там десантники учатся там бить морды, скажем, тоже. Это иногда бывает полезно. Там.
1: Или прятаться под листву.
0: Да, что, кстати, вообще незаменимо, когда за грибами ходишь, к примеру. Это вот просто необходимо очень часто. Так, вот. А вот нам, подводникам, вот ты что на меня выставился?
1: А я придумал, кстати, можно производить чемпионаты по подводному ориентированию. То есть ты прям ныряешь своим дембельским аквалангом и пытаешься настроиться на какую-то радиостанцию.
0: Ну, тут же опять хорошо. То есть ты пойми правильно, что не путай водолаза и подводника. Профессия водолаза нужна. Например, там в Сочах после купального сезона там утопших там вытаскивать, поднять и так далее. Это всегда
1: полезно вот для экологии. Очень хорошо.
0: Да. А вот именно как бы вот торпедист-подводник, где он может в мирное время себя приложить?
1: Ну, это я сейчас еще подумаю.
0: Ну, ты пока, собственно, подумай, а мы-то послушаем сейчас умнейшего человека, если ты не против.
2: Рабочие и крестьяне, давайте нам для управления страной, для улучшения хозяйства, честных, преданных советской власти и беспартийных работников. Для советской власти необходимы честные и преданные беспартийные работники, по партийных одних недостатков. Здесь партийных рабочих крестьян здесь очень и очень много таких, которые отличаются честностью и способностью вести дело управления и дело хозяйственное. Например, наладить кустарные предприятия, наладить в кооперативе правильное распределение продуктов, улучшить дело со столом, питание и так далее.

0: исполни-ка мне, пожалуйста, вот такой сюжет. Вот мы сейчас прослушали пьесу, из которой прям такой брыжет, такой добрый, хороший пафос. Вот, но я почему-то не слышал, чтобы подростки в подъездах через какие-то магнитофоны слушали вот песни такого содержания. То есть не мог бы ты, как музыкант музыканту, как подводник подводнику и пехотинец пехотинцу с десантником, объяснить мне, исполнить композицию, так сказать, целесообразности создания вот этого произведения. То есть, видимо, были затрачены, судя по всему, гигантские средства. Я слышал, там огромный хор мальчиков и девочек, там масса симфонических музыкантов. Видимо, кто-то писал, есть автор текста. Я вот вначале у тебя о нем спрашивал, но ты вот после той травмы и сегодняшнего покуса в метрополитене...
1: Не, ну просто не там... надо об авторе. Я...
0: Ну ладно, ладно, об авторе не будем. Я о покусе пор... тоже
1: я,
0: не будем.
1: Я с тех пор пишу просто под другие тексты, немножко по-другому делаю все эти вещи, и поэтому не надо это вспоминать, тем более, что но, ситуация...
0: Что сподвигло тебя вот на написание этих текстов и этих ораторий?
1: А это был,
0: ораторий,
1: был такой сказал. Как бы конкурс так, вот, среди да. представителей нашего вот этого военного коллектива. Вот кто напишет лучше всех песню, угу. тому вот дадут...
0: В красную флейту.
1: Нет,
0: а скажи, пожалуйста...
1: Нет, нет. Ну, неважно.
0: Это... Вот, что за дети? Это дети офицерского состава пели, я так понял?
1: Это дети бы. Вообще всех...
0: Полка, так сказать.
1: Почти да.
0: То есть дети вот. Полка.
1: И смотри, какая ситуация да. возникла. То есть вполне официальная запись... Угу. При наличии многих конкурирующих сторон, в смысле авторского права, я ну, как да. текстовик и аранжировщик в какой-то степени, я аранжировал все как бы гармонические проклады этого произведения.
0: Вот, ты то попроще, есть, пожалуйста, выражайся, я как торпедист смутно выражаюсь, потому что гармонически у меня почему-то ассоциируется с гормонами, и у всех наших радиослушателей
1: правильно.
0: Тоже. Ты как бы вот все-таки
1: вот
0: так...
1: Ты меня
0: типа...
1: не сбивай, потому
0: да, прости,
1: что я
0: пожалуйста.
1: Это самое, очень сложную должен описать ситуацию. Кто-то аранжировал басовые проходы. Ага. Тот вот эти тын-тыр-ды. Вот. Это были совершенно вот это разные.
0: Тын-тыр-ды мне больше всего
1: да,
0: понравилось.
1: Да, да.
0: Ты
1: вот.
0: Передай им от меня рукопожатие морское.
1: Это вот так вот, да?
0: Да,
1: ну,
0: да, да.
1: Короче,
0: якорьком.
1: Короче, потом эта ситуация осложнилась тем, что многие стали претендовать на гонорар за вот эту запись.
0: Угу. Вот. То есть, вот как люди в армии служили, а? Пока мы бороздили. Нет. Ну, извини, да. То есть речь идет о гонораре. А что дети-то?
1: А дети это все спели. Это вышло ограниченным тиражом, так как все-таки не поделили вот этот куш.
0: Ага.
1: Вот. Вышел этакий советский бутлик,
0: о-о-о.
1: Который не очень-то встретишь и вообще...
0: В магазин.
1: Ну, да. Но...
0: Интересно,
1: запись
0: распродался тираж?
1: Распродался, потому что
0: ну,
1: каждый грудничок купил своей маме в подарок эту пластинку.
0: Получился
1: и говорил, мама, вот слышишь вот это попискивание? Это вот я.
0: Ну вот практически, как ты сказал, слышишь, вот из пяти флейт я свою узнаю.
1: Я узнаю, конечно, свою.
0: Да. Ну то есть как бы вот такая, понятно. Понятно. И то есть тысяча была...
1: В общем-то, государственные деньги зазря не потратились.
0: Простудился.
1: То есть музыканты вернули государству то, что оно потратило на запись вот этого всего, как, да, вот этого.
0: Понятно. Вот, ну, скажи, вот огромное количество калорий и килокалорий организмов здоровых, молодых, так сказать, мужиков там тратится на, в данном случае, вот, на создание оратории, там, в случае с подводной лодкой на прочистку торпедного аппарата, который, кстати, за все время плавания кировца ни разу не выстрелил. Ну, не потому, что там его заклинило, а потому, что просто не по кому было. Вот. То есть весы-то чё?
1: Ну, и как всегда. То есть если ты нарушишь какое-то соответствие, что думаешь, они там не писали ораторий? Они же тоже следят, что у нас делается. Они со спутников там, все это, с жучков, они снимают всю эту продукцию, которую... Они измеряют ваши торпеды, но они же прослушивают наши вот эти ораторические, патриотические записи. и следят за уровнем. То есть, если они там что-то упустят, да, вот не запишут во славу там техасского особого отдела, да, вот, и тогда нарушится вот это равновесие, которое ты показывал, весов.
0: Как-то что-то очень сейчас сложно выразился.
1: А что ты думаешь, я... просто?
0: Ты мне вот расскажи, вот приходит молодой оркестрант военного оркестра.
1: Куда?
0: Поступил на службу.
1: Куда?
0: Ну, прям в полк военных оркестрантов.
1: Ну, как он поступил? Его забрали, забрили так же, как тебя.
0: Да, меня, и кстати, не брили. Я,
1: такой был.
0: Да, так что это после того случая еще до армии. Ты мне вот скажи, о чем.
1: Также сняли домашние. Вот мамы же обычно наряжают своих, да, детишек.
0: Мама у каждого разная. Например, у нас один вот, тот же цыган, его нарядили зайчиком.
1: Правильно. Да. И его так там ободрали, я знаю, вот ваш.
0: Ну, какие есть... слова прям применяют, ободрали, что же это такое?
1: Нет,
0: ну... Ты мне скажи, пожалуйста, все-таки...
1: Какой ты был нарядный, когда ты уходил. То есть ты прям лучше одел, да, чтобы с девушкой пойти в это самое, на сборочный пункт и...
0: Ну, не пойти, а приехать, скажем, на автомобиле собственном дорогом.
1: Да.
0: Ты давай по порядку там все. И не с девушкой, а с кучей девушек, скажем так.
1: Да,
0: ты мне расскажи, как тебя в армию провожали, давай. Исполни нам такой сюжет.
1: А меня не провожал никто.
0: То есть взял флейту под мышку и попылил.
1: Ну да.
0: Понятно. Вот припылил.
1: Я прям еду,
0: что сказали товарищи твои будущие по нарам, по армии? Типа говорят, дескать, сыграй-ка нам, брат, мурку, например, или что?
1: Ничего, они сняли.
0: Вот я, например, пришел, у меня первый вопрос был, где таких девок взял, за сколько автомобиль купил? А что у тебя первый вопрос, который тебе задали твои товарищи по армии, вот новые?
1: Ну вот они попросили меня сыграть.
0: Так.
1: Вот они очень внимательно слушали.
0: И слезы лились.
1: Слезы, да. Вот. Ну и все, так пошла служба потихонечку, так помаленечку. Вот, форму научился шить. Там же не все сразу. То есть ты думаешь, что у вас там во флоте дают робу, да, с номером, как у уголовника на левой груди, да? Вот. А в оркестре ничего подобного. Ты должен сам пошить себе. Вот.
0: Одежку.
1: Одежку. При том, чтобы это со сцены смотрелось. То есть, считай, наша военная вот эта амуниция, это было все равно, что фраг там Рихтера. Это не просто, а чистить его.
0: Или парик Баха. Ты скажи-ка мне вот что. Вот ведь существуют же как бы и военно-морские оркестры.
1: Да.
0: Вот как взаимоотношения?
1: Вот там они шьют себе без козырки.
0: Нет, а вот прямо... взаимоотношения, как, скажем, между СС и гестапо, или как? Или как между, скажем, милицией, муниципальной милицией? Вот у обычных военных оркестров и у оркестров военно-морского флота. Вот кто лучше дует? И чем-то вот... То есть непонятно...
1: Я тебе не могу
0: сказать,
1: расскажи, потому что в Москве нет военного оркестра, там же нет моря.
0: Нет моря.
1: В Москве, и
0: так
1: кораблей
0: вот объясни,
1: нету.
0: А зачем ты отделать морской оркестр?
1: А он где-нибудь во Владивостоке существует. Когда они, вот вы когда прибороздяете,
0: прибороздили,
1: берегу,
0: да,
1: вас
0: нас встречают всегда, да. Встречают, кстати.
1: Вот они, кстати, ну, они же как бы чувствуют свое, ну, перед вами немножко неудобство, что вы бороздите, а они дудят.
0: Такой комплекс неполноценности.
1: Да, и они уже ждут, там, готовят для вас.
0: Послушай, а вот я слышал, что от тебя же, так сказать, в кулуарной беседе, что у вас как бы один из музыкантов вашего оркестра написал заявление с просьбой перевести его именно на подводную лодку. Вот чем это вызвано? Может, тяга к технике? Вот, причем, по-моему, он тоже играл на флейте. Ваша флейта же очень похожа на подводную лодку. Помнишь, я у тебя-то, когда мы шутили, отобрал ее и так пустил ее прям в воду. Она так вдруг прям только пузыри из всех, ты еще очень обиделся. Вот, пришлось там ее вылавливать.
1: А ты знаешь, да, кстати, вот подушки из чего делают на флейте, которые затыкают дыры?
0: Я думал про спальные. Я же-то рассказывал историю, кстати, про спальные подушки, когда одна купила подушку спальную, да, а там вместе с перьями курица еще прям дохлая, забыли ощипать, наложили. А вот на подушечке, вот ты говоришь, флитовые из чего?
1: Да.
0: Из мозолей.
1: Ну, почти так. Из рыбьих внутренних мозолей.
0: Ну, вот это интересно. Я просто...
1: А что интересно? Это элементарно. Вот берется рыбье тело,
0: так.
1: Изымается вот это все изнутри. И там такой вот такой, знаешь, что мальчики любят хлопать их так вот.
0: Наловят
1: рыбу и так хлоп.
0: А еще вдруг жарят их эти вот, кто киряет, любит из вобла достают и жарят на спичках.
1: Да нет, жарят это молоки такие.
0: Какие молоки? Молоки это у селедки. Я тебе говорю, как вообще как волк вообще морской.
1: Молоко, ты ел там, слушай, только ракушек.
0: Подожди, молоко, вот смотри, подожди, так, давай разберемся в порядке. Есть молоко, есть икра. Икру несут самки, а молоко — это то, чем оплодотворяют самцы селедок, самку селедки. И, пожалуйста, не спорь. И жарят не молоко. Молоко так достают, кладут и под водку едят. Молоко — это белая такая, фу, прибамбаса совершенно. Вот. А то, что вот жарят на этой, это чтобы рыба всплывала. Вот как у подводной лодки тоже есть там воздушный.
1: Ну а что ж там жарить? Ты же не будешь жарить.
0: Вот он скукуживается, и получается такой типа паленого такого вкуса. Вот Прохор часто так делает.
1: Вот, что, вкусно?
0: Да я не пробовал, но вкусно. Поэтому ты, наверное, это имеешь в виду.
1: Не знаю.
0: А если их не жарить,
1: то лучше расскажи. Вот точно, вы, да, же в основном осьминогами питаетесь.
0: Когда... Нет, это полная ложь. Чё, полная ложь.
1: Не правда?
0: Мы питаемся продуктами, взятыми с берегов. Исключительно. У нас очень хорошее, кстати, питание. И после каждого заплыва у нас санаторий с баней. Там с, в общем-то... Ну, я так говорю об этом, как будто прям сейчас я кого-то плаваю, у меня тут санаторий. Сейчас-то жизнь сложнее, чем тогда. Так что, понимаешь,
1: думать... Ну, тогда, да, за тебя все придумали.
0: Правильно,
1: да,
0: ты сплавал, приплыл.
1: Как написано так, сплавал Санек, значит, санаторий.
0: Санек сплавал, СС. Поплыл в этот самый, в санаторий, ССС. Это значит, Санек сплавал, в санатории был. Знаешь, палочка стоит, значит, дальше плывет. То есть пишется СССП. Значит... Что-то, по-моему, он как-то что-то не в себе. Ладно, ты давай все-таки расскажи о клапане. Вот мне очень интересно. Вот о флитовом.
1: Какой клапан? Я тебе что, механизатор, танкист, что ли?
0: А кстати, если тебе танк порушат, починить сможешь?
1: Починить?
0: Да, скажут, вот танк стоит, не работает, ни дуло не шевелится у него. Там... Вообще скажут.
1: Не, ну тогда зачем его чинить? Его лучше все утилизировать.
0: Ты мне скажи, где у танка маслофильтр?
1: У них нету масла. Они же, так сказать, там совершенно другая технология. Там все солидольное. Вот, то есть там настолько такие массивные рабочие части.
0: Представляю, как сейчас танкисты просто там... Придется просто не менять им. Да-да-да, давай продолжай.
1: Просто не в танке, ты че?
0: Танкистам, которые слушают тебя.
1: Как они слушают? У них наушники настроены специально на командира.
0: Ну...
1: Ну, какой, ну, они,
0: дальше про какой солидол. Они...
1: Да. Че солидол-то?
0: Ну, солидол. Ну,
1: смотри, если у тебя на подводной лодке там очень тонкая механика, да?
0: Тончайшая.
1: Там отверточки, прям вот очки ими чинить можно. Вот. Хотя на подводной лодке не берут людей с очками, потому что они застревают в скафандре.
0: Во-первых, обычно. Да, во-первых. А во-вторых, вот. Во-вторых, это опасно, потому что как бы если очки снимаются, то коридорное пространство кажется длиннее или шире. И как команда тревога, ведь все начинают бежать в одном направлении. И бывает, что в поворот не вписываются. Как бы вот после там определенной наработки решили не брать. Или он бежит дольше, чем надо, или сворачивает раньше. Ну, а за этого затыр происходит, падение.
1: А за потевание тушит. Очков, это же бич подводной лодки.
0: На подводной лодке никто не потеет.
1: То есть там сухой климат.
0: Вот именно дело не в этом. Это, кстати, парадокс вообще, парадокс подводной жизни, жизни подводников. Это замечено было давно, что такого понятия, как потовыделение, на подводной лодке вообще не существует. Ну, то что... есть то ли организм ничего не выделяет.
1: А это не приводит к атрофации потовых желез, потому что, ну зачем они нужны?
0: Нет, это потому что когда мы всплываем, то есть где-то буквально за полчаса весь этот пот и выходит, который накопился.
1: Угу.
0: Да.
1: Это же ужасное зрелище. Это
0: же ужасное. Наоборот, кое-кому нравится. То есть, во-первых, видно, что ребята... Ну, понимаешь, вот только поднимаешься наружу. Тут вот мне написали...
1: Парантик написали. Дай почитай.
0: Ты какой-то правдой.
1: Что?
0: Это как кошмар, правда. Невежливые у нас сегодня зрители. Да, так вот. И прям поднимается такой, и весь потный, говорит, да, он хорошо служил родине. Так что все нормалек. Кстати, еще хочу сказать, что знаешь, вот что самые экономные в армии, да, это все-таки вот подводный флот. Знаешь, объясню почему. Потому что там не нужен бинокль.
1: Ну да, это очень дорогостоящий. Даже, очень кстати...
0: дорогостоящий.
1: А что, в оркестровой службе тоже бинокли не нужны?
0: Нужны.
1: Да
0: нужны.
1: Не надо там бинокли.
0: Нужны.
1: Там лупа нужна.
0: Слушай, бинокль нужен, я объясню зачем. Чтобы видеть, как приплывает или, ну, чаще приплывает но объект, это... для которого нужно сыграть тушь или гимн Советского Союза.
1: А при чем тут? Это только морскому оркестру. Там один бинокль на всю военную оркестровую службу.
0: Если, например, Грачев приехал на поезде из Владивостока, самый главный в оркестре стоит на этой вышке, смотрит в бинокль. То есть один бинокль всегда.
1: Ничего подобного. У Грачева, кстати, вот чтоб ты знал, там наш специальный оркестровый вагон, то есть это все возит за собой.
0: Послушай, это ты это говоришь...
1: Нет, это солидно. То есть министр обороны приезжает так со
0: я
1: своим...
0: Я не этого имею, нет, Грачева.
1: А, ну да.
0: Другого совершенно. Ну, тот, да. Естественно, ясный перец, у него под фонограмму все шло.
1: У кого? У министра или у этого, который белобрысый такой был?
0: Нет, у министра, естественно.
1: Министр вообще музыку ненавидел, чтобы ты
0: знал. Белобрыс, он, кстати, был не Грачев вообще. Угу. У него его Элла звали, он был прибалтиец.
1: Ну, кстати,
0: депортированный.
1: Ну, кстати, потрясающий меломан. То есть у него огромная коллекция военной музыки всех времен.
0: Но торпедист никакой, я тебе скажу.
1: А нельзя совмещать две эти вещи.
0: Кстати,
1: вот ты в музыке не смыслишь явно ничего.
0: Ну правильно, зато я меньше всех плевал из флейты жеванной бумагой. То есть, помнишь чемпионат, так сказать, по флейтовому дартсу?
1: Ударцу?
0: Дартс. Игра такая есть. Ударцу. Дартс флейтовый. Когда берешь, жуешь бумагу и в специальную фу, сквозь флейту, и она летит бумага
1: какая
0: и шлепается.
1: Какая сквозь флейту? У нее дырки, дырка сбоку у флейты-то.
0: Какая дырка? Это приблуда-то вынимается.
1: Что-то вынимается. Это гобойные, тфу, дартс ну, называется.
0: Подожди. Гобойный — это, так сказать, крупный калибр.
1: Нет, наоборот, крупный калибр.
0: Подожди.
1: Да нет, ну
0: что
1: ты споришь-то?
0: Вот когда ты вынимаешь ту, куда дуешь, ты хочешь сказать, что ты не можешь как в подзорную трубу во флейту, что ли, смотреть?
1: А зачем мне, во-первых, смотреть? Я и так все вижу.
0: Послушай.
1: Мне вообще лупа.
0: Флейта — это, я тебе скажу, это такая трубка,
1: ну.
0: Правильно? Сквозная, у которой проделаны еще
1: ничего
0: дырки.
1: Ничего она не сквозная. Также она сквозная. Как стартовый пистолет. Знаешь, так. Вот стартовый пистолет, у нее дырка вверх. То есть им нельзя человека застрелить, направив на...
0: А если вынуть вот эту штуку, у которой дырка вверх?
1: Тоже, это уже не флейта будет.
0: Так правильно, вот мы из этих стреляли.
1: Ничего подобного такого не
0: да
1: было.
0: Да как ничего не... Ну, когда
1: потому
0: лично
1: что...
0: стрелял, он говорит, ничего подобного
1: потому
0: не было.
1: Не можешь, что же... Ты не можешь стрелять, да. У тебя столько пальцев нет, сколько на дырок заткнуть, чтобы она была как бы герметичной.
0: О, боже, да, он ничего не
1: понимает. У тебя вся бумага
0: понимает.
1: Разлетится по сторонам.
0: А изолента зачем? Изолента зачем?
1: Она же намокает на подводной лодке при погружении.
0: Что за подводная лодка? Это в санатории мы забавлялись. Там же отдыхали ваши эти оркестранты, приехали. Тоже в этот санаторий там и Грачев тоже приезжал. Мы после всплытия туда, у меня еще ставил ССС. Дескать, сплавал там, приплыл, дескать, в санаторий. А эти приехали его встречать, он тоже сплавал. И типа там... Играли мы.
1: Ну да, у них же, кстати, было вот когда предвыборная кампания министров обороны, они прям снуют, где не попадя, погружаются там,
0: вообще
1: прям
0: там
1: летают куда-то, да?
0: Кстати, один вот так и царство ему небесное, его сейчас редко упоминают. Погрузился, короче, не в акваланге, а в такой вот хреновине, типа, ну, есть такое понятие акваланг, да, mm-hmm. Есть понятие маленький водолаз, ну, это типа, а есть понятие БВ, это, знаешь, большой водолаз, это на цепи спускают такое чучело здоровое.
1: И там можно несколько человек сразу погрузить.
0: Ну, очень тощих только, а так у него такое окошечко здесь, иллюминатор, там все, и он такой, типа, там даже сам шевелиться толком не может, вот его, короче, спустили, а потом его оппоненты его там оставили, он там орал, булькал, булькал года два, пока кислород
1: ничего
0: не подобное. Кончился.
1: Нет, но дело в том, что было... все,
0: они защищал
1: все, они,
0: родину,
1: нет,
0: кстати.
1: Они все сваливают на оппонентов, ты его заметь. Чуть что не так, просто...
0: Так он-то свалить ничего не мог, он буркал только.
1: Он с дуру просто в своей фуражке вот этой аэродромной, знаешь, вот они в Азербайджане шьют такие фуражки.
0: Любили, да.
1: И она просто, там же положено на клапан давить, чтобы дышать, да, а фуражка не давала человеку. Вот она вся намокла, то есть он так вспотел, что фуражка прям намокла.
0: Еще я так представляю, вот он там смотрит, там задыхается, и рыбы целуют его в иллюминатор. Последнее, что он видел, целующие его рыбы.
1: Но я не думаю, что он это мог разглядеть, потому что там затуманивание сознания.
0: Ну, там, да, копоть всякая, да.
1: Да. Да. А потом, когда они целуют, там очень запотевает тоже все это.
0: Ну, вот, кстати, это вот такое о дружбе между классическими музыкантами и военными и моряками-подводниками. Да, то есть, кстати, ведь каждый род войск, да, он ведь как хочет. Он хочет, чтобы именно его представитель был министром обороны, никакой другой. То есть десантники хотят, чтобы был именно там из Рязанского десантного училища, который закончил. Моряки хотят, чтобы был нахимовец какой-нибудь, да. А вот что хотят стройбатовцы?
1: Ну, что ты меня спрашиваешь? Ты еще скажи там, как это самое, чем стропольщик отличается от маляра альтфрейщика?
0: Так, ну-ка, расскажи.
1: А что ты меня спрашиваешь?
0: Нет, ну вот маляр альтфрейщик.
1: Я тебе могу сказать, что когда сооружается какое-нибудь панно скульптурное, посвященное героям, патриотам армии.
0: Бородино,
1: вот,
0: например.
1: Да, вот каждый представитель каждого рода войск мечтает, чтобы его как бы прототип был более выпукл на этом барельефе. То есть, чтобы сразу...
0: То есть, знаешь, у кого человек... сбоку морда длиннее,
1: да,
0: как главный.
1: Да, вот он мимо идет, так, да-да, стук, значит, об этого. И так, о, это я споткнулся от стройбатовца, там, ага, например. И все стройбатовцы прям радуются.
0: А, кстати, мы вот здесь один раз, по-моему, к прошлому 23 февраля всем коллективом вылепили из списанного гипса, ну, вот там вот как гипсы и повязки с переломанных частей тела снимают, это же все выкидывается. Мы, в общем-то, нашли метод размельчать и снова вот из этих, то есть травм-то много было, потому что не ставят всякие там идиоты на ручной тормоз автомобиля. Вот. И, короче, слепили такую группу, где как бы она изображала братство всех родов войск. То есть там, например, подводник с маленькой подводной лодкой под мышкой, мичман с кораблем таким вместо вот беретки своей, у него, конечно, корабль, десантник там в такой в позе карате, ну и так далее, музыкант там с флейтой, с тарабоном, с гобоем. Вот, и все они, значит, плясали вот такой танец, как вот пляшут народности Востока, обнявшись так. Но они заняли весь коридор и всю эту скульптурную группу выкинули потом. А прям прохожие разобрали все это. Вот, ну что же, пойду я сейчас там, мне позвонить надо.
2: Эхо Москвы.

Как ты 5 вражеских танков поджег? Ранен, контужен взрывною волной. Был ты засыпан

0: не может организм человека перенести столько. И вот откуда взялось это браток.
1: Кстати, вот чего нет у вас, торпедистов, так это благодарной публики, которая слушает и прямо хлопает потом.
0: У нас благодарная публика мрет через 10 минут после выпуска торпеды.
1: Тоже, кстати, аргумент.
0: Так вот, и очень сильный.
1: То есть можно измерять успех воинского подвига музыкантов по децибелам аплодисментов. И как бы творческий художественный успех торпедистов по всплытию тушек, расчлененных вашим снарядом.
0: Ну, не расчлененных, а просто по всплытию тушек потенциального противника.
1: А там они целиком всплывают у вас? Как это обычно делается?
0: Ну, знаете, это когда у вас буйные фантазии. Я же говорю, торпедный аппарат ни разу не выстрелил за это время.
1: То есть, получается, вхолостую проплавал все вот эти годы.
0: Ну, практически да. Практически да.
1: И нечего рассказать.
0: Торпеды все целые до сих пор. Вот, кстати, там, в общем-то, вынимается из них все потроха и передаются сейчас детям.
1: Ничего подобного, ваши торпеды все давно уже налево ушли.
0: Ну, или налево ушли наши торпеды. Наши торпеды налево ушли, ваши флейты налево ушли, кстати. Да, но вы мне вот расскажите.
1: Это называется приватизация, кстати. В армии она тоже есть.
0: Какую роль занимает в военном оркестре капельмейстер? Или это фамилия такая?
1: Это не то, что фамилия, это целая династия вот руководителей знать, да. военных коллективов. Они роль исполняли всячески, начиная от библиотекаря военных нот. Вот. Это, кстати, более ответственная профессия, чем просто библиотекарь нот в оркестре, потому что надо же уметь рисовать символику.
0: Вот чисто капельмейстеру.
1: Да. Вот, то есть обязанность военного капельмейстера или как... или как его называют. Вот,
0: торпедисты.
1: Но у вас это торпедист, у нас это как бы дирижер. Вот, в принципе, это одно и то же. Угу. И вот он должен очень хорошо уметь рисовать оркестровую военную символику.
0: А я вот хотел такую вещь сказать. То есть как-то недавно вот по разнарядке всех сотрудников нашей радиостанции водили в концертный зал имени Петра Ильича Чайковского слушать одну там сюиту сораторий. Угу. Вот. И там, как ни странно, вот дирижер вышел, ну, и обычно он стоит задницей к публике. А тут он встал передом и начал так махать прям. Вот. Это как бы сразу все мы пришли к выводу, что это бывший капельмейстер. Потому что ведь всегда же он идет впереди своего оркестра, и оркестр видит только его, так сказать, филейную часть. И вот он дирижирует. То есть,
1: на
0: и,
1: самом
0: видимо,
1: деле, да. Это капельмейстер как раз вот того военного оркестра, который обычно во Владивостоке встречает Грачева. Вот когда тут приезжает вот. Туда отдохнуть, половить рыбки.
0: Белокурова вот.
1: Нет.
0: А, того,
1: вот
0: ну,
1: этого,
0: понял,
1: да,
0: понял.
1: Усатенького. В кепке.
0: А, да-да-да, все, я понял, о ком речь.
1: Вот. А это почему? Потому что у военных дирижеров морских оркестров принято дирижировать вот этими флагами. Вот как, знаешь, у них есть специальная азбука такая, они флагами.
0: Нет, это же они подают азбуку именно.
1: Правильно. Ну так, да. Так как военные музыканты, они обычно косят под настоящих военных, то и моряки имитируют моряков. И дирижер такой стоит с флагами, так раз, махает, раз. Да. А настоящий сухопутный военный дирижер, у него такая палка, вот, и он так, он не вот эта палочка, да, ну, да, а да. он так делает. Раз, вверх-вниз.
0: И там колокольцы еще, бубенцы висят на ней разные.
1: Нет. Бубенцы висят. Это татарские, кстати, как это, трофеи.
0: Экзибиционизм.
1: Нет, это трофеи татарских войск. То есть то, что вот русские князья и витязи отняли у татар, вот, до сих пор применяется в военной службе. То есть это просто носится. Это как военно-оркестровое знамя.
0: То есть типа вот трофеи.
1: Да, то есть мы, можно сказать, флаг тоже не спускаем. Он прям всегда реет. Вот. Но он такой с хвостиками, с колокольчиками.
0: Это как у древних греков. У них, например, на их стягах висели прям все стяги. Были, в общем-то, сшиты даже из отрезанных ушей поверженных врагов. Ну, такой флаг из ушей, я бы сказал.
1: Вот, не кстати, неплохо вот перенять это музыкантам настоящим. То есть да. это как бы символ уши его слушателя.
0: То есть это даже, я бы сказал, символ тонкого слуха и восприятия музыкальной вибрации.
1: Да, к чему мы все так вот стремимся.
0: Вы, да. Мы-то стремимся метко торпедой куда-то.
1: Ну, у вас тоже, кстати, есть такие акустики, называются. Они прям слушают. Тут торпеда ушла, и он слушает, куда она ушла. И какая у нее скорость.
0: Кстати, на самом деле, хочу сказать, вот, может быть, я открою какую-то военную, конечно, тайну. Вот, но на самом деле такой профессии, как акустик, нету. И никогда не было. Полностью это глупость. Это был...
1: А что же это такое?
0: Это было обычное, скажем так, в общем, хобби. Давайте спросим. То есть кто? Обычно служил акустиком. Вот человек, акустик, как бы так называемый, это человек, который был наиболее привилегированным на подводной лодке. В принципе, это был как бы не сын полка и не сын подводной лодки, это был сын капитана. Просто как капитан отправлялся в дальнее плавание. Он, естественно, боялся за своего отпрыска, остающегося на берегу. То есть квартиру он на кого мамку оставит, тот сразу девок понаведет. Там портвейна всякого. Он говорит, нет, сын, поплывешь со мной. Это такая специальная блатная как бы должность, типа, будешь акустиком. Все знали. По этой должности он там сидел, делал вид, что что-то слышал, и вроде он при папе, и вроде там то все 5-10 спокоен за подрастающее поколение. Потому что на самом деле, ну что он там может расслышать? Что он может расслышать, когда уже тогда были приборы, сложнейшие приборы, которые, в общем-то, там всякие эхолоты и прочее. Вот то есть полная фикция.
1: Кстати, возвращаясь, ты сказал военные тайны. Угу. В принципе, все военные тайны уже забиты в интернет, и ты можешь их просто перелистать и
0: посмотреть, там, свою туда внести какую-нибудь, там, например, о себе. Ведь вот, например, обо мне или о тебе что-то узнать, это тоже военная тайна.
1: Торпедист Саня. Да. Целая страница такая с разрезами торпед. Там,
0: да, что я знал.
1: Кстати,
0: да.
1: Очень важно, вот я тебе советую поместить... А какими движениями втирать масло в торпеду, когда она вот туда намазывается? Да. Ну, то есть круговые там какие-то, пошлепывания.
0: Кстати, ведь тут еще ведь такая ситуация, что торпеды, они как бы имеют все-таки тенденцию коррозировать постепенно, и поэтому в обязанность торпедиста входила еще также закупка еще на суше шпаклевки, чтобы затем исправлять, вот подкрашивать торпеды, можно... когда приходил главный.
1: Она может доржаветь до взрывчатки.
0: Ну, мы такого звали Нахимов. Доржаветь. Бывало такое, что, глядишь, уже лежит там такая ржавая это самая пыль и взрывчатка по центру. Вот. А когда Нахимов приезжал смотр делать, он первым делом к торпедам, если, не дай бог, где царапина, или какое слово неприличное написано, или там еще что-то там. Вот. Прям... ужас какой-то начинал твориться, мог прямо и сладкого лишить. Вот, поэтому торпеды, ну, как театр, начинается с сортира, правильно сказал Шекспир. Также вот подводная лодка начинается с торпеды.
1: Показатель престижа, как вот, конечно, опять же, твой 600-й Мерседес для преуспевающего молодого человека.
0: То есть просто необходимо.
1: Ты знаешь, на Мерседесе будет нацарапано что-нибудь.
0: Представь себе, позор. Что, да, или, например, вообще приехать сейчас куда-то не на 600-м Мерседесе. Это же срам какой-то. Лучше на метро.
1: Да, кстати, это тоже так... для вас, подводников, это выход, потому что когда вас судьба выбрасывает на сушу, ну, ты живешь в Москве, какое вообще тебе тут удовольствие, да? И я прям знаю, что ты вот иногда прям садишься в метро.
0: И прям едешь, там, да. Там давление более такое.
1: А твой любимый как бы кинофильм, это такой был сериал «Освобождение». Там в конце немцы прям метро затопили.
0: Вот, да.
1: И вот эти поезда, как подводные лодки там, значит, ездят.
0: Да, ты действительно, мне, общем, вот мне вообще нравятся водные стихии, на самом деле. Вот, то есть действительно я это очень люблю. И даже у меня есть маленькая модель. То есть ведь мы же когда уходили, демобилизовались, нам подарили какой-то по аквалангу. То есть вот, и каждому по действующему макетику подводной лодочки с надписью «Кировец» я очень часто сейчас запускаю ее в ванной.
1: Ага.
0: Да.
1: И там, кстати...
0: Почему ты сейчас сказал так, кого-то тебе я ее не дам все равно. То есть это как бы...
1: Нет, ну вот те маленькие человечки, вот, которые в этой лодке, это прямо вот как бы твои товарищи, да, там?
0: Ну, это зависит от силы воображения, да, она там разбирается, там как бы микроторпедисты, все это там есть, вот. Но как бы даже под лупой не видно черты лица, не настолько это тонкая работа, прямо скажем, не настолько. Так все-таки о роли капельтмейстера.
1: А что о роли капельтмейстера?
0: В оркестре. Диспут он.
1: Или ну, диспут. Это как поведется, потому что существует некая противодействующая сила этакого оркестрового быдла, который, если ты хороший человек, да, капельмейстер при том, он тебя просто сметет и переедет.
0: Ужас какой. Вот.
1: Это не человеческий, но это на войне, как на войне.
0: На войне как
1: то есть,
0: войне,
1: если ты в окопе там не гаркнешь, лежать там, заряжать, да?
0: Там вспышка слева, например.
1: Тебя просто могут там стрельнуть для забавы.
0: Так же и здесь.
1: Да, им же хочется пострелять. Там противник далеко, в него целится надо. А тут живой такой бегает капельмейстер, шарах его.
2: Вот, и... Это забава.
0: А вот насчет, так сказать, женской части населения, как у вас там было? Ведь я считаю, что вот можно смело женщин, значит, призывать в армию, в музыкальные войска. Ну, ты здоровый мужик, тебя надо заставить танк чинить. А дуть, например, во флейту могла какая-нибудь хрупкая там девица с фамилией, например, Зельцман даже. Чего? И она и в армии вроде служит, и дует нормально, и ходит. Почему там наберут... Почему женщины не берут вот военные оркестры? Я что-то не понимаю. Ладно, там торпедистка.
2: Нет, она, их не там, брали до перестройки, потому что считалось нельзя. Вот. А потом, пожалуйста, они прям хлынули в армию.
0: То есть именно вот в музыкальные?
2: Да, именно потому что вот мы шьем же форму сами, а для них это прям раздолье. Вот они даже иногда спросят там: «Мишенька, давай вот тебе пиджачок».
0: Это
2: там,
0: какой ну, Мишенька?
2: Кто ну, такой вот Мишенька? Такой, который со скрипочкой ходит, такой кучерявенький. Вот, у него вечно пиджачок порванный. Ему прям предлагают эти вот девушки, да, военные, говорят: «Мишенька, давай мы тебе пиджачок новый сошьем, а то нам прям вот делать больше нечего».
0: Ну, вообще, я знаю, что ты на военный оркестр целиком противник расстреливал просто из забавы. Потому что в плен брать их нет смысла. Но одно дело торпедиста взять в плен, узнать там, в какую сторону жерло повернуто. Так, вот. А что с музыкантом-то, что он там, какой нотой, так все известны в интернете, вот они есть. Вот. Поэтому как бы пользы-то никакой нет, ну, в том смысле, что даже противнику. Вот.
2: Но иногда бывало там, как? Они, знаешь,

0: тут моряков, какие у них обветренные морские лица такие красные. Вот, ну, они же они не ожидали там. У нас тогда столько пива не было.
1: Да,
0: вот,
1: да,
0: они
1: да.
0: приезжают, вот, отец прям пивные у всех рожи.
1: Такие, да.
0: Мы про это не знали раньше.
1: Не знали, а
0: думали, что это все капитаны прям морские.
1: Кстати, вот все-таки у нас она происходили дружеские такие вот состыковки подводных лодок там разных стран, там блока НАТО, и вот как бы ну, с целью там, например, учения проводились совместные, там бывало такое. Вот. А вот что-то о совместных выступлениях, так сказать, оркестра там какого-нибудь.
0: Нет, бывало.
1: Вот, ну, знаешь,
0: в принципе,
1: тут,
0: это давнишняя традиция, она круче, потому что во время войны были специальные такие аэродромы заправочные, куда могли приземлиться и заправиться представители любого войска.
1: Ну да, да.
0: То есть вот они, например, там стреляют в воздухе, да, но им положено, им командир Сталин им приказал, да, Гитлер велел, и давайте стрелять. В принципе, им пофигу, да. Вот кончился бензин их, этот летчицкий.
1: Да.
0: Они прям садятся, вот, заправляются, закуривают друг у друга там.
1: И вот. Дальше в него.
0: Да, то есть западло было вот стрельнуть, например, на этом аэродроме. То есть я прямо считал, что это, ну, не культурно.
1: Не культурное действие было.
0: Вот. Кстати, интересно, вот у них, у асов, да, вот этих западноевропейских, у арийских.
1: Кстати, ведь они же так, типа, называли нас летчики морей, тоже да. с некоторой завистью к нам.
0: Вот, у них были специальные зажигалки такие, изготовляемые фирмой Хольстон, то есть это древнее пиво, оно еще и практикуется на изготовлении зажигалок. И вот у них как? Вот тебя сбивают, да, ты фашистский ас, да, тебя сбивают. И ты, прежде чем катапультироваться, ты должен прям достать сигару свою фашистскую, щелкнуть этой зажигалкой, значит, закурить, и после этого катапультироваться виде, да, прям в руке, чтобы зажигалка.
1: И сигару, чтобы по-важному.
0: А наши вот эти партизаны, да, и летчики.
1: Да-да-да.
0: Вернее, партизаны-то ни при чем, как раз вот летчики. Они когда
1: партизаны ведь войну выиграли уже всем
0: известно. Да, ну, да. Кстати, основные летчики были из партизан самые такие.
1: Да,
0: вот,
1: да,
0: они
1: да,
0: прям
1: да,
0: смотрели да. на самолете там кружат, смотрят фашисты. Сбитый, падает. И они,
1: и курит такой.
0: И они прям садятся там, где он упал.
1: Да-да-да.
0: И в обломках начинают копаться, что и достают эту зажигалку. Но зажигалку они достают не чтобы прикурить, а значит, у них считалось престижным. Ну, как вот на комбайне. Ты вспахал там гектар земли, ты Да-да-да. Звездочку рисуешь на комбайне.
1: Так же вот эти
0: зажигалки. А они зажигалки отрывали крышку, где Хольст написано, и прям приваривали, просили механиков там в аэропорту.
1: Ну, не как просили, это обязанность была механиков.
0: Да, приварить. Просто, да. Вот, то есть, если ты в аэропорту не привариваешь там, не приваривал, то тебе просто это самое. А вот не выдавали вот эти наркомовские 100 грамм, это считалось провинностью.
1: А это вообще не для летчика лишиться 100 грамм, это, как, я не знаю.
0: Позор.
1: Как для торпедиста вот третьего С.
0: Ну, да.
1: То же самое. Кстати, хотелось сказать, что действительно, откуда пошла эта легенда о том, что звезды рисовали.
0: На комбайнах?
1: На фюзеляже и на комбайнах. На комбайнах рисовали портреты семьи, любимую свинку
0: Нет,
1: свою.
0: Нет, колоски рисовали.
1: Колоски. Ну, колоски это потому, что как бы завод был
0: Нет,
1: по,
0: ну, там
1: по производству
0: просто,
1: комбайнов
0: просто,
1: таких.
0: Просто нет, когда ты пашешь, например, ты специалист по закосу ячменя.
1: Да, кстати, ты рисуешь, это очень важно.
0: Да,
1: это
0: ты рисуешь важно.
1: Ячмень или там
0: вот, у тебя ячменный комбайн специальный с ячменными ножами там такими отточенными.
1: Як называется.
0: Да, это специальная фирма такая комбайнов.
1: Да, Як. Ну, ячменный комбайн.
0: Вот, это очень важно, потому что послать, например, пшеничника там горох комбайнировать...
1: ПК.
0: Ты считаешь, что там тебя заставят на флейте играть.
1: Кстати, горох, на самом деле, это отдельная совершенно культура. Вот ее ты, пожалуйста, не трогай.
0: Но это все равно, что да, симфоническая музыка и музыка регги.
1: Да, совершенно разные вещи. Так вот, кстати...
0: Их можно, кстати, скрестить вот, чисто таким мичуринским способом. Это... Симфорегги.
1: Кстати, на самом деле, вот что, по-твоему, гречиха? Гречиха — это и есть как бы вот
0: это,
1: смесь гороха и ржи.
0: Это эксклюзивная ржи. Российская культура.
1: Ой, извинись, ячменя.
0: Да.
1: Не путать с этим, который на глазу у тебя вот сейчас.
0: Это не ячмень.
1: А, это извини, да, прости.
0: Это специальная такая,
1: я
0: понял. Это маленькое зеркальце.
1: Ну ладно, уж это уже лишнее зеркальце, господи. Послушаем лучше, что нам скажет сейчас один замечательный человек.
2: Председателя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета товарища Якова Михайловича Свердлова. поработал изо дня в день с товарищем Свердловым,

0: чем особенно ясно, что его исключительный организаторский талант обеспечивал нам то, чем мы гордились полным правом. Он обеспечивал возможность дружной, целесообразной, организованной работы, которая была бы достойна организованных пролетарских масс, той работы, без которой не могло бы быть успеха, и которая всецело отвечала потребностям пролетарской революции. Память о товарище Якове Михайловиче Свердлове будет служить не только символом преданности и ультонера своему делу, не только образцом сочетания практической трезвости и практической умелости, полной связи с массами, с умением их управлять, но будет служить и залогом того, что все более и более широкие массы пролетариата пойдут все вперед и вперед к полной победе коммунистической революции.
1: Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, the world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
2: Mrs. Mia Wallace.
1: And how about your fellow here?
3: Who's the Vega?
1: All right, let's see what you can do. Take it away.

земле нас вражий сот. В бою всегда быть должен первый, и поднял ты в атаку взвод. Страницы памяти листая, я вижу,

0: Эхо Москвы.
1: 40 лет тому назад Ленин начинал свою революционную деятельность. Тогда была во всей России очень небольшая группа лиц, которая разделяла его точку зрения. Бороться тогда приходилось в очень трудных условиях царского режима. Например, в 1896 году, Новый год, мы встречали при дворилке. Каждый сидел в своей камере. Но, кроме того, были еще трудности в том, что приходилось часто сговариваться по таким элементарным вопросам, которые ясны теперь для каждого комсомольца. Громадную работу проделал Ленин по организации большевистской коммунистической партии. Громадную работу проделал он по организации рабочего класса. Победа рабочего класса в октябре неразрывно связана с именем Ленина. Но как бы ни были трудны, тяжелы те или другие моменты борьбы, Ленин всегда ни на минуту не колебался в том, что дело социализма победит. 13 лет уж как умер Ленин. Но все помнят, как в первые годы существования советской власти, когда шла отчаянная гражданская война, как в эти годы, руководя фронтами через целый ряд товарищей, Ленин в то же время давал указания о том, как надо строить социализм. 13 лет уж, как умер Ленин. И за эти годы проделана громадная работа под руководством партии. Заветы Ленина проводятся в жизнь. В нашей стране советов нет больше капиталистов, нет больше помещиков. Ленин умер, но дело социализма победило в нашей стране советов. Оно победит во всем мире. Il y a déjà 13 ans que Lénine est mort. Mais l'œuvre auquel il a sacrifié toute sa vie s'épanouit de plus en plus dans notre pays soviétique. Les millions de travailleurs, des fabriques et des champs collectivisés sous la direction du Parti communiste organise le socialisme. Il n'y a plus de capitalistes dans notre pays. Il n'y a plus d'exploitateurs dans notre pays. Vive l'œuvre de Lénine, vive la révolution socialiste dans le monde entier.

того времени, как на Международной женской конференции, которая происходила в 1910 году, германская коммунистка Клара Цеткина выдвинула предложение 8 марта сделать днем смотра достижений на международном фронте борьбы за раскрепощение женщины. При власти помещиков и капиталистов, при старом хозяйственном укладе женщина была порабощена. И вот 25 лет идет эта борьба. Вы знаете, как товарищ Ленин передавал, как в своих речах, в своих выступлениях, как подчеркивал он важность борьбы за раскрепощение женщины. Советская власть с первых же шагов обеспечила женщине равные права с мужчиной. Но не раз Владимир Ильич говорил о том, что полного раскрепощения женщины можно добиться будет только тогда, когда у нас будет победа коллективизации, победа колхозного строя. И вот, товарищи, вы видите, к этой годовщине, к 25-летию Международного женского дня, мы можем прийти и сказать, в нашей стране Советов под руководством партии мы одержали победу и на фронте раскрепощения женщины, такую победу, которой нет еще в других странах.

Прогресс оказался сильнее реакции. Невежество, варварство. И поэтому-то все прогрессивное человечество так прислушивалось к борьбе, к биению пульса во время ленинградской защиты. Является ли случайностью тот высокий патриотизм, который налицо оказался в Ленинграде? Является ли случайностью та исключительная революционная доблесть, мужество, беззаветность, которую оказало население Ленинграда? Буквально все население, рабочие, интеллигенция, домашние хозяйки, и, словом, все население? Конечно, нет. Ленинград является не только колыбелью Октябрьской революции, но Ленинград является колыбелью революционной русской мысли с очень отдаленных времен. Ленинградский пролетариат учился у Ленина. И старые поколения Ленинграда показали величайшую доблесть во время гражданской войны. А вот теперь мы, представители старого поколения, должны открыто признать, что молодое поколение не только не уступает в исторической доблести сходящих со сцены поколений, а на вас высоко подняло революционное знамя Ленинграда.

Проходит время, меняется обстановка, встают новые и новые задачи, но путь, указанный Лениным, был и остается единственно верным, единственно правильным путем.

0: Одно только удивительно, почему при такой насыщенной беседе у наших слушателей не возникло никаких вопросов к нашим ведущим и собеседникам.
1: И почему-то, да, никто сегодня особо и не стремился набирать 203-19-22. Видимо, праздник так всех убил наглухо, что просто никто не в состоянии был совершить эти акции верчения диска.
0: Или все просто легли на дно.

0: Мне не хотелось бы предвосхищать дискуссию, которая развернется на вашем съезде. Но, выступая от имени по поручению Центрального комитета партии, я бы считал возможным высказать некоторые соображения о делах, заслуживающих особого внимания профессиональных союзов, о задачах и решениях которых они призваны внести особо весомый вклад. Начну с экономики. Чем специфичен сегодняшний день? Тем очевидно, что в центр экономической политики поставлена борьба за эффективность общественного производства, за высокие качества работы во всех областях и на всех участках народного хозяйства. Эффективность и качество – ключевая задача 10-й пятилетки. Но не следует забывать, чтобы эта лаконичная и точная формула не превратилась в приевшуюся фразу, надо каждодневно с пристрастием проверять себя. А все ли делается для ее претворения в жизнь? Тут профсоюзам есть где приложить силы. Есть где развернуться. Возросшие масштабы и сложность нашего народного хозяйства остро поставили вопрос о совершенствовании планирования и управления, об улучшении всего хозяйственного механизма. В этом направлении ведется большая работа. Центральные, плановые и хозяйственные органы заняты подготовкой соответствующих конкретных предложений. Эту работу очень важно не затягивать. Партия придает ей огромное значение.
1: Совершенно правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Вы знаете, вы очень хорошо разговариваете, причем вот те вещи исторические, которые вы говорите, мне очень нравятся, например.
1: Спасибо,
2: я,
1: спасибо.
2: Я, правда, человек брежневского периода, и, конечно, хочу, чтобы жизнь улучшилась у нас. Но вы молодцы, вы так можете вести беседу, вот разные темы переговариваете, просто я так смеюсь, хочу, честное слово.
1: Спасибо, мы
2: записываю
1: очень...
2: даже ваш юмор.
1: Спасибо, спасибо вам
2: это
1: за звонок.
2: Говорил Борис Прохорович.
1: Спасибо, Борис Прохорович. Спасибо. Действительно, как бы вот мы просто делились с вами даже скорее своими воспоминаниями, нежели чем-то другим. Правильно я сказал, да, сформулировал?
3: Да, я даже принес, вот перед этим оратором выступал мой прадедушка внучатый,
1: да, да.
3: Или как племянчатый.
1: Девственный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Я очень рада, вот, что вы все-таки звонки стали принимать. И я счастлива, что вы предоставили мне возможность вас поздравить.
1: Спасибо.
4: Же слушаю.
1: Спасибо.
4: Я звоню редко, но слушаю. Очень трепетная была в прошлый раз передача «Мама и грудничок». Но это слишком для меня волнительно было на эту тему говорить. Вот.
1: Да, но тоже был человек с большим опытом. Как
4: да, но вот Андрей Орлов, я тогда позвонила, когда грудничок гриппом болел.
1: Ага.
4: Вот Андрей Орлов прямо вот спас своими советами, он без усложнений выздоровел, спасибо.
1: Ну вот видите, спасибо вам.
4: Вы передайте тоже ему поздравления.
1: А он нас, конечно, сейчас слушает, просто само собой он уже их наверняка слышит. Вот, и спасибо, и дальше вам здоровья, в общем-то, и удачи разной.
4: Ну, конечно, а я вас очень люблю, и видите как, я скромно там сижу, подчиняю приму, вот, но когда вы сказали, что никто не звонит, ну как же мне не поздравить?
1: Да нет, звонило-то много народу, просто мы как бы были не в силах совершить подъем, вот.
4: Ну хорошо, я вас поздравляю, вы молодцы, так держать.
1: Спасибо. До свидания. Вот как бы наша программа помогает и практическими советами. Вот выздоровел ребенок даже у нашей замечательной радиослушательницы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
5: Алло.
1: Да-да-да.
5: Эхо Москвы.
1: Да, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Доброе утро.
5: Приятно слышать, когда люди пожилые вспоминают брежневские времена.
1: Ну что ж поделать, это же ушла эпоха, понимаете. Но даже мы не столь вспоминаем брежневские времена, как вы, наверное, догадались, мы вспоминаем те два, а кому и три года выпавшие как раз на эти времена. Не совсем легкие, да.
5: Вы знаете, я-то постарше, наверное, вас. И вся моя юность прошла в те времена в брежневские, и работа, и учеба. Я эти времена вспоминаю как самое лучшее время в моей жизни.
1: Ну что же, спасибо, спасибо вам за этот замечательный звонок. Просто я хочу, Антон, тебе что сказать-то, что и ты вспоминай службу в своей подводной лодке как самое лучшее время,
3: потому что там произошла встреча с тобой, когда ты со своим оркестром приехал встретить нас, моряков, которые просто
1: приплыли. Да, и свистнул я еще. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Спасибо вам, я, правда, только подключился. Не знаю, вы с юмором это делаете. Если без юмора, то да. Спасибо вам большое. С такой радостью я прослушал этот голос, хотя его и ругают сейчас, но наше поколение при нем не видело того горя и тех слез, которые мы наблюдаем сейчас. Спасибо вам.
1: Спасибо, спасибо. Я думаю, что скоро вот этот замечательный исполнитель тут как бы с юмором. Конечно, мы это делаем, мы делимся воспоминаниями об армии. Какой может быть юмор, правильно? Юмор и Красной армии несовместимы, как, скажем, портянка и балетный тапочек. Ну, это чешка балетная. Чего ты на меня смотришь? Ты же музыкант. Ну,
3: а в чем я пытаюсь танцует балета? В уме, но действительно несовместимо
1: никак. Можно обмотать, собственно. Да. Так вот, скоро этот замечательный исполнитель, ведь можно будет выпускать компакт-диски. Я думаю, что
3: ну, будет. Есть же уже как бы специальный менеджмент, люди, которые занимаются менеджментом этого солиста.
1: Что же, и на этой жизнеутверждающей фразе я хочу тебе сказать: виляй кормой отсюда.

0: из дневников опоссума.
1: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети. До свидания.
0: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе «Опоссум».

0: В гостях у программы «Монморанси» сегодня подполковник, член офицерского корпуса России Александр Черномашенцев. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
0: Я рад приветствовать вас в данной студии. Хотя, в общем, тема нашей сегодняшней беседы будет относительно невеселая. Я хотел бы изначально попросить вас прокомментировать композицию музыкальную, которая вот выше прозвучала, чтобы как-то наши радиослушатели ассоциировали ее с теми действиями, которые совершаются недалеко, собственно, от нас. Ну, согласитесь, что недалеко, но тем не менее далеко. Потому что даже если в соседнем доме сейчас кто-то вывалится из окна, это далеко, а с другой стороны и близко. Но это я что-то запутался, извините.
1: Но на самом деле это был гимн Третьей мировой войны. Потому что Первая мировая война началась там же, на Балканах. Это был гимн борьбы сербского народа, славянского, более того, русского народа против НАТО.
0: Скажите, пожалуйста, Александр, а с какого времени и сколь долго вы находились в Югославии? Потому что МК, миротворческий контингент, да, который введен, это, в принципе, относительно недавно. И с его вводом как-то вроде бы вы оттуда и ушли. Но вы были одним из первых.
1: Единственных.
0: Не могли бы вы немножко поподробнее рассказать о том, как это началось, вообще, что сподвигло вас поехать? А, кстати, как это получилось? То есть, ну, как туристическая поездка, каким образом вам это удалось просто туда попасть и занять там то положение, которое вы там действительно занимаете и занимали?
1: Ну, история вкратце такова. История начала моих отношений, моего попадания туда, на ту местность, далекую, как вы говорите. Но я считаю, она не очень далеко находится и очень близка по духу для нас, для русских людей. История такова, что в начале апреля я завершил свою очередную незапланированную творческую командировку в один из регионов, горячих и жестоких. И после этого до меня дошли вести, что какие-то регулярные войска НАТО бомбят братский народ сербов. Я участвовал активно во всех движениях, которые происходили в Москве. Митинги, пресс-конференции, демонстрации против НАТО. Также, так сказать, в разбомблении посольства НАТО, где мы нанесли ущерб на 102 тысячи долларов. Я и мои друзья. Просто русские люди все. Даже я видел одного попа, который с рогатки стрелял по окнам. Не знаю, кто такой. Но просто был поп, который вытащил из одного кармана рогатку, из другого кармана вытаскивал шарики от подшипников и стрелял по окнам посольства американского. Ну, вот такой мы мощной русской шайкой одолели посольство. И после этого, к середине апреля, меня уже не было здесь.
0: Я помню, да, вот ваше сообщение, когда вы сказали, дескать, Александр, я уезжаю в Югославию. Я как-то, ну, не то чтобы не поверил в это, но отнесся к этому как-то более чем, видимо, легкомысленно, потому что для меня все-таки было, ну, как-то загадка. Вот, к примеру, я, да, приеду в Югославию в тот момент. Куда мне первым делом нужно было бы там пойти? Ну, как это все вообще происходило? Вы же не просто поехали то, как турист или вульгарный журналист, который, там, прячась с камерой по окопам, снимает горячие всякие приблуды. Вы же непосредственно участник. То есть, более того, вы руководитель.
1: Абсолютно верно. Как я туда попал? Это более чем загадочная история. Во-первых, я там был уже, вот, в 1994 году.
0: Там тоже были какие-то события в то время, да?
1: Да, да, да, да. И в то время у меня была незапланированная творческая командировка в район Краины, Боснии, Сараево. Тот регион, Тогда были другие события. Разделительная полоса НАТО. Также были наши десантники и так далее. Ну вот. Но в этот раз я поехал туда, не представившись, не объявившись никем никак. Просто поехал человеком, который открыл себе визу. Потому что я знал, что на начало войны наше правительство, наши люди не помогли никому ничем. Ни одной ракеткой, ни одной таблеткой. Я поехал туда, так сказать, на свой страх и риск. Потому что я знал, что к русским людям именно в этой войне будет не очень хорошее отношение. Потому что мы участвовали в переговорах в лице Черномырдина и прочих, так сказать, лидеров демократического толка. Но ничем мы им не помогли. Даже больше того, потом получилось так, что при продаже Косово мы еще были в доле. То, что отняли у сербов, мы на самом деле были в доле. Потому что мы им больше того, чем ничем не помогли, так мы еще вошли в какой-то контингент и так далее и тому подобное. Страшная ситуация для наших братьев-сербов. Очень страшная. Они потеряли святое.
0: Хотелось бы немножко поговорить вообще о албанцах, об Албании. Когда я первый раз увидел репортаж, если вы помните, у них начались все эти путчи-бутчи из-за того, что лопнули их коммерческие банки. Ну, в общем, достаточно такая банальная ситуация. И началось какое-то внутри этой Албании восстание. Меня удивило вот это огромное количество взрослых людей, которых показывали по телевидению, которые из доставшегося на халяву оружия просто с горя там лупили в воздух куда ни попадя. Кстати, так же они стреляют и не с горя, а от радости. То есть недавно показывали тоже какие-то кадры, у них какая-то там радость, они тоже стреляют вверх из этих автоматов, что дети малые. Мне так кажется, что в России, ну не то, что там неправильное представление об Албании и об албанцах, но и просто вообще такого представления не существует. Не могли бы вы вкратце поведать все-таки, кто главный противник или соперник сербов в данной ситуации? И немножечко вообще о истории Албании, вообще об албанцах. Что это за люди? Что их так вдруг это вспучило резко? И что им вообще нужно? Сейчас, секунду.
1: Но на самом деле их пучит регулярно. На самом деле.
0: Последний, в общем, причина, да. То есть...
1: Последний факт, о котором я вам могу поведать, Александр, а также нашим радиослушателям. Вы помните такую фирму Mobitex, которая ограбила все наши коммерческие предприятия и украла несколько миллионов, десятки, а может быть сотни миллионов долларов на строительстве Белого дома, который был реставрирован после расстрела демократами, когда был там главнокомандующий Альберт Михайлович Макашов, мой старый друг, брат и соратник. Помните эту историю?
0: Да.
1: Хозяин этой фирмы, Mobitex, оказался албанец.
0: Да.
1: Вы знаете,
0: но это уже и было известно в тот момент, когда подписывались договора. И...
1: Все было известно. Но это, опять же, удар в сторону наших братьев-сербов. Но это... Неважно, как скажут наши братья-сербы, небытно. Так вот, на самом деле ситуация такова, что много-много лет назад был такой царь Душан. Душан Силан, который отвоевал эту территорию турков. Вот, это была Косово и Косово поле. Это была святая территория братьев-сербов. После этого... На соседней территории, уже, так сказать, в Албании, жили некие албанцы. История этого народа мутная. Они не похожи, они с Европой, у них нет никаких родственников и так далее. Вот. Это, так сказать, какие-то мусульманины и цыгане, что ли. Не знаю. Но в Европе у них точно родственников нет. Хотя у них язык мусульманский, но я думаю, они его... приняли, так сказать, туркские какие-то начала из каких-то... Потому что я общался с ними. Я думаю, из каких-то, наверное, тактических соображений. Ничего более. И их, в принципе, вселили на территорию Косово поля по их просьбе. У них не было никогда ни в каких-то скупчинах, то есть думах и так далее, никаких голосов. Они просто жили на уровне каких-то цыган.
0: А, то есть им разрешили, дескать, поживите.
1: Да, да. Вот. Их пустили в гости. И позднее, что из этих гостей получилось, вы прекрасно видите. Вы прекрасно видите. Вот. А, так сказать, если углубимся на 50-летнюю историю назад, то я вам поведаю немножко об этом. Вот. Скратим, так сказать, наш абзац истории до 50 лет. Во время Второй мировой войны Эмир Ходжа, это бывший руководитель коммунистической Албании, он попал под влияние Ми-6. Это английской контрразведки. Это была Вторая мировая война, это примерно конец, 44-45 год. И к 46-48 году, примерно так, под влияние Ми-6 попала Сигуриме. Это державная безбедность, это, так сказать, государственная безопасность Албании. И они стали распространять свое влияние уже на Косово поле, то есть на Косово и Метохию. В основном сначала на Метохию. Вот. Даже физически это ощущалось тем, что именно в то время началось строительство туннелей. Вот. И в течение порядка 25-30 лет рылись туннели с территории Албании в район города Призрань. Вот. Эти туннели были величиной в 17-18 километров. Человек почти в пол, вот я, во мне рост примерно 175, но я немножко согнув голову, могу ходить по этим туннелям. С воздухоотводами и так далее, как все положено. Вот. И я мог свободно пересечь, не, так сказать, миную границу, не пересекая, так сказать, формальные посты и так далее, я мог перейти на территорию Метохии. Два туннеля во время боевых действий сербы нашли, заминировали, один туннель до сих пор не нашли. Но это уже не важно, потому что территорию уже отдали. Не важно, но факт есть факт.
0: Ну, а вот если найдут и как-то... Ну, в дальнейшем, ведь этот туннель, он имеет определенное

0: что именно в этот момент на конец Второй мировой войны они заплатили ту цену, за которую албанцы поплатились тем, что находится под землей. Все, что выше от земли, кукуруза, горы, все, что на горах растет, извините, не горы, внутри горы тоже было чужое, все это было ихнее. Вот. За это они их пустили в другие области влияния, над которыми они имели, так сказать, свои владения. А все, что ниже, это уже принадлежало им, принадлежало Англии. Вот. А что они им предоставили взамен? Они им предоставили рабочие места хорошие в Европе. От 5000 марок и выше, то есть от 3000 долларов и выше, рабочие места в Европе. Потом они разработали им абсолютно адаптированную под мусульманство программу с развитием детей и так далее. Вот. И вот именно вот это и явилось ключом к тому, что, что явилось глобальным, глобальным бедствием. Они их пустили в свой бизнес. Никому не секрет, что Англия контролирует 90% наркобизнеса во всем мире через свою структуру МИ-6. Вот, они их пустили в основном на транспортировку наркотиков по всей Европе, а также они участвовали в транспортировке наркотиков в Латинской Америке и в Африке. Это лица албанской национальности. Благодаря своей замкнутой, вот, национал-генеративной какой-то там структуре, дегенеративной. Вот так.
1: А, извините, что я вас перебиваю. Как-то в приватной беседе вы рассказали мне весьма такую интересную историю. То есть я спросил насчет... Ну, у меня был вопрос касаемо, собственно, половой жизни на войне, особенно с представительницами вот, вражеской стороны. Вы сказали, что не просто неинтересно, а даже нельзя. И рассказали вот историю о, скажем так, жизни албанских семей. Вот, может быть, вы сейчас расскажете ее тоже, чтобы как-то вот слова о некой такой дегенеративности подтвердить обычными попросту.
0: Ну, вкратце это примерно выглядит так, Александр. Мы не будем, так сказать, расходиться в чувствах и эмоциях. Все примерно выглядит так, что албанцы живут кланово. И ихние половые ритуальные услуги, которые они друг другу предлагают, они примитивны. То есть примерно выглядит так. Когда женится молодой парень в возрасте до 20 лет, который еще не знает жизни, естественно, у него нет никаких денег и так далее. А у мусульман принято выкупать своих жен. За него папа платит порядка, ну, какую-то сумму, порядка там 20 тысяч долларов и выше. То есть 20 тысяч долларов – это порядка 30 тысяч марок. Вот 30 тысяч марок и выше, потому что на этих территориях больше дойчмарки проходит. И, кстати, в Европе единственная страна, которая пользуется долларами – это Россия. И мы молимся этим долларом. Я не понимаю ничего, но такова жизнь. Вот. Неважно. Ну, вот это вот 30-50 тысяч марок стоит хорошая девушка.
1: Естественно, папа эти деньги заработал тоже на наркоторговле в молодости. Ну, откуда вот человеку, живущему, этом... по сути, в горах, взять 20 тысяч долларов, в принципе?
0: Об этом история умалчивает. Понятно. Мы же разговариваем о половых отношениях.
1: Прошу меня извинить.
0: Вот. И дальше ситуация происходит таким образом. Он сыну говорит: женился, все хорошо, но ты же мне деньги должен. И отправляет его в иностранство. В Германию, в Швейцарию, в Данию, в Бельгию. Куда есть дорога? И откуда идет дорога? Кстати, наркотики в Европе называются дорогой. Драгой. Неважно. Вот. И дальше ситуация такова. Человек уезжает на заработок денег. И остается у него жена. И вот он приезжает счастливый. Через 4 года. Через 4 года человек возвращается, привозит папе и говорит: папа, на тебе долг 50 тысяч марок. А смотрит, а у него уже трое детей. А ему папа и говорит: сынок, но ведь время-то идет. Честное слово, Александр, а время-то идет, сынок. Вот на таком уровне.

0: продолжаются отношения.
1: Мало того, опять же, существует ведь такая, ну, версия, или, может, это реальность, что в случае гибели мужа женой могут пользоваться братья онного погибшего.
0: Абсолютно верно.
1: С практически дикое кровосмешение. И то же самое, что вот с портретом Павла, который висит тут у нас. То есть их должно пучить глаза и какое-то быть... Ну, то, что, в принципе, называют голубая кровь, это же...
0: Гемофилия.
1: Да, да, это один из признаков такого вырождения, связанного с кровосмешением родственников. Но скажите, Александр, а как же тогда получается, что люди, которые вот живут такой странной, ну, жизнью, да, все-таки достаточно организованно вдруг начали какие-то действительно военные действия против другого народа. Ну, понятно, что их там на это воодушевляли вот эти самые МИ и так далее, но тем не менее, значит, среди них есть тоже какие-то люди, так сказать, с выдающимися способностями организаторов. Вот приходилось ли вам общаться с такими людьми? Ну, выделять из целого такого народа, вот из албанцев, каких-то личностей, есть ли там такие?
0: Ну, вернемся к портрету Павла.
1: Да.
0: Я не верю, что в царской семье были какие-то такие же проблемы. Я в это просто не верю. Очень много наговаривали на царевича Алексея. Я в это не верю.
1: Да я не про царей, я про нашего Павла, который этажом ниже. Это их...
0: Ага, ага. Я понял, да, понял. Безусловно. Но этот может быть. Он современный, молодой, энергичный. Да. И семья его тоже прожила.
1: Неплохо.
0: Возле жизнь. Большого театра.
1: Да, да.
0: Да. Вот. Ну, неважно. Извиняюсь, Александр. Все-таки мы, и ты, и я, мы не оскорбили
1: никого, слушай,
0: монарших особ.
1: Да.
0: А что касается этих людей, ну, я могу сказать так, что у всех малых народов, будь то там чеченцы, дагестанцы, там, и какие сейчас проблемы, вот мы вести с тобой слушали и так далее, у всех малых народов существует комплекс мелконациональный. Если мы возьмем терминологию, которые относятся к терминологии, так сказать, ведущих психологов мира, там таких как Карнеги и так далее. Вот. Это гомосексуальный комплекс. Это когда малые народы трутся возле друг друга, малые люди сгущаются, вот, и друг за друга готовы сделать все, невзирая на нормы общественной морали. Ну, было что? Они на это не смотрят. Это проблема. Это та проблема, над которой бьются многие ученые, но ничего сделать не могут. А все заключается в том, что даже если их количество превышает, они все равно живут кланово. И дальше того, дальше на самом деле они не чувствуют связь между временем и людьми. Они видят своих родственников, а дальше они ничего не видят. Потому что им приятно. Они же ждут, они же знают, что кто-то умрет, кому-то кто-то достанется после смерти. Как ты об этом раньше сказал. Так они и живут в замкнутом цикле, в замкнутом пространстве.
1: Ну, такие местечковые дела, собственно. Вот. Но есть все-таки какие-то наверняка и продвинутые все-таки представители вот албанцев.
0: Есть.
1: Какие-то люди, совершенно живущие в цивилизации, в городе, там, которые знают там, ну, какие-то большие ценности, нежели эта местечковость.
0: Есть, конечно. Вот, ну, вот, например, ну вот, например, возьмем общеизвестного американского политика, конгрессмена, которого зовут Боб Дол. Это на прошлых выборах, которые были пред Того, это были выборы в президенты Америки. И Боб Дол был все-таки противник Клинтона. Вот. Реальный противник. Он по национальности албанец. Как ни странно. И все, что было связано с ним, было очень неприятно на Косово и Метохии. Вот, если хотите, я вам об этом поведаю. Вот. Значит, вы не против, Александр?
1: Нет, безусловно, я с интересом слушаю.
0: Боб Дол снабжал... Англия снабжала рабочими местами а также обеспечивала, так сказать, всю медикаментозную и другую помощь экстренную, которая помогала. И, кстати, во время боевых действий, когда мы разбивали больницы подземные и так далее, из-за организации, которая полностью подходит, находится под влиянием Центрального разведного управления Америки, находили книжицы, которые писались на английском и албанском языке, которые объясняли. Вот. У меня, кстати, эти все материалы есть в наличии. Я могу их предъявить следствию в Международном суде в Гааге. Если только меня, конечно, судить не будут за это. Вот. Где написано на английском и на албанском языке. Но я уверен, что их-то судить не будут за это, потому что это их не суд, а меня могут. Поэтому, Александр, я не в суде, я с вами разговариваю. И с нашими благородными и чистыми слушателями. Потому что это Россия. Это моя страна. Ну, далее. Боб Долл снабжал этих людей полностью всей гуманитарной помощью. Он эти деньги крал у американцев, у честных граждан, и сейчас продолжает красть. И все Косово не покупало. Косово и Метохи, все албанские люди, а также на территории самой Албании, никто не покупал такие вещи, как сахар, стиральный порошок, мука, мыло, шампунь. Все, что необходимо человеку в обиходе, все это доставлялось в виде гуманитарной помощи из Америки с логотипами американскими. Масло и так далее. Вплоть до общепринятых продуктов питания. Даже крупы, они доставлялись в виде гуманитарной помощи. Вот, например, 2 месяца назад Ангола и Заир подписали совместный контракт от безвыходности. Кстати, меня туда приглашали. Вот. Но я только вышел из госпиталя и так далее. Вот. У меня еще не было здоровья. Да тут еще жена собиралась ко мне приехать. Вот туда. Я поэтому не поехал в Африку. Там, с одной стороны, была международная, так сказать, такая организация «Дикие гуси», все ее знают. А с другой стороны, «Легия Странс» была. Это французский легион. И те звонили, приглашали меня. Меня, так сказать, моих боевиков. Но я отказался от этого. Но неважно. Они подписали контракт на ведение боевых действий на 4 месяца. Что им это дает? Что им это дает? Они 4 месяца воюют. А за это получают на ближайшие 5-8 лет все продукты питания от ООН. Ну вот воюют, давайте им поможем. Они же ничего нет, кроме пустыни, песка и, так сказать, маймунов, которые бродят там по пустыне. Вот. Иногда еще воруют продукты питания у людей. Вот. И злых зулусов, как их называют в передаче «Каламбур», зусулов. Вот. А здесь ничего не нужно было это делать. Ничего. Боб Долл снабжал всех бесплатно. Как только
1: полная халява.
0: Полная халява. Их не была задача плодиться и размножаться. Арифметика проста. Имеешь 5 сыновей, 3 в Европу, зарабатывают деньги. Вот. Соответственно, пользуешься, так сказать, благами и женами, все, что осталось. А женили их, как правило, до того как, а не после того как. Вот. А значит, если имеешь там... Вот, 1-5, значит, 3 отправляют в Европу, 1 отправляют в армию местную воевать, вот, 1 оставляют дома охранять. Он помогает папаше, потому что папаша, ну, ты представляешь, там 3 жены осталось молодых.
1: Угу. Мне уже то время... есть приходится как-то еще и этих тщерей тоже обслуживать,
0: собственно. Да, конечно. Надо же как-то общаться с ними, успокаивать их.
1: Александр, ну скажите все-таки, неужели вот вы за время вот ведения вами также боевых действий на территории Югославии, там, Албании вообще не встретили ни одного вот албанца, который, скажем так, вызывал бы хоть какую-то симпатию? Вот я вот не поверю в это просто. Ну, даже, ну, я не знаю, какую можно взять национальность, которая, ну, не хотелось бы так плотно затрагивать геополитику, но, тем не менее, по-моему, нет такой национальности, в которой нет какого-то достойного представителя, деяния которого могут извинить попросту вот какую-то отсталость, дикость всей остальной, скажем, его нации. Вот вы же там были, вы, как сами сказали, уже выше, вы общались, разговаривали с албанцами. Вообще там наглухо, я так понимаю.
0: Вы представляете, я Не встретил ни одного. Я не скажу, что я человек необразованный, не разбираюсь в людях, психологии и так далее. Я этого не могу сказать вам, потому что, так сказать, и по долгу службы, и так при личном интересе приходилось интересоваться всем этим. Но при всем при этом я не встретил ни одного албанца, с которым можно было бы просто пообщаться о чем-то хорошем. И просто каких-то культурных людей, писателей, поэтов. Не знаю, никого не встретил.
1: Александр, и вот я думаю, уже нам нужно перейти непосредственно, так сказать, к событиям. К событиям внутри, скажем так, данных боевых действий. Все-таки у большинства нашего населения, наших радиослушателей, представление о такой локальной войне, оно ограничивается, ну, просмотром кинофильмов, в частности, там, «Азори здесь тихий» и так далее. Каким все-таки образом реальная современная война с реальными современными технологиями, там, не включая то ядерные, да, отличается от того, что мы видели вот по телевизору и в многочисленных фильмах о Второй мировой войне, ну и так далее. Как все это проходит? Какое-то это хаотичное движение, то есть, например, вы командовали большим количеством людей, и было ли над вами тоже какое-то начальство, или вы принимали единоличное решение, дескать, пойду в том направлении, в Албанию, и там что-нибудь такое им там, да, вот, либо все-таки был единый командный пункт, единый стратегический план, как все это было?
0: Безусловно, это была централизованная команда. Я воспринимал только централизованные команды. Иногда, конечно, сам хулиганил. Вот, но мне простительно, потому что я был все-таки гражданин России. Вот, хотя и был, так сказать, подполковником.
1: А вот самостоятельность в данных случаях, она как-то не вызывала нареканий именно со стороны равных вам по званию югославских военных? Ну, дескать, вот ему-то все можно, а вот нам нельзя. Ну, какой-то, может быть, нехорошей зависти. Там, например, вы куда-то ушли, так сказать, самостоятельно, там необходима помощь, к примеру, вас окружили, еще что-то. Они говорят, ага, вот, дескать, человек выскочил, вот, ну, на тебе, не будем помогать. Вот такие моменты не внушали опасения?
0: Я согласен с вами, это было на самом деле. И мои югославские товарищи много раз на это сетовали. Вот. Но из всех ситуаций, фактически, буквально спустя несколько часов я выкручивался сам. Вот. И все, что касалось, так сказать, моей личной безопасности моего, ну, безопасности какой-то моего личного состава, тех людей, которые воевали со мной. А у меня все-таки воевали все, 99%, 99,9%, все-таки я один был русский, вот, и у меня не было ни одного русского. Вот. Были какие-то нарекания, соответственно, были. Но все это прощалось, все это пропускалось только потому, что все акции и операции военные, которые я производил на территории Косово и Метохии, они все увенчались успехом. Ни одна операция не прошла даром. Ни одна.
1: Ну и, может быть, вы как-то расскажете нам хотя бы вкратце о ряде этих операций, чтобы люди как-то представили себе реальную картинку происходящих сражений, а не просто как через кинокамеру этого, ну, который снимает для телевизора. Забыл, как он называется, извините.
0: Ну, я тоже не знаю. Я видел нескольких журналистов.
1: Вот точно. А, вспомнил. Тележурналисты. Еще.
0: Тележурналисты, да. Такой, да. Но часть из них погибли, которых я видел. Ну, вообще, наверное, хорошие были люди, но они, по-моему, разговаривали на каких-то иностранных языках. А я вообще, когда слышу какие-то неславянские языки, я нервничаю, Александр. Вы знаете, я нервничаю, честно вам говорю. Вот. Это так же, как я выпью в Смирновке. Вот, и встречу человека армянской национальности или чеченской, например, и нервничаю. Потому что армяне косят под этих наших братьев, так сказать, по вере. Вот. А чеченцы явные антагонисты.
1: Не, ну все-таки известно, что, например, армяне — это такие, в общем, достаточно старые православные люди с огромной культурой. То есть народ сам по себе исторически очень неплохой, на мой взгляд. Я, конечно, то есть я встречал очень замечательных армян. Насчет чеченцев не знаю, знакомых не было, к сожалению. Хотя есть у них, согласитесь, одна положительная черта – это их отношение к смерти. Кстати, вы сказали, что у албанцев, несмотря на ту же самую, в общем-то, веру, отношение несколько другое. Меня это удивило. Вот.
0: Ну, вероисповедание тут не имеет значения. Имеет, так сказать, их социальная и другая принадлежность к смерти. Вот. А что касается армян, Александр, я лично сам, а я верю себе, я хороших армян не встречал еще в жизни. А их было очень много. Вот. Даже посмотрите, какая ситуация в стране происходит, в нашем городе. Смотрите, что здесь делают армяне. Даже если их сравнить с азербайджанцами, то азербайджанцы, хоть их и много, они ведут себя скромно. Они ведут себя просто скромно, по-мусульмански. А армяне, они не признают никаких ни политических, ни других, так сказать, организаций. Они безголовно верят кепке. У нас человек есть такой, в кепке ходит в городе, один такой. Они ему верят, вот, и, так сказать, не признают других больше инстанций никаких. Они говорят, мы любим и работаем с кепкой.
1: Ну, если так сложилась ситуация, то, как говорится, сидишь у кормушки, кушай ложкой. То есть это сложно обвинить людей, которые оказались в такой ситуации. Например, если бы мы с вами были в Ереване и дружили с тамошней кепкой, я думаю, что наши действия были бы аналогичными, согласитесь. Я не то, что там заступаюсь за кого-то, я просто пытаюсь эту проблему, оно действительно реально существует, как-то, так сказать, рассмотреть гибко. Ну,
0: я верю в это. Я в это верю. Но вы, так же, как и я, мы являемся, так сказать, интеллигентами.
1: Да.
0: Безусловно. И мы бы все-таки смотрели по сторонам. И когда бы мы увидели, И мы когда бы увидели, что все люди находятся без денег и влачат свое соцсуществование от зарплаты к зарплате, которая приходит в течение полугода. Вот. Мы бы все-таки разочаровались бы в кепке. Но эти люди не разочаровываются.
1: Но здесь есть еще другой момент, что я, может, так как-то скажу по-другому. То есть, например, если бы я находился там в Ереване или где-то, да где бы я ни находился, в другом месте, в гостях, да, я не буду вызывающе класть там нога на ногу в общественном транспорте, громко как-то орать что-то на своем языке. То есть я все-таки буду чувствовать себя гостем. Это основное правило. Поэтому, конечно, элемент, может быть, какой-то правды в ваших словах есть. Что касается кепки, я думаю, что мы же не знаем, какие там отношения. Вполне возможно, что это и предусмотрено. Но мы-то сейчас все-таки разговариваем о Албании. Может быть, туда вернемся непосредственно к действиям каким-то. Что вообще... И вообще, вот ваша поездка туда, ваша командировка, она каким-то образом, на ваш взгляд, повлияла на... Ну, не люблю это слово, это стабилизация отношений, на, скажем так, улучшение благосостояния именно вот сербов.
0: Да, конечно. Да, конечно, повлияло. Вот. Во время моего присутствия там все сербы жили очень хорошо. А также албанцы, которые не смотрели косо, не делали никаких резких выпадов в адрес моей разведдиверсионной специальной единицы, а также в сторону военной полиции и других структур, которые там контролировали ситуацию. Они все жили очень хорошо.
1: И албанцы тоже.
0: Албанцы жили очень хорошо, да. Ну, я про них и говорю.
1: Ну, я понял, я просто мне показалось, что я немножко ослышался, потому что, судя по вот вашему к ним отношению, как-то вообще получается такой какой-то тройной даже, ну, треугольник, попросту, вот сербы, вы... И вот албанцы, как-то вот я не могу себе, исходя из выше вами сказанного, представить себе вообще мирное сосуществование вот этих трех вот единиц данного треугольника. Даже если он рядом ходит и не смотрит, мне кажется, все равно может попасть под горячую руку как-то и, в общем, получить по загривку, попросту говоря, даже до летального исхода. Или было. Были случаи, когда прям вот вместе ходят, там, беседуют?
0: Было дело, было. Было дело и под Призренью, и под Приштиной, и возле границы. Везде были такие ситуации. Но те албанцы, которые хотели быть лояльными, они до сих пор, и они остались живы, которые уважали сербов. Они остались живы и до сих пор проживают в Албании. Вот, но, понимаете, ситуация такова, что это тот вид народа, который, когда им было нужно, они выкидывали три перста раскрытых. Отец, Сын и Святой Дух. А когда вошли НАТО и пошли уже войска из Албании, ихние, освободительная армия Косово. Они выкидывали два только. Виктория, победа. Вот, поэтому это проституствующая нация, по большому счету. Но все-таки мы к ним относились лояльно. Когда они этого хотели, когда они это показывали явно, мы делали вид, что мы им верим. Мы их не трогали. Только в основном трогали тех, которые оказывали нам какое-то сопротивление.
1: Вот, кстати, в связи с сопротивлением мы и разовьем тему в следующем часе. Сейчас мы ненадолго прервемся. Напоминаю вам, что в гостях у нас подполковник, член офицерского корпуса России Александр Черномашенцев.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня подполковник, член офицерского корпуса России Александр Черномашенцев. Мы только что, ну и вообще слушаем сегодня не только русскую музыку и русскоязычную музыку, но и музыку, которую Александр привез с собой из Югославии. Собственно говоря, из чего я делаю такое заключение, что война войной, но все-таки вы и не забывали про какие-то, скажем так, моменты, связанные с искусством.
1: Да, конечно. Я еще не забыл о том, что я член Национал-демократической партии России. И также я большой почитатель и друг, личный друг Вука Драшковича. Это реальный оппонент Слободана Милошевича. Я верю в то, что он придет скоро к власти.
0: А вот, кстати, немножечко так, если углубиться в политику, мне, может, этого бы и не хотелось особо, но тем не менее, вот что это за странная такая сейчас неразбериха у них происходит именно вот со Слободаном Милошевичем? С одной стороны, вроде бы в момент, когда начались эти вот фашистско-натовские бомбардировки, все говорили, вот там наш президент, и мы там и с ним, и вроде бы пока он стоит, мы там, дескать, все как один, куда ни попадя. А сейчас какие-то начались разброты и шатания. Вот, может быть, вы как-то в этом смысле тоже нам сделаете небольшой такой политический экскурс. У албанцев тоже какой-то свой там человек. Вот тоже все в шарфике, по-моему, да, такой?
1: Ну, какой-то поэт.
0: Да, он по книжке. Нет, он, по-моему, брат-поэт.
1: Писатель. Вот.
0: Да, что-то в этом духе.
1: Ну, не верю ему.
0: А что вот у Слободана Милошевича за...
1: Ну, на самом деле...
0: То есть, а что он хочет сам?
1: Ну, на самом деле, вы смотрите все новости и те вести, которые вам показывают.
0: Я нет.
1: Ну, мы будем говорить про всех.
0: А, ну да, извините.
1: Так, Александр, тебя не имею в виду. Вот, потому что ты сам даешь новости, и поэтому ты их не смотришь.
0: Да, я сам сочиняю иногда даже. Извиняюсь.
1: Все люди, которые смотрят вести и новости, они смотрят про Слободана Милошевича, а других людей им просто не показывают. А Вук Драшкович – это реальный кандидат на пост президента Югославии. Вот. И тот человек, который просто дает клич на митинги. Вот. Если в городе, учитель, у них города небольшие, по соотношению с нашими городами, если там в их городах присутствует 100 тысяч человек, то даже без его участия выходит на митинги по его кличу порядка 30-40 тысяч человек. Это вместе с младенцами и так далее, если брать город. В общем, вся боеспособная живность.
0: А кто же остался? У Милошевича?
1: Бабушки, дедушки, ага, младенцы.
0: А скажите, Александр, а вот получается, что появляется какая-то третья сила. То есть, значит, с одной стороны, вот, судя по недавним сообщениям всяческих этих журналистов, опять же, там албанцы чуть было не сошлись в кулачном бою с представителями сербов. А тут еще получается, что внутри сербов тоже произошел какой-то раскол. Ну, не получится ли, что внутри сербов, во-первых, гражданская война, плюс еще на них напирает вот албанское вот это вот движение, о котором сейчас все говорят. То есть,
1: так и есть.
0: Но это же вообще получается, как вот наша Рашка, когда, вот помните это, Ленин был там, когда...
1: Так и есть.
0: Ну, для маленького государства это же труба вообще. Ну,
1: понимаете, с этой трубы началась Первая мировая война. А там стартанула Третья мировая война.
0: Мало кто, кстати, вот опять же в это верит.
1: Ну, поэтому я туда уехал. Я туда ездил не за деньгами. Денег я там не получал, как таковых. Вот. А я туда поехал для того, чтобы поддержать братьев сербов, учитывая их исторический момент. Я же к вам не приходил, когда я приехал из Боснии, из Африки, из Мексики и так далее. Я же к вам не приходил?
0: Нет.
1: Ну вот. А я пришел после того, как я приехал непосредственно из албанского конфликта.
0: Вот, возвращаясь к конфликту и непосредственно к действиям, существует такое ну, расхожее понятие, как то мирное население. Да? Тем не менее, ведь известно, что ну, и в Афганистане так было, что это мирное население, а днем-то вроде как мирное, а ночью, в общем-то, они снимают эти свои, ну, паранжу, или как у них называется, берут калашников и, в общем-то, выбегают в спортивных штанах там в горы обстреливать там позиции. Вот каким-то образом у вас там было разделение вот на мирное население и не на мирное?
1: Ну, вообще-то было. Вообще-то было у всех. Но что касается меня лично, я не очень разделял. Потому что я не верил в то, что
0: вот те, люди, которых мы...
1: да, те люди, которых мы отсеивали днем, и что они будут делать ночью, я в это не верил. Поэтому, когда я входил в село, после меня оставались только, так сказать, если кто-то не убежал, значит, тому, кто остался, тому что-то надо там. Вот. В основном оставались могилки. Могилки, до сих пор их откапывают, показывают по CNN и по другим средствам массовой информации. Вот. Это те люди, это в основном оставалась боеспособная часть населения.
0: А как же это происходило? То есть происходил попросту захват этих сел? Я просто прошу прощения, я не имею воинской какой-то специальности стратегической. Вот стоит деревня, к примеру, да? Она же со всех сторон, это же не крепость. Как же, ну, въехал на машине, да вроде бы и разогнал всех с одной стороны. С другой стороны тоже. Как ты в нее въедешь, если там, как вы сказали, осталась боеспособная часть населения? Они же не дадут ей въехать. Они могут заминировать подходы туда, ну, сделать какие-то другие коварные штуки. То есть каким образом тактически происходит захват вот этого села? Ну, как это?
1: Несколько есть видов захвата этого села. Ну, вот есть такой город Араховец. Есть такой город Араховец. Вот. Я вам просто, это общеизвестный, который крутится на CNN. Очень модный город, где великие могилки по 300 человек откапывают и по 100 минимум.
0: Но это не очень, извиняюсь за какое-то кощунство, много 100 человек. То, в принципе,
1: да мне тоже так кажется.
0: Потому что известный там Чингисхан, по-моему, нет. В общем, какой-то там, он по 3 миллиона вроде.
1: Ну, как происходило зачищение этого города? Вот. Во-первых, это была, так сказать, это была внутренняя часть наркобизнеса многих регионов. Вот. Первым туда я въехал, пьяный. Ну, частично пьян был, да. Вот. Я был туда, там был частично пьян. Вот. И я ворвался в этот город на автомобили, ну, таком традиционном сербском, он называется «Юга», который выпускает автосовод «Застава».
0: А он, ну, типа легкового? Или?
1: Ну да, это легковой автомобиль, мелкий такой, с четырьмя дверьми, вот, типа наших «Жигулей». Вот, я ворвался в этот город, вот, а ворвался я туда таким методом, что я еще не знал ничего, что происходит там, да? Я еще карту толком не изучил.
0: А как же это, извините, что я периодически вот буду вас перебивать, как же это можно? Ну, вдруг там опасность какая-то, там разведка какая-то, или это все только в книжках?
1: Ну, это все телеги книжечные. Ну, в общем, я ворвался туда со своими людьми, да, вот, со своими
0: боевиками. Извините, Александр, а как же они, как-то, если вы на автомобиле, они каким образом перемещались?
1: Они тоже перемещались и на автомобилях, и на всем, что
0: угодно. То есть без бронетехники, собственно, это все было?
1: Да, там не было уже бронетехники, вот. Были какие-то танки, но они были уже на территории Албании. И уже оттуда иногда периодически выезжали. Но у нас были мощнейшие гранатометы, которые назывались «Золи», которые били на 450 метров. Кумулятивный заряд был гораздо сильнее, чем у наших «Мух». У нас есть «Муха», которая бьет на 600 метров. Вот. Ну, в общем, если ты бацаешь в танк, в какой-либо, в любой, вот, башню отрывает полностью, Александр. Со всем боекомплектом и так далее. Ее поднимает воздух от 15 до 25 метров.
0: Вот саму тушку танка просто?
1: Нет, башню.
0: То есть башню туда,
1: да? Да. Вот. А от тушки танка там и гусеницы разваливаются на разные стороны. Ну, и так, ну, неважно. Угу. Ну, в общем, первый раз я посетил город Араховец. Вот, в частично нетрезвом состоянии, вот, потому что у меня погибло очень много людей, вот, из моей единицы специальной.
0: Это было до вот посещения данного города,
1: были,
0: да?
1: Мне были нужны спиртные напитки для продолжения поминок. Вот. Я ворвался в город, я вообще не врубался в это, в картежные дела, вот. Вот, не врубался в карты и так далее, в другую там в географическую принадлежность местности. Да и вообще, честно сказать, я читать не хотел. Я въехал, проехал по этому, так сказать, городу. Метров это 500, 600, 700, 800, не знаю сколько. Остановился. Со мной было два человека. Я вошел в дом и сказал...
0: Извините, а...
1: На сербском языке.
0: Какие-то многоэтажки там, ну, или там пятиэтажки?
1: Да уже были, да.
0: Или частные такие?
1: Пяти были уже. Я уже доехал до пяти, вошел в одну квартиру, сказал это, алло, мне нужны продукты питания, модные, не армейские, нетрадиционные, такие как фрукты, овощи, вот, для поддержания боеспособности единицы, а также мне нужен алкоголь для продолжения поминок, в конце
0: Извините,
1: концов.
0: Александр, а магазины там существовали попросту?
1: Нет, уже не было.
0: То есть все вывезли все-таки они?
1: Да, магазинов уже не было, ничего уже не было, Александр, к сожалению. Поэтому приходилось так ездить по домам иногда. Вот. Они врубились, что я не только не серб, а русский, так как они албанцы и сербы в свое время учили русский язык до 5 класса.
0: Да, так же, как чехи.
1: Да, да, абсолютно верно. Вот. И они говорят, ну все, мы все понятно, кто вы такие, мы отказываемся с вами разговаривать на албанском языке, мы только будем на албанском. Я говорю, ну я все, я понял, куда я попал. Ну вообще-то вы мои клиенты, господа. Вот. Я стал сам собирать продукты питания на стол, на скатерку.
0: То есть у них стал там они коробчили уже... все-таки, их прятали, да? Как-то?
1: Да, конечно. Вот. Ну, я уже завязал один узелок и сказал, передернул автомат, сказал, говорю, так, зимогоры, отдайте алкоголь. Или я сейчас это, нервничать буду. Ну, дали алкоголь, конечно, туда-сюда. Ну, я, в общем, завязал второй узелок. Получился, так сказать, солидный узелок, да. Я его через плечо сам потом передал. Да-да-да-да-да, так и было. Вот, передал своему, значит, одному из своих помощников, младшему офицеру, вот, поручнику. Вот, Дэну передал это все. На улице нас ждал мой, значит, так сказать, Дёша, водитель возле Юги. Мы вышли, а я смотрю, едет Opel Калибра.
0: С я вашей стороны или откуда-то?
1: Не-не-не.
0: Случайный?
1: Случайный.
0: Это опасно.
1: А что делать, Александр? Это же война. Я останавливаю, выходит албанец молодой. И вытаскивает ключи. Ну, сначала, прежде чем выходить, вытаскивает ключи. Я говорю, стоп. Ключи-то на месте оставь.
0: То есть из зажигания?
1: Да.
0: О, как
1: я говорю, оставь на месте. Это поставь, где взял.
0: Положь на родину.
1: Да, на сербском. Вот. Ну, в общем, все кончилось тем, что я ему подарил свою Югу, забрал у него Opel Калибра, и мы уехали. Вот. А потом мне сказали, что это старшие офицеры, вот, кстати, вопрос был предыдущий, что обо мне думают офицеры. Александр, мы тут 2 месяца разрабатываем операции, как лучше, чтобы люди не погибли туда-сюда. Я говорю, делов не знаю, за бухлом съездил. Че это такое было-то? Они говорят, ты знаешь, какой-то город, там наркодельцы, бизнес там и так далее. Я говорю, это делов не знаю, съездил туда. Вот. А все кончилось потом тем, что... Когда все началось, ко мне обратились офицеры, опять же, те же, говорят, Александр, мы собираемся чистить этот город, что делать будем? Вот. Ну, я загрузил, в общем, в автомобиль застава, тоже застава, только грузовичок. Уже загрузил 30 человек.
0: Извините, Александр,
1: пулеметик
0: я немножко,
1: поставил сверху.
0: Немножко хочу перебить, я немножко не понимаю вот такой щедрости. То есть, как-то зачем было меняться машинами? У вас был помощник, вы могли просто, ну, как позаимствовать у него Opel, одного из ваших людей оставить вот в вашем автомобиле, а самому перемещаться на Opel. Чем больше техники, тем лучше. А вы как-то так поменялись с ним.
1: Ну, так сказать, и в офицерском, и в блатном мире
0: понятно,
1: есть такие
0: понятно.
1: Понятия, как благородный. В блатном мире это фраер. Вот, нужно было, так сказать, давать благород... Я же русский человек.
0: Понятно.
1: Я был благородный. Кстати, к тому времени мне мою заставу уже прострелили во многих местах. И везде были подтеки. Масло там и так далее, тормозной жидкости. Уже полностью простреленный автомобиль был. Клянусь, я даже не знаю, как я ездил на нем живой, частично раненый, кстати. Ну, неважно. И люди, кстати, уже 2 погибли в этом автомобиле. Ну, неважно. Неважно, Александр... Это же все-таки война, сами понимаете. А вот. Я же ему оставил этот автомобиль албанцу.
0: Да.
1: Мы же благородные люди.
0: Ну, вот вы...
1: Мы же русские, Александр. Мы же просто русские люди.
0: Вот возвращаясь к грузовику, вот уже
1: ну, в общем, ситуация была такая, что я влетел в этот город на грузовике. Вот. Ну и, значит, это была стрельба в разные стороны и так далее и тому подобное. Я ворвался, я доехал до середины почти города. Вот. И дальше это было. А потом говорят, что чистили этот город русские. Сейчас там новости идут на Deutsche Welle, на CNN и так далее, чистили. Не было русских там, я был там один, Александр.
0: Так, а может быть, вы просто много общались с ними, там, какие-то задавали вопросы? Или
1: задавал.
0: Что-то. Вот они, видимо, из этого сделали.
1: Да вот видите, я же был милосердный.
0: То есть вы все-таки оставили себе какое-то гуманное впечатление у тех,
1: конечно,
0: кто там остался. Ну,
1: конечно.
0: Мы не берем в расчет тех, кто не может ничего
1: поведать.
0: Я же
1: ему лекарство давал в последний путь. Я же, Александр, я же добрый человек-то. Да, я такой.
0: А вот интересная была, на мой взгляд, история, проявление заботы. Ведь любой военачальник, он должен прежде всего проявлять заботу. И не просто проявлять, а именно и заботиться о своих подчиненных. Это... Как вы, в общем, достаточно силовым методом внутри собственного подразделения добывали попросту мясо, потому что вот эта фасоль адская, я тоже, честно говоря, не любитель всяких этих бобовых дел. Вот. Но, тем не менее, может быть, вы рассказали бы немножко, это, мне кажется, так сказать, нарисовало бы реальную картинку внутренних отношений ваших с вашими сослуживцами, которые все были сербы.
1: Ну, во-первых, я бы хотел сообщить всем радиослушателям, друзья мои, все-таки я, Александр Черномашинцев, подполковник. Я бы вам хотел сообщить, что буквально через 10-15 минут в прямом эфире прозвучат телефоны и пейджер, по которому можете мне дозвониться. Я с нетерпением жду ваших звонков, друзья мои. Потому что я знаю, что очень многие ждут моего появления на этом радио. Вот. Выпуска моей книги. И еще люди многие ждут того, что будет пресс-конференция. Она действительно будет, но немного позже. А сейчас я вернусь к фасоли. Александр, к твоему вопросу. Я бы хотел вернуться таким образом, что однажды я своей специальной разведиверсионной специальной единицей. Вот. Прибыл в расположение 3-й роты, 3-го батальона, 549-й бригады моторизованной Приштинского корпуса 3-й армии Югославии, которой я и был приписан и так далее и тому подобное. Получал, так сказать, всякие поручения, команды. Вот. Вот. Ситуация была такая. Я приехал туда, к ним. Начал, у них были проблемы какие-то геморроидальные и так далее. Какие-то террористы вокруг бродили, партизаны. Я их частично стал уничтожать. И однажды, в обед, я обнаружил. Сантьяго, честное слово, поверь мне, я обнаружил на обед фасоль, которая была сдобрена всего лишь навсего консервами. Клянусь тебе, Саня.
0: Какие спешные такие вот прям еда.
1: Консервы, Сантьяго, консервы. И все, Александр. Мне этого хватило. Я пришел на кухню и сказал. Итак, друзья мои, что за дела? Господин подполковник, вы знаете, у нас нет мяса. Я говорю, как у вас нет мяса?
0: Да, непонятно, как это целая армия. Вроде и природа там такая красивая.
1: Да, и местного селения нет, в могилках все.
0: Вообще ничего нет.
1: Ничего нет, бродячие стада и мяса нет. И мне
0: вот
1: это было...
0: Вот и непонятно.
1: Да и мне это было чудно.
0: Чудно.
1: Я у повара взял автомат и говорю, иди сюда. Выходим из кухни, а мимо проходит конь. Двумя выстрелами в голову конь был поражен. Он просто был поражен. И упал. Я сказал, вот мясо. Тут начались разные истории о том, что мы мясо не едим, конячье, потому как кислое и так далее и тому подобное. Оно только идет на колбасу. Я сказал, друзья мои, военное время. Вы будете жрать то, что есть. Если вам что-то не нравится, найдите других. Они говорят, мы в горы сейчас не можем идти, потому что там...
0: Террористы.
1: Террористы, да.
0: Кстати, интересно, наркоманы, как они не могут идти в горы, если они вооружены, вроде воинское подразделение, ну вот, по идее...
1: Но речь их... идет о поварах.
0: А, понятно.
1: И тогда они... И тогда они... был уже следующий виток истории. В общем, все, что касается с этим конем, да, о нем позже немножко. И тогда они врубились, что им уже деваться некуда. И они тогда уже, не знаю, на каких условиях они говорили, с цыганами. С цыганами вообще трудно договариваться. В Сербии много цыгане, они были тоже в армию, были призваны как резервисты и так далее.
0: Но вот. Они хорошие, кстати, воины, так отвлекаясь от
1: цыгане?
0: Темы. Да, бьются как удавы или все-таки они...
1: Не может быть.
0: Понятно.
1: Такого не может быть. Они могут сходить только за мясом. За мясом, а потом я их видел однажды на первой линии обороны цыган. Вы представляете, ров. Ров и окоп солдата. Они обложились камнями и так далее, чтобы в них не попали снайперы. И тут же днем, я прохожу в полный рост, они тут же в 15 сантиметров свешивают попу и гадят.
0: То есть и вообще... как?
1: Днем. А вы представляете, что они делали ночью, Александру?
0: Это дико вообще. Я с ужасом. Я представляю и даже не хочу дальше в своем мозгу это прокручивать.
1: Да, абсолютно верно. Ну вот, цыгане ушли в горы за коровами и так далее и тому подобное. Может быть, овец нашли, не знаю.
0: Вот. Извините, а вот в горах коровы как-то там... Ну, откуда?
1: Дикие.
0: Понятно.
1: Это почти дикие, потому что местное население было, значит, на какой-то процент было убегло местное население, а частично было захоронено в виде сопротивляемости боевыми единицами армии. Вот. Но с армией они когда сопротивлялись, их еще в живых оставляли. Ну, извините, Александр, там, где я проходил, там уже одни только кузнечики оставались. Ну, не быть на то, неважно. Вот. А дальше была ситуация такая, что был один там человек, которого звали Баня. Он был грабарь по профессии гражданской. Вот. И все-таки, так сказать, в связи с инцидентом, а мы располагались все-таки, в это время жили в расположении 3-й роты, 3-го батальона 549-й моторизованной бригады Пристинского корпуса 3-й армии Югославии. А там был такой подпоручник Иванович. А Иванович сказал: так, поручаю закоп коня, мина, басачьему взводу. И на басачьи — это минометный взвод. Минометному взводу. Ровное количество этих людей было 22. Но они скинулись по 10 динар, подошли к товарищу Бане, говорит: Баня, закопай коня. Он говорит: базаров нет. За 220 динаров, это почти, так сказать, наши 220 рублей, он им закопал коня. Да, в Бане был очень интересный человек, он был ратный профитер. Вот. Его война мало интересовала, он в основном исполнял всякую работу за деньги. Эта работа заключалась в том, что он чистил оружие за 10 динаров и так далее. К концу войны цены выросли, потому что
0: Инфляция, положение
1: тяжелое. Стреляют часто. 15 динаров. Но люди ходили к нему. А люди тянулись к нему. Тянулись, Александр, да. Вот. И он закопал коня. И когда он его закапывал, я подошел к нему и говорю: Баня, мой юный друг.
0: А он молодой был?
1: Баня? Нет, ему было уже за 50. Но безголовый, потому что был грабарь. Вот, и я его попросил, он сделал мою просьбу. Он закопал коня, и порядка 25-30 сантиметров ног, которые это были у коня, так сказать, это вместе с копытом, он их оставил над землей. И поэтому была такая кучка небольшая, разрыта-зарытая земли, и оттуда торчали копытца. Очень-очень интересное явление. Мы так любовались, все любовались этим, все воинские подразделения, которые проходили мимо.
0: Да, несколько позже мы начнем прием ваших телефонных звонков. Телефон студии 203-19-22. Я, кстати, напоминаю, что в гостях у нас подполковник Александр Черномашенцев. Ну и все-таки вот вы, так сказать, при вашей такой тяге, ну, к определенной самостоятельности, в хорошем смысле этого слова, безусловно, наверняка ведь как-то что-то делали и в полном одиночестве. Ведь бывает такое, когда, ну, устаешь даже от того, что кто-то рядом с тобой, если этот кто-то, он надежный, и думаешь, да как-то вот что-то не в кайф, и взял, да и пошел попросту. Вот вы вроде бы тоже как вот, выходили и уходили. И не могли бы вы рассказать ваш путь вот с момента, как вы вышли и как вы вернулись?
1: На самом деле это очень интересный путь, но прежде всего я хотел бы, так сказать, объявить благодарность своим личным друзьям и вам. Вот, вы меня терпите уже который час, Александр, лично. А мои личные друзья, которые не знали телефона, но которые могут сейчас дозвониться в радио, вот, и, так сказать, на пейджер. Кстати, какой пейджер?
0: Ну, это мы потом отдельно скажем.
1: Вот. И...
0: Кстати, вот вы, извините, напомнили сейчас, прежде чем о вашем, так сказать, индивидуальном походе вот на территорию Албании, тут такое сообщение, я не знаю, может, это кто-то и придумал, может, нет. Александр, это ко мне, спросите у вашего гостя, это значит, у вас не был ли он, то бишь, значит, вы знакомы или хотя бы наслышаны о командире добровольческого корпуса под названием «Тигры». Это был корпус сербских вооруженных сил, прославившийся в боснийской войне. И что вы думаете... сейчас, извиняюсь, что вы думаете по поводу высказываний этого человека в адрес России? Его имя Зелька Разанатович по прозвищу Аркан. Ну, вот такое сообщение. Я не знаю, правда это, нет, это уже...
1: Ну, абсолютно верно. Абсолютно верно. Аркан является моим личным другом, приятелем. Еще по истории боснийской войны. Зелька действительно мой кент. Вот. Но на сегодняшний день он является бизнесменом. Он торговал наркотиками после уже той войны. И он их действительно потреблял, так же, как и сын Слободана Милошевича. Он их, эти наркотики, подчерпывал из албанских территорий, которые находятся на территории Метохии. Вот. Поэтому он очень хороший парень, но он очень погряз. И во время боснийской войны он был очень хороший человек. Во-первых, он, история этого человека такова, он был бандит. Грабил банки, магазины и так далее. В Европе прославился, его, так сказать, хотели получить все интерпольские конторы мира. Но у него папа работал в структуре генштаба. Он был полковник, но который его прикрывал. Ввиду своих кумовских отношений со всеми другими военачальниками державной безбедности, то есть государственной. И так далее. Но все кончилось тем, что этот человек, он очень яркая личность, по большому счету, как бандит, авантюрист, и он рванул на бассейн.

0: А у этих считается, что он там серьезный вроде какой-то. Ну, нельзя ли там назвать там молния или там рожок? Ну, в смысле, от автомата. Ну, как-то так. Хорошее было название Дельвейс. Ну, все-таки с такого, из мира цветов. А здесь тигры какие-то. Почему это так?
1: Я с вами полностью согласен. По поводу тигров и так далее я ничего не знаю. Но мое спецподразделение... Вот, у меня есть воинское имя мое, которое мне еще осталось со времен Боснийской войны. Оно называется «Медведь». Меня все звали «Медведем». Все абсолютно. Я вам больше того скажу, что... Что такое «Медведь»? Это русский человек. Просто русский. Среди славян, среди славянофилов и так далее, слово «медведь» — это слово просто русский. Вот, поэтому меня звали «Медведь». Также у меня на микроавтобусах, на которых меня возили, на всех автомобилях было написано «Медведь». И когда меня видели албанцы, а также военная полиция, меня не останавливали, ничего не делали, вот, не задавали дурацких вопросов, потому что знали, что я еду по делу.
0: А вот извините, что я перебиваю, вот такое, как бы, ну, вот что написано, если вы же прославились, понятно, у сербов, так сказать, с положительной стороны, наверняка вот на албанской стороне к вам испытывают некоторые, скажем так, антипатии.
1: Абсолютно верно.
0: И вот то, что вот написано на машине, дескать, ваше имя, ну, то есть это как-то могло бы спровоцировать лишний раз кинуть у вас лимонку или минометом?
1: Больше того скажу вам. Вот, и вам, кстати, это известно, Александр, так же, как и мне, что албанцы мне за мою голову дают 2 миллиона долларов.
0: Ну, вы зря об этом говорите сейчас, потому что очень много охотников.
1: Но мы-то с вами об этом знаем.
0: Да.
1: Ну, пусть об этом знают и наши друзья. Мы же беседуем с своими настоящими друзьями.
0: Безусловно, да.
1: А враги об этом знают уже до того, как. А после того, как, знают уже наши друзья. Ну, это не бытно. Вы понимаете, Александр, дело в том, что та ситуация, которая происходит на самом деле не только в эфире, но и во всем мире. В этом мире отменили правила. В этом мире просто отменили правила. Украли от Джалана. У курда. Его просто украли. Вот. А чеченцы, те, которые являются большими преступниками государственного масштаба Российской Федерации, живут спокойно. А чего мне бояться? Чего бояться мне? Я даже уже и не знаю. Это не первая моя война. Я просто... Это первая война, о которой я открыто говорю. А знаете почему? Потому что эта война была против НАТО. А НАТО — это та организация, международная, преступная, национальная организация, которая воюет против Сербии и всех славян, и против русских. А удар против Сербии — это был просто против русских удар.
0: Безусловно, безусловно. Это... Кстати, вот скажите, опять же, мы немножечко в политику перейдем. Сегодня я наблюдал по диапроектору, человек показали, сказали, что он, дескать, какой-то дикий миллионер и занимается проведением мощных террористических актов на территории там, США и где ни попадя, и, в общем-то, вообще всячески... ну, скажем так, выражает свои антипатии и бесится по поводу, в общем, Соединенных Штатов. Вот в связи с этим, ведь заметьте, как происходит хитро. Вот, как вы сказали выше, англичане, да, они использовали для своих целей, стратегически использовали, ну, в принципе, можем так сказать, албанцев, да. А почему же, вот, скажем, русские не могут для своих целей, то есть вот в глобальной борьбе с НАТО использовать вот этого дяденьку арабского, да, там, использовать тех же курдов, к примеру, которые, в общем-то, по сути, являются союзниками России, как ни крути, хотя они и другого вероисповедания. А, то есть что? Что, на ваш взгляд, мешает, ну, не то, что открыто использовать, дескать, мы за дяденьку, естественно, что не афишируя это.
1: Ну, прежде всего, Александр, я с вами полностью, так сказать, это, я с вами вместе, заедно, как скажут братья-сербы. А больше того, я вам скажу, что мусульмане это могут использовать, но мы... Этого использовать не можем. Ну, посмотрите, так сказать.

0: на дегенеративные лица наших государств. Посмотрите на дегенеративные лица наших государственных деятелей. Обратите внимание на них. Единственный в Генштабе здравый человек, который выступает от лица нации русской, это начальник Квашнин. Это же его была инициатива. Ни Ельцин, ни Сергеев, никто не знал, как захватить Слатину и кто это сделает. Я же был в этот момент в Сербии. Я был, не был ранен еще. И, кстати, я был еще в городе Призрань. Призрань. Буквально 18 километров от албанской границы. Они вошли в Приштину. Вот. И Квашнин это сделал. Квашнин. Никто другой. Его ругали сначала, хотели там ему тумаков надавать и так далее. А потом поняли, что он сделал. Поэтому, Александр, но это не важно. Я вам просто скажу, что Квашнин, во-первых, ломовой человек. Просто ломовой человек. Это человек, который не предал честь русских офицеров, честь русского офицерского корпуса, членом которого я являюсь. А где я раньше служил, об этом история умалчивает. Потому что от меня все отказались. Просто отказались.
1: А вот и если вернуться к неприятному такому эпизоду вашего пребывания вот на территории Югославии, это непосредственно вот ранение, вот это каким образом оно было получено, все равно об этом спросят, лучше заранее рассказать ей.
0: Ну, ситуация была такова, что я вам расскажу как бы историю конца войны. Я был на границе Албании и, так сказать, и Косово. Я был на пограничном карауле гора Жук. 10 числа, и вы, Александр, видели эту фотографию, где я сижу красиво. Подо мной река Белый Дрим. Красивая фотография. И многие из этих фотографий я подарил своим друзьям, генералам, военачальникам. Вот. И это, так сказать, та ситуация была, когда 10 числа перестали летать утром ранним самолеты. Хотя были дни, когда в воздухе над Югославией висело по 1300 самолетов. Да.
1: Это очень неприятно.
0: Очень неприятно. Представьте себе, над Владимирской областью какой-нибудь или над другой мелкой областью летает столько самолетов.
1: Что грачи просто.
0: Да. Ну, вы
1: ну
0: просто,
1: я понимаю, да.
0: Вы просто поднимаете голову.
1: Они там.
0: И не смотрите направо-налево и видите 25, 12, 18 самолетов. Просто голову подняли.
1: А тут вдруг раз и исчезли.
0: А тут исчезли, да. Ну, неважно. И вот тут происходила другая ситуация. Она историческая была. Вот. Я получил приказ передать границу миротворческим силам НАТО. Какие они миротворческие, я сомневаюсь.
1: Ну, а откуда этот приказ-то исходил? Он какой-то...
0: С третьей армии.
1: О, как.
0: Его дал непосредственно Небойша Павкович. Командир третьей. После него дал этот приказ. Его этот приказ подтвердил Владимир Лазарович, командир Приштинского корпуса, и непосредственно мой командир. Вот. Его звали, моего командира, Делич. Вот. Это был полковник Делич. Вы представляете, мне было очень обидно. Но я ждал еще 2 дня. И 12 числа вечером начали вторгаться на территорию, так сказать, Косово и Метохии. Начали вторгаться люди, которых назывались НАТО. Они были в селе Кукс, сидели. Начали вторгаться к вечеру. Это было часов 7 вечера. А в обед вошли на Слатину наши десантники. Наши десантники, я им очень благодарен, потому что они обшапурили всех. Они вошли вперед всех. Вот. И вы можете себе представить это, Александр, какая это была моя радость. потому что я был на прямой оперативной связи и так далее и тому подобное. Ну, в этот период, конечно, в эти два дня я уничтожил несколько сел на территории Албании, потому что другого я потерпеть не мог. Я знал, что отдают и так далее. Тут включился Черномырдин в переговоры. Ездил в разные города, за один день несколько городов посещал. Но я не верю в то, что наибогатейший человек Европы ездит бесплатно. Я понял, что идет продажа. Прямая продажа. Вот. Виктор Степанович, конечно, ломовой человек, я в него врубаюсь, как в политика. Как в политика. Но не верю ему. Он просто продал Косово. Вот, и сделал минус албанцам. Не, минус сербам, а плюс албанцам. Вот, а дальше была другая ситуация. 12 числа к нам, 12 ночью, начали внедряться эти люди. И утром пришли... Извините, Александр, я смирновочки выпью. Можно?
1: Да, конечно.
0: Спасибо. Вот, и, так сказать, утром ранним... Утром ранним, 13 числа, вошли к нам ранним утром немцы и французы на караул Гурожуп для передачи. Они были натовцы, но у них были почему-то голубые шлемы. Так сказать, миротворческие. Ну, понты колотили. Ну, чтобы их не перепутали ни с кем и не убивали. Они шли пешком, потому что это были горные тропы и так далее. Мы были не в преступных районах. Я был, кстати, на горе Паштрик, караул Гурожуп, чуть вправо от меня. Была в Рапче, потом Паштрик, непосредственно самая горная вершина. А чуть лево от меня был Белый Дрим, река. Ну, неважно, это все был Гурожуп. Вот. И я грузил своих боевиков, значит, тоже в самосвалы. Ну, вот.
1: Чтобы несколько грузовик, уже.
0: Грузовики, да. И так далее. Передали границу. И тут последовало нападение албанцев. После этого, когда я увидел, что многие люди из французского и немецкого, так сказать, легиона, назовем так своими профессиональными именами, из их легионов были люди ранены. Вот. Я своим боевикам сказал: друзья мои, кто бы они ни были, они немцы, французы и так далее, НАТО, они просто солдаты. А в них стреляют наши враги, которые стреляли, блядь, 2 часа назад против нас. И мы... Я сгрузил, так сказать, один грузовичок, там был человек 30 народу, вот. И... Вот, мы вступили в бой. Уничтожили 56 албанцев, непосредственно уже на границе. Вот, и албанцы отступили, потому что по радио, по рации, по Мотороле стали говорить: о, русский вступил в бой, там, медведь туда-сюда. Вот, давайте отступаем, потому что это кранты-винты и так далее, там подобное, он раненый, там, контуженный, вот, не уходил с позиции. А тут такая ситуация. В общем, они отступили, вот, узнав о том, что, и увидев... Вот. Потому что позиции наши были близки, мы могли буквально докидывать гранаты друг до друга. Они отступили, убежали в лес, мы их еще накрыли там минометами мелкими. Вот. И мы их накрыли еще гранатометами, также тяжелыми пулеметными очередями. А также я их еще накрывал своей снайперской стрелы. Вот, снайперская винтовка «Черная стрела». Кстати, ее сделали сербы. Вот, она очень нужна.
1: Это Александр,
0: ПТР-42.
1: Извините, что я вас перебиваю. Сейчас мы...

0: И я напоминаю вам, что в гостях у нас Александр Черномашенцев, подполковник, член офицерского корпуса России, участвовавший в боевых действиях в Югославии, естественно, на стороне сербов, безусловно. Скажите, вот, Александр, да, еще хочу сказать, что в течение этого часа мы будем также беседовать с вами по телефону 203-19-22. Можете задавать Александру ваши вопросы. А с вас, Александр, еще вот рассказ о, в общем-то, ваших собственных похоронах.
1: Да.
0: Может быть, сперва с него начнем, а потом уже звонок примем.
1: Конечно. Ну, во-первых, я бы хотел, так сказать, отправить благодарность Илье, который мне позвонил. Также Александру Берии. Александр, ты клевый парень, скинхед. Я тебя знаю. Илья, и я тебя знаю. Илья, ты тоже скинхед. Вот, но учитывая ваше пролетарское происхождение, а также, так сказать, национал-социалистическую привязанность, я просто благодарен. А похороны мои проходили следующим образом. Вы знаете, я изначально, когда прибыл в Югославию, у меня не признавали офицерского звания моего. Вот. И учитывая мое, так сказать, российское происхождение и так далее, даже боснийские дела, мне дали солдата. И однажды я ушел в дом, где были гранатометы, патроны, рожки и так далее. Я затарился всем этим делом и ушел дальше. А так я, как я человек неординарный, я вышел через окно и ушел. Оказывается, когда я спустился уже, так сказать, это с горы, и все было нормально. Вот. В этот дом попала мина. Ну, мины часто падают куда угодно. В общем, что-то разнесло, там какие-то куски мяса и так далее. Я ушел. А когда я через 4 дня вернулся, Александр, клянусь вам, вот, со мной никто не здоровался, была тяжкая ситуация и так далее. Потом мне один из моих друзей, я вам показывал его фотографию, Слава Дия из Гордолицы, где мы фотографировались на фоне кассетной бомбы, он говорит: пойдем выпьем. И когда мы выпили, он говорит: слышь, ты нормальный парень, в натуре живой, выпиваешь, все дела. Я слышу, а что это дела-то какие-то? Никто не здоровается, все нормально. Говорит: Сань, ну тебя похоронили. Я говорю: что такое? Ой. Он говорит: пойдем. И мы пошли. Представляешь? И мы пошли. Я прихожу на могилку, а там написано: Черномашенцев Александр, подполковник российской армии, член офицерского корпуса. Я говорю: что такое, Александр? И знаешь, что это было? Это мои были собственные похороны. А это было то, что я ушел. У меня 4 дня не было.
0: Они не видели, как ты вышел через дверь, собственно.
1: Окно.
0: Ну да, то есть ты вышел через окно, вроде как. А вот куда ты пошел-то, смысл этого твоего такого?
1: В Албанию. Я уничтожил базу террористов.
0: То есть вот совершенно в одиночку, собственно.
1: Да, я такой. Я же русский. я же специалист по боевым действиям и так далее. А потом же это не первая незапланированная тоже командировка. Я уничтожил их, Александр. Я такой.
0: Ну и, соответственно, если у вас вдруг появились какие-то вопросы к Александру Черномашенцеву, вы можете позвонить по телефону 203-19-22 и, в общем-то, побеседовать с ним в прямом эфире. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите,
2: алло.
0: Пожалуйста. Да, доброй ночи.
2: Здравствуйте. Да. Я вот по поводу Александра Черномашенцева звоню.
0: Да,
2: это правда, что за вашу голову давали 2 миллиона?
0: Спасибо.
1: Да, абсолютно верно. Это было озвучено 30 мая 1999 года. Вестник Албания. В 7 или полседьмого вечера. Это по-нашему, так сказать, это на 2 часа разница. Ну, неважно. Действительно объявляли. Ну, в основном это из-за родного брата Хасима Тачи, которого я убил. Вот. И, так сказать, у меня есть все документы его и так далее. Вот. Это действительно так было.
0: Он говорит, опять у них местечковые дела. Они как бы не отчизна ради, а ради вот кровной такой этой самой.
1: Не знаю, Александр.
0: Ну, похоже на то.
1: И мне похоже на то. Но.
0: Сдается мне вот так вот.
1: Да и мне сдается это. Но. Но. Есть одно только но. Знаете что? Александр. Мы русские. И мы приехали воевать за сербов. Я и моя, так сказать, бригада боевиков, она все-таки была 1200. А под конец боевых действий у нас осталось только 7%. И албанские боевики – это не самые лучшие были люди в этой жизни. Смелые, которыми руководили чеченцы, таджики, пакистанцы, итальянцы – Лиги Странс. Французский легион.
0: Итальянцы. Вот как-то мне немножко странно слышать их в данном контексте, поскольку о них все-таки словят такое мнение, как там, ну, Пупа там этот, как его этот, и другие певцы. Ну, как-то, что они, дескать, такие бывают.
1: Я поймал одного итальянца.
0: Может, он прикидывался
1: абсолютно
0: все-таки?
1: Живого, абсолютно живого. Mm. Со снайперской винтовкой Синг Сауэр. Абсолютно живого. И передал командование живого.
0: Нормального итальянца. А вот, кстати, извините, мы как-то закончили тему, вы рассказывали о вашей снайперской винтовочке, вот стрела, которая называется.
1: Черная стрела.
0: Да, черная стрела.
1: Ну, это ПТР-42, противотанковое, так сказать, это ружье, противотанковое ружье 42. Которая использовалась во время Второй мировой войны.
0: Такая длинная байда с набалдашником.
1: Да, абсолютно верно. Вы видели эти фотографии.
0: Да.
1: Это, так сказать, это черная стрела, которая использовалась. Вот, это не только байда. Это еще то средство, которое использовалось сербами против борьбы с террористами. Я сам имел эту винтовку. Вот, эта винтовка... умеет убивать людей на 2000 метров, на 2 километра.
0: А скажите, пожалуйста, Александр, такой вопрос, ну, технократического, что ли, плана. Вот если она времен Второй мировой войны, она сохранилась с тех пор или их до сих пор производят? Вот,
1: оптическое, оптический прицел.
0: Современный, естественно.
1: Современный оптический прицел дал великую силу русской ПТР-42, противотанковому ружью 42-го года выпуска. Хотя, ну, хотя да. В других конфликтах, в Чечне и в других в Таджикистане этого очень не хватало. Это БТР проносит насквозь, а танк сбоку пробивает. Убивает водителя, командира экипажа, кого хочете. Только кроме башни.
0: Башня остается.
1: Если вы попадете, конечно.
0: А скажите, Александр, вот, ну, так меня как человека не военного все-таки заинтересовало. Вот это насколько, разве это выгодно, чтобы, например, там пробивал какое-то средство транспортное насквозь? Не лучше ли, чтобы она пролетала и внутри взрывалась? Потому что может пролететь насквозь, ну, дырка будет, и никого, и она едет себе дальше.
1: Вы извините, Александр, вы дилетант.
0: Безусловно, я, да, согласен.
1: Я вам скажу так, что дело в том, что мелкие калибры, их невозможно сделать так, чтобы они влетали, взрывались и так далее. Может быть, это очень сложно. Не будем нагружать наших конструкторов такими проблемами.
0: Но все-таки было бы неплохо, если бы они изобрели
1: что-нибудь. Я бы очень хотел, чтобы с пистолета выстрелил с человека, а чтобы этого человека, попав ему в ноготь, его бы разносило пополам этого человека. Но реальность такова, что мы воюем с теми средствами, которые мы имеем. Других средств мы не имеем, поэтому, да.
0: Приходится обходиться минимумом.
1: Минимум, да.
0: Но я предлагаю перейти еще к отслушиванию телефонных звонков. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Ваш гость тоже Александр.
0: Приветствую вас.
3: Вот. У меня к вам вот такая вещь. Это Димон из Марины, к вам очень давно не звонил. Мне понравилась сегодняшняя тема ваша. Алло.
0: Да-да-да, говорите.
3: Вот. И, кстати, по поводу, вот, вы говорите, что насквозь простреливать, просто у меня, не знаю, кто он для меня, вот моей родной сестры муж, он сам в Чечне воевал. И вот он, когда пуля...
1: Зять!
4: Да.
1: Зять. Это мой. Я, Александр Черномашинцев, говорю вам, что он вам зять.
3: Ну вот, ну, спасибо. Он говорит, что когда пуль попадает в танк, дело в том, что там такой нагрев, там люди все равно свариваются. Поэтому разницы нет, вылетела она, не вылетела, все равно там все люди не успеют просто сразу же выйти из танка.
4: Понятно.
3: Ну, он мне объяснил. Я-то сам в оркестре служил, я музыкант, поэтому...
4: Понятно. Ну, тем не менее, спасибо вам за
3: нет,
4: такое.
3: Нет, я хотел сказать, вот, дело в том, что сербы, они православные. Я сам наполовину грек, наполовину рус.
1: Как вас зовут?
3: Дима.
1: Вот. Очень приятно. Дима,
3: вот, я этот... Дело в том, что я наполовину грек, наполовину русский. Вот, короче, я тоже православный.
1: Ты мечешься?
3: Чё?
1: Ты мечешься?
4: Сорвалось. Твой вопрос застал врасплох Димона из Измарина.
1: Да он мечется, да. Ну, все... Но это естественно. Дима, он мечется. Кто он такой, грек или русский? Но я тебе скажу так, что у него зять. Муж его брата, он даже не знал, кто он такой.
4: Муж сестры брат.
1: Ну, неважно. Я ему объяснил, что он муж его сестры. Зять все-таки, да. Дима из Измарина. Я тебе объясняю так, что снаряды бывают разные, пули. Бывают, значит, кумулятивные. Бывают, так сказать, которые разрывные внутри. Вот, после первого поражения. После первого поражения бывает на 2,5 грамма. Бывает, когда они разрываются на 2,5 килограмма и так далее, и тому подобное. Вот. Бывают, так сказать, термитные.
4: Это вот что интересно, такой термит.
1: Термитные? Вот. А это термические.
4: Не, ну в смысле.
1: А это, так сказать, светлящие патроны. Вот, это, так сказать, те патроны, которые светятся.
4: А, то есть...
1: Понимаете, трассирующие?
4: Да.
1: Это трассирующие. А есть бронебойные.
4: А смысл, чтобы они светились? Какой?
1: А это чтобы видеть, куда вы стреляете.
4: Ну, их обычно... Ну, только видно, откуда стреляют, это вообще не... Ну, логично.
1: Ну...
4: Хотя, может, и не видно.
1: Не, видно.
4: Можно не успеть.
1: Видно, откуда стрелять, но вы же меняете положение.
4: То есть постоянно...
1: Ну, обычно по ночной стрельбе вставляют два обыкновенных патрона, один, так сказать... термостатический. Вот. Это когда вы, чтобы вы сами, Александр, видели, куда вы стреляете.
4: Угу.
1: Вот. По определенной мишени. Два таких, один такой. Два таких, один такой. Короткую очередь предполагается, потом калашнику три патрона. Ну, неважно. Опять же, к Диме из Марьино. Дима, не забывайте, кто есть ваши родственники. Вот. И все-таки муж вашей сестры, это ваш зять. Не забывайте про родственные чувства, уважайте их. Вот. Не забывайте о том, что вы наполовину туда-сюда. Вы определились, кто вы, русский или грек.
4: Да.
1: До свидания, Дмитрий.
4: Скажите, Александр, основные боевые действия все-таки там происходили в дневное время или в ночное? Вот.
1: Круглосуточно.
4: А вот вам лично, ну, конечно, вопрос такой несколько неправильный, может, поставлен как-то приятнее, да, было, вот в какое время суток действовать?
1: Ну
4: легче, может быть, или
1: ну,
4: там...
1: на самом деле, Александр, мне приходилось воевать в разное время суток, да. Я вам скажу только так, что за 3 месяца боевых действий, которые я там провел, я не провел одного, не, так сказать, не отдыхал ни одного дня, не отдыхал одного дня, вот, и все это время я воевал. Вот. Во-первых, я представитель русского офицерского корпуса. Во-вторых, так сказать, я подполковник. И я не мог ничего сделать такого, что могло бы остромить русского человека. Русский офицерский корпус, русскую человечность. Да и вообще просто любого нашего человека взять, даже Степашина, Ельцина, кого угодно, чтобы не сказать, вот Александр ваш был, выпил, изнасиловал. Все что угодно.
4: Вот дескать формата.
1: Он был шарлатан, он был русский. Ничего этого не было, Александр.
4: Александр, еще извините, еще один вот такой вопрос, касаемый все-таки положения женщин на фронте. Так вот, много ли женщин воевало с той, с другой стороны, и как они были как воины?
1: Ну, то есть... ну с той стороны были женщины.
4: Вот, кстати, показывали.
1: Да. И, кстати, когда захватывались, так сказать, боевики, раненые и живые, вот, многие из них были уничтожены. женщин. Но женщины, кстати, ну, женщины...
4: назывался груздем, полезай в кузов.
1: Не-не-не-не. Женщины извините. Были отправлены, так сказать, в генштаб и так далее. Да.
4: А вот извините, а почему? Простите. Я несколько удивлен. То есть, а чем вызвано в таком случае? Вот они же всегда говорят, эмансипация. Потом они идут в армию, действуют наравне с мужчинами, там причиняя, в общем-то, ущерб там, в качестве да. снайперов, еще кого-то. А когда согласен их ловят, то почему-то к ним такое снисхождение. Вот я что-то тут не согласный.
1: Я с этим не согласен с вами как человек, но мы с вами женатые люди и все понимаем.
4: Понял.
1: А вы знаете, что...
4: Понял, Александр, мне уже стыдно.
1: Женщины,
4: за то, что, да, простите.
1: Они оставляют, а остаются женщины. Когда я только закончил военное училище и прибыл в первую воинскую часть, в которой я был курсантом, лейтенантом и так далее и тому подобное, это было спецподразделение Главного разведывательного управления армии ГРУ. Вот. И когда у меня подполковник, начальник, так сказать, политотдела, так сказать, моего управления, спросил: Александр, а что вы будете делать? Иду туда-сюда. Я ему сказал так, что с одним клинком, хоть против семерых противников, но перед женщиной заплачу. А женщина — это тот супостат, как бы вы его ни называли, так сказать, эмансипация, потом феминизм. Я все это понимаю, но женщина остается женщиной. Кем бы она себя не хотела представить, но я всегда ей оставлю шанс, чтобы она родила детей.
4: Кстати, насчет детей. Вот, дети участвовали в боевых действиях с той или другой стороны?
1: Абсолютно верно. С нашей стороны, так сказать, с нашей стороны это сербы. Вот, потому что я полностью был на стороне сербов. Они не участвовали. Вот. Но дальше, если мы возьмем, вот, так сказать, в разрез албанцев, они участвовали. И однажды наши четыре солдата, среди них два подофицера, вот, в преклонном возрасте за 30, я считаю, это уже преклонный возраст для мужчин, они отправились за сбором черешни. Ну, просто, знаете, как, Александр, ну, я же рассказывал про коня и так далее.
4: Ну, да, кормиться
1: надо. Нету, не было, честно сказать, никаких витаминов и так далее. Вот. И эти люди отправились за сбором черешни, чтобы какие-то витамины получить. Вот сидел мальчик один, вроде как вот сарайщик. Они на него даже не обратили внимания и собирали черешню. Он тащил пистолет, уже перезаряженный, которым оставили боевики, и все. И он выстрелил несколько раз. Там было 8 патронов. Он из них выстрелил 6 или 7.
4: То есть автоматически был пистолет?
1: Ну так просто. Не автоматически. А для того, чтобы перезаряженный был пистолет, там просто нужно на курок нажимать периодически. И он уничтожил 4 человека.
4: А
1: из
4: это
1: них
4: вот
1: 3
4: у него
1: было
4: как
1: мертвых,
4: было?
1: Один в госпитале. Я не знаю, скончался он живой или нет. Этот серб, я все-таки думаю, скончался. По сути, его, так сказать, тяжелым, так сказать, его... Вот, это сделал 6-летний мальчик.
4: А он это сделал неосознанно, это... или как-то, может, он игрался?
1: Не знаю, Александр.
4: А что с мальчиком, если не секрет? Вот,
1: Александр, прошу внимания.
4: Извините.
1: Таких неосознанных поступков со стороны сербов за всю войну не было. Только со стороны албанцев. И ни один случай. Я вам просто рассказал один.
4: А вот, Александр, многие ведь наши радиослушатели, они могут в данном случае как-то насторожиться, потому что сказать, например, привести пример, как ведь существует понятие справедливая война, несправедливая война. На стороне справедливой войны участвует все население, на стороне несправедливой только регулярные воинские части. Например, пример, в общем-то, Германия, дескать, Россия, ну, масса примеров, такая, дети у станка и с оружием. Вот, и могут сейчас как-то понять так, что целиком ведь население Албании, дескать, воюет за свою независимость, даже дети малые. Вот, может быть, это как раз такой симптом особого такого национального подъема у них?
1: Вранье. Я вам скажу так, это вранье. Те преступные группы, которые торговали наркотиками и занимались другими какими-то ассортиментами жизнедеятельности, я вам скажу точно, что, Александр, они так и продолжали этим заниматься. Нормальные люди остались, так сказать, во власти сербов.
4: То есть не уходили. Вот.
1: Не уходили. И мы их щадили. Больше того, мы их защищали от тех албанцев, которые ходили в лесах и которые хотели на них напасть. Они считали предателями. Мы их защищали. И я их защищал. Лично сам тех албанцев, которые скрывались от тех албанцев, которые были там. И многие, когда пришел КФОР, НАТО и так далее, были зарезаны. Александр, честное слово. Они были просто
4: зарезаны. Своими же, собственно. Вот.
1: Собственно, своими каковцы были зарезаны. А вы знаете почему? Потому что они не хотели ни в чем участвовать.
4: То есть, дескать, кто не с нами, тот, дескать, против нас. Такая вот у них.
1: Абсолютно верно. Среди православных эта традиция не преследуется.
4: А следующий телефонный звонок. Одевайте наушники.
1: Я слушаю.
4: А, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте. Это опять Димон из Марина.
4: Здравствуйте.
3: Сорвалось.
1: Здорово, Димон.
3: Здравствуйте.
1: Димон, не занимай долго эфир,
4: да,
1: давай.
4: Спрашивай.
3: Я просто хочу сказать, то, что вот у православных есть такая вещь, у нас есть терпимость к другим религиям, а вот они, у них все время надо мстить, понимаете? И вот в этом плане вот почему я поддерживаю сербов, то что вот они не смотрели никак на национальность, понимаете? Если человек хороший, вот вы говорите, вот албанцы были среди них, да? Они же им помогали в госпитале, помогали, помощь оказывали. А албанцы всех только убивали, понимаете?
1: Это уже варвары. Вы же самые... смотрели телевизионные репортажи, когда им помогали рождаться детям и так далее. Дим.
3: Да, я все прекрасно понимаю. Поэтому я и говорю, то, что вот у них просто такая особенность. Потом мне еще не нравится одна вещь. Они вот вроде против русских, да? А почему же они пользуются автоматами Калашникова? Это же Калашников, русский человек.
1: Вот. Ну, я воевал в Африке. Я вам скажу, что когда я проезжал, когда мне не нужно было воевать, я просто проезжал через зону боевых действий, я вывешивал русский флаг, и автоматически переставала, так сказать, эта пальба между двумя группировками, там, как угодно их назовите, вот, между Юар и Намибией и так далее. Вы знаете, что это дем было?
3: Ну.
1: Потому что они поклонялись Калашникова. Вот, например, в Нигерии.
3: Это замечательный автомат.
1: Других, да, вот. Абсолютно.
3: Мы вообще впереди. Я считаю, никакие американские автоматы не сравнятся.
1: Да, конечно. В Нигерии, между прочим, есть герб, где указан автомат Калашникова.
3: А не то, кстати, в Нигерии. Еще не только. Есть. Я... В всяких арабских странах, я знаю.
1: Абсолютно.
4: Вот так. Спасибо вам, Димон, за ваш звонок. Еще один звоночек, да, Александр, если вы не против?
1: Давайте.
4: Здравствуйте. Вы,
1: Дима, мы
4: эфире
1: с тобой.
4: Мы полны внимания к вам, говорите, пожалуйста.
5: Добрый вечер.
4: Здравствуйте.
1: Добрый.
5: Скажите, пожалуйста, у меня вопрос к вашему гостю, Александру. А чем вы занимаетесь, как бы, вот дома? Вы просто как бы приходите в себя между одной войной и отправляетесь на другую, или вы здесь чем-то...
4: Вопрос понятен, спасибо. Я только сейчас скажу, прежде всего, еще, Александр, если вы позволите. Дело в том, что Александр действительно был на данной войне, так скажем, дважды ранен, да, ну, то есть вот... И плюс еще была контузия достаточно серьезная. Ну, вот, исходя... Вот, даже так, да. Ну, то есть, исходя из всего этого, естественно...
1: Пять контузий.
4: Исходя из этого, сейчас, в данный момент, естественно, происходит какое-то еще... Когда вы вернулись? Вот еще неделя не прошла, собственно.
1: Абсолютно верно, Александр.
4: Происходит, в общем-то, период...
1: Между прочим, Александр мой личный друг, и поэтому я держу в курсе всех событий своих боевых.
4: Да. Вот происходит некоторый период реабилитации. Вот. Ну, он, по идее, необходим. Кстати, скажите, Александр, вот как вы нашли... Ну, тупой вопрос, но тем не менее. Вот вы отсутствовали там практически с апреля, да, и вот вернулись сюда. Вот и люди же ходят как-то. Вот для них ничего этого вроде как и не существует. Вас это бесит, раздражает? Или как вы относитесь ко всему происходящему здесь?
1: Ну, во-первых, мы, так сказать, ответим на вопрос нашего слушателя, да? Если вы сможете, вы можете дозвониться еще раз. Вот, потому что я являюсь членом национал-демократической партии. Национал-демократической. Вот. И вы поймите только одно, что я в периоды между войнами занимаюсь политикой. Я очень не хочу, чтобы кепка пришла опять к власти и прочие люди, которые удают себе чтение 3 лет за мертвого человека. Вот. Вот. Ну, такие, как, знаете...
4: Ну, понятно, Александр.
1: Эльцман, Барух Натанович и так далее. Кац. Вот. И я занимаюсь политикой. Но вы должны понять только одно. Дорогой мой друг, который звонили. Если вы хотите заниматься нормальной политикой, вы должны нам звонить на эхо Москвы, на Монмарансе. Мы вам в этом поможем. Вот. А я, помимо того, что я воюю, я просто мужчина. У меня есть жена, у меня есть дети, которые воспитываются, и о них это следующий репортаж.
4: Ну, после небольшой паузы.
1: Да.

0: Ну, у нас остается совсем уже немного времени до окончания нашей беседы с Александром Черномашенцем. Все-таки так вы и не рассказали о вашем ранении, вот этом...
1: В Сербии?
0: Да, безусловно.
1: А в Третьей мировой войне?
0: Да, ранение в Третьей мировой войне.
1: Ну, должен вам признаться, друзья мои, что они были не санкционированы, потому что я ранение получил, что, так сказать, одно было получено санкционировано.
0: А что значит санкционировано?
1: Ну, это было от вражеской авиации. От авиации
0: НАТО. А, ну, имеется в виду,
1: НАТО, есть, НАТОвских.
0: То есть официальная бомбежка.
1: Официальная бомбежка, да. Это было на карауле гора Жуб. Угу. Это граница Албании и Косово. Вот. Караул гора Жуб. Можете проверить. Вот. А второе ранение я получил уже непосредственно при чтении 26 числа. Но это было, была аномалия некая, некая аномалия, когда я получил ранение, и моя дочка получила, так сказать, перелом моей ноги, и не моя, а ее ноги. Вот.
0: То есть уже семья там была, что ли?
1: Нет, она здесь еще была.
0: Семья. А, то есть одновременно здесь?
1: Да, одновременно, да. В этот день, в этот час, в одну минуту, случайно моя дочь получила перелом голени. Вот, вот. И мне очень неприятно, но я очень благодарен своей дочери. Может быть, она забрала мою смерть от себя, не знаю что. Это все было в городе Приштина, когда я получил ранение. А в Берелёзских Васюках получила ранение моя дочь. Вот, перелом, Александр. Это все так было.
0: А второе, вот несанкционированное ваше ранение.
1: Это не санкционированное. А санкционированное это было мне в 20-х числах мая, когда албанцы нападали. Все об этом знают. Это все было на границе Албании и Косово.
0: То есть, в принципе, получается, что вот посмотрите, да, вот так если подвести статистику с апреля, да, по сколько сейчас? Значит, апрель, май, июнь. Ну, грубо говоря, июль. 4 месяца. Ну, так вот, да? Ну, 4 да. с лишним. За 4 с лишним месяца вы все-таки получили 2 ранения, 5 контузий.
1: Да, в Албании я получил только 2 ранения.
0: Ну, все равно, то есть за 4 месяца это я просто к процентному соотношению риска на любой войне, что как-то там говорят, вот, там, многие там пойду на войну, а не отдают себе отчета, что, в общем-то, вот, пожалуйста, вот непосредственно вы являетесь примером того, что... Ну, это просто к тому, что многие неосознанно это делают совершенно.
1: Ну, абсолютно верно, что многие делают это неосознанно, но нужно обращаться к специалистам. Вот. Ведение боевых действий.
0: Вот, кстати, Александр, мы немножко забыли о пейджере, тем не менее, тут достаточно большое количество вопросов.
1: Большое приходит. Всем спасибо, кстати.
0: Да, спасибо им. Вот один из вопросов такой был, давно он уже пришел, просто я, к сожалению, не зачитал. Безотносительно к нашему с вами разговору, насколько вообще выгодно быть наемным солдатом, ну, попросту наемником, как их называют.
1: Убийцей наемным быть выгодно. Но офицерам, который помогает во всем солдатам дружеской державы, невыгодно.
0: А вот таким... могут ли как-то наемников как-то принято говорить кинуть, ну, на деньги? Ну, скажем.
1: Ну, киллеры на войне бывает мало, потому что много патриотов и так далее. Киллерской работы очень мало, но, так сказать, она есть. Я был просто офицером, который просто помогал. Вот, своим братьям.
0: Вот еще только что пришло сообщение. В свое время в средства массовой информации просочилась информация, круто как, что русские, воевавшие в сербских партизанских отрядах, не были уверены за свою дальнейшую судьбу после введения миротворческих сил. Как лично для вас разрешилась эта ситуация?
1: Ну, вся эта лабуда, это относилось, так сказать, к первым конфликтам. Вот. Механизм был отрегулирован, и отношения между нашими государствами были отрегулированы последним конфликтом.

0: Сейчас в Москве практически без 10:04, и наш гость покинул данную студию. Но это объясняется рядом причин. Я думаю, отчасти из них вы, безусловно, догадываетесь. Но главные причины, я, в общем-то, в этом вас уверяю вполне, так скажем, официально. Это все-таки вот действительно серьезная усталость. То, что человек реально был там, о чем он рассказывал, это, ну, правда, сомнению это не подлежит. И, соответственно, определенная усталость, нервное перенапряжение, все это присутствует. Соответственно, уже я тут нахожусь единолично и с радостью послушаю, что вы хотите сказать. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
1: Добрый вечер еще раз.
0: Здравствуйте.
1: Вот, мне кажется, я, к сожалению, не успел застать вашего гостя лично. Вот я задавал вопрос по поводу того, чем занимается Александр во время пребывания здесь дома. И он как-то так немножко расплывчато ответил, занимается некой политической деятельностью, назвал какую-то национал-демократическую партию, не знаю, знаете ли вы такую, и намекнул, что такое, что как бы он выступает, я так не знаю, может, я ошибся, но мне кажется, он по поводу кепки имел в виду Лужкова, может быть, какого-то Каца назвал, не знаю. Вот вы не в курсе, случайно, если вы с ним дружите, как бы вот что имел в виду Александр? За какие позиции он выступает и против каких?
0: Я понял, но, честно говоря, я... Спасибо за звонок. Во-первых, я не возьмусь, скажем так, самолично вот высказывать какие-то взгляды, да, за спиной человека, который отсутствует. Что до меня, то мне, ну, скажу прямо, глубоко, в какой-то степени безразлично любые клички там всяких политических и прочих деятелей. Я с трудом представляю, может быть, Александр имел в виду там Ленина, скажем. Что касается вообще политической деятельности, то я хочу сказать так, что она существует, на мой взгляд, я могу ошибаться, только тогда, когда она заметна как-то, да? Вот. Хотя вполне возможно, например, вот ваше участие там в выборах или неучастие в них в качестве, естественно, избирателя, тоже ведь, скажем так, политическая деятельность. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Мне, знаете, какой вопрос? Все-таки мне показалось, что какая-то несуразица, связанная у Александра с отношением к ФОР. Потому что передавали недавно сообщение, что они уже сербы наоборот стали уже приветствовать от того, что, допустим, в той же Косовской Митровице их уже спасают от французов, от того, что их не грабили албанцы. И вообще говорят, что албанцы уже стали грабежами заниматься.
0: Ну, они вот, судя по тому, что показывали, опять же, в средствах массовой информации, они, в общем-то, ломились. И, а заметьте, там была же такая фраза, да, что, дескать, их поджидали сербы. То есть их врасплох-то не застали бы они.
2: Ну, вот правильно, потому что сербы-то знают, что албанцы там сама по себе такая нация, она привыкла грабить.

0: То есть он же дал...
1: Это... Америке идет, понятно.
0: Нет, совершенно в этот не правы. Америка это такой на рынке. Ну, я так, может, смело высказать, я не имею права судить, но просто мне так кажется, опять же, да, такой гопник в спортивных штанах, вот при самом главном боссе. А самый главный босс, это, безусловно, все-таки Великобритания. То есть...
1: А, ну, в общем-то, да, Тони Блэр же кричал, вот, их надо туда-сюда их растоптать, размажить. Ну, вообще-то, знаете, есть хорошая поговорка. А когда, говорит, Англия нюхает, Франция чихает.
0: Вот.
1: Вы знаете, это можно относиться к этому. Я лично считаю, что сейчас, да, Англия в этом больше заинтересована, потому что, ну... Очень одна большая организация оттуда пошла, родина, масоны.
0: Так.
1: Поэтому к ним можно по-разному относиться, но все-таки вы, и он прав, и вы правы насчет того, что в этом заинтересована Англия.
0: А я, знаете, если... еще почему вот к нам приходил, скажем так, геополитик Ян Густавич Бортновский относительно недавно, он объяснил это очень простой причиной, вот такую позицию Англии по отношению вот к остальному миру. А поскольку Англия является островным государством, то ее, соответственно, ну и, скажем так, защитная система, да, и все остальное, иммунитет, скажем так, все это совершенно сконструировано по-другому, нежели у нас. И, исходя из этого, они воспринимают весь остальной мир как, ну, каких-то инопланетян, может быть, да, как, ну, даже, может быть, в какой-то степени не людей. То есть люди с островным менталитетом, у которых нет, скажем так, земных границ, да, и никогда не было, обладают... своеобразным характером, согласитесь.
1: Ну, скорее имперское. Вы знаете, даже то, что английский стал мировым языком, тоже, кстати, оказывается, тоже произошло от недоразумения в Америке. Оказывается, то, что там одним голосом проголосили не немецкий, а английский, что там немцев было даже больше, чем англосаксов. Поэтому я считаю, что просто Англия, вы знаете, в мировой истории просто как-то повезло божественно. Просто такое ощущение, как будто у этой стороны стоит ангел-защитник. Ее постоянно везде обходят.
0: Ну,
1: вот в той же войне пострадала Германия и Франция, а Англия ничего не получилось. Ну, то, что бомбили это.
0: Но это, знаете, не это то, что ей повезло, опять же, поскольку боссы не воюют.
1: Ну да, главари всегда остаются...
0: Совершенно верно. Совершенно верно. Спасибо вам за ваш звонок. Остается до выпуска новостей у нас буквально тут минутка. Вы послушаете вот эту замечательную музыку, которую наваял один классический композитор. Собственно, я не буду говорить, что это я играл на синтезаторе, потому что в прошлый раз я играл, сейчас это действительно играют живые музыканты. Начиная с 4 часов и до 5, мы с вами будем слушать всякую музыку. Если у вас будет желание, будем также общаться. Телефон 203-19-22. А номер пейджера тоже я вам назову. 913-29-29, абонент Монмаранси.

данная музыка является сигналом к началу нашей беседы с новыми гостями. Я даже нахожусь в некотором затруднении, как их представить теперь, поскольку в связи с рядом политических событий, происходящих в нашей стране, эти люди вот решили сегодня выступать инкогнито. Я представлю их так. Сегодня у нас в гостях известный

0: политик. Может быть, вы узнаете его по голосу, я уже не знаю. Пожелавший сейчас пока что остаться неизвестным. И его помощник. Помощник Юлия Лысых. Естественно, что фамилия тоже является псевдонимом. Здравствуйте, Геннадий Александрович. Я осмелился вот обратиться в столь высокие круги. Вы понимаете, что...
1: Ну, какие там высокие?
0: Ну, тем не менее.
1: Такие уж мои высокие.
0: Потому что мне рекомендовали вас как человека, сочетающего в себе все, скажем так, данные для успешного ведения дел в большой политике, и в то же время вы сочетаете в себе некий дух андеграунда. Вот вы...
1: Не без этого, не без этого.
0: Пишете и стихи, я знаю, вы также занимались и музыкой, и, в общем-то, я думаю, что более...
1: Театром,
0: да. Что более, видимо, разностороннего, наверное, человека во всей Госдуме нам не сыскать. Скажите, пожалуйста, вот, Петр Геннадьевич, среди ваших многочисленных коллег, с которыми вы там сталкиваетесь, ну, вот так, это... Если смотреть... на это, скажем так, по-простому и честно, да, без всяческих каких-то там претензий, что ли, взаимных и так далее. Находите ли вы кого-то интересного в творческом плане? Или же в основном высказывание тех или иных политических персонажей, то есть просто желание понравиться, а не какого... То есть, как говорится, не прет их, знаете, да, вот это выражение, не прет в плане искусства, в плане души. Просто такой галимый попс.
1: Ну, для начала я хотел бы все-таки поблагодарить своих избирателей, которые меня избрали на столь... интересно мое нынешнее поприще. Ну вот, а отвечая на ваш вопрос, ну что я могу сказать? Ну, любой человек, он в принципе интересен, только надо познакомиться с ним поближе. У каждого, так, ну, как говорится, свои тараканы в голове. Вот, например, в Госдуме, что вот мне особенно нравится, и просто я с такими людьми никогда в жизни до этого не сталкивался, когда это все мимо меня проходило. В Госдуме, например, очень много гомосексуалистов, а это всегда очень забавно. Это для меня прям явилось каким-то откровением. Это буквально новый мир для меня. Ну вот, что еще сказать? Ну, женщины прекрасные в Госдуме. Ну, особенно, может, как бы господам, товарищам, политикам не было бы обидно. Самый большой интерес для меня представляет обслуживающий персонал Госдумы. Ну, понимаете, там всякие вот тетушки-уборщицы, ну, та же охрана, сантехники. Вот, милый такой есть человек, дедушка Серега. Ну, его так все именно по-дружески называют дедушка Серега. Ну, потому что вот видно, вот смотришь на человека и понимаешь, что человек до сих пор там, ну, я не знаю, сколько ему лет, там, может, 60, может, чуть меньше, чуть больше. Но сразу видно, что человек до сих пор молод душой. И на самом деле, работая в Госдуме и общаясь с такими людьми, замороченными, завернутыми там на своих тараканах, на своей политике, он все-таки не потерял какого-то чувства юмора, жизненной такой, я бы сказал, приподнятости. И буквально он увивается за молоденькими девочками, вот, которые чай, кофе разносят. Ну, видели, наверное, по телевизору часто показывают. И более того, я вижу, что вот эти вот девочки на него смотрят на самом деле с интересом, а не как на старого пня какого-то и к тому же алкоголика.
0: Филипп Геннадьевич, а может быть это связано с тем, что вот данное учреждение, в котором вы имеете счастье пребывать, оно попросту кишит... Да, оно попросту кишит людьми, вот, людьми импозантными, людьми в костюмах. И вот данный персонаж, о котором вы сказали, он выделяется приблизительно так же, как, скажем, в какой-нибудь там ночной клуб молодежный. Вдруг неожиданно придет человек с 5 сотовыми телефонами. Естественно, все девки полезут к нему, понимаете, а не к своим друзьям, которые, сэкономив на школьных обедах, пришли закинуться кислотой и потоптать пятками пол.
1: Ну, на самом деле, вот вы сказали про с 5 сотовыми телефонами. Меня вот что поразило, не буду называть помощник кого, человек из какой фракции, но это не важно. Вот его помощник недавно, я обратил внимание, меня просто это поразило. Не знаю, ну, как говорится, буквально подмышки зачесались. Он, значит, динделикнул у него сотовый в кармане, достает он его. Смотрю, елочки-моталочки, золотой, инкрустированный. Рубинами. Ну, красные это рубины, да, или?
0: Да.
1: И вот этими зелененькими, как они?
0: Изумруд.
1: Изумрудами.
0: Называется, да.
1: Изумрудами. И что интересно, на самом деле, вот, ну, я потом подошел, поинтересовался, ну, он сказал, что, мол, Cartier, все такое, ну, сколько стоит, мне все-таки неудобно было спрашивать. Но там такая примочечка, вот какие, к черту, 5 сотовых телефонов? Там есть штучка, которая специально заправляется, ну, на ваш вкус, любыми духами. Вот он жмет на эту пимпочку, и сразу аромат. Вот, вот где соль жизни. Вот бывает и такое. А то, что касается 5 сотовых телефонов, я, честно говоря, не знаю, что на это сказать.
0: Да, ну вот хотелось бы немножечко вернуться вот, то есть, туда, вот в это учреждение. Вот вы все-таки подошли ведь к нему, по телевизору каких-то даунов показывают.
1: А, да, это...
0: Непонятных, да.
1: Да, это программа, так я понимаю, это молоденький парнишка, наверное, чей-то сынок.
0: Безусловно. Да. Это знаешь, кстати, рядом с ним идет даун, вместо которого я сейчас веду программу, а он сейчас сидит в милиции, отбывает 15 суток.
1: Этот да. Лаерский, что ли?
0: Да. А. Ну, матершинник и, в общем-то, не совсем честный человек в плане там каких-то финансовых отношений.
1: Позвольте, насчет матершинник, ну, это наш с вами родной, так сказать, русский язык. И то, что вырублено этим каменным топором нашего народа в нашей душе, в нашем сердце, так сказать, в наших мозгах, от этого никуда не денешься. И мне кажется, это на самом деле ханжество не употреблять определенные выражения. Тем более, что... Без них обойтись, сами понимаете, подчас просто невозможно. А вот я, например, матерюсь.
0: Ну, вот в общении с вашими коллегами, скажем, в правительстве, происходит ли такого рода диалоги? Вот вы сказали, что вы подошли к человеку вот с данным мощным мобильным телефоном. Все-таки скажите, он был из вашей фракции или из, так скажем...
1: Нет, фракции... он был не из нашей фракции.
0: А как вот, вот общение, вот вы подошли, у него так попросту спросили, то есть считаете, что у вашего политического противника вы можете спокойно подойти и спросить, там, сколько, например, там, вот, у тебя там режимов в данном. То есть вот, у меня порой складывается ощущение, когда я присутствую на заседаниях Госдумы, что все вот эти вот противоборства между фракциями, трения, они происходят исключительно для народа, для создания ощущения борьбы. А реально там просто все хорошие друзья вместе заседают, играют в бильярд и курят в курилках, вот может быть.
1: Не, на самом деле немножко не так. Не все хорошие друзья. Кто-то друг друга любит, кто-то не любит. Это не важно. Ну, одно могу вам ответить, что яблочник какой-нибудь может быть лучшим другом коммуниста, или там жириновца, или агрария. Ну, не важно. Но при этом, допустим, в одной и той же фракции люди могут люто ненавидеть друг друга.
0: Ну, это такие человеческие отношения, как там в школе, например, вот мы же тоже, и вы наверняка застали это время, да. Как класс на класс дрались, потом когда из школы вышли, двор на двор, потом, скажем, курс на курс, потом рота на роту. И ну, так далее. А реально-то внутри каждого подразделения существуют тоже люди, которых ты не любишь. Конкуренция более мощная, потому что, согласитесь, все-таки Геннадий Феоктистович, что вот борьба, скажем так, на политическом уровне между партиями какими-то, это все-таки что-то далеко от индивидуума. А вот когда вот он рядом, вроде бы твой товарищ по партии, и вдруг он каким-то образом там получает повышение, или босс каким-то образом на него взглянул более доброжелательно. Вот тут-то и начинает все кипеть.
1: Но это все внутри фракции. А то, что касается между фракциями, в принципе, мы все равны. А сейчас объясню, почему мы все равны. Потому что, как правило, у всех у нас есть свои помощники там, и так далее, и так далее, и так далее. Но если сказать таким простым совсем языком, у каждого есть своя крыша. То есть и это же не значит, что его бандиты круче моих бандитов, в конце-то концов. сами понимаете, и поэтому в Думе царит нейтралитет. То, что вот люди, допустим, там в микрофон языком трепят, это одно дело. А в курилке, пожалуйста, мы все равны. А, сейчас хотите, вам интересную вещь расскажу?
0: Да, вот это было бы интересно. Вообще, поскольку вот вы как-то так проявив, ну, я считаю, все-таки это политическая тактичность, то есть вы не занимаетесь сейчас саморекламой, хотя у вас достаточно хорошая возможность. Я просто хочу еще раз напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что сегодняшний наш гость достаточно известный политик. Если бы он назвал себя, вот, то вы бы, конечно, были бы весьма удивлены, но тогда бы это выглядело как какая-то политическая агитация. Мы себе этого не можем в преддверии позволить, поэтому я его сегодня называю там тоном Алексей Геннадьевич, то Геннадий Сергеевич, это по его личной просьбе. Вот поэтому все, что вы нам рассказываете, это крайне интересно. Это же, как говорится, кухня, реально. С одной стороны, вы не имеете сейчас возможности рекламировать себя, с другой стороны, вы имеете уникальную возможность рассказать свободно о том, что вот вас там тревожит и волнует.
1: Да, но я хотел бы радиослушателям сказать вот о том секрете, о котором мы с вами договорились. В тех именах, которыми уважаемый ведущий называет меня, будет мое настоящее имя.
0: Безусловно. Ну, мало того, одна часть уже была.
1: Кто догадается, получит новый сборник моих стихов.
0: Да, ну это как случай.
1: Случай был интересный, представляете? Приходит сегодня народ в Думу. А знаете, там на третьем этаже вот стоят такие плюшевые диванчики.
0: Да-да-да, конечно.
1: Насрал кто-то.
0: Прям вот наложил.
1: Да-да-да-да, натурально. Представляете, это Госдума.
2: Так это же не первый раз.
1: Великого государства, на самом деле. Я считаю, что это государство, это не ирония. Это действительно великое государство.
0: Нет, это да, но это, и случай, это тоже это не ирония, это реально. Я то есть, слышал об этом скандале. Кстати, вы знаете, я же предлагал там в свое время делать, скажем так, настенную газету Госдумы, то есть как «Молнии» и так далее. Как-то это предложение не было встречено. А на самом деле такие случаи, их нужно описывать, как-то искать. А вот ваше предположение, кто бы это мог сделать и с какой целью все-таки? Может быть, это какие-то гости сделали? Вот я слышал, там недавно приезжал какой-то зарубежный деятель, посещал. Может, он решил. Или кто-то действует по методу одного из героев писателя Владимира Сорокина.
1: Вы знаете, я думаю, что это коммунист.
0: Чего греха таить? Да какая-то у меня вот такая же мелькала мысль.
1: Хотя, может быть, я и не прав.
0: А может быть, это инстинкт, вот вы понимаете, Афанасий Петрович, может быть, вот это инстинкт, может, глубже. Желание, инстинктивное желание самца или любой живой особи метить свою территорию. То есть, чем больше кучек я наложу, тем обширнее моя территория. Согласитесь, никто потом на этот диван не сядет. А он может уже подумать, ага, именно я нагадил на этот диван. И я-то, как говорится, свое говнецо ближе к телу, я на нем сижу бы единолично. Это мой диван, я пометил.
1: В принципе, да, хотя вот в Думе этому происшествию бытует другая версия, что это думский собака Док Серафим мог насрать. Он крупный на самом деле, его все любят, все кормят, он наглухо уже ожирелый, совсем бегает такой по Думе, ну иногда кучку-то навалит, но на диване никогда еще не было.
0: И тем это более, ведь и неудобно, Геннадий Филиппович.
1: И тем более я эксперимент рассматривал, но он все-таки чисто человеческий. Ну, поверьте мне, я знаю, как он выглядит.
0: А знаете, мне пришла сейчас в голову, Сергей Николаевич, такая мысль. Может быть, это кто-то принес с собой. То есть не было именно физического акта откидывания каната, а ведь существует просто пакет целлофановый. Взял в любом супермаркете, зашел, пронес, нет, вывалил.
1: Нет, это не так. И сейчас объясню, почему. То есть невозможно донести вот такую вот колбаску экскремента, не подмяв его слегка, чтобы оно... А это было вот, в общем...
0: То есть, как говорится, прямо сохранило все формы.
1: Ну да, вот как такая колбаска салями, я не знаю. Ну, достаточно крупный кал был. Мужчина, если это мужчина, был, видимо, крупный. Но... Хотя это могла быть и женщина на самом деле. Ну, и да. Я даже могу предположить, просто имен-то называть. Сами понимаете. Да. Ну, есть у нас такая... Так называемая, я бы даже сказал, женщина в Думе.
0: Которая вот вполне подходит под...
1: Ну да, да, да, да, да. Я думаю, радиослушатели, может быть, даже и догадываются, кого я имею в виду.
0: Ну, я вот что предлагаю. То есть вот... во-первых, может быть, вы как-то что-то нам все-таки из своего прочтете сейчас, а потом хотелось бы узнать, не чувствуете ли вы, ну, какого-то вот, скажем так, противодействия между вот своим внутренним миром и тем миром, который вас там окружает снаружи. Все-таки вы своего рода вольный художник, вольный поэт, а там вы вынуждены сдерживаться. Я даже наблюдал, вот не скрою, некоторые, как был у вас в гостях в Думе, я наблюдал, как вы общаетесь с некоторыми вот вашими даже товарищами по вашей фракции. У вас, как мне показалось, может, я ошибаюсь, сквозит по отношению к собеседнику просто нескрываемая ирония. То есть я ее понимаю, как сам, будучи в некоторой степени что-то пописывая тогда в легкую. А вот ваши собеседники, они стоят, особенно вот этот военный, вот он же вообще ничего не понимает, он стоял просто, вы там, ну, даже не буду я говорить, что вы ему говорили.
1: Этому военному, на самом деле, палец в рот не кладите.
0: Ага. Ну, тем не менее, это же...
1: Это вот очень интересный, на самом деле, вопрос. Ну, так, чтобы на него ответить более-менее упрощенно, на самом деле, для меня нынешняя сейчас моя работа — это момент искусства. Ну, вы знаете, вот там, типа, искусство фриков.
0: Да.
1: Вот, это что-то похожее. То есть большинство людей настолько там зашорены, настолько задвинуты на своих каких-то вот вопросах, которые частенько очень далеки, на самом деле, от государственных вопросов, что вот буквально ходишь и поражаешься, и сколько тем рождается. Ну, вот, допустим, вы, может быть, ну, не может быть, точно слышали о том, как вот одного из наших... К сожалению, коллег обвинили в актах людоедства.
0: Да, это было.
1: Это был на самом деле большой удар по и моей психике, и, думаю, по психике многих россиян, так сказать. Кстати, не понимаю, почему россияне. Ну вот, но это не важно. Вот у меня даже по этому поводу родилось стихотворение, если вы разрешите, я бы,
0: конечно.
1: Его прочитал. Вот.
0: Мы, в принципе-то мы и собрались за этим, чтобы каким-то образом показать вашему, кстати, электорату, что в Думе есть люди, которые не просто вот там в Думе, а которые подходят к своей работе творчески, которые, в общем-то, в любой момент могут, как говорится, и выпить и пивка у ларька, и там какого-то... То есть я же видел вас несколько раз на метро «Динамо». То есть, когда вы выходили из служебного автомобиля, прямо на улице пили из горлышка первую или третью балточку, там не сошли.
1: Третью,
0: да. То есть видел, как вы бегаете вот с вашей собакой вокруг дома, как вы здороваетесь с соседями. То есть вы в общении...
1: Соседи как... такая мразь, кстати. Ну, давайте я прочитаю.
0: Ну, как во всех элитных домах. А почему бы вам не переехать куда-нибудь в более такое скромное место-то? Особенно вот этот, который всегда вот приезжает, который себя певцом называет и ездит на 600-м Мерседесе, да с джипом. Ну, а везде крутят вот тут по телевизору.
1: Извините меня, а как я могу переехать в более простое место? Например, тот дом, где я живу, все-таки находится в достаточно свежем в плане воздуха месте. Опять-таки, спецмагазины наши, которые находятся в подвальных помещениях домов. Вы что, думаете, что я обыкновенный человек, такой, как все, и считаюсь ли мне государство дает какие-то льготы и преимущества? Грешно было бы от них отказываться. А опять-таки Кигельбан. Ну,
0: Кигельбан,
1: вы меня представляете без Кигельбана?
0: Ну, вообще с трудом. Вообще, конечно, это... Ну, да, вот эти... то, что у многих людей называется благом, для вас это, в принципе, уже необходимая вещь. Иначе... Ну, я понимаю, да, в принципе, мой вопрос был даже в какой-то степени, наверное, нетактичен.
1: Я уже не могу, как все.
0: Да, ну, давайте послушаем ваши стихи, Александр Матвеевич.
1: Ну, значит, это, вот, как я уже сказал, по какому случаю написать стихотворение. Стихотворение достаточно старое, потому что это было не вчера. В общем, слушайте. Знойным вечером воздух, как манная каша, должно быть к дождю или просто к беде. Выйди из дома, Смирнова Наташа, вручи свою плоть полуношной звезде. Чисты твои помыслы, губы бескровны, прядь русых волос спадает на грудь, шаги невесомы, движения проворны, глаза холодны, словно серая ртуть, чеканя упруга асфальт башмачками, пройди через сквер, вся окутана она мглой. Всего лишь 100 метров теперь между нами, всего лишь мгновение между мной и тобой. Раскрыты объятия, в едином порыве бьются сердца в такт несмелым шагам. Целая ночь в сладострастном активе, в активе любви, Богом посланной нам. Дай же мне руку Смирнова Наташа, и поспешим, дорог каждый на миг. Там в подворотне дворник Аркаша нам приготовил желанный блицкриг. Ключи от коптерки из недр карманов, вспорхнув свое жало, вонзают в замок. Распахнуты двери, все точно по плану, восторга и жажды в горле комок. Входи же смелее, моя королева, цинковый таз локотком не задень. Мимо окна, дальше налево, садись на кушетки, на кушетку тапки одень. Выпей вина, закуси шоколадкой, баунти съешь, распахни двери в рай. Хочу, чтоб была ты горячей и сладкой перед побегом в заоблачный край. Бархатом светится сумрак между нами, тени дрожат в туре танцу свечей. Богиня, я раб в твоем мраморном храме, у алтаря твоих серых очей. Канула ночь, разродившись прохладой, выпито, съедено, серый распет. Спросит, зачем тебе это все надо? Что ж, усмехнусь, я устала в ответ. И под конец взгляд печальный свой брошу на белую стену, шершавый асбест, и кровью отмечусь. Здесь был Алеша, что я не доел, то Аркаша доест. Ну, понимаете, да, что это выстрадано, это все выстрадано, это все не просто так. Потому что я жал руку этому человеку. Кстати, ладошки потные были.
0: То есть волновался на этот чего-то. Может быть, знаете, я заметил, кстати, вот вы же, находясь вообще в среде, вот в этой, постоянно в ней вращаясь, естественно, и это неплохо ни в коей мере, но тем не менее, вы утрачиваете, скажем так, ну, иммунитет, вы перестаете быть наблюдательным к вашим коллегам, да? Вот.
1: Я тренируюсь, на самом деле. Если я лишу себя этого, то на кой черт, извините меня, мне это дума? Сами понимаете, я человек творческий, для меня искусство все-таки на первом плане. Я опять-таки хочу сказать, я благодарен своим избирателям. Ну, может быть, даже по отношению к ним я слегка себя веду нечестно. Хотя, поверьте мне, делаю я для вас, мои дорогие, ничуть не меньше, чем другие визгливые, орущие с трибун и так далее.
0: А, кстати, вот что касаемо выступлений. Вы, я знаю, в последнем вашем выступлении на, по-моему, на позапрошлом, что ли, заседании, вы выступили с интересным, на мой взгляд, предложением. Это всем депутатам Государственной Думы иметь с собой сменную обувь, как в школах. Вот. И вроде бы предложение как-то не было встречено бурей восторга, хотя, на мой взгляд, это достаточно было бы дисциплинированно. Во-первых, скажите честно, Игорь Ильич, вот представьте, да, вот чем может выделиться, например, мужчина, да, там, обувью. Вот я, например, заметил, как в Думе они все, типа, чистят свои ботиночки, как они показывают, типа, вот у меня какие новые туфли, они, дескать, стоят там $500 США. А тут раз мы их резко решаем индивидуальность, то есть у всех одинаково сменная обувь на ногах. Это же, на мой взгляд, предложение, вот вы даже сами не оцениваете, насколько оно было с вашей стороны, вот, просто новым.
1: На самом деле, я вам сейчас расскажу. Я предложить-то предложил, потом мне самому пришлось дать отход назад, потому что все меня, естественно, проигнорировали, меня, извиняюсь, за мудака держат в Думе. Ну, я не обижаюсь, они сами такие. Ну вот, я, значит, предложил, все посмеялись, но... Что бы вы думали, вижу я на следующий день особо дисциплинированных аграриев в тапочках.
0: Оба.
1: Лучше бы они в тапочках не приходили. Вонь колоссальная. Мухи дохли. И дело в том, что, понятно, если бы это дело было зимой, там, типа, носили они валенки какие-нибудь, там, типа, теплую меховую обувь или еще что-то, это летом. И я удивился, как можно так пропотевать.
0: Ну, однако, видите, дисциплины, это же говорит о том, что они доверчивые.
1: Ну, в основном-то это люди совсем уж из народа, из глубин, так сказать, из чернозема. Ну,
0: а ведь я знаю, что очень многие экспериментировали над данной фракцией, то есть действительно внося какие-то оголтелые предложения. Я помню, как одна женщина-депутат внесла предложение украсить все здание Думы, которое постоянно находится в сети вот мощных коммуникаций, то есть там излучение и так далее, все это компьютеризировано, это обставить его все маленькими кактусами. Вот. И вот именно вот эта фракция, ведь на следующий день просто каждый там принесли там какое-то дикое количество кактусов, стали их везде расставлять. То есть так, такое принятие на веру, это же, по-моему, уже шутка, типа, подшутить над аграриями.
1: Не знаю, это все популизм, это все дешевый популизм. Кактусы, ну, там из этих кактусов, может, 4 или 2 было настоящих, пластмасса была.
0: Безусловно.
1: Причем пластмасса дешевая, я вам доложу, китайская.
0: А это о чем говорит? О том, что зажали они.
1: Вот водка такая есть, текила, по-моему, называется. Знаете, у них есть эти крышечки, колпачки. Во-во-во-во-во, это и было. Я почитал, кстати, больше всего принесли этих крышечек жириновцы. Я почитал, я не поленился. 2072 крышечки. А текила, извините меня, водка не дешевая.
0: А скажите, а вот независимые депутаты, мне просто интересно, ведь есть же так независимые депутаты, они как-то вот откликаются на какие-то общественные такие порывы, или все-таки они действительно индивидуально где-то в уголке сидят и за всем этим наблюдают?
1: Когда я слышу независимый депутат, просто, ну вы не вращались, вам неведомо. Гомосексуалист однозначно. Все независимые депутаты гомосексуалисты. Вы можете, конечно, смеяться, там, типа, не верить, но мне в конце концов это... Ну, хотелось бы на самом деле, чтобы поверили. Это забавно. Мы вот как, мы видим думцы, мы видим вот как они ходят. Мы раньше не понимали, думали, что такое. Ну, вот там, то в уголке, то в туалете, то еще что-то. Сначала не понимали. Потом же, когда прозрели, у нас даже такая игра. Вот, допустим, там, типа, новые выборы, там, типа, новые депутаты. И мы, значит, смотрим и вычисляем их. Я вам доложу, мы так уже насобачились, что даже нескольких причислили, которые оказались нормальными мужиками, в бане были нормальные мужики, ничего подобного. Но вот гомосексуалисты, они меня радуют. Правда, они обижаются почему-то, когда их гомосексуалистами называют. Вот один мне говорит: ты знаешь, не называй меня педиком. Я говорю: ну а как же тебя называть, если ты такой? Он говорит: я не педик, я, говорит, гей.
0: Гей. А, вот как. А скажите, Афанасий Петрович, вот ведь действительно это же сейчас модное достаточно, назовем это так, течение. То есть вот этот вот, как вы говорите, гомосексуализм, это своего рода и есть проекционизм в любую область, из которой, как, в общем-то, можно хоть как-то влиять на происходящие события. Вот меня это несколько настораживает. То есть в России гомосексуализм становится все более агрессивным. И вот то, что вы говорите, вот что, дескать, не называйте там, он сказал, вот, да, педиком, да, говорит, я гей. То есть, по идее, ведь мы дождемся времени, когда они будут уже табличку вешать, типа там, гомосексуалист, или там...
1: Нет, портрет... будет табличка, гетеросексуалам вход воспрещен.
0: Да, или такая вот, то есть, в принципе, значит...
1: Да, в легкую.
0: А вот с женщинами какая ситуация? То есть, я имею в виду лесбийскую там, или у думских женщин это...
1: Я не знаю, с чем это связано, ну, или, может, я просто не знаю, или не догадываюсь. Нет, этого абсолютно нет. И более того, я однажды под одной из скамеечек, ну, не скамеечек, ну, под одним из кресел нашел вибратор. Представляете, это значит, какие у нас женщины, как-то поэт-то сказал, типа, коня на скаку остановят, в горящую избу войдут, с вибратором в Думу войдут. Вот где поэзия. Это все интересно достаточно. Причем я человек-то дотошный, я запомнил какой-то вибратор, в руки брать побрезговал.
0: Ну, правильно.
1: Ну, вот.
0: Мало ли там что, и непонятно. Может, кстати, им пользовался и какой-нибудь вот это гей думский. Навряд, не исключено.
1: Навряд ли.
0: Я слышал, что они применяют некоторые.
1: Серьезно?
0: Вот. Да.
1: Ну вот, а потом я случайно, так сказать, в секс-шоп попал, когда был в Израиле на конгрессе по обрезанию, и посмотрел, сколько это стоит. Это стоило, короче, в переводе шекелей на доллары, естественно, на рубли, то сейчас сам черт ногу сломит. Короче, это стоило под $400, этот вибратор.
0: Вот именно эта модель, да?
1: Да, это оказалась ультразвуковая модель какая-то новая. Ну, не знаю, это как он уж действует, ну это все как бы некрасиво, так и нечистоплотно, это все было выяснять, но я когда цену увидел, то я как раз вспомнил, ну, этот лежал, и тот же лежал на витрине. Очень забавно было, очень забавно. У меня злость за наш народ. Понимаете, кто-то на картошке сидит, подмороженной, а кто-то вибраторы за $400 покупает.
0: А Карим Юрьевич, а не было ли у вас вот такой мысли, что данное устройство было попросту приобретено какой-то фракцией в складчину? То есть если там во фракции там, ну, плюс там помощники и помощницы всех депутатов, вот 400 человек скинулись по доллару, купили этот вибратор и пользуются им по очереди, в принципе, круглосуточно. Естественно, от этого он пришел в негодность и был вот выкинут попросту.
1: Да нет, они слишком себя любят на самом деле, чтобы одним на всех пользоваться, а как же СПИД, там, прочие венерические заболевания. Я вам могу сказать, что у нас мужчины на самом деле настолько бойкие, так сказать, парни, что вот в кабинете, ну, в медпункте частный венеролог работает.
0: То есть у каждого свой, то есть просто снимает кабинет, это, я так понял, для осмотра своего персонального пациента, скажем, на 15 минут арендует.
1: Нет, по фракциям.
0: А, по фракциям.
1: По фракциям. У всех свой.
0: А правда ли, что вот данный вот венеролог, он же выполняет себе массу функций, то есть он и логопед, и ухо, горло, нос доктор, и даже зубной?
1: Он клизму ставит, я знаю, вот недавно одному коллеге клизму ставил. Не, на самом деле люди-то,
0: ну, универсальные,
1: типа, не из помойки подобраны,
0: да.
1: врубающиеся на самом деле. Ну и платят им, извините меня, тоже не так уж и мало.
0: А скажите, пожалуйста, Степан Ильич, вот бытует в народе такое мнение, оно касается принципа подбора помощников вот, у депутатов, что, ну, там, мы сейчас не берем в виду, там, как покупаются там удостоверения помощников, эти все истории, так более-менее уже освещены вот прессой, там, телевидением, радиовещанием. А именно если происходит честный, закономерный подбор помощников, то говорят, что вы устраиваете какие-то даже конкурсы, то есть помощник должен там как-то и хорошо станцевать, там, ну, все зависит от личных вкусов того или иного депутата. Один, я знаю, например, обязал всех своих помощников обучиться стричь вот карликовых пуделей, потому что у него, видите ли, у жены у второй карликовый пудель, и вот он, ну, знаете, как их востригают, тушка тощая, тут шар, потом дальше идет тощая, тут вот такой шар, и когда вниз у него уходит, тоже лысенькое, такое кривое, а по бокам вот тут и чуть ниже тоже шары, это же сложно выстричь, что газон. Кстати, насчет газона, одна, знаю, женщина, она набирала себе тоже помощников, которые вот умеют косить в бейсбольные кепки газон по-американски. Она, ну, сейчас она уже не работает, потому что это была дума, по-моему, первого созыва или
1: сейчас,
0: третьего.
1: Сейчас вот я могу сказать по поводу отбора, ну, первый вопрос, который вы задали. Сейчас это работает на самом деле на этой должности очень большой профессионал. Может быть, вы видели во времена постоя, была такая передача «Делай как мы, делай лучше нас», что-то в этом роде, вот ГДРовская.
0: Да, была немецкая
1: вел
0: передача.
1: Вел ее такой мужчина по имени Ади, ну, Адольф по-русски.
0: Да, иммигрант из Риги, по-моему.
1: Ну вот, сейчас он в Москве считается лучшим специалистом по отбору помощников депутатов. Мы выезжаем за город и устраиваем, вот, ну, по принципу вот того, что увидели вот в той ГДРовской телепередаче, они, помощники, прыгают в мешках, там, плавают, бывают заплывы по Клязьме.
0: Кидают такие, я вот знаю, обручи на плоские доски, в которые вбиты стержни.
1: Но самое интересное, это вот когда, знаете, есть такие эти пластмассовые тарелки, это вот, в общем, депутат, который выбирает себе помощника, он берет, значит, эту тарелочку, может, видели, вот, как бы, тарелочки дают, а пес такой бежит и прыгает, и зубами должен,
0: да,
1: поймать.
0: Это в рекламе корма для кошек Чаппи, там кошка только ловит.
1: А, ну, может быть, я не знаю, я телевизор давно не смотрел. Ну, вот, в общем, происходит нечто подобное. Выстраиваются, значит, будущие помощники в ряд. Бегают, кто зубами ловит. Это конечная стадия. Ну, они все знают, они стараются очень, ну, потому что даже не за денег, а потому что знают, что тот, кто в результате не проходит этот отбор, того просто-напросто порят и оскопляют.
2: Ну, вы знаете, Саш, поскольку все-таки Порфирий Петрович человек интеллигентный, меня он выбирал совершенно не по каким-либо физическим качествам и внешним.
1: Женщин нет. Женщин мы выбираем по другим.
2: Но можно я расскажу, как вы меня выбрали? Дело в том, что я давно знала...
0: А, это будет интимно?
2: Не, ну что вы. Просто я знала, что Порфирий Петрович великолепный поэт. И тогда еще его стихи не издавались, в общем, массовым тиражом. И книжек вообще не было. Все его стихи ходили в рукописных списках. Ну, так называемый самиздат.
0: Вы знаете, извините, пожалуйста, Юлия, я вот немножко к самиздату. Помните, было даже такое время, когда было очень опасно вот, заниматься именно самиздатом, реализовывать его на бумаге, да? Вот там на каких-то аудионосителях, не говоря уже о видео. И там находились добровольцы, которым делали татуировки с целыми повестями. Вот у нас был человек, книга Набоков, Лолита, который просто приходил в дом в любой по вызову, раздевался, и всей семьей вот при свете свечей
2: читали. Чем это кончалось, мы все знаем.
1: Я видел геев, словарь Брогауза и Фрона.
0: Вот, то есть тоже человек, да, человек
1: группа,
0: книга.
1: Группа да, людей, потому что группа. Объем большой достаточно.
0: Да. Были такие вот самые... Да, извините, я вас перебил, просто мне показалось, что это будет интересно. Потому что ведь современное поколение молодое, оно ничего не знает о книгопроизводстве, кроме того, что там комиксы и дядя Федоров был.
2: Ну, вот сейчас времена другие, поэтому у Панкрата Семеновича достаточно много сборников уже издано. Так вот, он меня брал на работу по совершенно другому принципу. Он открывал свой рукописный самиздатовский сборничек, читал мне первую, вторую или третью строчечку куплета, а я должна была продолжить дальше. И вот, когда он понял, что я знаю все его творчество от «А» до «Я», и прекрасно могу любое стихотворение, даже то, которое он сам не помнил, могу продолжить, он меня взял на работу без всякого конкурса.
1: А может, мы сейчас попробуем что-то подобное?
0: Да, может быть, вы так по памяти что-то зачтете нам?
1: Не по памяти.
2: Нет, давайте лучше наоборот. Я буду называть строчечку, а вот Иван Сергеевич будет продолжать.
0: Давайте, вы готовы к этому, Геннадий Петрович?
1: Ну... Соберемся силами, так сказать.
0: Соберется баба с мыслью, поиграем с бабой в гусли.
1: Ну давай,
2: мама. Машенька, у вас уши.
1: Ольга, у вас колени? Вы обе не то, что надо. Вы обе на самом деле в моих объятиях тесно. Воскресное утро в мурашках. Машенька, у вас уши в сперме. Ольга, у вас колени в какашках. Ну как?
0: Да, каково? Вы смотрите, замечательно как.
1: А ну еще, понятно, давай. Что как топором рублено, но...
0: Юля, а давайте еще, мне понравился этот эксперимент.
2: Ну, вот это вот стихотворение, оно написано несколько лет назад. Я помню даже состояние Ивана Ивановича, когда он пришел утром на работу. Первая строчка. «Пахнет пивом, рыбой, потом».
1: Рвотой, калом, клитуком, я с похмелья на работу, по Москве иду пешком, хмурюсь суетным прохожим, ненавижу каждый шаг, и обида сердца гложет, я себе, как видно, враг, сам себя споил, без нужды искусил, смутил, подбил, мог бы быть обычный ужин, если б водки я не пил, ну а с водкой у застолья завертелась кувырком, и теперь похмельный, с болью по Москве иду пешком». Я тогда еще пешком ходил, тогда еще.
0: А вот скажите, вот понятно, что это вопрос, может, не совсем тактичный, может, не вот они отвечать. А приходится ли сейчас вот с Бодунца вот приезжать на работу в Думу?
1: Ну, опять-таки, я уже не первый раз говорю, может, это даже забавно. Человек я творческий, а какой творческий человек не пьет? Вот недавно отравился, рвало меня. Ну,
0: в общем, на работе прям это случилось. Вы нашли все силы добраться на заседание?
1: Это случилось, слава богу, не в зале, но в коридоре. Я зарвал слегка косяк, вот там дубовый, вы видели, вот с этими, с непозолоченными, как это, с медными начищенными ручками.
0: Ну, вы, кстати, вот только когда будете уходить, вы его с собой заберите, потому что у нас тут и так своего хлама хватает. То есть.
1: Ну, естественно. Все свое уносим с собой.
0: Валерий Феоктистович, вот и хотелось бы немножечко вернуться к теме отбора все-таки депутатов. Ну, вы знаете, что где-то в среднем там раз в два года американское консульство устраивает такие вот как бы розыгрыши грин-карты. То есть, ну, как бы конкурс. То есть человек не может, даже может не вносить никакого вклада в экономику Соединенных Штатов, там жить какое-то время. Просто он берет и выигрывает неожиданно гражданство. Я не понимаю, с какой целью они это делают. И я слышал, что у вас в Госдуме такое же приблизительно пытались проделать с помощниками. То есть в определенное время, в определенном месте определенный депутат проезжал на автомобиле, останавливался, тыкал просто пальцем в любого человека из толпы, подходили милиционеры, брали его, сажали и говорили: вы теперь помощник, торжественно вписывали прям в удостоверение его имя, фамилию, соответствующими отсюда льготами. Это правда или как-то я что-то путаю?
1: Это все красивые истории. Это на самом деле придумали гомосексуалисты. То есть они якобы первого попавшегося пальцем, а на самом деле они часами стояли из автомобиля, выбирали себе, так сказать, а потом неплохо иметь себе как бы друга-подругу, так сказать, за казенный-то счет. Ну вот, вот так-то все и происходит.
0: В принципе, это выбор сексуального партнера, да? Ну, в основном, то есть такой закамуфлированный, понятно, что...
1: Да, в общем, некрасиво это было на самом деле. Я сразу с критикой отнесся, с достаточно суровой критикой отнесся к этому нововведению. Но потом это видно, то ли они набрали уже себе нужные кадры, то ли что-то у них там свое. Не знаю, это, слава богу, этот позорный опыт закончился.
2: Александр Сергеевич, а прочтите нам, пожалуйста, что-нибудь такое лирическое. Помните, вы как-то посвятили мне стихотворение?
0: Даже, знаете, я сейчас вот более того хотел бы автоматически, потому что, ну, вам уже посвятили, то есть давайте его же вот прочтем для Ирины, потому что у Ирины вот день рождения, она сейчас заходила, попросила, чтобы что-нибудь для нее там... Я исполнил, но сегодня, то есть она спутала меня с этим дебилом, вот, которого я сегодня заменяю всю ночь. А, я просто прошу, может быть, как-то вы Ирина. Меня выручите этим, да.
1: Да, Ирина — это забавное имя.
0: Это очень.
1: Это покорело-греческий Ирина, это ж Аэлита, одно и то же.
0: Да, ну, в принципе, еще Коломяки-Йо эстонское, это тоже аналог Ирины.
1: Да-да-да. Ну, Ирина, поздравляю вас с вашим сколько-нибудь летием. Прочту сейчас что-нибудь. Мне приснилась Ирина, девка голая и злая, ее пурпурный клитор был призывно откровенен, кудри рыжие бесстыжа, груди вязкие ласкали, а глазища излучали в сером блеске злую похоть. И решил я то, что буду с нею близок, даже очень этой ночью в ритме польки в лона жаркая, вонзаясь, осушу ее колодец, орошу ее сверх меры и уйду победой гордой, словно витязь от колдуньи. Я пойду широкий полем, песню гордо напевая, меня встретит хлебом солью каждый дом в краю родимом. Будут молвить, он, мол, дескать, будут молвить и дарить резные ложки под гармошку угощая. Самогона пить не стану, стану пить вино и вермут, даже рюмку чистой водки я отвергну благородно. И красавице дородной подарю свое внимание в час ночной на сеновале, назначая ей свидание. Дескать, я, мол, дескать, это вам не хер собачий. Я, мол, дескать, ну да ладно, ровно в полночь, не иначе. Сарафан, пропахший потом, зашуршит, спадая на земь. Тело белое, тугое, обрекая на стыдливость. Подойди же, ну же, ближе, деревенская Мадонна, и в движениях своих томных подними мою решимость. Обожги своим дыханием, ослепи бесстыжей спешкой. Закружись в моих объятиях то орлом, то круглой решкой. На дрожащей сочной флейте наиграй мотив пастуший. Только что это, как можно? Ах, куда же ты, послушай, далеко на острове Чат? Ах, не то не видать мне отныне шаловливых, смешливых девчат. О, Ирина, бесовское семя, возврати мою смелую стать, хоть совсем на чуть-чуть, хоть на время я хочу быть мужчиной опять. Только сон не вернется распутный, не восстанет из пепла заря, и смеется богиня разврата над планетою спящей паря.
0: очень, я бы сказал, печальное стихотворение, но да, к юбилею, к Ирининому, я думаю, и новое не нужно, поскольку любой юбилей — это все-таки грустная дата.
1: Ирина зрелая женщина.
0: Да, и я считаю, что это очень хороший подарок от имени Ирины. Большое вам спасибо. Кстати, тут заходит очень много людей, волнуются, говорят, что, дескать, мы как будто бы в записи. Ничего подобного. Мы в прямом эфире вещаем и, естественно, будем несколько позже принимать ваши телефонные звонки. Вот вопрос к вам, к Юлии Лысых. Я напоминаю, что она помощница видного политика, который находится рядом с ней у нас в студии. Вопрос очаровательной даме. Ну, я прямо скажу, я, может быть, надо было заранее вас предупредить, уважаемые гости, что вот на доме напротив мы установили, знаете, как на смотровых площадках, мощный телескоп, где наши люди просто позволяют смотреть желающим 5 минут внутрь студии за определенную мзду денежную. Поэтому там... если вам неприятно, можем задернуть шторы.
1: Да нет, я просто знаю, там напротив не только вы установили. Вы что думаете?
0: А это может быть снайперы, вполне возможно.
1: Вы что думаете, спецслужбы наши дремлют?
0: Ну, в принципе, в данный момент, безусловно, да. Так вот, вопрос к очаровательной даме. Как вы относитесь к воспитанию моральных принципов и жизненных ориентиров у нынешних мужей бывшими мужьями? Это такую бумажку подписал Тайхинг некто. Ну, то есть вы понимаете, о чем речь, да?
2: Нет.
0: Ну, грубо говоря, вот, к примеру, вы второй раз замужем.
2: То есть у кого-то был муж.
0: Да, а потом появился новый муж. Вот. И вот бывший муж приходит и начинает воспитывать нового мужа.
2: Ну, я думаю, что это бывает, если они часто встречаются, это бывает только, когда жена подселяет нового мужа в ту же квартиру, где она проживает с бывшим, то есть со старым. То есть они не могут разменять квартиру, и это все превращается в обыкновенную коммуналку.
0: А с какой целью это делается?
2: Ну, потому что квартирный вопрос-то у нас, видите, не решен. Что значит, с какой целью? А куда ж бывший муж пойдет, если пришел?
0: А в квартиру нового.
2: А кто же ему даст? Дело в том, что этот вопрос...
0: Так она ему даст. Этот-то уйдет. И пусть... вы имеете в виду, то есть женщину нужно ему найти, что ли, какую-то, чтобы куда-то уйти?
1: С квартиры.
0: Нет, он откуда? Подождите, давайте разберемся по порядку. Подождите,
2: жили-были. Нет. Муж да жена. Да. И получили они квартиру в совместное пользование.
0: Да.
2: А потом жена полюбила нового мужчину.
0: Да.
2: И привела его к себе жить.
0: Да, а старый автоматически идет на место жительства предыдущего, все же закономерно.
2: Нет, ну мало ли где было предыдущее место жительства. Может, вообще в другом городе или в другой стране,
0: ну,
2: а черт
0: что,
2: его знает.
0: Тут уже это самое.
2: А квартиру-то они вместе получали, так ее нужно сначала разменять, чтобы потом бывшему мужу было где жить. Понимаете?
1: Это шкурничество, на самом деле.
0: Я так с трудом понимаю, честно говоря, Геннадий Лукич.
1: Я тоже не понимаю.
0: Не понимаю вообще.
1: Квартиры же продаются, это можно же просто купить квартиру.
0: И вообще-то этот-то откуда пришел? Я так и не пойму, новый, откуда он пришел-то?
2: Он из любви, как Афродита.
0: Он же не Чебурашка, он же не из будки, понимаешь, телефонный.
2: А вдруг он жил с мамой, престарелый, в одной комнате?
0: Ну хорошо, пусть мама теперь живет со старым мужем. Какая маме-то разница? К тому же, если она...
2: Если есть такой вариант, например, чтобы мама пришла и жила со старым мужем. И
0: он... Зачем мама? Мама пусть остается там.
1: Мама это святое.
0: Да. Она там, пусть маму мы не будем выселять. То есть мама, она...
3: Если плачет грудничок и краснеет густо.

0: Держава скорби за двиг и не скорища.
1: Мое отечество в дерьме, моя отчизна на коленях, устав от смуты в саван лени, облачена, стянув ремень, с сумою тощий за плечами, взирает тусклыми очами, как сатана, крестясь, венчает надежду, веру и кистень. Рассвет багрян, гремят литавры, галдит истошно воронье, рукою смуглой новый варвар подол отчизны жадно мнет, глаза в глумливой поволоке, лилово вздыблен скорый член, отечество, пуская соки, дает, не поднявшись с колен, дает бесхитростно, по-русски, от всей души, как хлеб и соль, простоволоса, торс обспускан, в глазах надежда, в сердце боль, ее новейший повелитель чванливо выпятив живот, поспешен, алчен, ненасытен, в экстазе перекошен рот, его аул далек, как небыль, его кишлак, как страшный сон, и полумесяц в темном небе диктует вечный свой закон, а мы молчим, томимы ленью, и смотрим, будто онемев, на нашу память на коленях, на нашу родину в дерьме.

0: море, крви пролились за красную единственную нашу нацию. И нечему никому дозволить это нам.
1: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня очень известный политик. По определенным причинам он решил сегодня остаться инкогнито, поскольку мы сталкиваемся сегодня с несколько неожиданной стороной его деятельности. Он читает нам свои стихи, написанные в разные периоды его жизни. И, вы знаете, все-таки иногда хотелось бы, пользуясь такой возможностью, что-то узнавать новое о кухне вот внутренней кухни того.
2: За кулисье,
1: или по-другому там за форточкой тоже так это. Вот. Совсем недавно началась вот эта вот вся бодяга с памятником Железному Феликсу. Да, вот как-то хотелось бы услышать от вас прояснение данной ситуации, потому что доводы вот, в плане установки памятника назад, они какие-то очень странные, что, дескать, этот памятник — это наша история, вот, и пусть он стоит где надо. Но в таком случае ведь можно сказать, что то, что его снесли, это тоже была часть истории, пусть буйный, какой-то там дурацкий, потому что что-либо сносить вообще — это глупо. Не ты ставил, не тебе сносить, как говорится. Но, тем не менее, раз это произошло, это факт исторический, и пусть он стоит, в принципе, где стоит. К тому же нужны деньги, я так понял, на его восстановление.
2: Конечно, логично.
1: Конечно. А денег сейчас не хватает. То есть, к примеру, я вот не могу себе купить новую кожаную куртку, а у этой, видите, рукав запачкался, понимаете? Плюс у меня барсетка истерлась, там уже ничего не влезает. Цепь моя золотая, видите, потускнела. Ну что за дела? Они хотят устанавливать. Поэтому народ в недоумении. Опять за счет налогоплательщиков. Но самое главное, что больше всех возмутило, Юзеф Алевтинович, это вот доводы, что, дескать, это история. Но давайте его установим. Да все, что мы не делали, это история. Например, я сейчас возьму и вот ногами выбью вот эту дверь. Кстати, я тут работаю 6 лет, вы знаете, до сих пор не знаю, куда она ведет. Ну ладно, вот, понимаете, это тоже будет история. Выпустил пьяный мужчина или женщина газы, с позволения сказать, в общественном транспорте. Это тоже история. Нельзя же ему эти газы назад запихивать и говорить, что история закончилась вот на том моменте, как у тебя вот газы эти вышли. Бред.
2: Естественно, естественно. И вот когда вы говорите про деньги, которые будут на это потрачены, вы даже не предполагаете истинной суммы, которая будет потрачена. И я вам могу сказать, эта сумма, ну, буквально в десятки тысяч раз больше той суммы, которая будет, допустим, официально названа и которую вы только можете себе представить. Это все история достаточно интересная, но вместе с тем достаточно простая. Тут столкновение двух мнений. Кто-то хочет, чтобы Феликс стоял, кто-то, наоборот, готов своим лбом биться о его постамент, чтобы разрушить окончательно, но ничего не выйдет. Потому что я, может быть, вам такой секрет открою. Тут все на самом деле, с одной стороны, гораздо проще, с другой стороны, гораздо гаже. Но наверняка вот вы обращали внимание на вот этот кружочек, эту лужаечку, на которой стоит постамент, вот он вам ничего не напоминает, эта лужаечка?
1: Ну, вот я знаю, одному нашему коллеге напоминало женскую грудь. Вот. Мне это напоминает лобное место, в смысле не лобок, а вот место, где рубят голову. То есть, потому что неспроста посреди площади вдруг стоит какой-то пенек. А также еще мне это, знаете, напоминает закамуфлированный колодец какой-то, вот там подземный ход или что-то.
2: Не угадали. На самом деле форма-то тарелочки. И вы видели, наверное, вот антенки вот эти всякие параболические.
1: Да, спутниковая такая у меня стоит.
2: Так вот, представьте такую тарелочку спутниковую вашу, только раз и так в 100 побольше.
1: Не, ну на моего которой... же может там в 10 раз больше вместиться, чем моя сейчас. У меня и так она максимального размера. Там, ну, чтобы непосредственно иметь выход на интернет, я установился.
2: Понятно.
1: Спутник,
2: а у любой хорошей тарелочки должен быть сердечник. И вот Феликс Эдмундович наш выполнял именно роль этого сердечника. Это не что иное, как мощнейший, сильнейший локатор, который был в свое время установлен, естественно, КГБ, для получения информации со всего мира, для получения информации со шпионских спутников, ну, из космоса, и для передачи информации.
3: Чтобы всегда был перед глазами.
2: Да, да, да. Это, во-первых, а во-вторых, куда его здесь в Москве спрячь? Так его на площади. Я вам могу сказать, что вот вниз туда, под землю, это уходит на 36 метров. Это сложнейшая аппаратура.
1: То есть, попросту говоря, извините, что я вас перебиваю, Макар Автандилович. Что-то получается прям несусветное. То есть мы видим только, как это, верхушку айсберга, а внутрь уходит целиком там мощный стержень дзержинский.
2: Когда я это узнал в свое время, меня такая гордость вообще поразила.
1: Да, это восьмое.
2: Феликс же, он на самом деле не железный, я бы сказал, электронный. Он напичкан сложнейшей электроникой. Там

0: соединения внутрь?
1: Нет, он, конечно, был серьезно подтвержден, и вот около, вот где он там сейчас стоит, вы думаете, это он тот самый стоит? Нет, это стоит муляж из папье-маше на самом деле. О. Настоящий был увезен вот под Щербинкой. Есть такая небольшая... Ну, база, не база, я не знаю, как это, короче, назвать. Ну, небольшое учреждение, где Феликса Эдмундовича чинили, выправляли и все так далее. Поэтому, ну, сейчас, видите, обстановка в стране оборачивается. Опять-таки, там, типа, та же Сербия и так далее, и так далее. Ну, вот. Ну, и поэтому ФСК, как бывший КГБ, как, короче, они настояли, пришли буквально к президенту в ноги, валились, что, ну, не можем мы без него, не можем. Тем более, пока его не было, вот, разнообразные демократические там движения, партии и так далее, притащили камень, так называемый Соловецкий. На самом деле, это тоже никакой не Соловецкий камень. Это тоже сложнейшее кибернетическое устройство, которое, во-первых, просвечивает стены КГБ, прослушивает все разговоры, чтобы, ну, силы демократические, как они на себя называют, были в курсе всего, что творится за этими стенами. И там до смешного доходит. Вот они придумали простейшее устройство, но все-таки это как у русская голова, на выдумку гораздо. Два ведра, проделывается дырка, соединяется шлангом. Шлангом для рта, как бы, ну, у тебя как бы из твоего ведра ведет в ухо твоему собеседнику. Поверх этого нацепляется мочало. И, как ни странно, вот простое мочало и простое оцинкованное ведро, то есть не просвечиваются никакими там устройствами и так далее. И только так люди, работающие, в принципе, защищающие нашу страну, которые стоят на страже наших, так сказать, границ, идеологических границ в том числе, вот они вынуждены работать в таких условиях. И поэтому сейчас вот встал вопрос о восстановлении Феликса Эдмундовича на прежнее место. И если он будет восстановлен, и, ну, если на самом деле... Вы считаете себя патриотом, вы тоже должны радоваться этому?
0: Безусловно. Я, кстати, сейчас, вы знаете, вспомнил, вы наверняка в курсе, что был, помните, такой правозащитник Альфред Синюшный, замученный в застенках КГБ. Вот он выпустил книгу в издательстве «Посев» как раз в годы Холодной войны. Книга, по-моему, называлась «Настоящий Феликс. Точка. Кто он? Знак вопроса. Точка». И там вот Альфред Синюшный, он обратил внимание своих читателей на то, что на голову Железного Феликса никогда не садились птицы. В общем, что, в общем, данным животным свойственно. Они гадят на все памятники. На что официальные власти, книга имела большое хождение по стране, в студенческой среде, в среде диссидентов, да. Вот, естественно, это не могло остаться без внимания власти. Они отреагировали следующим образом, что просто, поскольку там большая площадь, то птицы просто спугивают вот эти автомобили, и все. Но это совершенный бред, потому что городская птица не боится ничего. И именно тогда Альфред Синюшный, он и подкрался к этой проблеме. То есть, видимо, вы же знаете, да, что его ловили там несколько раз, он пытался там просверлить что-то там, влезть туда куда-то внутрь.
1: Пытался. Это все, ну... Он, на самом деле, я считаю, все-таки психически больной человек, и об этом все знают. Вот, после его эмиграции, вы что думаете, он как бы развил со свое вот, псевдотворчество, вот, попал в обыкновенную алабамскую психушку, где до сих пор, кстати, и пребывает.
0: Ну, замученный уже.
1: А насчет птиц, ну, это все понятно. Как можно ответить вопросом на вопрос? Вы сели на унитаз, к которому было подключено 6000 вольт?
0: Безусловно. Что же я?
1: Птицы — это...
0: А лучший, в общем-то, я так думаю, вот как это называется-то, лучшая лакмусовая бумага для проверки какого-нибудь сооружения на радиоактивную прочность и прочую прочность.
1: Птица же на самом деле тоже птица рознь.
0: Да, безусловно. Ну, может быть, мы сейчас обратимся все-таки еще к вашей поэзии, потому что тут очень много людей заходило. Вот, например, интересовались. Давайте все-таки сейчас сперва ответим на их вопрос. Извините, что я так просто... Я очень взволновался из-за этого памятника, понимаете? То есть я понял теперь всю свою ошибку. А нельзя ли маленького его установить? А все, извините, опять глупость все-таки. Да, корпус... Да, так вот... Вся страна сейчас охвачена массой проблем. Одна из них — это проблема наркомании.

0: Знакомая проблема, знакомая.
1: Вот все-таки Государственная Дума, как непосредственно, так скажем, непосредственная единица страны, да, я бы даже так сказал, что практически уже субъект федерации, попросту говоря, то есть охраняется там как государственная граница. Вот затронули ли ее и в какой степени, если затронули эти проблемы?
0: На самом деле вопрос-то горький.
1: Да.
0: Потому что люди, работающие в Госдуме, в принципе, много сил отдают этой работе, и приходится им очень много трудиться, и нужно очень много сил. А как известно, что наркотики – это, в принципе, отличный допинг. И не всегда на работу придешь, допустим, особенно в такое учреждение, как Госдума, да, допустим, с Будуна, что у тебя выхлоп какой-то изо рта был и так далее.
1: Да.
0: Это, во-первых, вот. А во-вторых, иногда приходится по 3-4 ночи не спать, вкалывать вовсю. Тоже, опять-таки, нужен допинг. Но когда все-таки выпадает свободное время, то вместо этого допинга нужен уже какой-то релаксатор, чтобы человек мог расслабиться. И поэтому я считаю, что депутатам, которые пристрастились к этой порочной привычке, я считаю...
2: Голландский опыт нужно перенимать.
0: Да. Выдавать, что ли, бесплатно, черт его знает как, а потому что иначе получается смычка с преступностью.
1: Да, практически клиентура.
0: А если ты как какой-то преступный элемент и даешь депутату там наркотики, то значит депутат у тебя в руках, да, на самом деле. И можно вот... Я знаю, как, например, в американском парламенте, там же те же проблемы. Вот мы ездили по обмену опытом. У них прямо перед Белым домом стоят такие специальные вагончики. То есть депутат местный, ну, сенатор, конгрессмен, приходит после субботы, воскресенья, после бурно проведенного времени, заходит в этот специальный как бы вагончик, ложится на специальную кушеточку. Ему там делают там полное переливание крови, ставят разнообразные там типа примочки, пиявок ставят.
1: Клизму, я знаю, тоже.
0: Клизму, там. Да. В общем,
1: причем это делается в обязательном порядке. Хочешь, не хочешь, а как это самое, как флюорография ежегодно.
0: Да, очищают полностью организм, и он, так сказать, свеженький идет, и чтобы трудиться во благо своей любимой Америки. У нас же все, как всегда, каким-то кустарным.
2: Ну, на самом деле, просто у нас упущен
0: происходит.
2: Этот организационный вопрос, упущен. Вот, слава богу, наконец-то обзавелись в Думе фракции своими врачами-венерологами. И я думаю, что вопрос по поводу... я забыла, как это называется. Вот такая вот штучка, накрытая целлофаном. Где тепло очень.
1: Парник.
2: Вот.
1: У нас на даче
2: вот,
1: стоит
2: вот,
1: такой.
2: Вот.
1: Я знаю,
2: и решается вопрос о том, чтобы в Думе значит, разбить такую небольшую грядочку с парничком, где рос бы самый безопасный наркотик – каннабис.
1: Ну, хорошая, кстати, мысль-то. А вы знаете, вот я хотел бы попросить вас, Филипп Афанасьевич, прояснить народу ситуацию с вашим тезкой, депутатом от одной из фракций, Филиппом Перьевым, вот, который вроде бы как был найден, в общем-то, уже окоченевшим и с мощной капельницей у себя в кабинете, вставленной там во все дырки. То есть там вот ходили слухи, что это уже какая-то наркомания в высшей степени. То есть если там, например, солист Depeche Mode там торчал, он сказал, что у него было столько денег, много, что ему не было никаких проблем там, где достать, попросту говоря, то здесь, чтобы человек галим вот прям с капельницей. Причем говорят, что при анализе это был очень такой хороший, чистый, в общем-то, не буду называть название, но тем не менее, да.
0: На самом деле это все происки. Я знаю прекрасно этого человека. Это кристальнейшим образом честный человек, порядочный человек, и который к наркотикам, кстати, не имеет никакого отношения.
1: А чего же он тогда... Это...
2: Нет, дело в том, что это была капельница, с помощью которой его выводили из длительного запоя. Вот и все.
1: То есть он и на работу там приходил с ней, что ли?
2: Ну что, что делать? Но все равно кристально чистый человек.
1: Мы не вывели, ведь видите, все-таки перьевой-то так...
0: Ну, это все склоки. Не хотелось бы мне продолжать эту тему. Я вижу недоверие в ваших глазах. Но поверьте мне, это всем бы быть такими.
1: Ладно, да, перейдем к несколько неожиданной теме.
0: Неприятно.
1: Да, конечно, да. К тому же сам он такой внешний, внешность у него странная была. Ну да ладно. Хрен с ним, как говорится, с Перьевым. Вот... Скажите, пожалуйста, Анастас Прокопьевич, я, например, являюсь заядлым дачником. То есть я помидорчики, огурчики вскопать, что-нибудь починить. То есть летом я, например, езжу халтуры, то есть сколачиваю богатым людям клозеты, ну, деревенские и так далее. То есть, как говорится, дело мастера боится, мастера бо, понимаешь. Вот руки у меня, видите, мышцатые, мощные, с отбитыми ногтями, кое-где они слезли. Трудовые руки. У вас, у депутатов Госдумы, я знаю, ну, как у настоящих все-таки мужчин, тоже наверняка должна быть предрасположенность к тяжелому физическому труду. Но у вас все готово. То есть вот вам дача, вот там вам кабинет. Вот, да плюс отсутствие свободного времени на все эти дела. Каким образом вы выходите из этой ситуации? Потому что я, например, когда заходил, вот, да, когда сменился премьер-министр, я с удивлением обнаружил, что он лично прикручивал вот на свой кабинет табличку со своим именем и отверткой вот перед этим открутил предыдущего, понимаете? Ну, я в шоке был.
0: Он спешил, побыстрее хотел.
1: В принципе, я просто думаю, может, это вот
0: не тяга. Знаю, так если судить по себе, я так, например, физический труд презираю, работать я, в принципе, не люблю, мне это очень не нравится. Я считаю, что, на самом деле, работа зверит и скотинит человека. В конце концов, не шаг я, чтобы работать. Я же все-таки человеком создан, поэтому я должен работать головой, так сказать, своими мозгами. А пускай работает тот, кто двух слов связать не может, кто тупой. Вот я раньше проживал рядом с шинным заводом и видел, какой люд оттуда выходил. Ну вот они пускай работают, пускай ходят в мазуте, в своей копоти. Не знаю, просто есть как бы люди-скоты, а есть люди как бы высшего, так сказать, покроя, но к которым, надеюсь, вы тоже относитесь.
1: Нет, мне это, все это тексты, комплимент. Все вопросы все пишут. Вот видите, у меня вот все тут вот наш редактор Зинаида Дверь. Я просто считаю. Причем, вы знаете, до чего вот универсальная женщина. Я хочу, может, она нас сейчас слышит немножечко, так сказать, видите, как не читаю, мне сложно говорить. В общем, похалимство устроить. А она ведь предугадывает различные варианты ответов гостей на те или иные вопросы. У меня, видите, тут графики прям, вот видите, вот туши, видите, вот нарисованы. То есть прям, ну что твой интернет, тут прям паутина. Вот теперь, если так, вот вы бы ответили на... Чтобы я должен был спросить.
0: Что-то типа викторины, что ли?
1: Где? Или за окном-то? Это за окном просто проституток ловит милиция. Это совершенно не относится никак. Вот, а здесь, видите, вот если бы, например, вот вы бы сказали, что там вот, да, вы, к примеру, там косяки там сами там запиливаете, то я бы должен был спросить, откуда вы берете там стройматериал. То есть женщина предугадывает все вообще. Это парадоксальное у нас вот наша редактор Зинаида Дверь.
0: На самом деле для своей дачи, ну, естественно, там много надо делать. Да. Я нанимаю украинских батраков, которые парни простые, делают все, берут недорого. Кормить их можно только этим.
2: Раз в день.
0: Свиным жиром, как он называется.
1: Ну, сало.
0: А, жир вот такой вот они едят, им, короче, в кайф. И больше ничего не надо, там типа... Иногда картошечки, ну и по воскресеньям, естественно, выпить. И все это так, что они все прекрасно делают, денег берут немного, и их работой я вполне доволен. Ну вот, правда, мне одно не нравится. Я когда был в отъезде в Женеве, на конгрессе, конгресс, ну, кончится, меня отозвали, короче, мне пришлось быстро приехать в Москву, ну, в Москве тоже все быстро уладилось, и у меня выпала неделька свободного времени, и думаю, никуда уж я не поеду, махну-ка я на дачку. Они меня, естественно, не ждали. Подъезжаю, чтобы вы думали, над крышей моего дома жовто-блакитный флаг.
1: О, какое у людей самонациональное сознание. Ой, не так опять. Видите, опять от себя. Как что-нибудь от себя ляпну, не при Зинаиде Дверь. Все.
0: Я к украинскому народу отношусь как к братскому, но почему над моей крышей должен этот жовто-блакитный? Я что, жир ем, что ли? Не ем я жир. Не понравилось мне очень. Хотя украинские девушки очень милые.
1: Еще песня про них была такая, как-то ночью на рассвете поспешил я в летний сад, там смуглянка-молдаванка обирала виноград. Тоже.
0: Не знаю, вот, я про украинский, вот одной украинской девушки, ее Евелина звали, дружила я с ней одно время очень. И вот я помню, когда ты написал и посвятил такое стихотворение. «Я куплю тебе резиновый член, и на женский день его подарю, под подушку его положи, чтобы был всегда под рукой, а когда приснится чего, ты его достань в тот же миг и в вагину быстро впихни, чтобы свою похоть чтоб утолить». Ну, извините, сбиваюсь, это...
1: Ну, понятно, но все-таки вы устали, сегодня были заседания такие.
0: А вот то, что касается русских женщин, это немножко по-другому звучит. «Накорми меня борщом, голубцами и пельменями, водки потную бутыль мне с поклоном поднеси, угадай мой аппетит, мои думы и стремления, и присядь невдалеке, как ведется на Руси, а когда взойдет луна белорожей мироносицы, уложи меня меж двух обессилевших грудей, это мой небритый дух, угорев, на волю просится, не томи, поторопись, отпусти его скорей». Русская женщина, видите, даже стихи по-другому сочиняются, более как бы, что ли, округло, как бы более поэтично, и вы чувствуете, это все расплывается, и по бокам крючочки, крючочки, крючочки, эти крючочки попадают в петельки, как бы, вашего разума, и происходит процесс, я бы сказал, такого защелкивания, то есть процесс именно контакта, и такие стихи оседают у вас глубоко в душе, и... влияют на положительные как бы импульсы, уже в свою очередь исходящие от вас. То есть, значит, и другим хорошо. Но только, если это на столбики не натыкается. Если же натыкается на столбики, то всем кранты. А столбики — это же тоже непростая вещь. На самом деле, если бы не жировоз, который их наполнял, все было бы не так, все было бы значительно проще. Но так вот, когда происходит процесс натычки, ну, я не знаю по-русски, как правильно.
1: Нанизалка это называется.
0: Натычки,
1: наверное. Знаете, кстати, мы, ученые, называем вот то, что вы сказали выше, вот когда про крючочки, мы называем это в поэзии эффектом молнии, ну, в смысле молнии застежки. Вот она как зацепилась, так и поехала. А ведь бывает, например, что она раз где-то заезд. То есть, например, у нее кривая фраза какая-то раз. И причем ведь вы знаете, как вот заметьте, что как вот реально работает молния. Вот он зацепил ее, да, хочет расстегнуться. Вот стоит судорожно, дергает. Она ни вверх, ни вниз уже не едет. Он бах, пузырь вывалился, упал, разбился. Беда, трагедия. А ведь то же самое вот мы проецируем на поэзию, скажем, на науку и так далее. Вот когда этот эффект молнии срабатывает, в смысле заедает, да, то назад уже пути тоже нет, как и вперед, собственно. Поэтому всегда должно быть гладко и никуда не вбок. Вот это все как косые молнии, они уже, это же как бы, собственно говоря, худые ветви.
0: Я
1: вот в науке,
0: даже сказал, да, что вот именно вот эта вот гладкость, она и называется искусство.
1: Безусловно.
0: А потому что когда какие-то ковыряки происходят, вот я иногда включаю телевизор и смотрю наших вот поп-исполнителей, то вот это же, это и есть эти самые ковыряки. Вот даже когда у меня вышла книжка, один из таких ковыряк, я бы сказал, это, если не ошибаюсь, группа «Косметический институт» или «Институт косметики», в общем, самым варварским образом покрали у меня одно из стихотворений, исковеркали его, сломали, переделали и все такое. И недавно я включаю телевизор и вижу, вот, исполнителя пляшет, как чумной по сцене, орет, выкрикивает.
1: Бьется в подучий. А я, в принципе, не слежу за молодежной музыкой. Вообще как-то странно называть ансамбль музыкантом словом «институт». Мы, ученые, очень не любим, когда иронизируют над нашим детищем. Ну, это то же самое, что я бы назвал свою лабораторию, например, гитара.
0: Я с вами согласен.
1: Согласитесь, что
0: на самом деле Госдума — это тоже институт власти.
1: Безусловно. И нельзя как-то там... Или давайте сейчас ансамбль назовем Госдума. То есть, ну, вообще кощунство.
0: Кощунство.
1: Кощунство. И поэтому я, конечно, не в курсе. Плюс, если вы говорите, еще человек бьется в подучи на сцене, каким-то образом пытается сконцентрировать на своей особе внимание вот окружающих, ну, да, его. И плюс... А как же произошла-то утечка стихов? Я же знаю, что вы вроде бы так не публикуетесь, в том смысле, что от своих коллег в Госдуме вы тщательно скрываете. Вот,
0: ну, вы знаете, что свои книжки я пишу сам от руки. Это тоже для меня момент искусства.
1: Ну, давайте я уже расскажу дальше. Вы их еще и переплетаете сами.
0: Да,
1: и, кстати,
0: да,
1: мне именно такую книжку вот подарили.
0: Мне очень приятно, что вы вспомнили.
1: Да. Вы знаете, только, правда, я сам был вынужден при переезде пока ее подложить под шкаф. Качался, просто она очень толстая. Я прям... Ну, я в ближайшее время обязательно выйду.
0: Ну да, просто я, естественно, как и вам, некоторым людям дарю свои книги, и это все... Какое было мое удивление, когда я увидел свои книги уже в ксерокопиях, размноженные. То есть люди меня знают, читают, любят. Чего уж греха таить, не надо нам ложной скромности. В общем, уходят они по рукам, вот даже в таких извращенных видах появляются... так сказать, на всяких магнитных носителей, там, компакт-дисках.
1: Вот, кстати, только что тут пришел факс нам следующего содержания. Юрик, это я, Юрик. Юрик, меня выпустили, спасибо за помощь, скоро приеду. Подпись Алла Эрцкий. Так что скоро приедет.
0: А зачем он?
1: Ну, он так временно там сейчас отсутствует. В принципе, конечно, он не нужен.
0: Я не знаю. Дело в том, что я с вами разговорился. Если новый человек, я не знаю, как это.
1: Да я думаю, он сейчас не будет в состоянии в особом разговаривать, потому что, ну, сами понимаете, его еле-еле отмазали, и, ну, от милиции, как это принято говорить, он сейчас не особо в бодром, наверное, расположении духа. Посидит, кофейку попьет.
0: Его не били? Если били, можно оформить депутатский запрос.
1: А мы посмотрим. Осмотр тушки, сделаем пульпацию и поставим клизму.
0: Клизма, я думаю, лишняя.
1: Вообще, да, что-то это я опять от себя тяну понес. В сценарии на этой двери этого нету. Ну, видите, как это, как что-то от себя скажу, так вечно. Ну что же, слушаем песню на ваши стихи, которую вот да. У вас сперл. Сейчас, подождите, что он тут пишет? На этот случай схема. Ага, так, вот, предусмотрено, смотрите. Слушаем стихотворный плагиат. Написано.
0: Плагиат?
1: Да.
0: Ну, ваши референты ударение неправильно ставят.
1: А тут просто большими буквами выделено, потому что это...
0: Это все зависть, это все людская зависть. Вот, наверное, вы же понимаете меня. Вот.

0: столицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Ну, в принципе, да, я, конечно, встречал какие-то, как их называют, вот, авторы, исполнители молодежных рок-ансамблей, как это, кавер-версии, да, там, на музыкальные произведения. Что касается стихотворений, я сейчас посмотрел, вот, оригинал, конечно, от оригинала тут весьма далеко. Но вы так не расстраивайтесь, Матвей Георгиевич, потому что, в принципе, ну, можно сказать, что все-таки это какая-то, хотя я вижу автора тоже, там не указано. Ну, все-таки какая-нибудь не есть, но вам популяризация на самом деле, вот, по крайней мере. В общем, ладно, не расстраивайтесь. Вот возьмите платочек, знаете, вот вытурите. Да. Ну, ладно, ничего страшного. Вот давайте. Да ладно. Я сам как-то, видите, тоже переживаю, конечно. Давайте вот перейдем к более веселой теме все-таки. Вы знаете, существует футбольная сборная мэрии Москвы. Существует футбольная сборная звезд популярных молодежных эстрад. Вот. Ну и так далее. Масса таких вот вещей. Я знаю, что вы выступали инициатором создания сборной Государственной Думы России по метанию ядер и дисков невесть куда. Значит, с целью...
2: Это не невесть куда называлось, это называлось «Не в ту степь». Ну, это такой литературный. Питание не в ту степь.
1: Да. Это... И вы даже хотели, вернее, даже уже отбили, насколько я знаю, факсы, то есть куда ни попадя, с целью вот вызвать кого попало на бой по метанию дисков не в ту степь. Вот. В частности, вот президента Билла Гейтса, ну, в общем, в Америку посылали, я знаю, в Данию, датскому королю престарелому. Потому что я знаю, вы же хитрый, вы же знаете, что он не метнет, то есть там никуда далеко. Но тем не менее, вот как сейчас обстоит это дело? Потому что идея сама очень хорошая. Во-первых, можно в команду взять на конкурсной, конечно же, основе по одному депутату от каждой фракции. Представляете? И каждый будет вот метать.
2: Ну, метание на самом деле происходит. Ну, сейчас у нас зима все-таки за окном. И мы же
1: Я бы не сказал вообще.
2: Мы выезжаем именно в степь. А в степи, как вы понимаете, сейчас лежит снег. Если мы будем метать ядра и диски в снег, то кто же их будет искать? Помощники, что ли? Они и так у нас опущенные. Чего их еще больше опускать? Так что, а в зале, ну, просто дорогие сейчас, ну, во всех залах, и тренажерных, и так далее, дорогие покрытия, просто мы побьем. Поэтому у нас сейчас зимние каникулы, ну, мы готовимся. И не знаю, вот, кстати, может, ближе к весне, ну, проведем выездное.
1: Это кто так? А, извините. Да.
2: Будет у нас выездной турнир, поедем мы в Индию.
1: А вот в Индии, то есть я знаю, что вы еще собираетесь в Индии попрактиковаться вот в плане сжигания трупов.
2: Да, это на самом деле красивый такой арийский обычай. Ну, вы знаете, что индусы, они арии, в принципе.
1: Безусловно.
2: Ну, вот. Это, на самом деле, красивый обычай. Это какой ритуал. Вот я, когда последний раз в Индии был, вот они несут свои эти погребальные костры. Я видел один погребальный костер высотой. Ну, что твоя Спасская башня? Ну вот, а горел на этом костре такой зачуханный, тощий старикашка в круглых очочках и в белой какой-то простыне, что мне даже как-то неловко стало. Вот мы говорим, что у нас там типа воруют то да сё, пятое, десятое. Так более того, какие-то изможденные индусы перед этим костром бились, колотились, какими-то железяками себя протыкали, какие-то крючки в себя всовывали, по углям ходили, мошонки отрезали. Ну, мрак. И все из-за какого-то, вот я говорю, этого сухонького старикашки.
1: Ну, это весело, так, конечно, наблюдать было.
2: Так, что самое интересное, они же, когда вот погребальный обряд, они должны подрезать сухожилия у старикашки, видимо, войдя в экстаз в этот свой, как он называется, этот...
3: Религиозный,
2: да. Они, видимо, как-то отвлеклись слегка и забыли ему что-то там перерезать. И, в общем, когда пламя подошло уже к нему, и когда он вспыхнул, он взял и сел. Представляете?
1: Я бы, наверное, со смеху умер.
2: Да как, какой со смеху? Они все, они все попадали. Короче, на колени, лбами в эту пыль уткнулись. Муравьи какие-то ползают. И я один, как пуп, стою и смотрю на них. И тут у меня мысль сняет. Убьют же сейчас. То есть тоже повалиться. Ну, с религией-то шутки плохи.
1: Да, особенно с индуистской.
2: Так что я вот стараюсь туда больше близко не подходить. И мы-то об индуизме там думаем. Ну, вот эти вот Хари Кришна, Хари Рама, вот эти вот как бы педики веселенькие, которые лысые такие, знаете, по Арбату скачут. Ну вот, а на самом деле там у них есть шиваизм, достаточно злобная, я бы даже сказал, религия. Вот мою дочку, царствие небесное, она зашла в храм. Мне горько об этом вспоминать. Она зашла в храм. И, короче, было постановлено, что больше в это... Она сквернила, считается, у них.
1: Да,
2: сквернила, потому что
1: нельзя,
2: она не принадлежала какой-то там это хитрой ветви религии.
1: Нет, там вообще, по-моему, европейцам нельзя заходить.
2: Я девочку увез сюда, они ее выслеживают. Я ее увез в Женеву, из Женевы в Австралию, из Австралии в Лондон.
1: Да, я в курсе этой печальной истории. Все равно ведь они надели ей вот этот
2: кувшин ритуал. В результате в Ростове они ее достали.
1: Причем убирают они вот этих, как они считают, осквернивших храм, весьма нетрадиционным способом, одевают на голову жестяной герметический индийский кувшин. Вот. И попросту человек, да. Ну, ладно, не будем, опять же, о грустном. Вы знаете, я вот вспомнил веселую достаточно историю. Может, это как-то разрядит вот нашу такую печальную, да, печальную беседу. Я просто, помните, да, вот эту ситуацию, когда я открыл фирму, мы поставляли печки микроволновые в Индию. Вот. И потом мы удивились, дескать, они приходит факс, запрос, дескать, нас не устраивают габариты ваших печек, пришлите нам побольше. И там какие-то размером чуть ли не с эту комнату. Но наше дело что? Мы заказали у фирмы-изготовителя, он был посреднический, у нас была фирма, отправили им туда, естественно, с нашими специалистами, там, потому что все-таки новое оборудование, надо его, чтобы вы думали, они делали. Пытались в них вот кремировать тела своих усопших.
2: Детей?
1: Да всех подряд вот этих. Большие печки делали, и естественно, там все взрывалось, пучило все это, как что твои яйца рвались. А они к нам, дескать, с претензией. Говорят, мол, ваши недоброкачественные печки. Вот. Пришлось им поставлять грили туда и, в общем-то, какие-то такие предметы, которые работают с открытым огнем.
2: Дикари, зверьё.
1: Дикари, дикари.
3: Скажите, а почему все-таки яйца лопаются в микроволновке? Я давно хотела спросить.
1: Ну, это все объясняется исключительно тем, что данный продукт питания, вот, он уже не является естественным, натуральным. Потому что изначально птичьи яйца были мягкие, вот, без скорлупы. То есть, если вы, например, положите в микроволновую печку пельмень, он просто сохнет, так что из него можно будет стрелять из рогатки. Я так часто делаю, вы знаете, наложу пельмени в микроволновую печку, они высохнут. Не нужно ходить гайки, камни подбирать. И стреляю из рогатки по дорогим автомобилям, проезжающим там и сям, куда ни попадя. Вот. А, и яйца такие же были. А затем вот то, что мы сейчас видим, эти окостеневшие жуткие предметы, которые вот продают тут повсюду, там, куда ни пойди. Вот. Это, в принципе, результат мутации. Ну вот, Юля, вы же женщина, взрослая женщина, да, но представьте себя на месте вот этой курицы. То есть одно дело ей выкакать, с позволения сказать, мягкий предмет, который так и упал. Другое дело вот такую здоровую байду. Естественно, абсурд. То есть мы наблюдали вообще вот, исторически первую курицу. У нее попочка-то такая. Оно же выходит, вот, что канатик твой, а потом уже, падая на землю, расплывается, понимаете? И толстая оболочка вполне защитная, плюс тепло, опять же, не пропускает, понимаете? Мало того, первые яйца были действительно оволошенные, птичьи яйца. То есть они могли самостоятельно лежать длительное время вот на земле без помощи мамы.
2: Ну, а это... Правда, не знаю, хочу вас спросить. Я слышал, что не только оволошенные, но и чешуйчатые.
1: Чешуйчатые это были вот у сухопутных птиц целиком, потому что оволошенные, они каким-то образом еще помогали яйцам вот, не тонуть. Вот вы заметите, вот вы же как хозяйка, да, вот Юля наверняка она знает, как вы будете проверять яйца на годность?
3: На вшивость?
1: Ну да, вот вы купили яйца в магазине, как вы будете? Вот...
3: Ну я его разобью, если пахнет.
1: Нет, а вот вам значит... нужно вернуть его. Вот в случае чего... Вот,
3: ну я заплачу и не буду возвращать.
1: А можно сделать проще. Достаточно эти яйца налить в ванну воды, обычной холодной, туда их покидать. Вот если они утонут, значит, они хорошие. Если они будут плавать, значит, уже беда. Абсурд, представляете? То есть, по идее, яйца должны плавать. Ну, предположим, птицу прихватило вот родить в воде. Птица, там, утка, да, там, заплыла на глубину 3 метра. Она туда и не донырнет. Так она может лапками... Это о чем говорит? Природа, она не дура. Мама — это святое. Она все должна предусматривать. И если... происходит обратное, то есть нормальные яйца тонут, а тухлые, в общем-то, плавают. О чем это говорит? А первичные яйца, вот чешуйчатые яйца, они были у сухопутных птиц. Почему? Потому что у шерстяных шерстка мокла, они погружались под грузом шерсти. Вот то есть, ситуация в этом, видимо.
2: На самом деле интересно это все очень. Вот.
1: Ну, спасибо. Спасибо. Это тоже вот плод труда нашей Зинаиды Дверь. Тут видите, как предусмотрительная женщина. Но я предлагаю вернуться все-таки к вашей замечательной поэзии. Вот. Может быть, мы послушаем еще какие-то ваши стихи.
2: Ну, давайте я прочитаю вам несколько таких.
1: А, нет, сейчас, секунду, сейчас песня. Тут показывает оператор, что подходит к концу не пленочкой. Сейчас немножечко музыки.
2: Если бы у нас в Думе так работали, то, не знаю, наверное, бы уже государства не было.
4: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: И я напоминаю вам, что вы слушаете программу «Монаранси». Сегодня у нас в гостях человек, который пожелал остаться инкогнито. Я могу сказать, что это очень известный политический деятель. Он проявляется в необычном амплуа. У него это прекрасная возможность, так скажем, проявить все свои творческие стороны, не стесняясь своих... скованных коллег. У нас есть уникальная возможность узнать всю кухню тамошних делопроизводств. Вот. И его помощника Юлия Лысых. Естественно, фамилия тоже вымышлена. Это связано с целым рядом причин, о которых мы говорить вам не будем. Кстати, вы не опасаетесь, что вот ваш служебный автомобиль там как-то привлечет внимание? Ведь там постоянно ездят гаишники у нас здесь. И вдруг там автомобиль с такими номерами, это все-таки...
2: А вы что, на полном серьезе думаете, что в ГАИ не знают номер моего автомобиля?
1: Да, опять что-то я ляпнул от себя. Да. Ладно, сейчас мы обратимся к посланиям. Тут огромное количество... народа заходило. Во-первых, вот Элипс Ларионович интересуется насчет программы радио, потому что, говорит, телевизионные программы печатаются, а радиопрограммы нет. Вы знаете, Элипс, мы делали такие пробные моменты, когда пытались весь наш эфир, вот весь эфир программы «Монмаранси» посвятить объявлению программ всех радиостанций. Ну, к примеру, там в первом часе одной радиостанции, во втором часе другой. Но потом пришли к выводу, что это... В общем-то, рейтинг такой программы очень низок. Вот. И сейчас, по идее, что касается программ радиостанций, мы их... В общем, по возможности публикуем на стенах, вот в общественных туалетах очень часто публикуем. То есть в местах наибольшего скопления людей. Далее. Вот спрашивают, почему серую ворону стали впаривать в качестве ножек Буша? Ну, во-первых, из-за размера, потому что нормальная ножка Буша, она практически по массе, как эта ворона. И многие вот граждане, значит, идя куда попало, в общем-то, покупают, галиму вот хватают, и распотрошенное вот это выпученное вот животное в целом виде, конечно, напоминает такое укулькованное, оно, от слова кулек, оно напоминает ножку, вот, по вкусам будьте здоровы. По вкусовым качествам, конечно, отличаются, но не сильно. Вот. Далее. Вот вопрос такой. Использую ли я жесты эвритмии во время ведения программы? И где можно приобрести видеозапись? Спрашивает Валентин. Валентин, безусловно, я пользуюсь вообще тут жестикуляцией достаточно активно. Кстати, всех гостей, которые к нам приходят, особенно их охрану, мы официально предупреждаем о том, что у меня, возможно, самая неожиданная мимика, ее не следует воспринимать как агрессию или там испуг. Вот, что после того случая я вообще слабо себя контролирую в плане телодвижений. Вот, например, сейчас вот я сижу на расстоянии почти 10 метров от наших гостей, потому что очень волнуюсь и могу, скажем, случайно попасть им там в глаз пальцем, а ногти у меня, вы знаете, после того случая. Ну, в общем, ладно, не будем больше о грустном. Что касается видео, то вообще на легендарном рынке Горбушка уже давно, насколько я знаю, только нужно спросить, нужно хорошо спросить и подойти с хорошим добрым лицом. Продаются все видеокассеты со всеми выпусками наших программ, начиная с 92-го года. Если их там нет, то это только говорит о том, что на них большой спрос, и их быстро разбирают. Мою композицию сегодня мы не услышим, потому что сегодня вот у нас гости. Далее, нельзя ли поточнее утончить, чуть было я не сказал, начало и конец программы? Начинается программа «Монморенс» каждый...
3: Божий день.
1: Да, с полуночи, вот, ровно в полночь, с субботы на воскресенье, а заканчивается, когда мне будет угодно. Ну, в том смысле, что когда мне надоедает, я встаю молча, отключаю все и ухожу, вот, никого не предупреждая. Сегодня, видимо, мы будем с вами общаться до 5 часов. Что еще тут было? Спрашивают, когда будут песни с ненормативной лексикой. Вот вы знаете, уважаемые, огромное количество приходит всяческих от вас писем, да, и вот я вижу, что вы поделились на какие-то два лагеря. Одни, значит, пишут, что их малолетняя дочка случайно включила и услышала песни с ненормативной лексикой. Вот он, значит, волнуется, спрашивает, подавать ли в суд.
3: Случайно ночью?
1: Да, девочке 12 лет, ночью, видишь, она случайно... Ой, извините, пожалуйста, Юлия. Я просто забыл, да. Другой вот пишет, что, дескать, где же эти песни. Давайте так, вы разберитесь между собой как-нибудь, там, встретитесь где-нибудь. Я вот что предлагаю. Давайте так, вот все, кто слушает программу, завтра у памятника Пушкину в 11 утра встретитесь. Значит, те, кто за использование ненормативной лексики, оденьте кепки черные, а те, кто вот, скажем... против ее, вообще без кепок будьте. Вот. И мы посчитаем, и это будет, по-моему, такое голосование весьма мощное. Считать мы будем с вертолета, а также с нескольких камер. Вот. Ну что же, сейчас я предлагаю опять перейти к беседе с нашим членом, ну, правительству в смысле. А, вы же еще... опять что-то... Кстати, ведь говорят, каждый... гусенок гусем стать желает, каждый ефрейтор желает стать генералом. А вы мечтаете ли стать членом правительства?
2: Членом правительства? Ну, вы знаете, я даже затрудняюсь, как ответить на этот вопрос. Ну, с одной стороны, конечно, это было бы интересно, с другой стороны, муторно очень. Вот посмотрите у нас, как происходит. Если человек, допустим, не в правительстве, а сидит в Думе и критикует это правительство, он, значит, это на белом коне, как бы. И там какие-то люди его любят, какие-то ненавидят, ну, во всяком случае, слушают. Если же у нас человек член правительства, то его, как правило, все-таки, обратите внимание, никто не слушает, потому что, вот, допустим, телевизор даже включается, вот появляется член правительства. И сразу все это хватаются за пульты своих телевизоров и орут, уберите эту морду. Не любит у нас в России правительство. Так что, не знаю, вот, в общем, и хочется, и колется. Но я подумаю, и я вам могу сказать одно единственное, что если я этого захочу, я этого добьюсь. Поверьте
1: мне.
2: Ну,
1: я это прекрасно знаю, знаю ваши возможности, какая мощная система олигархов стоит за вами. Я знаю, что вы... в общем-то, в ваших руках нити, собственно,
2: олигарх
1: и канаты.
2: Это ныне ругательное, как бы, слово.
1: Ну, естественно, я просто завидую вам.
2: Ну, вы понимаете, олигархами ругаются, но я думаю, каждому бы хотелось быть олигархом.
1: Да, согласись. Безусловно, безусловно.
2: Я даже вот в свое время сталкивался с таким, как сказать по-русски, с такой интересной проблемой, что ли. Вот ругали, помните, новых русских за красные пиджаки.
1: Была ну, такая вот волна.
2: Да. А были такие люди, такая категория людей, ну, в принципе, по большому счету, конечно, рванина и нищета. Вот они, значит, это накопят денег, купят себе красный пиджак, эту бижутерию дешевую под золотые цепи, и идут пальцы растопырь. Видите, помните, китайские продавались такие якобы сотовые телефоны, там на кнопочку жмешь, он так тр-тр-тр. Ну вот, и, в общем, ходят такие, у него морды кирпича просят, а он на девушек засматривается, и думаешь, такие модные молоденькие девушки должны прямо такие ему в штаны запрыгивать.
1: Это что касается новых русских, а еще были так называемые преступные элементы. То есть, например, некто что делал также, значит, брал у кого-нибудь на прокат какую-нибудь куртку, спортивные дорогие штаны, у всех своих знакомых женщин брал золотые украшения, всячески нацеплял их куда ни попадя, и шел, вот, дескать, там на стрелку, а стрелка заключалась, как правило, в том, что кто-то кому-то проиграл бутылку водки, и вот, наконец, пришел крутой парень, который разобрался. Это действительно было, то есть, ну, как говорится, не все то золото, что блестит, как рыба об лед, бах, наглухо и молчит. Зебра полосатая. Это же объясняется элементарно. Озеро глубокое. Но я вот что предлагаю. Мы с вами, уважаемый Платон Афанасьевич, как-то игнорируем наших радиослушателей. Может быть, мы все-таки послушаем звоночки в прямом эфире.
2: Да, ради против бога, бы. Ради бога.
1: 203-19-22. Сразу хочу сказать, что наш гость не будет отвечать на вопросы, касающиеся его политической, скажем так,
3: ориентации.
1: Правильно, да.
2: И тоже слово себя дискредитировало.
1: Дискредитировало. Вот как раз в плане вот этих вот половых проблем, безусловно. Вот. И также не будет высказывать свои суждения о каких-то вот событиях, предположим, которые могут повлиять так или иначе на ход. Я слышал, что то будет у них там какой-то, в общем, выборный, и так далее. 203-19-22. Да, еще, конечно же, вопросы Юлии Лысых можете задавать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Замечательная сегодня программа. Хочется поблагодарить нового ведущего за интеллигентную очень манеру ведения.
1: Спасибо.
5: И в пример вашему предшественнику, которого можно, в общем-то, было из участка-то и вовсе не выпускать.
1: Я больше того скажу, я вообще не понимаю, вот как могло руководство станции взять вот на работу человека, заведомо известного, вот только с плохой стороны, понимаете? Вот. Одна эта фамилия дурацкая какая-то, там Лаэрцкий, какая-то полувымышленная идиотская.
5: Концерт, мы просто жутко себя вел.
1: Да вообще, да. Мы тут тоже смотрели, и морды как топор. Одно слово — мерзота.
5: Да. Человечество только сказало бы спасибо, если бы там...
1: Безусловно. Ну, будем надеяться, что я продержусь тут подольше.
5: А вопрос такой у меня, уважаемому Вениамину Львовичу.
1: Да.
5: Вот часто показывают по телевидению заседание Думы, и видно, что в зале отсутствует очень большое число людей. То есть кворума, мягко говоря, нет. Но, тем не менее, все голосуют, бегают по рядам люди с карточками, вставляют их там во все места, нажимают кнопочки.
2: Да.
5: Вот что это за люди? То есть я так понимаю, что они все-таки из числа депутатов, а не их помощников. Угу. Вот кто это? Это самые молодые спортивные из депутатов? Ну, либо это самые забитые и безответные люди, которые заставляют это делать?
1: Спасибо.
5: Либо же какой-то график дежурства устанавливает среди этих людей?
1: Вы знаете, я вот вас перебью так. Вот я тут побывал недавно на одном из заседаний. Вы знаете, как называют между собой депутаты отсутствие, вот как вы называете, кворума этого?
5: Ну, это не я называю, это они.
1: Ну да, да. Ну, как для народа, так, дескать, там, кворум. На самом деле они называют это «аншлаг не состоялся». Понимаете?
5: Может быть. Вот. Мне эта кухня мало знакома.
1: Ну, вот
5: вот Максиму, да, отлично, самому вам.
1: Да, это самому, интернет лезет там.
5: Самому Леонтию Львовичу приходилось ли бегать по рядам с этими карточками? заниматься, значит, их распихом, там, нажимом, всем этим делом.
1: Спасибо, сейчас Фадей Петрович ответит, спасибо.
2: Нет, это вот на самом деле те фракции, которые не могут себе позволить, как бы, нанять определенных людей, они занимаются этим сами и исходят потом, бегают, суетятся, и, в общем, какое уважение к такому депутату, сами понимаете. Уважающие же себя фракции нанимают людей вот из числа...
3: Двойников.
2: Каких двойников? Из числа бывших наперсточников, как это ни странно. Потому что в руках карточек много, надо их быстро тасовать, надо успеть прочитать фамилию, надо нажать на кнопку. Естественно, этим людям тоже дается как бы определенный статус. Вот они, в общем, этим занимаются, так сказать, зарабатывают себе на жизнь. Но в этом есть на самом деле и некоторый плохой момент. Они воруют. Ну, что поделаешь. Для общего дела.
1: Кстати, Петр Ильич, я не думаю, что это плохой момент, потому что известно, что в бюджете России заложен определенный процент на кражи. Вполне так же, как это сделано в бюджете любой экономически развитой страны.
2: Да,
1: потому что,
2: это есть. Да.
1: Так что...
2: Но у вас, видимо, просто ничего не крали.
1: Ну, вот в прошлый раз, вы знаете, у меня сперли щетку зубную. Не знаю уж, кому она понадобилась. Просто дело в том, что я всегда оставлял ее здесь. У меня, знаете, привычка периодически во время эфира там нет-нет, да почистить что-нибудь. И то там ботинки, я там, ну, какие-то мелкие предметы. Там компьютер в уголках вычистить, знаете. Вот сейчас не лежит она, куда бы делась, не знаю.
2: Вы бы это... цепочку свою почистили. А то сейчас не очень блестит. А ну, извините, конечно.
1: Это шрамик у меня.
2: Это не мое дело.
1: Да, ну, вообще, я... Ну, звоночек, да, примерно. Давайте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Это мудачье какое-то.
3: Это, видимо, из учебника английского языка этой Лоры Ефимовны.
1: Да, кстати, видите, многие депутаты занимаются побочно коммерческой деятельностью, хотя это считается не тактично. Вот Лора Ефимовна, в частности, выпускает, причем я знаю, что это не то, что ее самоучитель какой-то, то есть она просто занимается коммерческим копированием и продажей копий, вот то, что мы сейчас и слышали. Как вообще вы к этому относитесь? Вы, я знаю, занимались продажей навигационных приборов для вот летающих аппаратов примитивного первого класса, то есть воздушные шары и так далее.
2: Не примитивного, нет, не примитивного, это многим кажется, но на самом деле вот это помповое воздухоплавание, оно на самом деле не стоит на месте и пошло далеко. Вы знаете, что, допустим, тот же банальный дирижабль, который там типа в свое время падали, горели, что с ними только не случалось, что сейчас разработаны виды топлива, которые абсолютно не горючие, абсолютно безвредны, абсолютно экологически чисты.
3: И вот например, человеческий сероводород.
2: Вот представляете,
1: да.
2: Вы садитесь в такую, да. Это, с позволения сказать, жабель, и летите, ну, не знаю, куда угодно, хоть через море, через океан, смотрите в окно, поплевываете, там, типа, семечки лузгаете. Душевно. И что самое ценное, в случае, если эта штука будет падать, то она никогда не упадет камнем, она всегда спланирует. Вот в чем дело, значит, люди будут спасены, и в такую штуку можно засунуть до 1000 человек. То представляете, вы... это так, что не говорите, что примитивно. Нет, это не примитивно. Правда, денег мне это не принесло. А то, что в Думе думцы занимаются бизнесом, но все мы люди, понимаете, если у человека хватило как бы сил, умения, там, типа, развитости, там, типа, напорства и всего такого, чтобы пробиться в Думу, значит, этот человек не самый завалящийся. И такой человек просто не может физически не заниматься какими-то своими личными гешефтами, какими-то своими денежными делами. Понимаете, это только вот... Вот посмотрите, например... Ну, если уж называть имена, потому что вся страна знает. Например, вот есть в Думе такой дедушка, такой старенький, слепенький, может, знаете. Ну, ладно, по фамилии Ковалев. Вот недавно он у лохотронщиков проиграл там $3000, понимаете?
1: В общем, я знаю, что лохотронщики были, в общем-то, помощниками депутата от одной из фракций. Но это об этом умалчивается.
2: Ну вот, а вот как вы думаете, откуда у такого... старенького доброго дедушки, который всех любит, всех уважает, там, типа, откуда у него такие деньги, чтобы их просто взять и так вот, проиграть?
1: Да, вообще это вопрос.
2: Может быть, и он бизнесом занимается. Я даже знаю, кем он бизнесом занимается. Но не знаю, уместно ли об этом говорить.
1: Да, впрочем, вот он... скажите, вот существует же у вас в Думе человек, которого между собой все, ну и так вот думцы, как вас принято называть в народе, а вы его называете лошадиное лицо. Вот что это за легендарный персонаж? Вы не могли бы рассказать? Ну так, понятное дело, что без фамилии, но в плане, чем он знаменит, лошадиное лицо.
2: Это добрый гений на самом деле Госдумы, когда он появляется в зале заседаний, просто улыбками светится лицо, как вы правильно сказали. Думцев. Просто это потрясающий человек. Этот человек, с которым произошла призабавнейшая история. Я не знаю, если хотите, я могу рассказать.
1: Конечно. Мы же ради этого и собрались здесь.
2: Он отдыхал позапрошлым летом в Польше. Значит, его абсолютно бедного ограбили. Так получилось, что привел к себе в номер шлюху. И, короче, перетащили у него там и все и документы, и деньги, и вплоть до того, что до одежды. Ну вот, деваться некуда. Поляки, сами знаете, русских-то не очень долюбливают. Короче, к телефону его не подпускают, говорят, это там пшепшей, там, типа, мол, эти злотые гони. Он говорит, какие злотые? Нету у меня лавы, короче. Ну вот. Значит, и он ушел в люди, причем не просто в люди, а в польские люди, я бы даже сказал. Пошел, короче, по миру. Но на этом его злоключения не кончились. Он, соответственно, оголодал, когда шел там по пыльным польским дорогам, и решил в один прекрасный день, когда уже просто рубился от голода, а там сад, значит, яблоки. Решил, думает, может, яблочками подкреплюсь. Заборчик, короче, перемахнул заборчик. Стал эти яблочки рвать. Куда эти яблочки класть? Одежды на нем нету, как какие-то дерюги-верюги. Ну вот. Нашел какую-то тряпку, которая валялась. Тряпка оказалась не просто тряпкой, а какими-то там бабскими панталонами. Короче, засунул он туда эти яблоки. И давай оттуда это, улепетывать. А... оказалось, что он залез какой-то там типа графини этой, как они, немецкий барон. Это баронесса, которая вот когда поляки там Валенса стал раздавать вот эти вот наделы, бывшие замки, они, короче, вернулись из этой, из как бы временной эмиграции, из Баварии, по-моему. Ну вот, и принялись за старое. А знаете, у немцев, в принципе, вот такое вот это в крови, доберман-пинчеры, понимаете, там, и так далее. Ну, значит, и доберман-пинчер и отхватил ему его мужское естество. Ну вот. Ну как, он бедный чуть кровью не истек, попал в больницу, из-за каких-то яблок, это на самом деле мерзость. Попал в больницу, значит, в больнице его вроде подлатали, все такое. И в больнице в него доктор влюбился. Доктор Гем оказался. Ну вот, человек, о котором я говорю, просто не называя имени, нормальный, гетеросексуальный человек. Одеваться некуда, денег нет, ничего нету. Короче, доктор говорит, надо тебе операцию, повезу в дорогую клинику, все нормально, все на самом деле на место, пришьем, все будет, короче, как говорят некоторые люди, чики-чики. Ну вот, значит, уехали они куда-то, вот это я точно не знаю, то ли в Канаду, то ли в Америку. Лег он, короче, на операционный стол и проснулся ни много ни мало бабой. Ну, трансвеститы из человека сделали. А лицо-то? Лицо какое было, такое и осталось. Лошадиное. Ну вот, и теперь мы называем оно лошадиное лицо. Он, конечно, обижается. Ну, этого человека, докторишку поганого, он прослал. Не знаю, чем это все в конце концов хочется. Но сейчас он разговаривает. Я не помню его фамилию. Вот у нас это в институте этого... репродукции человека, что-то какой-то с армянской фамилией, какой-то доктор. А то он сейчас ему будет все там вживлять, перешивать там и так далее.
1: Ну, в принципе, вот я заметил, что вы как говорите.
2: Поэтому все улыбаются, хотя чего улыбаться.
1: На лошадином лице вы вроде как так по-доброму все равно, потому что, конечно, события, которые вот вы

0: основном кресла, так сказать, не скрипят. Вот, ну то есть депутаты же понятно, что они сидят, они же не могут на одном месте сидеть, они, извините, естественно, они назад откидываются. Вот, так вот я хочу спросить, что делается для того, чтобы вот этот, заглушить этот треск, потому что трансляция должна идти непрерывно, и вот этот треск, он может быть многочасовой, вот сколько плотников вообще работает?
1: Понятно, спасибо. Действительно, вот меня, вот я думал, что же меня тревожит вообще, это такая тишина, там хлопанье каких-то папок, может быть, они заглушают чем-то?
2: Да, все это очень просто, это генератор белого шума обыкновенный стоит, который, короче, все гасит, все заглушает, потому что микрофон-то достаточно чувствительно, естественно, там шел бы треск, вой, писк и так далее, и, может быть, даже иногда бы мы слышали какие-то анекдоты, и все. Вот вас бы к нам в Думу.
1: Скажите, Юрий Давидович, а вот за каждым депутатом в Думе закреплено свое посадочное место, или там оно выбирается произвольно? И может ли депутат вот претендовать на это место пожизненно, чтобы, например, потом унести по окончании срока вот своего депутатства, взять этот вот свой табурет пропуканный и унести его с собой в губернию?
2: Понимаете, нет, немножко не так. Как бы у каждой фракции есть как бы свои места. Или местечко, знаете, как говорят, у пацана не место, у пацана местечко. Ну вот. Короче, в принципе, есть только одно единственное ограничение. Есть такие места, на которых иногда сидят определенные депутаты, и у других депутатов, в свою очередь, считается западло на это место садиться. А так, пожалуйста, садись куда хочешь. Ну, это своего рода опущенные депутаты. Я уже говорил.
1: Скажите, Трофим Пантелеевич, а вот тут интересный момент. А не случаются ли сутолоки и каких-то вот так нервных движений? Потому что ведь наверняка есть места наиболее как-то удобные, где вроде ты всех видишь, тебя никто, или там наоборот. И вот если такая вольная посадка происходит, да, не сталкиваются ли там в дверях, не пытаются ли каким-то образом быстрее занять эти места? Ведь депутаты же тоже люди, понимаете?
2: Ну, бывает и такое, но мы на самом деле с этим боремся. У нас же есть свой листок, так сказать, стенный. Ну, депутат должен быть взаимовежливый, а то вот что это, вот, когда кризис случился, стоял вот я лично в очереди. В Думе бывает очередь, чтобы...
1: Да, я вот наблюдал, а около вот контролеров, которые пропускают внутрь Думы.
2: Нет, я стоял на самом деле в очереди в буфет, чтобы буквально там типа себе чашку кофе, там десяток кексов, там, я не знаю, пару эклеров взять. Ну вот, и вламывается эта мразь. Видите вы его сейчас на самом деле на экранах телевизора. Ну вот, наступает мне на ногу своим ботинком. Я говорю, слушай, ты, ну, не так, конечно, говорю, более вежливо там. Вы, мол, мне на ногу наступили. А мы с ним не разговариваем, на самом деле. Но он-то у меня на ноге стоит, не могу же я промолчать. Приходится разговаривать соответственно. А он, значит, игнорирует меня полностью, как будто не слышит и не видит. Я говорю, с ноги-то сойди. Он, значит, стоит там, типа, мне 4 пончика там и что-то та-та-та-та-та-та-та-та. А у него это, его сучка рядом стоит, очками своими в 40 диоптрий на меня вылупилась, и мордочка такая зелено-синенькая, такая злобненькая-злобненькая. Вот сейчас вот, кажется, плюнет ядовитой слюной, и коньки, короче, тут бросишь. Но думаю, надо как-то выходить из нелепой ситуации. Ну, короче, как по яйцам ему треснул, короче, в половину согнулся, нехорошо ему стало. А что, а меня потом на листок, понимаете ли, депутат такой-то, сказал бы я им на самом деле. Ну, все мы люди, ну что, что поделаешь.
1: Немножечко...
2: А знаете, с этим листком иногда такие хохмы выходят.
1: Давайте сейчас послушаем музыку, а потом продолжим нашу беседу.

Вот скажите, пожалуйста, Георгий Георгиевич, тоже проводя наблюдение за манерой поведения некоторых ваших коллег по Госдуме, я обратил внимание на следующий факт. Вы наверняка тоже обращали на это внимание. Какой-нибудь депутат, не выходя на трибуну, со своего места тоже что-то говорит. Ему включают микрофон. Микрофон там на таких канатах.

0: гибкие. Если эта речь носит какой-то характер гневный или обличительный, да, то по окончании ее депутат старается до того, как ему отключат микрофон, резким движением руки отодвинуть его от себя. Дескать, я сказал раньше даже, чем меня отключили, и очень я лаконичен и мудр. Причем таковая реакция, она у всех, и у женщин, и у мужчин. Из чего я сделал следующий вывод, что работает какой-то имиджмейкер, вот, который втайне от своих клиентов работает на разных совершенно людей, на разные фракции. Поскольку жест этот очень театральный, очень отработанный, все равно, что твой Шекспир.
1: Ну, имиджмейкер, конечно, есть, но не всех хватает на него. Потому что, ну, многие же вы же видели, как иногда думцы одеваются, в чем они приходят. Ну, многим просто на это наплевать, но, соответственно, звезды Думы, естественно, обращаются к разнообразным имиджмейкерам, и вот просто те уже, вот эти вот, как они называются, лохи, они видят же, на звезду смотрят, ну, вот как в детстве, помните, было там, типа, появится какая-нибудь группа музыкантов, исполнителей, песню какую-нибудь споют, вокалист при этом проделает какие-то определенные движения, и смотришь уже, там, типа, по школе начинают какие-то подростки проделывать или движения, или какой-нибудь фильм про карате посмотрят. Идут уже, задницу отклячь, в руки по бокам разведут и такой походкой. Ну, как будто я карате знаю. Но то же самое происходит и в Думе. Смотрят на звезд и начинают вести себя так же. Но все-таки по поводу отталкивания микрофона, я думаю, что это на самом деле не от имиджмейкеров идет. Это на самом деле идет от каких-то вот глубинных, подсознательных, человеческих вот... Вот, например, знаете, чукчи, когда там, типа, едят какую-нибудь свою эту пикалу там, или там мясо какое-то, оленятину, они резким движением руки то, что проглатывают, как бы отсекают. Отсекают и отталкивают ее от себя. То есть, как бы уже проглотил, рассекают воздух перед губами. Понимаете, это своего рода, с одной стороны, ну, у нас же рот одно из самых важных естественных отверстий, ну, по крайней мере, для нас с вами. Ну вот. И,
2: для женщин важнее.
1: Ну, народы, короче, боялись в мутные века, что там, типа, злой дух какой-нибудь войдет. И вот эти вот ритуальные движения, вот он наговорит что-то в микрофон. Они же сидят, как дети, они же спикера своего как учителя воспринимают, а учителя, как правило, ненавидят. И вот они сказали, и как бы раз отрезают, чтобы он в них не вошел. Понимаете, все идет чисто на подсознательном уровне.
0: То есть, вот, боязнь, скажем так, такого, ну не то, что энергетического вампиризма, а мощного воздействия попросту.
1: Ну да, да, да, да.
0: Совершенно да, потому что все-таки любой микрофон – это пучок. То есть мы вот сейчас с вами тоже опучкаемся, собственно.
1: Ну, в принципе, да, но...
0: Ну, с нами же это не часто происходит.
1: Это во-первых, а во-вторых, все-таки мы несем свое слово народу. Мы на самом деле... чем сейчас занимаемся. Мы своего рода неошаманы, мы своего рода с вами сейчас в данный момент проповедники.
0: Да.
1: Нас, допустим, слушают какие-то люди, восхищаются нами, любят нас. То есть мы им отдаем свое добро, и в ответ мы тоже получаем от них какую-то эмоциональную по этим радиоволнам, по волнам,
0: да,
1: эфира.
0: Отдачу, безусловно. Да. Вот Семен Петрович заходил и предлагал, в общем-то, важную информацию по работе депутатов Госдумы. Вот, он оставил свой телефон. Ну, видите ли, да, он является, видимо, представителем Союза ассоциаций старейших вузов Москвы. Вот. Дело в том, что, уважаемый Семен Петрович, у нас же подходит к концу время нашей беседы, к сожалению. Вот. И я думаю, что если мы к ней вернемся, к данной теме, то значительно вот через достаточно большой срок, потому что еще столько тоже необсужденных тем у нас, понимаете? Вот. Да, вот вопрос о животных все-таки. Мы не можем его избежать. Тут заходил Виктор Телегин. Известно, что в любом жилом помещении, Госдума это все-таки жилое помещение, потому что многие, в общем-то, давая таких Лениных в плане своей трудоспособности, работают и ночами, некоторые даже с секретаршами там зависают. жилое помещение практически, оно имеет и свою, скажем так, микрофлору, микрофауну, то есть свои заплесневелые грибки, своих насекомых. Вот в обычной квартире это как тараканы. Что там? Вот муравьи, комары, тараканы. Вот, вы как-то замечали?
1: Больше всего моли, как ни странно. Не знаю уж почему, но вот моль там прям летает. Это даже вот по телевизорам иногда видно, у человека что-то говорит в тот же микрофон, там типа бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу, и видно, у него он отвлекается. То есть людям-то непонятно, в чем дело. Это на самом деле моль.
0: Потому что на муху так не будешь отвлекаться, но обычно она пролетела. А моль, она раздражает своими этим бяк-бяк, бяк-бяк.
1: Да, между прочим, по Евангелию, по Библии, моль — это символ тлена и умирания.
0: Да.
1: И я вот считаю, что просто вот когда мы, допустим, уйдем на рождественские каникулы, я буду обращаться с запросом, ну, пускай ее вытравят, что ли. Это что у нас, умирающая дума? Разве она умирает?
0: Нет, она, по-моему, процветает и будет долго еще процветать. Мы как-то теперь забыли вот о вас, о вашей замечательной поэзии. Может быть, как-то вы проиллюстрируете выше нами сказанное каким-то замечательным стихотворением.
1: Ну, я, может, несколько коротеньких прочитаю.
0: А вам мешает музыка или оставить?
1: Да нет, оставьте. Это даже лучше. Вечер, душно, сухо. Хочется водки, общения. Приходите, друзья, на мое угощение. Глухо. Хочется девочку, смешливую, рыжую, с розовыми сосочками. Уж я разложил бы ее по полочкам, рыжую. В жопе водится говно, очень липкое оно, мажется, воняет, потому что знает, что еще вчера оно было вовсе не говно. Я вожу своим членом по твоим губам. Это приятно, но это ведь срам. Ты не возражаешь, я так просто тащусь. Твой язык мою залупу знает наизусть. На условности плевать, соси его, соси, мошонкою моею пористой тряси. Прихватывай зубами, подрачивай чуть-чуть. Я скоро обкончаю тввою сытую грудь. Скоро я завою, в конвульсиях забьюсь, слюною похотливой в забвении захлебнусь, пискну и затихну. Зачем, не знаю сам, ежедневно терплю этот стыд и сраму. Так, вот еще такое коротенькое. Каштановые сумерки, душистые аллеи. Блею в умилении, сопливясь на ландшафт. В ботинках новых перед нею не искушен. Мудаковат, до боли прост и счастлив без затеи. Невинен, словно фиговый листок. Ухаживаю, как умею, закрыв глаза нелепо со всех ног. И увлечен величием момента. В душе, переполняемой моей, тоска и счастье ответа. Они глупей, они глупей. Это о женщинах.
0: Ну, да, ну я понял. Скажите, пожалуйста, Анастас Степанович, случалось ли вам застревать в думском лифте? Потому что я слышал ту известную скандальную историю, когда трое депутатов, принадлежащие к разным направлениям, на полчаса, в общем-то, зависли там в буквальном смысле этого слова. И потом была весьма печальная картинка, то есть там даже вроде бы как было скотоложество, в смысле изнасилование какое-то, то есть то ли двумя одного, то ли один-двух, какие-то побои, плюс порча имущества государственного, там была от лифта оторвана когтями, так сказать, имеемого, вся обшивка декоративная и кнопки там. Также.
1: Был со мной один случай, мне не посчастливилось застрять в лифте с депутатами, пресловутыми аграриями. А аграрии, они, значит, это народ простой, но хитрый. Они сидят рядом с яблочниками, и их люто почему-то ненавидят. И поэтому они едят лук, репу, фасоль, горох, ну и, короче, всячески отравляют фракции яблока существование поблизости. Они туда вошли. Меня они любят, на самом деле, любят. Ну вот, ну поделать они с собой, короче, ничего не могли. И представляете, когда я оттуда вышел, вот я человек не курящий, ну, я просто обратил внимание, у меня ногти пожелтели. От, сами понимаете, чего там, фасоль, горох, репа, ну...
0: Адская смесь, безусловно.
1: И хотя просидели мы, ну, не более 40 минут на самом деле.
0: А скажите, Олег Потапович, вот существуют ли какие-то, ну, скажем так, удары из-под тишка в Государственной Думе в момент обсуждения? Ну, потому что микрофон могут отключить. А, там, и если, например, какой-то закон прошел там с перевесом, там, ну, в 5 голосов, да, то вот те, кто голосовал против этого закона, просто это я слышал понаслышке, может быть, это, опять же, какая-то утка. Был, говорят, такой момент. В общем-то, одновременно выпустили газы, чтобы доставить неприятность вот большинству, победившему в голосовании. Потом как-то подкладывание кнопок, то есть из детских таких шалостей, проливание чернил в ботинки, завязывание шнурков вот под этим. Вот, практикуется ли это?
1: Ну, это я вот насчет газов что-то не припомню. Кнопки бывают. Еще жириновцы любят на линейку ластики. Вот на линейку ластик кладут, и так хрясь по затылку. Ты смотришь, оборачиваешься, не понимаешь, в чем дело. И вот еще единственное, что помню, это депутату Симага пиджак к креслу прибили. Он его дергает, а он прибитый. Пиджак дорогой, обидно на самом деле. И у меня такой же пиджак, я его покупал достаточно дорого. Но испортили вещь. Ну, шуточки.
0: Можно, если вам, конечно, об этом неприятно вспоминать, можете не рассказывать, но вот та история с ошибкой, я просто поясню. Гавриил Макарович, как-то перемещаясь по коридорам Госдумы, увидел, как ему показалось, знакомого своего, из своей же фракции, который завязывал шнурки, и вы, разбежавшись, в общем-то, дали ему мощнейшего пенделя. Вот. А когда он обернулся, вы увидели, что это лидер одной из фракций, причем очень серьезно. Серьезно, который по комплекции.
1: Я как вспомню, так вздрогну.
0: А как же вы разошлись-то? Вот он же ведь не дал вам сдачу как-то. Причем все это было при большом скоплении народа. То есть вы пытались так вот, как бы, на свое расположение к другу, дескать, смотрите, как, а вот казус.
1: Да, денег пришлось дать, на самом деле.
2: Да понятно. Нет, вы забыли, между прочим, еще. Пришлось поддержать тот законопроект, который вы накануне зарубили во втором чтении.
1: Так это и называется, пришлось денег дать. Деньги, они что? Из воздуха, что ли, берутся. Особенно меня вот радуют наши депутаты из Кавказских республик. Они тоже люди весьма непростые. Они приходят, причем они со своими девушками. Девушки все оформлены в качестве помощниц депутата. Они их еще умудряются втащить в зал заседаний и занимают с ними балкон. И вы слышали, что оттуда раздается, там и звон бокалов,
0: и даже знаю. Запах шашлыка, я знаю, как-то
1: разве что лезгинку не танцуют, на самом деле.
0: Ну, понятно. Вот скажите, ведь существуют действительно там у вас депутаты из самых разных округов. Вот. А в любом округе тоже ведь есть несколько подокругов. То есть, вот, предположим, собирается такая национальная группа, и у них какой-то праздник национальный. По этому поводу были ли какие-то вот проявления этого праздника в Думе? Ну, вот, может быть, там коллективное танцевание лезгинки там, или, скажем, дутье в бараний рожок, скажем, возле костерка, разожженного в тюбетейке, ну, какие-нибудь такие другие вот этнические моменты.
1: Не, ну, у нас в Думе царит полный интернационализм, это, понимаете, это на Пейсах маца, там, на Масленицу блины, на Рамадан плов в горшочках. Отлично. Не знаю, все здорово. Слава богу, что хохлов нет, потому что вот они жир едят, а жир я не люблю.
0: Ну, ведь известна вот эта скандальная история. В общем-то, я-то понимаю, что это была такая древняя русская традиция, вами возобновлена, перекидывание пельменями и выпечками вот в думской столовой. Но пресса подала это как мощный конфликт. После чего я знаю, что вот подобного рода физические дружелюбные контакты были запрещены. Мало того, сейчас бытует мнение, что депутатам запрещается уже друг с другом здороваться даже за руку. А, в общем-то, принято отдавать, ну, некое подобие воинской чести. То есть это вот такой жест, вот я его показываю, недостаточно...
1: Это на самом деле не запрещено. Это...
0: Ну, не рекомендуется.
2: Понимаете, просто в Думе эпидемия чесотки.
0: А, понятно.
1: Эпидемия чесотки была до этого. Сейчас, на самом деле, депутаты аграрии руки горчицей мажут, чтобы с яблочниками здороваться. Но иногда... Получается так, что и ты поздороваешься, потом вот рука лоснится, пахнет опять-таки.
0: Вот вы знаете, очень интересный вопрос тут. Сейчас я целиком его зачитаю. Мне принесли только что на бумажке. Дополнительно от Союза ассоциаций выпускников старейших вузов России, МГУ, МВТУ, МИИТ. Телефон был дан для депутата Госдумы на тот случай. Это о вас идет речь. Вы догадались, да, Никита Сергеевич? Если он заинтересуется нашими предложениями по работе с помощниками, одновременно прошу ответить на вопрос, влияет ли как-то на деятельность депутата депутатов информация об их деятельности в парламентской газете. Желательно, чтобы в помощники депутатов выбирались люди с высшим образованием, имеющие какой-то ценный опыт практической работы, профессионально подготовленные. Ну, дальше идет очень длинное письмо и свои стихи, и чертежи, и рисунки. Но, тем не менее, я знаю, что вот для вас готовят, собственно, все подборки из прессы вот, Юлии Лысых насчет, может быть, как-то...
1: Ну да, парламентскую газету мы, естественно, читаем. Ну, как не читать свою родную газету? Тем более, что, например, вот если вы прочитаете парламентскую газету, ну, прочитайте, ну, какие-то там типа сообщения. Ну,
2: между нами это мракобес.
1: Какие-то
2: нами.
1: Факты, какие-то статьи. Ну, для нас...
0: А картинки там есть?
1: Ну, фотографии, карикатуры есть, конечно.
0: Ага.
1: Ну, для нас, для думцев, мы-то знаем, люди-то грамотные пишут, они с подвывертами, со своими маленькими. То есть мы читаем между строк на самом деле. Это гораздо интереснее. Ну, если вы, допустим, варитесь в одном котле и типа выпускаете газету и пишете там типа бу-бу-бу-бу-бу-бу официальным языком. Это для народа. Мы-то понимаем, что к чему, что для чего. Ну, как-то объяснить. В общем... Что-то не получается у меня.
0: Нет, понятно. Все поняли. То есть, и, кстати, ваш этот ответ вселил
1: уверенность.
0: Ну, это
1: газета между собой, скажем так.
0: Ну, то, что я и говорил в начале, стенгазета, попросту говоря. Ну, у нас остается совсем немного времени. Я предлагаю принять последний телефонный звонок сегодня. Вот давайте столько решим. Первый или второй мы поднимаем, как вы скажете.
1: Да мне все равно, вы здесь главный, вы рулите.
0: Ну, хорошо, тогда, может быть...
1: Придете ко мне в Думу,
0: сразу...
1: я рулить.
0: Оба звонка выведу. Мы так никогда еще не делали. Вернее, делали давно, когда тут был праздник. Ну, сейчас тоже праздник ваш приходит. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, причем у вас сразу двое. Алло.
3: Алло.
0: Да.
3: Алло.
0: А, ну вот,
3: алло.
0: Да, видите, одни там опять демоны, мы их выключаем. Алло, говорите.
3: Хорошо.
0: Да.
3: Я хотел вот что сказать. Дело в том, что у вас ваш гость,
0: да.
3: Вот он немного на Жириновцев там наезжает, а я сам член ЛДПР. Если вы слушали...
1: Я рад за вас.
3: Чего?
1: Я рад за вас.
3: Ну вот. Дело в том, что я в прошлый раз, ну, когда был Александр у вас, а тут сегодня так плохо получилось, вот, я вот, ну, звонил там к нему на пейджер, там, подписывал член ЛДПР. Так вот, я хотел вот что сказать. Дело в том, что у нас в стране давно вот известна вот одна вещь. То, что... Извините, я немного волнуюсь.
0: Будьте здоровы.
3: Ну, понятно. Там, короче, вот нас, как знаю, наш президент Борис Николаевич, сам по себе их на самом деле два, понимаете? И вот когда в 96-м году была его операция, там, ну, его, вместо него, в принципе, его потом подменили, потому что там неудачно прошло. И вот сейчас коммунисты, они все время, ну, типа так наезжают на Бориса Николаевича. На самом деле это не он, понимаете? И вот я хотел спросить у гостей, а у них есть такие двойники? Вот насколько я знаю, вот вы похожи на Александра Лаерского. Я вот... телескоп смотрел, вот, который здание напротив.
0: Ну, это просто резиновая маска на мне. Дело в том, что этот, в общем-то, совершенно подонок полный. Вы видите, как я волнуюсь. Он занимается не весь чем, лишь бы денег срубить. И он выпустил свои резиновые маски. Как помните, раньше продавались обезьяны разные.
3: Да, помню.
0: И, попросту говоря, меня заставило руководство, дабы не было, как это называется, у молодежи шухера тут по полному, сидеть в маске этого дебила.
1: А насчет Бориса Николаевича я просто хочу уточнить, его не два, его семь.
0: Да, это совершенно четко, причем все семь официально оформлены, поэтому никакого криминала тут нет.
1: Да.
0: Вот. Ну что же, уважаемый Сергей Геннадьевич, время нашей беседы, к сожалению, истекло. Я желаю вам удачной работы в Госдуме. Я к вам еще, конечно же, приду обязательно,
1: да,
0: потому
1: понимаю.
0: Что вы единственный сейчас источник для меня, чтобы там покрутиться. Там, ну, вы знаете, мы же журналисты, народ пронырливый, мы же любим бывать в высших эшелонах власти, а потом на халявных вечеринках и презентациях говорить: «О, этот-то, ну, я знаю». Но про вас я так не говорю, у вас только на «вы» везде.
2: Тем более мы, Саш, помним, что у вас проблемы с гаражом, помню.
0: Да, Эту проблему вы мне, кстати, обещали решить. Дело в том, я для радиослушателей скажу, чтобы не подумали, чего плохого. Я хочу сделать себе просто двухэтажный гараж. Вот, потому что сейчас у меня одноэтажный, и уже не хватает арендуемых мест. Я хочу надстроить второй, потому что там новый дом строят, чтобы сдавать вот людям, которые купят квартиры, и второй этаж.
1: Сделаем, сделаем, и баньку сделаем, сделаем.
0: Отлично. Спасибо. До встречи. Спасибо. В дежурной части.
1: Спасибо вам также.

0: тебе в ухо. Дам тебе в ухо.
1: Уйди, опоссум, я в печали.

0: И я рад представить гостя нашей сегодняшней программы. Это Александр Гордон, ведущий радиопрограммы «Хмурое утро» на радиостанции «Серебряный дождь». Ну и, собственно, теперь он же и ведущий телевизионной программы с одноименным названием на телеканале М1. Ну, помимо этого, насколько я знаю, ты задействован еще, скажем так, в театральных различных областях, также в геополитических, и контролируешь массу коммерческих точек, но об этом мы сегодня не будем
1: говорить.
0: Ларьков. Да, унт ларьков, безусловно. Ты знаешь, вы, кстати, готовьте ваши вопросы к нашему гостю, а я вот хотел рассказать, какую историю тебе. Вчера перемещаюсь, еду по главной дороге. Вдруг справа откуда-то, ну, из переулка выезжает нечто красное, по-моему, 2141 пресловутый, даже не Светогор.
1: Угу.
0: И по идее, это, конечно, он должен меня пропустить. Нет, едет как напрямую, что твоя Аврора. Ну, я как-то ухожу влево, слава богу, левая полоса, смотрю, пустая. В общем, чудом с ним расходимся. Встаю перед ним так, чтобы он не мог меня объехать. Останавливаюсь, выхожу. Оттуда, значит, вылезает некто где-то приблизительно года 53-го выпуска. Вот, явно гость столицы. Вот, я ему объясняю, дескать, уважаемый, что так и так. Он начинает как-то напрыгивать, пытаться грозить мне, что мы у тебя отберем машину. В общем, пришлось его как-то нахлобучить. Он упал в снег. В этот момент вылезает нечто другое из второй двери. Вот. Ну, значит, тому я пальцы прищемил. Он не стал вылезать. Потом вынул ключ, размотал, выкинул на встречную полосу. А этот вот сидит в луже, первый, который от выпуска 51-го года, и кричит фразу буквально следующую. «Я требую, чтобы меня уважали». Ну, я вроде так, что я буду слушать какого-то демона, там, что он там бредит. Вот. Но когда я уже уезжал с данного места печального, да, я внезапно подумал, а что же все-таки люди вкладывают в это понятие «уважать». И сама вот эта формулировка вопроса «я требую уважения к себе». Мы же достаточно часто слышим по телевидению это, да, на улицах. Что в конечном счете они требуют? Что, каковы правила вот этой игры в уважение?
1: Я думаю, что он хочет, чтобы ты к нему относился так же, как он к себе относится. Вот и все. То есть он-то себя знает, он придумал о себе уже все. Он же на улице вышел, был сильный мороз. У него свои представления о том, кто он такой. И вдруг они разительно не совпадают с твоими представлениями о том, кто он такой. И когда он требует уважения, он требует, чтобы ты смотрел на него его же глазами. Вот и все, что невозможно априорно.
0: Абсолютно невозможно. Но в данном случае мы сталкиваемся с такой проблемой, что если каждый выходящий на улицу хочет, чтобы остальные смотрели на него его же глазами, это получается как в программе «Винтус», которая там работает с несколькими программами, каждая из этих программ считает себя умнее и мешает работать другим. Поэтому как бы самоуважение здесь в корне пропадает. То есть ведь нельзя же требовать от других людей отношения к самому себе любимому такого же, как ты сам. Это уже неправильно, видимо.
1: Поэтому человечество мучительно долго вырабатывало правила, в том числе правила дорожного движения. И как только любое из этих правил, в том числе правила дорожного движения, нарушается, начинаются несанкционированные трения между людьми. А как только они начинаются, эти требования, то пропадает всякое уважение к другому. Почему? Потому что магическая фраза, которая вспыхивает в это время лампочкой в голове у человека «я прав», она уже не даст ему свернуть с пути, даже если через какое-то время он поймет, что он не сильно прав.
0: А есть, вот на твой взгляд, различие в понятии «я прав» или «я знаю»? Ну вот, «я знаю как». Это неважно, «я знаю как будет», «я знаю как было».
1: Ты знаешь, абсолютного совпадения нет, потому что иной раз правота возникает помимо знания. Мало того, иногда может и знать, что не прав. Да, и все равно действует так, как должен действовать. Это все-таки поэтому и слова разные, что это не синонимы.
0: А взгляды? Вот существует такое, ну, даже литературное такое понятие, как-то он бросил в его сторону презрительный взгляд. Ведь игра взглядов, кстати, на мой взгляд, много слишком слов «взгляд», да, у меня, но тем не менее, вот теряет ту остроту, которая была раньше. То есть современный человек, вернее, взгляд современного человека, его глаза перестали отражать то, что, например, отражали они где-нибудь в 18 веке. Может быть, потому что тогда сам язык был победнее, словарный запас был беднее, им приходилось как-то эмоционально.
1: Вот. Ну, словарный запас тогда был не беднее, а даже наоборот, я думаю, шире, чем сейчас. Дело не в этом. Дело в том, что любой этолог тебе скажет, что система взглядов наследуема, и она пришла к нам из животного мира. Другое дело, что человек время от времени в своей истории цивилизационной, он подводит некую черту и делает эти взгляды, вводит их в кодекс поведения. Например, там, в средние века в Италии, да, любой прямой взгляд был точно таким же вызовом, как взгляд одного бабуина, да, на другого, там, или одного гиббона на другого. Да, а поэтому вообще взгляд, прямой взгляд, да, глаза на незнакомого мужчину означает агрессию. На незнакомую женщину означает сексуальное желание.
0: А если вот она, незнакомая женщина, смотрит так на женщину?
1: Тоже агрессия. Агрессия. Ведь между самками агрессия гораздо активнее, нежели...
0: Да, сложнее, сложнее отношения. Кстати, я помню еще в мою бытность учения в школе, вот представь себе, такое было. У нас были несколько перцев, которые как-то считали, что чтобы быть нагло выше своих одноклассников, ну, все-таки, знаешь, детство, там, скажем, пятый класс, да, там, солнышко, то все, постоянная олигофреническая улыбка на щеках у советских детей, то все, пионеры, пятые, десятые. Вот эти несколько персонажей, они ходили постоянно с угрюмыми лицами. В конечном итоге из них получились бандиты. Причем этот взгляд они явно с кого-то копировали, такой жесткий, недетский взгляд. Вот, поэтому, конечно, игра взглядов, она может быть и заимствована в животном мире, но опять же она человеком интерпретирована и усовершенствована совершенно по-дебильному, на мой взгляд. Вот едешь, бывало, ты же сам был наверняка вот на этой последней вечеринке радиостанции, на которой ты работаешь, ведешь программу. Вот первое, что я заметил, я очень хорошо отношусь ко всем там, да, ну вот гости, которые съехались, значит, вот они кидали такие взгляды из своих автомобилей дорогих, как будто они эти автомобили собственноручно собрали. Не только собрали, а до того изобрели. Животным это не свойственно. То есть люди...
1: Ну, почему животным не свойственно? А павлин, он когда хвост свой поднимает, он смотрит точно так же, как и они. Воробей, который только что в луже искупался и подбирается к самке, он тоже весь взъерошенный, и взгляд у него очень гордый, и голова высоко сидит. Нет, я думаю, что мы недалеко ушли от животных, к сожалению, не в ту сторону, в какую хотелось бы. Поэтому этология объясняет в данном случае почти все. Ты говорил, что эти ребята ходили угрюмыми, да?
0: Да.
1: И не улыбались. И правильно делали, потому что улыбка, по крайней мере, у обезьян, это признак слабости. Слабости, боязни. Если на тебя смотрит самец, и ты в ответ оказываешь ему зубы и улыбаешься, значит, все, следующее, ты должен показать хвост. То есть стать в позу подчинения. Вот, поэтому я, как сейчас помню, я ехал в метро, в Сабвее где-то, ну, в каком-то перегоне в Манхэттене, и там пара черных, так они очень шутили, шумели, поздно, почти никого нет. Я смотрю на них, ну так.
0: Ну, с укором.
1: Ну, не с укором, а просто разглядываю. И он говорит, что смотришь? И я, гатет, какое дело, смотрю и смотрю. И он отвязался, а рядом сел еще один парень. А ты что смотришь? Тот так улыбнулся наглой улыбкой такой, знаешь, как это? Uh-huh. Ну, мол, а тебе что надо? Так вот. А черный на него посмотрел и говорит, ты что, боишься, что ли? То есть он интуитивно абсолютно понял, что если тот скалит зубы, он боится. А у животных это сплошь да рядом. Мало того, вот смешная тебе история, как цивилизация, вернее, ее отходы влияют на социальное поведение группы животных. Отец мне рассказывал, мы очень смеялись. Они сидели на севере, где-то в Ноябрьске, у его приятеля Мурусенки. И пили из фляжки спирт. Фляжка к тому времени никак не называлась. Она была просто фляжка. У нее не было собственного имени. Но тут по телевизору стали показывать что-то вроде «В мире животных» про стаю бабуинов. И там был один маленький бабуин, очень задиристый, но который все время получал звездюлей от старших, в том числе от вожака. И он визжал, отскакивал в сторону, вставал в позу подчинения. После этого самки его к себе не подпускали, потому что там очень строгая иерархия. Ему доставался последний кусок, если вообще доставался. Ну, такой зачморенный бабуинчик. И он пошел в лес и нашел где-то канистру. Пустую канистру из-под бензина. Он ее схватил, прибежал в стадо и начал бить по ней. Подняв над головой, стал бить по ней руками, издавая дикий грохот совершенно. Вожак слетел с своего места как ошпаренный, все разбежались по углам, он сел на место вожака и продолжал, значит, это делать резву. И он стал вожаком, пока те не разнюхали, в чем дело. Потом, правда, вожак отобрал от него эту фигню и стал тоже колотить. Так вот, фляжка с этого момента стала называться бабуинкой у них, потому что приятель отца очень гордился этой фляжкой и всячески пресекал, ну, посягание на нее со стороны кого бы то ни было. То есть она повышала его социальный статус в компании. Это бабуинка в чистом виде.
0: В чистом виде.
1: И 600-й мерс — это та же самая бабуинка.
0: И сотовая мобильная сопля бабуинка.
1: Да.
0: И, а вот ты знаешь, кстати...
1: И жена модели, то есть вот, чистая бабуинка.
0: Вот, вот я, да, только это и хотел сказать. Да. А слушай, вот...
1: Я тебе предлагаю термин взять. Бабуинка.
0: Бабуинка, да, да. Меня терзают смутные сомнения. Ведь вот эта бабуинка, она же, так сказать, родилась от земной мамы, ходила в школу, имела доступ, ну, к той же информации, которую имеют, так сказать, вот и нынешний ее там владелец, да, и так далее. Неужели она не может адекватно оценить свое место в обществе? Вот,
1: сейчас про кого говоришь?
0: Про бабуинку человеческую.
1: Про женщину?
0: Да.
1: Ну, тогда я так и говори.
0: Она же, да.
1: Ну, ты же знаешь, что женщина отличается от человека.
0: Понятно.
1: Вне всякого сомнения. И отличия эти... Завтра, кстати, в программе мы будем говорить с одним очень интересным человеком. Он работает в Институте морфологии человека. Создал первый трехмерный атлас мозга. И он гендерными различиями тоже занимается. Он утверждает, и абсолютно прав в этом смысле, что у мужчин и у женщин мозг работает по-разному. Если мужчина, как правило, обрабатывает информацию... в переднем, в надстроечном, в верхнем мозге, да, вот эти самые большие полушария, то женщина мыслит совершенно иначе. Вот та самая женская логика, женская интуиция – это способность поставить перед мозгом задачу и, потратив очень маленькое количество энергии, необходимой для разрешения этой задачи, все-таки ее решить. Не всегда так, как решает мужчина, разумеется. Мужчины же тратят, внимание, мужчины тратят до 75% всей получаемой энергии. Будь это энергия воздуха при вдыхании, то есть кислород, да, солнечная энергия, пища, вода. До 70% они тратят на работу мозга. Женщина просто не может себе позволить такой роскошь, потому что природой заложен в нее материнский инстинкт. Она должна накапливать жир определенным образом на беременность. Она должна постоянно находиться в поиске партнера, который не просто сделал бы ей ребенка, но и помог ей его выкормить. То есть у нее совершенно другие заботы. Поэтому, ну, разумеется, она думает по-другому. Что же касается умных женщин, то это просто гормональный сбой, гормональный...
0: Целиком да, согласен.
1: Некий гормон.
0: Ну, здесь тогда немножко становится... непонятным жажда опекунства, проявляемая порой в весьма агрессивных формах. Она, кстати, свойственна и мужчинам, то есть мужчина, который заводит здорового мастифа. Ну, конечно, это тоже своего рода вот эта бабуинка, этот мастиф, да. Но, тем не менее, вот то, что, дескать, я вот завел мастифа, и данный мастиф в полном моем подчинении, хотя может перекусить человеку ногу в одну минуту, это как бы... Вот. И у женщин такая же ситуация. Если у нее там ничего не получилось с детьми, то они там заводят маленьких собачек, левреток, дико их мучают всячески. Ну, знакомая ситуация. Это
1: сублимация обычно.
0: Сублимация, да, но... все-таки в какой-то момент времени у женщин начинается, так сказать, период самоосознания себя вот в обществе. Но они там всячески проявляются, там пытаются самореализоваться в таких вещах, как вот эта эмансипация и так далее, да. То есть и очень много, например, ты же вот был в Америке, не знаю, как в то время там с эмансипацией обстояли дела, по-моему, уже они там туда все сбегались, откуда ни попадя. Вот ты считаешь, что все это, все вот эти, которые сбежались, это все-таки какие-то генетические отклонения? Или просто там часть из них ради моды, ради протеста? Понимаешь, умные же женщины изобрели вот это, сказать, да мы наравне с мужчинами хотим быть, мы хотим...
1: Я не видел ни одну умную по-женски женщину, да, то есть, которая может быть другом, которая в состоянии быть не только матерью и женой, да, способна разделять с тобой факты биографии, а может быть даже и судьбу. Не видел ни одной женщины, которая была бы феминисткой или утверждала что-либо из программы «Феминист».
0: А вот в таком случае получается, что женщина, несмотря на все свои вот эти, ну, недостатками это нельзя назвать, такая особенность, да, их, ну, сложение мозга. Но тем не менее, получается, что женщина более индивидуальна как существо, нежели мужчина. Потому что, например, я уверен, что между ними не существует дружба. О чем неоднократно говорил, когда там лучшая подружка, тыр-пыр, восемь дыр. Вот. Но однако, если с этой лучшей подружкой что-то случается, например, прыщ выскочил там, не дай бог, вот, или еще что-то такое, то радость в глазах вот этой вот второй ее товарки, она не поддается описанию, что галогенки на твоем джипе светятся ее глаза. Тогда как у мужчин все-таки дружба, ну, согласись, существует.
1: Вот. Опять, видишь, да. Женщины моногамны по определению. То есть за один раз они могут забеременеть, зачать и родить от одного мужчины. Да? То есть они моногамны по определению. Кроме того, ребенок, родившись, человеческое дитя, довольно беспомощно. И проходит достаточно, ну, много времени для того, чтобы он стал социально адаптирован, этот ребенок, да, и смог жить самостоятельно. И все это время женщина волей-неволей должна тратить часть себя на то, чтобы это человеческое животное маленькое существовало. Поэтому моногамность их, заложенная в природу, заставляет относиться к любой самой близкой подруге, самой некрасивой женщине, любому существу женского пола, как к предполагаемой сопернице. Мало того, женские духи, содержащие так называемые феромоны, которые добываются из половых желез там, кита или скунса.
0: Унт оленя,
1: да. А они потому и воздействуют таким странным образом, в первую очередь, не на мужчин, а на женщин. Так как приносят их половому обонянию информацию, что рядом находится какая-то противница. От нее пахнет женщиной. Не понимая сознательно, да, что пахнет от нее, она надушилась. Ну а поскольку организм не находит рядом соперницу и воевать не с кем, это повышает ей настолько, то есть это впрыск гормонов идет такой, что это повышает ей настроение на целый вечер. То же самое с одеждой. Женщина одевается для того, чтобы быть сексуально привлекательной. Даже если она 4 раза замужем, даже если у нее 8 детей.
0: И даже если ей ночью возвращаться с работы,
1: это все равно... Это инстинкт, да. И когда она видит соперницу, у которой с ее точки зрения в одежде что-то не то, что-то не настолько сексуально привлекательное, даже если это лучшая подруга. Естественно, тот же всплеск гормонов и то же удовольствие, которое она получает от сознания собственной неповторимости и нужности мужчине. Но это не все еще. Смешно другое. Смешно, что женщины, там проводились разные тесты на интеллект, хотя тут должно оговориться, что тестам этим грош цена, поскольку они придуманы мужчиной и для жизни в мужском обществе. Так вот, мужского интеллекта у женщин явно меньше. Но у них существует нечто, называемое женским интеллектом, что мужчине вообще не осилить. И это та самая индивидуальность, о которой ты сейчас говоришь. Обособленность. Самодостаточность, заметь. Если женщина так или иначе теряет способность к воспроизводству или переходит в возраст, когда воспроизводство уже невозможно, называемый климаксом, да, в простонародье, она моментально, тесты показывают, по-мужски умнеет, но теряет женскую индивидуальность, но перестает быть привлекательной сексуально, но может подружиться с женщиной, но не способны испытывать материнский инстинкт.
0: Действительно, так, так оно и есть. А, слушай, вот давай вернемся немножко к тому моменту, когда вот появился грудник, то есть, ну, мы так это называем между собой, в общем, женщина вышла в тираж, да? Угу. Вот она вышла в тираж, и, как ты правильно заметил, то есть, мама, вот, то есть, самочка в данном случае должна каким-то образом подготовить платформу для социальной адаптации этого самого грудника. Вот мы очень долго занимались исследованиями именно этого периода, исходя из того, что, скажем, есть какая-то вероятность наличия вообще реинкарнации, да? Может быть, такой вероятности нет, но мы исходили из этого. Если принять это во внимание, то до того момента, пока ребенок целиком своей мамашей социально не адаптирован, он обладает гораздо большим запасом знаний и, так скажем, интуитивной восприимчивостью, нежели она. Она, вот как ты тоже правильно заметил, будучи, скажем так, ну, обладает другим умом, нежели мужчина, интуитивно ощущает эту опасность, понимает, что ребенок-то он помощнее ее. И вот мы подумали и пришли к выводу, что социальная адаптация в данном случае это есть, попросту говоря, ну, угнетение от мозгового центра ребенка посредством внедрения в него базитической информации.
1: Ну, если в чем да. дело? Проблема-то в чем? Существует же так называемый эффект Маугли. Дети, которые росли без социальной опеки со стороны родителей или одного из родителей. И привести их в человеческое состояние после нескольких лет жизни в лесу невозможно. Невозможно внушить им, что они способны говорить. Невозможно научить их там пользоваться элементарными благами человечества. Ложкой, вилкой там, и так далее. Они становятся необучаемыми. Почему? Потому что все-таки, это, конечно, механизм очень плохо изучен, мной, по крайней мере, все-таки на первых годах существования человека весь коллективный социальный опыт, приобретенный человечеством, в той или иной форме, в форме языка, опять-таки цивилизационных навыков, отношений в семье, за которыми он следит, звуков, запахов, да, он ему внушается и становится той базой для развития единственные вещи, которые нас отличают от животных. Это способность не только мыслить, да, потому что черт его знает, может, они тоже мыслят. Но и выражать, фиксировать эти мысли. То есть говорить и писать.
0: Все понятно.
1: А про реинкарнацию, извини, я тут подумал, да. Вот какая штука. Можно было поверить в реинкарнацию, но проблема-то вот в чем. Всего-навсего какие-нибудь 3500 лет назад на Земле жило не больше миллиона человек. Сейчас их более там 5 миллиардов. Где воплощение набраться? Где набраться на всех воплощений? Вот этот миллион умер, да, когда-то в свое время. Должен был появиться еще 1 миллион реинкарнированных. Но появилось-то гораздо больше.
0: Откуда, где генерируются души?
1: Вопрос. Да, да. Бесхозные души. Откуда они берутся?
0: Вот все-таки, если опять же говорить про ребенка, да, там важна, конечно, там при нем, вот, так сказать, мама, вот в имя, которое внедряется в него, он дает ему корм, это понятно, да, но мы же не можем быть 100% уверены в нормальности мамы, в том, что она сама социально адаптированная особь. Может быть, все-таки имело бы смысл поступать даже по методу, в общем-то, Германии, одного ее достаточно мощного, но печального исторического периода, то есть детей, попросту говоря, конфисковать у родителей, воспитывать в специальных заведениях, где очень подготовленные педагоги дают им какие-то мощные знания, вот, где нет этого сюсюканья, где, опять же, женщины утоляют свою жажду вот этого самого как раз жажду, ну, то есть они еще не перестали играть в куклы, играют в куклы со своими детьми. Я же видел детей, вот сюда даже к нам приводят, у них косички завязаны, знаешь, как что, они глазами в стенку упираются, вся кожа стянута. То есть мама еще сама ребенок, вот в чем вопрос.
1: как-то, германский опыт неприменим хотя бы потому, что попытки внедрить что-либо такое еще начиная со Спарты, а то и раньше. Потому что еще шумеры тоже отбирали детей специально для как бы касты жрецов, выращивая их с детства. Он провальный. По двум причинам. Если это сделать повальным по стране, перестанут рожать.
0: Почему?
1: Потому что они для себя рожают. Игрушку себе.
0: Инстинкт материнства. Если она же...
1: Будут делать аборты. Нет. Рожает. Какой же инстинкт материнства, если она родила и должна отдать?
0: А в таком случае это можно сделать, скажем так, на законодательном уровне. Ну,
1: ты можешь себе представить хоть одно общество, вот, реально без утопии, на сегодняшней планете, да, которая могла бы издать такой закон?
0: Ну, было в Германии, Саш, было.
1: Ну и что с ним стало? Я понимаю.
0: Но это беда, потому что человек взорвался конкретно.
1: Нет, там, я думаю, что взорвался там совершенно закономерно. То есть не мог не взорваться.
0: Ну, конечно, я согласен.
1: Вот, а что касается... Насколько мать способна социально адаптировать ребенка к среде,
0: понимаешь, ведь здесь... Тревожит.
1: Я тебе объясню, почему. Потому что любое живое существо, высоко или не очень высоко организованное, живет под давлением того, что называется естественный отбор. А естественный отбор, ну, ты же знаешь, он там мало касается особи, больше касается популяции, поскольку это скорее статистика, нежели такой непреложный закон жизни одного отдельно взятого индивидуума, но тем не менее. В неадаптированной социальной среде, то есть, грубо говоря, в дикой жизни, если мать не в состоянии, пусть это будет львица, да, научить львенка охотиться, научить его там простейшим там навыкам, как скрываться от врагов и так далее, там, не способны его выкормить, да, он погибает. Мало того, значит, самка, которая не способна адаптироваться по тем или иным причинам, потомство не дает. Те нарушения, которые в этом индивидууме есть, которые заставляют ее быть такой, какая она есть, дальше по потомству не передается. Это половой отбор. Вот он взял и сработал. Как бы, да, пресеклась веточка. Человечество, к сожалению, живет в отсутствии, естественно, в том числе и полового отбора, уже довольно давно. Я не побоюсь сказать, уже около 4000 лет. И это приводит к тому, меняется вкус, меняется мода. Иногда в моде одни женщины, иногда другие. Но никогда отбор не идет на интеллект, на способность женщины выкормить, вырастить, обучить и образовать ребенка. Отбирается совершенно женщина по другим признакам. Да, длина бедра, что тоже пришло к нам с незапамятных времен. Быстро бегает, значит, может убежать от
0: врага.
1: От врага, и не надо ее защищать лишний раз. Мало того, бежит с ребенком еще. Да?
0: Да.
1: Большая грудь. Хотя большая грудь, тут тоже загадка. Дело в том, что женщины с маленькой грудью гораздо более фертильны, чем с большой. Грубо говоря, у них больше молока. И уж кто должен быть символом материнства, так это они. Я думаю, что здесь разгадка простая. Младенец представляет даже очень маленькую женскую грудь, если это грудь ее матери, в непосредственной близости от своих глаз, очень большой.
0: Да,
1: и это остается просто в подкорке, поэтому большая грудь тоже.
0: А может быть, мужчина просто так сказать, желает вот, сказать, не утратить данные габариты. Это у меня есть же целая теория, это совсем о другом, теория дорожных знаков, что детей нужно учить вот правилам дорожного движения на маленьких знаках, потому что для маленького ребенка натуральный кирпич, к примеру, выглядит вот, ну, как все вот это здание. И если его учить вот так на этих больших дорожных знаках, потом выпустить уже в зрелом возрасте на дорогу, он просто их не будет замечать. Так же и с грудьми. Да. А вот, ты знаешь, есть еще ведь один момент. Я, так сказать, очень тщательно слежу за животными, которых тут и у нас большое количество живет на радиостанции, не пойми где, и кем там принесенных, да, и за своими домашними животными. У них есть определенный момент, когда родители не просто перестают считать детей своими, а своей собственностью, да, и перестают, так сказать, считать своим долгом, вот их кормить, заботиться о них, а попросту считают их чужаками, дико гоняют, пинают и даже кусают. У женщин такого нет. Мало того, что недавно одна моя знакомая мама, то есть не базетическая, что-то вышла во двор, к ней подходит другая такая базетка с коляской, и такую песню ее исполняет. Говорит, ты знаешь, мы сегодня дважды отлично покакали. то, естественно, измену, то есть что такое оказалось, она говорит вот о себе и ребенке. То есть вечное отождествление себя с ребенком, вечная уверенность в том, что ребенок – это часть меня, он слабее меня, он глупее меня, он моя собственность. И это не проходит, кстати, до старости, и мне кажется, вот с точки зрения популяции наносит как раз очень серьезный вред.
1: А в чем вред-то, я не вижу?
0: Ну как в чем вред? Вред в подавлении самостоятельности вот этого индивидуума, который все время под мамой.
1: Ну, ты знаешь, если есть индивидуум, хрен ты его подавишь.
0: Да легко.
1: Да ладно, я знаю...
0: А может быть, их было больше, индивидуумов? А
1: зачем их больше? С этим
0: а вот
1: справиться.
0: Я тоже хотел
1: с
0: сейчас
1: этими
0: справиться.
1: Да. Ты говоришь, больше. Зачем? Нет, я, понимаешь, я как раз за сложившийся порядок вещей. Иногда меня лично раздражает там большое количество не очень умных людей, которые встречаются на пути. И не очень красивых женщин там и так далее. Но это личное раздражение никак не связано с мироустройством. Другое дело, и мы с тобой уже говорили об этом, по-моему, в моей программе, что я считаю, все это мироустройство цивилизационное, цивилизационно-религиозное, скажем так, да, направлено не на то, чем должен заниматься человек в жизни. Ведь человек так или иначе задает себе один и тот же вопрос. А что потом? И никто на этот вопрос пока не ответил. Наоборот, пытаются утешить. Ответа нет,

0: генерала, такой взгляд у нее был совершенно не здешний. И я говорю, может, тебе что-то нужно? Посмотри. Она меня очень любила, и я все требовал внимания. Посмотри, посмотри на меня. Вот. И она сказала замечательную фразу. Она сказала: Сашенька, мне до себя. Вот этот момент, когда до себя, да, и больше ни до кого, он страшный. Потому что каждый из нас отвлекается от себя чем-нибудь. То телевизор включит, то с женой поговорит, то на улице выйдет, то водки выпьет, то книжку напишет, то фильм снимет, да. Все отвлечение от себя, потому что нет страшнее каторги, чем, ну, да, сам с собой. Поэтому, когда пишут про этих Робинзонов разных, мне кажется, не о том пишут. Он страдает от физического одиночества, да. А это не так. Вот в этой абсолютной пустоте и глухоте, когда вокруг тебя нет ничего, чем бы ты мог себя занять, кроме физического труда, да? Вот это вот предсмертное состояние должно наступать, на мой взгляд.
1: Может быть, этим объясняется, так сказать, стремление многих вот известных старцев уединиться, и они, кстати, это с успехом делают.
0: Они не уединяются, в том-то и дело.
1: Ну, к ним ездят всякие демоны, конечно,
0: дело не
1: постоянно.
0: В этом. Нет, они топчутся. Не уединяются. Они сознательно идут поговорить с Богом. То есть у них есть кто-то, с кем они хотят поговорить, пообщаться. Они не одни там.
1: Ну, а стимулировать, может быть, как-то попробовать стимулировать в себе это состояние.
0: Ну, а как?
1: Сложно, сложно представить, но наверняка как-то, если человек умен и знает себя достаточно хорошо, то можно наверняка, ну, конечно, не 100%, но хотя бы 20% этого эффекта добиться, чтобы немножечко, ну, не то, чтобы быть готовым, это глупо сказать, а чтобы когда назад что стало уже и до других, чтобы ты понял, кто такие эти другие. Вот, ну, разобраться. Тебе же среди них еще тусоваться.
0: Вот об этом и речь. Когда говорят, помните о смерти, ведь это единственный смысл, помнить о смерти, вспоминать о ней, это для того, чтобы по-другому жить как-то. Да?
1: Да.
0: И каждый делает свои выводы. А, жить как последний день. Я сейчас все сделаю, все. Другой говорит, нет, я лучше вообще делать ничего не буду, потому что бессмысленно, я все равно умру. Третий еще как. Мне кажется, формула простая. То есть жить надо так, чтобы перед собой вот в этот момент не было страшно.
1: Страшно или срамоты, чтобы не было?
0: Это одно и то же. Это одно и то же.
1: Ну, страшно-то, Саша, всегда будет по-любому, мне кажется.
0: Нет, я не говорю, смерти страшно.
1: Я понял, но
0: перед самим себя
1: самого
0: себя не боялся.
1: Каждый человек страшный. Я просто более чем уверен, что если, например, вот каждый из нас посмотрит друг на друга вот снаружи, зная, да, вот тем не менее очень хорошо, мы найдем очень многие в себе такие черты не очень хорошие, страшные. Наши люди, они ужасные сами по себе. Они изобретают какие-то вещи, не думая о том, как их потом утилизировать. Я вот предлагал, тут запер одного тут в комнате на месяц, дал ему только корзину там похлебки и говорю, гадь где хочешь и делай, чего хочешь. Ну, так, чтобы тут было чисто. У него не получилось. То есть загадил комнату за 2 недели, стал стучаться, долбиться, требует жрать. То же самое происходит с планетой. То есть люди, на самом деле, они же обделены главным. Это инстинктом самосохранения. То есть, попросту говоря, какие-то просто черти в большинстве своем. И садомиты.
0: Понимаешь, нет, человек один сам по себе, он довольно безвреден. Его можно понять, там, простить, принять, каждого отдельно взятого. Если их уже хотя бы двое, и между ними образуются отношения, как правило, сложные, и они уже друг друга начинают зеркалить, да, вот тогда наступает либо как бы вселенское соитие, либо абсолютное безумие. Потому что ты поступаешь не так, как ты хочешь поступать, а ты поступаешь так, как тебе кажется, ты должен поступать в присутствии кого-то еще.
1: Как поступать так, как от тебя ждет вот твой этот...
0: Да, или как ты хочешь, чтобы он тебя увидел, представил.
1: А если, например, человек находит себе какие-то силы и все-таки ведет себя, ну, как-то естественно, так как удобно ему, его называют либо панком, либо беспардонщиком, либо модным словом моветонный чувак.
0: Ну, ты знаешь, здесь часто люди, которые ведут себя асоциально, они еще немножко играют в это, то есть они спекулируют на этой теме.
1: Вот, да.
0: Потому что, честно говоря, вот вообще асоциальных людей я видел в своей жизни немного, это как юродивые, да, которым уж абсолютно наплевать. А мне кажется, что надо принимать меньше из зол эту игру с
2: людьми в мир лад да покой, да.

0: И, ну, выходя на улицу, одеваться там, умываться и чистить зубы, понимаешь, там, останавливаться на красный свет, не воровать детей там и не убивать женщин. Да, ну, какие-то элементарные правила общежития там выполнять надо. С другой стороны, если мне говорят, что я должен прийти на какую-нибудь вечеринку Black Tie, да, то я не приду в пижаме, да, я просто не пойду. Потому что вот такая степень условности мне как бы неинтересна.
1: Понятно. Сейчас мы буквально ненадолго прорвемся.
0: А затем курю.
1: Да. Но только будь там осторожней, потому что я выпустил погулять там наших питомцев. Да. Они еще хоть и юны, но очень опасны.
0: Я отобьюсь.
2: Монмаранси. На волнах радиостанции Нива Самахэ. Монмаранси.

0: И я напоминаю для тех, кто только-только вернулся домой, слышу, в общем-то, или слепки снежных бабунд мужиков, что в гостях у программы «Монмарансе» сегодня Александр Гордон, ведущий радио и телепрограммы «Хмурое утро». Соответственно, наша беседа, вот, которая была проведена выше, может быть, навела вас на какие-то мысли, унт идеи. Посему мы предлагаем вам набрать следующий номер.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: И спросить что-нибудь у Александра Гордона. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто. Алло.
2: Алло.
0: Да-да-да.
2: Да.
0: Вы как-то очень волнуетесь, если, например, с вами, не дай бог, случится то же самое, что с женщиной, в прошлый раз придется отвечать руководству «Эхо Москвы». Мы вам вышлем релашки, и после этого, так сказать, под наблюдением специалиста, уже тогда вы будете допущены к телефону, уважаемая женщина. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй ночи.
0: И вам аналогично.
3: А вот можно спросить у вашего гостя?
0: Безусловно, да.
3: Да, вот меня зовут Савелий. Привет, Шури.
0: Привет, Савелий.
3: Это самое. Вот мне приснился сон, короткий. Ну, чтобы он разгадал.
0: Давай, давай,
3: читай. Вот смотри. Значит, снится мне человек Березовский, который меня вообще не знает. И категории весовые такие, знаешь, совсем разные.
0: Ну, в общем, я догадываюсь.
3: Ну вот. Двухэтажный домик, в котором я никогда в реальности не был, да, деревянная лестница. Быстро он приезжает на машине, быстро заходит, значит, со мной здоровается и садится за шахматный столик. Он мне представляется в виде шахматиста. Ну, такого типа Каспарова. Нет, глаз у него нормальный, все. Светлый костюм. Ну, духовность такая светлая. И садится, значит, лицом ко мне за шахматный столик, спиной ко мне такой в темном пиджаке. Что-то такое мрачное сидит. Ну, типа Гусинского почему-то. Когда я проснулся, думаю, кто же сидел? Вот играет. А я жду, думаю, вот они закончат играть. Попрошусь я как бы с ним сыграть. Ну, может, не так уж быстро я проиграю, чтобы почувствовать разницу. Ну,
0: понятно,
3: в уровне,
0: понятно.
3: Да.
0: Да.
3: Ну, значит, все, ну, сон короткий такой, может, они долго играли, но там вдруг Березовский встает, значит, я говорю, чего? А который спиной ко мне говорит, ну что, проиграл. И главное, таким тоном, как будто, что же я в него никогда не могу выиграть, что ли. И все, Березовский уходит молча. Вот такой сон.
0: Вы просите, чтобы Александр Гордон, так сказать, рассказал вам, к чему приведет виденное вами во сне, да?
3: Расшифровал.
0: Понятно. Спасибо.
4: Я полагаю, что здесь только одна вещь нуждается в расшифровке, остальные очевидны. Спиной к вам сидел Путин, Владимир Владимирович.
0: Я почему-то тоже вот именно об этом человеке подумал, да. Следующий телефонный звонок, поскольку первый у нас был волнительный. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло.
0: Да, здравствуйте.
5: Доброй ночи.
0: И вам аналогично.
5: Это программа?
0: Ну, в общем, да, хорошо.
5: Я могу участвовать в ней?
0: Ну, в общем, если только, в общем, посредством физической помощи.
5: Если что?
0: Если только посредством физической помощи, как-то мойка окон, унт полов.
5: К сожалению, я очень плохо слышу.
0: Понятно. Хорошо, участвуйте. Участвуйте тогда,
5: спасибо.
0: Раз плохо слышите, мы вас будем...
5: Спасибо.
0: Да, говорите.
5: Алло.
0: Да.
5: Доброй ночи вам.
0: Доброй ночи.
5: Это Александр Гордон?
4: Ну, сейчас, да, это Александр Гордон, да.
5: Спасибо за то, что вы ответили мне на мой телефонный звонок. Я, в принципе, пытаюсь уже позвонить, наверное, минут 40. Слушала вашу передачу и, к сожалению, не могла определиться, с чего бы мне начать. Потому что как бы от ДТП, от дорожно-транспортного происшествия, и вот до этих безумных в вашей передаче моментов, которые буквально звучали как карма какая-то, да?
0: Ну, мы сперва, да, до конца расскажите вашу мысль, чтобы мы как-то...
5: Да-да. Так вот я сама не могу определиться по этому поводу.
4: А, ну тогда у вас есть один выход. Слушайте дальше.
0: Да, спасибо, спасибо за звонок. Это был, был очень хороший звонок.
4: Я пытаюсь понять, 40 минут человек звонит. Зачем?
0: Ну как, во-первых, поучаствовать. Очень важно действительно поучаствовать. Но ты знаешь, я хочу вот сообщить следующее. Ведь помимо телефона, такой замечательный вид связи. Я, кстати, от пейджера отказался, могу тебе сказать, целиком и полностью, несмотря на то, что он у меня был подключен и появился. Это не, я не хвастаюсь, Саш, говорю. То есть реально...
4: у меня был пейджер.
0: Да.
4: 2 дня в моей жизни. После чего я буквально расколотил его.
0: Вот,
4: я ненавижу. Это унизительнейший вид связи.
0: Унизительнейший вид связи. И самое главное, анонимное. Анонимки мы не любим. Да. Вот. Но зато я подумал, что есть возможность каким-то образом стимулировать и поддержать вот этот старый вид связи как-то почты. Ведь это прекрасно, когда вот ты держишь в руках бумагу, она пахнет, там, если это от женщины, да, одеколоном, то можно
4: если
0: вложить...
4: Если от мужчины, то не одеколоном.
0: Да. Туда можно вложить, например, перышко или мелкий прайс. Вот. И вот эти письма, они постоянно приходят к нам. Все практически письма, приходящие на радиостанцию. Иногда, кстати, люди ошибаются и присылают письма. Сюда к нам приходят письма, адресованные на другие радиостанции. Их тоже передают мне. И вот, я, с твоего позволения, зачитаю одно письмо. Оно, правда, и адресовано нашей радиостанции. Непосредственно... Значит, оно пришло из города... Санкт-Петербурга, от Светлова, ФИАО. Ну, тут почерк такой, я тебе потом покажу. В общем, судя по всему, Федора Викторовича. Адресовано на адрес Венедиктова Алексея. Это директор нашей радиостанции. Уважаемый Алексей Алексеевич, я ваш постоянный слушатель. Очень люблю их Москвы и всегда внимательно слежу за событиями. И, омрачает только одно – ночной воскресный эфир. То есть, заметь, человека не омрачает там гибель подводных лодок, война, в общем-то, в Израиле, а вот именно воскресный эфир. Ночной воскресный эфир. Дело в том, что Сергей Лаэрский – это я, Саш, то есть теперь я вот сейчас дам тебе паспорт, у тебя почерк хороший, можешь исправить там на Сергея.
4: Сергей? Нет, у меня почерк плохой, а потом оставайся Александром. Это лучшее имя на земле, по-моему.
0: Да, ну ладно, тогда пусть. Да, ну, в общем, Сергей Лаэрский в каждой передаче находит способ обгадить, в кавычках, кого-либо. В прошлый раз было сквернословие, мат и т.д. Последняя передача Лаэрского переходит все границы. Назвать сотрудников и ведущих НТВ козлами и идиотами – это слишком. Ведь вас слушает вся Россия, даже далее. Я вполне солидарен с теми, кто выразил свое возмущение по телефону в письмах. Без запятых. Товарищ Лаэрский производит впечатление наглого, тупого дебила, который спокойно плюет на всех радиослушателей и дискредитирует вашу волну. Вчера мат в эфире, сегодня он обгадил НТВ и его сотрудников. А что же завтра? Нельзя же такую гадость слушать в эфире. Столько пошлости в одну ночь. С большим интересом и смотрел, и слушал вашу встречу с сотрудниками НТВ. И невольно вспомнил все те же подробности. Я очень люблю ваше радио. Постоянно слушаю. Мне очень хочется, чтобы эфир ваш был всегда светлым. Как дневной, так и ночной. И чтобы подобное тому, что было, никогда не повторялось. С глубоким уважением к вам, ваш постоянный слушатель Федор Викторович со своими друзьями и родными. Но самое главное, я хотел бы обратить твое внимание на почерк, Саш, посмотри. Чей почерк тебе напоминает?
4: Знаешь, у меня был такой вахтер в театральном училище в Ярославле. Он был дебил. Ну, то есть с официальным диагнозом. Его звали Саша тоже. И он каждый вечер что-то писал. У него была амбарная книга, он туда писал что-то. Поэтому дико ругался на всех, кто проходил мимо, и был уверен, что он работает на кондитерской фабрике. Каждый вечер после 11 он вызывал милицию, а говорил, что шумят, потому что прямо перед ним висело объявление, что после 11 шум запрещен. Когда мы у него выкрали эту книжку и прочли, что он пишет, у нас волосы зашевелились, потому что писал он оперуполномоченному полковнику такому-то. Писал явно находясь еще там в 49-м или в 50-м году. Очень подробно описывал все, что происходит на кондитерской фабрике, где он работает. Вот, и просил немедленно принять меры. Вот это очень был похож почерк на вот этот.
0: Ну, я вот, посмотрев некоторые документы, которые наши сотрудники, так сказать, изъяли в офисе НТВ, обнаружил, что очень данный почерк похож на почерк Киселя, собственно говоря.
4: Ну, я Киселева почерк никогда не видел.
0: Но то, тем не менее, непонятно, зачем было бы ему прикидываться слушателем Федором Викторовичем. С другой стороны, очевидно, что письмо написано другой рукой, не рабочей. Ты видишь, да? Все-таки.
4: Не, может быть, пожилой человек, знаешь, уже не слушается. Может, попросил, знаешь, как эту... школьницу, внучку написать за него.
0: Под диктовку. Но язык, по крайней мере, язык выдает всемирно известного уже ныне комментатора. Но я вижу, что и ты, так сказать, стимулируешь работу нашей отечественной почты, чтобы вернуться в те славные чеховско-тургеневские времена.
4: Да нет, это письмо хорошее. Это хорошее письмо, потому что это крик. Это крик. Человек не понимает, как это возможно. Он негодует искренне. Он кричит. Это хорошее письмо. У меня до недавнего времени только такие письма и были. Либо это крик там о любви. Как вы молодец, какой вы молодец, как вы все правильно делаете, я вас люблю там. Особенно это приятно от женщин получать.
0: Вот ты знаешь, да.
4: А, да, ну и мужчин тоже пишут. Либо это крик негодования, сука, сволочь, мы тебя замочим, значит, ты там козел вонючий.
0: А я тоже вот тащусь, когда мне это присылают.
4: Да, почему-то. Но тут я получил письмо исключительно. Я даже попросил вот его сейчас здесь перепечатать и прочту, с твоего позволения.
0: Конечно.
4: Александр Гарич, дорогой, ну, знаете вы действительно, что Чухонцев хороший поэт, а Вознесенский плохой, что Шаляпин — это национальное достояние, а Киркоров, Соленый Апин — дерьмо собачье. Ну, Лескова читали, и Платонова тоже. Про аналогию коммунизма и православия рассуждать умеете, и про Киселева, и т.д., и все как у людей в стандартном наборе, включая немного эпатажа, в скобках это хороший тон и признак независимого образа мысли, если кто не понимает. Однако, поверьте, констатация этой истины не стоит такого пафоса. Дальше-то что? Вы же тут, блин, бремя белых несете, изнемогая. За язык, заметим, никто не тянул. Вы же сами сказали, что будете просвещать и направлять. Я же, как вы справедливо заметили, щелкаю переключать им в полном омерзении. Нахожу, наконец, вас, единственного с человеческим лицом. И вот сидите вы, как уже отмечалось, весь белым, с усталым видом мессии, с умными глазами просветителей, своим прекрасным голосом, чудно выдерживая интонации, рассказываете нам про таблицу умножения. Можно еще и школьный учебник по физике красиво почитать, или книжку Уайли с Геннисом «Родная речь» поцитировать. Пойдет хорошо. Тем более, что вопрос «зачем» объявлен вне закона. Молнии синенькие сверкают, все сердятся. Это по поводу программы. Оно и понятно, так как хорошо известно, что вообще-то мы все таксисты и домохозяйки, очень тащимся. Хотя, конечно, иногда нам приходится тяжело. Умные беседы про ноль равно нулю с интеллектуальнейшим господином Лаэрским — это, признаться, непосильная для нас интеллектуальная нагрузка. Но мы тянемся. Так как у нас есть мощнейшие стимулы. Первое – посмотреть стриптиз. Второе – послушать популярную песенку «Посвящение Карузо». Третье – понаблюдать за духовным ростом девушки Насти. Кстати, обещаю, что останется между нами. Девушка ваша, небось, учится в Щукинском, а тут стажировку проходит по актерскому мастерству, старательно изображая небывалый полет идиотизма. Ну, а после того, как мы немного от всего этого расслабимся, особенно хорошо нам рассказать что-нибудь такое про смену полюсов, или что-то наболевшее про происхождение жизни, или про эволюцию. Успех обеспечен. Мы, как видим и вы, ничего не знаем про науку, геомагнетизм, про Опарина с Дарвином имеем самые смутные воспоминания. А Шмаргаузен и с Эйдельманом вообще не слыхали. А потому ничего в ответ не скажем, только замрем на мгновение восхищенные и снова к плите. Но уже с твердым пониманием, как надо. Ну, или за баранку. Так что мы, таксисты, можно сказать, уже все ваши. Welcome. Вот это письмо меня потрясло просто. По трем причинам.
0: А подписано, извини, что я...
4: Вероника, первое... Вероника.
0: У меня, в общем, четкое ощущение, что это все-таки писал мужчина.
4: Не-не-не, писал точно женщина. Да? Да, я не понимаю, что здесь больше женской ревности, смешанной с... ну, понятно, вот те инстинкты, про которых мы говорили. Но здесь не это главное. Здесь главное вот что. То, что ты прочел только что, это крик. На самом деле крик. Это окрик. И окрик такого рода. Ты что, парень, самый умный, что ли?
0: Так,
4: ты что, сейчас ты самый умный? Так вот, я официально заявляю, да, ребята, я самый умный. По крайней мере, на телевидении. Если вы найдете кого-нибудь на телевидении умнее, чем я, позвоните и скажите мне об этом. Это первое. Погодите, да, извините. Второе, да. Эти ребята, домохозяйки, читавшие Эйдельмана и Чухонцева, да, они для меня... еще мерзее, чем те, кто не читал. По одной простой причине. Те, хоть являются предметом для приложения усилий, а эти уже нет. Мало того, те знания, которые достались им, как правило, случайно. Ну, повезло родиться в такой семье, а не в другой. Повезло пойти в ту школу, а не в другую, да? Повезло родиться
0: папа книжки переплетал.
4: С интеллектом, да, чуть выше, чем у остальных. Вот эти вот случайно полученные знания, они абсолютно узурпировали. Они считают, что это принадлежит им, и любой, вот как средневековые евреи, да, любой, кто преподает Тору среди язычников, да, должен быть убит. Просто уничтожен. Ребят, это не ваше. Вот если была возможность, я завтра покажу вам вот этот итальянский жест. Знаете, когда рука сгибается в локте, а вторая по локтю бьет. Это вот ваше. Это их тоже. Просто они об этом не знают. И если я веду себя как школьный учитель, поверьте мне, доставляет мне так же мало удовольствия, как вам, просвещенным и образованным, смотреть за тем, что я делаю. Но я отличаюсь от вас тем, что я хотя бы пытаюсь, а вы нет. Вот и все.
0: Абсолютно верно. Я тоже хотел тут добавить небольшую такую...
4: Кстати, Настя хочет учиться, извини, в театральном училище, но вряд ли ее возьмут, да.
0: Ну, ты знаешь, вполне возможно, при современном раскладе в театральном искусстве она, наоборот, будет пользоваться там успехом и занята во всех спектаклях, какие только существуют. А насчет вот действительно людей, которые прочитали, да, то есть она прочитала Цветаеву, она прочитала Хлебникову, она курит и пытается говорить таким низким прокуренным голосом, подражая вот, там, скажем, этой же самой Цветаевой. Вот...
4: Нет, здесь другой случай. Здесь на самом, нет, здесь на самом деле образованная, интеллектуальная, ироничная, тонкая, наверное, по-своему красивая женщина это пишет.
0: Так, Саш, никто и не спорит, но нужно понять, что все-таки то, что прочитала эта женщина, написано не ей, а о чем-то выше и сказал. И нечего делать из себя элиту. То есть это то же самое, что ранее, когда... был этот железный занавес, и дети всяческих дебильных там дипломатов и консулов провозили сюда, будучи сами дебилами, там западную музыку, и тут ее слушали и создавали вокруг себя вот эту элитарность, так как вот там это он, Мик Джаггер, к примеру, да, вот, и смотрел на всех так, типа, Мика Джаггера не слышал. Откуда там бедному человеку там с окраины слышать этого Мика Джаггера? То же самое происходит и сейчас. Просто Мики Джаггера совсем доступна, а вот данная литература, она как-то, в общем-то, несмотря на свою доступность, является до сих пор предметом вот такого самоувеличения. Такой, то есть лупу на себя нацепят и ходят с этой лупой, дескать, смотри. Знаешь,
4: можно я процитирую стихотворение отца своего?
0: Да, это... если я музыку могу попросить потише сделать, если не мешает.
4: Да, если можно, кто-нибудь там.
6: Сереж,
4: да.
6: Потише играй.
4: Как послушный какой. Сережка-то у тебя.
0: Дисциплина.
4: Да, значит, древнее стихотворение, он все время сердится, когда я его читаю. Но я читаю его не как достижение поэтической мысли, а как иллюстрацию к тому, о чем мы сейчас с тобой говорили. Такая праздничная осень, сжигаем листья на земле, наверное, в жертву их приносим серьезной мраморной зиме. Автобус, шлепая по лужам, развозит нас 100 раз на дню, не на базар и не на службу, а просто от огня к огню. И девушка в шиньоне русом садится важно у окна и, проявляя массу вкуса, читает Фолкнера она. В ее глазах потусторонних, где больше дыма, чем огня, мой приговор, я посторонний, и нет надежды у меня. Я улыбаюсь неуклюже, ведь я и вправду ни при чем, мне ничего от вас не нужно, и книжку я давно прочел. Вот эта девушка в шиньоне русом, да, и написала это письмо.
0: Это письмо, да, да, да, безусловно, и... Нечего да. Здесь даже добавить.
4: Кстати, вот если уж мы говорили о женщинах, да, о том, давай я иллюстрацию маленькую тебе дам.
0: Сейчас можно я просто прежде еще скажу один момент. Вот именно такая вот в шиньоне русом однажды пришли в гости, тоже такая начитанная, ля-ля тополя, Вознесенский, все там этот самый под рубашкой косынка, то все, картинка абстракционистов, в общем-то, ну, понятно. Вот, и я ей говорю, слушай, говорю, что ты такая грустная, а тут вот в ответ мне такая телега, представляешь, видишь ли, Саша, в последние последнее время я очень много думаю.
4: Это правда. Это ничего.
0: Это правда было, да.
4: Это ничего.
0: А как ты хотел проиллюстрировать?
4: Да, я говорю, вот мужское и женское, да? Есть очень много песен, написанных мужчинами, которые поются под это, и ты очень хорошо в свое время пародировал, ну, как перепевал, пародируя там, где клен шумит над речной волной, да? Почему? Потому что это вот, это квинтэссенция такого вот этих мужских слюней все-таки. Даже когда поют дамы с гитарами, да? Но это вот такие там, где клен шумит, да, вот это. Но есть совершенно искреннее женское творчество, которое нельзя перепутать с мужским, даже если бы то, что я сейчас тебе дам, да, пел бы Кобзон. Мы издали в свое время, несколько лет назад, на радиостанции «Серебряный дождь» диск «Золотые графоманы России». Мы попросили всех, кто пишет музыку и слова к ней, присылать нам свои творения, а мы отберем худшие и сдадим диск. Мы издали диск и книжку со стихами и с прозой тоже. Вот диск у меня в руках сейчас. Поставь третий, пожалуйста. По-моему, третий. Трек с нее.
0: Ой, тут лира нарисована.
4: Да, это замечательная Леночка Борисова, которая как тогда пропала, так больше не появляется. Но это стало культовой песней на радиостанции, вплоть до того, что я просил ставить ее вот, ну, по плейлисту, да, по 5 раз подряд, чтобы народ вчунял. Вот послушай эту песню.
0: Слушай.
4: Это не та песня. Давай попробуем одну следующую или одну до нее, потому что...
0: Давай лучше следующую.
4: Следующую, да.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста. Алло.
2: Я хочу сказать, что он козел, блядь, потому что его тупой.
1: Вы кому сейчас из двоих обращаетесь? Вы имеете в виду Ленина?
2: Савелия.
1: Понятно. Ну, несмотря на это, я хочу сказать, что Савелий, вот он как бы звонит постоянно в нашу программу и... давний ее слушатель. А вас я слышу впервые, так же, как и большинство наших радиослушателей. И посему вот за право поспорить вот на данные вами определения вы вот можете с Савелием очень смело. Что сказал, сам не понял.
3: Это не важно.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
1: И вам аналогично.
4: А можно задать мне вопрос, Александр?
1: Безусловно.
4: Вот, Александр, скажите, пожалуйста, вот вы такой санитар леса, да, вот вы проходите через вас масса людей, которых вы, ну, как правило, хотите вскрыть что-то такое чуждое, инородное, что ли. Скажите, вот когда-нибудь получалось так, что вы сталкивались с человеком, которого вас поразила бы какая-то чистота, какая-то, я не знаю, нечто такое, а по что бы вы, ну, извините меня, ушиблись?
3: Сплошь да рядом, конечно.
4: А вот, благодарю за внимание.
1: Спасибо, да.
3: Конечно, и не раз, и... Поверьте мне, что это же не самоцель у меня такая, да, взять человека и размазать его по стенке. Я это делаю только в том случае, если человек истово просит меня об этом. Просто вот смотрит, как собака, которая хвостом машет в глаза, и говорит, ну, пожалуйста, размажь меня, потому что у меня тогда будут силы возражать, я себя со стенки соберу и скажу, сам ты дурак, а я человек. То есть это такая, ну, известная в психотерапии такой способ от обратного, что ли, называется, шоковая терапия. Как угодно назовите. А людей, которые выше, чище, умнее, талантливее, чем я, да их пруд-пруди. Я предпочитаю, кстати, только с ними общаться.
1: Кстати, вот меня ввергает просто в недоумение общение с некоторыми людьми. Казалось бы, они умные ребята, да? До определенного момента с ними поддерживались дружеские отношения. Потом, ну, бывает такое, человек сорвался, на чем-то там сдеградировал, дал слабинку, в общем, облажался, да? Ты его вызываешь так и объясняешь, дескать, ты там подонок, и то это причине, честно, глядя ему в глаза, не утаивая ничего, он с этим соглашается, да, и потом исчезает, и где-то через неделю-другую ты узнаешь, что колокол морской там по всем, где только возможно, звенит о том, какой идиот ты. Это вместо того, чтобы там же на месте не соглашаться, к примеру, да, набить рожу. Или что ж, если согласился, сказать, слушай, старик, спасибо, я подумаю, потому что ты оказал мне великое благо и дал, в общем-то, великое большое знание, касающееся меня самого. Я перестал себя видеть.
3: Это утопия, о чем ты говоришь. Потому что любой из тех людей, о которых ты говоришь, в конечном итоге себя любит гораздо больше, чем тебя. Поэтому он прав. Это то, с чего мы начинали наш разговор.
1: Тогда зачем было соглашаться и говорить, да, да, ты прав, тут я вот, да.
3: По слабости человеческой. А потом, знаешь, ведь это вот институт исповеди не попами придуман, да. Это такая необходимая вещь, в других глазах унизиться, назвать себя грешником, дерьмом и так далее. Для того, чтобы что, как ты думаешь? Пойти и делать то же самое. То есть, ну, как все, простилось.
1: Я вот считаю, что, к примеру, нормальный, ну, не то, что нормальный, а умный человек, да, умный и взрослый человек будет говорить какие-то такие уж совсем категорические вещи, да, человеку, который, опять же, ему не безразличен.
3: Угу.
1: То есть я же не буду там, к примеру, нашему Прохору или вот тетке, которая за окном сейчас болтается, не знаю, что он там делает, объяснять вот что-то по жизни. Мне это не надо. Кстати, это такой же, может быть, и не совсем правильный подход вот у нас с тобой к тем, кто нас слушает. Потому что, по сути, они люди для нас чужие. И мы делаем очень большое одолжение им, что делимся с ними какими-то своими знаниями. Это уже большое одолжение.
3: Ты знаешь, я не совсем так думаю. Вернее, я так даже не думал, наверное, а позиционировал так себя в этом деле. На самом деле, если бы они были мне абсолютно безразличны, и если бы я там думал, что вообще ничего изменить нельзя, то, поверь мне, я бы не стал делать ни радиопередачи, ни телевизионные передачи. Я романтик в том смысле, что во мне еще теплится надежда, что вот это мое циничное обнажение возле микрофона способно подвинуть кого-то, да, ну, чуть-чуть ближе к тому, что я считаю нормальным. Но я считаю. Я же не говорю, что это истина в последней инстанции, да? Вот я какое-то время жил, чем-то занимался, что-то думал, каких-то женщин любил, каких-то мужчин ненавидел, да? Каких-то там собак бил, каких-то кошек ласкал, какие-то там квартиры обживал. То есть я — это я, вот на данном этапе, сейчас. Я честно пытаюсь говорить с теми, кто должен быть по определению мне безразличен. А их это бесит. Их это бесит. Потому что, ну не нужно, как им кажется это. Но есть какой-то феномен в такого рода честном общении. А к программам такого рода при всем негодовании, ненависти, возмущении, равнодушии, рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, образуется почти наркотическая зависимость. Я это просто, ну, вижу по аудитории, слава богу, уже 4 года почти на радио, да, и по росту ее, и по отношению к этому. Есть какое-то, знаешь, почти мазохистическое удовольствие в слушании вот того, что я говорю. Поразительный эффект, неизученный совершенно, но вот это дает, кстати, силы говорить дальше.
1: Ты знаешь, как было однажды здесь, ко мне пришел мой хороший приятель, так вот сидим в прямом эфире, о чем-то беседуем, и такой возмущенный звонок, причем не сюда, в одну из соседних комнат, там был кое-кто из руководства, поднимает трубку, приходит, смеется, сил нет, момент музыкальной паузы, говорит, звонит, говорит, базетка какая-то, и с такой телегой, типа жалобная телега, вы представляете, что вот у вас в эфире, они же там просто беседуют.
3: Это хорошо.
1: Круто, да?
3: Это смешно, да. Должен вам сказать, что мы сейчас не просто беседуем. Александр немножко простужен, поэтому он пьет сильно разбавленный портвейн, да, 1:3, кипятком разбавленный. А я пью неразбавленный портвейн. Поэтому уж возмущайтесь. Еще должен сказать, что у меня будет с утра передача. Начнется она по телевизору в 8 утра, а по радио даже в 7. Да, и скорее всего, через полчаса я отсюда вынужден буду свалить, как бы это ни было прискорбно.
1: Так что торопитесь с вашими вопросами. Да. Ну, сейчас, Саш, давай чуть-чуть прервемся, буквально, потому что фура пришла, я пойду там разгружу, быстренько раскидаю. То есть...
3: Помочь тебе?
1: Да не, зачем? Я там про прохожих сейчас.
3: Честно говоря, у меня спина поболит.
1: Не надо, не, все равно. И мы продолжаем беседу с Александром Гордоном, ведущим телевизионной и радиопрограммы «Хмурое утро». Соответственно, вы можете звонить по телефону и задавать ваши вопросы Александру. А я вот, знаешь, о чем сейчас подумал? Ну, вернее, не то, что сейчас. Я в последнее время много думаю. Вот. Вот насчет Насти все-таки хотелось поговорить. Вот. Ты знаешь, ты не думал о том, что просвещая ее и пытаясь сделать как-то правильно, и говоришь, да, из нее человека, ты тем самым совершаешь реальные преступления против тех действительно немногих, оставшихся в меньшинстве умных людей, которым для того, чтобы как-то вот, ну, спокойно размышлять и думать в последнее время, ну, нужно какое-то, скажем так, элементарное обеспечение. Кто-то должен сырники им постирать, колесо отвинтить, привинтить. Попросту говоря, это ремесленничество. А просвещая в данном случае, то есть давая вот Настям какое-то знание, ты их толкаешь к иному образу жизни, нежели они привыкли. Они могут составить конкуренцию. Попросту, в конце концов, автомобиль будет мыть не она тебя, а ты ей. Вот...
3: С Настей простая история безумствований, да? Она, во-первых, девка умная, на самом деле. Вот. Крайне необразованная, но там это не ее вина, ее беда. Так уж получилось. Но дело не в этом. Она сидела на игле. И кончалась с собой. Я попался ей на пути совершенно случайно, если бывают случайные вещи. И она взмолилась, поскольку хотела с этой иглы слезть, да, дать ей что-нибудь, что могло быть ее занятием на какое-то ближайшее время. Вот и вся история. Там нет никаких... ничего другого.
1: Ну, а вот не приходит ли, я же там был у тебя на программе, там лезут какие-то люди постоянно, некоторые там вообще у входа дежурят, и, к примеру, вот в позапрошлый раз я постыдно опоздал, да, там какой-то человек был, уже в этот раз он принес готовую фотографию, чтобы расписаться. Так, по идее, вот такое количество Насти должно приваливать туда, в программу, особенно сейчас, услышав эту историю, говорить: Саша, зашити, должны говорить, они все, всех ты не возьмешь под крыло.
3: Нет, конечно, я тебе еще раз говорю, что это все произошло крайне случайно, неожиданно, да, то есть и очень для меня быстро, поэтому, ну, я не жалею, потому что она девка разумная, и для программы она делает много, столько же, сколько там самоубийц.
1: Я абсолютно согласен, меня просто немножко тревожит, скажем так, ну, может, это неправильно, так, не так надо назвать, но просто иного я не нахожу определение, это, скажем так, просветительская деятельность. Вот нужна ли она в нынешней России? К примеру, мы беседовали, по-моему, как раз с Александром Гелевичем Дугиным здесь же, в этой студии, и пришли к выводу, что вот Барри Каримович Алибасов делает великое дело, потому что он создает музыку для класса, занятого в производстве. То есть реально, если этот класс, эта ремесленническая группа начнет вдруг слушать там Роберта Фрипа, да, курить травку, то у меня не будет такой красивой курточки.
3: Если в чем дело, не совсем так. Я думаю, что глаз выпиющего в пустыне, он тем и хорош, что услышит его только тот, кто захочет услышать, кто способен услышать. Потом, я ведь не проповедник и не просветитель, потому что я не знания даю и не методику получения знаний. Я делюсь своим отношением к жизни и своим вкусом, грубо говоря. Хотя сам считаю вкус ничтожной категории, через которую надо пройти в любом случае. Вот, и поэтому, как бы, ну, все, чему это... Знаешь, вообще, на мой взгляд, существует один принцип педагогики, один очень простой. Делай, как я. А если можешь делать лучше, делай лучше. Вот и все. Но вот делай, как я, руководствуясь этим принципом, невозможно набрать себе учеников из тех, из кого хочешь. Да, они все равно получаются те, кому это надо.
1: В общем, да, так.
3: Вот ей это надо, а другим, слава богу, не надо.
1: Призыв очень мощный, потому что даже вот некий там совковый рэпер, этот Титомир, он же так же пел «Делай, как я», и в журнале в модном было написано эта фраза, я посмотрел, я не знал, а что это, говорю, не, говорю, дружище, так как ты делать я не буду, потому что там кожаные штаны, он-то металлические бляхи, конечно, каждый выбирает это, но с другой стороны, ведь есть такой мир, очень яркий, очень блистательный, который вот их как белок летяк на орех просто это самое тянет. Там, например, мир MTV, да, мир цветной картинки, тех же вот НТВ, взгляды на которые я целиком с тобой разделяю. И, естественно, большинство вылупившихся, они идут туда, где ярче. И только, скажем так, ну... убитые романтики чем-то могут обратить свое внимание, ну, на таких деятелей, вот как ты, может быть, в какой-то степени я, конечно, честно говоря, программа «Монмаранси», она более оптимистична, ну, Саш, ну, тут бывают и вот и всякие фрагменты такие вот прям жизнеутверждающие, вот, а у тебя молнии, мыши летающие, люди боятся, да.
3: Знаешь, если говорить о той толпе, которая идет на свет MTV, то я абсолютно убежден, что в этой толпе есть несколько попавших туда случайно, затерявшихся в ней. И если не включить другой светильник, они погибнут, вот, налетев на тот. Вот и вся история. Все, что я пытаюсь сделать, это свой фонарик.
1: Понятно. Но ты вот осознаешь, например, физически, да, что вот сейчас мы с тобой тут проводим беседу, да, такую. Она достаточно содержательная, в принципе, но, например, наверняка мы в следующий раз встретимся, она будет еще более детальной. И, тем не менее, наверняка сейчас кто-то слушает по какому-то радио ФМовского, там, где передают приветы, там, где дебильный диджей, там, с искусственной улыбкой, он же пишет. Я сам это видел, не буду называть радиостанцию. Он приходит и шпаргалку кладет. Я так через плечо думаю, что у дебила там, ну, написано, небось, там поздравить кого-нибудь с днем рождения или привет передать. Там написано: здравствуйте, дорогие радиослушатели, клянусь тебе. И вот он сидит с этой улыбкой. Вот и люди это слушают. Мне очень нравится твоя идея. Вот тут я, к сожалению, так не могу делать это с переключением от телевизионных каналов там в студии. Может быть, действительно стоит сейчас давать какие-то тут вот альтернативные варианты, что в данный момент в какой радиостанции можно услышать какую чертовщину. Вот. Но тем не менее, дико жалко людей.
3: Вот, вот простая вещь, да? Сейчас будут говорить, что я хвастаюсь, и что я на самом деле самый там умный. Программа «Хмурое утро» выходит в эфир почти 4 года. Спроси у любого, на любой радиостанции. У директора, у программного директора, у продюсера. Самое популярное утреннее шоу в FM-диапазоне. Программа «Хмурое утро». Почему? Потому что вот так же, листая от русского радио до «Эхо Москвы», человек раз, два, три натыкается, да, на... Хрен знает, как это назвать. Вот сейчас скажу слово, только пусть они не обижаются. На неподдельность. Это не то, что я шедевр какой-то, который подделать нельзя. Или что я такой уж гениальный, самый умный, самый талантливый, да, что нет. Просто в этой передаче, почему она так долго живет, я так долго веду ее, да, есть один принцип. Она такая же, какой я. Знаешь, мне херово с утра, значит, программа такая же. Я чем-то живу, ну, более-менее нормальным, и она такая же.
1: То есть ты естественно.
3: Я уезжаю в деревню, где нет никакой связи, да, и нет передач.
1: Но есть одно, ну, можно наеду.
3: Да.
1: Да, то есть недавно перемещаюсь я на своем, так сказать, булиде по улицам Москвы, Александр, и что я вижу? Я вижу троллейбус, на котором знакомое лицо.
3: С высунутым языком.
1: Твое. Ну, не стыдно. Ну,
3: нет.
1: Что же, это, Саш, начало сникерства, потому что...
3: Нет, но ты, да. Ты на урнах ты не видел?
1: На урнах пока нет, но не удивлюсь.
3: Если нет, пом... а есть, есть.
1: Есть?
3: Есть.
1: Саша. Ну, что это? Нет, ну, подожди.
3: Все четыре ведущих.
1: Ладно, ящер, который там этот вот демонический, там повсюду, но...
3: Ну, послушай, урна стоит на Тверской. На урне портрет. Мой, Соловьева, Подгородецкого, Плотникова, неважно, их четыре вида.
1: Ну, этих-то вот там особо
3: на урне
1: двух,
3: написано,
1: ладно.
3: На урне написано, да. Хочешь узнать, что у него в голове, загляни внутрь. И дальше идет фраза такая. Выемка мусора производится и часы, когда программа выходит в эфир. И это правда. То есть весь мусор, который накапливается в головах у ведущих, сортируется ими. И поскольку программы идут в эфир регулярно, да, выдается на гора. Это есть жизнь. Это не отобранный мусор, да, а просто рассортированный. Я ну, даже, знаешь, этого, что, я переживаю страшно, что эта программа выходит два раза в неделю, потому что я ничего не успеваю накопить, я все выбалтываю. Любая мысль, которая могла быть оформлена, записана, превращена во что-то, да, моментально выбалтывается. И это ужасно, это каторга, если на то пошло.
1: Еще тогда я немножечко так позволю себе проявить опасения, это вот компании твоей, вот в плане вот на этой урне. Там, ну ладно, Соловьев, он взял на себя великое, в принципе, мужество, то есть играть роль отрицательного героя. Всегда он в меньшинстве и...
3: Ну, он так не думает.
1: Редко у кого вызывает симпатию. Это мужество, надо признать, да. К сожалению, Плотнику я не в курсе, кто это. Но буквально вот вчера я послушал программу вот, да, вот Петра, и как-то я был, ну, удивлен. То ли в руководство совсем со вкусом проблемы начались какие-то, то ли этот человек... Ну, то есть я очень много в последнее время об этом думаю. Я не понимаю, как рядом, даже на одной урне ты позволил нарисовать себя, он его.
3: Ты знаешь, я не так серьезно к себе отношусь, как ты ко мне. И я думаю, что любое проявление публичное самоиронии и легкомыслия по отношению к себе, да, это только в плюс.
1: А троллейбус тогда почему? Умно, ну, и, понятно.
3: Ну, так захотелось. Там написано «Радио с человеческим лицом», что само по себе уже смешно.
1: И вот ты вот дал добро разместить свое лицо.
3: Да, вот с языком высунутым.
1: Я даже на пластинках свое лицо не печатаю.
3: И я же тиражирую свое лицо. Во-первых, да, оно узнаваемое. А это один из признаков популярности, как говорят. Когда тебя узнают, да?
1: Слушай, опасно.
3: Я так давно этим занимаюсь. Что опасность эту, к счастью, для меня, там, я думаю, избежал. Но Представь себе, выходит вот диск Николая Парфенюка «Музыка к собранию заблуждений», к сериалу, да? И мы на обложке рисуем, ну, не знаю, что, Николая Парфенюка. Или какую-нибудь красивую картинку. И написано «Николай Парфенюк», там «Собрание заблуждений». И я сталкиваюсь с маркетинговой проблемой, потому что никто это не ассоциирует с программой «Собрание заблуждений» Александра Гордона. Тогда я размещаю свой профиль в черно-белом варианте на обложке. И это продается. Вот и все. Торговая марка, если хочешь.
1: Да, но мне это сложно, честно говоря, пока понять.
3: Я понимаю, ведь всегда люди делятся на две категории. Те, кто идут в театральный институт на режиссуру, и те, кто идут на актерство.
1: А есть еще те, кто идут на зрительский факультет.
3: К сожалению, таких очень немного.
1: Да, потому что правильно себя вести, адекватно реагировать на происходящее на подмостках не все умеют в последнее время.
3: Мы с тобой уже слышали, как звучат женские гормоны. Хочешь послушать, как мужские звучат? Или у нас нет времени?
1: Давай в начале уже следующий. После новостей. Да, понятно, после новостей. Да. А хорошо. Сейчас просто послушаем вот спокойную одну тут пьесу, хорошо?
3: Да.
0: На волнах радиостанции «Илсамх». Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции «Илсамх».

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Александр Гордон, ведущий программы «Хмурое утро» на радиостанции «Серебряный дождь» и на телеканале М1. Поскольку сегодня у Александра достаточно сложный день, то есть ему нужно успеть еще и, так сказать, выспаться немножко и попасть на работу, да, назовем это так, то наша встреча с ним сегодня не будет такой уж продолжительной, как бы того хотелось, поэтому спешите и задавайте ему ваши вопросы по следующему номеру.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам очень беспредельно даже. Алло. Алло, алло. Волнуется опять. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Добрый. А можно вам короткий сон еще рассказать? Может, вы разгадаете?
0: Ну, вы знаете, вот вообще-то...
3: Знаете, если еще расскажете слово «сон», я усну, поэтому
0: да, давайте пока, давайте
3: пока
0: подождем.
3: Еще бодрствую.
0: Спасибо.
3: Да, да. Без снов.
0: Это такие провокационные дела. Типа,
3: я вам тоже могу десяток снов рассказать сейчас, и что.
0: Они вообще ну ладно, не будем, наверное, на снах. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: А могу поговорить с Гордоном?
0: Безусловно.
3: Лучше с Гордоном все-таки, я так привычный.
2: А, так лучше, да? Угу. Александр, я восхищен сегодня вашей передачей.
0: Программа, извините, давайте все-таки назвать программу, потому что передача — это в тюрьме. Ну, простите,
2: понимаем,
0: когда ты вклинился, да.
2: Вот, и хотел бы узнать, на какой радиостанции вы работаете, когда идут там ваши передачи?
3: Радиостанция «Серебряный дождь» в Москве навещает на частоте 100.1 FM.
2: Так, следующий... а по каким дням и во сколько?
3: В самые тяжелые дни недели, понедельник и пятница. С 7, но обычно я опаздываю, поэтому с 7:30 и до 11 утра.
2: У вас есть медицинское образование?
3: Медицинское?
2: Да.
3: Нет, что?
2: Я вам должен сказать, что я вот сам медик, вы говорили все абсолютно правильно.
3: Спасибо, но я же не всегда свои слова говорю. Это компиляция из того, что мне успели рассказать другие грамотные люди.
2: Понятно.
0: Да, или то, что лежит вот на столе.
2: Ну, еще
0: забытое.
2: Раз я вас поздравляю и желаю вам плодотворно работать. Почему-то по радио вы выглядите гораздо лучше, чем по телевизору. Это гораздо приятнее слушать, чем смотреть, как вы там мучаетесь.
0: Понятно, спасибо. Кстати,
3: имеется в виду программа «Процесс».
2: Всего наилучшего вам.
3: Всего доброго, да. Мучаюсь — это не то слово.
0: Тебя не смущает, кстати, вот те люди, которые толпятся на крыше высотки напротив, просто за мелкий прайс я им предоставляю право наблюдать за нами в специальную увеличительную...
3: Ты знаешь, я все-таки не такой жесткий человек, как ты. Те, кто толпятся обычно с утра, я хотя бы им кофе даю и булки. А твои мерзнут просто совершенно бескорыстно.
0: Как бескорыстно? Они мне присылают прайс мелкий.
3: Да?
0: Да. Бескорыстно я не делаю ничего.
3: Понятно.
0: Да.
3: Хорошо.
0: Здравствуйте.
3: Я не могу разглядеть. Да. Это мальчик или девочка? Вот это в синей куртке.
0: Ты знаешь, по-моему, это, попросту говоря, собачка. Вот для них сейчас шьют комбинезоны, потому что она всегда там, и за нее не платят.
3: Тут-то я не могу понять.
0: То есть низенькая, да? Я тоже разглядывал. А они, кстати, ты знаешь, по интересной психологии у людей, то есть я им даю за, как я уже сказал, за мелкие деньги наблюдать за тем, что происходит в студии. Где-то обычно часа в 4 утра все, кто заходит в студию, там информационные ведущие, ну, неважно, гости программы, встают вот на этот самый подоконник, раздеваются и нагишом показывают им свои достоинства. То есть,
3: а за это отдельный факт?
0: Нет, это входит вот в услуги. Главное, вот. А этот вот в синеньком, вот он
3: не реагирует,
0: не шевелится.
3: Ты сделал вывод, что это собачка.
0: Да, а когда на них смотришь в бинокль, они начинают как-то прятаться. То есть они не хотят. Вот мы, дескать, заплатили, мы можем смотреть. А на нас, пожалуйста, смотреть не надо. То есть парадоксально люди все-таки устроены. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
4: Господи, мне как будто до себя. Как вы объясните такое явление, как аутизм?
0: Вы имеете в виду хвостик, аппендицит?
3: Нет, аутизм известный, да, состояние. Знаете, я не могу объяснить так же, как не могут объяснить профессионалы, которые этим занимаются, чем вызван аутизм. И, кроме того, вы знаете, наверное, что протекает он по разным сценариям. Единого сценария для аутистов нет. Но уже тот факт, что Билл Гейтс сколотился в состоянии на аутистах, позволяет думать, что это не поражение интеллекта, а скорее какая-то защита выдающегося интеллекта от среды. Я так думаю. Но я один раз всего был знаком с аутистом. Не то, что близко, а если можно общаться с ними, то я общался на неродном для меня английском языке. Я должен сказать, что вот эта вот пародийная картинка, которую изобразил... как зовут этого актера-то, которого считают выдающимся и замечательным? Rain Man. Дастин Хоффман, да, в этом «В человеке дождя». Но это карикатура на аутистов, конечно же, карикатура. Черт его знает. Я вообще целый ряд лет хотел сказать. Ну, наверное, не один год даже, да. Пытался заниматься тем, что называется психическими отклонениями у людей. И особенно меня поразил тот факт, на который я наткнулся совершенно случайно, снимая больницу для людей, больных болезнью Дауна. В больнице для людей, больных... Это я уже заплетаю.

0: Потом я на дороге где-то остановился, зашел в Макдоналдс. Но там не было ничего другого. Потом это Америка, простительно. Захожу в Макдоналдс, который все-таки на английском языке называется Макдоналдс. Почему-то. Вот. И смотрю на меню-то на это, а на человека, который передо мной, не смотрю, по привычке вообще не обращать внимания на официантов, потому что они как собаки, милиционеры и пьяные. Когда им в глаза смотришь, они начинают угодничать и заговаривать. А страшнее ничего нет, на мой взгляд. То есть я все время отношусь как к функции к ним. Ну, так или иначе. Вот. Потому что если подумаешь, что это человек, тогда становится непонятно, почему он тебе еду приносит.
1: Ну, и пепельницы
0: меняет. Да.
1: Да, да, да.
0: И когда голос-то раздался уже по-английски, да, я посмотрел вниз и вижу, что это больной, да, даун. Что для вас сегодня? Спрашивает, если переводить по-русски. Я говорю ему, он поворачивается и кричит туда. Значит, один там фрайс, что-то та-та-та. Я глаз-то поднимаю вот за траекторией его обращения и вижу, что все, кто работает на кухне, менеджеры, все дауны. И потом только обращаю внимание на плакат, вверху написано, что это какая-то особая программа, да, что мы работаем по программе адаптации этих людей к жизни и т.д. И у меня это все время вызывало смешанное чувство. С одной стороны, беспредельной жалости к этим несчастным людям, с другой стороны, к отношению к ним как к нормальным. Мне кажется, в этом есть что-то порочное для, ну, вообще для человечества.
1: Это использование их, скажем так, в развлекательных целях, это уже фрик-культура. Но, понимаешь, если так утешать себя можно тем, что даун — это даже ведь не болезнь, синдром дауна, это вообще другое существо, нечеловеческое, с нарушенным набором хромосом, по сути своей, просто другое существо. И,
0: да, но вот каково же было мое удивление, когда я узнал, что 7 из 10 людей с синдромом дауна понимают, что они ненормальны.
1: Но это им, видимо, внушили, Саша.
0: Нет.
1: Скорее всего, внушили.
0: Нет, они живут в такой среде, где, наоборот, все сделано для того, в Америке, по крайней мере, для того, чтобы подчеркнуть, что они нормальные, да, что они такие же, как все. Но они понимают свое отличие и страдают от этого. Вот если бы им с самого начала внушали, что вы другие люди, вы другая порода людей, вы устроены по-другому. Вам можно вот это, а вот этого нельзя, потому что людям можно вот это нельзя. А вам это можно, а им... Да, то есть вы, ну вот как, пытаются же там расовые какие-то эти различия стирать, да, и так далее. Вы другая порода людей. Ни хуже и не лучше, просто другая. Вот если бы это внушали, они были бы в порядке. Но поскольку им внушают обратное, что вы люди с отклонениями, но мы сделаем все, чтобы вы этого не почувствовали... Вот в этом есть, конечно,
1: да,
0: что-то омерзительное совершенно.
1: Согласен. Здравствуйте, вы в прямом эфире нашего «Внимание к вам беспредельно». Алло.
2: Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Женя.
1: Здравствуйте, Женя.
2: Вот, приятно вас очень слушать. У меня вот такой вот, я хотел бы высказать, то есть вопрос задать. Вот, по поводу того, очень правильно выражаетесь, как по поводу ваших слушателей. Мне понравилось, как Александр Гордон сказал, то есть, кому нужно действительно услышать. Вот. Мне, например, 23 года. И то есть, действительно, то есть, большое вам спасибо. Помогайте как бы определиться, то есть, и какие-то вещи услышать. Вот. Но хотелось бы немножко возвратиться к проблемам, как бы, да, вы вначале затронули проблемы женщин, да, как бы отдалось немножко опять к женщинам. То есть меня это немножко задело. Вот, например, сегодня я познакомился с замечательной девушкой. Ну, то есть, можно сказать, влюбился. Да, ей 17 лет, ну, просто вот цветок. Все-таки, а вы так немножко так жестко все это раскладываете. Как бы, может, это немножко помягче выразиться. Так все-таки, например, такие товарищи, как древние греки, там, так все образно представляли, как там андрогины, там, то есть Зевс дико рассердился, и то есть человека четвероногого, четверорукого пополам разрубил. То есть как-то женщина все-таки, наверное, тоже человек. Меня вот это задело. Я надеюсь, вопрос понятен, да?
0: Понимаю, да, спасибо, нет, понимаю. Да. Дело в том, что вот я пытался делать программу, которая не пошла на телевидении по финансовым соображениям, которая должна была называться несколько нагло, там, Гордон Жуан или все, что человек должен знать о женщине. И пик

0: Эпиграф к этой программе был из Бунина. Звучал он так. Иван Алексеевич сказал когда-то такую фразу. «Женщина очень похожа на человека и живет рядом с ним». И это справедливая фраза. А мне чуть больше лет, чем вам, и я влюблялся, наверное, я не могу даже назвать вам количество раз. Я прошу все, что мы говорили сегодня, не относить к вашей женщине. Мы говорили не о женщине. Мы говорили о женщинах. О той половине человечества, с которой нам каждый день приходится иметь дело и общаться. Но любые данные, которые мы сегодня приводили, любые соображения, которые мы сегодня там озвучивали, они так или иначе касаются среднестатистической женщины, которой не бывает в природе.
1: И они должны, так скажем, идти вам на пользу. То есть вы...
0: Вы влюблены, замечательно. Только помните, что и это кончается.
1: И надо вот из всего выше нами сказанного как хотя бы что-то взять и подумать, и посмотреть. Я даже стих могу прочесть, можно?
0: Да, конечно.
1: Надо. «Вспомни, что у баб в ушах есть тоже сера, и уйдет тогда в любовь святая вера. Сразу станет на душе светло и тихо, у нее в зубах есть тоже дырки Миха». Ну, следующий звонок.
0: Короче говоря, они тоже писают и какают.
1: Да. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Алло. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Мне кажется, ваши гости очень много от лукавого рассказывает. Ну, вообще на макаронной фабрике работаете. Больно он разный. Как бы на все случаи жизни. У нее есть позиция, все он может объяснить, и каждый раз все по-новому объясняет.
1: Ну, то есть это называется, в общем-то, гибкость, знаете, как есть.
2: Ну, это очень уж такая...
0: Погодите, дайте, знаете, мне поговорить. Вы всегда одинаковые, скажите мне, пожалуйста.
2: Нет, ну не надо, вы под разную аудиторию все время так подстраиваетесь, и все это за принципы свои выдаете.
0: Например...
2: Ну, это для отдельной передачи, понимаете?
0: Не-не, давайте не голословить. Например...
2: Нет, ну давайте тогда договоримся о времени. Я все это напишу на бумажку и подробненько.
0: Ну, понимаете, вы же дозвонились в эфир зачем-то, да? Вы сказали какие-то слова. Я хочу, чтобы вы за базар ответили сейчас.
2: Какая-то вероятность дозвониться 1 на 1 000 000, понимаете?
0: А, то есть вы звонили без желания.
2: Слушайте,
0: поговорить.
2: Вы ничем от других-то не отличаетесь.
0: Да.
2: Вы там что-то дозвонились, вы такой же, как и все.
0: Да, я на этом настаиваю. Но, понимаете, разница между нами и вами сейчас заключается в том, что вы звоните, а я слушаю.
2: Я звоню не вам, во-первых, а звоню тем людям, которые нас слушают, понимаете? Потому что вот каждого ведущего опускает, считает своим долгом, что он имеет право опустить каждый, кто с ним не согласен. А я вообще сейчас не с вами, а с теми людьми, которые меня слышат.
0: Ну, позвоните им напрямую. Зачем сюда звонить?
1: Послушайте, вы так не горячитесь. Спасибо, например, что за звонок.
0: Ситуация... Мне сейчас главное не разбудить, понимаешь? Если я сейчас проснусь, я не усну до утра, а там я же звалюсь.
1: Я понял. Нет, на самом деле существует такая терминология. То есть, когда человек... Ну, где-то себя как-то неправильно повел, и потом его тело находит в подъезде с простреленной головой. Его коллеги по работе говорят обычно следующую фразу. Ну, типа, там вот Витек всегда был негибким. То есть это не говорит, что нужно как-то дико прогибаться, но тоже как-то гвоздем вбиваться людям в мозги нельзя. Если бы, например, Александр Гордон там или я вообще делали и думали... скажем так, совсем уж категоричные какие-то вещи, то, ну, вероятно, уже сейчас бы совершенно и другая была реакция. Хотя вот данный позвонивший меня порадовал тем, что он сказал, что вот вы абсолютно такой же. Саш, ну это же радостная информация.
0: Нет, это как раз комплимент. Не всякого сомнения. То есть за своего приняли.
1: Да. Но...
0: Это уже большое дело. Я просто хочу, чтобы... Понимаешь, какая история? Поскольку профессия публичная, то приходится так или иначе за базар отвечать. Вот это не, даже не обвинение, это и не упрек, а такое наблюдение, да, что вы, мол, там всюду разный. 4 года назад было интервью в журнале «Playboy», которое называлось «360 градусов по Гордону», где я объяснял, что я ненавижу понятие «имидж». Вот это плоское, абсолютно телевизионное понятие. Да? Вот ты такой, а не другой. Послушай, ты с женой один, с любовницей другой, дома ты один, на работе ты другой, на третьей работе в транспорте, в машине ты совсем четвертый. Да? Человеку свойственно меняться в этом смысле. Но если кто-нибудь, кто меня сейчас слышит, найдет хоть один повод упрекнуть меня в, как бы это, в лицемерии или в том, что я говорю то, что хотят услышать, вот хоть один повод, да, я готов драться на дуэли с каждым, кто мне это в лицо произнесет. Я настоял на том, чтобы в программе «Процесс», который выходит в 7 часов вечера по ОРТ, звучала совершенно беспрецедентная фраза для телевидения. В конце каждой программы, будьте внимательны, звучит точка зрения, которую отстаивает Александр Гордон в этой программе, может не совпадать с его гражданской позицией. Я нанятый адвокат в этой передаче. Это была идея и смысл этой программы. И поэтому, если завтра я буду ругать Чубайса, а послезавтра целовать его в этой передаче, знайте, ребята, что я ни в том и ни в другом случае не отношусь к Чубайсу так, как показываю это. Программа «Процесс» — совершенно отдельное произведение в моей, кавычки открываю, кавычки закрываю, творческой, да, жизни. Это программа, где меня нанимают за деньги, чтобы я отстаивал ту или другую точку зрения. И я пытаюсь сделать это профессионально. Все. Больше ничего. Мало того, открою вам маленький секрет кухни. Господин Соловьев всегда борется за свою гражданскую позицию в этой передаче. Если возникает тема, например, Лаэртский, говно или гений, у господина Соловьева всегда есть приоритет выбора позиции, поскольку он защищает всегда то, во что верит. Он говорит, Лаэртский гений. Тогда я за те деньги, которые мне платят в этой программе, со всей яростью, и, надеюсь, профессионализм, буду отстаивать точку зрения, что Лаэртский – говно. Это и есть механизм влияния на бедные умы наших сограждан. Это и есть то зло, которое несет в себе средства массовой информации. Я надеюсь, что это достаточно убедительно демонстрируется в программе «Процесс», иначе делать ее не было бы никакого смысла.
1: Целиком согласен. Должна быть вот эта мощная искра, как от электрошока. Она и создается только вот на таких вещах, о которых ты выше уже и сказал.
0: А потом, знаешь что, поскольку мне пора уже уходить, я как заезженная пластинка здесь, я хочу, чтобы ты поставил из мелодию Парфенюка, которая не вошла в диск, о котором мы сегодня уже говорили, да, там, «Собрание заблуждений». Но именно с этой мелодией, которая вошла в другой диск «Movie and Dance», который он издал, именно с этой мелодией, это 10-я здесь, по-моему, началась программа, которая уже давно ушла в небытие, но воспоминания о работе над ней по-прежнему греют меня немножко, потому что это было первое приближение к кинематографу, к технологии кинематографической. И закончилось это тем, что вот я сделал себе подарок на свой день рождения, 20 февраля у меня, да, и я еду снимать именно в эти дни в Тверскую область первые съемочные дни у меня фильма, который мы затеяли, который мы снимаем, написанный по сценарию Гарри Гордона. А в последнее время присоединился еще один человек к сценарию. Теперь это пишется так. Сценарий Гарри Гордона при участии Танина Гуэра. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот. А композиция, которая сейчас прозвучит, называется «Вальс Пила». И я тысячу упреков слышал, почему мы не включили ее в диск. Потому что по занудности, лихачеству и простоте этой композиции она очень напоминает то, что мы иногда называем нашей жизнью. Да, вот это вот заезженная пластинка нашей жизни. Простите за некрасивый образ. Послушаем.
1: Ну, а тебе спасибо за то, что нашел время посетить данную программу и успешно отдохнуть перед собственной
0: спасибо
1: программой. До свидания.

0: И сегодня 30 октября 2000 года, ну, в общем-то, даже, как вы уже понимаете, не сегодня, а вчера был этот единственный праздник в году, этот день, которого многие ждут, круглый год ждут, находясь в экспедиции в Якутии, охотясь на северного оленя, в общем-то, где ни попадя, купаясь на Карибах, отдыхая, в общем-то, с девками в бане или стоя на своем боевом посту с автоматом Калашникова, все ждут этого дня. Этот день автомобилиста. Да, уважаемые друзья, вчера, 29 октября, был этот самый день. И наша сегодняшняя программа будет посвящена им. Им, людям, которые водят, создают и возят. А сегодня у меня в гостях по этому поводу тоже человек, автомобилист, автолюбитель, Кирилл Всеволодович Немоляев. Здравствуй, Кирилл.
1: Доброй ночи, Александр.
0: И вот ты знаешь, о чем я думаю? О чем я думаю, глядя в это бескрайнее небо? Вот ты понимаешь, что бы ни происходило вокруг, птицы несут яйца, из яиц вылупливаются птенцы, вырастают, скрещиваются, снова несут яйца. Происходят войны, Алжир, Ирак. Ирак, Иран не поделят нефтяную скважину. Депутаты обсуждают, да? А ведь они возят, несмотря на это, они возят. Они ездят туда-сюда, я бы сказал, даже, в общем-то, мечутся. Они включают поворотники, не включают, и эти туда же. И эти туда же.
1: Проблесковый маячок.
0: Да, радиатор. И я хотел сказать, что на нас, простых москвичей, простых граждан, вот это, казалось бы, иногда раздражающая суета, на самом деле оказывает очень благотворное влияние. Давайте представим себе, что в какой-то миг по необъяснимой причине исчезнут с улиц наших городов ЖК, железные кони, улицы станут пусты. Вот это тишина, которая наступит сей же час. Я бы даже сказал, не сей же час, СЧ сокращенно, а сей же миг, сокращенно СМ. Она будет тревожить гораздо больше, нежели когда ты сидишь в пробке, и рядом тоже даун в пробке.
1: Это будет такое достаточно тоскливое состояние, отсутствие движения, ведь все в мире движется, правильно?
0: Безусловно, безусловно. Наши улицы будут выглядеть как русла пересохших рек. В конце концов, на этих замечательных асфальтовых покрытиях, кожу которых не будут ласкать мягкие руки автомобильных
1: прекрасно,
0: шин.
1: Прекрасно, прекрасно.
0: Да, начнут, в общем-то, появляться бугры и трещины, города развалятся, понимаете? Те, кто призывает назад на коня, они говорят, да? Ну, так называемые автоконсерваторы, сокращенно АК. Они, конечно, в чем-то, может быть, и имеют, так сказать, право на свое мнение, да, ток-цок-цок, ток-цок-цок, цок-цок-ток, цок-цок-ток, да, на этой экологии, но зато шлеп, зато ты идешь, поскользнулся, да, куда там, да, лучше уж и не ходить. Почему? Потому что мчится, и ты не идешь. Чем нежели ты идешь, и а что там цок-цок-цок, и сколько ехать?
1: Не, ну, безусловно.
0: Безусловно.
1: Прогресс, понимаешь, прогресс, он приводит к модернизации, к усовершенствованию и в результате к тому, скажем так, что мы сейчас имеем. То есть, как бы, вот, автомобильный транспорт.
0: Правильно? Я хочу еще сказать, что сегодня в гостях у нас должна была быть Валентина Ивановна, господи. Но пожилая автолюбительница, которая, в общем-то, еще в те давние годы возила УАЗ 60-й. Вот нынче уже пересела на «Газель». Вот буквально вчера до нас дошла печальная информация, что, в общем-то, вместе с «Газелью» упала с моста и почила в БОЗе, поэтому не смогла участвовать в нашей программе. Мы очень хотели, чтобы реально был такой профессионал-водитель, причем профессионал-женщина-водитель в нашей студии сегодня. Но, увы. И будем надеяться на то, что профессионалы-водители и водительницы, в общем-то, будут нам звонить. Вот. Но прежде всего, конечно, нужно затронуть тему производителя. На чем могли бы перемещаться мы все, не будь их, которые, в общем-то, ну, так называемые рудные. То есть рудные унткопуны. Дело в том, что без их лопаток, без их омов, ну, это отбойных молотков, или попросту мы, это рудокопы, называем их отбойник. Без этих вагонеток, унтузских рельсиков, по которым специальные толкачи, тоже живые люди, которые годами не получают зарплату, упираются своими бледными прыщавыми спинками и тащат эту всю байду наверх, потом это перерабатывается, и на тебе новое крыло, понимаешь? Новое крыло, да, от BMW, к примеру, от семерки. А то, что оно сделано-то где-то в Одессе, это что? Никто не... Ну ладно, это все равно из этой руды. Вся вот эта длинная цепочка от самого первого, в общем-то, рудника, так сказать, отбойщика, и заканчивая владельцем целого парка самых современных железных коней, ЖК сокращенно в дальнейшем, наша цель сегодня отследить эту цепочку по горошинкам. Итак, начнем. Видит ли отбойщик, рудняк, или, попросту говоря, лопатка, ну, как человек-лопатка, результат своего труда? Знает ли он, в каком процентном соотношении будет в дальнейшем распределена в экономике его страны добытая им горстка ЖР, сокращенно железная руда? Может ли он участвовать в этом распределении? Например, сказать, вот этот кусок добытой мной руды живой, если из него сделают шаровую?
1: Шаровую?
0: Да, то ездить оно будет долго и не сломается. Из этого куска теплого железа, согретого моей МР, это означает мозолистой рукой, нельзя делать, понимаешь, пулю. Нельзя. Имеет ли право сказать так лопатка, Кирилл?
1: Очень тонко и в то же время глубоко. Мне кажется, что... Все-таки стоит, Александр, говорить сегодня о проблемах более, что ли, близких для автолюбителей, на более насущных проблемах, которые окружают нас. Вот не кажется ли тебе, что вот... То, что нас окружает, то, что происходит сегодня, и вот на дороге буквально вот 15 минут назад.
0: Это было, и... конечно, неприятно и страшно. И самое главное, извини, что я тебя перебил, это шокировало меня настолько, что голос мой до сих пор дрожит. Мы даже не будем рассказывать, что произошло, чтобы не волновать наших радиослушателей, особенно пожилого возраста. Потому что они могут прильнуть, понимаешь, и простыть.
1: Так вот, мне кажется, что в такой день стоит поговорить все-таки более о том, что вот с какими проблемами реально могут столкнуться автолюбители и сталкиваются уже. И вообще, стоит ли сталкиваться в такой ситуации с чем-либо?
0: Да, имеет ли смысл, в общем-то, тратить свою энергию на столкновение? Но сразу бы хотелось немножечко объяснить, что мы не будем затрагивать такие ставшие уже банальными темы, как, в общем-то, отвоз автомобиля на штрафную стоянку, да, езда в нетрезвом виде и все вот это. Мы хотели бы обсудить аспект взаимоотношений человека и автомобиля. Ведь не секрет, что многие наши граждане любят автомобиль как живое существо, как собственную дочь, да, там, или сестру, к примеру. А многие говорят о нем как куски железа, как, дескать, ну, кусок железа. Но есть еще третья небольшая категория, которые на людях говорят о своем железном коне, что это кусок железа, но оставаясь с ним наедине в гараже...
1: То есть за глаза, как бы.
0: Да, да, да. Мало того...
1: Существует ведь такое, как бы, ну, как бы примета, никогда не говорить плохо об автомобиле, не в присутствии автомобиля.
0: Конечно, конечно. Мало того, все мы, наверное, простые граждане нашей страны заметили, что в последнее время участилась такая тенденция вешать на окошки автомобиля объявления об их продаже. Это принято у нас в Европе, принято, в общем-то, во многих западных странах. Но поймите, поймите, люди, которые там живут, они слушают Бритни Спирс, вот, и кричат, это, они кричат «Вау!». Исходя из этого, они и сами являются, в общем-то, ну, в какой-то степени неодушевленными предметами. На наших российских дорогах вешать на своего пока что коня, от которого, собственно говоря, зависит твоя жизнь, объявление о его продаже, это просто преступление.
1: Определенно предательство
0: по отношению к коню.
1: К коню.
0: Да, безусловно. И поэтому мы сейчас, в общем-то, выносим на обсуждение в Государственной Думе проект, запрещающий таким образом проводить рекламную акцию продажи автомобиля. Во-первых, ну, конечно, вы можете сказать, то есть, что, дескать, кто там этим будет заниматься, почему и в чем причина, да? Истинную причину мы вам с Кириллом Всеволодовичем, в общем-то, обозначили только что. Вот. Но чтобы донести это до мозгов парламентариев, мы, скажем так, написали проект законопроекта, в котором пояснили, что эта тенденция опасна. Почему? Потому что сейчас он вешает объявление о продаже автомобиля на свой автомобиль. Завтра он начнет вешать эти объявления на свою другую частную собственность. То есть было бы, согласитесь, неприятно увидеть, например, войдя там во двор собственного дома, какое-нибудь окно в этом доме, в котором красуется плакат «Эта квартира продается». Да? Или, например, эта майка продается, продам куртку. Вот под этим благовидным предлогом мы и хотим провести вот эту акцию. Хотя, конечно, на самом деле цель другая. Цель другая. Все-таки специфика России такова, что владелец автомобиля должен его любить.
1: Безусловно. Но вообще разработан целый пакет предложений.
0: Я бы даже сказал, два пакета.
1: Совершенно правильно. Я просто хотел последовательным быть, сказать сначала об одном пакете, а потом о другом и об их содержимом.
0: Давайте начнем все-таки со второго.
1: Да, начнем мы со второго пакета. В этом пакете содержатся насущные, опять-таки, и важные предложения, которые связаны с работой ГИБДД.
0: Да, второй пакет прежде всего обозначает, ну, скажем так, желаемые манеры и стиль поведения, отношения сотрудников ГИБДД к своим подопечным на дорогах. Тогда как, сразу раскроем секрет, первый пакет, он касается только самих автолюбителей. И готовится все-таки третий пакет, но сегодня мы эту тему, я так понял, не будем затрагивать, да, третий пакет, касаемый производителей именно все-таки рудников, он, в общем-то, это... Ну, лопаток, да. Ну, давай все-таки со второго
1: пакета.
0: Давай прям по пунктам будем смотреть.
1: Да, давай, как первый пункт.
0: Первый пункт. Так, вот у меня написано, я так и читаю. Сотрудник ГИБДД, остановив автомобиль для досмотра или проверки документов, обязан... Не просто отдать честь, как это происходит сейчас, а ведь частенько, Кирилл Соловьевич, да, это и не происходит.
1: Этого, да? не происходит, потому что сразу автолюбитель понимает, что, собственно говоря...
0: Попал на деньги.
1: Да, попал на деньги. И уже понятие, отдает честь или нет, уже автолюбитель не думает о том, отдал ли он мне честь или нет, а думает о том, как, что называется, платить ли штраф на месте, или придется в сберкассе это делать, или вообще...
0: То есть как отмазываться,
1: да, думает автолюбитель. Совершенно правильно.
0: Вот. И в данном случае отдача чести, сокращенно ОЧ, сотрудникам ГИБДД является, попросту говоря, издевательским каким-то жестом по отношению к несчастному автолюбителю. Мы предлагаем, чтобы как-то уравнять это, да, вот уравнять это. Сотрудники ГИБДД, останавливая автолюбителя за то или иное нарушение на дороге, обязан исполнить короткий танец перед автолюбителем. Это может быть индивидуальный танец, то есть мы специально будем нанимать хореографов, которые будут обучать сотрудников ГИБДД.
1: Это несколько движений буквально.
0: Несколько,
1: там, 2-3
0: это может
1: такта.
0: Быть прихлоп-притоп, может быть какое-то движение вальсирующее или па. Ну, в принципе, вот Кирилл, будучи обладая некоторыми познаниями именно в области танцев, взялся обучить наиболее молодых, удачливых областных сотрудников ГИБДД. Вот расскажи про это движение. Мне кажется, нашим радиослушателям будет очень интересно.
1: Это движение называется тербюшон. Это такое специальное вращение на одной ноге может произойти вокруг своей оси либо одно вращение, либо два. При этом опорная нога находится на земле, а нога не опорная, другая находится в воздухе и слегка согнута в колене. При этом, как бы, в зависимости от природных данных, у сотрудника ГИБДД может быть либо вращение как бы вправо, либо влево. То есть, если вправо, значит, он вращается на левой ноге, если влево, то он вращается на правой, соответственно, либо правая согнута в колене, либо левая.
0: Это очень,
1: на
0: очень правильно.
1: На первом этапе это может быть лишь один, скорее всего, как бы вращение,
0: виток,
1: да, вращение. Лишь один виток, совершенно справедливо.
0: А далее в дальнейшем, по правилам, инспектор ГИБДД должен представиться. Он называет свое звание и фамилию, да. Мы считаем, что это совершенно издевательски. Почему? Потому что чем крупнее звание, и чем глупее фамилия, это, ну, случается, понимаете, даже в анекдотах, в пошлых про это рассказывается, тем это более издевательски выглядит по отношению к нам, автолюбителям. Поэтому, совершив вот это танцевальное движение, в частности, трюшон, правильно, да?
1: Нет, называется тербюшон.
0: А, тербюшон, да.
1: Тербюшон.
0: Извини, да, Кирилл, тербюшон, к примеру. Да. Он совершил тербюшон и говорит: добрый вечер, добрый день, доброе утро, в зависимости от времени суток. Меня зовут, и просто называет свое имя, без отчества, невзирая на возраст. Кстати, пожилые милиционеры, они могут без тербюшона обойтись, они могут просто присесть или, например...
1: Могут сделать поголя, допустим. Это элементарное движение.
0: Напиши,
1: ну, поголя — это небольшой подскок на опорной ноге, причем нога согнута в колени, а вторая нога, ну, скажем, правая, она вытянута и скользит слегка, чуть-чуть вперед по асфальту. То есть идет такая подпрыжка, опорная нога чуть-чуть смещается вперед, а правая нога в данной ситуации скользит. То есть совершенно элементарное движение, которое может освоить даже человек уже, в общем-то, в возрасте.
0: И достаточно мощной комплекции. После этого, совершив это движение, предположим, даже если он уже солидный мужчина, да, если ему там даже уже под 50 лет, он очень тучный, а мы встречаем до сих пор, к сожалению, таких сотрудников ГИБДД, он должен сказать: добрый вечер, меня зовут Герман. Вот просто так. Вы нарушили то-то, то-то, то-то. Кстати, автолюбитель обязан после поголя хотя бы несколько раз сделать аплодисменты. Это наладит контакт между людьми, да?
1: Вот. Ну, да. В принципе, я думаю, что аплодисменты должны быть в любом случае, потому что движение может быть сделано как бы на высоком достаточно уровне или очень слабо выполнено. Поэтому здесь нельзя и не стоит никогда разграничивать тех, кто имеет природные данные к хореографии, то есть может работник ГИБДД прекрасно выполнить это движение, либо наоборот выполнить его достаточно коряво и тем самым заставить, ну или совершенно не понравиться автолюбителю, то есть автолюбитель может не захлопать,
0: ну,
1: а там
0: сказать... Ну, в принципе,
1: сказать...
0: да, но это уже,
1: ну, но это
0: из
1: совершенно...
0: области человеческих,
1: да,
0: отношений.
1: Да, из человеческих отношений, поэтому нужно уважать друг друга, как бы,
0: конечно,
1: поэтому
0: конечно,
1: в любом случае
0: конечно.
1: Необходимо сделать несколько как бы хлопков.
0: Да. После этого наверняка многим из вас доводилось садиться, в общем-то, в автомобиль в милицейский. То есть вас ведут на разборку, где, в общем-то, уже и говорят, либо, значит, дай денег, либо там права и все такое. Мы ни в коем случае не хотим отменять данную меру. Естественно, оформление какой-то штрафной там санкции на улице невозможно, да. Поэтому, конечно, нужно пройти в автомобиль. Но мы предлагаем, и это второй пункт нашего второго пакета, когда автолюбитель садится в салон милицейской машины, инспектор ГИБДД, вот станцевавший, первым делом обязан предложить ему либо чай, сок, чай, либо айс-ти. Да. Да, если это, значит, происходит зимой, то горячий чай из специального термоса, который мы, это третий пункт нашего пакета, предлагаем оборудовать багажное отделение всех автомобилей ГИБДД, где будет стоять мощный термос, либо чай, либо кофе. Вот. Для того, чтобы они были как одна семья.
1: Совершенно, совершенно правильно. Совершенно верно. И здесь как бы должна завязаться беседа.
0: Конечно, конечно. В ходе которой и должна выясниться истинная причина нарушения, если оно было. И выяснится, насколько само это нарушение серьезно.
1: Может ли оно впоследствии повлечь за собой какие-либо неблагоприятные,
0: конечно,
1: последствия? То есть, конечно. Может ли оно привести к какому-либо какому-то эксцессу, скажем так, на дороге, к какому-то происшествию? Или оно совершенно настолько мелочно, скажем, что, в общем, и недостойно какого-либо длительного разбора?
0: То есть попили чайку, кофейку и, в общем-то, разошлись. Далее, несмотря на многие протесты многих, в общем-то, так сказать, госдумовцев и других властных структур. Так, сейчас, господин Лаэрский, же у вас с русским языком так плохо. Реки не пересушены, а пересохшие. Нет, нет, Лидия Андреевна, начиная с сегодняшнего дня, мы меняем немножечко и орфографию. И, то есть именно реки пересушены от слова сушняк, а не пересохшие. Пересохшие, это, в общем-то, так сказать, воблы могут быть, вот колбаса, да. Ну, вернемся к нашей теме. Да, многие властные законодательные структуры были против четвертого пункта, но в связи с введением первых трех мы все-таки настаиваем на наличии четвертого. Дело в том, что, конечно же, работа у сотрудников ГИБДД весьма тяжела. Большую часть времени им приходится проводить, либо сидя и оформляя штрафные квитанции, разливая чай и кофе, если следовать первым пунктам, да, либо стоя на ногах, в общем-то, с палочкой пресловутой. Исходя из этого...
1: Здесь, может быть, еще такой вариант. Я извиняюсь, что я перебиваю. Хотелось бы просто добавить.
0: Ничего, Кирилл Федорович.
1: Работник ГИБДД может иметь так называемую секретаршу в машине. Это...
0: Может быть, его родственница.
1: Да, может быть, родственница. Достаточно обаятельная, милая девушка, которая как раз и может предлагать в машине чай.
0: На заднем сиденье она может сидеть.
1: Да, безусловно. То есть она сидит на заднем сиденье и как бы предлагает... То есть могут быть какие-то, извиняюсь, там шанюшки, какие-то печенья.
0: Выпечка, да. Но тут еще хотелось объяснить, что это скорее всего даже такой аспект социальный, потому что ведь многие тетушки сейчас сидят без работы или, например, девки занимаются проституцией, попросту говоря, на улицах, вместо того, чтобы вот сидеть в машине, предлагать чая и, в общем-то, получать за это, пусть, может быть, небольшие, но честные деньги. Да, это же правильно. Да, так вот, к четвертому пункту, Кирилл, я хотел вернуться. Ведь сейчас, когда в стране не платят, в общем-то, да и вообще как-то у всех так не совсем все хорошо, многие просто не в состоянии оплатить штраф в случае, если реально нарушение какое-то было зафиксировано и было серьезным. В данном случае мы предлагали и оставляем все-таки, наверное, этот четвертый пункт, не будем его вычеркивать, да, мы предлагали оплачивать на месте вот этот штраф массажными услугами. Автолюбитель должен в течение там 5 минут, это в случае проезда на красный свет, но это мы регламентируем, или 10 минут, в зависимости от строгости нарушения, помассировать уставшие ступни сотрудника ГИБДД с тем, чтобы в дальнейшем тот мог и дальше нести свою службу. Как я уже говорил, многие были против этой меры, но с другой стороны, уже выбирайте. Либо вы платите, так сказать, прайс, вы платите деньги, вот, либо вы доставляете вот, ну, скажем так, лечебную даже услугу человеку, которому он предложил чай или кофе. Чувствуете, какой узел? Почему я, как выше я уже говорил, это одна семья?
1: Ну, Повторюсь, сказав, что, к сожалению, это наиболее спорный пункт, который имеет как свои плюсы, так и свои минусы, потому что каждый воспринимает такое понятие, как массаж. Ну... Соответственно, в меру как бы своих... не знаю, каких-то, скажем так, как все говорят, в меру своей испорченности, и доказать и аргументированно объяснить, почему нужно делать легкий массаж работнику ГИБДД.
0: Ступней,
1: безусловно. Ступней. Но все равно, это не так просто. Поэтому я не думаю, что этот пункт, к сожалению, будет принят.
0: Я тоже, честно говоря, не уверен, что он будет принят. И я думаю, что в основном, конечно, противниками его будут все-таки водители сами, а ни в коем случае не сотрудники ГИБДД. Вот. Но хотелось еще сказать, что в случае введения обязательного обучения танцевальным движениям всех сотрудников ГИБДД, мы, может быть, и каким-то образом не будет необходимости заниматься вот этим массажом. Почему? Потому что любой сотрудник может, так сказать, пока нет машин, пока автострада пустая, да, особенно в ночное время, просто тренировать, оттачивать эти танцевальные движения на дороге, да, вот, тем самым разминаясь вполне нормально. И к тому же, учитывая, что их там всегда несколько, то есть они могут делать массаж ступней друг другу. Вот девка, вот, которая на заднем сиденье, он напарник. То есть, в принципе, вот. Но я бы все-таки, Кирилл, я бы дал бы вот несчастным водителям возможность вот таким образом уйти от уплаты штрафа в форме вот все-таки.
1: Ну, если бы, Александр, все с тобой, все зависело от нас с тобой, то мы бы, конечно, могли бы...
0: Но мы будем бороться за этот пункт. Да? Все-таки определись, что мы за этот четвертый пункт.
1: Следующий, пятый пункт. Да. Наиболее, как мне кажется, важен, несмотря на то, что он только пятый, но здесь пойдет речь о безопасности. Это ведь самое главное для автомобилиста. Не скорость, не комфорт, а безопасность.
0: А при этом сразу хотелось бы сказать, что этот пункт является пятым и в первом, и во втором пакете, поскольку он обоюдоинтересен и как для сотрудников ГИБДД, и также для автолюбителей.
1: Итак, чем же должен будет с января,
0: да?
1: С января 2001 года,
0: да?
1: Как бы с нового тысячелетия, чем же должен быть снабжен автомобиль? Какие же должны быть средства, которые бы обеспечивали безопасность во всех ее проявлениях? То есть это экстремальные ситуации, это проблемы физиологические, здоровье.
0: Да, которое, к сожалению, вот это плохой экологической обстановки дает о себе знать, напоминает о себе постоянно.
1: То есть это целый комплекс мер. И, наверное, первое и...
0: Самое необходимое — это все-таки прибор для измерения давления.
1: Безусловно. То есть это понятие вот именно комфортного ощущения себя в машине, то есть попытка максимально обезопасить водителя от каких бы то ни было проблем, которые могут возникнуть в той или иной поездке, конечно, проблем с самочувствием.
0: Во-первых. Во-вторых, представьте себе еще ситуацию. Конечно, бы хотелось, чтобы таких ситуаций было меньше. Когда происходит небольшая авария на дороге, да, и разгоряченные водители выскакивают, начинают выяснять отношения, то здесь, в данном случае, конечно, артериальное давление резко растет, идет нагрузка на сосуды, глядишь, там ишемическая болезнь, торпырыко не двинул. Поэтому здесь как раз как будут аппараты для измерения давления, прежде чем выскакивать из автомобиля и смотреть его разрушение, любой нормальный человек этим прибором, который стоит, кстати, недорого, он порядка 150-200 долларов, но он механический, автоматический, их много сейчас завезли по нашему заказу, и по заказу, в общем-то, ГИБДД, измеряет себе давление и скажет, давление растет, мне надо успокоиться. И тут мы переходим, кстати, к следующему подпункту пятого пункта.
1: Да, я бы хотел обобщить слегка, мы переходим к разговору об аптечке. Вот о той самой пресловутой аптечке, о том, где она должна находиться и какие должна включать в себя составляющие.
0: Да, да.
1: Итак, Александр, я передаю тебе слово и самое, наверное, важное сообщение о том, все-таки сколько же должно быть аптечек?
0: Безусловно. Представьте себе, что столкновение произошло, извините за вульгарность, в зад. Обычно аптечка находится у автолюбителей на заднем стекле автомобиля. Аптечка небольшая, и в случае, значит, как в зад, то она может, в общем-то, слететь, упасть куда-то и оказаться попросту недосягаемой.
1: Хуже, что часто бывает, аптечка находится в багажнике.
0: Ну, это вообще преступление. Это вообще за это надо карать.
1: Да, но так считаю. Бывает очень часто.
0: Да, это у нерадивых автолюбителей такое случается, и мы, сотрудники ГИБДД, часто, в общем-то, штрафуем их дико на деньги. Вот. Но, соответственно, поскольку речь у нас зашла о измерении давления, в том случае, если в кризисной ситуации на светофоре подрезал кто-то, авария, давление резко скакнуло вверх, вам необходимо, конечно же, принять что-то, что это давление понизит. Да, это может быть валокардин или что-то другое, неважно что. Это что-то должно находиться в непосредственной близости от вас. Ни в коем случае не в багажнике, ни в коем случае не на заднем сиденье. Поэтому мы, начиная с января 2001 года, вводим обязательную, но поясную аптечку для всех водителей автотранспорта, как частных, так и служебных автомобилей. Измерил давление, сразу полез. Там у него не кошелек мобильный, сопля и пейджер, который уже не модный, а предмет первой необходимости за рулем. Но поясная аптечка, в которой лежит самое необходимое.
1: То есть вот составляющие этой аптечки, они...
0: Ну, пока обсуждаются.
1: Да, сейчас вопрос в стадии обсуждения, потому что, что называется, сколько людей, столько и мнений, и каждый может наполнить аптечку по мере состояния собственного здоровья теми лекарствами, которые ему необходимы,
0: но должны минимум быть... Необходим будем определять необходимый минимум.
1: Минимум, как то, скажем, там, пиримидон и так далее, то есть какие-то должны быть совершенно обязательно.
0: Обязательно капли в глаза.
1: То есть, допустим, совершенно точно должен быть, скажем, гематоген.
0: Да.
1: Плитка бычьей крови, то есть витамин, и во многих, как мы знаем, очень во многих жизненных ситуациях как бы помогает, выводит,
0: и вводит, и так далее. Конечно, безусловно. Далее мы долго консультировались с медиками, в общем-то, с Министерством здравоохранения Российской Федерации, пришли к выводу, что тех медикаментов, которые находятся в стандартной автоаптечке, которая лежит на заднем стекле, попросим говоря, это смешно. То есть ее лучше и не иметь. То есть просто подвесил бинт или положил в поясную необходимую, как я напоминаю, с января 2001 года на поясную аптечку вводится этот самый бинт, и все. Необходимость в задней аптечке целиком отпадает в данном случае. Поэтому задняя аптечка отныне будет усовершенствоваться. Конечно, мы обратились к автопроизводителям, к производителям автомобилей с тем, чтобы задняя полка автомобиля, куда обычно встраивают дурацкие колонки, чтобы слушать глупую музыку FM-радиостанций, она как раз и была контейнером для аптечки. И эта новая аптечка будет называться отныне «аптека».
1: И занимать... Аптечкой будет называться именно на поясная.
0: Причем, безусловно.
1: Если водитель выходит из машины навстречу работнику ГИБДД, и тот не видит на поясе красного крестика, то есть условного знака наличия аптечки, то, соответственно, может быть подвергнут штрафным санкциям.
0: Только после исполнения танца.
1: Ну, об этом мы уже говорили ранее.
0: Конечно. Я просто напоминаю, что с января все автолюбители могут требовать, попросту говоря, от работника ГИБДД исполнения, в общем-то, танцевального движения. Да, так вот, эта задняя аптека, которая будет занимать всю заднюю полку автомобиля, должна включать, во-первых, на случай, если взад произошло это, то она должна выдержать удар. То есть, по сути своей, ее, так сказать, прочностные характеристики.
1: Она должна быть чугунной. То есть такой вариант возможен.
0: Возможен, ты знаешь, возможен такой вариант. Вот. Но еще лучше, чтобы она была сделана из такого же сплава, из которого делаются черные ящики самолетов. То есть, что бы ни случилось с автомобилем, аптека должна уцелеть. Аптека должна уцелеть. Мало того, соответственно, будет еще введен второй рычаг. Это услуга, конечно, будет платной, но также необходимой, к сожалению, придется автолюбителям на нее раскошелиться, согласно вот нашему второму подпункту, пятого пункта второй и первой папки. второй рычаг, который открывает ее в случае, если сам, так сказать, пострадавший находится вне досягаемости. Он ее открывает, но попросить что-нибудь достать и подать может того, кто рядом проходит.
1: Безусловно. То есть, скажем, должна быть гарантия того, что, помимо доступ. Того, что человек может просто нащупать где-то вот в области
0: пояса,
1: необходимое лекарство, скажем, я не знаю, шампунь там или какие-то предметы.
0: Иголку, туалет, например, да. Если вдруг сведет ногу, что часто случается за рулем. И взял иголку, и, потому что в трусах они канаю, где вот иголку носят.
1: А те, кто сидят на заднем сиденье, могут просто положить руку...
0: Достать. В аптеку и достать что угодно. Кстати, конечно же, мы обдумывали, многие из радиослушателей этот вопрос задают, мы сразу отвечаем, мы обдумывали, что для всех пассажиров обязательны аптечки на поясные. То есть, если везешь кого-то, то эти аптечки должны быть. Везешь двух человек, значит, две аптечки. То есть, на количество посадочных мест в автомобиле должно находиться и количество аптечек. Давайте сейчас ненадолго прервемся. И затем продолжим нашу беседу.

0: я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. И наша сегодняшняя программа посвящена единственному в году празднику, который был вчера. Это День автомобилиста. Это великий праздник, мы не могли обойти его стороной. И подготовили на сегодняшний момент два пакета документов. Третий будет в стадии разработки, третий касается производителя автотранспорта, начиная, так сказать, от первоисточников, то есть рудняка, в общем-то, копалки, а остальные два, то есть это первый, это касаемый непосредственно автолюбителей, второй касаемый непосредственно сотрудников ГИБДД. Некоторые пункты, как-то, например, пятый пункт, касаемый безопасности, он является...
1: Сейчас как раз, извините, Александр, да, что я перебиваю. Напоминаю нашим радиослушателям, что сейчас как раз мы говорим о безопасности, о самом главном, наверное.
0: Во всем, что есть. Да.
1: Во всем, что есть, и в частности, в...
0: В вашем авто
1: и то, что происходит на дорогах.
0: Также хотел сказать о некоторой особенности пятого пункта. Он является пятым и в первой, и во второй папке. То есть, что говорит о его универсальности. И мы, в общем-то, практически разобрались с аптечками. Если у вас вдруг появятся какие-то вопросы, я сейчас, Кирилл, если ты не против, напомню все-таки номер телефона.
1: Да, конечно.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Я хотел напомнить нашим радиослушателям о том, что аптечек с января будущего года должно быть в автомобиле две, как минимум у водителя и на заднем сиденье, и если несколько пассажиров, то исходя из количества пассажиров. Причем одна аптечка будет называться не аптечка, а так называемая аптека. Ну, как бы мама, да? То есть главная аптека.
0: Да, да. Мать аптека.
1: Вот. И маленькие аптечки, которые то есть, будут в самых экстремальных ситуациях помогать прямо, что называется, первая помощь.
0: То есть, к примеру, хотелось бы пояснить. То есть, если, например, вы купили себе там... Jeep Expedition, к примеру, сколько там, 8 мест, да, то вы должны иметь в нем 8 аптечек на поясных на случай, если к вам усядутся все 8 пассажиров. И обязательно одну маму-аптеку, мать-аптеку, которая будет занимать заднюю полку автомобиля. Естественно, вам придется, так сказать, несколько уступить вот вашим музыкальным пристрастиям, снять задние динамики, поскольку там, в общем-то, их место займет мать-аптека. Ма, сокращенно, кстати, вот, знаешь, ма, как поживает твоя, да. И, соответственно, еще следующие меры, это мы тут обдумали совершенно дебильные вещи, как то огнетушитель. Я просто расскажу, если ты, Кирилл, не против, да, случай из своей собственной практики. Где-то год назад, извините, я болею, перемещаюсь уже, достаточно так поздней ночью, да, с одной дружеской радиостанцией, хозяином которой я, в общем-то, являюсь, на Хорошовском шоссе я заметил клубы пламени и увидел, что стоит грузовой автомобиль, и у него из-под капота вот они там выбиваются, значит, бегает этот водитель бедный, машин не так много было, я остановился, хотя, ты знаешь, что на моем транспортном средстве любая остановка и трогание причиняет мне, в общем-то, массу неудобств. Тем не менее, остановился. И чтобы как-то помочь бедняге, отдал ему вот этот маленький... Слушай, я тебе могу сказать следующее. У меня флакончик насильный мой одеколон, такого размера. Вот, отдал. Естественно, он-то обрызнул. Но это не помогло. Мне пришлось ехать и, в общем-то, вызывать сотрудников ГИБДД. Он пожарных, которые, в общем-то, надеюсь, затушили.
1: Соответственно...
0: Это... Мне пришло сразу в голову та мысль, что это издевательство над автолюбителем, требовать с него наличия в его автомобиле такой бесполезной вещи, как вот этот маленький тупорылый баллончик.
1: Соответственно, мы говорим о том, что баллон, это должен быть не баллончик, а баллон, и находиться он должен ни в коем случае не в багажнике.
0: Да, это преступление, это просто преступление, будьте здоровы.
1: Просто иначе никакого смысла в его наличии нет. Поэтому, значит, можно говорить о том, что находиться он должен на переднем сиденье.
0: На переднем сиденье.
1: В пределах досягаемости.
0: Совершенно верно. Еще хотелось сказать о размере. Дело в том, что мы посоветовались с пожарными, в общем-то, и с пожарницами. Вот. и пришли к выводу, что наиболее оптимальной формой и размером для огнетушителя автомобильного является стандартный красный баллон, который вы могли все наблюдать в любых учреждениях официальных. Они есть, бывают...
1: Извини, да, конечно. Александр, что перебиваю. Существовала такая достаточно расхожая версия, что он должен также находиться за стеклом, как это бывает во многих учреждениях или гостиницах. То есть разбить стекло и взять огнетушитель. Но, как бы, я думаю, что не стоит даже углубляться в изучение вот этого пункта, потому что, на самом деле, это достаточно нелепо, поскольку в той ситуации, в которой может находиться водитель, что-то еще разбивать, это уже...
0: Ну, уже чересчур. Да, чересчур. Это чересчур. Естественно, встает вопрос, где же может находиться такой достаточно объемный все-таки предмет, как объемный, но, согласитесь, эффективный, то есть которому вы можете сразу и готов, автомобиль залит, то есть попросту говоря, потушен. Где он может находиться? Значит, поясняем. В момент движения, когда вы один в автомобиле или везете только задних пассажиров, этот предмет, огнетушитель, должен будет закреплен тем же самым ремнем безопасности, кстати, на правом пассажирском сидении от водителя, который. В случае, если салон автомобиля заполнен полностью людьми и правое место занято, то он должен лежать у правого пассажира, независимо от его пола, возраста, на коленях.
1: Вот. Таким образом, да, в течение буквально доли секунды он попадает в руки водителя или
0: пассажира, да,
1: пассажира, и приступает водитель или пассажир уже к действию.
0: Да, безусловно, по тушению, кстати, своего автомобиля или любого другого транспортного средства, которое вот оно тут, в общем-то, вспыхнуло неожиданно, да?
1: Да и, скажем, это возможно, если как кто-либо из пассажиров или водителя видит просто какой-то пожар, проезжая мимо.
0: Например, скажем, горит дом или, да, склад, или просто гаражи, безусловно. Безусловно, мы все люди, мы обязаны прийти, он помочь, в общем-то. Ну и, Кирилл, мы по системам безопасности СБ сокращенно закончили. Или
1: нет, конечно, нет, конечно. Я думаю, что стоит
0: затронуть
1: вот действительно важную тему. Это внеплановая остановка. То есть остановка автомобиля, связанная с его неисправностью.
0: То есть, попросту говоря,

0: нынешнее время это, ну, просто какое-то издевательство над автомобилистом, который едет сзади, да. А стоит маленький треугольничек. Пусть он даже светится, да.
1: Но как он светится и каковы его размеры, и как, да, его можно увидеть?
0: К примеру, вот у моего, да, у него же шкала приборов светится гораздо ярче, чем фонари дорожные, ты же знаешь, да. И что там впереди, вообще не видно. Фары не нужны, потому что я все равно могу ехать только с закрытыми глазами. Ну, просто слепит глазам, не моя же приборная доска. И у многих так. У многих сейчас так. Поэтому мы пунктом, вернее, под пунктом 7-5 пункта 1 и 2 папок законопроекта нового предлагаем оборудовать все автомобили новым типом остановочных знаков. Во-первых, этот знак должен быть крупногабаритным. Естественно, встает вопрос, как его там возить. Ответ очень прост. Он будет надувным. Это будет куб. Где-то, ну, в зависимости от, я думаю, размера транспортного средства, то есть минимально он будет метр на метр его габарита, квадрат. Максимально, в случае, если это автобус, там, ЛиАЗ или так далее, 4 на 4.
1: Но он не должен закрывать целиком транспортное средство.
0: Да,
1: то есть он должен стоять и как бы говорить о том, что произошла или авария, или какой-то случай инцидент, на дороге, инцидент, да.
0: Да, конечно.
1: И, соответственно, если даже в такой надувной куб врезается какая-либо машина, то не причиняет вреда
0: никому абсолютно.
1: Ни,
0: да,
1: себе, ни той машине, у которой произошла вот вынужденная поломка.
0: Соответственно, многие наши радиослушатели сейчас, да, задаются вопросом.
1: Александр, красный куб, безусловно.
0: Да, красный куб, красный светящийся изнутри куб, безусловно. Многие сейчас спрашивают, каким образом этот куб будет монтироваться. Значит, конечно, если вы будете ехать один, вам будет несколько сложнее. Но, тем не менее, ваша первая обязанность в случае поломки, увы, другого мы выхода пока не нашли. Либо покупайте компрессор какой-то достаточно дорогостоящий, который за вас надует куб, либо надувайте его сами. Во-первых, это полезное упражнение. Если с вами едут пассажиры, то на каждом этом кубе будет предусмотрено, в общем, дикое количество штук, куда надувают, а не филей. То есть вы можете попросить водителей других автомобилей, пешеходов помочь вам присосаться и, в общем-то, дико надуть этот куб. В случае, кстати, это, так сказать, пункт 7b, то есть под пункт 7, под пункта 5 пункта обеих папок, то есть первый, то есть 7а мы, да, рассказали про надувалово, а вот 7b это касается кубов, которые, ну, в автобусах, автобусных кубов, все пассажиры общественного транспорта обязаны участвовать в установке аварийного куба своего транспортного средства. Никто из них, будь то даже дряхлая старушка или грудной ребенок, не имеет права ни присосаться и не думать. То есть все дружно, как только ломается автобус, должны помочь водителю надуть. Только после этого они могут, в общем-то, покинуть место инцидента.
1: Совершенно правильно. И таким образом мы получаем значительно большую гарантию безопасности. Вот именно касательно автомобилей, которых, с которыми уже что-то случилось.
0: Ну, конечно, во-первых, какая бы ни была маленькая поломка, вы будете обязаны обезопасить свой автомобиль. Это не просто поставил какой-то треугольничек, а некоторые, вот наверняка Кирилл-то замечал.
1: Просто включают аварийку, даже
0: просто ничего не ставят. А если и ставят, то насос или пустую бутылку. Это, я считаю, издевательство над водителями, автолюбителями соседних автомобилей. Какая бы ни была маленькая поломка, нужно будет ставить куб. Ну что, с безопасностью мы... Или
1: еще у нас есть один пункт. Это
0: о ремнях.
1: О ремнях и о так называемом плане эвакуации.
0: Давай сперва я о ремнях затрону.
1: Да.
0: Значит, это, конечно же, наверное, будет все-таки в папке номер 3, которая будет адресована к автопроизводителям, начиная, так сказать, от рудника и лопатки, заканчивая, так сказать, сборщицей колес дисков, да. Но, тем не менее, эту тему мы затронем очень кратко. Отныне ремней безопасности будет 2. И шириной они будут с туловища среднестатистического человека, потому что вот эта узкая веревочка, которой мы все привыкли, так сказать, пользоваться, она только пережимает. Вот будет 2 ремня, но это на простых автомобилях. На дорогих автомобилях это будет, ну, как бы...
1: жгуты.
0: Ну, даже я бы...

0: не назвал это жгутами. Это будет, ну, вот как одевается чехол на сиденье, да, дальше в сиденье садится человек, одевает на себя намертво пришитую к сиденью, ну, это даже не то, что это чехол. Чехол для пассажира или чехол для водителя, в котором он закреплен в сиденье практически, ну, вот что твоя шаровая.
1: Ну, да.
0: Это в дорогих моделях. Во-первых, не будет вот этих понтов. Типа, заскочил в автомобиль или быстро уехал. Ничего подобного. Да, да, да. Прежде ты должен сесть, пока автомобиль прогревается, зачехлиться. Да. Вылезти тоже вот так оперативно тебе не удастся, чтобы там... То есть ты расчехлился, померил давление, принял волокордин и вылез уже разбираться, почему в задницу дали. Вот мы считаем это справедливо, хотя не знаем, примут ли автопроизводители вот...
1: Это просто связано с большими проблемами экономии времени, потому
0: шить,
1: что
0: все женщины должны шить,
1: все требует время.
0: Да.
1: И опять же,
0: а вот о жгутах. Это для мотоциклистов будет средство.
1: Правильно, абсолютно верно.
0: Еще какая-то у нас по безопасности, ты что-то хотел добавить?
1: По безопасности. Вот, Александр, сбил ты меня, прошу прощения наших телезрителей и радиослушателей.
0: Да и, в общем-то, просто тех, кто пишет.
1: Ну, можно сейчас прослушать музыкальное произведение, потом мы можем...
0: Хорошо, прервемся. И, соответственно, вот пока была вот эта небольшая пауза, мы с Кириллом Всеволодовичем обсудили. Да, конечно же, мы забыли третью схему. Это, вернее, восьмой подпункт пятого пункта обеих трех папок, который...
1: Пакетов, я бы даже...
0: Ой, извините, конечно же, пакетов, который касается... методом и способом эвакуации в случае непредвиденных ситуаций, возникших в автомобиле.
1: То есть должна быть так называемая схема.
0: Да.
1: Которую мы наблюдаем. Вот любую схему в любом помещении мы ведь наблюдаем там эвакуация в том или ином случае, там при пожаре. Куда нужно двигаться в той или иной ситуации, скажем, при пожаре, да, вот если загорелся,
0: если загорелся
1: тот отсек автомобиля, то нужно, значит, двигаться туда. Если, то есть, грубо говоря, отсутствие такого плана эвакуации в какой-то степени может быть приравнено к отсутствию техосмотра.
0: Я бы даже сказал, это просто издевательство над автолюбителем.
1: Работник ГИБДД вправе спросить
0: что угодно, он вправе спросить, начиная от... Будьте здоровы. Начиная, в общем-то, от того, как давно вы ходили в парикмахерскую, особенно после чашки кофе, выпитой в автомобиле, вот и после...
1: Ну, если кто-то нас слушает не сначала, можно сказать, что как бы при встрече с работником ГИБДД, а именно, когда вы нарушили правила или просто вас остановили для того, чтобы проверить документы, работник ГИБДД должен совершить некое телодвижение, станцевать небольшой такой хореографический этюд или, можно сказать, движение.
0: В зависимости от настроения. Минимально это просто какое-либо па.
1: Представиться.
0: И, причем представиться, извини, Кирилл, что перебиваю, просто здравствуйте, добрый вечер, да? Меня зовут Герман. Без всяких майор там Свиристенко.
1: Да. И в дальнейшем, уже находясь в машине, где, собственно говоря, обычно происходит процесс передачи денег.
0: Да.
1: Или процесс уговаривания.
0: Или массирования пяток, как альтернативный способ оплаты штрафной квитанции.
1: Возможно, а даже, скорее всего, обязательно, наличие женщины, так называемой секретарши, которая бы могла улыбнуться мило и полюбопытствовать, не желает ли
0: что-нибудь.
1: Нарушитель чай, что-нибудь, да. Допустим, чай или березовый сок.
0: Сосуды с жижкой должны быть установлены отныне штатно во всех автомобилях ГИБДД в багажном отделении. Да, так вот, что касается путей эвакуации, дело в том, что это, не, конечно же, не будет просто схема, что там ударили сюда, лезь отсюда, да. Скорее всего, это будет инструкция краткая по поведению вот в конкретной ситуации при попадании в эту ситуацию на автомобиле конкретной марки. Мы очень часто наблюдаем водителей, которые, скажем, произошло что-то, какая-то внештатная ситуация, вот он бегает, как курица вокруг чужого яйца, вокруг своего автомобиля, и не понимает, что ему делать. А инструкция, вот эта схема, да, она должна быть закреплена на лобовом стекле, типа как спецпропуск в Кремль, ты видел у меня, да, вот на лобовике, вот типа такого же размера. Ну, грубо говоря, там вот так дымит отсюда, лей сюда, стучит там, капь сюда. То есть там, к примеру, и какие-то мудрые советы мы неоднократно вот посвящали уже нашу программу вообще автомобилям. Не так, конечно, глубоко, как сегодня, но тем не менее. В случае, если, например, какой-то шарнир, там вытекло масло какое-то, да, смазка там нарушилась, а надо доехать, то просто советы автолюбителя, то можно, например, успешно заменить вот эту смазку ушной серой, попросту говоря, и так далее. Вот такие советы бытовые, но очень полезные для автолюбителей. Ну что, я думаю, пришло время, наконец, дать возможность нашим радиослушателям поучаствовать в нашей беседе. Если у вас появились какие-то дополнительные предложения, пакет оба ТИ находится в совершенстве, так сказать, в процессе совершенствования. Постоянно мы проводим многочисленные консультации с кем ни попадя, где попало, вот лишь бы набрать, так сказать, побольше фактов и сделать как лучше всем, да? Вот. Ну и, соответственно, хотелось бы, чтобы позвонила женщина-автолюбительница со стажем, желательно, которая бы рассказала, в общем, о шаровой или еще о чем-нибудь таком модном. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: Доброй ночи.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Здравствуйте.
2: Немножко, сейчас, секунду, one second. Я просто параллелится немножко радио.
0: Да.
2: Доброй ночи, очень рад вас всех слышать. Вы забыли очень важную вещь. Меня зовут Дмитрий Козлов.
0: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
2: Вот вы забыли вот по поводу вот аптечки,
0: так.
2: Что когда едет автомобиль, и любой человек имеет право, да, вот если у него, допустим, сердце очень сильно заболело.
0: Угу.
1: Остановиться вот. И как бы...
2: Нет, ну там, если, допустим, человек уже упал, он уже умирает, да? И любой человек, который, ну, собирается ему помочь, он должен любую автомобильку остановить, поскольку у него в аптечке по определению должно быть там, я не знаю, корвалол или еще что-нибудь.
0: Нет, нет, совершенно неправильно. Спасибо, спасибо вам за звонок, Кирилл. Как-то мы, видимо, недоступно объяснили. Значит, ситуация в том, что начиная с января 2001 года мы принимаем законопроект, в котором будет в обязательном порядке всем автолюбителям вменено иметь два вида, так сказать, аптечек. Первый будет называться аптека, аптека-мама, которая будет располагаться на месте задней полки вашего автомобиля и занимать практически весь ее объем. То есть там будет, ну, чуть ли не реанимация, я бы сказал.
1: Ну
0: целая.
1: Да, своеобразная.
0: То есть по максимуму она будет укомплектована. В случае, например, если выбегает женщина на дорогу рожать, вы должны будете, в общем-то, принять, как говорится, роды, а не только вот там, да. В случае, если врезались, палец порезали. Помимо этого, на поясе каждого автолюбителя должна висеть так называемая теперь поясная аптечка, как вот кошелечки, да, где будет необходимый узаконенный минимум, плюс какие-то, ну, как бы, необходимые для данного индивидуума предметы. Может быть, это там будет этот... Или тот. Вот.
1: Ну, тут
0: да, любой.
1: Могут быть вплоть до, скажем, гипса. Вот если мы знаем, что человек совершенно запросто,
0: конечно,
1: может сломать руку или ногу,
0: да,
1: то чтобы можно было, допустим, наложить гипс прямо в машине.
0: Конечно, конечно. Но это будет в маме аптеке.
1: А да,
0: в...
1: это аптека мамы.
0: А в этой аптечке, в маленькой, в поясной аптечке, будет, конечно, самое необходимое. Да, это волокордин, нитроглицерин. То есть это то, что необходимо. Вот рукой дотянулся и достал. Без нее, без этой аптечки, будут также... Па, здравствуйте, меня зовут Герман. Где ваша аптечка? Пришлите денег или делайте массаж.
1: Все. Да.
0: Вовсе тут ни при чем другие автомобилисты. Ну что, еще звонок?
1: Да, конечно.
0: Да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Доброй ночи. Говорите, пожалуйста.
3: Мне бы хотелось узнать, а про мотоциклистов вы что-нибудь в своем законопроекте предусмотрели?
0: Спасибо. Спасибо за звонок. Дело в том, что мы пока что находимся, опять же, в стадии, ну, в стадии, так сказать, сбора фактов. Да? Дело в том, что мы все-таки считаем так, что то, что межног, это не транспорт, но, конечно же, пятая или шестая, так сказать...
1: Ну, мне кажется, что наиболее оптимальным вариантом это мотоциклистам ездить в машинах.
0: Да, безусловно. Или есть еще один такой вариант. Это если вы уж совсем хотите как-то чувствовать себя, то есть на мотоцикле, то мотоцикл крепится на багажник автомобиля, сажается друг ваш туда и ездит. Дело в том, что мотоциклисты, конечно же, серьезная проблема для нас, сотрудников ГИБДД, и практически бороться с ними нереально.
1: Здесь, как, конечно, называется, каких бы размеров аптека мама ни была.
0: Уже да. Дело в том, что даже были созданы спецподразделения у нас по борьбе вот с ними. Но, знаете, сотрудники сами как будто вот как с ума посходили. И, в общем-то, даже отловить их порой пытались сами их коллеги, вот дорожные патрули, которые, в общем-то, ну, непосредственно, так сказать, занимаются патрулированием дорог, и мало у них удавалось. Так что все-таки мы, наверное, или это будут мотоциклы с колясками. Причем с двумя колясками. Не так вот, что только справа коляска, а именно две коляски, чтобы это было полноценное все-таки транспортное средство. Да, Кирилл?
1: Ну, на самом деле, это даже чисто эстетически более, скажем так, более производит впечатление. Две коляски. И устойчивость, соответственно, будет уже как у машины.
0: Да, безусловно.
1: То есть вероятность того, что завалится на бок, что называется, практически равна нулю.
0: Ну что, следующий телефон.
1: Еще была, помнишь, смешная ситуация, когда предлагали, чтобы сразу водитель мотоцикла был уже под капельницей, уже в момент перемещения по трассе. То есть уже сразу...
0: Уже чтобы было готово в случае, если... Да, это было. Это и во многих медицинских учреждениях на случай, если там какая-то экстремальная ситуация, уже введено. То есть, попросту говоря, достаточно нажать, и лекарство поступает. Конечно. Вот, кстати, вот еще тут такой момент, что шестая папка, или не папка,
1: пакет,
0: извините, да, шестой пакет, который мы будем отдавать на рассмотрение в Госдуму, он будет касаться ведь и пешеходов, потому что пешеходы такие же равноправные участники дорожного движения, как и водители, и пешеход, если уж он вышел на улицу, и тем более вышел на граничащую с проезжей частью зону, да, пешеходную,
1: на тротуар,
0: да, он обязан также быть снабжен какими-то средствами безопасности. Во-первых, любой, кто идет по тротуару, может быть остановлен сотрудником ГИБДД и проверен также через ПАИ. Здравствуйте, я Герман. Проверен на наличие на поясной аптечке.
1: Давай напомним те ПА, которые...
0: Да, конечно. Вот как они будут. Которым ты будешь вот сейчас обучать.
1: Ну, не совсем, что я...
0: Ну, не обучать, ты будешь диктовать.
1: Либо тербюшон. Это вращение на одной ноге с согнутой другой ногой. Вот, вращение вокруг своей оси, один или два оборота, так называемый тербюшон, в простонародье пируэт, скажем так, но более профессиональный тербюшон. И второе, более простое движение для, скажем так, людей, менее способных к хореографии, к танцу, это поголя. Подпрыжка на одной ноге с вытянутой другой ногой и небольшим скольжением по асфальту. Подпрыжка с легким перемещением вперед.
0: Да, ну при этом, конечно же, хотелось сказать, что вовсе не только этими движениями, которые перечислил Кирилл, будет ограничиваться вот эти движения сотрудников ГИБДД, каждый из них может и заниматься постановкой собственного.
1: Допустим, танец «Жок» молдавский.
0: Да, или украинский «Хохляк». тык-тык, когда они подкидывают вот так, да, ноги, смешно. Соответственно, где-то раз в полгода руководство ГИБДД будет проводить специальные смотры действующих сотрудников ГИБДД, постовых работников, которые вот должны выявить, так сказать, качество исполняемого танца, попросту говоря.
1: Своеобразная самодеятельность, как раньше говорили.
0: Ну, я бы так не назвал, все-таки, Кирилл Всеволодович. Дело в том, хорошо, что хорошо, это, да, это, да, же, вот, нет, это же настроение, это жизнь, это вот контакт.
1: Просто, просто у нас, видишь, опять завязался такой диспут,
0: да, конечно,
1: столкновение мнений. Ну, можно послушать.
0: Я прежде хотел еще сказать о стакане. Ну, о стакане, угу, или, да, вообще, да, о, вот, так сказать, постах ГИБДД, да, которые расположены вот при въезде в Москву.
1: Стакан, да,
0: да. Каким образом, спрашивается, там будет происходить вот, ну, общение?
1: Во-первых, я извиняюсь, да, Александр, нужно говорить о том, что вот само понятие стакана уходит. Появляется так называемая миска. Миска, где будет находиться вот работник ГИБДД. То есть, если мы представим себе миску, то есть это под открытым, она, как правило, будет под открытым небом. И, соответственно, и шире обзор, и удобнее значительно. Можно загорать. То есть там можно проводить время вообще прекрасно. Помимо того, что, что называется, нести службу. То есть стаканы вот эти, они уходят. Стаканов этих, так называемых, больше, так сказать, не будет.
0: Канают в прошлое, да, я бы сказал. Да, но тем не менее, очень часто ведь бывает, что, например, сотрудник ГИБДД исполнил танец, сказал: «Здрасте, я Герман».
1: И пошел в миску.
0: И пошел в миску, но при этом он предлагает вам пройти с ним. Миска — это уже вам не милицейский автомобиль. А там находится, как правило, не один сотрудник ГИБДД, а несколько. Как, спрашиваете вы нас, должны вести себя вот другие сотрудники ГИБДД при появлении потенциального нарушителя, ПН сокращенно. То же самое, только они должны исполнить коллективный пак и сказать: «Здравствуйте, здравствуйте, дорогой гость, не желаете ли там что-нибудь выпить, попробовать?» Да? Ну, то есть, в принципе, та же технология, что и в автомобиле. Только сидящий в автомобиле не сможет выполнить па, он может только предложить, дескать, выпить что-нибудь, а все-таки миска, она специально на то и миска, а не стакан, чтобы расширить вот это пространство.
1: Совершенно правильно. Для... Здесь может быть как раз не, да, одна секретарша, а, скажем, там даже...
0: Но сколько членов семьи, да, столько и секретарш. Безусловно.
1: Совершенно, да, справедливо.
0: Ну что, теперь пришло время обратиться, наверное, к телефонным, да, звонкам. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: А у меня вот такой вопрос. Да. А вот использование крыши автомобиля, так сказать, вот часто видишь, что... Ну что перевозят на крыше? Ну, голубятни, вот я видел. Угу. Один товарищ, значит, едет с диваном, вот, а ГИБДД останавливает. Ты куда там ведешь? Он говорит: к тёше везу диван. Угу. А сам, значит, остановился на Тверской, так сказать, и сдает девочке и клиенту вот место вот это наверху. Вот что в законодательстве будет предусмотрено, так сказать?
0: Вопрос как хороший. Спасибо, вопрос очень хороший. Вопрос касается того, что вообще можно будет перевозить в дальнейшем на крыше автомобиля.
1: И, соответственно, мне вот кажется, что нелепо даже говорить о диване как о еще одном месте. То есть получается, что если вы перевозите диван, то есть подразумевается, что кто-то на этом диване может и ехать даже.
0: Ну, с пьяну, это, да, с пьяну вполне
1: неправильно.
0: Возможно. Кстати, ведь, опять же, это вопрос, который вот сейчас был задан, он значительно серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Объясню, почему. Дело в том, что в свое время владельцы очень дорогих автомобилей для того, чтобы ввести в заблуждение нас, сотрудников ГИБДД, вешали специально на крышу своих джипов дорогостоящих либо детскую коляску, либо что-то такое, что говорило о их вот, ну, какой-то беззащитности. Вот. Мы одно время предлагали запретить провоз на крыше, кроме специального автотранспорта, каких бы это ни было предметов. Но вы сами встали против этого. Я, ну, помнишь, как все встали. Все встали и сказали: нет, мы против. Вот. Хотя реально видеть вот это чудовище, то есть ты едешь, понимаешь, да, какая сейчас стала Москва красивая, что твой евроремонт, да, и вдруг на тебе прется с досками, с какими-то. Это же прежде всего портит вид города, это портит настроение другим участникам дорожного.
1: Эстетическое восприятие.
0: Конечно, конечно. Мы, конечно, думали об этом, чтобы дать работу уволенным швеям и также вот бывшим спортсменам и вообще уволенным данным, да, вот тут подвал у нас, открыть швейную мастерскую по производству, пошиву чехлов для всех видов предметов, которые только можно перевозить на крышу. Невообразимо, если вы каждый день, к примеру, возите голову лося с рогами, зачем-то вам и для головы лося сошьют очень красивый чехол, который будет вписываться в атмосферу города. То есть это будет белый чехол.
1: Чехол должен быть чехлом
0: того же цвета, что
1: как и автомобиль.
0: Безусловно. Кирилл Зелович, безусловно. Если он будет другого цвета, это просто, я считаю, издевательство.
1: Работники ГИБДД вправе остановить, скажем, автомобиль и, собственно говоря, выяснить, что называется, техпаспорт, посмотреть, какого же цвета чехол. А чехол должен быть точно такого же цвета. Кстати, Александр, о техпаспорте.
0: Кирилл, давай об этом поговорим после небольшой совершенно паузы.
1: С удовольствием.
0: Потому что ко мне пришли, видишь, на подпись принесли бумаги. Да. И мы продолжаем нашу беседу с Кириллом Немоляевым. Напоминаю, что вся сегодняшняя наша беседа посвящена прошедшему вчера дню автомобилиста. И мы предлагаем вам звонить, задавать ваши вопросы, делиться вашими мнениями и личным опытом, в общем-то, по любым проблемам. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло, доброй ночи.
0: Доброй ночи.
1: Наконец.
0: Здравствуйте.
5: Вы знаете, я начинающий автолюбитель НИЦА.
0: Ну, это тоже неплохо. Это нас вполне устраивает, да.
5: Ну, я хотела не об этом сказать. Вот по двум пунктам. Но это даже не предложения, а некие такие абстрактные слова, может быть. Я тут как-то намедни мучилась бессонницей и прочитала такой роман польского писателя Станислава Лема. По-моему, называется «Возвращение со звезд». Но это фантастика, и о чем он пишет, что в 21 веке, которое у него обозначается как столетие парастатики, некий ученый изобрел такой малый черный ящик, чем раз и навсегда решил проблему катастроф, в которых гибнут люди. Но математически это очень сложно выразить. Примерно это сводится, сущность этого изобретения, к тому, что в момент катастрофы, столкновения, допустим, двух машин, освобождается заряд такого гравитационного антиполя, которое взаимодействует с силой инерции удара или резкого торможения и сводит ее к нулю, то есть буквально к математическому нулю. То есть это поглощает удар, и ничего не происходит. Спасаются пассажиры и техника. Вот, конечно, это такие мечты, но вдруг действительно произойдет некое такое открытие. И вот второе, если позволите, по поводу общения с представителями ГИБДД.
0: Да. Вот извините, что я вас так и перебиваю. Да. Конечно, вот очень хорошо, что вы позвонили, потому что мнение вот именно женщин нас тут очень интересует. Да, все-таки танцующий перед вами мужчина, как-то он может вызвать ведь какие-то еще чувства, согласитесь, да? И поэтому мы одним из пунктов, одного из пунктов первого пакета документов, касающегося вот именно ГИБДД, да, мы предлагаем, чтобы поровну было теперь сотрудников ГИБДД и сотрудниц, то есть чтобы в автомобиле, вот помимо секретарши, сидела еще сотрудница ГИБДД, которая в случае, если она имеет дело с мужчиной, перед ним делала вот это па, то есть мужчину, так сказать, обслуживает женщина, женщина-мужчина. Вот вы согласны с этим?
5: Знаете, я даже не знаю, можно с этим соглашаться или нет. Я, честно говоря, не могу этого себе представить.
1: Ну вот вы, прошу, вы расскажите о том, что вы хотели сказать.
5: Да. Поскольку я занимаюсь музыкой, мне как-то проще воспринимать... Ну, танец, да, это тоже, наверное, музыка. Хотя я так понимаю, что танцевать он будет, так сказать, без музыкального сопровождения.
1: Акапелла.
5: Акапелла, совершенно верно. Вот, можно петь ведь еще. И еще есть такой способ, но, собственно, им пользуется вот один мой знакомый. Он постоянно возит с собой в машине Евангелие. И часто, застревая в пробках, его перечитывает. Очень полезно. Заодно он, учит на всякий случай молитвы. Вот. И также вот применяют всякие евангельские цитаты в общении с представителями ГИБДД. И к ним он обращается не иначе, как брат, вот, ну, сестра, если будут женщины, тоже можно так говорить.
0: Ну, вы знаете, все-таки это несколько, ну, как бы это сказать, не совсем такое правильное обращение. То есть из серии, как, типа, там, дружище, знаете, вот есть...
5: Такое, ну, он да. же говорит не братан и не браток, а именно брат.
0: Все правильно, все, да. все совершенно правильно, но если бы не одно «но». Если бы не одно «но», то есть дело в том, что имя человека...
1: Ведь может, если двух встретить, вот встретить, скажем, одного работника ГИБДД, то есть тебя остановили, ты говоришь брат. Да. Потом на следующем перекрестке тебя останавливают, ты говоришь, что брат два. Правильно, Вася? Получается какая-то нелепость.
0: Да, да. Дело в том, что очень важно вот в общении между, так сказать, автомобилистом и сотрудником ГИБДД, конечно же, имя. Понимаете, имя. То есть, когда, вот, например, вы сидите в компании, и там вам говорят, вот, там этого человека зовут так-то, этого зовут там так-то. Да, вы уже чувствуете себя как дома. А вот такое обезличивание, типа брат, вроде он твой родственник, это неправильно.
5: Да, безусловно. И да. Имя – это очень-очень ценная находка, потому что, в общем-то, я стремлюсь, вот у меня небольшой еще опыт общения с ГИБДД, но как-то, как бы мне этого не хотелось, но выводить общение с ними на такой максимально вот задушевный человеческий уровень. И очень хорошо, если бы мы друг друга стали называть сразу же по именам, еще и по ласкательным тоже хорошо.
0: Спасибо, спасибо вам. Удачи,
1: большое спасибо
0: вашему обучению. Кирилл, ну тут опять же нужно ненадолго прерваться мне, потому что еще принесли пакет бумаг.
1: Да, конечно,
0: я сейчас просмотрю,
1: конечно.
0: Если ты не против,
1: да, Даша. Да, да.

0: продолжаем нашу беседу с Кириллом Немоляевым. Посвящена она сегодня прошедшему дню автомобилиста. И, соответственно, хотелось еще говорить о восьмом пункте второго пакета. Вернее, это опять же будет и в первом, наверное, и во втором пакете, да, Кирилл? И, может быть, даже в третьем и четвертом пакетах, поскольку...
1: Беседуем мы уже, на самом деле, около двух часов, поэтому если кто-то сейчас подключился, то достаточно сложно будет даже вкратце рассказать,
0: объяснить,
1: что же, собственно говоря, происходит. Просто мы обсуждаем вместе с вами некоторые новые мысли, которые пришли вот на ум в последнее время, которые хотелось бы воплотить в жизнь. Связаны они с автомобилем, с безопасностью дорожного движения, с представителями ГИБДД, встречи с ними.
0: И разлукой с ними.
1: Да, и разлукой с ними. Сейчас мы переходим к пункту вот безопасности, переходим к техническим характеристикам.
0: Да. Дело в том, что та бумажка, которая нынче называется техпаспортом, ни в коей мере не отражает реальное состояние автомобиля, на который данный техпаспорт выписан. Поэтому восьмым пунктом всех, так сказать, как их зовут-то, я все забываю.
1: Пакетов.
0: Всех восьми пакетов, которые мы подготовим в ближайшее время, в общем-то, рассмотрим и, вероятно, я, например, уверен, что утвердим и что за ними будущее, да, это будет пункт о необходимости снабжения любого транспортного средства более наглядным техпаспортом. Да,
1: визуальным.
0: Визуальным. Что это такое? Отныне, начиная с января 2001 года, каждый автолюбитель будет в обязательном порядке, просто обязан иметь точную копию, только уменьшенную 1 к 20 своего транспортного средства. Это точная копия, то есть, попросту говоря, игрушечный автомобильчик.
1: Моделька,
0: да, будем ее называть так. Будет полностью являться неотъемлемой частью реального вот техпаспорта бумажного и должна всем своим внешним видом полностью отражать состояние своего, так сказать, прообраза, своего большого брата, ББ сокращенно, автомобиля, да?
1: Причем это не просто должно быть соответствие модели, а это должно быть соответствие именно вашего автомобиля. Моделька именно вашего автомобиля. С номерными знаками,
0: конечно,
1: кузова.
0: Конечно, конечно. При этом она должна отражать состояние вашего реального автомобиля. Если у вас, там, не дай бог, помято крыло, то именно на этой модельке это же крыло должно быть помято также. К примеру, останавливает вас сотрудник ГИБДД, исполняет ПАГ, говорит: «Добрый вечер, я Герман. Пройдите, пожалуйста. Почему у вас на лобовом стекле трещина, но она не отражена, так сказать, в приложении к техпаспорту?» Так
1: хотите
0: сказать, в модельке.
1: Чай, да,
0: хотите ли чай? Да. Надо бы отразить. Берет маленькое долотцо и делает вам точь-в-точь такую же трещинку на вашем маленьком вот этом техпаспорте.
1: Зачем нужны такие модельки?
0: Спросите вы нас. Кирилл, тебе слово.
1: Александр, хотелось бы передать тебе слово, поскольку вот эта инициатива была твоя в свое время, потому что вопрос вот такой, зачем нужны такие модельки, он звучал и звучал, в общем-то, не из одних уст, а звучал, ну, скажем так, со всех сторон.
0: Хорошо, я объясню, зачем нужны такие модельки. Дело в том, что, во-первых, часто бывают такие аварии, после которых установить доаварийный вид автомобиля уже не представляется возможным.
1: Будешь же, собственно говоря, фотографировать, собственно,
0: конечно,
1: автомобиль,
0: конечно,
1: за день до аварии.
0: Исходя из этого, в том случае, если вы, например, авария произошла не по вашей вине, а автомобиль ваш не подлежит восстановлению, вы показываете в страховом агентстве свою модельку, так сказать, техпаспорт визуальный, по которому те могут судить о состоянии вашего автомобиля до момента совершения данной аварии. Раз. Согласитесь, что это весьма существенный фактор, да. Второй фактор, это, конечно, облегчит куплю-продажу автомобилей, потому что вам будет теперь достаточно не ездить, смотреть автомобиль целый, а смотреть его модельку, зная, что она реальное отражение, так сказать, будьте здоровы, своего большого брата автомобиля, да. Далее, это, наверное, самое главное. Мы проводили консультации, с кем ни попадя, где попало. Вот часто можно видеть, как после какого-то ДТП люди в вашем фуражках, и водители бегают, разбираются, кто, да, что, что-то откуда, замеряют, куда, там, что-то, да, замеряют. Здесь для этого каждый сотрудник ГИБДД, который дежурит на определенном перекрестке, должен иметь наподобие шахматной доски план этого перекрестка. И в случае происхождения там ДТП, каждый участник ДТП достает свою модельку, свой визуальный техпаспорт, ВТ сокращенно, и вот на карте этого перекрестка в спокойной, тихой обстановке за чашечкой происходит обсуждение того, диспозиции, так сказать, разборка полетов РП сокращенно. Это, во-первых, цивилизованно, во-вторых, это, ну, наиболее наглядно показывает. То есть водитель говорит: нет, я ехал отсюда, а ехал отсюда. А давай посмотрим, откуда у тебя образовался, если твой автомобиль до аварии был вот в таком, да, состоянии, как моделька, а сейчас откуда вот эта вмятина?
1: Абсолютно логичное объяснение. Да. Я даже думаю, что у наших радиослушателей не возникнет каких-либо вопросов. Впрочем,
0: там... надо в этом убедиться лично. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
3: Как сказать? Mm-hmm. Я вот вопрос хочу задать.
2: Да.
3: Ведь представляете, я думаю, вводится все это со следующего Нового года.
0: Ну нет, это с января этого. Ну да, с января вот Нового года, который наступит.
3: 2001-го.
0: Да.
3: Так вот, представьте себе такую ситуацию. Едут люди после Нового года из гостей.
2: Да.
3: Кто 2 января, кто 3-го, в зависимости от меры выпитого.
2: Да, некоторые даже от 6-го.
3: Да, и так бывает, конечно.
2: Да, конечно.
3: Вот. В голове Хэллоуин, тыквенная голова, Дед Мороз, угу, Колядующие всякие, точнее, образы художественные, ими созданные, ну, вы понимаете.
2: Да.
3: И прочая всякая такая чертовщина. Вот. Похмельное такое состояние, легкое такое вот, уж полночь близится, знаете ли, ну, вы знаете.
2: Да, Германа все нет.
3: Вот. И тут вдруг видит он танцующего сотрудника ГИБДД,
2: да,
3: который еще и называет себя Германом. Вы представляете, сколько самоубийств может случиться, перегрузка психиатрических заведений может произойти из-за этого?
2: Понятно. Вы знаете,
3: еще хочу уточнить одну вещь. Вот вопрос вы как-то вот так запомните, пожалуйста.
2: Угу.
3: А я вот хочу замечание сделать. Кстати, обработки джазовые известных рок-композиций — это чей сидюк?
0: Спасибо, но дело в том, что мы совершенно не разбираемся в музыке, наша программа не музыкальная, это куда-нибудь на FM-овскую радиостанцию, где джиям. Действительно так, мы ставим, что приносят наши женщины, которые делают нам массаж. А вот что касается первого вопроса, мне кажется, что вы несколько, ну, скажем так, ну, несерьезно, что ли, подошли к теме, да, то есть, конечно же, никто не будет вводить вот такие меры сразу, потому что это было просто издевательство над автолюбителем. Мы бы в меру назвали это, ну, скажем так, драконовскими мерами, да.
1: Ну, и в какой-то степени тогда просто представители, работники ГИБДД все реже вначале бы, стесняясь в какой-то степени своих новых обязанностей, они бы просто достаточно редко бы останавливали, и многие пропускали бы нарушения.
0: Ну,
1: потому
0: что,
1: в общем-то, когда какие-то действия выполняются уже давно, там складываются какие-то традиции, уже, в общем-то, то, что казалось смешным и нелепым, уже становится совершенно каким-то обыденным. Естественно, все будет вводиться постепенно.
0: Постепенно и очень, действительно, хотел сказать, не спеша. То есть ведь, ну, давайте посмотрим правде в глаза и вообще посмотрим по сторонам. Ведь практически ни одно из предложенных нами нововведений, оно не направлено против автолюбителей, против сотрудников ГИБДД. Все это исключительно делается в целях сплочения, да, сплочения этих двух типов людей в целях обезопасить движение. И если мы сразу это введем, не получится. Дело в том, что это будет попунктно, так сказать, вводить. Безусловно. Начнем с аптечек, с маленьких.
1: Да, и вот, безусловно, повторяюсь.
0: Ничего.
1: Процесс танца, вот сам танец, это одна из таких уже последних мер, поскольку это очень тонкий момент и тонкий именно, как вот вы правильно заметили, психологически тонкий момент. Потому что если вы ставите надувной, как мы говорили, ну, скажем, размером 2 на 2 метра надувной красный куб для того, чтобы обозначить свою машину, скажем, вставшую на дороге по причине, там, у вас закончился бензин или у вас сел аккумулятор, чтобы другие машины видели вот это, вас, вот этот светящийся красный куб, то это, в общем, достаточно, скажем так, может вызвать поначалу какие-то недоуменные взгляды. То танец, безусловно, даже если это, скажем, не тербюшон, а если это элементарная поголя, мы говорили, конечно, отпрыжка с легким продвижением вперед, левая нога полусогнута, правая вытянута и скольжение по асфальту, то такой, конечно, танец может вызвать просто буквально шок. Поэтому эта мера, она будет вводиться, видимо, позже. Совершенно правильно. В момент Нового года это нецелесообразно.
0: Но она будет вводиться, опять же, хотел сказать, конечно, не повсеместно, а прежде всего это начнется с областных трасс. То есть тут мы пошли от обратного. Обычно все лучшее начинается с центра, как говорится. Рыба гниет с головы. Мы пошли от обратного. Начиная вот, то есть все пикеты госавтоинспекции, расположенные по периметру кольцевой дороги, да, они будут первыми обязаны с определенного срока исполнять этот танец. С тем, чтобы въезжающие в Москву водители были готовы, что в этом городе происходит пусть нечто странное, но приятно странное, да?
1: То есть эксперименты на самом деле идут уже сейчас.
0: Да, конечно.
1: Эксперименты идут сейчас, и около 300 километров, если от Москвы вы отъедете, то вполне возможно, что вы встретите уже работника ГИБДД, который вот предложит вам в машине чай и, соответственно, какой-то исполнит па.
0: Безусловно. Ну, я предлагаю опять же обратиться, к телефонным, конечно, звонкам. Если по ходу нашей беседы у вас возникли какие-то вопросы, может быть, предложения, конечно же, звоните. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
4: Меня зовут Валерия.
1: Здравствуйте. Очень приятно.
4: Я, во-первых, хотела бы выразить полную солидарность с тем, чтобы непременно работники, но все-таки, с вашего позволения, ГИБДД.
0: Да, конечно, ГИБДД, да.
4: ДД.
0: Да.
4: Были более любезны. Я бы хотела предложить еще пару средств, особенно для женщин, чтобы ночью в черных страшных куртках с автоматами они не набрасывались на нас несчастных, не ловили нас на дорогах.
0: Понятно. Спасибо
4: да,
0: большое.
4: Вот, да, вот были такие случаи. И еще как бы обратиться к, может быть, ну, чуть хуже и чуть менее уверенно ездящим коллегам-мужчинам, чтобы они тоже не бросались с кулаками и не выскакивали из своих красивых, шикарных машин. Вот, в общем, у меня предложение вот такое. Все-таки, ну, уважайте дам не только за туфельку на заднем стекле. Кстати, я считаю, что это не совсем корректно.
0: Вот вы знаете, да, вы очень вовремя. Дело в том, что многие мужчины, вы просто молодец, что вот это сейчас сказали, на дороге все равны.
4: Абсолютно.
0: То есть так же, как и на войне. Так же, как на войне.
4: Да, я никогда не сбрасываю со счетов ничего, я никогда не ставлю себя ни выше, ни ниже. Но если я более классный водитель, если я сделала этот пируэт, и я сделала его удачно. Дело в том, что я начинала 10 лет назад, сначала на Запорожце, потом на Отаве я ездила. И вы знаете, меня даже, в общем-то, пытались бить.
0: То есть другие автолюбители?
4: Да, в основном, ну, я занялась на своей Таврии обычно с очень крутыми иномарками на трассе. Uh-huh. Вот, у меня была очень веселенькая машиночка. Ну, больше 150 я не пробовала, потому что она потом уже начинала с дороги слетать.
0: Ну, понятно, да.
4: Ну, она легкая и...
0: Ну, зато сильная, мощная, да.
4: Слабенькая машиночка.
0: Да.
4: Ну, веселенькая была.
0: Безусловно.
1: Ну, спасибо, вот. Очень, на самом деле.
0: Спасибо.
4: Да, и да, вы знаете, да. Вот я не за то, чтобы уважать женщин, я за то, чтобы, то есть не за то, чтобы как-то вот почитать, пропускать или что-то еще, а вот я бы сказала за нейтральное, за равнодушное и за безразличное отношение к женщине за рулем. И еще у меня одна мысль. По-моему, сейчас просто стало очень много женщин. Потому что я начинала, когда их совсем не было. Вот, и меня били, ну, основательно и серьезно. Ну, правда, слава богу, не по лицу, а только по машине. Но сейчас, я думаю, что мужчинам нужно потерпеть. Они научатся, они будут ездить так же, как и вы. Просто вот процент начинающих женщин сейчас выше, чем процент начинающих мужчин.
0: Понятен, понятен ваш
4: вот,
0: звонок.
4: Вот да. Эта мысль. И еще у меня к вам этот самый стишок, если
0: вот,
4: вам пригодится.
0: Да, давайте.
4: Мне безумно нравится молодой красивый птиц съел корзиночку яиц. Вот в том же духе. Угу. Это кошка-беднячок, у нее есть хвостячок.
1: Прекрасно, прекрасно.
4: Если нравится, возьмите.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Спасибо. До свидания.
1: Знаешь, насчет, Александр, насчет знаков.
0: Да, Кирилл, насчет знаков. Вот, прекрасная идея. Которые вешаются, в общем-то, да. Где ни попади, и обозначают, ну, то есть, личность владельца, который...
1: Туфелька.
0: Да. Это, конечно, гадко. Все мы, автолюбители, понимаем, что это своего рода шантаж. То есть, с одной стороны, происходит...
1: То есть, можно так изнять и бюстгальтер.
0: Конечно.
1: Изобразить,
0: да, да.
1: И его тоже будет понятно.
0: Или нарисовать попросту грудь. Это вульгарно, да. Но, тем не менее. Дело в том, что если вы, милые женщины, занимаетесь, так сказать, эмансипацией, если не позволяете щипать себя за попу, то уж, пожалуйста, на дороге не заставляйте мужчин делать это, потому что если вы вешаете туфельку на заднее стекло, это вы позволяете мужчине щипать себя за попу, попросту говоря, то же самое, да. При этом я знаю многих мужчин, которые в противовес, в общем-то, вот, такого рода акциям женской половины населения вешают, в общем-то, ботинок, ну, то есть мужской, мощный сапог, да.
1: Сапог вот именно.
0: Мощный сапог. И вообще хотелось, конечно же, вот немножечко задержаться, что ли, да, на тех знаках, которые повсюду вешают вот себе. Ведь дело в том, что эти знаки, они не то, что там отвлекают внимание как-то, да, но дают о владельце автомобиля неверную информацию по сути своей. То есть он там то чайник повесит, какой-то то ребенок. Мы вот останавливаем, где ребенок, а ребенка нет, а
1: вот,
0: знак висит.
1: Вот. А вот это, кстати...
0: Это уже разводилово.
1: Это будет, ну, скажем так...
0: отражено на визуальной модельке. Каждый значок навесил, изготовь и повесь на заднее стеклышко модельки.
1: Если у вас нету ребенка в машине, вы обязаны заплатить штраф.
0: Большой, да. Или там сделать какой-то массаж. Вот. Далее, в принципе, где-то года 4 назад и... Это касается визуальному контакту между сотрудниками ГИБДД и автолюбителями. Программа «Монморанси» выходила с предложениями такого плана. Многие из автолюбителей сетуют на то, что их остановили, там, да, часто останавливают, проверяют документы и типа отпускают. Работникам ГИБДД тоже, не найдя никакого правонарушения, рядовая проверка документов, тоже это радости нет, да. Автомобили загрязняют воздух и все такое, да. мы приходили к такому выводу, предлагали, но нас отвергли, сказали, что не подойдет по причине, опять же, недоговоренности с производителями, с первоисточником, да, с рудой, он, в общем-то, лопаткой. Вот, увеличительные стекла лобовые так, чтобы сотрудник ГИБДД уже издалека видел во все увеличительное стекло лицо владельца автомобиля, сидящего за рулем, да, и видел модельку этого автомобиля стоящую. Исходя из этого, глаза все крупным планом. Со стороны, конечно, автолюбителя дорога должна выглядеть, ну, абсолютно нормально. Исходя из этого, уже по глазам видно, что едет за человек. Ну, как он смотрит.
1: Еще есть вариант, но это, на самом деле, несколько нелепый вариант.
0: Нелепый,
1: наличие гигантской лупы.
0: Лупа, да.
1: У работника ГИБДД, и как вот, знаешь, там берут пушку и определяют скорость, то можно так бы, ну, как бы вскинуть, скажем так, лупу и быстро посмотреть на ту или иную машину и увидеть все, что в ней происходит.
0: Совершенно верно. Ну, я сейчас предлагаю, опять же, обратиться, если ты не против, к телефонному звонку.
1: Да, конечно.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Да? Я в прямом эфире.
1: Вы в нем.
2: Да.
5: Ага. То есть это «Эхо Москвы», это «Лаэрский», все нормально, да?
2: Абсолютно точно.
1: Вот как у вас дела?
5: А у нас? У нас дела нормально. Мы тут сидели, вот пили. Вот мой молодой человек, который водитель, он тут лежит, вот спит во все дырки, понимаете ли?
2: Отлично, отлично, да.
5: А вот. А я, в общем, к чему хотела? Вот насчет луп, у вас очень хорошая идея. Потому что, ну, как бы, вот, чем больше лупа, тем глаза больше.
0: Понятно, понятно.
5: Стороны. А что же будут думать гаишники?
0: Вопрос понятен, спасибо, спасибо. Но именно поэтому, как если вы слышали, Кирилл Фелдович объяснил, что это, как бы, может быть, не совсем, скажем так, было правильно, это не было и принято, скажем так. Вот. Остановились мы все-таки изначально на вот этих вот лобовых стеклах со спецувеличением. Но, опять же, хотелось сказать, что, к сожалению, к моему большому сожалению, и этот законопроект не прошел по поводу, потому что не смогли договориться с подрядчиками, поставщиками и сбытчиками, собственно, краденого.
1: Но я думаю, что сегодня все-таки в основном у нас речь идет о безопасности. И вот из тех двух пакетов, о которых мы сегодня говорили, и пунктах, и подпунктах, все-таки большинство из них посвящено проблеме безопасности. То есть аптечка, огнетушитель.
0: И аптека мама.
1: Да, то, о чем мы сегодня говорили, вот это главное, на что направлены, как бы, все вот наши усилия. Потому что все-таки мы говорим о каких-либо катаклизмах, мы говорим о том, что гибнут люди там-сям, но на дорогах гибнет значительно большее количество людей.
0: Безусловно, безусловно. И мы также сегодня, заметьте, затрагивали тему безопасности пешеходов, которые, в общем-то, выходят, ходят там и сям, да? Вот, следующий звонок, телефон.
1: Да, конечно.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Извините, вас очень плохо слышно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи.
2: Здравствуйте, нам.
6: Я хотел бы сделать некое замечание Кириллу Всеволодовичу.
1: Да, с удовольствием.
6: Значит, изначально в песне, которую в вашем исполнении представляю «Яблоки на снегу», был совершенно другой текст.
0: Понятно. Извините, я вас немножечко перебью. Простите. Извините. Дело в том, что я еще раз хочу сказать, что мы, то есть, если там подсунули что-то нам Кириллу Всеволодовичу, что это, опять же, не по нашей абсолютно вине. Мы не занимаемся музыкальной программой. Мы сегодня занимаемся вопросами автомобилестроения. Еще хотел сказать, что программа «Монморанси» не является музыкальной программой. Она является программой публицистической. Если вас интересует музыка, Существует огромное количество других радиостанций, где вам о ней расскажут лучше, профессиональнее, диджея, в общем-то, да.
1: Бога ради, извините, что так строго, но таковы условия формата станции, и мы
0: его строго придерживаемся.
1: Совершенно да. Справедливо, и обсуждаем сегодня проблемы автомобилестроения, проблемы безопасности перевозок, и вообще проблемы насущные, связанные со встречей с желанной для кого-то, для большинства нежеланной встречей с работником ГИБДД. Что это за встреча? Кто в результате получает от нее удовольствие? И, соответственно, как сделать так, чтобы довольны были все?
0: И тут воле по неволе мы должны затронуть еще одну тему. Приходила женщина и просила об этом рассказать. Как правильно вести себя на автозаправке, которых огромное количество, заметьте, вот сейчас расплодилось. И на каждой автозаправке свои правила, да. Как накормить своего коня так, чтобы не обидеть других стоящих за тобой. И об этом есть, я вижу, мнение у Кирилла Всеволодовича.
1: Ну, на самом деле... Здесь очень тонкий и важный момент. Стоит ли самому заправлять машину,
0: вот,
1: либо дать возможность заправить ее тем людям, которые, как правило, находятся в непосредственной близости. Это могут быть мальчики.
0: То есть, попросту говоря, профессионалам.
1: Да, профессионалам заправки. Потому что стать и уметь профессионально заправить машину, это как бы... достаточно сложно. То есть для этого нужна определенная подготовка. Александр, вы согласитесь?
0: Я целиком согласен.
1: Существуют курсы, видел, да. Существуют специальные, достаточно дорогостоящие курсы. По-моему, если я не ошибаюсь, в течение месяца подросток или уже взрослый человек обучается тому, как нужно заправить машину. И, соответственно, часто мы доверяем вот именно заправку, сам залив бензина, этот процесс доверяем совершенно попросту необученным людям, не зная вообще, умеют ли они, могут ли, и что они в результате вам нальют.
0: То ли самому себе, в общем-то, да. Действительно, хотелось сказать, что вот обилие вот этих молодых, не очень людей на автозаправках вовсе не есть веяние времени. Дело в том, что за то время, пока вот мы привыкли к этим людям, к их появлению на автозаправке, реально появилось, так сказать, поколение новых людей, которые называются дети бензоколонок. Эти люди живут тем, что заправляют автомобили. Они не могут без этого, как музыкант, без трубы, да, в общем-то, как дети без сладкого, если это, да черт побери, как небо без солнца, в конце концов, да, Кирилл? Вот, и это их жизнь, это их внутренний мир. Когда вы приезжаете к ним, вы приезжаете в их дом. То есть, начиная с того момента, как вы въехали на территорию заправочной станции, вы пришли к ним в гости. Вы, конечно, это как ресторан, как закусочная для автомобиля. Там нельзя тыкать. Вот, там, если даете на чай, то это нужно делать тоже вежливо.
1: Потом нужно иногда нужно подождать.
0: Это не просто,
1: ты ведь не просто приезжаешь на заправку, шик-шик, заправился и уехал. Это своего рода времяпрепровождение. Ты можешь задать, как бы, если воспитанный человек, можешь задать какие-то вопросы.
0: Поговорить с человеком, который тебя заправил, узнать.
1: Не то, что заправился, все, значит, у вас больше ничего нету, знаешь, как в мультфильме,
0: и уехал. Совершенно верно. Кстати, определенно правила вот заправки, да, существуют теперь и для людей, занимающихся заправкой. Это у нас будет, по-моему, девятый пакет.
1: Да, хотелось бы сказать о порядке заправки, порядке как оплаты. Можно... Что оплата должна быть все-таки, конечно, не до, а после запра...

0: Ну, я имею в виду.
1: Совершенно правильно, совершенно правильно. Есть же заправки, где ты приезжаешь, и оплата идет через магазин.
0: Да.
1: Через магазин. То есть ты входишь в магазин, ты можешь там что-либо купить, и как бы только пройдя через кассу, ты оплачиваешь и, соответственно, возвращаешься в машину.
0: Да.
1: Но здесь вам можно идти дальше. То есть ты не только, значит, соответственно, приехав на заправку, заходишь в такой магазин, вот, скажем, на улице Шереметьевская, да, мы знаем, что есть такая заправка. Вот. И, соответственно, ты можешь сделать еще следующее. Ты можешь пойти не только, вот говорю, в магазин, ты можешь буквально там и поесть, ты можешь еще много чего сделать.
0: И даже попариться. Ну, давай сейчас ненадолго прервемся.
1: Да, конечно.
0: Что тут пришли подписать документ. Соответственно, что касаемо все-таки людей, занимающихся профессионально заправкой автомобиля вашего, да, ведь вместе с бензином они вливают в автомобиль жизнь, они вливают туда энергию.
1: Да, да, такая метафора.
0: Безусловно, да. Безусловно. И, например, от того, с каким настроением, с какой энергетикой человек заливает ваш бак, заполняет, да, будет зависеть в дальнейшем от того, как будет работать ваш инжектор, попросту говоря, он впрыск, да, все такое. Поэтому люди, которые работают на автозаправочных станциях, они должны по своим профессиональным характеристикам напоминать чем-то, может быть, действительно гейш.
1: Ну да, вот как сейчас мы обсуждали, да?
0: Безусловно. Дело в том, что по желанию клиента, они же обычно как сейчас еще, ну, все это пока не совсем совершенный, да, бизнес, не совсем цивилизован, но тем не менее. Они подходят молча, тыкают тебя, как будто ты им обязан, видите ли, да, вот. И там молча, до свидания, там ты им дал какие-то там мелкие, да, деньги, спасибо, все, все, да, и все, да. А они должны, то есть, по желанию, будьте здоровы, по желанию клиента, то есть, прочитать стихотворение.
1: Ну, просто уметь, скажем так, уметь поддержать разговор и ответить на какой-то, скажем, вопрос. Там, ну,
0: безусловно, да, безусловно.
1: Быть приятными, образованными людьми.
0: То же самое, это уже будет 10-й пакет документов, касающийся автослесарей. Ведь дело в том, что ну, приезжаешь в автосервис, говоришь, тут стучит, смотрит хмуро, ну, у вас шаровая полетела, и клапан загнулся, к примеру, да, что это такое за общение? Во-первых, в каждом автосервисе теперь должен находиться специальный литературный работник, который в доступной для клиента литературно-высокохудожественной форме должен предоставить со слов осматривающего мастера, ОММА сокращенно, да, предоставить клиенту полный отчет о неполадках в его автомобиле.
1: Вот
0: в художественной форме,
1: да,
0: может быть, даже в стихах, Кирилл.
1: Художественной форме. Нет, все правильно, потому что понять, там, шаровая, тут у тебя, там,
0: да, это
1: патрубок полетел в термостат, там, что-то, ну, какой-то набор слов, которых совершенно, я думаю, что ни один, скажем, житель, ну, вот, цивилизованной страны не слышал никогда таких слов. Он просто не понимает, что, то есть, ему вот такой технический термин на тебя выливают и еще обязательно говорят с таким лицом, что ты как бы должен все понимать. А если ты не понимаешь, то ты, собственно говоря, вообще кто такой?
0: Это какой-то, я не побоюсь назвать это, попросту говоря, издевательством над автомобилистами. И да, и вообще, что это такое? То есть мало того, что ты не знаешь, хорошо ли диагностировали твой автомобиль, и от того ли его чинят вообще, да? Вот.
1: Вернемся, Александр, к вопросам заправки.
0: Да.
1: Мне бы хотелось вот вспомнить, скажем, такую популярную заправку. Ну да, она не одна такая в Москве. Она находится на улице Шереметьевской, не совсем рядом, в непосредственной близости от Рамстора, по дороге к телевизионной Останкинской башне. И вот там оплата происходит через магазин. И вот здесь как бы сервис, вот это такой первый шажок к сервису и к настоящему осознанию заправки. Вот мы ходим в баню. Почему люди ходят в баню мыться, они общаются, они как бы...
0: Потому что прежде всего, даже не мыться, ты тут немножко неправильно сказал, это средство общения, потому что мыться сейчас у всех...
1: Это средство общения, да.
0: Ванна, джакузи, там даже у нас тут стоит, сейчас пойдем после этого.
1: Можно расценивать как такой ритуал, да, обряд, традиция, это...
0: В принципе, да.
1: То же самое...
0: На заправку.
1: Да, заезд на заправку.
0: К тому же, ведь, вот смотрите, смотрите, огромное количество так называемых деловых людей, у которых каждая минута на, скажем так, счету, да, они вынуждены там, встреч,

0: общаться где-то. Давай там встретимся там в ресторане, да, там переговорить по делу, да. Потом после ресторана, чёрт, надо же машину заправить. Зачем это нужно? Давай встретимся на заправочной станции. Во-первых, заправщик прочтет стих, к примеру, вот этот глупый пингвин тупо прячет тело жирное в утёсе, да, то есть уже как бы настроение у сторон уже повышается. Затем, пока происходит заправка, они проходят
1: в магазин, скажем, да. Или пьют чай, то есть можно, скажем, да, можно и, ну, грубо говоря, да, посетить какого-то врача, правильно? То есть если это целый комплекс мер каких-то, то здесь можно как просто отдохнуть, так и сделать на какие-то насущные дела, скажем, сдать там, я не знаю,
0: анализы мочу, даже там, можно сдать. Без... Это безусловно, то есть там должен быть доктор, полный, экстренно как бы вырезать комплекс, аппендицит, да. Даже если что-то прихватило, то есть автозаправочная станция, это должна быть не только, так сказать, такая мекка для автомобилей, но и мекка для автолюбителей. В противном случае, я, например, считаю, что это издевательство.
1: Но вообще быть, слово «заправка», ведь она же заправка, слово заправка.
0: Это отвратительное слово. Слово отвратительное, действительно,
1: но мы... ты как бы заправляешься. То есть, да, соответственно, да. Уж наличие какого-то пункта питания просто необходимо, потому что ты заправляешь свою машину, а, собственно, почему бы не заправиться или там, иными словами, не подкрепиться?
0: Ну, безусловно, безусловно. Мало того, конечно, на наиболее продвинутых вот участках дороги, особенно на дальних трассах, там же, видимо, будут предоставляться все-таки платные, но, так скажем, с полным медицинским освидетельством секс-услуги, поскольку люди, которые едут куда-то далеко, они вынуждены, в общем-то, каким-то образом довольствоваться теми, в общем-то, особами, которые стоят на дороге, и в результате мы что видим? Мы видим, пойдешь попросту. Да вообще мы видим безобразие какое-то, а то я вам расскажу страшную, но в то же время лирическую
1: историю. Я бы хотел вот предварить твою историю. Как происходит заправка, да? С какой скоростью она происходит? Я имею в виду, как долго, то есть как быстро все это вливается, да, вот вставляется как бы. И все. И все, 20 да, литров да, да, внутри. Да. А ведь зачем, как бы так суетиться? Зачем? Совершенно, во-первых, нельзя проконтролировать, 20 это или 14.
0: Абсолютно скажем, с тобой согласен. Да? Да.
1: Если медленно, спокойно должна как бы литься струя. То есть, если это все происходит эстетически более красиво, скажем так, да, то да, за да. это время вы можете и пообщаться с заправщиком, или, если он не интересен как личность, то можно как раз вот решить какие-то деловые проблемы.
0: Деловые проблемы.
1: Можно сходить перекусить.
0: Да, да можно что угодно. Можно, попросту говоря, опять же, как мы говорили, сдать...
1: Или даже... можно, скажем, продать в этот момент свою машину уже с заправленным баком.
0: Конечно, конечно. То есть совершить, попросту говоря, сделку.
1: Купли-продаж.
0: Вот, ну так мне вернуться да, к конечно, этому да, случаю.
1: К истории.
0: То есть, это была действительно трогательная история, когда один автолюбитель, попросту говоря, настолько отождествлял свой автомобиль с живым существом, а при этом, ну, знаете, что некоторые автолюбители, да, и я не считаю, что это издевательство над ними, но, тем не менее, отождествляют с живым существом, при этом как-то еще и умудряются различать свой автомобиль по половым признакам. То есть у меня там, например, там автомобиль крошка, а у меня автомобиль там енот, да, к примеру, вот мужчина, а у меня женщина. Вот, значит, этот наш автолюбитель, он считал свой автомобиль все-таки женщиной. И настолько ее, ну, попросту говоря, любил, что действительно реально в общем, вступал с ней элементарно в половую связь посредством, в общем-то, выхлопной трубы. Мы неоднократно заставали его за этим занятием. Мы думали, что человек извращенец или болен. Но в дальнейшем мы видели его, когда вот он уже замерз зимой в гараже в неотапливаемом, обняв нежно, в общем-то, свою аку, вот, оставив предсмертную записку, что, потому что я не могу ее втащить в свою коммуналку. Но, я замерзну вместе да, с Милой. Но... Это ужасно.
1: Многие
0: случай.
1: Просто наши радиослушатели сейчас шокированы, да.
0: Ну, реально это было. То есть, да, я не знаю, считается ли это как бы. Да. Ну, а ты знаешь, как одна влюбилась в собственный унитаз, покупала украшения.
1: Я предлагаю послушать.
0: Подожди, подожди. Она купила ему золотую цепь, унитазу. Понимаешь?
1: Нет, ну, безусловно, случаев
0: она
1: много.
0: Она с ним разговаривала.
1: Да, просто задача и, собственно говоря, одна из целей нашего сегодняшнего здесь присутствия, это, в общем,
0: раскрыть тему.
1: Раскрыть тему, да.
0: Да, ну давай послушаем звонок телефонный. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: А я вот человек, безусловно, старый и дальнобойщик.
0: Вот это интересно будет услышать.
2: Мне было бы вот очень приятно, если бы на заправке стояли бы игровые автоматы. Ну, как кабинка, то есть сел и играешь там в ралли. Особенно для усталых водителей очень.
0: Да-да-да, совершенно верно. Дело в том, что глаза, как ни странно, дальнобойщиков очень устают от однообразного, на самом деле, пейзажа. Вот лент дороги, даже деревья по бокам.
1: Да-да-да,
0: и смена от зрительных впечатлений, она очень важна. Поэтому мы сейчас оснащаем многие автомобили дартсом или просто пневматическими ружьями, в общем-то, чтобы они могли там пострелять по банкам, как-то отдохнуть зрительно от накопившейся усталости. Конечно, конечно, но тут мы, ну, скажем так, начинаем играть с налоговой полицией в игры, поскольку это уже игровой бизнес. Это уже игровой бизнес. Бесплатно, конечно, никто делать не будет, а игральный бизнес, он находится под серьезным контролем, и вряд ли владельцы автозаправок пойдут на то, чтобы устанавливать вот эти игровые автоматы. Гораздо лучше глазного массажиста нанять, ГМа, который будет мять вам своими нежными пальцами глазные яблоки, ГЯ сокращенно.
1: Мне кажется, что сегодня мы обсудили достаточно много тем, и вот можно послушать еще мнение
0: наших радиослушателей. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
3: Вот, вы знаете, мне очень нравится ваша тема. Вот, давно ждал, собственно. Вот меня только интересует такой вопрос. В ваших законах предусмотрено вот заменить столому, вот танцующему па и другие танцы, значит...
0: Что еще раз?
1: Заменить вот для работников ГИБДД танцы?
3: Да, заменить ему свисток чем-то. Вот, потому что вот этот вот свист, он совершенно как-то вот к нашему времени подходит. Вот, может быть, какой-то ему рожок дать или волынку.
0: Понятен вопрос, значит, понятен. Спасибо.
1: Интересная тема. Я хочу сказать о том, о чем мы сегодня не говорили. Безусловно, нужно заменить только вот не свисток, хотя эта идея отличная, а заменить для начала палочку. То есть палочки будут другой, они будут расцветки, то есть другой расцветки и другим рисунком.
0: Начнем с того, что они будут значительно длинней, во-первых, потому что такой палочкой перекрыть движение, как они пытаются, бегут нереально.
1: Вот скажем, да, если ты хочешь перекрыть движение и остановить машину, несущуюся по левой полосе, то ты такой достаточно внушительной палкой можешь сразу указать, показать, соответственно. А особенно это можно сделать... находясь в миске, вот мы говорили, не о стакане, а из миски.
0: Из миски.
1: Показать большущей палкой вот этой вот.
0: Ну, она там будет с механическим приводом, а если говорить о сотруднике ГИБДД, который, в общем-то, стоит около машины, то, конечно, он будет весьма накачанным человеком, потому что он вынужден будет большой, длиннющей палкой каким-то образом. Дело в том, что поскольку все уже будут знать друг друга по именам, то, например, у Валерия, автолюбителя Валерия, не хватит совести попросту говоря, выбить из руки автолюбителя инспектора Германа вот эту палочку, которую он перекрыл ему путь, да, плюс это риск разбить, там, опять получить трещину на лобовом стекле. Потому что так он, например, едет. А не заметила я вас, я не видел. Вы
1: Я вас не видел.
0: А тут извините, вот палка должна перегораживать всю полосу движения.
1: Да, соответственно,
0: и гореть огнем.
1: Соответственно, рисунок, да.
0: Рисунок.
1: Должна фосфорицировать, и вот полосатая, как
0: полосатая. И на конце круг, на котором очень крупно должна быть фотография инспектора ГИБДД с бляхой и мухой. Ну, что для того, чтобы водитель понял, что это не хулиган, а действительно инспектор ГИБДД. И трехцветный, в общем-то, значок российский должен быть.
1: Совершенно
0: иначе,
1: правильно.
0: Иначе мы...
1: Ну, вот про тоже верную тему затронул наш радиослушатель. Свисток, да? Опять же, ведь это свисток, издающий только один звук.
0: Но, Кирилл, я знаю, что многие сотрудники ГИБДД как-то пытаются усовершенствовать это весьма примитивное. Да,
1: допустим, вот возьмем песню «Малиновка».
0: Со «Слышав голосок», да, вот да, известный. Вот этот кусочек ты и надо сэмплировать.
1: Вот этот кусочек, если бы, скажем, если бы мог сыграть на своей свистульке работник ГИБДД, то, соответственно, разговор бы с водителем после еще и танца, и представления пошел бы совершенно в другом русле. Ведь никакого нет в этом, скажем так, накала или какого-то столкновения, да, двух вот людей, каждый из которых хочет обмануть, да, работник ГИБДД. Конечно. Хочет взять денег себе, а водитель не хочет платить. А после вот такого, да,
0: кстати, еще хотел сказать, что ведь у многих сотрудников ГИБДД машина оборудована так называемой громкой связью с участниками дорожного движения. Вот. Эта громкая связь, ничего не стоит ее слегка радифицировать, и вот его брехунец нагрудный, да, сделать так, чтобы через громкую связь автомобиля, через рупор усиливалась. И он может эту мелодию, условно, та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-та-та сказал, и она громко разнеслась. Понятно, что это не свисток. И индивидуальность какая человека, это свистит, да. Герман.
1: Да. Более того, значит, никакой не составляет никакого с труда разместить, подвести как бы рацию к каждому автомобилю. То есть, чтобы не говорили, там остановитесь, там уже. А как бы тебе прерывается передача твоей любимой радиостанции, да, и аудиокассеты, да. И сразу говорят, так, остановитесь, там номер такой-то, такой-то.
0: Ну, это, в принципе, уже, Кирилл, сложно, это из области это, фантастики. Да, но налогоплательщики на это не пойдут, я больше чем уверен.
1: Я согласен, просто когда начинаешь разрабатывать какую-то тему, хочется достигнуть некого совершенства, некого оптимума, и, безусловно, вот такие мысли приходят в голову, но вполне возможно, что если мы будем двигаться правильно, маленькими шажками, то, может быть, рано или поздно мы придем и к такому.
0: Безусловно. Но сейчас я предлагаю отвлечься ненадолго и послушать пьесу.
1: Да, конечно.

0: Ну и тем не менее, конечно, тема неисчерпаемая, тема, которую мы сегодня затронули, но и время наше не безгранично. Мы потихонечку приближаемся, так сказать, к финалу нашей сегодняшней программы, напомню, посвященной 29 октября, Дню автомобилиста. И, соответственно, мы обсудили массу всяких вещей, но я хотел бы, Кирилл, еще затронуть еще один момент, это украшение интерьера автомобиля. Дело в том, мы говорили о значках, которые вешают некоторые люди, чтобы как-то показать себя с иной стороны, нежели они есть на самом деле. Это туфельки, это там ребенок в машине и прочие глупости, как-то нарисованный не пойми к чему чайник или самовар.
1: Восклицательный знак, вот мне очень интересен.
0: Да, или буква Ш. Да. Вот, но меня, как сотрудника и автолюбителя, в общем-то, и вообще как человека, больше волнует, что во многих автомобилях внутри уже непосредственно интерьера автомобиля.
1: Если ты помнишь, да, какие-то автобусы старые или легковые машины, украшенные фотографиями обнаженных дам из журналов вырезанных, и, в частности, вот на коробке передач, вот на ручке такая розочка прозрачная.
0: Да.
1: Помнишь, вот такая эстетика была достаточно популярна в прошлое время, а сейчас, что называется, сложно очень уследить, поскольку вот эти висюльки такие, да, игрушки, которые висят наверху. Где-то.
0: Всяческие свинки на тросиках, да. Боксерские перчатки и мячи. Все это, конечно же, не должно ни в коей мере... Хотя и говорят некоторые, что автомобиль мой дом родной, да? Некоторые, однако, при этом ездят в автомобиле в шапке. Я вот знаю, что с января 2001 года все автолюбители, которые в шапке, в головном уборе, будут находиться внутри своего автомобиля. Если не работает печка, автомобиль не исправен, он не имеет права ехать. Они будут также, в общем-то, после определенного ритуального танца и представления «Добрый вечер, меня зовут, в общем-то, Генрих», будут штрафоваться. Потому что если автомобиль твой дом родной, ты же у себя дома в шапке не сидишь. Логично?
1: Да.
0: Но, как говорится, чувствуй себя как дома, но не забывай, что ты в гостях, ты на дороге. Поэтому украшать автомобиль какими-то предметами, которые отвлекают, так сказать, других участников движения, твоих же пассажиров и тебя самого, это, я считаю, издевательство над автолюбителями.
1: Совершенно правильно. Вот. Можно послушать, все-таки наша программа неумоляемо
0: публицистическая
1: идет к концу, и, наверное, стоит все-таки послушать еще несколько звонков, чтобы узнать мнение наших радиослушателей о том, собственно говоря, о чем мы сегодня говорили.
0: Конечно, Кирилл, сейчас я напомню еще раз номер нашего телефона.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Я вот еще пару слов хотел сказать на тему того, что автомобиль – дом родной.
0: Да, да.
3: Я считаю, что это определение должно касаться не только водителя, но и всех пассажиров, которые находятся в салоне, а также это касается общественного транспорта. Обязательно. Угу. И я считаю, что штрафовать нужно не только вот таких нерадивых, некультурных, невежд водителей, те, которые находятся в головных уборах, но и пассажиров. Или такси, или это автобус, или троллейбус. И, как мне кажется, чтобы уже это определение было полноценно справедливым, необходимо все-таки выдавать на входе сменную обувь.
1: Вот это, кстати,
0: спасибо.
1: Это проблема не только как бы автотранспорта, это проблема и пароходов, судов, что называется, самолетов, железнодорожного транспорта. Вот проблема сменной обуви. Вот мы, может быть, одну из следующих программ затронем, да?
0: Безусловно, безусловно. Или хотя бы это должна быть не сменная обувь, а так называемые чоботы одноразовые, которые любой человек... Ну что это вообще за неуважение, да? Даже если, например, остановили, как говорится, частника, который занимается извозом людей, и вот вы эту снежную кашу тащите к нему в автомобиль. Он, конечно, вправе предложить вам чоботы. Сказать, дескать, оденьте, пожалуйста, чоботы одноразовые, которых у него должен лежать пакет. Но по логике вы садитесь к нему в автомобиль, вы пришли в гости, вы приходите в гости к кому-то, вы снимаете обувь также в автомобиль, либо вы снимаете обувь и привязываете ее, в общем-то, на специальный отсек, который, может быть, автолюбитель приделать куда-то на багажник, обувь много места не занимает, либо вы одеваете чоботы, собственно, или на худой конец целлофановые пакеты, собственно. Но я считаю, это очень правильно, очень правильное замечание. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемый.
5: Я вот что хотел сказать по поводу интерьера. Есть в интерьере автомобиля, наверное, уже любого, такая вещь, как автомагнитола.
0: Ну, конечно.
5: Да.
0: Да.
5: Вот. И эта автомагнитола, на самом деле, она создает определенные трудности вот, с точки зрения безопасности. Ведь
4: отвлекает.
0: Да.
5: Отвлекает. То есть они вот автолюбители, да, такие вот самые, им вот подавая вот кассету, вот не эту, а вот ту вот. Обязательно нужно из бардачка достать вот и сунуть. Или там поменять радиостанцию, или громкость. Вот. Насчет громкости можно предложить, то есть громкость, чтобы была одна и та же, вот как вот у патефонов, вот старых 40-х.
4: Ну, то есть отменить, во-первых, регулировку громкости, баланса и вот тембральную, тембральную коррекцию. Да, я вот целиком с вами согласен. Вы знаете, спасибо за звонок, Кирилл. А все-таки мы с тобой, так сказать, хоть и не любим музыку, но вынуждены ей заниматься, особенно после увольнения, в общем-то, из органов. А вот согласитесь, какое огромное число людей покалечило свои уши вот этим ужасным автомобильным звуком. Я смотрел, как у них выставлены эквалайзеры, там бух-бух.
1: Более того, да ты прекрасно, наверное, понимаешь, что чем как бы круче твоя машина, тем у тебя должна быть круче система.
0: Да.
1: И тем, стоя в пробке, ты можешь увидеть, как человека просто весь ходуном ходит автомобиль, просто он там весь устроил дискотеку, там и просто тут, все пляшут. И тут, соответственно, к нему... какая может быть безопасность движения?
0: И тут к нему подхожу я и говорю: слышь, дружище, я говорю, у меня в моей сапле мобильной низких частот больше, чем во всей твоей конурке. Ну, говорю ему я.
1: Поэтому работник ГИБДД имеет полное право как бы измерить уровень громкости.
0: Измерить, да. Кстати, одним из пунктов как раз вот пакета, касающегося вот ГИБДД, пакета номер один, будет необходимость иметь у работников ГИБДД всегда в наличии тест-кассету аудио с записью какой-либо музыкальной композиции. Но, скорее всего, это будут просто белые шумы разного уровня, чтобы он мог ее вставить и посмотреть, насколько искажено звучит в автомобильной системе данного. Вообще, о чем мы говорим, Кирилл? Дело в том, что я предлагаю вообще запретить использование автомагнитол. Вот в...
1: Разве это может помогать движению?
0: Не
1: это
0: может.
1: Только отвлекать.
0: Только
1: если человеку
0: отвлекать.
1: Музыка не нравится, которую он слушает, то он раздражается. Если она ему нравится, то он начинает думать о музыке, ее слушать и совершенно не уделять внимания дороге.
0: Но я хотел сказать еще, что вот это, на первый взгляд, кажущаяся многим автолюбителям драконовская мера, которую я предложил отменить такую магнитолу в автомобиле, на самом деле, я же очень светлый и добрый человек, да, вот я тут забочусь прежде всего об уволенных и безработных артистах, певицах и певцах, которых огромное количество развелось. Если вы отправляетесь в дорогу, вы можете позвонить в специальную службу, запишите, кстати, телефон, мы по окончании программы его назовем, приготовьте ручки и бумаги, и заказать себе в дорогу человека с гитарой, который сидит на заднем сиденье, или с волынкой, я имею в виду инструмент музыкальный, или даже, если у вас вместительный там автомобиль, целый хор девушек вологодских, которые будут вам всю дорогу петь живую музыку.
1: Живую.
0: Живую музыку, а не какую-то магнитную запись. И у них будет работа, и вы будете получать истинное удовольствие, а не эти механические...
1: И никто к вам не будет, что называется, под фонограмму приходить выступать. То есть не будет заводить фонограмму и только приходить на заднем сиденье рот открывать, правильно?
0: Конечно, конечно. Все будет происходить честно. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно. Говорите, пожалуйста.
1: Очень... Алло, да-да-да.
0: Нет, что-то там проблемное. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте.
6: А, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Я как бывший сотрудник ГИБДД хотел бы предложить, прежде чем вводить модельки автомобилей, предложить ввести модельки гаишников. Маленькие такие фигурки. Вот. Причем для московских гаишников куколки, а для подмосковных достаточно будет фотографий. Угу. И тогда мне кажется, что гаишник, когда будет брать, так сказать, деньги у автолюбителей, должен будет в ответ как бы вручать им свою фигурку. Таким образом, это будет как бы не взятка, а продажа
0: фигурки.
6: Фигурки, да.
0: Вы знаете, при этом я, если позволите, пошел бы дальше. Вы позволите?
6: Да, конечно.
0: Спасибо, спасибо вам большое за звонок, за интересную идею. Дело в том, что эта фигурка должна быть, конечно же, универсальна. Она не должна изображать там до мельчайших подробностей данного конкретного сотрудника ГИБДД. А вот это будет просто маленькая шоколадная фигурка милиционера, которую взамен штрафа действительно очень хорошая. Предложение, Кирилл. Я считаю, что это просто звонил человек, который просто не терпит, когда...
1: сотрудником ГИБДД.
0: Конечно, он не может просто позволить, когда издевается над автолюбителями. Действительно, взамен денег вам дают еще вот конфетку в форме...
1: Вообще идея, знаешь, я хотел тебе предложить...
0: Погоди, я к тебе прихожу домой и спрашиваю, сколько у тебя фигурок? Ты говоришь, ну я их часть съел, но фантики я оставил. Понимаешь, у кого
1: вообще,
0: 15 фигурок сотрудников?
1: Идея, когда красный, при хороший. Встрече с работником ГИБДД он тебе дарит маленькую ириску...
0: Ну не ириску, а фигурку.
1: Да, ну какой-то леденец. Вообще даже вот такой вариант начала общения, это уже совершенно другая энергия. Энергетический фон, другое состояние энергетическое, правильно?
0: Безусловно. То есть,
1: и он говорит, хотите жвачки?
0: Да.
1: Допустим, тоже, это совершенно, говорю, другие ощущения. Уже это нет того негатива, той боязни.
0: Вражды, то есть, казалось бы, и тот родились вместе, в одной стране. В случае чего, случись внешняя агрессия, вместе в одном окопе сидеть будут, а такая ненависть друг к другу. А этот, говорит, эти менты позорные, эти козлы, шакалы, чайники. Тут ездят, а мне в семью деньги надо нести. Это же неправильное настроение.
1: Представь себе, да, ситуацию какую-то. Вот останавливает тебя работник ГИБДД, и ты выходишь из машины, а он тебе говорит, хотите шоколадку? И я боюсь, что
0: исполнив танец.
1: При этом.
0: Да.
1: Это вообще как бы вызовет. Да хотя бы даже не танец, а просто сказать, будете ириску?
0: И как бы... Извините, я болею.
1: Сразу тупиковая ситуация. То есть человек даже, собственно говоря, и штраф будет рад заплатить после такого общения.
0: Следующий звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло.
7: Доброй ночи.
0: Говорите громче, пожалуйста. Вас очень плохо слышно.
7: Я-то старая, если меня слышно.
1: Да.
7: Вы знаете, я давно слежу за развитием ваших людей. И мне показалось, что вы упустили нечто действительно важное.
1: Да, что же мы упустили?
7: Они ездят не только по дороге. Они ездят по тротуарам, по скверам. Ну, вообще везде, где существуют нормальные прохожие люди. Совершенно не надо исключать из этого интересного процесса. Я бы вот взяла такую категорию, как автономный наблюдатель.
1: Автономный наблюдатель.
7: Да.
0: А, понятно, спасибо. Просто там понятно, вы извините, я уберу вас просто из эфира, там какие-то дикие помехи, но смысл нам понятен. Дело в том, что в данном случае вы берете не самую плохую американскую модель, когда любой гражданин может наблюдать за работой полиции где-то с 7 метров, по-моему, поскольку он налогоплательщик, он имеет право контролировать работу полиции. Совершенно верно, но тут есть опять... скажем так, один момент. Это российский менталитет. Слишком велика активность наших граждан, социальная, политическая, да, для того, чтобы быть беспристрастным наблюдателем. Да? И слишком, к сожалению, на данный момент велика, не то что ненависть, а негативное отношение к нам, сотрудникам ГИБДД. Поэтому пока что это будет драконовская мера, я бы даже сказал, издевательство по отношению. отношению к автолюбителям. Да,
1: это
0: конечно.
1: Был, такой донос.
0: Конечно. Некие. Хотя сама по себе идея, она не лишена вообще ни в коей мере. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Нет, эта линия явно плохая, сломалась. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
1: Алло.
0: Вас не слышно. А здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. О, вас не слышно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
8: Добрая ночь.
0: Да.
8: Скажите, пожалуйста, а вы так не задумывались, не изменить ли нам название места ГИБДД обратно вернуть в ГАИ? Спасибо.
0: Спасибо. Я считаю, ну, это мое мнение, оно может быть никому не интересным, что вот все эти смены названий, да, это прежде всего желание, так сказать, на огромном вот этом финансовом потоке, связанном с, с оформлением документов, просто отмыть себе диких бабок и построить дачу. Я считаю, что половина средств, которые были вот пущены на переоформление всей этой машины, да, были попросту расхищены. И, в общем-то, на них куплены лабрадоры, бассейны для лабрадоров, фунт золота, в общем-то, нашейное мощное золото. Если мы сейчас начнем назад проворачивать всю эту байду, то, в общем-то, еще увеличится лабрадоров, количество бассейнов, фунт нашейного золота. Я считаю, что нам этого делать не стоит. Достаточно уже просто достаточно, понимаете? Ну что, пойдем, что ли?
1: Да.

второе движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.

0: и я рад представить гостя в нашей студии. Это легендарный уже сейчас, ничего, что я так, это как-то пафосно насчет легендарный, это, конечно, не всем нравится, то есть, но тем не менее, легендарный Дмитрий.
1: Ну, спасибо.
0: Пожалуйста. Да, здравствуй, здравствуй.
1: Мне просто приятно это слышать.
0: Безусловно, я же...
1: Вот, зачем? Я ни от кого это не буду скрывать.
0: Я, в принципе, обучен говорить приятные вещи людям. Мне, в общем-то, за это и платят. Большие бабки. Да, ну вот я о чем хотел тебя спросить, прежде чем мы начнем беседовать. Вопрос следующий. Вот тут один из наших радиослушателей прислал следующее письмо. Он говорит, я, говорит, варю сосиски, остается бульон. Его жалко выливать. Но все мы с этим сталкивались. Как-то, например, когда пельмеша варишь, тоже остается наваристая, достаточно жижка, утилизация которой, ну, требует определенных психических усилий. Вроде бы это и еда, а с другой стороны половинчатая такая, да, вот. Угу. Есть ли у тебя какой-то рецепт утилизации подобного рода бульона?
1: Замечательный есть рецепт просто. Держите домашних животных, собак. Собачки с удовольствием такую наваристую жидкость, которая от сосисок остается. Она для них проходит как самый вкусный суп, если правильно его подать.
0: Но с другой стороны, вот если верить рекламным демонам, которые в изобилии вот сейчас показывают баллонок, алчно пожирающих катышки всякие вот фирменные, то вряд ли собаки будут есть вот человеческую пищу все-таки. Вообще вот тебя волнует вот этот вопрос, скажем так, о синтезировании постепенно всего живого. Ну, то есть, ведь собака, особенно охотничья собака, это существо, заведомо живущее в гармонии с природой. Она с измальства добывала себе, скажем так, корм своими собственными силами. И вдруг вот она живет дома, ее кормят какими-то катышками. То есть, как ты считаешь, вот это асинтезирование, оно является таким агрессивным действием со стороны человека по отношению к животным? Дескать, мы-то все синтетические, сами консервы жрем. Вот, нате, вам, падлу, тоже такой расклад получаете, дескать, да? Либо это неосознанное такое вот действие, или все-таки месть со стороны человечества животному миру?
1: Ну, я не думаю, что это месть, во-первых. Я думаю, что животных, которых мы держим дома, они же созданы для этого, для того, чтобы их держать дома. Я их не воспринимаю как каких-то, как ты сказал, диких животных, которых приручил человек. Правильно я тебя понял, да? Ты это имел в виду? Мне кажется, большинство вот этих вот симпатичных собачек, они специально выведены для того, чтобы существовать в домашней среде. Они в другой просто и не выживут, мне кажется. Они в ней и не были никогда.
0: А вот...
1: Поэтому это совершенно естественно, то, что они катушки должны есть, так же, как и люди. Мы же, а наша еда разве не из катушков состоит? Просто они более красиво поданы в виде какого-то печенья. Это тот же самый катушек, вот, который пластмасса отдает, да?
0: Скажи, вот вообще такая, ну, это же проблема все-таки как-то создание синтетических животных. Она тебя как-то затрагивает. Ну, вот ты сейчас сказал, это правильная мысль, что человек старается окружить себя так красивыми вещами.
1: Игрушками.
0: Да? Вот, игрушками.
1: Живыми, да. Игрушками.
0: Вот.
1: Конечно.
0: Мы приходим к главной теме нашей беседы — жажда опекунства. То есть это же не просто так.
1: Ну,
0: то есть, например, поди там тебя или меня обнимут, здоровые ребята, наши тушки покрыты агрессивными татуировками, мы можем и в репу дать. А как же быть вот базетке, которой, например, дети от нее ушли уже давно, то есть поженились и ушли. Она заводит себе пуделину или какую-нибудь другую, значит, животину, чтобы ее лупить, правильно? Но это же ведь жажда опекунства может привести к чему? К чему? Чему она может нас привести, спрашиваю я. И сам себе отвечаю. Может привести к созданию, скажем так, специально заказных клонированных детей и прочих каких-то уродцев, которые вот...
1: Ну, раз мы об этом уже говорим с тобой, значит, это когда-то случится. Я думаю, что это понятно.
0: Без
1: раз уже об этом заходит речь, и она уже не первый раз, наверное, заходит в этом мире. Значит, это когда-то это случится, но что мы можем сделать? Все, что мы видели, мы это видели же уже миллион раз во всяких фантастических фильмах или где-то читали, правда?
0: Ну,
1: но так же, как когда-то мы про ковер-самолет читали, и это было сказкой. Сейчас никого не удивит самолетом. Так что это все оно будет, мы от этого никуда не можем деваться. раз мы сами это уже программируем себе в будущем.
0: Ну, может быть, тут все зависит, скажем так, вот воспитание там человека. Вот,
1: конечно, зависит от воспитания.
0: То есть есть же определенные категории людей, которые, ну, в крови у которых попросту нет вот жажды насилия и воздействия на мозги кого-то, кто рядом с тобой. Правда, почему-то люди обычно называют это равнодушием. То есть, дескать, говорят, ты равнодушный и не эмоциональный болван, не понимая, что вот неравнодушные и неэмоциональные люди — это есть суперлюди, люди будущего, люди сверхгуманные, то есть СГЛ сокращенно.
1: Ох, как интересно. Это я должен записать себе в свой словарь. СГЛ?
0: Да.
1: Отлично, отлично.
0: Ну, как ты считаешь?
1: Так я даже не знаю, что сказать. Как приятно вот прийти в студию на радиостанцию, где обычно задают вопросы, кто на каком инструменте играет или какие вы песни поете, и вдруг поговорить о чем-то интересном, о том, что мне так интересно и волнует меня. Здорово. И какое-то слово новое узнать, в свой активный словарь его включить, а?
0: А вот ты сейчас сказал про средства массовой информации. Вот действительно, когда приходишь куда-то на радиостанцию или в телевизионную программу, не дай бог вообще попасть в телевизионную программу, естественно, вот идут такие вопросы. Вот скажи, ты не пытался каким-то образом бороться с такими шаблонами? Ну, например, у тебя базетка на телевидении спрашивает: «Дима, а вот как тебе там у них?» Вот, а ты встаешь, бах, ей вторит, и говоришь: пошла отсюда, я сам буду вести программу, у меня есть что сказать людям, действительно. Вот, или ты как-то все-таки подстраиваешься под манеру ведущих этих программ, то есть когда они тебе задают базедовые вопросы, лишенные йода, то ты как-то придерживаешься жанра данной программы. Или пытаешься как-то там их переломить.
1: А я тебе отвечу очень просто. У меня еще не было так много встреч таких вот, чтобы я мог тебе сказать, что я в таком случае поступил так-то, а в этом по-другому. Но вот эта идея, вот вторая, мне очень понравилась. Но мне вовсе для этого не нужно вставать и митинговать. Я могу завести разговор в то русло, в которое нужно, с любым человеком. И это произойдет плавно и незаметно, и все от этого получат удовольствие. Так же, как и ты, понимаешь? Так же, как и ты. Я думаю, что если бы здесь сидел на моем месте кто-то другой, ты все равно бы нашел какой-то ключ к человеку и нашел бы, затронул бы какие-то струны, которые на самом деле живые струны, человеческие.
0: Да, я профессионал. Слушай, вот, так, тем не менее, именно потому что я профессионал, я знаю, что, например, нашу с тобой вот беседу в данный момент слушают, конечно же, не только люди, вот, которые воспитаны на программе «Монмаранси» и которые, скажем, читают хорошие книги, не смотрят телевидение, вот, слушают хорошую музыку, действительно несущую какую-то ценность, вот, но и, скажем, люди, неискушенные в данных вопросах. Поэтому как-то их тоже надо порадовать. Все-таки они тратят электроэнергию. А я дико вообще волнуюсь, когда впустую уходят ресурсы. Именно поэтому я подрываю все автомобили фирмы «Москвич» на улицах, чтобы потом их сдавали в металлолом. И чтобы хорошие фирмы производили из них хорошие автомобили. Например, там BMW или, на худой случай, Volkswagen. Также и здесь. Когда впустую жгут электричество, для меня это, ну, физически силы из меня уходят. Поэтому я думаю, что мы их должны тоже порезвить все-таки. Вот потом базедовый вопрос, совершенно дебильный. Вообще, что у тебя нового? Вот чем ты живешь сейчас? Вот ты как-то на какое-то время пропал. Вот была группа «Черные кофе». Кстати, многие, я видел даже в общественных местах написано было «Черное кофе». То есть, да, вот.
1: Про нас.
0: Да, ну я думаю, ну кто еще будет про напиток, что ли, писать? Ага. Вот потом как-то все это у тебя прикрылось, ты пропал. Вот сейчас снова сидишь, здоровый, бодрый, веселый парень. Что, кстати, в наше время редкость, потому что людей сильно здорово ломает. Вот бывало, человек пропадает, потом приходит, на нем кожаные штанишки протертые с чужого плеча, он весь какой-то там где-то торчит в заднице забытый шприц, там еще что-то. Ну, беда полная. Вот по тебе этого не скажешь. То есть, чем жил, чем дышал, чем сейчас живешь, чем дышишь. Ну, это я, чтобы их порадовать, может.
1: Ну, да, но мы...
0: А потом мы снова вернемся к серьезной теме.
1: Отлично, отлично, да. Давай поговорим сейчас о чем-то таком, да, несерьезном. Да. Ну, мы движемся вперед. Мы никогда не останавливались в этом движении. Вот прошло еще 7 лет. Вообще жизнь, она делится на 7-летки, на 12-летки. И, наверное, еще есть какие-то деления. Но я особенно прослеживаю вот 7-летние периоды в жизни и 12-летние. 12-летние, они более известны, наверное, всем, потому что это гороскоп. Это лунный календарь. А вот 7-летние промежутки времени менее известны, хотя такая цикличность довольно сильна и наблюдается везде. Вот. И в данном случае последние 7 лет я и «Черный кофе» провели в Соединенных Штатах Америки. И провели не зря. Также радовались жизни, также впитывали в себя все хорошее и старались отдавать хорошее. И вот опять мы здесь с новыми силами. И группа тоже пережила свою вторую 7-летку. 7 лет мы работали здесь, как «Черный кофе», 7 лет там, и вот в этом году уже будет 15 лет. И мы начинаем новый 7-летний период вот со всем этим багажом и с такой радостью, с огромной, и всей этой доброй энергией вокруг нас.
0: А вот, слушай, а ты не боишься, что могут, ну, как это говорится, такое базедовое выражение у нас, помню, сходило, смести всех в общую кучу? Вот, и ты можешь тоже туда же попасть. Я поясню сейчас. Дело в том, что вот огромное количество людей в свое время как-то покинуло родные пенаты и гнезда. Вот, и сейчас вот эта волна возвращения. Ну, масса примеров. Вот парк Горького имени культуры, Шуфутбздинский. И как-то вот ты в этой волне волей-поневоле оказываешься. То есть, значит...
1: Ну, честно говоря, волны немножко разошлись. Когда Шуфутинский приехал сюда, я уехал туда. Это было в 92-м году.
0: Он вернулся уже. Я просто не слежу, я как-то я задаю вопросы.
1: Я как раз просто помню, что я приехал туда, а он оттуда уехал и начал работать здесь. Поэтому, опять же, цикличность. Опять мы вернулись на цикличность по... Люди ездят туда-обратно, они живут, жизнь идет, она не останавливается. Она там совсем другая, вообще ничего общего не имеющая с той, которая здесь.
0: Ну, тебя она не совсем, видимо, все-таки обрадовала, если ты снова здесь. Вот возьми, например, Шумова Вась, он живет там и весьма рад, судя по...
1: Я тоже рад был, когда жил там. Я сейчас рад, что я живу опять здесь. Это замечательно. Что у нас сложилось...
0: Нет, а почему? Почему?
1: Такая подожди, возможность да? пожить там, пожить здесь.
0: Нет, опять... ну почему именно там и здесь, там и здесь?
1: Да потому что клево.
0: А в Никарагу почему нет? Ну вот третье место там, здесь и еще там.
1: Ну
0: почему?
1: У меня чисто профессиональный интерес. Я же поехал в столицу рок-н-ролла, в Лос-Анджелес, где все происходит, где вся эта... настоящая тусовка, где все эти музыканты, где все вот это вот общение, понимаешь, когда человеку достаточно в глаза посмотреть ему, и мы понимаем друг друга. Это такой город, он имеет определенный смысл на земном шаре, наверное. А как иначе объяснить, если все туда стекается, в Лос-Анджелес? Весь мир там музыкальный и кино.
0: Кино, да, кино, да. Совершенно точно. Но вот не шокировало ли тебя там, ну, в какой-то степени, ведь, если так разобраться, все, что наши русские ребята знали об Америке, да, это кто там, Том Джонс, вот эта тетка адская, которая за время проживания в Рашке так и не выучила толком русского языка, вот эта красная волна-то, совершенно жуткое существо, но, тем не менее, ладно, и это была легенда, да, а люди, которые там оказывались, в большинстве своем, возвращались все-таки шокированные какой-то окорочковостью сознания американских граждан, что вот, ну, ты говоришь рок-н-ролл, да, все это понятно, но Я слышал такие мнения, сам я там не был пока, да. Но тем не менее, вот такое мнение слышал, что это тоже своего рода элита, то есть по-настоящему свободные, отвязные люди там встречаются гораздо реже, чем у нас. Большинство же это жирные тетки в кроссовках и в шубах, в норковых, которым совершенно по барабану весь этот рок-н-ролл, который более даже мерзотный, нежели ряд персонажей, которых мы можем встретить вот на наших улицах. Или все-таки ты сразу попал там в тусовку, которая вот была такая, скажем так, в хорошем плане альтернативная. Я имею в виду по мозгам, по полету фантазии, по генерации идей.
1: Ну да, мне повезло, конечно, я попал в эту тусовку. Но на самом деле страны-то наши очень похожи. Очень похожи. Вообще вот по составу населения, по тому проценту людей, кто занимается в промышленности, в сфере обслуживания работает, по образу жизни, в конце концов. То есть вот Россия и Америка — самые близкие страны. Это совсем не то, что Европа, скажем, или там Африка, или Азия. Поэтому все, что ты вот назвал... Вот эти вот похожие черты о каких-то наших дамах и их дамах, которых не интересует рок-н-ролл. Конечно, конечно, там такие же люди, которые заняты какими-то своими мелкими проблемами, и их ничего не интересует.
0: Ну, вот, кстати, о кино вот хотелось. Вот как не посмотришь какой-нибудь фильм, снятый там. Что, неудобные, да, они? Очень. Ты хочешь другие там можешь одеть?
1: Нет, нормально.
0: Это просто мы говорим о носках. Дело в том, что всем нашим гостям и ведущим выдают носки теперь. Вот воскресные носки, так называемые подарочные. Да,
1: причем очень хорошие носки. Я не знаю, наверное, у вас спонсор какой-то богатый.
0: Безусловно, у нас спонсор Рафик Пантелеймон вдул.
1: Ага.
0: Вот. Да, но слушай-ка, вот насчет кино. Так во всех кинофильмах показывают, он заходит там в кабак, да, в американский, там играет обязательно кантри. Обязательно. Вот какая-то тетка базитическая поет вот под гитару жуткую какую-то мелодию. Действительно ли это так вообще твое отношение к кантри?
1: Да,
0: я не приемлю, я не могу это слушать.
1: Конечно. Половина страны, может быть, даже чуть больше, слушает только кантри. Ну, как у нас. У нас же слушает больше половины страны частушки, вот, которые сейчас в стиле диско исполняют, или сейчас уже в стиле рэп их исполняют, да?
0: Ну, так вот псевдо-рэп, да, но я понимаю.
1: Ну, это там это народная музыка, кантри. Здесь у нас народная музыка, вот русские народные частушки. Действительно, это так.
0: То есть блатняк такой, дескать, ну...
1: Да, конечно, это... И совершенно отдельно существует рок-н-ролл, то есть для других людей, кому он интересен. Это совершенно точно такое же разделение, как у нас. Я же говорил, что все точно так же происходит. Почти вся страна, да, слушает вот эти вот кантри. Ну как, у нас же частушки слушают в основном, да?
0: Ну не то, что частушки, но такая народная...
1: Ну я это называю частушки.
0: Ну да, то есть народная музыка, она... Спасибо, Сергей. Тут мне просто передали чеки на получение... В общем, на 50% скидку при мойке автомобилей всех моих многочисленных. Я коллекционирую автомобили, это не секрет. Так вот, слушай-ка, я сегодня, значит, включаю это самое диапроектор и наблюдаю, значит, какую-то репку, она ведет программу, в общем, про Америку как раз. И вот там где-то минут 20 от этой программы ушло у нее на то, что она рассказывает о гастролях вот в Америке какой-то русскоязычной срани, типа отбитые мошонки, там, дрестящие и так далее. Они там все скачут, прыгают. Тут просто к нам и письма приходят. Я это неспроста вопрос задал. Сейчас я вот... Как люди, проживающиеся в Лос-Анджелесе, относятся к отечественным группам, в частности, Безделки, Дрестящие, Маша в Медведе. Вот...
1: Там эти группы не знают просто. Туда это не доходит вообще.
0: Это хорошо.
1: Туда доходит какая-то ресторанная музыка, которая звучит в русских ресторанах. Но она отличается от того, что ты назвал всеми этими нехорошими словами.
0: Почему нехорошими? Ну, люди так назвались сами.
1: Да, туда это не доходит. Не потому, что там нет потребности в ней. Там просто нет для этого аудитории, у людей нет для этого времени. Потому что эта музыка, это же музыка для подростков.
0: То есть мы можем таким образом заподозрить женщину, которая вот делала данную программу, о которой я выше рассказывал, в том, что это был платный репортаж попросту.
1: О, конечно. Можем заподозрить, мы можем кого угодно, в чем
0: угодно. Да, и собрать компромат на кого угодно. Да. Илья тут интересуется. Дмитрий, с кем из известных музыкантов вам там доводилось выступать и общаться лично?
1: Ну, много имен, чтобы прям перечислять.
0: Ну, правильно. Не стоит.
1: Да, давайте будем скромнее.
0: Да.
1: Я скажу, что со многими, да, приходилось. И мне приятно общаться. Так же, как с нашими вот ребятами. Мы же общаемся. Многие наши старые хорошие музыканты, мои друзья. И так же и там мы чувствуем друг друга. Это наша тусовка, это наше вот такое поле.
0: В принципе, я тоже сторонник покорения вот всяких туманных альбионов. В общем, в первую очередь посредством туризма, то есть финансовых влияний, когда я приезжаю туда и там, бренча многочисленными золотыми цепями, заказываю себе пельмени, то их приносят быстро. Это своего рода интервенция такая туристическая. И интервенция, конечно же, музыкальная. То есть мы должны побить их своей мощной культурой, согласитесь. Потому что, что дал в последнее время цивилизованный белокожий Запад миру? Ничего. А что дал чернокожий Запад миру? Музыку рэп, которая оказала дикое влияние на культуру, согласись. Вот.
1: Да.
0: А что наши дали?
1: Наши взяли.
0: Наши взяли, но до того они дали вот эту дикую энергетику. Что такое балалайка? Что такое вот частушка, о которой ты говорил? Это есть изначально рэп. Ну, согласись?
1: Конечно.
0: Вот оно откуда. Вот тут интересуется... Сейчас я скажу. Да. Кстати, вот тоже вопрос данный. Америка породила культ Бивиса и Батхета. Понимаешь, как...
1: Это здесь она породила культ?
0: Да вообще, что значит культ Бивиса и Батхета?
1: В Америке такого культа нет, а здесь, я не знаю, есть?
0: Ну, надеюсь, что он будет. Я считаю, что это лучший мультфильм, который, причем, относится не только к Америке, а вообще ко всем базедовым в целом. Да, сейчас вот хотел немножечко в историю уйти. Уважаемый Дмитрий, скажите, пожалуйста, кто вы, собственно, такой? Не знаю, о чем задавать вам вопрос. Харрис интересуется. А я тогда вот... Потому что, ну, дело в том, что и молодое поколение, понимаешь...
1: А у нас наши радиослушатели — это в основном молодое поколение?
0: Ну вот, судя по Харрису, судя... Угу. Вот, хотя тут приходят и более умные вопросы, но я же их не зачитываю, понимаешь, да? Ну, чтобы не утруждать слушателей, да. Да, группа «Черный кофе». Я напоминаю, что у нас в гостях Дмитрий Варшавский, ее командир. Она была создана в 1984 году, то есть приблизительно в год вашего рождения, дорогой Харрис. Инициаторами создания группы были Дмитрий Варшавский и Федор Васильев, в то время студенты Государственного музыкального училища имени братьев и сестер Гнесиных. После окончания музыкального училища в 1986 году группа начала успешную профессиональную концертную деятельность, но вас, видимо, от нее всячески, Харрис, ограждали. То есть я предлагаю наконец-то заслушать композицию, а ты давай вкратце объявляй, что мы будем сейчас слушать. У нас будет какой-то исторический это самый ракурс, или мы будем слушать последний?
1: Да, обязательно будет. А мы начнем просто с новой песни из последнего альбома. Песня называется «Где-то в слезах». А альбом, который недавно вышел, он называется «Пьяная луна».
0: Это круто.
1: Это круто.

0: вот такая тут пришла телега мощная. Дмитрий, я старый поклонник вашего искусства. Вот это приятно, когда говорят искусство, а не творчество. Потому что творчество — это у людей, которые делают поделки. Например, как моя поделка. Я подарил Юрию Михайловичу Лужкову 2 года назад кремль из еловых шишек. И знаю, что он стоит у него дома. Это была поделка. А все, что связано с вечным, — это искусство. Видишь, как тебя ценят? У меня к вам вопрос. Как родилась песня «Деревянные церкви Руси»?
1: Это моя любимая история, как родилась эта песня. Эта песня, если вы знаете, конечно, вы знаете, что это замечательные стихи. Я даже не берусь это назвать текстом. Эти замечательные стихи написал прекрасный наш русский поэт Саша Шаганов, Александр Шаганов. Написал он их очень давно, скажем так, ну лет 15 назад, наверное, я так думаю, когда он еще не был известным поэтом. И мне случилось, судьба подарила мне такой подарок, вот это знакомство с Сашей Шаганом как раз в тот период, когда мы начинали работать над новой программой для черного кофе. И Саша принес мне очень много хороших разных песен, песенных таких стихов, и предложил мне написать на них песни. Их было так много, и они все были очень милые, но, к сожалению, мне ничего не подошло. И когда мы с ним встретились, через какое-то время я вернул ему все это. Оставил, правда, себе парочку текстов, скажем так. Это именно песни были, которые он писал с целью, чтобы их исполняли на сцене для рок-групп. Он мыслил все вот эти стихи. Они мне не подошли. И я сказал, Саш, мне очень понравилось. Вот, да, может быть, я парочку оставлю, когда-нибудь напишу, но вот пока ничего нам не подходит. Может быть, что-то еще есть. И он говорит, ну, есть одно стихотворение мое любимое, но из этого песни-то не получится, конечно. Я, говорит, просто это покажу, чтобы ты понял, что я все-таки, я не только песни пишу, я еще и стихи пишу, как поэт. И дает мне стихотворение, которое называется «Владимирская Русь». Ну, я сказал, Саша, ну что я могу сказать? Песня, это уже готово. Я прочитал, пока я дочитал до конца,

0: Да, эти стихи уже в голове у меня звучала музыка. Вот так вот это неожиданно случилось. И началось наше такое триумфальное сотрудничество, когда мы стали создавать такие замечательные песни после этой, как «Леди осень», «Вольному воля», уже работая вместе.
1: Это называется, вот мы ученые, это называем обычно симбиоз. Да. Ну, сейчас мы ненадолго.
0: А, кстати, мы ее еще как раз послушаем, да, сейчас «Владимирскую Русь».
1: Ну, номер. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Дмитрий Варшавский, лидер группы «Черный кофе». И мы периодически слушаем записи этой группы, сделанные вот в нынешнее время. И также отвечаем на ваши вопросы. Вот такой вопрос от Андрея. Правда ли, что большинство колоколов в русских православных церквях настроены в минорной тональности?
0: Ну, колокола, если мы говорим во множественном числе, это обычный звукоряд, как это можно воспринимать как музыкальный инструмент. И это зависит от того, кто на нем играет. Если человек... И, может быть, большинство произведений написано в миноре, которые звучат на колоколах. Я не знаю.
1: Ну, в принципе, это достаточно сложная профессия. Я вот наблюдал одного звонаря, который... Это же, во-первых, нужно обладать диким здоровьем, потому что не так просто забраться на колокольню. Достаточно тяжело. Плюс зимой... Вот,
0: там ветер же, то есть
1: страшно. Ветер жуткий, да. То есть это достаточно уважаемая
0: руки
1: профессия.
0: Руки мерзнут, наверное, тоже.
1: Конечно, безусловно. Вот,
0: варежки протираются насквозь.
1: Дико, дико. Вот плюс все же тебя слушают, и не дай бог, какая лажа, это же все. Будешь злейший враг. Вот на юго-западной есть, на метро юго-западной есть замечательная церковь. Там совершенно уникальный звонарь. Я просто советую, если кто-то будет там рядом когда-то, то вот зайдите так послушать. То есть человек, ну что твой Ричи Блэкмор, просто вот так играет. Прям. Да, далее. Дмитрий, вы человек интеллигентный. Это я зачитываю все письма. Дмитрий, вы человек интеллигентный, в отличие от ведущего. Написали ли вы что-либо о пожилых с уважением волкогонов? Ну, о пожилых людях имеется в виду. Дело в том, что сейчас же проталкивается в общество все больше. Я считаю, справедливо это делается. Таких гуманистических идей, касающихся изменения отношений мощной, могучей, молодой части населения к детям, к пожилым людям. То есть, скажем так, о возбуждении, не то слово. Как же это сказать-то? Ну, ладно, так, о возбуждении, в общем-то, уважении к ним, любви, о сохранности их чести и достоинства. Есть ли какие-то песни о пожилых у тебя?
0: А у меня вообще сложно сказать, о ком песни. Они, если о людях, так они о всех людях. Но вообще я вот так смотрю на вот список песен, которые сегодня прозвучат. И они больше о мире, чем о пожилых людях или молодых людях.
1: Ну, мир это тоже не так уж и плохо. Слушай, скажи такую вещь. А вот чем ты вообще питался там? Ну, если не секрет, конечно. Дело в том, что я вынужден, видимо, пояснить, чем вызван такой странный вопрос. Вот у вьетнамцев очень хорошие есть обычаи не спрашивать, типа, привет, как дела, а спрашивать, дескать, что ты сегодня ел. То есть, если человек, значит, питался хорошо, то есть не какой-то там ряженкой и горбушкой черного хлеба, а, например, навернул цыпленка, запил его красным вином или бычковым пивком, там, да, то есть уже понятно, что его дела идут нормально. Вот. И в связи с этим, по твоему меню, мы сейчас определим, как, в общем-то, стоит ли нам вот со всей компанией туда выбираться на какой-то срок, там, ну, годиков на 5.
0: Для того, чтобы покушать как следует. Ну, в общем-то, может хватить и года, наверное.
1: Ну, вот основные это твои.
0: Но самая лучшая кухня — это японская кухня.
1: Да.
0: Конечно. Но японский ресторан хороший, это большая редкость даже в таком городе, как Лос-Анджелес, где все питаются в ресторанах. Поэтому на каждый день китайский ресторан — это отличное место для того, чтобы кушать каждый день. А по выходным можно выбраться и в любой другой, такой как итальянский, греческий, опять же японский.
1: Слушай-ка, вот почему такая странная вещь, я вот заметил, опять же по кинофильмам, я же все больше по кинофильмам, вот я их без звука смотрю, и поэтому пояснений никаких не получаю, то есть как диапроектор, вот как правило, если американские жители приходят вот в какой-то кабак свой, то они пьют пиво вот бутылочное. Это что, такой странный менталитет, или они просто не понимают всего кайфа вот бочкового пива, вот драфт, так называемого?
0: Они просто, наверное, даже и...
1: Ну, ты-то обратил внимание, ну, например, лондонские бабы, да, они там бочковое пиво, все культурно, то есть ты приходишь, ну, это же целая культура, вот там, или Чехия та же, да, вот это же пивные туры, я же фанат пивных туров.
0: В Америке такой культуры просто нет, там пиво пьют просто как воду.
1: А вот есть ли там какая-нибудь вообще культура, на твой взгляд?
0: Вот.
1: Ну вот культура есть, вот есть ли вот американская
0: там
1: культура?
0: Там есть величайшая культура под названием блюз или рок-н-ролл. Вот эта культура, которая просто движет всем современным музыкальным искусством, как мы решили сегодня выражаться, да? Культура блюза. Где еще так блюз играют, как в Америке?
1: Ну,
0: вот для меня это затмевает просто все. Потом там культура зарабатывания денег. Все очень культурно. И очень много зарабатывают.
1: Но блюз-то оно тоже как-то там не сразу воспринимали. То есть если пиво пили во все века, и начиная от политиков и кончая гангстерами, то я имею в виду не, скажем так, ну, вечное, понимаешь? Вечное под словом культура. Рок-н-ролл он зародился там в 60-х.
0: А блюз в 30-х.
1: Блюз в 30-х.
0: Уже 70 лет. Столько же, чуть больше, чем Октябрьская революция. Ну, нет, меньше.
1: Да, ну в 30-х, хорошо, в 30-х. А в 25-м они тоже пили такое же пиво из бутылок.
0: Вот
1: ну как можно
0: сказать.
1: Пить пиво из бутылок в кабаке? Кто мне объяснит? Объясните. То есть, ну вот давайте, вот, например, заходишь ты в кабак и видишь, что там не стоит эта байдага, из которой разливают пиво. Ты же как взрослый парень, уважающий, в общем-то, себя. Ты сразу развернешься, уйдешь и хлопнешь дверью, правильно? Ну это реакция совершенно естественная. Они же там сидят и пьют. Ну да, ладно, хорошо, я тебе больше скажу. Я тут недавно в кино был. Ну, ты так с удивлением, в кино я был тут недавно.
0: А это почему? Я в кино очень часто ходил там, здесь еще нет.
1: Вот я, знаешь, сколько не был? Я лет 10 не был в кинотеатре.
0: Нет, там в кино все любят ходить, потому что сейчас стало выходить столько фильмов интересных. И
1: стерео.
0: Стеврио какое, стерео, причем? О. Surrounding sound.
1: Вот.
0: Все дела.
1: Но меня публика удивила. Я ходил тут в кинотеатр, который вот рядом с театром эстрады. Фильм, ну, в общем, неважно, как, не помню, как он называется. Какое-то странное там слово, типа Нидзе какой-то, только наоборот. В общем, меня удивила публика наша. То есть сидят молодые парни, девки, значит, пожирают алчный попкорн. Причем явно он им не нравится. То есть идет подражало вот такое дешевое, тупое. Вот, и смеются там, где не попадя. Ну, то есть громко. Дескать, расслабься, это Америка. И так же гениально, как Битлз. Понимаешь, мне как-то стало грустно и неприятно. Мало того, ладно, это их личное дело. Пришли в кинотеатр, там, жрите эти ваши там, как хотите, смейтесь, да, ну, люди пришли отдыхать. Но я не понимаю, когда в хорошем заведении, где стоит стоечка, где тебе могут налить пенного бочкового пива, люди берут бутылочное пиво у нас здесь, в Рашке, и пьют его. Дмитрий, поясните, пожалуйста, что это такое? Что это? О, нравы, что ли? Ну, что это за дела-то? Ну, как это можно? Ну, как?
0: Ну, как это
1: ну,
0: можно?
1: Ну, как это можно? Да, нет, вот я как это может?
0: Да, как такие вообще только фильмы можно показывать? Ниндзя, наоборот.
1: Вообще?
0: А как туда заходить вообще?
1: Как ты относишься к фильму «Большой Лебовский»?
0: Что это такое?
1: Я
0: это название
1: тоже не смотрю,
0: фильма?
1: Да, видимо, да.
0: Нет, я даже не слышал.
1: А как ты относишься к группам, это я уже к посланиям перешел, популярным в конце 80-х годов, таким как Ария и Мастер?
0: О, замечательно.
1: Ну вы же, наверное, были так как-то тесно, в тесном контакте в плане.
0: Да, мы очень часто вместе работали, и тогда были такие замечательные фестивали, которые назывались «Монстры рока СССР». И вот мы все вместе собирались и играли на стадионах. Эти длиннющие концерты по 4-5 часов. Тогда это было здорово.
1: А вот что ты думаешь на ту тему, какой будет музыка 21 века? Дебильный вопрос, но тем не менее. Ведь такой, скажем так, стандартный хард-рок, хэви-метал, тяжелый рок-н-ролл, он уже все как бы и помер.
0: Да он вообще давно уже, он и не родился-то толком.
1: Ну, в принципе, да. Вот. Но тем не менее, вот как-то там ансамбль Aerosmith, в общем-то, уже конкретно отдает себя куда ни попадя, то есть записывая сладостные баллады. Не говорю там о всяких скорпионцах и прочих немецких засранцах. Вот. Ну, кто остается верен еще? Это там вечная, я считаю, AC/DC, безусловно, вечная Rolling Stones. Но это другие направления.
0: Black Sabbath.
1: Ну, Black Sabbath, но старина Ози, он уже все.
0: А не Ози, Ози отдельно работает. Кстати, Ози огромной популярности пользуется в Штатах.
1: Да, ну...
0: А Black Sabbath отдельно работает тоже с таким... У них стабильный успех.
1: Сомневаюсь все-таки. Это то же самое, что вот там, например, возродить Запорожец автомобиль.
0: О, они ничего не возрождают, вот, эти группы. Другое дело, что как стиль, может быть, это кому-то неинтересно, но все вот эти группы великие, они сами по себе группы, без стиля. Это если мы будем вспоминать, как их тогда назвали, тяжелым роком или металлом. А сейчас-то это не важно, как их назвали. Каждая из этих великих групп, она существует сама по себе, как явление. Правильно? Хорошая,
1: ну, да, группа. Да, в принципе, да. Я согласен, видимо.
0: А ты можешь и не соглашаться.
1: А, то есть мы не можем быть так...
0: Да, почему?
1: Давай-то послушаем, если не против, телефонный звонок, да?
0: С удовольствием.
1: 203-19-22. Ваши вопросы, уважаемый Дмитрию Варшавскому. Поднимаю дуду. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А вы волнуетесь, по-моему?
2: Здравствуйте, уважаемый. Да нет, я же уже вам говорил, это Михей Зеленоградский, что у меня просто голос такой специфический.
1: Ага.
2: И кажется, будто волнуюсь.
1: Ага.
2: Так, Дмитрий, будьте любезны, скажите, пожалуйста, пишутся ли русскими авторами песни на английском языке? И вот сейчас часто звучит такое мнение, что, в общем-то, английские песни, когда переводишь на русский язык, балдеешь от тупости текстов. А вот как вы, пользуются ли популярностью песни, написанные русскими авторами на английском языке, как в России, так и в Соединенных Штатах?
1: Спасибо тебе за такой хороший вопрос.
0: Ну, вообще... Я, честно говоря, не знаю русских авторов, которые пишут песни на английском языке, и, соответственно...
1: Ты имеешь в виду вообще вот там или здесь?
0: Там.
1: Не, ну эти вот Парк Горького, вот эти вот
0: имена. А, ну если говорить, ну...
1: Да масса, масса. Вот какие-то эти молодежные всякие эти вот, как их... Бздигуны-то разные, я уж не помню название, да огромное количество. То есть, британский рок, или как это называется, British рок, вот новая волна, вот это. Был период года два назад, когда там на английском языке пел кому ни попадя. Как?
0: Ну, на американский рынок пока что ничего не пробилось, скажем так.
1: Ну, а вот вроде говорят, Парк Горького как что-то там лет тоже.
0: Парк Горького в свое время, да, выпустил там пластинку, но это было лет 10 назад.
1: То есть на волне как раз активация интереса к матрешкам, серпам, молотам и перестройке.
0: Мне тяжело об этом говорить, потому что я там в то время не был. Мы здесь работали, а они первые поехали туда, это было году где-то в 88-м, и выпустили там пластинку.
1: Ну, вот у них же... Да, извини, что я перебиваю.
0: Нет, ты не перебиваешь, у нас же
1: просто
0: диалог.
1: Тут недавно по диапроектору показывали тот самый древний их клип, где они там вот скачут такие все бодрые, и вот у него там гитарка сделана в форме балалайки.
0: Вот из той серии, 12 лет назад.
1: Вот я и сделал из этого такое умозаключение, на каком гребне все это было. Но ты знаешь, я думал, что все это кончилось уже, использование всей этой символики попсовой такой дешевой. А нет, недавно включаю MTV, там Базетка белобрысая, причем зачем-то себе в ноздрю вставило кольцо какое-то адское, дарит каким-то дебилам, непонятно, кто вообще, что за люди, ушанки, понимаешь, ушанки дарят в наш век, типа, вот вам подарок от русского MTV, там типа, какая-то бляха-муха на лбу этой ушанки, типа, в форме там серпа или молот, или ну какой-то там этой самой непонятной-то... То есть люди продолжают, понимаешь, на какой-то такой псевдорусской идее делать какие-то бабки себе и промоушен. Это же мерзость, на мой взгляд.
0: Я, честно говоря, этого не видел.
1: Ладно, ты вот что-то скажи. Ты скажи, когда, наконец, Брайан Ферри напишет песню на русском языке?
0: Я думаю, что работа над этим ведется, причем очень серьезная. Потому что, да, я уже двоих продюсеров тут встречал, которые здесь. Один из них в деревню вообще выезжал с таким небольшим диктофончиком, что-то записывал. Второй и постоянно что-то в Ленинской библиотеке ковыряется, какие-то все время что-то там переписывает.
1: Странички выдирает, я знаю.
0: Да,
1: прячет в карман и выносит.
0: Уже это самое, поступила, да, информация?
1: Ну, а как еще?
0: Из соответствующих источников.
1: Меня не пускают, меня, гражданина России, в Ленинскую библиотеку не пускают. Говорят, принесите справку медицинскую, молодой человек, что вы читать умеете. А его это иностранцы, понимаешь, буржуи тут...
0: Ну, он, наверное, принес справку, что не умеет читать. Нужно же или такую, или другую.
1: А, то есть, ну,
0: середины-то просто... быть не может.
1: Можно просто печать принести.
0: Вот, да, если печать принести, это нужно, можно стать, наверное, тогда директором.
1: Да. Ну что, я предлагаю сейчас... Ну ладно, еще быстренько нужно ответить. Виталий тут интересуется, а как ты относишься к выступлениям курдов?
0: Я к выступлениям отношусь положительно, к положительным выступлениям. К отрицательным выступлениям я отношусь, соответственно, отрицательно.
1: Нет, ну вот смотри. То есть я немножко хочу так ближе к теме Виталия. Видимо, вот что имеет в виду. То есть курдов обвиняют в международном терроризме и так далее. Да? Но получается 80% целого народа, пусть и малочисленного, террориста. Вот, то есть можем ли мы считать это все-таки национальным вопросом глобально или переведем это на уровень такого именно терроризма с тобой?
0: Ты знаешь, я тебя хочу разочаровать, потому что я не знаком с этой ситуацией и ничего не могу сказать по этому поводу.
1: Ну что, сейчас мы ненадолго прервем наш разговор. После небольшой паузы продолжим. Напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» Дмитрий Варшавский.

0: И я предлагаю обратиться к ответам на вопросы, которые тут в изобилии к нам присылают, пишут, приходят люди на стены, где не попадя выкрикивают. Также сейчас начнем. Ну, такой базедовый вопрос. Дмитрий, что вам больше всего понравилось в США?
1: США.
0: Да. И что больше всего не понравилось?
2: Больше всего понравился блюз, а не понравилось кантри. Тебя порадовал этим ответом.
0: Конечно, конечно, безусловно. Но это чужая музыка, ритмически чужая, она не подходит под наш все-таки русский менталитет. Какое слово я выучил.
2: А блюз подходит?
0: Блюз, да, да, конечно, безусловно, и регги музыка подходит. Я больше чем уверен. Так, драгоценный Александр, не покидайте нас. Гость очень милый. Композиция «Русь» трогает душу. Ольга Кирилловна. Ольга Кирилловна, хорошо, хоть другие части не трогает тело. Дмитрий, а каким способом вы боретесь с похмельем, интересуется Михаил. И сразу еще один вопрос тоже от Андрея. Он курит «Беломор» и интересуется, можно ли его купить «Беломор» в США? Или надо с собой везти?
2: С собой везти обязательно.
0: А там есть уже папиросы, кстати, обычные?
2: Нет, папирос нет.
0: А во что же они штакетники бьют?
2: А нужно бумажки покупать. Везде бумажки продаются, и они заворачивают табачок.
0: То есть все-таки вот у них...
2: Да, папирос нет. Папиросы свои берите.
0: Да.
2: А что-то еще он спросил?
0: А с бодуна как у тебя как-то...
2: Если бодун, а еще... я не пью.
0: Вообще не пью?
2: Нет.
0: Правильно. Да. А как поживает господин Аване Мелик? Подожди-ка. Тут что-то столько, да. Мелик Пашаев.
2: О, понятия не имею.
0: Ты же не знает, кто.
2: А я не знаю, кто это. Ага. Нет, Мелик, как, я знаю, кто это. Это был в свое время, это был наш менеджер, который...
0: Вспомнил.
2: В том смысле, я не знаю, чем он сейчас занимается. Раньше он занимался... концертной деятельностью. Он был директором программы, в которой мы работали, и с которой мы проехали всю нашу страну. И занимались мы этим в течение полутора лет. Вот. В свое Понятно. Время.
0: Вот такое сообщение тут дам. Дмитрий, оказал ли на вас влияние Ронни Джеймс Дио? По-моему, у вас получается не хуже информация для ведущего. То есть для меня Тони Айоми ногой сыграет... Сейчас, извиняюсь, тут какие-то базедовые приходят сообщения, да.
2: Ну, это наши уже люди звонят, я понял.
0: Не, ну тут такая телега, сейчас тебя зачтут, поймешь, что не наши.
2: Не наши, нет.
0: Да, Тони Айоми ногой сыграет весь репертуар Rolling Stones, который толком мы играть не научились. И без подписи, заметь, человек осторожен, потому что знаешь, вот что так, срам, да? Будет колотить, когда повзрослеет, будет стыдно за сообщение. Так.
2: Не, ну на самом деле он это самое, это здорово, то, что ему нравится Тони Айоми. Значит, а я уж тогда расскажу, что случилось.
0: Давай, конечно.
2: Я вчера купил концерт Rolling Stones DVD, диск, и вот уже два дня его смотрю, вот этот последний тур, к сожалению, я не попал, у меня в Москве не было, когда они здесь выступали. Хотя, пожалуй, 10 лет назад, пожалуй, я тоже прислал бы тебе вот такой вот сообщение, что Томми Айоми левой ногой сыграет Rolling Stones.
0: Видишь, как пословица же есть такая, быть...
2: На самом деле, не нужно это сравнивать вообще, Rolling Stones и Black Sabbath.
0: Переставая быть к другим жестокими, быть молодыми, мы перестаем. Видишь, как ко мне жесток аноним. Аноним, смешное слово. Аноним ко мне жесток. Дмитрий, я тоже телегу читаю. Тебе не кажется, что легионы Алексей Булгаков давно заняли вашу экологическую нишу?
2: А что это такое?
0: Ну, это коллектив, ансамбль такой есть. Сейчас он «Легион» называется.
2: А я не слышал.
0: И поет там парень такой голосистый. Ну, так у него... Не слышал, да? Ну, это, видимо, можно. Какое-то новое поколение. Я, честно говоря, в данном жанре музыкальном тоже туго так...
2: Мне кажется, когда-то давно был какой-то коллектив под таким названием. Ну, вот давно, я имею в виду лет 15 назад.
0: Нет? А, по-моему, раньше. Совсем. По-моему, раньше. Хотя, может быть, ты и прав.
2: Ну, я не знаком
0: с тобой. Давай мы не разберемся с этим. Да, вот такой там вопрос. Дмитрий, что ты на досуге слушаешь из металлической музыки?
2: Да, кстати, там про Дио уже что-то было.
0: Про Дио,
2: и мы как-то не ответили. Я Дио слушаю. Я слушаю Black Sabbath с Дио. А, Дио — это один из немногих певцов в этом жанре, который своим уникальным пением продолжает радовать не только меня, но и огромные массы людей.
0: Вот я как-то...
2: Я должен поблагодарить. Кто-то же сказал, что у нас там это самое вроде не хуже получается.
0: Да, вот это в этом же, да, сказали.
2: Да, да, спасибо большое. Мы... Да, я чувствую, что мы параллельно работаем с Дио. Я тоже так считаю. Мне очень нравится Дио. Я люблю Дио. Мне вообще нравятся хорошие певцы. И, к сожалению, их не так много в этом жанре.
0: А вот Паук тебе нравится, как поет?
2: А кто это?
0: Лидер, ну, группы Коррозия Металла.
2: А я даже не слышал.
0: А вот Дан Маккаферти.
2: Дан Маккаферти нравится, но ты понимаешь, когда вот заходит речь о таких певцах, как Дио, все немножко чуть-чуть остальные отступают. Не хочется сказать, что Маккаферти поет хуже там, но есть какая-то вот такое. Мне приятно, что вот именно Дио вспомнили.
0: Безусловно. А по-моему, он же должен вот-вот тут появиться, что-то такое.
2: Да. Он... Ты знаешь, как приятно, что он как раз вот появляется за день для того, как мы появимся. То есть не на разогреве, я так обращу внимание, а на подогреве. Он нас подогревает, он подогреет своим выступлением наше выступление, которое состоится на следующий день после его выступления. Слушай, правда, в другом зале, да? Ну, неважно.
0: А вот скажи такую вещь. Вот, скажем, Дан Маккаферти, когда они приезжали сюда, по-моему, год-два назад, по-моему, выступали в пилоте, еще в пилоте старой формации. Человек, несмотря на свой такой достаточно преклонный возраст, как говорится, дал жару. Вот. Так же, как, например, там Джо Кокер до сих пор, да, там тот же Мик Джаггер, мною горячо любимый. Вот. А все-таки у Дио и у людей с аналогичными вокальными данными, мне кажется, вот век их музыки несколько короче. Но будет как-то странно, если человеку будет 60 лет, а он будет все-таки вот придерживаться такой манеры одеваться, такой манеры поведения на сцене и такой вокальной манеры. Ну, вот мое субъективное, очень субъективное мнение, что все-таки Маккаферти и в 70 лет будет Маккаферти. А вот Дио в 70 лет, он уже вот не будет Дио. Вот этот какой-то такой академизм вокала.
2: А, ну, вот тебе академизм не нравится.
0: Ну,
2: понятно.
0: Да. Я, не, ну, не то, что не нравится. Я как-то вот гротескность всю вот эту вот как-то, как в индийских фильмах у меня вот такой...
2: А ты сам подумал, что такое академизм? Академизм — это то, что выжило сквозь годы. Понимаешь? Я, ну, может, оно уже как раз доказало.
0: Не, ну может быть, холодный профессионализм. Вот,
2: Дио тянет... нельзя назвать холодным профессионалом. Его можно назвать самым горячим профессионалом. Ну, мы все время слушаем какую-то музыку, там слушаем, опять же, Black Sabbath с другими вокалистами, и мы всегда говорим, да, здорово, поэт, но Дио все равно лучше.
0: Не, ну, да, безусловно, но все-таки вот век как-то... Да,
2: мы уже какую-то рекламную кампанию Дио делаем, но это замечательно.
0: Я думаю, он приедет, отгрузит нам денег за это, безусловно. Наша запись мы ему пошлем.
2: Такому человеку приятно сделать.
0: Ну, да, да, давай послушаем телефонный звонок 203-19-22, мы с внимательно слушаем вас. Здравствуйте. Мы полны к вам внимания. Вы в прямом эфире говорите, пожалуйста. Алло. Вы очень волнуетесь. Сформулируйте ваши мысли и звоните. А то, конечно, это врасплох людей застает как раз. И на том конце приятный мужской голос мой. То есть говорит, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Ну, вы так не пугайтесь. Я добр. Алло, говорите.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Зеленоградский снова беспокоит. Во-первых, Александр, никогда вам комплиментов не делал. Очень за себя на это.
0: А я заметил это, потому что если бы вы сделали мне комплимент, то я бы запомнил это надолго.
3: Да,
0: мне...
3: у вас ужасно ненавязчивый, замечательный программ. Вот у вас в гостях как-то недавно был один человек с другой радиостанции.
0: Ага.
3: Вот я решил послушать его программу, и вдруг слышу вначале какой-то страшный скрежет, потом вопль, и дальше идет комментарий. Не надо упрямиться, иначе мы вас будем немного беспокоить.
0: Ага.
3: И я уже сразу отключил эту программу, потому что думаю, еще и беспокоить тут меня будут.
0: Понятно.
3: Вот. Да, в чем заключается вопрос? А вот к вас когда-нибудь беспокоили поклонники, уважаемый Дмитрий и уважаемый Александр? И в чем это выражалось?
0: Спасибо. Ну, Дмитрий, давай ты, как у нас, как гость программы, тебе и слово.
2: Меня беспокоили. Очень приятно всегда беспокоили, вы знаете. Люди приезжали из далеких городов, очень из далеких городов, и добивались того, что они меня находили и встречались со мной лично, и я с ними разговаривал. И люди приходили действительно с серьезными жизненными вопросами. У многих так складывается, что когда у человека что-то в жизни происходит не так, как бы ему хотелось, он старается найти ответ где-то в музыке. И для кого-то случилось так, что они нашли ответ в моей музыке. Они хотели со мной лично встретиться, эти люди. Их очень много. Они этого добивались. И для меня это очень приятно, что я мог встретиться и как-то помочь, и объяснить, что происходит. Потому что...
0: Вот ты вот сразу видно добрый, некорыстный человек, потому что как ко мне, например, подходит за какой-то там консультацией, еще что-то. Я обычно говорю, а пивом угости или там денег дай. Вот. Ну или в крайнем случае, если женщина, то говорю, массаж сделай. Ну я, видишь, я из более, видимо, молодой формации, поэтому мы, как говорится, молодое, нездоровое племя с алчным блеском в маленьких глазенках. Вот, как я, да. Так сейчас... Ой, ладно, тут идут вопросы, касающиеся стриптиза, это мы немножечко попозже, ближе к вечеру. Но сейчас я некоторые музыкальные сентенции тут зачту. Значит, Дмитрий, как вы относитесь к Боннету, который спел на альбоме группы Rainbow в 79-м году, а затем пел в группе Alcatraz? По-моему, тоже очень неплохой голос. И, в принципе, я согласен с тем, что Black Sabbath техничнее Rolling Stones, пишет Алексей. Как говорится, здание Киевского вокзала красивое, Алексей. Ну... Ансамбль Покровского танцует хорошо. Ну что же слабоумие это проявляется? Да, Алексей, молодой
2: давайте
0: парень.
2: Давайте уже музыку, да, не будем это делить. Да. Технично, более технично или менее технично.
0: Нет, ну вообще бред какой-то. Ладно, это я что-то не то зачитал, но, извини.
2: Мне так нравится этот альбом «Алькатрас» 83-го года. Это мой любимый альбом. Ой, это первый альбом, на котором играет мой друг Ингви Мальмстен. Гениальнейший гитарист, который опять сейчас, после такого сложного жизненного пути, опять сейчас вернулся на свою волну. И вот последний альбом, который он записал, он опять показал, что он стоит очень многого.
0: Слушай, я, конечно, прошу прощения, я там понимаю, что ты так относишься, но мне кажется, он скачок. Вот есть понятие музыкальный качок. Вот, ну,
2: Мальмстен?
0: Вот, скажем, взять Фрэнка Заппу. Это человек от Бога. Это его прет.
2: Мальмстен
0: его не прет. Он мог бы также лампочки вворачивать, мог бы там машины чинить, понимаешь, так же виртуозно. То есть это, ну, качок. Ну, прости, Дим, я, конечно, могу тебя обидеть. Ну, как-то...
2: Нет, ты меня нисколько не обидишь. У него вот эта виртуозность, у него-то от Бога как раз. Другое дело, что он не может, может быть, туда вложить достаточное количество мыслей.
0: Скандинав.
2: Там, и искусство,
0: он
2: скажем.
0: Скандинав, понимаешь? Скандинав в роке Мальмстен. Скандинав.
2: Быть, да.
0: Ну ладно,
2: искусства там не хватает, но вот этот...
0: Вообще, разве можно говорить что-то вот о гитарах вообще, ну, после Фрэнка Заппа? Был Фрэнк Заппа, был, есть и будет, понимаешь? Ну,
2: значит, объясняю, сразу никто Фрэнка Заппа не будет слушать, так же, как и Роллинг Стоунс.
0: Да, ну да, да.
2: Сразу даже Блэк Саббат никто не будет слушать.
0: Да, надо начинать с Андрея Губы.
2: С чего начинать? Тяжело. Ну, мы уже говорим с теми, кто уже слушает Black Sabbath. И уже раз кому-то не нравится Rolling Stones, это уже хорошо. Значит, он потом понравится.
0: Да.
2: Потому что это задевает. Это та музыка, которая задевает. Она мне раньше тоже не нравилась.
0: Активное
2: что-то там...
0: неприятие – признак будущего поклонения.
2: Да, может быть, может быть. Но с Rolling Stones точно, это я гарантировать могу.
0: Ну, сейчас мы прервемся ненадолго, а затем продолжим нашу беседу. Uh-huh. И мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Варшавским. Сейчас мы обратимся к зачтению ваших тут всяческих посланий. Да, если ты не против, тут я отвечу Вишукоку. Вот он интересуется: Саня, сколько раз смотрел программу новостей по ТВ-6, не видел тебя на заднем плане. Тебя что, уволили? Дело в том, что я сейчас создаю занавесочный барельеф. То есть я вот то, что слева вы видите, выпуклости за ведущим, это я, меня поставили за штору просто временно, но я думаю, появиться скоро опять. Ну, по крайней мере, частями я буду вылезать. Сперва одну часть тела, потом другую. Не все у нас с вами потеряно. Так, далее. Очень много приходит писем, касающихся именно музыкальных сентенций там, и течений. Мы вроде договорились их не затрагивать, потому что...
2: Ну, в последний раз.
0: А?
2: В последний раз ответим.
0: Вопрос, касающийся группы УДО и ее вот солиста со странной фамилией.
2: Это вопрос о группе Accept, наверное, которая вчера выступала. Уда Ди Шнайдер, да?
0: Да, ну почему тут написано, как вы относитесь к УДО Дирк Шнайдеру? То есть, видимо, его УДО зовут, что ли?
2: Да, его зовут УДО.
0: А еще была группа УДО.
2: Нет, я не знаю, это о группе Accept идет речь. Вот интересно, ты обрати внимание, что когда речь шла о Дио, никто не спрашивал, как я к нему отношусь. Ясно, как к нему все относятся. Вот откуда спрашивают, как?
0: А что, Accept смешной ансамбль.
2: Смешной, да. Смешной.
0: Не вызывает отвращения.
2: Никакого.
0: Никакого.
2: Просто никакого. Это действительно так смешно, так гитарки там смешно жужжат.
0: Смешно.
2: Я слушал. Был даже один раз у них на концерте в таком маленьком клубе. Там было человек, может быть, 50.
0: Ну, это фэн-клуб или это просто...
2: Наверное, фэн-клуб, да, потому что больше на них не собирается. Такой клуб...
0: То есть не модный ансамбль.
2: Клуб был небольшой, клуб был там человек, может быть, на 800, на 1000, но в зале было всего 50 человек. Но я пошел и ушел. А вот они вчера были на Горбушке, и я не пошел. Это вот я рассказал, как я отношусь.
0: Слушай, кстати, вот...
2: На гитарке так хорошо жужжали, вот особенно тогда, в начале 80-х.
0: Тут, кстати, насчет Горбушки вопрос такой был. Существует ли такого же плана рынок в Америке? Ну, как у нас Горбушка. Я, кстати, ни разу за всю свою жизнь не был на рынке этом. Представляешь? Вообще ни разу.
2: Мне тяжело сказать, существует ли он там.
0: Ну, толкучка попросту. Вот,
2: это где торгуют компакт-дисками, да?
0: Да-да-да. Ну, и не только там, и шмотками, я так, насколько слышал, там, с шмотками, техникой.
2: О, в Америке есть то, что называется блошиный рынок. Такое понятие. Вот, наверное, то же самое. И вот там торгуют всем, чем угодно. Тем, чего нет в магазинах. Это огромные рынки, на которые люди собираются по воскресеньям, по-моему, или по субботам. В свободное от работы время. И что-то пытаются продать. Какие-то ножички они там делают, или рюшечки. Ну, все что угодно.
0: Что-то ценное-то попадается там же?
2: Я почти что туда не ходил. Я просто знаю, что очень многие там туда едут работать на субботу, воскресенье, отработав всю неделю где-то на американском заводе. Они в субботу едут, еще торгуют вот этими матрешечками. Ну, чем угодно, кто чем. Кто на что способен. И очень хорошо это продается, я так понимаю, что многие, в конце концов, увольняются с работы и работают уже только по субботам, воскресеньям на этих блошиных рынках. Но ассортимент товара другой, конечно, там нету компакт-дисков. Хотя компакт-диски тоже там есть, но не в таком количестве.
0: А винил ценится еще или?
2: Винил, да, есть очень много поклонников винила. И CD-плееры только самого последнего поколения могут конкурировать с винилом. Но все равно аналог есть аналог, аналоговое звучание. И на виниле до сих пор выходят самые лучшие записи, они... В том числе выходит и на виниле. Это маленькие записи, которые выходят маленькими тиражами, скажем, там 2000 пластинок.
0: Ну,
2: вот такие. Только для тех, кто...
0: Это много по нынешним временам.
2: Да.
0: Мне бы такой тираж. Ну, это да. Так. Слушай-ка, вот тут такой вопрос, я думаю, что на него нужно ответить. Дмитрий, не знаете ли вы, сколько получает стриптизерша, работающая в ночных клубах Манхэттена? Сергей Иванович, кстати, интересуется.
2: Я не знаю, сколько в клубах Манхэттена, но судя потому как они еле сводят концы с концами, я думаю, что примерно так же, как и все музыканты, которые живут в Лос-Анджелесе. Город, вообще Лос-Анджелес, там живут музыканты и стриптизерши. Основная масса населения. Вот. И живут как могут, кто как может. Ну, мы говорим о музыкантах, которые, которые пытаются пробиться, потому что все стриптизерши, я так понимаю, они для них же не является конечной целью стрип-бар. Они все пытаются, по крайней мере, в Голливуде, в Лос-Анджелесе, они хотят стать актрисами, и для них это я так...
0: Или снятся в сериале «Скорая помощь».
2: Ну, это уже значит стать звездой.
0: Ой, «Дежурная часть» или как он называется. Ну наверное, это конечная мысль, да. А не об этом. То есть,
2: Поэтому я не думаю, что там какие-то самые заработки.
0: Ну, может быть, за еду. Многие выступают, я знаю, за похлебку и за жилье.
2: Наверное, да. Я так специально этим не интересовался.
0: А пользуется ли популярностью там еще вот рок-опера Вебера «Иисус Христос, суперзвезда»?
2: Я думаю, что она уже не идет. Идут кошки.
0: Угу.
2: Кошки постоянно идут. Каждый год они бывают представления. А по-моему, она сейчас, эта опера просто не ставится.
0: Ну, а записи там все эти вот имеются в виду, как... Например, Боб Марли, вот с легендой, когда она была записана, до сих пор люди раскупают и очень хорошие рейтинг.
2: В Штатах это не является такой культовой какой-то пластинкой, вот это вот, оперы Вебера. Ее не всегда ты в магазинах найдешь. То есть так нужно еще поискать, если захочешь купить.
0: Угу. Я предлагаю опять же обратиться к непосредственному разговору с нашими уважаемыми. Телефон студии 203-19-22. Мы поднимаем телефонную трубку. Ваши вопросы Дмитрию Варшавскому. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
4: Вот у меня здесь такая проблема. Как бы у меня возникло такое вот сомнение, скажем так, угу. Что вот на самом деле в вашей программе сейчас находится гость не Дмитрий, а солист группы «Мумисруль», как вы называете, Илья Лагутенко. Так ли это? Или вот на самом деле я ошибаюсь просто?
0: Ну, в принципе, наш гость хотя бы не гыкает. Я одет не как дурилка картонная, а по-взрослому, в черной одежде. И выглядит взрослый.
4: Хорошо, спасибо большое. Тогда у меня вот второй вопрос также. Как ваш гость относится к творчеству такого вот певца и композитора, как Курт Кобейн? Кстати, был недавно юбилей его, 20 февраля. Вот, собственно, все.
0: Спасибо.
2: Спасибо. Ой, я замечательно отношусь к его творчеству. Вообще, это является такой огромным, если это можно так назвать, культурным пластом вообще в Штатах, творчество этого человека, до сих пор почитаемого. И я как раз приехал в то время, когда это только начиналось, в 92-м году. Это грандиозно, конечно, было.
0: Вот такой очень серьезный вопрос. Да,
2: на который мы ответили уже.
0: Нет, тут вот еще один. Да, Дмитрий. Ну, серьезный вопрос. Как вы относитесь к белым блюзовым вокалистам, пытающимся точно копировать черные манеры пения? Не кажется ли вам, что иногда они довольно точно снимают мелочи, на которые те просто не обращают внимания, наподобие неправильной постановки микрофона, забывая при этом о некоторых вещах более существенных, однако менее формулируемых. Кстати, вопрос от женщины пришел, Белания.
2: Ну, это...
0: Знаешь, как сформулирован там? Ты зацени.
2: Да, профессиональный вопрос. Я сам часто очень обращаю на это внимание. Это касается не только белых вокалистов. Вообще, очень часто музыканты, многие улавливают только внешнюю часть и не улавливают основу вообще, для чего это делается, как бы значение, и воспроизводит именно вот эти внешние атрибуты.
0: Слушай, а вот скажи, вот такая традиция, но ты же тоже наверняка и в какой-то степени к этой традиции принадлежал и внес свою толику в ее развитие. Это вот волосяной потряс в момент выступления. Ведь это же тоже очень странное действие. Ну вот хард-рок, металлическое хэви, вот когда люди вот стоят гитарами вот так, вот это вот в дальнейшем перестебанное, обстебанное кем ни попадь движение, но оно же было культовым, вот согласись, было, что ведь тебя да. не перло на него. Ну, не перло, а ты же тоже где-то увидел и содрал. И дай думаешь, так же будут. Ну, не перло. Ну, вот скажи честно, вот сейчас скажи, не перло, потому что он противоестественно, играть неудобно. Но так делает кто-то, и значит, это тоже ну, антураж.
2: Дело в том, что мы сейчас говорим о том, когда наша музыка была самой модной музыкой. И... это было модно слушать такую музыку.
0: Ну да, да.
2: И если было тогда модно одевать такие ботинки, а сейчас модно другие одевать, то это было модно тогда становиться вот так вот линеечкой и трясти головами и гитарами. Это было просто модно.
0: Ну так искусство, оно же вечно.
2: Оно искусству это не повредило.
0: Ну, в принципе, да, в какой-то степени.
2: Это было очень весело, на самом деле. Это было весело.
0: А бывали ли травмы какие-то в момент выступления? Ну вот сейчас же, вот, например, очень много популярных певцов и исполнителей бьются в подучей на сцене. Ну, имеется в виду, дескать, у них такой имидж, вот, да. там расшибаются. Ага. И вот, а в то же время, вот, когда буйство на сцене, там запутался ногой в шнуре, бабах, упал там.
2: Ну, с нами такого просто не случалось.
0: Ну, то есть как-то...
2: Не путались как-то. Не было травм у нас.
0: Ага. Так, сейчас тут просто прям очень много. Так. Ага. Ну, это тоже интересный, кстати, вопрос. Убирают ли улицы в Лос-Анджелесе или улицы такие же грязные, как и в Нью-Йорке? Интересуется житель Нью-Йорка Слава.
2: Лос-Анджелес очень чистый город по сравнению с Нью-Йорком. Но воздух там не очень хороший, потому что там очень много автомобилей.
0: А море там недалеко?
2: А это город на океане находится, сам Лос-Анджелес.
0: Ну, а вроде он же должен как-то...
2: Да, там...
0: Освежать. У них катализаторы во всех вот, самых автомобилях стоят.
2: Нет, вроде. Да, конечно, это нельзя сравнить с тем, что здесь творится. Нет, конечно, там все нормально. Я говорю по сравнению с каким-нибудь, скажем, какой-нибудь деревней в каком-нибудь центральном штате, где вообще натуральная природа, там вообще натуральное хозяйство. По сравнению с этим, в Лос-Анджелесе экологическая ситуация чуть-чуть хуже. Но на самом деле воздух-то везде чистый.
0: А хулиганье там есть?
2: Хулиганье. Мнение не встречалось.
0: К тебе не лезли там?
2: Нет, ни разу.
0: То есть так все-таки город тихий, спокойный.
2: Ко мне здесь никогда не лезли.
0: Хотел тупо пошутить, что все еще впереди, потом передумал. Ну что, телефонный звонок, давай послушаем. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание попросту беспредельно к вам.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я вот просто хотел ответить недавно звонившему.
0: Ага.
5: Он задал Дмитрию вопрос о поклонниках. Вот, и Дмитрий ему ответил, но вопрос, в общем-то, на самом деле был адресован к вам двоим. Ну, я просто хотел немножко вас выручить, я понимаю, вам не с руки, вот, и ответить ему, что тут ситуация несколько обратная. Если к Дмитрию поклонники съезжаются с дальних городов, как он высказался, то тут немножко наоборот, и поклонники Александра, бывшие, они разъезжаются, наоборот, из Москвы как можно дальше. Вот, и, как правило, это происходит непосредственно либо после концерта, либо утречком после эфира они уже с чемоданами и собраны, в общем-то, спешат на вокзал.
0: Ну, причем, если даже вот поезда не идут, то они струятся по рельсам вот в направлении там куда-нибудь, куда попало, лишь бы вот из Москвы.
5: Вы правы, главное, да. чтобы не дышать вот с вами одним воздухом. И, кстати, это здорово влияет на удешевление вот рынка жилья в Москве.
0: Это во-первых, а во-вторых, могут наблюдать космонавты, миграции потоков людей вот из центра, вот куда ни попадя. То есть и проверять свою мощную аппаратуру. Даже были дотации НАСА на закупку специального отслеживающего вот эти движения оборудования.
5: Вы абсолютно да. правы. То есть да. вы вносите, естественно, свою пользу. Вы нужны нам.
0: Спасибо.
5: Спасибо вам.
0: Вы меня любите. Спасибо. Они меня любят. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте, Алексей.
4: Александр.
0: Здравствуйте.
4: Димон из Марина звонит.
0: Привет.
4: Я вот здесь вам все на пейзаж послал сообщение, никак не вот. Я хотел
0: так спросить. У меня отобрали его давно, я все выдумываю, что-то приходит, все вопросы да. выдуманные ко
4: мне.
0: Я
4: хотел просто задать такой вопрос, оттуда вот я задам. Вот, ну, ваш гость, Дмитрий, вот ему такой вопрос. А вот в Америке есть такие гениальные люди, как Александр Лаэрский? Вот. Да, ну, в таком же...
2: Хавард Стерн. Да, знаете такого?
4: Нет, серьезно.
2: Нет?
4: Я.
2: Ну, как же?
4: Ну, понимаете, ну, меня просто... Нас же здесь... Это же нигде не рекламируют. Я вот на эту тему уже говорил в прошлой программе.
2: Конечно, он один такой. Как Александр да. тоже у нас один такой, да, на да. всю страну?
0: А каждый человек один на всю страну.
2: Да, вот там такой есть, но он начал с радио. А, так я, значит, сейчас могу вообще твою карьеру тогда обрисовать.
0: Давай.
2: Александр, дальнейший.
4: Алло,
2: да. Да.
4: А можно еще?
2: Ты можешь с нами находиться пока, а я буду сейчас рассказывать, а потом ты следующий вопрос задашь.
0: Давай, да.
2: Вот он начал так с радио. Вот такие беспредельные, непристойные передачи. Потом это закончилось тем, что ему дали, сделали свое ток-шоу телевизионное, которое выходило, по-моему, раз в день, часовое такое шоу на кабельном канале. И закончилось это тем, что он снимает многомиллионный голливудский фильм настоящий, где он в главной роли, и он просто становится символом Америки.
0: А потом в дальнейшем, это я уже могу предугадать, да. ее президентом.
2: Это мы не знаем. Вот на данном этапе вот только произошло тем, что он сейчас стал одним из популярнейших людей, то есть в элиту звезд входит. То есть вот это интересная тенденция. Он начинал вот именно с того, чем мы сейчас с тобой занимаемся.
0: Да, да.
4: Вы хотите сказать то, что Александр тоже к этому придет?
2: А я не знаю.
0: Ну, безусловно, а чем мне заниматься в старости? Вот ты сам подумай. Вот
2: когда это я состав... от него зависит, конечно.
4: Да. То есть, например, еще, знаете, а вы знаете такую группу «Вопли видопляс»? Это уже вопрос к Александру и к вам, Дмитрий.
0: Ну, безусловно.
4: А вам вообще нравится или как?
0: Ну, хороший ансамбль, прет их.
4: И вот я хочу, чтобы как-нибудь, может, к вам в эфир...
0: Они у нас были уже в эфире.
4: Да, наверное, да. пропустил, наверное.
0: Ну, что ж, да. Ну, еще будут. Спасибо.
4: Ну, ладно.
0: Спасибо.
4: До свидания.
0: До свидания. Я вообще ценю вот людей, которых прет. То есть они как-то у меня делятся, наверное, в искусстве. Людей, которых прет, и на людей, которых не прет.
2: Ну, конечно.
0: Вот,
2: а как еще можно делить? Только так?
0: Безусловно.
2: А как ты своих иначе определишь?
0: Да. Вот. Ну что, еще звонок, да?
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире нашего внимания и так далее. Говорите.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуй.
6: У меня вот два вопроса. Я, видимо, что-то проехал.
0: Ага.
6: Вот. Вот вопрос. Вот, Дмитрий.
0: Вы говорите громче, пожалуйста. Вас плохо слышно, дорогой друг.
6: Прошу прощения.
0: Ничего, не волнуйся.
6: Да. Просто как-то это самое. Отдача идет.
0: Идет.
6: Приемника.
0: Да.
6: Вот. Дмитрию вопрос. Что унесло его в Лос-Анджелес?
0: Спасибо.
2: А мы с этого начали передачу сегодня, нет?
0: Ну, вроде бы да. Ну, можешь еще раз ответить.
2: Я еще раз отвечу. Меня унесла жажда ощущений. Я отвечу по-другому теперь. Я отвечал научно первый раз. Сейчас отвечу в свободной форме. Жажда горячих ощущений новых, которые я получил в полной мере. И вот приехал теперь делиться со всеми.
0: А где ты жил там?
2: Я жил в доме. Сначала жил в замке даже, правда. Вот. Потом жил в доме. В Лос-Анджелесе.
0: Угу. Понятно. Не, ну я просто имел в виду, конечно, помещение.
2: Угу.
0: Да. На какой улице вы живете? Идиот, я живу в доме.
2: Нет, ну я жил... На какой улице? Я жил сначала в Беверли-Хиллз. А потом в Голливуде.
0: Ну как, там видел этих улыбкозубых? Дело в том, что это известно, что у всех практически улыбкозубых, у них вставные зубы вот эти белые, там стоит по 30 штук грина, вот, чтобы целиком через...
2: Ну если свои, да, вывалились, конечно.
0: Да, да. Ну круто, круто.
2: Ну не у всех.
0: Ну там, по-моему, вообще людей в наше время с нормальными зубами не осталось уже попросту. Но это не удивительно. Экология, продукты. Ведь раньше курица была не такой жесткости, как сейчас.
2: А ты знаешь, что, мне кажется, это из-за стоматологии отечественной.
0: Ну,
2: потому что отечественная стоматология, она просто выбивает зубы. Если вы когда-то попали на прием к врачу, к зубному.
0: Это все.
2: Это все. С этим, с теми зубами, которые он вам трогал, можете попрощаться. Вы их потеряете, к сожалению. Их очень трудно спасти. Но сейчас это сдвинулось, по-моему. Сейчас уже у них есть и компьютерная техника, у стоматологов здесь, да?
0: Ну, вроде как, хотя я не хожу.
2: Но это довольно печально. Но дело в том, что там эту проблему давно решили. Там у многих, у большинства свои зубы.
0: Слушай, а как ты относишься вот к той теории, которую некоторые натуралисты, биологи, зоологи так активно пропагандируют, что раньше у нашего далекого предка, у человека, было всего два зуба, верхний и нижний, то есть вот такие две дуги без этих межзубных промежутков, то есть были две сплошные такие конструкции. Ну, там, мясо, чтобы не застревало.
2: И потом люди стали друг друга бить в зубы.
0: Нет,
2: и
0: вот
2: они стали трескаться.
0: Говорят, что все дело было в том, что стали мягче продукты потребляемые. То есть не было необходимости в такой жесткой конструкции. Вот и зубы стали вот сами как-то...
2: Ну, поотрескались они.
0: Ну,
2: поотрескались,
0: да.
2: Я думаю,
0: да,
2: что поотрескались просто.
0: Ну, ты веришь в это? Или это все-таки какая-то утка научная?
2: А это ты, ну,
0: у птиц же тоже у них вот клюв, там у буренок разных тоже, по-моему, у них только нижние зубы, или у коней, у кого-то там верхних нет, то есть как-то все пристраиваются. А вот у человека, там у всяких, там у собак, у них вот такие. Ну, то есть, в принципе, все произошло, ну, логично же, да, вот верхний зуб и нижний.
2: Ты видишь в этом логику, да?
0: А?
2: Логика есть, это больше
0: логика
2: похоже
0: есть,
2: на, на бегемота, у которого один клык, так, такая.
0: Или на носорога, у которого.
2: Вот, на носорога я имел в виду, да, у которого вот этот один.
0: Ну, он им пользуется, знаешь, иногда не совсем по назначению.
2: Это нужно
0: это
2: изучить.
0: Для любовных
2: я думаю, что
0: тоже
2: нужно изучение этой проблемы начать с носорогов.
0: Ага. И а они дадут начать-то?
2: Это, я не знаю, будем у них спрашивать.
0: Давай следующий телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Алло. Вы волнуетесь, вы перезвоните, пожалуйста, а то вдруг с вами что-то случится и в суд опять подадут, потому что тут нам звонил один радиослушатель, так разволновался, что прям там и упал весь. И потом, представляешь, в суд подали. Что, дескать, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
7: Доброй ночи, господа.
0: Здравствуйте.
7: Саша.
0: Да.
7: Первый вопрос к вам.
0: Пожалуйста.
7: Дима, узнаваем после вот отсутствия?
0: Ну, конечно же, нет.
7: Нет, да?
0: Да. Безусловно, если бы я так встретил бы его, я бы не подумал, что это Дима Варшавский.
7: Просто я тут перебирала старые рок-журналы и вдруг увидела вот черный кофе. Думаю, а где же черный кофе-то у нас? И вдруг, бац, включаю приемник, а он тут.
0: Ну, я могу даже описать. Я вижу перед собой, скажем так, импозантного, уже не молодого человека в роликсе, в хорошем костюме дорогом. Вот, с очень короткой стрижкой в очках с золотой оправой. То есть...

0: Вот. Дмитрий, мы скоро с пацанами уезжаем в Америку. Не мог бы ты посоветовать, где можно в Америке подцепить крутых проституток с большими батонами? Леха Каховский интересуется.
1: Да вот, наверное, я думаю, прямая дорога куда-то в Голливуд, где снимается кино.
0: А там вот, стекаются все вот такие, да?
1: Да, а кто же туда все стекаются? И вот там вся эта тусовка. Я думаю, что там вы, ребята, найдете то, что вы ищете.
0: Ну а так тут, любят ли там нас?
1: Конечно, обожают. Это
0: хорошо.
1: Обожают.
0: А то сейчас так мало мест, где меня любят, например. Может быть, хоть туда податься. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно. Вы очень волнуетесь, перезвоните, пожалуйста. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, доброй ночи.
0: Здравствуйте, доброй ночи.
2: С вами говорит такой Сергей, ему 18 лет, по Москве.
0: Понятно, вот. Только говорите
2: вот
0: громче.
2: Я ваш разговор слышал насчет, вот, знаешь, чего? Вот носорог там, да, вот, надо начать. Да. Думаю, с чего начать, да? А лучше начать с зайца. У него же зайца-то зубы два ведь.
0: Да, два зуба точно, совершенно верно. Вот. Оба передние.
2: Правильно.
0: Понятно, спасибо. Да, спасибо,
1: действительно. Полезная информация, очень спасибо.
0: Да. Не, ну мы как-то, видишь, об этом не подумали, о братьях наших меньших зайцах, собственно. Вот, вот. Тоже млекопитающие, кстати, тоже о двух ногах ходят вот так. Он же как ходит, заяц? На задних ногах, правильно? Это только люди, идиоты, думают в сказках, везде пишут, что он скочит там и прыгает. Или а домашние зайцы скочат и прыгают. А нормальный заяц листой, он ходит на двух ногах, что твой кенгуру... Так вот, продирается сквозь заросли, бывало. Куда ни попадя. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наш...
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Александру Лаерскому можно вопрос задать?
0: Да.
3: Я, когда был еще «Не бей копытом», к сожалению, я не смог попасть на концерт к вам, когда вы выступали.
0: Да.
3: Но мне подарили кассету, и мне понравилась песня «Только ты». Вот, спасибо за остальные тоже песни. И такой вопрос. Сейчас вместо «Не бей копытом» Раменко стал клуб «Драйв». Но это не реклама. Угу. Вы там будете выступать?
0: Ну, видимо, в марте будем. Спасибо. Да, мы отдельно об этом сообщим. Вот интересный вопрос. То есть ответ. Или, ну, или непонятно, что синтез. Да, да, сейчас зачитаю. Александр, посмотрите на себя в зеркало, и вы поймете, почему вас нигде в последнее время не любит Харрис. Я понял только из этой телеги, что почему вообще от меня прячут зеркала. Вот, то есть все-таки не любят, но хоть жалеют. Так, как известно...
1: Кстати, мы вот сейчас находимся здесь в студии, но я Сашу не вижу.
0: Безусловно. А никто не верит, что мы все сидим по разным комнатам. Вот все думают, что вот студия «Эхо Москвы» устроена так, что вот напротив сидят люди. То есть откуда-то это взяли. То есть все по разным комнатам. Гости, звукорежиссер отдельно сидит. Я вообще не скажу, где я сижу. То есть сила причина.
1: А я когда-нибудь тебя увижу вообще?
0: Ну, я не знаю. Я, наверное, раньше уйду, Дим.
1: Ты раньше уйдешь, да? Хорошо.
0: Ну что, песня?
1: Песня.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня лидер группы «Черный кофе» Дмитрий Варшавский. И хотелось бы начать новый виток нашей программы с ответа на ваши сообщения, которые приходят. Вот интересное сообщение от Дениса. Почему одежду классифицируют на верхнюю и нижнюю, а не однодырочную? Например, перчатки, носки, трехдырочную, брюки и штаны, четырехдырочную, майки и футболки. Ну вот мы тут подумали, по идее, мы, конечно, не занимаемся там моделированием одежды уже давно, но Денис, тут может, опять же, на мой взгляд, возникнуть серьезная путаница с такими видами одежды, как наперсток, защищающий, в общем-то, от укола в случае пошива иглой, там, лифчик. Потому что наперсток тоже получается однодырочный, да, но он не может считаться, там, скажем, нижней одеждой, как, впрочем, и верхней. Также и лифчик. То есть, например, если мы возьмем спортивный морской лифчик, который женщины одевают, чтобы вот в момент поворота паруса не выколоть глаза своим попутчикам и спутникам. Это вроде как верхняя одежда. Или там, например, лифчик, который они одевают на пляже. Там тоже не нижняя одежда. Потом так вот огульно говорит, например, двухдырочная. Будет некоторая непонятка. По-моему, я исчерпываю. Дадим так ответить.
1: Да, да, да.
0: Все-таки мы можем, конечно, делить там, скажем, на двухдырочная верхняя одежда или там двухдырочная нижняя одежда. В этом какой-то определенный смысл есть.
1: Да, но если потом вдруг когда-то появится там 6, 7, 8 дырочная, то мы можем просто запутаться в конце концов. И придется считать. А вот о петельке, если мы начнем считать для пуговиц.
0: О, да, это тоже, в принципе,
1: это такая путаница начнется.
0: Не, но если говорить о внедрение именно тельца вот в эту одежду, то, например, как мы будем считать обычные женские колготы? Вот это двухдырочные или однодырочные, или трехдырочные? Или трусцы те же? Ну, в принципе, трусцы трехдырочные. А вот колготы, а у них же где пятки, там дыр нет, знаешь, получается однодырочные вроде.
1: Пока они новые, а потом-то появляются.
0: Потом, да, вот этот момент, момент износа одежды, да, то есть тоже количество дыр, оно может прибавляться как-то.
1: Я думаю, что мы не будем переходить на эту классификацию.
0: Что-то, да, сложно.
1: Да, это очень сложно.
0: Ну, сложно, не будем.
1: Вот мы уже потратили минут 5 на это обсуждение, и так они до чего не договорились. Представляешь, сколько можно это продолжать вообще бесконечно вот так вот.
0: Да. Вот теперь вопрос уже по музыке. Такой, скажите, пожалуйста, Дмитрий, почему в вашей песне «Звуки космоса» издание фирмы «Мелодия» вместо слов «Звуки космоса поймать пытаемся», в отличие от первоначального варианта, стоит какая-то... сейчас, секунду. Извиняюсь, просто приходит еще. Стоит какая-то чушь. Неужели правда, что эти слова кому-то не понравились из-за ассоциации с нелегальным прослушиванием советскими гражданами «Голоса Америки» и тому подобного? Опять же, вот Белани интересуется.
1: Там немножко была другая ситуация. Все очень у нас любили получать авторские гонорары.
0: Ну, я даже иногда получаю за других людей, бывало, по поддельным документам.
1: Да, в то время это был довольно такой серьезный источник дохода в те времена. И когда песни стали популярными, всем очень захотелось попасть в число авторов. И путем каких-то таких вот действий мне вот было навязано вот это вот изменение текста небольшое. Ну, под предлогом того, что якобы это нельзя петь. То есть текст был изменен, и просто говорили, ну, если мы не поменяем текст, мы не сможем поставить это на пластинку, а если мы не сможем поставить на пластинку, то эту песню никто не услышит. Почему бы нам вот не поменять? Или тогда что? Или тогда давайте не будем выпускать пластинку.
0: Можно было вместо вокальной партии наиграть, скажем, просто мелодию на гитаре и выпустить как инструментальную пьесу.
1: Да, но тогда бы эти люди не попали в число авторов.
0: А, то есть они просто денег хотели, я догадался.
1: Да, поэтому если вы посмотрите, кто там автором слов написан, вот... А я не помню, кто это даже был. Изначально эта песня была с моим текстом и музыкой. Потом...
0: Так, знаешь, они исправили одну, считай, фразу какую-то и стали авторами. Это такие ремиксы.
1: Или соавторами даже. Я не помню. Нужно посмотреть, кто там написан. У нас, к сожалению, его здесь нет.
0: Это гадость какая, да?
1: Этой песни, да. Ну вот они... Если у вас есть эта пластиночка, посмотрите, вот кто себя написал автором там слов этой песни. Вот так вот они решили сделать в свое время.
0: Да, хитрые ребята. Вот такой вопрос. Дмитрий, встречались ли вы в Лос-Анджелесе с отцом круиза Матвеем Анечкиным?
1: Я не только с ним встречался, мы с ним работали. Очень весело работали и записали. Он был продюсером альбома «Пьяная луна». Кстати, последнего альбома группы «Черный кофе» Матвей Анечкин является продюсером. И он также написал несколько текстов к песням, в том числе вот саму эту песню «Пьяная луна». Написал уважаемый Матвей Анечкин.
0: А чем он сам там занимается?
1: Надеюсь, он уже приехал сюда.
0: Тоже сюда приехал.
1: Да, он приехал сюда, а там он занимался тем, что он был продюсером группы «Черный кофе».
0: Mm-hmm.
1: Имеется в виду продюсером в студии. То есть он занимался такой творческой, довольно интересной работой. Мы с ним очень интересно творчески работаем. А сейчас он занимается здесь какой-то подобной деятельностью, да, тоже продюсерской.
0: Угу.
1: Но не с черным кофе больше, к сожалению.
0: Вот интересное сообщение. Саша, судя по голосу, у тебя в гостях находится Юрий Лоза. Почему ты зовешь его другим именем? Терентий прислал. Терентий, ну, честь тебе и хвала. Ты наконец-то первый человек, который догадался. Юр, нас с тобой рассекретили.
1: Да,
0: но я все равно уж буду тебя звать Димой, ладно, я уж привык за это время.
1: Ну, действительно, да, действительно.
0: А вот Андрей интересуется, были ли у тебя проблемы с полицией там?
1: С полицией. Нет, никаких проблем с полицией не было.
0: То есть неужели там не за там избиение прохожих и ничего такого? Ты как бы за вырывание у женщин сумочек на мотоцикле, как ты не как рокер, что-то как...
1: Как-то полиция ко мне отнеслась очень так благожелательно.
0: А правильно, что у них там обязательно, вот если, ну, они же с напарниками работают, один должен быть белый, другой черный?
1: Такая тенденция, может быть, и есть, но нельзя сказать, что это такое повальное увлечение. На самом деле им так проще работать, потому что этот аспект очень такой серьезный в Америке, вот эти черные и белые.
0: А тетки полицейские там
1: присутствуют? Да, присутствуют.
0: Ну, красивые так девки? Ну, прямо вот как-то.
1: Ну, если прям, то...
0: Понял. Ну, все, я понял. То есть Дима так скривился. Я понял.
1: А как ты мог видеть? Значит, у тебя камера стоит.
0: Нет,
1: ты меня видишь, значит.
0: Мне жестами показали сейчас. Ну, дескать, что не задавай этот вопрос. Прибежал референт.
1: А, у тебя там кто-то прибегает? Я-то здесь вообще один нахожусь в комнате. Ко мне почему-то никто не прибегает.
0: А вот зеркало, которое напротив тебя, видишь? Это же вот...
1: А, так и
0: сегодня... Там... Тебя видят все вообще, весь Арбат. Там же линза
1: все
0: стоит.
1: Все понятно.
0: Люди с биноклями стоят, разглядывают. Я же забыл тебя
1: предупреждать. Отлично. То есть, помимо того, что у нас радиоэфир идет, идет еще видео, какой-то эфир, где меня могут видеть. А слышать они могут? Могут, тех,
0: нет,
1: кто видит.
0: Вот слышать,
1: они
0: нет.
1: Только видят.
0: То есть
1: да?
0: Ты можешь жестами там что-то показывать.
1: И они до сих пор смотрят, им еще интересно.
0: Ну, кто-то стоит там под окном, люди какие-то тусуются.
1: Ну, замечательно, здорово.
0: Ну, давай послушаем телефонный звонок. Да? 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, Алексей.
0: Здравствуйте.
2: У меня два вопроса будут к Дмитрию. Раз предложение такое к вам.
0: Да.
2: Дмитрий, такой вопрос. Первый, по поводу того, что такие досужие слухи ходят, что в Америке в рок-тусовке пробиться просто нельзя, если ты не американец, там какая-то многоуровневая система, и в лучшем случае там, чтобы вот действительно что-то зарабатывать и каким-то образом себя проявлять, нужно быть или американцем, или уж очень каким-то там, знаете, извернувшимся, потому как просто не пропускают, такая дискриминация. Европейцам, я уж не говорю про наших там музыкантов. Uh-huh. Это вот первый вопрос. Второй, по поводу того, действительно ли американцы настолько дремучие, что они там вот представляют нас там в ушанках, там ходящих там с белым медведем в обнимку тут по улицам Москвы, что Россия там вообще там после распада СССР размером со Швейцарию где-то там находится, там недалеко от Грузии. Какие-то такие...
1: А нет, они так не представляют. А они даже не знают вообще, что это такое. Совершенно серьезно.
2: Да, а вот к Александру такой раз предложение. Спасибо вам, кстати, за прошлый концерт живой в субботу. Веселых картинок.
0: Да забудьте.
2: Да, очень было здорово. Вот такой раз предложение, так как концерт перебивался постоянно выпусками последних известий. Можно использовать этот ход, кстати, в концерте в живом. Представляете, вот так вот играете, вдруг на полузвуке все замирает, выходит человек и начинает читать последние известия, просто вообще не связанные с концертом, не с выступлением. Потом уходит, и все, снова концерт продолжается. И так несколько раз. Очень так было бы интересно.
0: Ну, вы знаете, я понял, спасибо.
2: Спасибо.
0: То есть просто я, Дима, отвечу немножко на вопрос. Дело в том, что мало кто из наших радиослушателей представляет себе вот систему радиовещания, вообще как это все происходит, в частности, у нас на радиостанции.
1: У нас сейчас прямой эфир? Или это запись?
0: Ну, во-первых, я хочу сказать, что никакого эфира вообще нет. Просто я как...
1: То есть мы сейчас просто с тобой разговариваем?
0: Да, ты находишься у меня дома, я играю в радио, я...
1: А это соседи твои по подъезду звонят?
0: Это я запись пускаю ногой, кнопку у меня. Ну, интересно ведь тебе, да?
1: Ну, просто весело. Так весело.
0: Я так развлекаюсь. Еще у меня раньше была игра в отдел кадров. Я собирал у всех, воровал трудовые книжки и вписывал им разные места работы, увольнял людей, там снова вписывал. Ну, то есть... Нет, вообще, на самом деле, если говорить это реально и серьезно, то наш эфир, он беспрерывен. То есть мы... Сидим вот с Димой, беседуем, совершенно не знаем, как на центральном командном пульте наши разговоры уберут, так скажем, фейдируют и в какой момент там вставят новости или музыку. Вот. Потом уже, когда мы слушаем запись программы, мы удивляемся, что, дескать, только мы какую-то тему тут развили самую интересную, вдруг пошла музыка или пошел выпуск, как вы его называете, последних известий. Вот. Дело все в том, что совершенно не скоординированы действия, скажем так, грандмастера нашего, сидящего вот в одной из комнат, и наши. То есть он, когда ему нужно, выключает, вставляет. Это может ставить там кусок другой радиостанции, где передача какая-то, на его взгляд, идет более интересная, чем наша. Ну и так далее. Не может сам что-нибудь начать говорить или неожиданно петь. Вот. Поэтому от нас очень мало чего зависит. Ну, я сказал правду.
1: Ну, сказал.
0: Так, и... да, слушай, так а первый есть. Какой вопрос?
1: Первый вопрос действительно о том, как можно пробиться на американский рынок. Значит, уже и заработать там денег. Значит, если к этому относиться как к коммерции, то, наверное, можно пробиться одним путем. Если к этому относиться как к музыке, тогда другим путем. Ну, и тем, и другим, я думаю, что можно. И шансы у всех, на самом деле, одинаковые. Хотя американцам просто легче, потому что они там живут, потому что они знают свою публику лучше. Ведь как начинается популярность какого-то, бы то ни было, исполнителя или коллектива? Это, как правило, молодежная, тинейджерская среда.
0: Школа.
1: Школа, да. То есть ребята играют для своих.
0: Слушай, Дима, вот я...
1: Потом вдруг это нравится соседней школе, другой школе, и вдруг вот они становятся звездами. И кто сумеет правильно этим воспользоваться, становится суперзвездами. Но таких...
0: Как машина времени.
1: Да. Таких очень мало, к сожалению.
0: Слушай, я слушал такую телегу, что вот на самом деле Бон Джови не умер. Это правда?
1: А кто это? А, это Бон Джови, это ансамбль или это...
0: Ну, который там у них пел.
1: А который пел? Не умер?
0: Говорят, нет.
1: А я даже не слышал, что про него говорят. А кто-то говорит?
0: Ну, вот я где-то краем уха в троллейбусе какая-то одна, другой базетки там что-то шептала.
1: А я даже не слышал.
0: Ну, ладно. Значит, да. Так. Так. Вот тут... Так, сейчас, извини, я просто... Да. Пользуются ли там популярностью наши часы и фотоаппараты?
1: Нет.
0: А раньше
1: ответ короткий.
0: Пользовались, помнишь?
1: Нет, не пользовались. Это всем казалось, что пользовались.
0: Ага.
1: И все везли туда, чтобы получить за них $3 или $5. и были счастливы, потому что тогда советским гражданам не давали вообще никаких денег, по-моему. Поэтому кто-то вез с собой эти часы, получал за них $5.
0: А золотишко, золотишко там в моде?
1: Думаю, что не в такой, как здесь.
0: Ну, понятно. То есть, потому что люди...
1: Сам металл не представляет ценности. Работа, да.
0: Угу. А где там можно купить, приобрести высококачественный порнофильм? Мишутка интересуется.
1: Ой, с этим хозяйством очень просто, потому что масса магазинов по всему городу. То есть этот бизнес огромный, на самом деле, это огромнейший бизнес, причем тоже весь бизнес, кстати, находится в Калифорнии, в Лос-Анджелесе тоже, который работает на всю Америку. А по продаже там какие-то сумасшедшие тиражи, совершенно огромные доходы, чуть ли ну сравнимые только с продажей каких-нибудь там супер поп-звезд.
0: Слушай, ну там вроде какие-то и дикие цены на эту продукцию. Я вот знаю, тут приезжают к нам сюда вот американцы и скупают тут дико вообще все метут вот эти компакты болгарские поддельные на самом деле. То есть, потому что тот же материал, в общем-то, но не $20 там и даже не 10.
1: Ну, на самом деле, если мы говорим о музыке сейчас уже, да?
0: Ну, нет, а видео тоже, видео там, продукцию нашу тоже они тут сметают в немеренных количествах.
1: Ну, молодцы.
0: Молодцы, конечно. Молодцы. Наверное, там потом стирают дубляж, переводят на английский и продают в два раза дороже,
1: конечно,
0: чем купили там.
1: Конечно,
0: там такой бизнес.
1: Да, есть подкладывают просто английский текст.
0: А как вот там вообще с пиратской продукцией, с музыкальной в частности?
1: А ее там просто нет.
0: А вот ты уверен в этом? Ну,
1: да, то есть... уверен.
0: А здесь ты как-то пострадал от пиратов сам? Вражки.
1: Пиратов. Дело в том, что я в открытое море не выходил еще так, чтобы уж так вот... Совсем.
0: И... Ну, у тебя, знаешь, впереди еще это. Готовься к этому, да. Михаил тут интересует, действительно ли в Америке запрещены телефоны с определителем номера. Да, есть такая телега. Нет, хороший, хороший вопрос.
1: Нет, конечно, нет. Там только... Там по-другому. Там нужно этот сервис покупать. Если ты просто включить этот определитель, вот который здесь, он просто не будет работать, а нужно купить этот сервис, он стоит там, я не знаю, $2 в месяц или $3 в месяц. Довольно дешевый, и тебе вот этот дисплей, на котором высвечивается номер, дадут, по-моему, даже бесплатно привезут домой. И... Но за это нужно платить $2 или $3 в месяц. То есть бесплатно он просто не будет работать. Нужно, чтобы на станции подключили. Там немножко другая система телефоны. У нас же механическая. Когда мы набираем... Многие же не знают, наверное, этого, да? Как там вот эти бегут цепи, там, когда вот вы набираете телефон, вы слышите вот этот звук.
0: Щелчок.
1: И в этот момент на телефонной станции там огромные такие металлические конструкции начинают двигаться там. Почему иногда телефоны отключаются? Когда...
0: Или клинит их вот там.
1: Да, их клинит, и телефон бывает не работает. И идет слесарь и берет и топором ударяет, и телефон после этого работает.
0: Ну, кстати, там женщинам также выдают спирт технически на
1: протирку. Да, чтобы смазывать вот эти железки. Да. Вот в Америке этих железок нет, поэтому там все это... Они на этом наживаются за счет того, что это все через компьютер идет. Значит, хочешь определять номер, плати $3 в месяц. Да.
0: Вот такой вопрос. Тут подписан, кстати, Бивис и Батхед. Дима, можешь ли ты сняться в порнофильме?
1: Нет, не могу.
0: Не стал бы сняться? А если бы тебе сказали, вот большое количество денег тебе, Дим, ну снимись что-то с хорошей партнершей. Ну, сказали, сказали 50 штучек денег. За 50 тысяч долларов США с хорошей партнершей. Сними
1: здесь. А ты меня уговариваешь?
0: Нет, ну вот ему просто интересно. Ну, 60. Ну, снялся бы.
1: Да нет, делаешь не в деньгах.
0: Ну ладно, а за 100 как?
1: Дело в постановке вопроса.
0: Я же вопрос правильно поставил, с хорошей партнершей.
1: Вопрос не ты поставил, кто вопрос ты поставил?
0: Ну я развил вопрос, они поставили Бивис, с Баткетом поставили вопрос, а я развил.
1: Я люблю свою жену, я этого сделать не могу. Она, кстати, нас слушает сейчас.
0: Да? А, я понял, да. Ну, тогда ты мне вне эфира отвечь, кому встретимся, может, в коридоре.
1: Я тебе сразу отвечу.
0: Давай послушаем телефонный звонок, может, кто что-нибудь предложит. Здравствуйте, вы в прям...
3: Доброй ночи еще раз, Михей Зеленоградский беспокоит.
0: Как же ты прорываешься-то? Я уж вроде трубку тут снимаю, это самое.
3: Ну, вы знаете, город электрончиков, поэтому, как говорится, все вытекающие отсюда последствия.
0: Ну, давай, говори.
3: Так вот, немножко не музыкальный такой вопрос. По демографическим данным, за последние 6 лет население Москвы уменьшилось на 2 с лишним миллиона человек. И вот меня вдруг заинтересовало. Сейчас вот строят все новые дома, программы переселения пятиэтажек. Ну и 2 с лишним миллиона человек — целый громадный город. Вот куда же деваются те самые квартиры, покинутые этими 2 с лишним миллионами человек? Они что, пустуют, что ли? Почему никого не переселяют с тех же пятиэтажек в эти освободившиеся квартиры? Это вот первое. И второе, мне бы хотелось в раз предложение по этому поводу ввести. Совершенно управа 5-го района города Зеленоград совершенно неэкономно использует жилплощадь. И существует дом 1551 в 15-м микрорайоне Зеленограда. Там во втором подъезде на самом последнем этаже есть квартира 147, которая просто-напросто жутко освобождена уже в течение практически года. Вот, там жило очень интересное семейство, в общем-то, такие уникальные пупсики, принесшие некую музыкальную, да и прочую культуру, местные слои зеленоградские. Так вот, предложение такое, создать этой самой семейке музей-квартиру в этой самой квартире, но нет, как понимаете, денег. И вот вношу предложение, звоните по телефону 537.
0: Нет, дорогой друг, телефона мы не даем в эфире.
3: Ладно, на пейджер я вам скину, вы могли бы посодействовать.
0: Нет. Дело в том, что спасибо за звонок. Я не буду своей квартирой распоряжаться и не позволю делать из нее никакой музей. Она принадлежит мне и только мне. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
4: Добрый день.
0: Приветствую.
4: Ну, я хотел бы прежде всего напомнить Дмитрию, что десятилетие было знаменитого хита «Замыкая круг».
0: Угу.
4: Я тут наткнулся в «Джокере» на фотографию десятилетней давности. Там вот все ребята стоят. Алло.
1: Да, мы здесь.
0: Мы здесь, да.
4: Вы помните о такой песне?
1: Да, мы ее даже исполняли вот тут недавно. Было десятилетие программы «А».
4: Во-во-во.
1: И мы там ее исполняли. В программе «А». Может быть, вы этого не видели просто?
4: А можете что-нибудь вот по этому поводу рассказать? Ну, так сказать, история создания, вот, если можно.
1: Да, это...
4: В двух словах.
0: Это, спасибо.
1: Эта песня, на самом деле, ей не 10 лет, а 11. Вот, но почему-то решили, кто-то решил, что давайте-ка скажем, что и 10, такая цифра вроде круглая, и вдруг стали отмечать. Вот, и последний раз вот мы ее исполнили в программе «А», это было 2 недели, может быть, назад. А идея создания песни принадлежит Крису Кельме, который собрал всех замечательных, в основном рок-исполнителей того времени. 11 лет назад это было, еще раз скажу, в 1987 году. В конце года мы ее записали, и первый раз она прозвучала в новогоднюю ночь с наступлением 1988 года. Так что, если умеете считать, ей 11 с небольшим лет.
0: Вот, да, пожалуй, хороший ответ. Вот сразу два вопроса. Сколько стоит Харли Дэвидсон? Там, видимо, да? Самая потрепанная машина БУ, а также самая дорогая машина, например, марки Porsche или Pontiac, интересуется Михаил.
1: Ну, понятно. Насчет Харли Дэвидсона, тут мне просто пришлось проконсультироваться вот в то время, когда ты задавал этот вопрос. У меня сидит рядом со мной человек, который самый главный по Харлей Дэвидсонам в нашей стране. Вот. Поэтому, если он захочет сказать что-то в эфире, то мы его попозже, может быть, подтянем к микрофону. А насчет машин я отвечу с удовольствием. А про какие машины был вопрос?
0: Про подержанную.
1: Подержанную машину можно купить и за $200, которая ездит, но это будет развалюха совсем. В принципе, цены такие же. Здесь, наверное, тоже можно купить за $200 машину.
0: Сейчас уже, да.
1: Которая еле едет, но едет, да?
0: Да, да. Да.
1: Вот. А новые машины примерно стоят столько же, сколько и здесь. А.
0: То есть, в принципе, считаете, что мы уже
1: сравнялись? В этом смысле мы сравнялись, да.
0: А где лучше метро, вот интересуется Дмитрий?
1: В Лос-Анджелесе нет метро.
0: Вот так вот, Дмитрий.
1: Вот так вот, поэтому метро лучше здесь, потому что здесь оно есть.
0: Еще звоночек.
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире нашего внимания.
5: Конечно, заслонился, господи боже.
0: Нет, меня Саша просто зовут.
5: Нет, меня тоже, Александр.
0: А.
5: Я вот вам сбрасывал там на пейджер там насчет Дмитрия, вопрос Дмитрию хотел задать.
0: Угу.
5: Пишет ли он английские песни, тексты на английском?
1: А, да, я пишу, и даже есть целый альбом.
5: А вот как он называется?
1: Он называется Golden Lady. Если вы помните, эта песня именно на английском языке когда-то крутилась по телевидению, да? Помните это?
5: Нет, я не помню.
1: Это было в 91-м году, и до сих пор иногда ее показывают. Она называется «Golden Lady». А в русском исполнении она называется «Леди Осень». И вот есть такой альбомчик, который вышел в свое время на виниле, на пластинке. Вышел он где-то году в 92-м. Он называется Golden Lady. Он весь на английском языке. И все тексты эти я написал. То есть вот я ответил на часть вашего вопроса. Да, я пишу песни на английском языке.
0: Тут Golden Lady нездоровая ассоциация с однодырочным женским предметом одежды.
1: С колготками, да?
0: Да.
1: Ну вот, к сожалению... Тогда, к сожалению или к счастью, тогда такой ассоциации не было, когда эта песня была написана там 10 с лишним лет назад.
0: А ты бы стал писать рекламную песню какую-нибудь? Вот если бы тебе сказали, Дмитрий, вот, или, сахара, да, или сняться, да, в рекламе там, например.
1: Как
0: или...
1: «Орбит без сахара», да, помните?
0: Не знаю, а есть такая реклама?
1: Да, кто-то поет, какая-то группа все время поет.
0: Знаю, мне присылали телегу, это самая группа «Сплюнь» из Зеленограда, по-моему, откуда-то.
1: Получается,
0: это... Слушай, так погоди, ты отвечай на вопрос.
1: А какой вопрос?
0: Ну, вот если бы тебе сказали, Дмитрий, ты должен сняться в рекламе, например, мужских подштанников.
1: Нет,
0: или там
1: смотри,
0: такой,
1: мужского
0: нижнего
1: нет,
0: белья.
1: Нет, начал ты вообще с порнофильма.
0: Это не я, тут вопрос приходит. Я же тебе говорю сам. Да.
1: Ты сейчас, это, уже даже не интересно, после этого уже сейчас отвечать про подштанники.
0: Вообще,
1: если,
0: да.
1: Если мы тему даже порнофильма как-то это самое сразу...
0: Уже так, обсудили, а
1: обсудили,
0: тут, получается,
1: да,
0: снижаем
1: ну,
0: уровень.
1: Ну да, мы снижаем, то есть нужно дальше уже куда-то идти.
0: Ага. Ну еще звонок, да, у нас тут есть сейчас еще время немножко, потом, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте, уважаемые.
0: Нет, у вас плохо получается, потому что они бы не стали говорить «уважаемый». Они бы сказали «баклан» или еще что-то. И то, знаешь, такой вольный перевод, этот пельмень, «баклан» мне не очень, не очень. Вы уж ближе к оригиналу, лучше по-английски. Дима мне переведет, да, Дим?
1: С удовольствием.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте, Александр. Привет. Опять Димон из Марина.
0: Ага.
6: Вот.
0: Так ты только что звонил, про
6: да,
0: дом
6: вот
0: чего-то говорил.
6: Впервые так, видите, дважды смел. Я просто хотел такой вопрос задать. Вот с открытием MTV у нас в России наши группы появились все-таки там, их смотрят или... Как-то...
1: Нет, не появились.
6: Пока это... еще не дошло.
1: MTV, которое здесь смотрите, оно работает только на Россию.
0: Так же, как, кстати, вот
1: так же, как MTV, которая в Америке работает только на Америку, MTV, которая в Европе работает только на Европу, в Азии у них свое MTV. Это коммерческое мероприятие. Там крутят ту музыку, которая продается.
6: А вот знаете, всякие вот немецкие музыкальные программы, они, в принципе, показывают все. Там и американское, и...
1: Ну, конечно, все. Показывают то, что продается.
6: А мы, значит, еще до этого не дураки, получается.
1: Я еще раз хочу сказать, это никакого отношения не имеет к искусству, это имеет отношение к торговле. Значит,
0: спасибо вам за вопрос.
1: Зарабатываются огромные деньги, и кто-то этим занимается, это огромный бизнес. И они решают, чем торговать, так как вот решают люди, какими колготками торговать, они решают, люди, которые занимаются этим бизнесом, они решают... какой музыкой торговать. И торгуют той, которая лучше продается. И поэтому это совершенно не имеет никакого отношения к искусству. И здесь продаются лучше одни колготки, а там другие. Также и музыка. Здесь одна продается, там другая. Но хорошая музыка, она всегда остается хорошей музыкой. И не имеет значения, продается она или нет.
0: Послушаем музычки.
1: С удовольствием.
0: Мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Варшавским. За время, которое мы тут отсутствовали, мы пытались встретиться в дебрях коридоров. Как-то я вышел, и Дмитрий вышел, все вышли, но так и не встретились. Кстати, я так и не понял этих ветвей, тут разветвления. Я думаю, может быть, после эфиру все-таки увидимся, да, как?
1: Да, но ты-то скорее в этих ветвях разберешься.
0: Да я выхожу
1: все. Ты не первый раз тут, нет?
0: Второй вроде.
1: Второй, да?
0: Да, ну я все время вхожу, так через какую-то дверь меня проводят, как-то дальше. Мы, видимо, далеко мы друг от друга.
1: Ну, а мне... ты уверен, что мы в одном здании, да?
0: Вот ты знаешь, об этом я не думал. Может, слушай, может, действительно. Тут же ветви такие. То есть, ну, в засаде же сидим. Так.
1: Да, так что наша встреча не за горами.
0: Что у нас тут еще? Не было ли у тебя проблем с Ку-клукс-кланом?
1: Ну, было. Меня приняли за негра.
0: Было дело?
1: Да, было дело. Но потом оказалось, что им показалось. Увидели, что я белый.
0: И все извинились проблемы, и ушли.
1: Да, они сразу поняли, что я чужой. Они там в таких деревнях живут, в закрытых.
0: Ку-клукс-клановцы, да? Вот?
1: Да, и они меня увидели со спины.
0: Ага.
1: И видят, что не свой. А так как у меня волосы такого синего цвета были, сине-черного, я думаю, что это их сбило с толком. Но как только я обернулся, они очень обрадовались.
0: А я вот один раз испугал хулиганов в Лондоне. Вот, я, значит, шел, у меня в руках была сворована из какого-то автобуса камера Betacam, под мышкой несколько видеокассет ночью. Вот, причем вот этот деловой район, типа Сити, вот, и вроде бы там ночью уже никто не заходит, заведений никаких нет, слышу, значит, сзади топот. И четыре каких-то подонка, вот они идут так за мной, я чувствую, значит, хотят у меня вот ограбить награбленное, то есть, ну... Типа, ну, явно вот с плохими намерениями, понимаешь? Вот, а вот что мне было делать? Значит, с Betacam с этим не убежишь, он тяжелый, да, там кассеты можно выронить. Ну, вот я сделал такой жест очень красивый. Я остановился. Извиняюсь там перед теми людьми, которые сейчас пищу какую-то едят. Но я отхаркнулся и очень мощно сплюнул прям жирно так на асфальт, прям под ноги. И их действие, знаешь, какое? Они с криками «Help! Help!» убежали прямо в подворотню. Вот. То есть это действительно реальный случай. Вот я удивился. То есть у них, видимо, это не принято. И они подумали, что я еще больше хулиган и подонок, чем они. Но они, в принципе, правы, конечно. Что они там по мелочам работают. Да. Так, далее вопросы. Ну, тут как-то... Сейчас... Ага. Есть ли в Америке группировки?
1: Ну, конечно. Конечно, есть. Наверное, даже больше, чем здесь. Там группировки в каждой школе, по-моему.
0: То есть вот наркотиками торгуют везде? Или это все-таки продолжение холодной войны? Ну, вот у нас же пытаются создать образ американской школы классической, как такого гадюшника и вот рассадника наркомании, педерастии и так далее. Это реально или,
1: наверное,
0: или хвост холодной войны, сокращенно ХХВ?
1: Конечно, такие школы тоже есть. Все от района зависит. Там интересно, там же люди живут по районам, так сказать. То есть в каком районе ты живешь?
0: У нас же так жили, помнишь, когда? Вот как раз в году 85-м, по-моему, это было. Причем вот районы сперва были, типа, ты из какого, сперва дома были, ты из какого в дом, там, потом ты из какого в район. Потом, типа, начались эти расклады, значит, Люберцы, там, Москва, да, типа, там, вот. А у них, значит, видишь, то есть по уровню развития таких социальных отношений, да, они находятся, значит, где-то в нашем 83-м году до сих пор.
1: Ну, они там все, они там всегда, по-моему, находились.
0: Слушай, а может быть, что-то мы не знаем. Может быть, мы же давно в школу
1: ходили.
0: Ну,
1: они выбирают районы. Здесь ты не можешь выбирать район, где вот ты вот родился, там и будешь жить. А там ты имеешь возможность переехать, когда тебе захочется, в любой другой район. Поэтому там есть свобода выбора. Здесь же довольно сложно переехать.
0: Ну, сложно. Документы вот плюс
1: куда-нибудь в Мытищи.
0: Можно, но геморрой, конечно. Реально. Наверное, слушай, вот я просто подумал о том, что мы, поскольку в школу давно не ходили, уже не знаю, может быть, сейчас опять вот это настало. То есть, мы же не знаем о взаимоотношениях современных вот школьников у нас здесь.
1: Конечно, нет.
0: То есть, давай, кстати, послушаем звонок. Может, ты что-нибудь расскажешь. Потому что, может быть, у них опять это пошло. Ты из какой школы?
1: Интересно, да?
0: Послушаем. Здравствуйте. Говорите.
7: Доброй ночи. Меня Зеленоградский беспокоит.
0: Ну, как у тебя в школе-то?
7: Да, вроде нормально. 2 года назад как от нее избавился.
0: Ага. Ну и какие там вот в школе были взаимоотношения между хулиганами?
7: Да как взаимоотношения между хулиганами? Хулиганов у нас было много. Сам, в общем-то, к их числу был причислен.
0: Но главный-то кто был там у вас?
7: Главный-то у нас там был Сергей.
0: Ага, ну вот он как это самое, весь район держал или только школу?
7: Что значит весь район держал или там школу?
8: Вот мудак.
7: Алло, это кто там говорит?
0: А это ваш друг там в параллельном телефоне.
8: Вот мудак.
7: Да, вот чего хотел с вопрос какой-то.
8: Он тигр.
0: Ну, вы не обращайте внимания, да.
8: Он тигр.
7: Да, слушайте, вот вопросик следующий. Как ваше отношение, уважаемый Дмитрий, к диджеям современных радиостанций, вот этих российских, и к тому предложению...
0: Наверное, не только российских, а вообще международных.
7: Да, и к тому предложению, что для того, чтобы избавить нас от вот этого фашизма, необходимы следующие меры.
8: Молодец, Зеленоградский пидор.
7: Так, слушайте меня внимательно.
0: Да, мы слушаем.
7: Так вот, значит, следующее предложение. Раздать адреса этих квартир Мосводоканалу, где живут эти диджея, то, чтобы им ванны подавали с вода с повышенным содержанием йода. Это первый вопрос. И второй вопрос. Ваше отношение к графу Борису Николаевичу Хортице. Знакомы ли вы с ним? И как вы оцените его сегодняшнюю деятельность?
0: Понятно, спасибо. А насчет диджеев, то есть практически дня 3, по-моему, назад я по одной из радиостанций услышал совершенно уникальное выступление диджейки. Вот, и оно касалось погоды, то есть мудрейшая была сентенция, но на тему, то есть обычно как они говорят, что сейчас там такому-то певцу вторит такая-то певица, что любовь — это все-таки прекрасное чувство, а тут она что-то такое ляпнула из серии, что и хотя у нас сейчас на улице осень, но не за горами зима, и мы скатаем снеговика и поставим песню, в общем, этого... Типа снег кружится, летает, летает. Ну, в общем, переклинило у нее банки. Вот ты там наверняка же ездил, когда там тоже слушал мощные телеги тамошних тупиц. Какие там у них манеры ведения? Там, наверное, это все еще более идиотические формы, то есть принимают. Или там нормальные люди работают все-таки до радиостанции?
1: Да там особо мало кто так...
0: Ну как они гонят, вот что они там говорят, то есть тоже там ассоциации с погодой?
1: Нет, ну там такая серьезка. Вообще нет, там бывает, да, что прикалывается очень даже так, это весело. Но все равно у них какая-то такая, знаешь, это серьезка все время проходит во всем. И все такие увлеченные чем-то, и у всех такие проблемы, и так им нравится их решать, эти проблемы, и обсуждать это.
0: Ну а проблемы-то какие? Типа там.
1: Ну, которые они сами себе придумали, какие же еще. Угу. Да. Вот. Они больше этим увлечены. Придумыванием и обсуждением своих проблем.
0: Вот интересное сообщение от некоего Харриса. Александр, в вашей дикости я нисколько не сомневался. Харрис, ну каждый развлекается как может. Почему ты называешь диким то, что я вот из своего дома сделал радиостанцию? Или что у меня, например, пятое колесо в моем автомобиле на крыше, чтобы я там в случае гололеда мог как-то... Это моя прихоть маленькая. То есть почему я сразу дикий? То, что я богаче и умнее тебя, это не значит, что я дикий. Понимаешь, я заработал на этот автомобиль, смог арендовать это помещение, украсть его под станцию, так что вот люди даже ведутся на это. Так что это не дикость. Но он, наверное, имел в виду, что, дескать, бал посреди этого, ну, как это называется, цитата. Помнишь, Гоголь или как его, Горький писал? Ну, кто-то на «Г» писал. Бал посреди чумы, да? Вот это, наверное, имел в виду Харрис. Дай послушай, может, телефонный звонок, что ли?
1: О, давай, да.
0: Сейчас, что тут еще? Сейчас я... А, ну вот сперва такой вопрос, как это сказать, хронометражный. Хотели бы узнать у Димы и у всех гостей, сколько альбомов выпустила группа «Черный кофе» за всю историю своего существования. Я думаю, дай кто больше назовем. Ну тут же не только там, а у Димы и у всех гостей. Я считаю 8. Кто больше?
1: 8, почти, ты почти угадал. Я вот,
0: Ну, видимо, профессиональных, там, не каких-то там рабочих записей.
1: Нет, конечно, профессиональных. Мне тяжело сосчитать, но вышло, давай так говорить, на компакт-дисках сейчас есть 4 альбома. 4 альбома было издано на компакт-дисках. Потом на виниле там есть некоторые альбомы, которые... Надо как-нибудь действительно сесть и сосчитать. Но где-то около всего у «Черного кофе» около 8, скажем так, 10 альбомов. Допустим, 2 последних альбома, они еще вообще не были изданы.
0: Кстати, это приятное же, наверное, чувство, когда вот выходит винил. Вот это одна из моих мечт, которые, к сожалению, уже никогда не сбудутся. Вот выпустить винил. То есть, знаешь, он уже был готов практически к изданию в 92-м году. И вот вышел компакт там первый, и винил стал нерентабельный. Знаешь, а это же вот иметь винил, это же очень круто.
1: Круто, да. Ну вот у меня тогда сколько, 5 винилов.
0: Это вот праздник, это кофе, да, да, ощущение совсем другое, нежели вот от этой пластмассовой блямбочки. Но все-таки, ну это опять же мое. А, вот, Александр, я имел в виду вашу выходку с хулиганами в Лондоне, но я не согласен с вами, что вы умнее меня, Харрис пишет. Харрис, ну а как бы вы на моем месте поступили? Я думаю, вы бы не догадались, вы бы мне бросили бы камеру эту сворованную, да, и начали бы убегать или там пытаться с ними контакт наладить. Но я уверен, что вот, может быть, не то, что умнее, но я четко находчивее вас, потому что поступок был очень неординарный. Это нам принесли вареные яйца. Не будет никто, нет. Будешь? Ну, это сейчас.
1: Вам принесли его. Нам-то никто не принес ничего.
0: Ну что, это звоночек пока. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
9: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте.
9: Я вот хотел бы задать такой вопрос.
0: Да.
9: И заранее попросить прощения у Дмитрия вот за него. Значит, вопрос такой. Не кажется ли вам, что вот возрождение группы «Черный кофе» связано с таким медицинским термином, как реанимация? Не кажется ли вам, что вот все это как-то схоже, там, как несколько лет назад группа Sex Pistols, как вот эти вот старые пердуны такие собрались, значит, сыграли, папки забрали и отвалили.
1: А вам кажется?
9: Мне да.
0: Так нет, а простите, я вот, а вот это же круто, ну вот там вот Sex Pistols сделали. То есть это же уже само по себе, ну, такая реанимация, что люди собрали бабки. Это, ну...
9: Все правильно, но дело в том, что просто мне кажется, что вот, ну как Sex Pistols, то есть Sex Pistols, за Sex Pistols как бы будущего нет. Вот мне кажется, просто за «Черным кофе» тоже...
1: А вот за «Черным кофе» будущее. Хорошо, что кажется, кажется. Придите, да посмотрите.
9: Удачи,
1: да. Да, придите, посмотрите. Спасибо за пожелание удачи. Этого у нас хватает. Придите, посмотрите просто.
0: Ты хорошо сказал. Спасибо за пожелание удачи. Этого у нас хватает. Это хорошая телега, я ее запомню обязательно. Тоже запишу. Видишь, как в результате нашего общения, сколько мы умного, интересного друг от друга понабрались. Вот смешное слово «поднабрался», еще смешное слово «наблатыкался». Я наблатыкался гвозди забивать. Круто, да? Ну, давай еще быстренько один звоночек, телефон, и потом нужно будет, мне уже нужно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту. Алло.
10: Здравствуйте.
0: Привет.
10: Александр.
0: Да.
10: Я знаю, что вы занимаетесь водными процедурами.
0: Безусловно.
10: Пробегаете вокруг дома каждое утро.
0: Угу.
10: Но я хотел бы узнать, состояли бы вы в какой-нибудь секции, там, футбольной, хоккейной.
0: А, я понял, понял.
10: Чем вы занимаетесь? Посещаете ли стадионы?
0: Я, вы знаете, занимаюсь толканием ядра, дисков и вообще всяческих предметов тяжелых, но маленьких. Как-то грудников, в общем-то, выкидываю в окна из родительских домов. Ну, родителям, то есть у меня меткое метание. Это же праздник какой-то, когда вот такое происходит кидание, понимаете? Вот он летит и попадает прямо на руки своим родным.
10: А за кого вы болеете?
0: Вы имеете в виду вот из метателей дисков?
10: Да, да, да.
0: За Инессу Палагес. Это замечательная армянская кидательница дисков и кегель и прочих предметов, ну, таких вот, которые можно метать. Вот.
10: Большое спасибо.
0: Пожалуйста. Вам спасибо. Вообще, я хочу сказать, что это, конечно, опасная очень работа, именно вот метание предметов, потому что мы все толкуны и кидание мечем одной рукой правой, поэтому вот, уважаемые гости, если вы меня увидите, то сразу узнаете по грандиозной правой руке и по маленькой левой. Ну что же, это я к Диме обращался. Дим, чтобы ты узнал меня тоже.
1: А, когда мы увидимся.
0: Когда увидимся, наконец, да. У меня правая, она здоровая, а левая, она послабее, естественно. Я же правой кидаю все, что не попадя, куда попало. Ну что, сейчас прервемся и после небольшой паузы. Сейчас опять попытаемся встретиться. Выходи.
1: Ну давай. Давай. Пошли.

0: Тут в Москве, по крайней мере, огромное количество так называемых стихийных рынков возле метро и вообще в местах скопления людей. То есть торгуют бабушки прямо из мешков семечками, там, с ящиков помидорчиками и так далее. Вот как обстоит дело с аналогичными мероприятиями на Диком Западе?
1: Там не только семечками торгуют. Семечками там торгуют прямо в порту с кораблей. А вообще вот так вот, рядом с метро, которого там нет, там торгуют вообще гитарами, я даже видел.
0: И прямо вот около остановок там, да?
1: Драм-машинками.
0: Причем, вот я слышал, стоят удивительно низкие цены. Например, там какой-нибудь Алесис, там Ашер 16, уже
1: да,
0: древний
1: вот
0: плодежный,
1: именно
0: там, долларов и 10 можно.
1: Конкретно я его видел за 15 долларов.
0: Ух ты, да.
1: На 48-й улице в Нью-Йорке.
0: А говорят еще, что уникально дешевые цены на гитары, что родной Стратокастер можно купить долларов за 30, такой подержанный.
1: Совсем уже подержанный.
0: Ну, такой ценный, да?
1: Ценный, что ли?
0: Ну, с рук, вот именно с рук.
1: Вот с рук-то. Да я думаю, что и так отдадут, еще доплатят тоже.
0: С рук и сак еще, смотри.
1: С рук и так.
0: Да. Слушай, ну понятно, а вот комиссионные магазины там существуют?
1: Комиссионных вообще масса там.
0: Ну, инструменты тоже продают.
1: Конечно, да, там на каждом углу они.
0: Ну ты привез оттуда инструмент себе, гитарку там, другую? Там еще
1: что-то. А я... Оттуда... Ну, у меня давно... Я гитары давно собираю. Так что я там, конечно, свою коллекцию пополнил такими замечательными инструментами американского производства. Угу. Такими, как Телекастер.
0: Да, это хорошая фирма. Ну что, телефонный звонок, да? 203-19-22. Ваши вопросы Дмитрию Варшавскому. Здравствуйте. Наше внимание к вам беспредельно. Вы в прямом эфире.
2: Здрасте.
0: Здравствуйте.
2: Вы не английский знаете?
0: С трудом.
2: Ну, здесь я с японского, мы переводим на английский рассказ. И там подходит поговорка, я не знаю, то ли японская, или ирландская. Или хуй пополам, или пизда в крепечке. Как на английском мы сейчас запишем.
0: Ну, понятно. Вы знаете, на мой взгляд, вот у
1: смотри,
0: вас...
1: Смотри, человек испугался и трубку бросил.
0: Ну, такой пацан такой еще. То есть, на мой взгляд, вы либо мальчик с голосом старика, либо старик с мозгом мальчика. Вот это японская пословица, дорогой друг. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы по
3: здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Какое счастье.
0: Да ничего страшного.
3: Доброй ночи.
0: Да. Вы как-то нервничаете.
1: Воспользуйтесь правильно вашим счастьем.
0: Да.
3: Я нахожусь на работе и слушаю. Вообще, первый раз вас услышал. Очень понравилось. Вот. Большое спасибо. Я вообще-то люблю рок-музыку. И хотел бы сказать Диме, что он делает великое дело для всех. Для всех.
1: Спасибо большое. Мне очень приятно это слышать.
3: Вот. Я хотел бы несколько вопросов задать. Я знаю, что очень передача ограничена, поэтому скажите народу еще, когда будет у вас выступление в Меридиане еще раз.
1: 6 марта. 6 марта, это в следующую субботу, точно говорю.
3: Хорошо,
1: вот перед,
3: да?
1: Перед праздником 6 марта в субботу, это ровно через неделю. Ну, сейчас уже воскресенье наступило. Вот,
3: да, понятно.
0: 1999 года.
1: В ДК Меридиан, проезд метро Калужская. Я четко выражаю.
3: Во сколько будет это?
1: В 7 часов вечера.
3: Отлично.
1: Это будет первое выступление. Обязательно приходите.
3: Приедут.
1: Спасибо вам большое за то, что вы понимаете.
3: Я хотел задать вопросы.
1: Ну, пожалуйста, конечно.
3: Очень много про Америку, Россию вопросов у нас таких, да? Сопоставление, сравнений. Вот скажите, как вы отдыхали в Америке-то? Вы работали, зарабатывали деньги там, ну, крутились как-то. А как отдыхали-то? Время было, как отдыхать?
1: Ой,
0: интересный вопрос.
1: С отдыхом там намного проще, чем здесь. Сел в машину, и через полчаса ты отдыхаешь. Там, где тебе хочется. Хочешь на горных лыжах катайся, хочешь на лошадях, хочешь на американских горках, хочешь на лодке плавай в каких-нибудь горных озерах. В Калифорнии это очень удобно. Все близко, все рядом. То есть полчаса максимум там 45 минут на машине ты выбираешься или в горы, или ну куда угодно. Природа замечательная. В этом плане, конечно, там здорово.
0: Это, наверное, приедается, и местные жители не пользуются этими благами всеми.
1: Кто может тут пользоваться, кто это ценит?
0: Ну, ясно. Еще звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Доброй ночи. Это Михей Зеленоградский беспокоит. Во-первых, тому Сереге Хаммеру...

0: меня никаких нет с Горбушкой отношений. И вот вы назвали фамилию какого-то человека. Я не знаю, кто это, я не знаком с ним.
1: Понятно.
0: Поэтому мы выступаем в Меридиане.
1: Исчерпывающий достаточно ответ. Еще звонок, да? То есть воспользуемся. Вот у нас не так уж много времени осталось, поэтому нужно как можно больше слушать звонков. К тому же они такие интересные, все меня радуют. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Доброй ночи. Вот хотелось бы передать Дмитрию, так сказать. То есть не передать, а как бы вот поделиться с ним, что 10 лет или там 11 лет, когда услышал, вот был просто потрясен, так сказать, ну, голосом и звучанием группы, потому что до этого, конечно, вот, так сказать, такого звука, ну, такой динамики просто у нас, по-моему, не было. Вот. И вопрос у меня, значит, два вопроса. Первый вопрос, это вот слушают ли в Лос-Анджелесе такие старенькие американские группы, там типа Хендрикса, Дорс, Грэнд Фанк, Джанис Джоплин.
0: Какой у вас замечательный вкус. Я просто аплодирую вашему вкусу. Конечно, это звезды номер один.
2: То есть до сих пор их?
0: Конечно.
2: Вот. И вот, значит, второй вопрос, ваше отношение вот к эгоистическим, так сказать, альбомам Блэкмора последним.
0: Ой, я, к сожалению, не слышал. Я слышал Rainbow альбом.
2: Rainbow, да, но
0: 95-го года.
2: В традиционном, да, духе там, конечно, есть пару замечательных вещей, без сомнения.
0: Но мне очень понравился вот этот последний альбом Rainbow, замечательный. Я не слышал.
2: Мне тоже, да, особенно вот Григовская вот эта вариация, так сказать, бесподобный вот этот король Section.
1: Понятно.
2: Вот. А это акустический альбом, там совершенно другой. И Стив Морс, как вот прижился, не прижился, мне, в принципе, показалось достаточно интересно.
0: Стив Морс, он очень популярен в Америке, как гитарист еще был до того, как он стал играть в The Purple.
2: Он с кем же, по-моему, играл?
0: Я точно не знаю, с кем он играл, но его знают. Он именно популярен как гитарист. И я думаю, что именно поэтому они его пригласили в The Purple.
2: Ну, как он, по-вашему, он кашу не испортил?
0: А мне он не нравится. То, что он делал сам. Я очень мало знаком с его какими-то пластинками. Я просто слышал, как он играет, но... Хорошо играет, что говорить.
2: Понятно.
0: А, спасибо, вот, в Deep Purple я не слышал его. Я этот альбом не слушал, где он играет. Потому что меня Deep Purple очень разочаровал всякими такими альбомами, как альбом, по-моему, 94-го года с Гилланом, да? Был такой?
2: Ну, с Гилланом после Slayers and Masters. Это 93-й.
0: Да, 93-й. Ужасный альбом.
2: Мне по звуку очень не понравилось.
0: Да, мы говорим на одном языке, поэтому я просто не рискнул купить следующий альбом Deep Purple.
2: Перпендикула очень понравился. Он, вот какая-то у него вот, как бы реминисценция на эти четыре классических гионских альбома вот, начала 70-х. Даже до такой степени. То
0: это
2: есть,
0: о последнем
2: проходит.
0: Альбоме, да? Говорить?
2: Это предпоследний. Uh-huh. Последний Бенда, но он мне не очень. А вот Перпендикуляру, по-моему, очень неплохой альбом. Ну хорошо, спасибо все равно.
0: Спасибо вам большое. Спасибо большое.
1: Да, меня удивляет, что еще как-то сохранились такие люди, которые вот...
0: Которые музыку любят? ...бдят
1: весь этот патриархат, во-первых. Во-вторых, которые просто любят музыку.
0: Всегда есть люди, которые любят музыку, просто...
1: А вот тут это не испытываешь, например, скуки. Вот
0: пожалуйста,
1: скуки, а прослушивание.
0: Это очень приятно, что они не ленятся и нам звонят, как правило.
1: Да.
0: Этим людям более свойственно вот так вот слушать передачу, ну, не снимать трубку. Ну, вот последний звонок очень порадовал.
1: Ты не чувствуешь в последнее время, скажем так, приближение старости в лице вот ленности в плане восприятия музыки? Ну, то есть, что вот, например, ты сидишь и думаешь, мог бы поставить пластинку, послушать, да лень вставать. Вот не хочется. Вот такие моменты у тебя бывают?
0: Нет, такого у меня никогда не было.
1: Да ты скрываешь наверняка.
0: Нет, дело в том, что я слушаю пластинки целыми днями.
1: Плюс вот у тебя там две стоят пластинки, ты их это, на диджейской байде это одна так, что ли?
0: Чуть-чуть побольше, чем две.
1: А у тебя вот сидит шинжер.
0: Нет, у меня сингл как раз CD, а обычный CD-плеер, в котором...

0: Вылезает только одна пластинка.
1: Трудно вот это туда-сюда вставлять, тяжело.
0: Да, но я не так часто их вставляю.
1: Это, знаешь, у меня был дружок знакомый, ему подарили компакт-проигрыватель, да? Вот, друзья, и туда вставили одну пластинку, ну, типа, как подарок.
0: И заклеили эпоксидной смолой.
1: Нет, ничего не заклеивали, он сам заклеился, а то есть как к нему лет через пять пришли, он сослушал эту пластинку, и когда ему спросили, что такая тебе нравится, он типа, да нет, вроде выбора нет. Ему показали, что она вынимается, можно менять, он был в шоке просто, то есть он думал, что это просто играющий ящик. Вот такой был действительно. А Дмитрий Хмарин, тебе послание такое. Как ты относишься к классической музыке? Интересный какой вопрос.
0: Вот замечательно я отношусь.
1: Ну, кто ж признается, что он ее ненавидит? Согласен.
0: Я замечательно отношусь к классической музыке такой.
1: Вот такой.
0: А, ты имеешь, имеется в виду такая музыка симфоническая или какая струдная? В данном случае звучит средневековая, да, музыка Вивальди?
1: Да, певец такой.
0: До баховская, да, музыка у нас звучит? Или?
1: Ну как, то баховская. Три буквы «Д» стоит, соответственно.
0: Ну, Вивальди, я вижу. А, это Вивальди.
1: Антон его звали.
0: Антон, да.
1: Антон Вивальди, да. Ну нет, вообще классическая музыка хорошая. О, какие ваши домашние животные любимые?
0: Я думаю, что лемурчиков мы держали, вы знаете, да? Лемуры — это любимое животное в группе «Черный кофе».
1: Хорошее животное. Да. По крайней мере, не кошка, не собака, то есть что-то такое. 203-19-22, у вас есть еще время, чтобы спросить о чем-то Дмитрия Варшавского. Сейчас я тут посмотрю на секунду в окно, там как деревья там сейчас выкапывают, люди должны вывезти, новый привезти сейчас. Слушай, мне нужно пойти распорядиться, а то они их кладут корнями вниз. А нужно наоборот, я просил кроной закапывать.
0: Никуда не годится. А они меня видят, эти люди?
1: Ну, ты знаешь, они спиной к тебе, вот
0: через
1: я вижу.
0: Стекло.
1: Хотя я же не знаю, где ты-то находишься, я-то их вижу.
0: Ты сказал, что я за стеклом.
1: Ну, ты за стеклом, но ты, может быть, сидеть на другую сторону здания и выходить вообще.
0: На другую сторону стекла?
1: Ты вообще куда-то там, может, вообще ты сверху меня, может, снизу. А у тебя вообще окна нет? Никаких окон, что ли?
0: Нет, у меня нет.
1: Прям издевательство какое. Могли бы хоть нарисовать что-нибудь на стене? Там.
0: Нет, тут вот нарисовано, да.
1: А что нарисовано? Может, я как...
0: Окно, но оно нарисовано.
1: Может, где что нахуй? Давай так, я сейчас выйду в коридор, а ты стучи куда, не попадя. Я, может, по звуку услышу где-то.
0: Хорошо.
1: Давай. У нас остается совсем немного времени до момента прощания, скажем так, нас с Дмитрием Варшавским в эфире. Может быть, мы где-то встретимся в дебрях нашего бункера здесь. Вы можете звонить по телефону 203-19-22 и задавать Диме ваши вопросы. Ну и также вот тут приходит и послание. Вот, например, Ван Бастон хочет узнать, какой вид спорта наиболее популярен среди белокожих американцев?
0: Баскетбол и американский футбол.
1: А вот это байда, гольф.
0: Гольф — это для богатых. Там нужно пропуск купить на это поле. Он дорогой, по-моему, очень. Причем покупать его на год, может, или на три сразу вперед. Просто так не пустят.
1: А вот ты сам-то умеешь у него как?
0: В гольф?
1: Да.
0: На компьютере только. Я купил компьютер вот, новый, и там была вложена эта игра как раз в гольф.
1: Ну, это же вообще игра, на мой взгляд, рассчитана как раз на то, чтобы одновременно играть в такой в ненапряжный, как бы вот, ну, вроде пределе. С другой стороны, дышишь воздухом.
0: Ну-ка, это больше культ, наверное, чем игра.
1: Ну, американский футбол, это вот, когда вот они там толкаются.
0: Мы про гольф говорили?
1: Или? Нет, а про футбол я просто вот тоже так... Ты не обращай внимания, у меня под утро всегда так скачет после того случая, особенно игла. По этой... Вот так делать. Да, ты же меня не видишь, ты тут поясничаю. Конечно, рожи я корчу жуткие. Мне один раз показали потом видеосъемку, вот как я в прямом эфире. Конечно, жуткое зрелище. Человек-студень, можете меня звать. То есть весь трясусь и сам переживаю. Ну, вот американский футбол, это же травмирующая игра.
0: Ужас, да, такая игра.
1: А как же, они же...
0: Вот это американский образ жизни не хорошо
1: отражается. Да ладно, они, по-моему, должны заботиться о своих тушках, как это самое, что наша девица там краса, желтая коса там.
0: Ну, они так и делают.
1: Ну, а как же, это же мужской вид спорта-то. американский футбол. И мне кажется, как раз у него чернокожие в основном там играют, нет?
0: Очень много и чернокожих, и белых тоже. Самый известный вот этот вот, который у них самый главный.
1: Тайсон.
0: Тайсон, по-моему, пребывает в местах не столь отдаленных. Да? И тренируется в другой области сейчас. Вот, американский футбол, интересная штука.
1: Ты пробовал сам-то?
0: Нет, не довелось. Ты знаешь, это с детства нужно тренироваться. Так, наверное, уже.
1: А у нас, кстати, есть такая игра «Царь горы» называется. Помнишь?
0: Как называется?
1: «Царь горы» такая игра.
0: Во-во-во, наверное, это очень похоже.
1: Мы тут иногда с коллегами играем. Вот кто останется царем горы, тот и главный на неделю.
0: Ясно. Это в вашем бункере?
1: Вот здесь, да. То есть хочешь вот с утра сегодня, в 6 утра финал будет. Хочешь, примешь участие, досидим. Тут прям вот на Новом Арбате.
0: Ну, сейчас.
1: На куче снега, которую за ночь сгребают, мы собираемся.
0: Ну, если ты меня найдешь сегодня здесь.
1: Ну, я надеюсь, все-таки увидимся, конечно. Так, сейчас, что тут еще ко мне? Вот интересный вопрос. Вопрос, касающийся фильмов ужасов двух. Один называется... Дмитрий, как вот вы относитесь к таким фильмам? Как первый фильм ужасов «Восставший из ада» и второй «Старые песни о главном»?
0: Как первый называется?
1: «Восставший из ада».
0: «Восставший из ада». Я понял.
1: Ну, такой, где там такой перец ходил с проволокой на лице.
0: Ой, фильмы ужасов, как это интересно, да?
1: Конечно.
0: Ты помнишь, когда видеомагнитофоны появились первые?
1: Видики.
0: Да, видики, да. Там были только фильмы ужасов.
1: Да, да.
0: Только, да.
1: То есть, ну, детективы вот эти все потом стали там появляться.
0: Это позже, да. Но началось...
1: Первая волна ужасов, да.
0: Причем такие грязные, такие про пиявок, которые из ванны начинали выползать. Всех
1: как раз появились вот грязные первые копии вот этого «Кошмар на улице Вязов».
0: Да.
1: Тоже где-то одновременно.
0: Да, этот фильм помню тоже, да. В Америке его до сих пор, кстати, показывают.
1: Ну а что, хороший
0: фильм. «Пятница 13-я», да?
1: Нет. Это, подожди, «Кошмар на улице Вязов», это где парень такой с когтями на руке ходил. А «Пятница 13-я» это где
0: хоккей.
1: Крюгер, да.
0: Крюгер, да.
1: Крюгер, классный. Классный, хороший. Да,
0: такой веселый парнишка.
1: Ну то есть там до сих пор это у них.
0: Ну там, да, смешно.
1: А вот песни вот эти.
0: О старом?
1: Да.
0: Это Rolling Stones, мы же уже про них говорили.
1: Точно.
0: Или это Black Sabbath?
1: Не знаю.
0: Ну, мы начинали передачу с этого.
1: Ну да, у нас со уже повтор, песен, повтор уже поставили.
0: Да.
1: Ну что, звонок-то давай, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Интересная тут передача тут у вас. Вот, я тут сам из Волгограда. Нас тут с декабря присоединили к «Эхо Москвы». Интересная передача у вас. Я вот в молодости смотрел «Сегодня в мире», например, «Хлопкино путешествие». А ваша передача вот даже еще интереснее.
1: Понятно.
2: Я вот спросить чего хотел. Вот верно ли, ну вообще-то у меня два вопроса. Значит, первый, верно ли, что, значит, русские эмигранты настолько сильно придерживаются, ну, в порыве ностальгии различных традиций, иногда даже достаточно таких тупых, что это вот выходит за логические рамки. То есть, допустим, вот эмигранты первой волны, там, допустим, пытаются соблюдать патриархальные традиции, так что это, в общем-то, с законом даже конфликтует. Допустим, пытаются, значит, вот в городских квартирах, значит, выкладывать себе печки и их потом там топить. Естественно, потом дым надо куда-то девать, там дополнительные работы проводятся. Вот, ну, естественно, кто-то за эти работы деньги-то получает. Вот, а вот, допустим, иммигранты третьей волны, так сказать, там даже про это не вроде такой платные аттракционы по типу там очереди в советском гастрономии и так далее. Вот, а второй вопрос, значит, он относительно, значит, музыки. Значит, вот изначально рок-музыка развивалась по принципу повышения вокала. Ну, Дженис Джоплин, там, Гилан, там, Эрик Адамс, Хэллоуин, кстати, вот Вы, Дмитрий, не обижайтесь. Такое впечатление, что все-таки звукоизвлечение у вас на Хэллоуин больше похоже, чем на Дио. Ну да ладно, это к слову. Вот.
0: А потом... Я не обижаюсь.
2: Вот. Ну, нет, действительно больше похоже, по крайней мере, если внимательно слушать. А, так вот, а потом вот Slayer, там, Дима Боргер, например, этот же вот. Совершенно, так сказать, безобразным оформлением вот последнего альбома, то есть там совершенно такая немузыкальная картинка, в общем-то, безобразие просто. Вот, вот как вы считаете, это вот такой вот переход на другой, скажем так, в противоположную частотную область, то есть там в большую октаву и даже ниже, это с чем связано? С тем, что некий такой вот врап-раунд получается? То есть, дойдя до предела, значит, оно как бы в противоположную сторону устремляется. Или это связано, в общем-то, с какой-то черной стилистикой вот этой музыки?
1: Понятно, спасибо.
0: Скорее второе, вот, отвечая на последний вопрос. Скорее это связано с содержанием и с тем, что несет эта музыка, вот это вот перемещение в низкую октаву. По крайней мере, мне так показалось. Я думаю, что вам тоже показалось так же, судя по тому, как вы об этом сказали.
1: А что касается первого вопроса, вот ты знаешь, когда у меня спрашивают журналисты всякие, Саша, как ты заработал свой первый миллион долларов, вот, я честно говорю, что я в Нью-Йорке открыл именно для вот иммигрантов 3-5 поколений парк культуры и отдыха имени писателя Горького со всеми прибамбасами, то есть с чебуреками несвежими, то есть образца, заметьте, вот середины 70-х, начало 80-х годов, с гопниками, которые лупили вас вот за ваши деньги, собственно. И хочу сказать, что где-то 2 месяца ездил вот этот вот мой парк Горького по всей Америке, насобирал денег. Потом санэпидемстанции, пожарники ополчились. Ну и плюс, конечно, общество защиты прав человека. Ну, тоже за побои там нанесенные. Но, тем не менее, успехом пользовался. Затем я пытался открывать частную платную тюрьму. Ну, ты знаешь, это все, Дим, да?
0: Да, конечно.
1: Как-то надо было крутиться. Вот, ну, вот это я к вопросу о том, что как-то нужно зарабатывать на ностальгии людей деньги еще.
0: Ну, а почему бы и не зарабатывать, решили некоторые люди.
1: Да.
0: И стали зарабатывать, и зарабатывают.
1: Свои первые миллионы.
0: Да.
1: Следующий звоночек.
0: Ну что ж, флаком руки, да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Александр, вам огромное спасибо за вашу программу.
1: Да забудьте.
3: Вот. А к Дмитрию у меня вопрос. Помните ли, ну, ваш самый первый магнит-альбом, по-моему, он назывался «Сначала оцени».
0: А, ну, конечно, конечно.
3: Вот. А не могли бы вы назвать музыкантов, с кем вы тогда это все записывали? Ну и плюс, если есть, конечно, какая-то фонограмма с этого альбома или хотя бы перезаписанная.
0: А, фонограмму есть, сразу скажу, нету. Это, у меня здесь с собой. Вообще-то она есть, конечно, где-то у меня дома. А записывали с Федором Васильевым, мы записывали этот альбом. Кстати, он тоже там поет несколько песен. Федор Васильев — это бас-гитарист «Черного кофе», с которым мы вот уже 15 лет вместе играем. Правда, пару лет он играл в «Круизе», это году 87-88, а до того и после вот, мы работаем вместе. И барабанщик у нас тогда был Андрей Шатуновский, который сейчас играет у Аллы Пугачевой. Вот втроем мы записали этот альбом. Действительно, первый альбом был в 84-м году. Он был.
1: Как Motorhead, наверное, звучал альбом.
0: Он звучал как черный кофе.
1: Извиняюсь, не обижайся.
0: Я не обижаюсь. Почему все думают, что я обижаюсь?
1: Нет, а просто всем нравится, как с какой интонацией ты говоришь эту фразу, я не обижаюсь.
0: Всем очень не нравится. А мне очень приятно, что вот все слушают, и кому-то кажется, что голос похож на Дио, кому-то кажется, что голос похож на Хэллоуин. Я только могу поблагодарить этих слушателей просто за то, что они слушают, и у них это вызывает какие-то ассоциации интересные.
1: Слушай, а скажи, вот читают ли там люди книжки?
0: Ну, думаю, что да, так же, как здесь. Так, чуть-чуть, знаешь. Когда в метро едут. Правда, метро нету там в Лос-Анджелесе.
1: Ну, все равно они как бы играют в метро. Я слышал, лос-анджелецы играют в метро часто.
0: Вот, наверное, в этот момент они читают книжки.
1: Зачитываются, да. Ну что, еще звонок. У вас остается совсем уже немного времени, чтобы спросить о чем-то Дмитрия Варшавского в прямом прям-таки эфире. Здравствуйте, вашего...
4: Ночи, Михей Зеленоградский беспокоит. Во-первых, будет ли переиздаваться альбом замечательный «Вольному воле»? Вот недавно заглавная песня буквально 10 минут назад у вас прозвучала. И второе, есть ли продолжение какого-то сотрудничества вашего с мадам М. Пушкиной?
1: Спасибо.
0: «Вольному воле» альбом на CD издан. Наверное, речь идет о том, что будет ли еще какой-то дополнительный тираж. Наверное, будет, потому что сейчас... То, что все, что было выпущено, оно все продано, в магазинах нет. Но я надеюсь, что фирма «Грамзаписи» как-то не будут спать и наполнят магазины товаром. Он уже есть на CD, этот альбом «Вольному воле». Наверное, если приложить какие-то усилия, можно его найти. Я думаю, что сейчас он появится, когда мы начнем много выступать, появляться везде. Все люди от бизнеса, скажем так, которые зарабатывают на этом деньги, они сразу заполнят магазины этими альбомами. И второй вопрос был...
1: Насчет содружества с Маргаритой Пушкиной. Как мы их в унисон сказали. Круто.
0: Да. С Ритой, конечно.
1: А давай поставим, кстати, сейчас песенку, вот, которая является образцом вашего содружества с Маргаритой Пушкиной.
0: А мы ее уже ставили.
1: Нет, вот сейчас. Вот.
0: А, вот сейчас.
1: Да, то есть, по-моему, замечательный текст она написала для вас здесь.
0: Ну, давай. Называется «Калифорния».

0: И совсем уже близится к концу наша сегодняшняя беседа с Дмитрием Варшавским. У вас есть еще совсем немножечко времени, дабы вы успели задать ему ваши вопросы. Напоминаю, телефон в студии 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Чувствуете ли вы, что вы все, собственно, сделали в музыке за эти годы? Или можно было выжать из своей природы еще что-то? И вот встречались ли вы с какими-то музыкантами, выдающимися вот уровня, например, Мик Джаггера лично? И какого вы мнения о этих музыкантах, если вы встречались, конечно? Спасибо.
2: Я встречался, да. Я самого высокого мнения об этих музыкантах. А насчет того, что все ли выжато из музыки, музыка продолжается, она не закончилась. И ее выжимать не нужно, нужно просто ее слушать и любить.
0: И в крайнем случае еще у нас ведь останутся и танцы.
2: Конечно.
0: Если что, и когда закончатся танцы, то у нас просто останутся крики. А как кончатся крики, останутся жесты. Ну а если у нас не останется жестов, значит мы дохлые.
2: Тогда мы напишем слова к той песне, которая только что прозвучала.
0: Совершенно точно, да. Вот, кстати, это говорит о том, что ты оптимист, видишь, а я вот под утро сдавать стал.
2: Держись.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Господа.
0: О, это хорошее обращение, да.
3: Я звонил вам чуть раньше. Благодарил Диму очень за творчество. Я даже факс вам послал. Я хотел бы спросить у вас, Дмитрий, ваши планы на будущее? Вы все-таки вернулись на родину или нет?
2: Да, если отвечать на ваш вопрос, то да, вернулся. А на самом деле-то никогда я не уезжал. Вот, и если так по большому счету говорить, это была такая затянувшаяся творческая командировка изначально. То есть я никогда не ехал в Америку как эмигрант. Никогда им не был, никогда им не стал. И не стану. Теперь уже это понятно, наверное, всем. Вот. А планы обширные, но 7 лет мы не выступали здесь. Мы проехали всю Америку с концертами. Мы записали там 3 альбома. 2 из них на русском языке, которые записаны для России специально. Вот один из них уже вышел. Другой, наверное, тоже скоро когда-нибудь появится. И мы сейчас будем выступать очень много. Очень много. Вот мы начинаем это движение по стране вот через неделю. 6 марта в Москве. В Меридиане, как мы уже сказали.
0: 1999 года.
2: Да. И продолжим его во всех городах, в которых мы уже были когда-то. И мы опять приедем, мы опять со всеми увидимся. Обязательно приходите к нам. Мы очень рады вас видеть. Я очень рад сегодня всех слышать. Спасибо вам большое за ваши теплые слова, за ваши звонки. Огромное спасибо.
0: Ну, тогда еще звонки. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание и так далее.
4: Здравствуйте. Альтернативное мнение можно?
0: Ну, конечно.
4: Вот я хочу, чтобы они у Шурика учились петь. Чего они паршивых американцев копируют? Им хоть по 20-нику платили за каждый вечер? Пусть расскажут.
0: Спасибо.
2: А им это кому?
0: Ну, видимо, вот твоему.
2: Это им. А кто платил?
0: Не знаю. Ну, видимо, может, публика. Ну, видимо, вопрос в том состоял. Вот ты сказал, что вы объездили всю Америку с концертами. Uh-huh. Видимо, это такой, в закамуфлированной форме такой был вопрос о гонораре.
2: А у Шурика нужно было учиться, да?
0: У Шурика.
2: А ты Шурика знаешь? Ну, знаешь, ну познакомишь.
0: Ладно.
2: Вот, когда познакомишь, тогда мы решим. Может быть, действительно у Шурика Есть чему поучиться. Смотря у какого Шурика. Я вот одного Шурика знаю, который поет «Ой-ой-ой».
0: А их много поющих Шуриков.
2: Ну вот один есть такой Шурик серьезный. Да, у Шурика хорошо. Вот, собственно говоря, я и учился у Шурика, как он сказал.
0: Еще звонок телефона. Про гонорар ты, я так вижу, не хочешь отвечать.
2: Ой, про гонорар. Мы же о искусстве говорим или о бизнесе? Мы же когда-то в начале передачи четкую границу поставили, да? Что кто-то зарабатывает деньги, а кто-то занимается музыкой. Ну, вот у нас это совпадает. Мы занимаемся музыкой, да, за это платят. Ну, спасибо. Не платили бы, мы все равно занимались ей. Так и было раньше, 15 лет назад. Не
0: смотри,
2: платили.
0: А то вдруг услышат.
2: Что?
0: Ну, вдруг услышат.
2: Что платят?
0: Нет, имеется в виду, что не платили бы, ты сказал, мы бы и так ей занимались.
2: А мы
0: подумать,
2: и занимались.
0: Не будем платить, скажут.
2: А они не платили.
0: Да, следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы полны.
5: Алло, здравствуйте, Александр.
0: Приветствуем вас.
5: Я знаю, что вы полны.
0: Полны.
5: Да. Итак, вопрос к Диме. С какой музыки, в общем-то, начинали свое творчество?
0: Имеется в виду, что он слушал?
5: Да, когда был маленький. Вот так вот.
0: Понятно. Ты извини, Дим, что я в третьем лице тебе сказал, но просто не видя тебя, я не могу говорить там как бы так.
2: Да,
0: вот,
2: это да. Совершенно нормально, да. Я слушал Led Zeppelin, а сейчас слушаю. Я слушал Джимми Хендрикса, и сейчас слушаю. Слушал Black Sabbath. И сейчас слушаю. А сейчас еще и Rolling Stones стал слушать.
0: О, это хорошо.
2: Смотреть, точнее сказать, со вчерашнего дня.
0: Вот такое пришло сообщение. Саша, вы не просто сдали, а просто подобрели под утро. Или хотите баиньки. Ощущение такое, что в эфире просто другой человек. Но я
2: может,
0: думаю,
2: это я так пагубно влияю?
0: Нет, я тебе тоже открою секрет. Дело в том, что со мной тут присутствуют две женщины, одна из которых массирует мне спину. В общем-то, периодически машет надо мной опахалой мощной, благовонной. А другая, вот, в общем-то, в ногах у меня, ну, не то, что вы подумали, все делает, а просто массирует мне пятки, потому что я, в общем-то, царь.
2: Понятно теперь, почему нас развели я разные кабинеты. Я уже понял, что я тебя сегодня точно уже не увижу. Так мы и будем в разных комнатах сидеть и переговариваться.
0: Ну, я могу помахать скипетры.
2: С другой стороны, мы как бы в равных позициях находимся со всеми слушателями. Никто никого не видит, каждый сидит в своих четырех стенах.
0: Безусловно. Ну что, Дим, на этой, видимо, ноте-то мы и расшаркаемся, начнем друг друга искать.
2: Да, вперед.
0: Заключительная пьеса нашей вечеринки.
2: Ветер.
0: Пока. Счастливо. Ну, вернее, мы-то сейчас встретимся там, выходи.
6: А теперь подняться на носочках, сделать вдох и приседание, выдох и задержаться в этом положении. И опять вдох, на носочки встали и присели. Выдох. И еще раз. Вот, хорошо. Еще выдох обязательно делаем. Длинный выдох. Вот на протяжении всего выдоха вы находитесь в положении приседа. Вот, хорошо. Достаточно. Хорошо.
0: И в гостях у программы «Монморанси» Александр Шаталов, шеф-редактор издательства «Глагол» и ведущий, и, судя по всему, автор телевизионной программы «Графоман». Но сейчас он сам расскажет об этой программе. Дело в том... Здравствуй, Александр.
7: Привет.
0: Рад тебя наблюдать здесь. Дело в том, что телевизионная жизнь, в общем, достаточно сложная. Я вот смотрел за исканиями и метаниями нашего с тобой общего знакомого господина Егоршева. Вот, то есть там кидал его как теннисный мяч. Вот, ну, он как-то так выплыл, вроде бы выжил. Вот немножко вкратце хотелось узнать о программе «Графоман». Откуда вообще появилась эта идея? Ну, вот заниматься именно обзором этих вот всех книг, книгопечатания на Руси. Вот, и сколько она вообще существует? И как это все начиналось? Вообще, твой путь на телевидении, мы все мечтаем, но нас не пускают.
7: Может быть, и слава богу. Ты знаешь, на самом деле была недавно опубликована статья, достаточно трогательная, в которой написали, конечно, ругали меня за то, что я делаю всякие гадости на телевидении, и сказали, ну вот ему, это, то есть мне следует Егоршев, да, в своем пресс-экспрессе. То есть написали, почему глупо? Потому что, конечно, Андрей был раньше. И, конечно, я очень любил его всегда, все передачи, любил его образ и его поведение на экране. И однажды у меня тоже как-то, знаете, приспичило. Я решил, что надо по телевизору показывать интересные разные книжки, которые все равно волей-неволей я покупал и покупаю до сих пор. И показывать это в современной форме, то есть как бы не скучно, потому что лично у меня было очень скучно смотреть на писателей, которые с бородой, с усами, там, сидели перед экраном и разговаривали на всякие глупые темы. Просто сводило скулы от тоски. Я думаю, если у меня сводило скулы, то что же думали, что переживали люди другие, которые, в общем-то, не занимались литературой профессионально. То есть это была тоска.
0: Извиняюсь, что перебиваю, просто мне это навеяло. Я помню какие-то такие непонятные лежаки, такой кухонный брехунец висящий, откуда лилась передача «Писатели у микрофона». И я такой, значит, жуткого бодуна совершенно первый раз это услышал, это, не помню, какие годы были, по-моему, 82-е, вот она там процветала, и вызвала вот жуткие ощущения вообще, то есть я возненавидел вот этих писателей, и микрофон этот тоже помню, вот, а потом уже когда здоровье поправил, с интересом послушал еще раз, и ничего нового не обнаружил, то есть лекарство в меня не влилось, я понял, что первое впечатление было правильное, действительно.
7: А ты знаешь, и прекрасно, что сейчас как бы писателей нет, и микрофон остался, писатели уже все вымерли, как класс. И новые появляются потихонечку. Как, в общем-то, мы говорим, что все общество у нас изменилось, да? Ну, прежде всего, это сказалось и на культуре, допустим, соцреализма. И поэтому писатели благополучно перешли вот с улицы Воровского или с улицы Герцена на Ваганьковское или Новодевичье кладбище такими добрыми и
0: струйками.
7: Струйками или стройными рядами.
0: А вот скажи, пожалуйста, если меня всегда эта тема интересовала, вообще, ты помнишь, этот период тоже был, когда там, скажем, поэт-песенник, да, это уже не просто поэт, а это как бы немножко выше обычного поэта, так? Дальше, типа, значит, песню поет один человек, слова для нее сочинил другой, музыку сочинил третий, да? Uh-huh. Вот. И в то же время котировалась писательская профессия. То есть, типа, там, а кто у вас живет за стеной? Это писатель, ну, типа, и все так, о, там, с почтением все-таки. То есть, в то время, когда, вот как ты говоришь, соцреализм был, ой-ля-ля, на вышке, вот писательская профессия, видимо, приносила нормальные, как бы, деньги, да? Вот, а в наше время уже, как бы, человек там, ну, там, это композитор, уже так это говорят, знаешь, а это там, на поэт. А, поэт. Вот так говорят они. Вот. Так же и писатель. То есть, например, если человек сейчас на улице скажет, я писатель, да, то на него посмотрят как на идиота, собственно говоря. То есть, насколько реально, на твой взгляд, в нашем жестоком мире этого бизнеса, да, вот этих всех разных, ну, неприятных, да, может быть, даже раскладов, реально зарабатывать писательским трудом. Ну, именно так, чтобы ты был почетный писатель.
7: Ты знаешь, на самом деле это прекрасно, что к писателям относятся немножко с усмешкой и даже с насмешкой, потому что мы сейчас находимся в прекрасном состоянии, когда зарождается совершенно новая массовая культура, массовая литература, массовая, так сказать, массовая музыка всегда была, а вот массовой литературы никогда не было. И если сейчас, так сказать, серьезный писатель денег почти не получает, если ему не дает лично господин Ельцин таких денег, да, допустим, или его помощники, то коммерческие писатели, которые наконец у нас появились, они получают вполне прилично. Я знаю, что, например, одно крупное издательство пыталось переманить писателя из другого издательства и предлагало ему за первую же книжку 100 тысяч долларов. Вот. Это уже нормально приличный гонорар, на который вполне можно, наверное, ну, какое-то время жить писателю, да?
0: Ну, в общем, да. Если писать так, если это за одну книжку, то... Умел бы я писать, я бы так томиков 10 бы накропал легко. Скажи, еще такой меня интересует вопрос касаемо переводной литературы. Вот переводная литература, буржуйская литература, она входит вообще в круг твоих интересов? Если входит, то насколько реальные слухи о том, что большинство, ну, не большинство, это, конечно, не то сказал, ну, большая часть переводной литературы, которая у нас здесь существует, написана, в общем-то, какими-то просто людьми, которые ставят под своей вот стрепнёй просто относительно более-менее известное имя какое-то, да, вот, и как бы выбрасывают вот эту продукцию на рынок. Действительно это так?
7: Ну, ты знаешь, конечно, мы всегда любили индийские фильмы, мы всегда любили западных героев, до сих пор любим Микки Маусов, и поэтому, когда у нас стали печататься там детективы или женские романы, то действительно это очень процветало, когда многие современные писатели, мужчины, ставили женское имя и там называли себя Мари Клэр, допустим, и писали такую душевную драму, когда одна женщина отдавалась там какому-нибудь, хваталась за ягодицы там мужчину и так далее. Таких книг до сих пор много издается. Но сейчас, наконец, рынок повернулся, и сейчас уже мы, в общем-то, можем более серьезно относиться к современной литературе, к литературе настоящей. Вот опять-таки, вот ты спросил о массовой литературе. Массовая литература, которую можно читать в метро, в туалете, там, на даче, где угодно, да? Массовая литература, она может быть такой, она должна быть просто хорошо написанной. А серьезная литература, которая тоже все-таки иногда у нас издается, конечно, она все-таки есть серьезная. Это классика, и классика блестящая. К сожалению, у нас классики издаются западно очень мало. Классики, я имею в виду, не в смысле там Хемингуэя, а классики современной литературы, потому что на протяжении последних лет мы были лишены вообще всей нормальной литературы. Если ты помнишь, например, даже Маркеса мы печатали, выбрасывая из его произведения целые сцены. Ну, сцены, допустим, сексуально откровенные, да? И шла такая адаптация к нашему массовому сознанию, что когда у нас не было секса, то и у Запада, у западных писателей не должно было быть секса.
0: А вот эти люди, которые этим занимались, такой кастрацией произведений, вот случаем ты не знаком ни с одним из них, вот мне интересно знать об их судьбе сейчас. Это же, в принципе, то есть вообще о судьбе так называемых цензоров. Ну, таких, я имею в виду, цензоров не политических. Известно, что сейчас гласности-то нет уже никакой. Ежу mm-hmm. понятно, что сейчас гласность на уровне катастроф авиа идет. Там разбился самолет, и там. Вот. А то, что вот раньше подразумевали, это уже не существует. Все направлено туда, куда надо, да? Вот. А я имею в виду именно цензоров литературных. Вырезать слово там, да, вырезать целый фрагмент. Вот что с этими людьми сейчас происходит?
7: Но я думаю, с ними происходит то же самое, что и со всеми. Как все бывшие функционеры партийные сейчас у нас быстро порвали свои